0: Кирует отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. Обыски и арест в Институте философии РАН. Кандидата наук Светлану Месяц заподозрили в хищении 16 миллионов рублей в рамках выполнения госзадания по переводу трудов Аристотеля. Вину она отрицает, защита говорит о технической ошибке, а СМИ рассказывают о давних конфликтах на почве кадровых решений в институте. Тему продолжит Диана Чубанова.
1: У сотрудников Института философии РАН прошли обыски по делу о переводах трактатов Аристотеля. Задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника Института Светлану Месяц. Об этом бизнес-офф сообщила ее адвокат Мария Юндина. Ее подзащитную подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств 16 миллионов рублей. Обвинения еще не предъявили. Свою вину Светлана Месяц отрицает. Она кандидат философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Это что-то вроде гранта или государственного заказа в научном мире. Для получения финансирования оформлялись специальные заявки в Миноборнауке. В одной из таких заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но она стала поводом для расследования. На деле никакого хищения не было, рассказала бизнес-ФМ адвокат Светланы Месяц, юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
2: Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии РАН, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, они на период 3 лет делали план работы и описывали, что мы там планируем выполнить в течение этих 3 лет. И вот первую заявку они подавали в 2018 году, часть трактатов перевели, и на 2022-2024 запланировали перевод других трактатов. Когда формировали заявку на государственное задание на 2022 год, по какой-то причине, это явно техническая ошибка, в общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 2018 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически это в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге, с этой неправильной заявкой. Деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплаты, там проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана, они там другие участники этой научной группы, не получили никаких денег сверх их обычных зарплат.
1: По словам адвоката, с финансированием Светлана Месяц вообще не была связана. Защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обыск прошел в том числе у 87-летнего в Рио директора Института философии академика Абдусалама Гусейнова. И по данным источников РБК, 20 мая обыски прошли в самом институте. Детали неизвестны. Источники газеты, близкие к этому научному учреждению, связали задержание Светланы Месяц с бывшим главой Института философии Анатолием Черняевым. По их данным, он написал заявление в полицию по поводу выделения институту государственных грантов. Так или иначе, конфликты вокруг Института философии последние годы часто попадают в информационное поле, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
3: Споры про Институт философии идут, наверное, уже последние годы 2-3, идут многочисленные утечки в телеграм-каналах, и для остальной аудитории, собственно, предмет спора не слишком очевиден. То, что представители охранителей так или иначе пытались зайти в этот институт и предъявляли претензии, там, это довольно очевидно. За что спор, за статус, за недвижимость, за какие-то финансовые потоки, не вполне понятно, но любой институт находится всегда в зоне уязвимости, потому что любые как бы грантовые исследования, они могут быть очень двойственно часто интерпретированы. Подчас их мало кто читает, кроме правоохранителей, которые ищут, что не так. Но Институт философии за последние там года 3, наверное, в Телеграме один из лидеров по упоминаемости. Поэтому то, что существуют какие-то интересанты, которые, по крайней мере, создавали вокруг института негативный фон и пытались влиять на кадры, это довольно очевидно, хотя, собственно, в чем приз и в чем актив, до конца мало кто разобрался.
1: Громкий скандал вокруг Института философии РАН разгорелся в 2021 году, когда во главе его назначили Анатолия Черняева. Ученые тогда выражали недовольство этим кадровым решением. Черняева назначили вместо академика Андрея Смирнова, который 6 лет возглавлял институт. После протеста сотрудников через 2 недели решение о назначении отменили. В РИУ руководителя назначили академика РАН Абдусалама Гусейнова. А Смирнов стал в РИУ первого заместителя директора по научной работе. В 2023 году Черняев, который в то время еще оставался научным сотрудником Института философии Иран, покинул его. Связано ли это с нынешним делом, неясно. Предстоящие полтора месяца будет идти следствие. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже уже не будет, так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов и прочих устройств нагревания табака. Это при том, что федеральный закон о наделении регионов таким правом еще не принят и дошел только до второго чтения. А ПРО-Россия направила президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это, Евгений Перельчук подробнее.
4: Как считают в опоре России, из законопроекта о лицензировании табачной торговли следует убрать норму о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В противном случае есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. Проще говоря, в одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, в третьем только из-под полы. Как считает владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука, все эти рассуждения законодателей и профильных ассоциаций можно сравнить с попыткой сделать горячо или холодно рынку, который легально уже не существует.
5: Если говорить про в целом запрет вейпинга, мы уже множество раз обсуждали, что ключевое здесь – это уход в черную зону, в неконтролируемую ситуацию государства. То есть, если так или иначе мы можем более-менее это дело контролировать, поступление акцизов, такое-то и прочее, то если все вне закона, все продается из телеграм-каналов, из-под полы, как это происходит в Казахстане, абсолютно непонятно, объемы и прочее. Есть очень важный нюанс, связанный с жидкостями. Сейчас нет ни одного белого производства жидкости для вейпинга. Они были и перестали существовать примерно год-два назад, когда ввели заградительный акциз 90% от самой цены. 2100 рублей продаешь жидкость, из них 1800 рублей – это акциз.
4: Обыватель может спросить, как же так? Я вижу, что айкосы, стики и одноразки продают на каждом шагу. Однако почти наверняка это все нелегальщина. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкосов и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60%. Или даже на все 90%. Продолжает бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов ZenMod Василий Соколов.
6: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Решили запретить товар этот продавать, полностью убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного. Товар он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, а когда по факту 20-миллилитровая. Сейчас продают он конструкторами, как ароматизатор. Позже уже добавляют никотин, что запрещено законом. И сам этот никотин, с него не уплачен акциз. Просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
4: В Пермском крае, где запрет на продажу вейпов ввели еще в начале весны, бизнес приспособился. Запрещенная теперь продукция продается, как и раньше, только товар оформляется как подарок или формально арендуется. Власти Пермского края действовали превентивно, вперед федерального закона, используя юридические лазейки, говорит главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
7: Поскольку лицензию на розничную торговлю выдают региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензия есть, но только на табак, сигары, а вейпы нельзя.
8: Главный аргумент бизнеса – то, что запреты спрос не уберут, а перегонят в серый рынок.
7: Это ерунда же, потому что рынок уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
4: Не только одна Россия не знает, что делать с вейпами. По всему миру сколько стран, столько и различных мер. В США Управление по санитарному надзору определило системы доставки никотина как табачные изделия, а значит, продажа разрешена только с 21 года. В ЕС введены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку. С 23 года по всему Евросоюзу запрещено использование ароматизаторов. В Бельгии полностью запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. В Великобритании с осени введут дополнительный налог на вейп-устройства. А в Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Наказание вплоть до тюремного заключения на 10 лет. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
9: «Строго по делу». Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
10: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
9: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: До начала высокого сезона на рынке долгосрочной городской аренды еще целое лето. Ну и хорошо, есть время поизучать матчасть. Например, познакомиться с выводами аналитиков ЦИАН, которые недавно как раз выясняли на основе размещенных на платформе объявлений, какие квартиры чаще всего ищут арендаторы в крупнейших российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, и как их запросы соотносятся с предложением на рынке. Получается, что соотносятся так себе. В среднем арендаторы хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем за них просят арендодатели. Скажем, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тысячи. Ровно такая же картина с плюс-минус 10% разрывом и в остальных исследуемых городах. Преимущественно столичные арендаторы ищут жилье за 45-55 тысяч рублей, а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тысяч. Каждый пятый съемщик вообще надеется уложиться в бюджет до 45 тысяч в месяц, но искомых вариантов лишь один из десяти. При этом сразу 12% квартир предлагаются по ставке от 100 тысяч рублей в месяц. А вот только на лоты такой стоимости приходится лишь 7% просмотров. Согласно подсчетам ЦИАН, студии и однокомнатные квартиры в структуре спроса занимают большую долю, чем в структуре предложения. Особенно различия заметны в Новосибирске и Казани. В Новосибирске студии и однушки составляют 61% от всех квартир в предложении и 67% в спросе. В Казани – 58% и 65% соответственно. В Москве все получше – 42% и 45%, а почти идеальный баланс между спросом и предложением в Санкт-Петербурге – 63% и 64% соответственно. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
9: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
11: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Начинается частичная приватизация Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продажи почти 24% акций крупнейшей российской авиакомпании. В случае реализации пакета доли государства в Аэрофлоте будет чуть выше 50%. Заявки на организацию торгов принимаются с 22 мая по 8 июня. Точная дата самого аукциона пока неизвестна. Ранее в апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что в этом году ведомство рассчитывает на 2-3 сделки по продаже акций компании с госучастием. По одной из них решение уже практически принято. Много ли будет желающих купить 24% Аэрофлота, мнение независимого финансового эксперта-инвестора Максима Ульянова.
13: Если говорить с точки зрения привлекательности, то, наверное, я бы сравнил Аэрофлот с жемчужиной, потому что он также, возможно, находится сейчас на дне своей капитализации. Постпандемийное восстановление еще не успело произойти, как началась новая эра макроэкономических факторов, которые влияют на Аэрофлот в негативном плане, то есть ограничения на полеты по популярным направлениям, сложности с авиационным парком. Поэтому, наверное, можно допустить, что если смотреть с точки зрения долгосрочных инвестиций, что Аэрофлот вполне может быть интересной покупкой. Но другое дело, что горизонт может быть годы. Здесь нужно понимать, что все-таки пакет крупный, и с точки зрения его стоимости это скорее будет какой-то дисконт к текущим рыночным котировкам, в моем понимании. С другой другой стороны, наверное, если кто-то сильно поверит в долгосрочную идею возрождения Аэрофлота как лидирующего перевозчика всей Восточной Европы, то, может быть, и будет премия к рынку.
0: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Акции Аэрофлота отреагировали снижением на объявление о поиске организатора приватизации. В моменте бумаги компании падали более чем на 2%. Банкоматы в России смогут работать без мобильного интернета. Минцифра и операторы связи разработали соответствующие механизмы. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Технические подробности она не раскрыла, но заявила, что это позволит решить значительную часть проблемы. Когда банкоматы начнут принимать и выдавать наличные, во время отключения мобильной связи глава ЦБ не уточнила. По ее словам, сейчас новый механизм находится на стадии тестирования. О чем может идти речь, предположил председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
14: Здесь могут быть две гипотезы. Первая экзотическая – это офлайновые банкоматы, когда банкомат проводит транзакцию без связи с банком-эквайером. Такое бывает, например, когда вы летите в самолете и что-то покупаете, такой механизм используется, но там невозможно проверить наличие денег на карте, поэтому могут возникать проблемы. Деньги выдадут, а на карте будет дефицит. Вторая история, возможно, имеется в виду, что вместо публичного интернета, то, что мы понимаем под интернетом, будет использоваться частная сеть, реализованная через сотовых операторов или через Ростелеком, или через что-то еще, через которую банкоматы будут общаться, не имея доступа в публичный интернет. Практически ничего не надо делать. Видимо, несколько перенастраивается модуль связи, соответствующие адреса. Возможно, там немножко дополняется телекоммуникационный софт, и все это начинает работать на такой частной сетке. Эта история понятная. Так было 20 лет назад, когда банкоматы подключались по выделенным линиям. Условно говоря, к этому уже мы возвращаемся на уровень новых технологий.
0: Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. Вероятно, операторы запустят отдельную сеть для обслуживания банкоматов, либо же сами устройства для работы с наличными станут записывать во внутреннюю память все операции, передавать их в процессинговые центры при восстановлении связи. С этим согласен технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
15: Энное количество лет назад все посттерминалы так и работали. Это офлайн-режим. Это когда локальная проводится операция, они записываются на карту, в том числе и списываются с карты, и это локально кэшируется до дальнейшей сверки, когда появляется интернет с банком. Скорее всего, здесь это смешанный будет режим, особенно это актуально там заправки, удаленные и так далее точки. Все остальное, скорее всего, будут проводить проводной интернет, кто еще этого не сделал. И самое ключевое, это все-таки сотовые операторы. В общем, это выделенная сеть, которая будет обслуживать чисто транзакции с посттерминалов. Более вероятно, что они все-таки пойдут в этот режим. Текущие терминалы, особенно Сбер возьмем, который уже умеет там через Bluetooth видеть рядом телефон и так далее, то есть им нужно будет только доработать это кэширование транзакций. Опять же, как доработать, если это старая технология, которая уже давно есть, они ее просто внедрят, и в момент появления связи будет проходить онлайн-сверка с банком, и транзакции будут уже применяться. Более вероятно, что телеком-оператор, а покрытие интернета мобильного у нас практически везде, они создадут отдельную ОПН-сеть, это будет закрытая, защищенная, и авторизация будет там по сертификату, скорее всего, внутри посттерминала.
0: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Набиуллина также сообщила, что регулятор совместно с Минцифрой обсуждает включение всех банков в белые списки сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. По ее словам, добавить сразу все финансовые организации в эти списки пока невозможно, поэтому внедрение будет происходить поэтапно. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды Джермук. В свою очередь, у Россельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках, об этом Наталья Шашина.
16: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса Superjob по России. И в целом эти цифры похожи. похоже на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
17: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс. Из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно. Диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь. Пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
16: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирина Старостина. Ирина Старостина.
18: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записи слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
19: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году?
18: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
16: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
20: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, но в том числе и выпускными.
19: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
20: Это инфляция плюс 10-15%.
16: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоб» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, бизнес-ФМ.
9: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
21: Старший среди равных. На этой неделе оцениваем доходы и карьерные перспективы специалистов на рынке высоких технологий. Сегодня посмотрим на позицию сеньор, разработчика или эксперта на пике профессиональной формы. Это по-прежнему дорогой специалист, но нюансы уже есть. По данным Хабар Карьеры, медианный доход сеньор-специалиста в IT 308 тысяч рублей в месяц. У разработчиков зарплаты выше. Сеньор-программист на Java будет стоить в районе 430 тысяч. В отличие от молодых инженеров, число сеньор-позиций на рынке стабильно, как и уровень их окладов, и в этой стабильности я склоняюсь видеть первые признаки угрозы для карьерного роста. После резкого скачка в 2022-2023 годах зарплаты сеньор-специалистов продолжили расти, но примерно на уровне официальной инфляции, то есть можно сказать, что и не росли вовсе. После 5-7 лет опыта зарплаты сеньор-разработчиков выходят на плато и дальше почти не повышаются. Работодатели справедливо полагают, специалист достиг своего потолка, а если он перестал расти, почему должна расти его зарплата? Но и эта стабильность может подойти к концу. По данным Business Insider, до 75% кода уже пишет или анализирует искусственный интеллект, а человек потом его проверяет. Способность быстро создавать качественный код перестает быть главным конкурентным преимуществом. От синьор-специалистов все чаще ждут способности мыслить как архитектор или бизнес-аналитик. Глубокого проникновения в процессы и специфику той отрасли, для которой создается софт, будь то медицина, финансы или юриспруденция, умение управлять командой и агентов. Мой прогноз – позиция синьор на развилке, но для тех, кто готов освоить новые навыки и взять новый уровень ответственности, открываются отличные перспективы, в том числе финансовые.
9: Сумма технологий на бизнес FM.
11: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулеев. Киев ударом по Старобельску подорвал политическое урегулирование конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России, передает ТАСС. Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий под

0: Центробанк Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России, передает Интерфакс. Финансовая сфера очень продвинутая с точки зрения искусственного интеллекта. Здесь, конечно, очень важно просто не поставить эти барьеры. Мы предпочитаем, честно говоря, мягкое регулирование, добавила глава Банка России. Директор национальной разведки США Тулси Габбард покинет этот пост 30 июня, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп. Он добавил, что решение Габбард вызвано тяжелой болезнью ее мужа. По словам американского президента, исполняющим обязанности директора национальной разведки, после ухода Габбард станет ее первый заместитель Аарон Лукас. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Руководители Центробанка в шоке от цен на квартиры. Глава аналитического департамента ЦБ Данилов признался, что не знает, сколько же нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры. Риэлторы подтверждают падение спроса на новостройки. Так сколько же надо зарабатывать, чтобы взять сейчас ипотеку? И доступна ли она ведущим сотрудникам Центробанка? Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды Джермук. В свою очередь, у Россельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. При этом премьер Пашинян заявил, что в вопросе Украины Армения не союзник России, и предположил, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Как все это можно оценить? У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Вегово и Монжара, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Они могут замедлять развитие рака, пишет Wall Street Journal, хотя механизм пока непонятен. Как стоит относиться к таким данным? Подробности на Business FM. Центробанки в шоке от нынешних цен на российские квартиры. Реплика директора одного из департаментов регулятора прозвучала на бизнес-форуме. По его словам, он не знает, сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру. Риэлторы говорят, что жилье и правда стали брать реже, а застройщикам приходится даже снижать цены. В том, сколько же все-таки надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку, разбирался Евгений Перельчук.
3: Выступая на конференции «Время изменений. Формула баланса», директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов честно признался, что этого самого баланса на рынке недвижимости он не нашел. Зато сразу нашел понимание аудитории.
4: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
5: Банкиры держатся пока.
4: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
3: Реплика, с одной стороны, заставляет задуматься, а какие сейчас зарплаты у ключевых сотрудников Центробанка, если они задаются подобными вопросами. Мы направили по этому поводу запрос в ЦБ, но, честно говоря, не ожидаем ответа. С другой стороны, не случайно, что ценами на жилье интересуется директор департамента банковского регулирования, то есть и ипотек тоже. Требования к заемщику ужесточились. Центробанк ввел макропруденциальные лимиты и надбавки, то есть ограничения на долю рискованных кредитов и займов и повышенные требования к капиталу банков при выдаче таких кредитов. Отсюда и разница между ключевой ставкой и процентом ипотеки. В былые годы на нисходящем тренде, когда всем было очевидно, что ставка будет падать, такого, чтобы не было банков, которые выдавали кредиты по уровню ключевой, старожилы среди экспертов не припомнят. Сейчас по-хорошему банки должны давать ипотеку по 14,5%, но таких почти нет. Средняя по рынку 18%. Так они лимитируют высокорисковую ипотеку, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства Relight Недвижимость Константин Барсуков.
6: Уснули недавно заявил о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Центробанком намекнул, что есть куда бы цены снизить сейчас. То, что мы видим, это продолжение диалога Центрального банка с застройщиками, которые мы наблюдали в 2025 году. Ну, собственно, которые мы наблюдали каждый раз, когда ужесточались программы по льготным ипотекам. Вот у нас же сейчас планируется обсуждение очередное, что нужно льготную ипотеку поджать. Первое заявление – уснули на том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Дальше были заявления от представителей застройщиков о том, что банки захватывают отрасль. В целом они правы, но не так, как это развернуто. И что бедные застройщики у них как подрядчики, и деваться им бедненьким некуда. В ответ на это Центробанк банком сказал, что, ребятки, а цены-то вы задрали-то как? Вы что хотите? Может, вам цены надо было как-то корректировать в свое время, а не задирать? Тогда бы и запасов прочности было нормально. Нормальная политическая борьба. Застройщики хотят, чтобы изменений семейной ипотеки не было. Центробанк, планомерно, хочет ее закрыть.
3: Риэлторы уже давно посчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку по нынешним ставкам.

0: если вкратце, в Москве на стандартную первичку поставки в 16% от 220 до 300 тысяч рублей. Сегодня идеальный заемщик для банка – человек, имеющий деньги на первоначальный взнос от 30 до 50%, в соотношении платежа и дохода не более 50%, зарабатывающий в белую. У такого клиента ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей при зарплате в 220 тысяч. Если есть иждивенцы, заработок должен составить около 300 тысяч. Росреестр недавно дал информацию по Москве по количеству покупок жилья. На вторичном рынке в апреле было заключено 13 522 договора. Много это или мало? Это на 7% выше среднего. То есть по вторичке нельзя говорить, что меньше стали покупать. Первичка – другое дело. С января по апрель на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
1: Этот уровень объемов сделок в 1,5-2 раза ниже уровня до 2024 года, когда у нас взлетели ипотечные ставки. С 19 по 23 более 4,5 миллионов сделок в год, то сейчас менее 3, потому что ипотека недоступна. 19% годовых – это безумие. Я думаю, что этот вопрос можно адресовать как раз представителю департамента Центробанка. Как он думает, с такой ставкой можно построить дешевое жилье? Если застройщики платили 20 годовых и вели стройку 3 года, то в среднем эта процентная ставка увеличивает стоимость недвижимости от 1,5 до 2 раз. Я вообще не знаю, какие инвестиционные проекты длительностью более 2 лет могут в принципе окупаться сегодня в сфере недвижимости.
0: По словам риэлторов, коррекция цен на рынке новостроек стала заметна с февраля. По базе Дом.РФ суммы реальных сделок отличаются от заявляемых застройщиками цен и иногда существенно. Некоторые застройщики снижают цены на 5, 10, 15%. Да, не по всем проектам, не на всех локациях, но снижают. И делают это негласно, потому что не справляются с планами продаж. Тренд переломили две вещи. Люди перестали верить схеме «покупайте сейчас, завтра будет дороже». И больше не рассчитывают на схемы продаж «возьми ипотеку с беспроцентной рассрочкой на первые 2 года, чтобы дождаться пониженных ставок через эти 2 года и платить вменяемую ипотеку». Просто обе схемы перестали работать. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Отмечает, что продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната. Ранее Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт, не указав, в каких именно овощах и фруктах идет речь. А премьер Армении Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуации и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Такого не может быть, потому что у нас есть контракт, этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться, заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, при этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. О том, как можно оценивать заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии ММОРАН Станислав Причин.
3: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется прозападной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно. Он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть 2 актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге, в случае победы Никола Пашиняна, может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений. соглашений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по льготным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
2: Станислав Причин, завсектором Центральной Азии и Меморан. Как в самой Армении относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуис Мгадисян.
4: Поддержка стороны армянского общества к России меняется, и на это влияет в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются России. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что этому рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с определенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией, посвящена выборам.
2: Аршалуис Мгдисян, независимый журналист из Еревана. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по мнению депутатов Нижней палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. Это непорядочно, написал Володин в своих соцсетях. А вице-премьер Алексей Верчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться ЕС или ЕАЭС. Если Армения примет решение о вхождении в ЕС, преференции от России будут потеряны, изменятся и цены на газ, заявил Верчук. Более миллиарда жителей Земли имеют расстройство психики. По данным медицинского журнала «Lancet» с 1990 года по 2023, число диагностированных случаев в мире выросло почти в два раза, до 1 200 000 000 случаев. В ходе исследования были проанализированы данные по 12 ментальным расстройствам примерно в 200 странах и территориях. Заболеваемость выросла по каждому из них. Наиболее существенные скачки, в частности, выявленные по тревожному расстройству, клинической депрессии, анорексии, нервной булимии и шизофрении. Обстановка в мире не становится безопаснее, это влияет и на психику населения. Число расстройств вместе с неучтенными случаями может быть значительно больше, считает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
5: Как вообще проводится диагностика? Разные страны, разные континенты, разные школы, разные морально-этические, научные, философские концепции, разный менталитет и так далее. То есть все перечисленное ставит под сомнение, в принципе, дефиниции, которыми оперируют соответствующие организации, которые выдают такую информацию. Это первое и главное. Все диагнозы перечислены. Это примерно все про одно и то же. Шизофрения может проявляться навязчивыми мыслями и тревожными формами поведения, за которыми мы не видим шизофрению, но мы видим тревожность. Депрессия. Предполагается, что для настоящей классической депрессии не должно быть никаких внешних стимулов. Иначе тогда мы все в депрессии находимся. К чему я это веду? К тому, что в принципе все перечислено про 1 миллиард с копеечками лиц, страдающих тем или иным на нашей планете, это нормально, потому что мы живем все в разных условиях. Кто-то в условиях горячих точек, кто-то постоянно сталкивается с природными катаклизмами, кто-то с технотронными катастрофами, с проблемами государственности. Вся планета находится в некотором возбуждении, из чего я делаю вывод, что заявленный 1 миллиард, то есть примерно 1/7, это цифра, скажем так, скромная. Я полагаю, что это все гораздо сложнее, хуже и шире, и подходить к этому с точки зрения оценки тоже нужно очень многомерно. Стрессогенность среды столь велика, что люди, естественно, проваливаются в это все. Почему я и ставлю под сомнение эту статистику, что всего 1/7 на планете? Я уверен, что сильно больше. Я думаю, что не меньше половины. Но это частное мнение.
2: Александр Федорович, врач-психиатр, отмечает, что в 23-м году расстройством психики чаще всего были подвержены женщины в возрастной группе 15-19 лет. А психические заболевания обогнали сердечно-сосудистый рак, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем. Авторы исследования, команды ученых из России, Австралии, США, Китая и других стран мира считают, что сегодня расстройства психики стали серьезной проблемой для систем здравоохранения всех стран, независимо от их ресурсов.
6: Между делом с Кирой Альтман. Между делом обсуждаем наши привычки в жизни и как они формируют нас, как они влияют на нас и как нам от них спастись. Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений «Между делом», рассказывает мне, как в ее жизнь вошла тема бережного отношения к миру и к себе. Говорим про экологию и правила жизни.
7: Я была обычным нормальным человеком, ела нутеллу, клала все в много полиэтиленовых пакетов. А потом мне начали подписчики писать: «Ирена, вот вы чистите зубы в сторис, а у вас вода течет. А вы знаете, что это нагрузка на экосистему? Вы ребенку даете какой-нибудь пауч, это такая мягкая упаковка с пюрешкой, а они не перерабатываются». Мне так капали-капали на мозги, и почему-то мне это стало интересно и близко. Я, на самом деле, прошла какие-то стадии вот этого экоголизма, и я сейчас на таком приятном плато, потому что у меня были радикальные экстремумы, когда я была неприятным человеком, который тыкает людям как нельзя. Вот сейчас я так уже не делаю, и сама уже к себе тоже стала подобрее. Помягче, я уже могу на себе что-нибудь ненатуральное намазать, пауч ребенку купить неэкологичный, но мусор по-прежнему сортирую, органическую косметику произвожу и использую, но это пришло все в какой-то баланс, потому что я поняла, что в целом экология для многих замена религии, которая держит в постоянном чувстве вины и в постоянном страхе. Я поняла, что я в этом жить не хочу, я хочу кайфовать от жизни, и если я могу в этот момент еще и кайфовать с пользой для своего тела и этого мира, то это классно.
6: Я слушаю Ирену и вспоминаю: в теле чувство вины по отношению ко всему живому. У меня вот дошло до того, что я цветы не могу срывать.
7: Это очень, да, неприятное чувство, когда каждый твой шаг, он не экологичен.
6: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
8: Между делом на Бизнес FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Ограничение вводят на заправках сети ТЭС. Из-за перебоев с поставками сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, дизельное топливо пока отпускается по талонам, не более 20 литров топлива на один автомобиль или одну канистру. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Существуют определенные логистические сложности, причины которых известны, заключил Развожаев. О непростой ситуации с топливом в регионе рассказывает крымский журналист, блогер и общественный деятель Александр Горный.
10: Ситуация на данный момент в Крыму с топливом неоднозначна. Есть регионы, где есть проблемы с топливом, его наличием, и мы видим, что один из операторов объявил об ограничениях 20 литров в одни руки. Если взять, допустим, восточное побережье Крыма, здесь проблем пока с топливом не наблюдается. Оно есть в наличии. Другое дело, что цена на него 81-83 рубля за литр 95-го, что на 9-12 рублей выше, чем цены на материковой России. Ситуация однозначно будет усложняться ближе к сезону, а сезон уже туристически начинается через неделю, и мы можем увидеть пустые табло на заправках. С учетом того, что 70% трафика туристического – это люди, кто приезжает в Крым на личных автомобилях, здесь действительно есть проблема. Я всем своим знакомым, кто собирается ехать в Крым в этом году, всегда говорю: ребята, берите с собой всегда запасную 1-2 канистры под топливо. Другое дело, что хранить топливо в канистрах в автомобилях летом – это опасно. И где здесь выход, пока непонятен.
11: Крым сейчас не очень разумно ехать на автомобиле, или не совсем так?
10: В Крым можно и нужно ехать на автомобиле в текущих условиях. Другой момент, что нужно очень четко учитывать варианты возможных развитий событий по топливу и иметь с собой всегда стратегический запас для того, чтобы выехать с полуострова. Напомню, что гибридные автомобили, которые запретили сейчас проезд по Крымскому мосту как электромобилям, должны ехать по историческим территориям. И маршрут там длинный, около 600 с чем-то километров, что требует запаса топлива в среднем литров 60-70. Этим же вопросом задаются очень многие мои знакомые, кто занимается такси. Они сейчас уже формируют запасы топлива у себя в гаражах, в частных домах, кто может. У меня знакомые, кто хранит 200-300 литров топлива. Сбить какой-то напряженный момент, что будет дальше.
11: Губернатор упоминал, что причины ситуации известны.
10: Он имеет в виду то, что нет емкости для хранения топлива, и хранить топливо сейчас опасно. Вот только в Феодосийском регионе мы видели, как за полтора года было 5 крупных пожаров, которые были на заполненных емкостях. Есть проблемы с логистикой, нету железнодорожного сообщения через мост, паромные сообщения на данный момент ограничены или не существуют, и остается как вариант это доставка бензовозами с материка.
2: Александр Горный, крымский блогер. В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе прошлого года, а в сентябре проблема обострилась, бензина E92 и E95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничения отпуска топлива не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Веговой и Монжара, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Как пишет Wall Street Journal, подобные препараты могут замедлять развитие рака. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимавших в том числе Оземпик, замедлялось прогрессирование опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. При этом ученые предостерегают, причины такого эффекта неизвестны, это лишь статистические наблюдения, отмечает Wall Street Journal.
12: В исследовании онкологического института клиники Кливленд приняло участие более 10 тысяч пациентов на ранних стадиях рака. Они принимали препараты на основе ГПП-1, это в том числе Оземпик. Их прогресс сравнивали с другими пациентами, принимавшими иное лекарство от диабета. У тех, кто употреблял лекарство на базе ГПП-1 и был болен раком легких, скорость прогрессирования заболевания снизилась в 2 раза, лишь до 10% в сравнении с пациентами из контрольной группы. Похожие результаты показали и пациенты с раком молочной железы. В клинике Кливленда заявили, что, учитывая, что миллионы американцев принимают ГПП-1, очень важно понять, какими могут быть потенциальные противоопухолевые эффекты. К выводу о позитивном влиянии препаратов вроде Оземпика на пациентов с онкологией груди пришли также в онкологическом центре имени Андерсона в Техасе. Это ведущий американский центр в области лечения и изучения рака. Ученые пока не знают, почему эти препараты могут оказывать такое воздействие. Одна из теорий – ГПП-1 косвенно снижает риск рака путем снижения веса и улучшения метаболического здоровья. Другая теория – рецепторы для ГПП-1, гормоны, которые имитируют эти препараты, присутствуют на поверхности некоторых опухолевых клеток, что повышает вероятность того, что препараты действуют непосредственно на биологию рака. The Wall Street Journal подчеркивает, что для подтверждения результатов необходимы последующие исследования.
2: О новом побочном эффекте Оземпика и как стоит относиться к этим данным, говорит основатель медико-технологической компании Restom Алексей Ремес.
13: Во-первых, ожирение является фактором риска для значительного количества онкологических заболеваний. Более десятка. Второе. Все данные, существующие, основываются на наблюдательных исследованиях, на анализе массива данных. Мы говорим скорее о том, что препараты, возможно, имеют какой-то эффект, связанный с онкологическими рисками, но говорить о том, что это препарат для лечения рака, нельзя, и я бы пока серьезно к этому не относился. Есть какие-то сигналы, которые требуют изучения. Сигналы скорее теоретические, основанные на анализе данных. Но говорить о том, что это лечение, нет, так точно нельзя.
14: Учитывая специфику тех данных, которые мы сейчас имеем, мы не можем разделить уверенно эффект самого препарата и эффект основной схемы терапии или сопроводительного лечения. Я бы сказал, что текущие данные, они представляют интерес для профессионалов в контексте дальнейшего изучения или наблюдения за тем, как лаборатории в мире изучают этот вопрос. Но говорить о том, что это какой-то прорыв или это новый подход к лечению онкологических заболеваний, точно пока нельзя.
2: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании Restom. Пока ни один из производителей препаратов на базе ГПП-1, включая Novo Nordisk, производящий Оземпик, не изучал свои препараты в контексте борьбы с раком. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 1,5% до 2625 пунктов. А за неделю индекс опустился на 0,3%. Рубль по итогам торгов пятницы снизился на 10 копеек по отношению к юаню. Китайская валюта закрыла торги на отметке в 10,53. Юань за рабочую неделю упал на 18 копеек. С начала недели нефть Brent подешевела почти на 7% на фоне заявления президента США. Дональд Трамп вновь высказывал мнение, что конфликт с Ираном очень скоро завершится. Биржевые итоги подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
15: Несмотря на замену заметное падение пятницы. Потери российского рынка акций в целом за неделю оказались минимальными. Индекс Московской биржи снизился лишь на 0,3%. Что касается пятницы, упал индекс Мосбиржи на 1,5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2625 пунктов. Но в целом мало что меняется на российском рынке акций. И остается он в этом самом прежнем коридоре 2600 пунктов нижняя граница, 2700 пунктов верхняя граница по индексу Московской биржи. В общем, у рынка нету идей на покупку и нету особых идей на продажу. Но все-таки приблизились к уровню 2600. Посмотрим на следующей неделе, будет ли желание протестировать его и пробить вниз. Если получится, то не исключен поход на уровень 2500 пунктов. Рубль рос практически всю неделю, ну, за исключением среды и пятницы. Таким образом, китайская валюта в пятницу выросла на 10 копеек, закрытие недели 10 рублей 53 копейки, но юань за неделю упал на 18 копеек. Но, тем не менее, следующая неделя, 28 мая, это единый день уплаты налогов, и не исключено, что после этой даты рубль может чувствовать себя уже не так уверенно, но основной прицел рынка, конечно, это начало июня, когда станут известны те объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, естественно, покупая валюту. Цены на нефть стабильно были вечером в пятницу, в районе $103 за баррель торговалась смесь Brent, но неделя падающая для рынка нефти, и Brent подешевела почти на 7%. Президент США Дональд Трамп вновь влияет на рынок и не раз на уходящей неделе говорил о том, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро завершится. Также американский президент заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства, а также передачи США иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Одним из пионеров мировой индустрии развлечений был Финиас Барнум. В 1842 году он купил американский музей в Нью-Йорке и построил бизнес на демонстрации артефактов и живых диковин. Самым прибыльным экспонатом стал карлик генерал Том Там, ростом 98 сантиметров. Через 10 лет Барнум увлекся вложениями в недвижимость и обанкротился, лишившись дома и состояния. Оказавшись на дне, Барнум стал выступать с лекциями о трезвости и искусстве добывать деньги и дождался второго шанса. Объединившись с Джеймсом Бейли, создал так называемое величайшее цирковое шоу в мире с труппой в 860 человек. Умер миллионер Барнум в 1891 году в статусе легенды американского шоу-бизнеса. Говорят, что даже в последний день жизни он интересовался кассовой выручкой цирка. Вторая попытка на Business FM. Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кистей рук.
16: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации. Пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
8: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В субботу после полудня и после 6 вечера. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулеев. Президент России Владимир Путин заявил, что смысл создания программы «Время героев» был в том, чтобы привести во власть тех, кто знаком с проблемами людей. Президент на встрече с выпускниками программы отметил, что смысл был в том, чтобы дать людям с таким опытом возможность прийти на государственную и муниципальную службу в разных отраслях и производства, и управления. Восточный финансовый центр, который будет сочетать ряд прогрессивных и перспективных финансовых инструментов, намерен запустить в этом году на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба правительства России со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова. Восточный экономический форум в этом году будет проходить с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Кевин Орш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США. Срок действия полномочий предыдущего главы ФРС Джерома Пауэлла истек 15 мая, однако он продолжал работать в этом качестве до тех пор, пока Орш не принял присягу. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления. Модернизация была начата в августе 2024 года. Следующим после Ленинградского реконструируют Ярославский вокзал. Призовой фонд суперфинала Кубка России по футболу составит 151 миллион рублей. Финалисты «Спартака» и «Краснодар» гарантированно заработают по 37 миллионов 800 тысяч рублей. Победитель также получит 75 миллионов 400 тысяч. Игра состоится 24 мая в Лужниках. Напоминаю, РИА Новости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Путин обсудил с постоянными членами Совбеза удар украинских беспилотников по общежитию педагогического колледжа в ЛНР. Президент вновь назвал его терактом. По данным, на вечер пятницы пострадали 39 человек, шестеро погибло, продолжается разбор завалов, 15 учеников все еще не могут найти. Путин ждет от Минобороны предложение по ответу на этот удар. У директора Института философии РАН академика Гусейнова и еще ряда сотрудников прошли обыски по делу о переводах Аристотеля. Старшего научного сотрудника Светлану Месяца поместили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве и хищении 16 миллионов рублей. Свою вину Месяц не признает. На чем основано это дело? И бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Обращение «Опоры России» говорит, что это приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, где-то запрещена, что приведет к рассвету черного рынка. Законопроект сейчас проходит Госдуму. Сохранится ли там поправка о региональном регулировании вейпов? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по Старобильскому колледжу в Луганской Народной Республике. Президент сообщил, что приказал Минобороны представить предложение ответа на удар по колледжу. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москве и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
18: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
2: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Позже президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, в ходе которого обсуждалась атака Киева на колледж в ЛНР. ООН решительно осуждает любые нападения на гражданское население, заявили в офисе генсека, комментируя удар ВСУ по колледжу в ЛНР. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета в ночь на пятницу, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушение очень сильное, часть здания обрушилась. Окна вылетели. Родители выкладывают в местные паблики фотографии своих детей с объявлениями о пропаже. По данным, на вечер пятницы 6 человек погибло, 39 пострадали, 15 пропали без вести. В ЛНР введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС продолжает разбор завалов, сообщил глава республики Леонид Пасечник. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки ВСУ на колледж Старобельский, осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по студенческому общежитию. Сам факт удара по Старобельскому в Киеве подтвердили. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. Обыски и арест в Институте философии РАН. К Кандидата наук Светлану Месяц заподозрили в хищении 16 миллионов рублей в рамках выполнения госзадания по переводу трудов Аристотеля. Вину она отрицает, защита говорит о технической ошибке, а СМИ рассказывают о давних конфликтах на почве кадровых решений в институте. Тему продолжит Диана Чубанова.
19: У сотрудников Института философии РАН прошли обыски по делу о переводах трактатов Аристотеля. Задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника Института Светлану Месяц. Об этом Бизнес-ФМ сообщила ее адвокат Мария Юндина. Ее подзащитную подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств 16 миллионов рублей. Обвинения еще не предъявили. Свою вину Светлана Месяц отрицает. Она кандидат философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Это что-то вроде гранта или государственного заказа в научном мире. Для получения финансирования оформлялись специальные заявки в Миноборнауке. В одной из таких заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но она стала поводом для расследования. На деле никакого хищения не было, рассказала Бизнес-ФМ адвокат Светланы Месяц, юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
20: Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии РАН, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, они на период 3 лет делали план работы и описывали, что мы там планируем выполнить в течение этих 3 лет. И вот первую заявку они подавали в 2018 году, часть трактатов перевели, и на 2022-2024 запланировали перевод других трактатов. Когда формировали заявку на государственное задание на 2022 год, по какой-то причине, это явно техническая ошибка, в общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 2018 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически это в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге, с этой неправильной заявкой. Деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплаты, там проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана, они там другие участники этой научной группы, не получили никаких денег сверх их обычных зарплат.
19: По словам адвоката, с финансированием Светлана Месяц вообще не была связана. Защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обыск прошел в том числе у 87-летнего в Рио директора Института философии академика Абдусалама Гусейнова. И по данным источников РБК, 20 мая обыски прошли в самом институте. Детали неизвестны. Источники газеты, близкие к этому научному учреждению, связали задержание Светланы Месяц с бывшим главой Института философии Анатолием Черняевым. По их данным, он написал заявление в полицию по поводу выделения институту государственных грантов. Так или иначе, конфликты вокруг Института философии последние годы часто попадают в информационное поле, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
21: Споры про Институт философии идут, наверное, уже последние годы 2-3, идут многочисленные утечки в телеграм-каналах, и для остальной аудитории, собственно, предмет спора не слишком очевиден. То, что представители охранителей так или иначе пытались зайти в этот институт и предъявляли претензии, там, это довольно очевидно. За что спор, за статус, за недвижимость, за какие-то финансовые потоки, не вполне понятно, но любой институт находится всегда в зоне уязвимости, потому что любые как бы грантовые исследования, они могут быть очень двойственно часто интерпретированы. Подчас их мало кто читает, кроме правоохранителей, которые ищут, что не так. Но Институт философии за последние там года 3, наверное, в Телеграме один из лидеров по упоминаемости. Поэтому то, что существуют какие-то интересанты, которые, по крайней мере, создавали вокруг института негативный фон и пытались влиять на кадры, это довольно очевидно, хотя, собственно, в чем приз и в чем актив, до конца мало кто разобрался.
19: Громкий скандал вокруг Института философии РАН разгорелся в 2021 году, когда во главе его назначили Анатолия Черняева. Ученые тогда выражали недовольство этим кадровым решением. Черняева назначили вместо академика Андрея Смирнова, который 6 лет возглавлял институт. После протеста сотрудников через 2 недели решение о назначении отменили. В Рио руководителя назначили академика РАН Абдусалама Гусейнова. А Смирнов стал в Рио первого заместителя директора по научной работе. В 2023 году Черняев, который в то время еще оставался научным сотрудником Института философии РАН, покинул его. Связано ли это с нынешним делом, неясно. Предстоящие 1,5 месяца будет идти следствие. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже уже не будет. Так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов и прочих устройств нагревания табака. Это при том, что федеральный закон о наделении регионов таким правом еще не принят и дошел только до второго чтения. А ПРО-Россия направила президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это? Евгений Перельчук подробнее.
0: Как считают в опоре России, из законопроекта о лицензировании табачной торговли следует убрать норму о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В противном случае есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. Проще говоря, в одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, в третьем только из-под полы. Как считает владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука, все эти рассуждения законодателей и профильных ассоциаций можно сравнить с попыткой сделать горячо или холодно рынку, который легально уже не существует.
1: Если говорить про в целом запрет вейпинга, мы уже множество раз обсуждали, что ключевое здесь — это уход в черную зону, в неконтролируемую ситуацию государства. То есть, если так или иначе мы можем более-менее это дело контролировать, поступление акцизов такое-то и прочее, то если все вне закона, все продается из телеграм-каналов, из-под полы, как это происходит в Казахстане, абсолютно непонятно объемы и прочее. Есть очень важный нюанс, связанный с жидкостями. Сейчас нет ни одного белого производства жидкости для вейпинга. Они были и перестали существовать примерно год-два назад, когда ввели заградительный акциз 90% от самой цены. 2100 рублей продаешь жидкость, из них 1800 рублей это акциз.
0: Обыватель может спросить, как же так? Я вижу, что айкосы, стики и одноразки продают на каждом шагу. Однако почти наверняка это все нелегальщина. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкосов и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60%. Или даже на все 90%. Продолжает бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов Zenmod Василий Соколов.
22: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Решили запретить товар этот продавать, полностью убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного. Товар он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, а когда по факту 20-миллилитровая. Сейчас продают он конструкторами, как ароматизатор. Позже уже добавляют никотин, что запрещено законом, и сам этот никотин, с него не уплачен акциз. Просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
0: В Пермском крае, где запрет на продажу вейпов ввели еще в начале весны, бизнес приспособился. Запрещенная теперь продукция продается, как и раньше, только товар оформляется как подарок или формально арендуется. Власти Пермского края действовали превентивно, вперед федерального закона, используя юридические лазейки, говорит главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
23: Поскольку лицензию на розничную торговлю выдают региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензии есть, но только на табак, сигары, а вейпы нельзя.
24: Главный аргумент бизнеса – то, что запрет и спрос не уберут, а перегонят в серый рынок.
23: Это ерунда же, потому что рынок уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
0: Не только одна Россия не знает, что делать с вейпами. По всему миру сколько стран, столько и различных мер. В США Управление по санитарному надзору определило системы доставки никотина как табачные изделия, а значит, продажа разрешена только с 21 года. В ЕС введены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку. С 23 года по всему Евросоюзу запрещено использование ароматизаторов. В Бельгии полностью запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. В Великобритании с осени введут дополнительный налог на вейп-устройства. А в Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Наказание вплоть до тюремного заключения на 10 лет. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
8: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
3: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
4: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
9: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Классики в праве.
9: Лечить нельзя калечить.
5: Хирургия – пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки.
9: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
0: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок Вономигласов приходит лечить зуб, а попадает в руки не доктора, а самоуверенного фельдшера Курятина. Тот важничает, спорит, выбирает инструмент, тянет зуб и в итоге причиняет пациенту куда больше вреда, чем пользы. Сцена смешная, почти комичная, но юридический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета, принимал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на такие ситуации гораздо строже. Медицинская организация и ее работники обязаны оказывать помощь по установленным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Если пациенту причинен вред из-за ошибки или неправильного лечения, он вправе требовать компенсацию, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка, а также морального вреда. При этом отвечает перед пациентом, как правило, не только конкретный врач, но и клиника, в которой тот работает. И если раньше пациенту оставалось только ругаться на Курятина, то сегодня в похожей ситуации можно идти и главврачу, и в суд. Чехов, как врач и писатель, обращает внимание на простую вещь. В медицине мало уверенного тона и твердой руки. Если после лечения человеку хуже, чем до него, это уже не пустяки. Это вопрос ответственности.
9: Классики в праве на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Начинается частичная приватизация Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продажи почти 24% акций крупнейшей российской авиакомпании. В случае реализации пакета доли государства в Аэрофлоте будет чуть выше 50%. Заявки на организацию торгов принимаются с 22 мая по 8 июня. Точная дата самого аукциона пока неизвестна. Ранее в апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что в этом году ведомство рассчитывает на 2-3 сделки по продаже акций компании с госучастием. По одной из них решение уже практически принято. Много ли будет желающих купить 24% Аэрофлота, мнение независимого финансового эксперта-инвестора Максима Ульянова.
6: Если говорить с точки зрения привлекательности, то, наверное, я бы сравнил Аэрофлот с жемчужиной, потому что он также, возможно, находится сейчас на дне своей капитализации. Постпандемийное восстановление еще не успело произойти, как началась новая эра макроэкономических факторов, которые влияют на Аэрофлот в негативном плане, то есть ограничения на полеты по популярным направлениям, сложности с авиационным парком. Поэтому, наверное, можно допустить, что если смотреть с точки зрения долгосрочных инвестиций, что Аэрофлот вполне может быть интересной покупкой. Но другое дело, что горизонт может быть годы. Здесь нужно понимать, что все-таки пакет крупный, и с точки зрения его стоимости это скорее будет какой-то дисконт к текущим рыночным котировкам, в моем понимании. С другой стороны, наверное, если кто-то сильно поверит в долгосрочную идею возрождения Аэрофлота как лидирующего перевозчика всей Восточной Европы, то, может быть, и будет премия к рынку.
2: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Акции Аэрофлота отреагировали снижением на объявление о поиске организатора приватизации. В моменте бумаги компании падали более чем на 2%. Банкоматы в России смогут работать без мобильного интернета. Минцифра и операторы связи разработали соответствующие механизмы. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Технические подробности она не раскрыла, но заявила, что это позволит решить значительную часть проблемы. Когда банкоматы начнут принимать и выдавать наличные, во время отключения мобильной связи глава ЦБ не уточнила. По ее словам, сейчас новый механизм находится на стадии тестирования. О чем может идти речь, предположил председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
7: Здесь могут быть две гипотезы. Первая экзотическая – это офлайновые банкоматы, когда банкомат проводит транзакцию без связи с банком-эквайером. Такое бывает, например, когда вы летите в самолете и что-то покупаете, такой механизм используется, но там невозможно проверить наличие денег на карте, поэтому могут возникать проблемы. Деньги выдадут, а на карте будет дефицит. Вторая история, возможно, имеется в виду, что вместо публичного интернета, ну, то, что мы понимаем под интернетом, будет использоваться частная сеть, реализованная через сотовых операторов или через Ростелеком, или через что-то еще, через которую банкоматы будут общаться, не имея доступа в публичный интернет. Практически ничего не надо делать. Видимо, несколько перенастраивается модуль связи, соответствующие адреса. Возможно, там немножко дополняется телекоммуникационный софт, и все это начинает работать на такой частной сетке. Эта история понятная. Так было 20 лет назад, когда банкоматы подключались по выделенным линиям. Ну, условно говоря, к этому уже мы возвращаемся на уровень новых технологий.
2: Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. Вероятно, операторы запустят отдельную сеть для обслуживания банкоматов, либо же сами устройства для работы с наличными станут записывать во внутреннюю память все операции, придавать их в процессинговые центры при восстановлении связи. С этим согласен технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
10: На количество лет назад все посттерминалы так и работали. Это офлайн режим, это когда локальная проводится операция, они записываются на карту, в том числе и списываются с карты, и это локально кэшируется до дальнейшей сверки, когда появляется интернет с банком. Скорее всего, здесь это смешанный будет режим, особенно это актуально там заправки, удаленные и так далее точки. Все остальное, скорее всего, будут проводить проводной интернет, кто еще этого не сделал. Ну и самое ключевое, это все-таки сотовые операторы. В общем, это выделенная сеть, которая будет обслуживать чисто транзакции с посттерминалов. Более вероятно, что они все-таки пойдут в этот режим. Ну и текущие терминалы, особенно Сбер возьмем, который уже умеет там через Bluetooth видеть рядом телефон и так далее, то есть им нужно будет только доработать это кэширование транзакций. Ну, опять же, как доработать, если это старая технология, которая уже давно есть, они ее просто внедрят, и в момент появления связи будет проходить онлайн-сверка с банком, ну и транзакции будут уже применяться. Более вероятно, что телеком-операторы, а покрытие интернета мобильного у нас практически везде, они создадут отдельную ОПН-сеть, это будет закрытая, защищенная, и авторизация будет там по сертификату, скорее всего, внутри посттерминала.
2: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Набиуллина также сообщила, что регулятор совместно с Минцифрой обсуждает включение всех банков в белые списки сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. По ее словам, добавить сразу все финансовые организации в эти списки пока невозможно, поэтому внедрение будет происходить поэтапно. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды Джермук. В свою очередь, у Россельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас а во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салонной красоты, о ценниках, об этом Наталья Шашина.
11: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса Superjob по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
12: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс. Из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм не приобрели, платье.
13: платье. Да, у меня дочь, пока она еще в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
11: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирина Старостина. Ирина Старостина.
14: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записи слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
15: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
14: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама-выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
11: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
16: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, но в том числе и выпускными.
15: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
16: Это инфляция плюс 10-15%.
11: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоп» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, бизнес-ФМ.
17: Карьера с Ольгой Дементьевой.
25: Каверзные вопросы на собеседовании придуманы не для того, чтобы вас завалить. Чаще всего они проверяют самообладание, ясность мышления и умение уверенно говорить о себе. И хотя полностью подготовиться ко всем сценариям невозможно, иметь в запасе несколько сильных и элегантных формулировок – огромный плюс. Давайте обсудим примеры таких вопросов, на которых кандидаты чаще всего теряются, и посмотрим на удачные ответы, которые звучат профессионально. Расскажите о своем самом большом провале. Классический вопрос. Вот тут многие начинают либо драматизировать, либо наоборот, делать вид, что провала в жизни вообще не было. А хороший ответ – это спокойный рассказ про выводы. Например, был проект, где я слишком долго пытался решить все самостоятельно и в итоге понял, как важно вовремя просить помощь команды. Очень взрослый ответ. Почему у вас был перерыв в карьере? Это еще один вопрос на засыпку, которого многие боятся совершенно зря. Здесь главное не оправдываться. Можно спокойно сказать: «Мне было важно взять паузу, переосмыслить следующий шаг и понять, куда я хочу двигаться профессионально». И это абсолютно нормальный ответ. Что еще могут спросить? Умеете ли вы работать в конфликтных ситуациях? Это вопрос с подвохом, потому что если сказать «конфликтов у меня не бывает», это звучит не очень правдоподобно, да? Лучше отвечать так. Я стараюсь сначала понять интересы другой стороны и только потом искать решение. Очень сильная формулировка. И еще один сложный вопрос, который задают всегда. Что вас мотивирует? Тут не надо срочно изображать человека, который живет исключительно ради результатов и KPI. Гораздо убедительнее звучит что-то человеческое и при этом профессиональное. Например, меня очень мотивирует ощущение роста, когда я понимаю, что сегодня умею больше, чем год назад. Очень похожую мысль постоянно повторял Джефф Безос, основатель Amazon. Он говорил, что самые сильные компании и самые сильные специалисты – это те, кто сохраняет способность учиться, даже когда уже многого добился. И это, пожалуй, один из самых элегантных ответов.
17: Карьера на бизнес-ФМ.
26: В
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Авликулеев. Киев ударом по Старобельску подорвал политическое урегулирование конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России, передает ТАСС. Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта, говорится в заявлении. Отмечается, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Виновные понесут неотвратимое суровое наказание, снисхождение не будет никому, указали в российском деле.

0: барьеры. Мы предпочитаем, честно говоря, мягкое регулирование, добавила глава Банка России. Директор национальной разведки США Тулси Габбард покинет этот пост 30 июня, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп. Он добавил, что решение Габбард вызвано тяжелой болезнью ее мужа. По словам американского президента, исполняющим обязанности директора национальной разведки, после ухода Габбард станет ее первый заместитель Аарон Лукас. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Руководители Центробанка в шоке от цен на квартиры. Глава аналитического департамента ЦБ Данилов признался, что не знает, сколько же нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры. Риэлторы подтверждают падение спроса на новостройки. Так сколько же надо зарабатывать, чтобы взять сейчас ипотеку? И доступна ли она ведущим сотрудникам Центробанка? Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды «Джермук». В свою очередь у Россельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. При этом премьер Пашинян заявил, что в вопросе Украины Армения не союзник России и предположил, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Как все это можно оценить? У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Вегово и Монжара, обнаружился неожиданный позитивный и побочный эффект. Они могут замедлять развитие рака, пишет Wall Street Journal, хотя и механизм пока непонятен. Как стоит относиться к таким данным? Подробности на Business FM. В Центробанке в шоке от нынешних цен на российские квартиры. Реплика директора одного из департаментов регулятора прозвучала на бизнес-форуме. По его словам, он не знает, сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру. Риэлторы говорят, что жилье и правда стали брать реже, а застройщикам приходится даже снижать цены. В том, сколько же все-таки надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку, разбирался Евгений Перельчук.
3: Выступая на конференции «Время изменений. Формула баланса», директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов честно признался, что этого самого баланса на рынке недвижимости он не нашел. Зато сразу нашел понимание аудитории.
4: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
5: Банкиры держатся пока.
4: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
3: Реплика, с одной стороны, заставляет задуматься, а какие сейчас зарплаты у ключевых сотрудников Центробанка, если они задаются подобными вопросами. Мы направили по этому поводу запрос в ЦБ, но, честно говоря, не ожидаем ответа. С другой стороны, не случайно, что ценами на жилье интересуется директор департамента банковского регулирования, то есть и ипотека тоже. Требования к заемщику ужесточились. Центробанк ввел макропруденциальные лимиты и надбавки, то есть ограничения на долю рискованных кредитов и займов и повышенные требования к капиталу банков при выдаче таких кредитов. Отсюда и разница между ключевой ставкой и процентом ипотеки. В былые годы на нисходящем тренде, когда всем было очевидно, что ставка будет падать, такого, чтобы не было банков, которые выдавали кредиты по уровню ключевой, старожилы среди экспертов не припомнят. Сейчас, по-хорошему, банки должны давать ипотеку по 14,5%, но таких почти нет. Средняя по рынку 18%. Так они лимитируют высокорисковую ипотеку, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
6: Усмолин недавно заявил о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Центробанком намекнул, что есть куда бы цены снизить сейчас. То, что мы видим, это продолжение диалога Центрального банка с застройщиками, которые мы наблюдали в 2025 году, ну, собственно, которые мы наблюдали каждый раз, когда ужесточались программы по льготным ипотекам. Вот у нас же сейчас планируется обсуждение очередное, что нужно льготную ипотеку поджать. Первое заявление Хуснуллина о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Дальше были заявления от представителей застройщиков о том, что банки захватывают отрасль. В целом они правы, но не так, как это развернуто. И что бедные застройщики у них как подрядчики, и деваться им бедненьким некуда. В ответ на это Центробанком сказал, что, ребятки, а цены-то вы задрали-то как? Вы что хотите? Может, вам цены надо было как-то корректировать в свое время, а не задирать? Тогда бы и запасов прочности было нормально. Нормальная политическая борьба. Застройщики хотят, чтобы изменений семейной ипотеки не было, а Центробанк планомерно хочет ее закрыть.
3: Риэлторы уже давно посчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку по нынешним ставкам. Если вкратце, в Москве на стандартную первичку по ставке в 16% от 220 до 300 тысяч рублей. Сегодня идеальный заемщик для банка – человек, имеющий деньги на первоначальный взнос от 30 до 50%. В

0: соотношение платежа и дохода не более 50%, зарабатывающий в белую. У такого клиента ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей при зарплате в 220 тысяч. Если есть иждивенцы, заработок должен составить около 300 тысяч. Росреестр недавно дал информацию по Москве по количеству покупок жилья. На вторичном рынке в апреле было заключено 13 522 договора. Много это или мало? Это на 7% выше среднего. То есть по вторичке нельзя говорить, что меньше стали покупать. Первичка – другое дело. С января по апрель на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
1: Этот уровень объемов сделок в 1,5-2 раза ниже уровня до 2024 года, когда у нас взлетели ипотечные ставки. С 19 по 23 более 4,5 миллионов сделок в год, то сейчас менее 3, потому что ипотека недоступна. 19% годовых – это безумие. Я думаю, что этот вопрос можно адресовать как раз представителю департамента Центробанка. Как он думает, с такой ставкой можно построить дешевое жилье? Если застройщики платили 20 годовых и вели стройку 3 года, то в среднем эта процентная ставка увеличивает стоимость недвижимости от 1,5 до 2 раз. Я вообще не знаю, какие инвестиционные проекты длительностью более 2 лет могут в принципе окупаться сегодня в сфере недвижимости.
0: По словам риэлторов, коррекция цен на рынке новостроек стала заметна с февраля. По базе Дом.РФ суммы реальных сделок отличаются от заявляемых застройщиков цен и иногда существенно. Некоторые застройщики снижают цены на 5, 10, 15%. Да, не по всем проектам, не на всех локациях, но снижают. И делают это негласно, потому что не справляются с планами продаж. Тренд переломили две вещи. Люди перестали верить схеме «покупайте сейчас, завтра будет дороже». И больше не рассчитывают на схемы продаж «возьми ипотеку с беспроцентной рассрочкой на первые 2 года, чтобы дождаться пониженных ставок через эти 2 года и платить вменяемую ипотеку». Просто обе схемы перестали работать. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Отмечает, что продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната. Ранее Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт, не указав, в каких именно овощах и фруктах идет речь. А премьер Армении Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуации и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Такого не может быть, потому что у нас есть контракт, этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться, заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, при этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. О том, как можно оценивать заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и Меморан Станислав Притчин.
3: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется про западной либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно. Он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть два актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке, не невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге в случае победы Николы Пашиняна может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по льготным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
2: Станислав Причин, завсектором Центральной Азии и Меморан. Как в самой Армении относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуис Мгадисян.
4: Поддержка со стороны армянского общества к России меняется, и на это влияет в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются Россией. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что этому рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с определенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией, посвящена выборам.
2: Аршалуис Мгдисян, независимый журналист из Еревана. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по мнению депутатов Нижней палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. Это непорядочно, написал Володин в своих соцсетях. А вице-премьер Алексей Аверчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться ЕС или ЕАЭС. Если Армения примет решение о вхождении в ЕС, преференции от России будут потеряны, изменятся и цены на газ, заявил Аверчук. Более миллиарда жителей Земли имеют расстройство психики. По данным медицинского журнала «Lancet», с 1990 года по 2023 число диагностированных случаев в мире выросло почти в два раза, до 1 200 000 000 случаев. В ходе исследования были проанализированы данные по 12 ментальным расстройствам примерно в 200 странах и территориях. Заболеваемость выросла по каждому из них. Наиболее существенные скачки, в частности, выявленные по тревожному расстройству, клинической депрессии, анорексии, нервной булимии и шизофрении. Обстановка в мире не становится безопаснее, это влияет и на психику населения. Число расстройств вместе с неучтенными случаями может быть значительно больше, считает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
5: Как вообще проводится диагностика? Разные страны, разные континенты, разные школы, разные морально-этические, научные, философские концепции, разный менталитет и так далее. То есть все перечисленное ставит под сомнение, в принципе, дефиниции, которыми оперируют соответствующая организация, которая выдает такую информацию. Это первое и главное. Все диагнозы перечислены. Это примерно все про одно и то же. Шизофрения может проявляться навязчивыми мыслями и тревожными формами поведения, за которыми мы не видим шизофрении, но мы видим тревожность. Депрессия. Предполагается, что для настоящей классической депрессии не должно быть никаких внешних стимулов. Иначе тогда мы все в депрессии находимся. К чему я это веду? К тому, что в принципе все перечислено про 1 000 000 000 с копеечками лиц, страдающих тем или иным на нашей планете, это нормально, потому что мы живем все в разных условиях. Кто-то в условиях горячих точек, кто-то постоянно сталкивается с природными катаклизмами, кто-то с технотронными катастрофами, с проблемами государственности. Вся планета находится в некотором возбуждении, из чего я делаю вывод, что заявленный 1 миллиард, то есть примерно 1/7, это цифра, скажем так, скромная. Я полагаю, что это все гораздо сложнее, хуже и шире, и подходить к этому с точки зрения оценки тоже нужно очень многомерно. Стрессогенность среды столь велика, что люди, естественно, проваливаются в это все. Почему я и ставлю под сомнение эту статистику, что всего 1/7 на планете? Я уверен, что сильно больше. Я думаю, что не меньше половины. Но это частное мнение.
2: Александр Федорович, врач-психиатр, отмечает, что в 23-м году расстройством психики чаще всего были подвержены женщины в возрастной группе 15-19 лет. А психические заболевания обогнали сердечно-сосудистый рак, став наиболее наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем, авторы исследования команд ученых из России, Австралии, США, Китая и других стран мира считают, что сегодня расстройства психики стали серьезной проблемой для систем здравоохранения всех стран, независимо от их ресурсов.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Представьте, что вы, наконец, стали обладателем квартиры, и вдруг, трах-бах, сделка признается ничтожной, то есть недействительной с момента заключения без решения суда, потому что нарушает закон, или оспоримой, то есть вроде как действительной, но суд может признать обратное. В столичном управлении Росреестра назвали три ключевые в данном случае проблемы и снова призвали продавцов и покупателей не совершать рискованных ошибок. Продавец просит указать в договоре заниженную стоимость для экономии, например, при уплате налогов. Первый частый и очень опасный для покупателя вариант. Если по решению суда сделка почему-либо будет признана недействительной, продавец получает обратно квартиру и отдает покупателю деньги, вот только не реальную полную сумму, а лишь ту заниженную, что указано в договоре. Схема стара как мир, призывы к покупателям не попадаться на эту удочку звучат постоянно, но пока без стопроцентного успеха. Вторая тема. Чем меньше срок владения объектом недвижимости титульным собственником, тем больше вероятность возникновения притязаний со стороны третьих лиц, а значит, оснований для признания сделки недействительной. Оптимальным периодом считается срок владения от 3 лет. Стоит это проверить, запросив выписку из ЕГРН. Наконец, стоит запросить в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, не является ли продавец фигурантом банкротного дела. В частности, суд может признать недействительной продажу недвижимости как сделку, причинившую вред имущественным правам кредиторов, если такая сделка была совершена в течение 3 лет до принятия заявления о признании гражданина банкротом или после принятия такого заявления, и другая сторона сделки знала об указанной цели должника. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес FM».
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Ограничение вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, дизельное топливо пока отпускается по талонам, не более 20 литров топлива на один автомобиль или одну канистру. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Существуют определенные логистические сложности, причины которых известны, заключил Развожаев. О непростой ситуации с топливом в регионе рассказывает крымский журналист, блогер и общественный деятель Александр Горный.
9: Ситуация на данный момент в Крыму с топливом неоднозначная. Есть регионы, где есть проблемы с топливом, его наличием, и мы видим, что один из операторов объявил об ограничениях 20 литров в одни руки. Если взять, допустим, восточное побережье Крыма, здесь проблем пока с топливом не наблюдается. Оно есть в наличии. Другое дело, что цена на него 81-83 рубля за литр 95-го, что на 9-12 рублей выше, чем цены на материковой России. Ситуация однозначно будет усложняться ближе к сезону, а сезон уже туристически начинается через неделю, и мы можем увидеть пустые табло на заправках. С учетом того, что 70% трафика туристического – это люди, кто приезжает в Крым на личных автомобилях, здесь действительно есть проблема. Я всем своим знакомым, кто собирается ехать в Крым в этом году, всегда говорю: ребята, берите с собой всегда запасную 1-2 канистры под топливо. Другое дело, что хранить топливо в канистрах, в автомобилях летом – это опасно. И где здесь выход, пока непонятен.
10: Крым сейчас не очень разумно ехать на автомобиле, или не совсем так?
9: В Крым можно и нужно ехать на автомобиле в текущих условиях. Другой момент, что нужно очень четко учитывать варианты возможных развитий событий по топливу и иметь с собой всегда стратегический запас для того, чтобы выехать с полуострова. Напомню, что гибридные автомобили, которые запретили сейчас проезд по Крымскому мосту как электромобилям, должны ехать по историческим территориям. Крым. И маршрут там длинный, около 600 чем-то километров, что требует запаса топлива в среднем литров 60-70. Этим же вопросом задаются очень многие мои знакомые, кто занимается такси. Они сейчас уже формируют запасы топлива у себя в гаражах, в частных домах, кто может. У меня знакомые, кто хранит 200-300 литров топлива. Сбить какой-то напряженный момент, что будет дальше.
10: Губернатор упоминал, что причины ситуации известны.
9: Он имеет в виду то, что нет емкости для хранения топлива, и хранить топливо сейчас опасно. Вот только в Феодосийском регионе мы видели, как за полтора года было 5 крупных пожаров, которые были на заполненных емкостях. Есть проблемы с логистикой, нет железнодорожного сообщения через мост, паромные сообщения на данный момент ограничены или не существуют, и остается как вариант это доставка бензовозами с материка.
2: Александр Горный, крымский блогер. В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе прошлого года. В сентябре проблема обострилась. Бензина E92 и E95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничения отпуска топлива не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Веговой и Монжара, обнаружился неожиданный позитивный и побочный эффект. Как пишет Wall Street Journal, подобные препараты могут замедлять развитие рака. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимавших в том числе Оземпик, замедлялось прогрессирование опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. При этом ученые предостерегают, причины такого эффекта неизвестны, это лишь статистические наблюдения, отмечает Wall Street Journal.
11: В исследовании онкологического института клиники Кливленд приняло участие более 10 тысяч пациентов на ранних стадиях рака. Они принимали препараты на основе ГПП-1, это в том числе Оземпик. Их прогресс сравнивали с другими пациентами, принимавшими иное лекарство от диабета. У тех, кто употреблял лекарство на базе ГПП-1 и был болен раком легких, скорость прогрессирования заболевания снизилась в 2 раза, лишь до 10% в сравнении с пациентами из контрольной группы. Похожие результаты показали и пациенты с раком молочной железы. Клиники Кливленда заявили, что, учитывая, что миллионы американцев принимают ГПП-1, очень важно понять, какими могут быть потенциальные противоопухолевые эффекты. К выводу о позитивном влиянии препаратов вроде Оземпика на пациентов с онкологией груди пришли также в онкологическом центре имени Андерсона в Техасе. Это ведущий американский центр в области лечения и изучения рака. Ученые пока не знают, почему эти препараты могут оказывать такое воздействие. Одна из теорий – ГПП-1 косвенно снижает риск рака путем снижения веса и улучшения метаболического здоровья. Другая теория – рецепторы для ГПП-1, гормоны, которые имитируют эти препараты, присутствуют на поверхности некоторых опухолевых клеток, что повышает вероятность того, что препараты действуют непосредственно на биологию рака. The Wall Street Journal подчеркивает, что для подтверждения результатов необходимы последующие исследования.
2: О новом побочном эффекте Оземпика и как стоит относиться к этим данным, говорит основатель медико-технологической компании Restom Алексей Ремес.
12: Во-первых, ожирение является фактором риска для значительного количества онкологических заболеваний. Более десятка. Второе. Все данные, существующие, основываются на наблюдательных исследованиях, на анализе массива данных. Мы говорим скорее о том, что препараты, возможно, имеют какой-то эффект, связанный с онкологическими рисками, но говорить о том, что это препарат для лечения рака, нельзя, и я бы пока серьезно к этому не относился. Есть какие-то сигналы, которые требуют изучения. Сигналы, скорее, теоретические, основанные на анализе данных. Но говорить о том, что это лечение, нет, так точно нельзя.
13: Учитывая специфику тех данных, которые мы сейчас имеем, мы не можем разделить уверенно эффект самого препарата и эффект основной схемы терапии или сопроводительного лечения. Я бы сказал, что текущие данные, они представляют интерес для профессионалов в контексте дальнейшего изучения или наблюдения за тем, как лаборатории в мире изучают этот вопрос. Но говорить о том, что это какой-то прорыв или это новый подход к лечению онкологических заболеваний, точно пока нельзя.
2: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании Restom. Пока ни один из производителей препаратов на базе ГПП-1, включая Novo Nordisk, производящий Оземпик, не изучал свои препараты в контексте борьбы с раком. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 1,5% до 2625 пунктов. За неделю индекс опустился на 0,3%. Рубль по итогам торгов пятницы снизился на 10 копеек по отношению к юаню. Китайская валюта закрыла торги на отметке в 10,53. Юань за рабочую неделю упал на 18 копеек. С начала недели нефть Brent подешевела почти на 7% на фоне заявления президента США. Дональд Трамп вновь высказывал мнение, что конфликт с Ираном очень скоро завершится. Биржевые итоги подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
14: Несмотря на заметное падение пятницы, потери российского рынка акций в целом за неделю оказались минимальными. Индекс московской биржи снизился лишь на 0,3%. Что касается пятницы, упал индекс Мосбиржи на 1,5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2625 пунктов. Но в целом мало что меняется на российском рынке акций. И остается он в этом самом прежнем коридоре 2600 пунктов нижняя граница. 2700 пунктов верхняя граница по индексу московской биржи. В общем, у рынка нету идей на покупку и нету особых идей на продажу. Но все-таки приблизились к уровню 2600. Посмотрим на следующей неделе, будет ли желание протестировать его и пробить вниз. Если получится, то не исключен поход на уровень 2500 пунктов. Рубль рос практически всю неделю, ну, за исключением среды и пятницы. Таким образом, китайская валюта в пятницу выросла на 10 копеек, закрытие недели 10 рублей 53 копейки, но юань за неделю упал на 18 копеек. Но, тем не менее, следующая неделя, 28 мая, это единый день уплаты налогов, и не исключено, что после этой даты рубль может чувствовать себя уже не так уверенно, но основной прицел рынка, конечно, это начало июня, когда станут известны те объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, естественно, покупая валюту. Цены на нефть стабильно были вечером в пятницу. В районе $103 за баррель торговалась смесь Brent, но неделя падающая для рынка нефти, и Brent подешевела почти на 7%. Президент США Дональд Трамп вновь влияет на рынок и не раз на уходящей неделе говорил о том, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро завершится. Также американский президент заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства, а также передачи США иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: Рабочий класс информационных технологий. На этой неделе смотрим на доходы специалистов в области IT. Сегодня о тех, чьими руками написан код, которым мы пользуемся, исправлены ошибки, настроены базы данных. Middle специалисты. Те, кто больше всех работает руками. Джунам еще учиться и учиться. Синьоры движутся в сторону стратегии и постановки задач. Рутина достается мидлам. За не слишком высокую, по меркам индустрии, компенсацию. Среднероссийская зарплата специалистов этого уровня приближается к 200 тысячам рублей в месяц. Московские доходы могут переваливать за 300 тысяч, но это уже экзотика. Самостоятельно решать задачи, брать на себя ответственность за результат, выполнять код-ревью, курировать и обучать младших коллег. Так звучит типичный набор требований к middle-специалисту. За прошедший год число вакансий в IT снизилось более чем на треть. Не обошло это сокращение и мидлов. Результат – не только большее число резюме на одну вакансию, но и возросшие требования со стороны работодателя. Middle воспринимается нанимателем как бюджетный вариант senior и берется не на вырост и про запас, а для решения текущих проблем и задач. Карьерная ситуация у мидлов непростая, хотя и не такая сложная, как у джуниор-специалистов и тех, кто делает первые шаги в карьере. Задачи, на которых учились новички, проще и быстрее поручить искусственному интеллекту. Мидл-специалисты как раз и займутся этим делом. А вот откуда через 4-5 лет появятся новые мидл-разработчики при падении спроса на новичков, из которых они могли бы со временем вырасти, мне непонятно. Нынешние middle-инженеры – те, кто успел войти в профессию, когда это можно было сделать с относительным комфортом. Набраться опыта и стать ключевым кадровым резервом. Если не они, то кто? Разве что искусственный интеллект.
8: Сумма технологий на Business FM.
16: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: Business FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердаров Ликулеев. Президент России Владимир Путин заявил, что смысл создания программы «Время героев» был в том, чтобы привести во власть тех, кто знаком с проблемами людей. Президент на встрече с выпускниками программы отметил, что смысл был в том, чтобы дать людям с таким опытом возможность прийти на государственную и муниципальную службу в разных отраслях и производства, и управления. Восточный финансовый центр, который будет сочетать ряд прогрессивных и перспективных финансовых инструментов, намерен запустить в этом году на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба правительства России со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова. Восточный экономический форум в этом году будет проходить с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Кевин Орш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США. Срок действия полномочий предыдущего главы ФРС Джерома Пауэлла истек 15 мая, однако он продолжал работать в этом качестве до тех пор, пока Орш не принял присягу. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления. Модернизация была начата в августе 2024 года. Следующим после Ленинградского реконструируют Ярославский вокзал. Призовой фонд суперфинала Кубка России по футболу составит 151 миллион рублей. Финалисты «Спартака» Краснодар гарантированно заработают по 37 миллионов 800 тысяч рублей. Победитель также получит 75 миллионов 400 тысяч. Игра состоится 24 мая в Лужниках, напоминают РИА Новости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Путин обсудил с постоянными членами Совбеза удар украинских беспилотников по общежитию педагогического колледжа в ЛНР. Президент вновь назвал его терактом. По данным, на вечер пятницы пострадали 39 человек, шестеро погибло, продолжается разбор завалов, 15 учеников все еще не могут найти. Путин ждет от Минобороны предложение по ответу на этот удар. У директора Института философии РАН академика Гусейнова и еще ряда сотрудников прошли обыски по делу о переводах Аристотеля. Старшего научного сотрудника Светлану Месяца поместили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве и хищении 16 миллионов рублей. Свою вину Месяц не признает. На чем основано это дело? И бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Обращение опоры России говорит, что это приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, где-то запрещена, что приведет к рассвету черного рынка. Законопроект сейчас проходит Госдуму. Сохранится ли там поправка о региональном регулировании вейпов? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по Старобильскому колледжу в Луганской Народной Республике. Президент сообщил, что приказал Минобороны представить предложение ответа на удар по колледжу. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москве и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
19: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
2: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Позже президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, в ходе которого обсуждалась атака Киева на колледж в ЛНР. Он решительно осуждает любые нападения на гражданское население, заявили в офисе генсека, комментируя удары ВСУ по колледжу в ЛНР. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета в ночь на пятницу, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушения очень сильные, часть здания обрушилась. обрушилось, окна вылетели. Родители выкладывают в местные паблики фотографии своих детей с объявлениями о пропаже. По данным, на вечер пятницы 6 человек погибло, 39 пострадали, 15 пропали без вести. В ЛНР введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС продолжает разбор завалов, сообщил глава республики Леонид Пасечник. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки ВСУ на колледж в Старобельске, осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по студенческому общежитию. Сам факт удара по Старобельскому в Киеве подтвердили. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. Обыски и арест в Институте философии РАН. Кандидата наук Светлану Месяц заподозрили в хищении 16 миллионов рублей в рамках выполнения госзадания по переводу трудов Аристотеля. Вину она отрицает, защита говорит о технической ошибке, а СМИ рассказывают о давних конфликтах на почве кадровых решений в институте. Тему продолжит Диана Чубанова.
20: У сотрудников Института философии РАН прошли обыски по делу о переводах трактатов Аристотеля. Задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника Института Светлану Месяц. Об этом бизнес ФМ сообщила ее адвокат Мария Юндина. Ее подзащитную подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств 16 миллионов рублей. Обвинения еще не предъявили. Свою вину Светлана Месяц отрицает. Она кандидат философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Это что-то вроде гранта или государственного заказа в научном мире. Для получения финансирования оформлялись специальные заявки в Миноборнауке. В одной из таких заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но она стала поводом для расследования. На деле никакого хищения не было, рассказала Бизнес-ФМ адвокат Светланы Месяц, юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
21: Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии РАН, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, они на период 3 лет делали план работы и описывали, что мы там планируем выполнить в течение этих 3 лет. И вот первую заявку в РАН подавали в 2018 году, часть трактатов перевели, и на 2022-2024 запланировали перевод других трактатов. Когда формировали заявку на государственное задание на 2022 год, по какой-то причине, это явная техническая ошибка, в общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 2018 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически это в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге, это не правильной заявкой. Деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплаты, там проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана, они там другие участники этой научной группы, не получили никаких денег сверх их обычных зарплат.
20: По словам адвоката, с финансированием Светлана Месяц вообще не была связана. Защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обыск прошел в том числе у 87-летнего в Рио директора Института философии академика Абдусалама Гусейнова. И по данным источников РБК, 20 мая обыски прошли в самом институте. Детали неизвестны. Источники газеты, близкие к этому научному учреждению, связали задержание Светланы Месяц с бывшим главой Института философии Анатолием Черняевым. По их данным, он написал заявление в полицию по поводу выделения институту государственных грантов. Так или иначе, конфликты вокруг Института философии последние годы часто попадают в информационное поле, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
22: Споры про Институт философии идут, наверное, уже последние годы 2-3, идут многочисленные утечки в телеграм-каналах, и для остальной аудитории, собственно, предмет спора не слишком очевиден. То, что представители охранителей так или иначе пытались зайти в этот институт и предъявляли претензии, там, это довольно очевидно. За что спор, за статус, за недвижимость, за какие-то финансовые потоки, не вполне вполне понятно, но любой институт находится всегда в зоне уязвимости, потому что любые как бы грантовые исследования, они могут быть очень двойственно часто интерпретированы. Подчас их мало кто читает, кроме правоохранителей, которые ищут, что не так. Но институт философии за последние там года три, наверное, в Телеграме один из лидеров по упоминаемости. Поэтому то, что существуют какие-то интересанты, которые, по крайней мере, создавали вокруг института негативный фон и пытались влиять на кадры, это довольно очевидно, хотя, собственно, в чем приз и в чем актив, до конца мало кто разобрался.
20: Громкий скандал вокруг Института философии РАН разгорелся в 2021 году, когда во главе его назначили Анатолия Черняева. Ученые тогда выражали недовольство этим кадровым решением. Черняева назначили вместо академика Андрея Смирнова, который 6 лет возглавлял институт. После протеста сотрудников через 2 недели решение о назначении отменили. В РИУ руководителя назначили академика РАН Абдусалама Гусейнова. А Смирнов стал в РИУ первого заместителя директора по научной работе. В 2023 году Черняев, который в то время еще оставался научным сотрудником Института философии РАН, покинул его. Связано ли это с нынешним делом, неясно. Предстоящие 1,5 месяца будет идти следствие. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже уже не будет, так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов и прочих устройств нагревания табака. Это при том, что федеральный закон о наделении регионов таким правом еще не принят и дошел только до второго чтения. А ПРО-Россия направила президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это, Евгений Перельчук подробнее.
0: Как считают в опоре России, из законопроекта о лицензировании табачной торговли следует убрать норму о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В противном случае есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. Проще говоря, в одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, в третьем только из-под полы. Как считает владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука, все эти рассуждения законодателей и профильных ассоциаций можно сравнить с попыткой сделать горячо или холодно рынку, который легально уже не существует.
1: Если говорить про в целом запрет вейпинга, мы уже множество раз обсуждали, что ключевое здесь — это уход в черную зону, в неконтролируемую ситуацию государства. То есть, если так или иначе мы можем более-менее это дело контролировать, поступление акцизов такое-то и прочее, то если все вне закона, все продается из телеграм-каналов, из-под полы, как это происходит в Казахстане, абсолютно непонятно объемы и прочее. Есть очень важный нюанс, связанный с жидкостями. Сейчас нет ни одного белого производства жидкости для вейпинга. Они были и перестали существовать примерно 1-2 года назад, когда ввели заградительный акциз 90% от самой цены. 2100 рублей продаешь жидкость, из них 1800 рублей – это акциз.
0: Обыватель может спросить, как же так? Я вижу, что айкосы, стики и одноразки продают на каждом шагу. Однако почти наверняка это все нелегальщина. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкосов и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60%. Или даже на все 90%. Продолжает бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов ZenMod Василий Соколов.
3: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Решили запретить товар этот продавать, полностью убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного. Товар, он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, а когда по факту 20-миллилитровая. Сейчас продают он конструкторами, как ароматизатор. Позже уже добавляют никотин, что запрещено законом, и сам этот никотин, с него не уплачен акциз. Просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
0: В Пермском крае, где запрет на продажу вейпов ввели еще в начале весны, бизнес приспособился. Запрещенная теперь продукция продается, как и раньше, только товар оформляется как подарок или формально арендуется. Власти Пермского края действовали превентивно, вперед федерального закона, используя юридические лазейки, говорит главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
23: Поскольку лицензию на розничную торговлю выдают региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории территории своего региона. Да, лицензии есть, но только на табак, сигары, а вейпы нельзя.
4: Главный аргумент бизнеса то, что запрет и спрос не уберут, а перегонят в серый рынок.
23: Это ерунда же, потому что рынок уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
0: Не только одна Россия не знает, что делать с вейпами. По всему миру сколько стран, столько и различных мер. В США Управление по санитарному надзору определило системы доставки никотина как табачные изделия, а значит, продажа разрешена только с 21 года. В ЕС введены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку. С 23 года по всему Евросоюзу запрещено использование ароматизаторов. В Бельгии полностью запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. В Великобритании с осени введут дополнительный налог на вейп-устройства. А в Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Наказание вплоть до тюремного заключения на 10 лет. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кистей рук.
6: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
5: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В субботу после полудня и после 6 вечера. На Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
7: Почему ты не любишь Сочи? Об этом я спрашиваю между делом автора цифрового медиа-контента, предпринимателя Ирену Понарошку. Мы обсуждаем горы и море, ее любовь к Красной Поляне, и тут выясняется.
24: Я не люблю Сочи, я люблю именно горы Красной Поляны. При том, что я каждый год туда летаю, но за все это время в Адлере и в Сочи я была 3 раза за 10 лет. Во-первых, пробки – это просто неудобно, некомфортно. А во-вторых, так как я эстет и визуал, а Красная Поляна и все, что там понастроили сейчас, оно все такое все-таки новенькое, оно более цельное какое-то, а тут такое лоскутное одеяло вот этого совка, нулевых. Я не соскучилась по этому. Я отдыхала в Сочи в детстве и до сих пор поэтому не очень соскучилась.
7: В Сочи летом было иначе?
24: Да, но тогда это было прям правда красиво, правда торжественно, то есть мы отдыхали тоже там в каком-то санатории РЖД. Лифт к морю, статуи, когда ты идешь по парку, в столовая с коврами, красными дорожками, как поезда. А сейчас все то же самое, пластиковые рамы, все то же самое, куча рекламы, все то же самое, и стриптиз-бары, кальянные, прилипчивые таксисты. Это, кстати, город удивительных таксистов неприятных. Пускай обижаются, я и так на них жалуюсь все время, службу поддержки, потому что только там у меня была ситуация, когда я вызвала такси, села в машину, и таксист сказал: за 3 не поеду, за 5 поеду. Да, это совершенно другой мир. И просто высадил меня из машины, и все.
7: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ.
25: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Начинается частичная приватизация Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продажи почти 24% акций крупнейшей российской авиакомпании. В случае реализации пакета доли государства в Аэрофлоте будет чуть выше 50%. Заявки на организацию торгов принимаются с 22 мая по 8 июня. Точная дата самого аукциона пока неизвестна. Ранее в апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что в этом году ведомство рассчитывает на 2-3 сделки по продаже акций компании с госучастием. По одной из них решение уже практически принято. Много ли будет желающих купить 24% Аэрофлота, мнение независимого финансового эксперта-инвестора Максима Ульянова.
26: Если говорить с точки зрения привлекательности, то, наверное, я бы сравнил Аэрофлот с жемчужиной, потому что он также, возможно, находится сейчас на дне своей капитализации. Постпандемийное восстановление еще не успело произойти, как началась новая эра макроэкономических факторов, которые влияют на Аэрофлот в негативном плане, то есть ограничения на полеты по популярным направлениям, сложности с авиационным парком. Поэтому, наверное, можно допустить, что если смотреть с точки зрения долгосрочных инвестиций, что Аэрофлот вполне может быть интересной покупкой. Но другое дело, что горизонт может быть годы. Здесь нужно понимать, что все-таки пакет крупный, и с точки зрения его стоимости это скорее будет какой-то дисконт к текущим рыночным котировкам, в моем понимании. С другой другой стороны, наверное, если кто-то сильно поверит в долгосрочную идею возрождения Аэрофлота как лидирующего перевозчика всей Восточной Европы, то, может быть, и будет премия к рынку.
2: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Акции Аэрофлота отреагировали снижением на объявление о поиске организатора приватизации. В моменте бумаги компании падали более чем на 2%. Банкоматы в России смогут работать без мобильного интернета. Минцифра и операторы связи разработали соответствующие механизмы. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Технические подробности она не раскрыла, но заявила, что это позволит решить значительную часть проблемы. Когда банкоматы начнут принимать и выдавать наличные, во время отключения мобильной связи глава ЦБ не уточнила. По ее словам, сейчас новый механизм находится на стадии тестирования. О чем может идти речь, предположил председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
9: Здесь могут быть две гипотезы. Первая экзотическая – это офлайновые банкоматы, когда банкомат проводит транзакцию без связи с банком-эквайером. Такое бывает, например, когда вы летите в самолете и что-то покупаете, такой механизм используется, но там невозможно проверить наличие денег на карте, поэтому могут возникать проблемы. Деньги выдадут, а на карте будет дефицит. Вторая история, возможно, имеется в виду, что вместо публичного интернета, ну, то, что мы понимаем, под интернетом, будет использоваться частная сеть, реализованная через сотовых операторов или через Ростелеком или через что-то еще, через которую банкоматы будут общаться, не имея доступа в публичный интернет. Практически ничего не надо делать. Видимо, несколько перенастраивается модуль связи, соответствующие адреса. Возможно, там немножко дополняется телекоммуникационный софт, и все это начинает работать на такой частной сетке. Эта история понятная. Так было 20 лет назад, когда банкоматы подключались по выделенным линиям. Ну, условно говоря, к этому же мы возвращаемся на уровень новых технологий.
2: Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. Вероятно, операторы запустят отдельную сеть для обслуживания банкоматов, либо же сами устройства для работы с наличными станут записывать во внутреннюю память все операции, передавать их в процессинговые центры при восстановлении связи. С этим согласен технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
10: Энное количество лет назад все посттерминалы так и работали. Это офлайн режим. Это когда локальная проводится операция, они записываются на карту, в том числе и списываются с карты, и это локально кэшируется до дальнейшей сверки, когда появляется интернет с банком. Скорее всего, здесь это смешанный будет режим, особенно это актуально там заправки, удаленные и так далее точки. Все остальное, скорее всего, будут проводить проводной интернет, кто еще этого не сделал. Ну и самое ключевое, это все-таки сотовые операторы. В общем, это выделенная сеть, которая будет обслуживать чисто транзакции с посттерминалов. Более вероятно, что они все-таки пойдут в этот режим. Ну и текущие терминалы, особенно Сбер возьмем, который уже умеет там через Bluetooth видеть рядом телефон и так далее, то есть им нужно будет только доработать это кэширование транзакций. Ну, опять же, как доработать, если это старая технология, которая уже давно есть, они ее просто внедрят, и в момент появления связи будет проходить онлайн-сверка с банком, ну и транзакции будут уже применяться. Более вероятно, что телеком-операторы, а покрытие интернета мобильного у нас практически везде, они создадут отдельную ОПН-сеть, это будет закрытая, защищенная, и авторизация будет там по сертификату, скорее всего, внутри посттерминала.
2: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Набиуллина также сообщила, что регулятор совместно с Минцифрой обсуждает включение всех банков в белые списки сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. По ее словам, добавить сразу все финансовые организации в эти списки пока невозможно, поэтому внедрение будет происходить поэтапно. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды Джермук. В свою очередь, у Россельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас а во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках, об этом Наталья Шашина.
11: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше, около 32-33 тысяч. Это данные опроса Superjob по России. И в целом эти цифры похожи. похоже на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
8: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс. Из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно. Диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь. Пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
11: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирина Старостина. Ирина Старостина.
12: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записи слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
13: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
12: Стало больше на 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница, понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
11: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
14: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, но в том числе и выпускными.
13: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
14: Это инфляция плюс 10-15%.
11: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоб» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, бизнес-ФМ.
18: Другим наука с Сергеем Корзуном.
15: Когда вы ждете лифта вниз, то чаще всего он приходит вверх и наоборот. Это не закон подлости, а правило, которое можно просчитать математически. Так и сделали в 50-е годы прошлого века два физика, работавших на разных этажах одного здания. Марвин Стерн на втором, а Джордж Гамов на предпоследнем. Примерно в 5 случаях из 6, когда они собирались друг к другу в гости, первым приходил лифт, двигавшийся в противоположном направлении. Привлекли теорию вероятностей. На первый этаж лифт всегда приходит сверху, а на последний – снизу. Вероятность 100%. Дальше представили лифт, равномерно двигающимся снизу доверху и обратно со всеми остановками. Допустим, этажей всего 7. На 6-м лифт останавливается 2. Наверх он идет до 7-го и обратно, всего 2 этажа, а при движении вниз – до 1-го и обратно, то есть всего 10 этажей. Вероятность, что первый лифт придет наверх на 6-м этаже в 5 раз выше. Если здесь есть парадокс, то это парадокс пассажира. А вот с точки зрения лифтера суммарное время на подъем всегда совпадает со временем на спуск. В реальности движение лифтов организовано сложнее. Современные алгоритмы оптимизируют загрузку, а реальные люди нередко предпочитают лестницу на пару-тройку этажей, особенно вниз. Парадокс лифта наблюдают в других видах общественного транспорта. Чем ближе вы к конечной остановке, тем вероятнее увидеть сначала автобус или поезд, идущий именно к конечной. Под действие парадокса подпадают телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и очереди. Практически все, что происходит нерегулярно или в случайное время.
18: Другим наука на Бизнес-ФМ.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулеев. Киев ударом по Старобельску подорвал политическое урегулирование конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России, передает ТАСС. Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта, говорится в заявлении. Отмечается, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Виновные понесут неотвратимое суровое наказание, снисхождение не будет никому, указали в российском дипведомстве. Правительство Венгрии вводит запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Он не привел подробностей о причинах принятых правительством решений. Одним из основных рисков для развития в стране технологий искусственного интеллекта Банк России считает вероятность его слишком сильного регулирования. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России, передает Интерфакс. Финансовая сфера очень продвинутая с точки зрения искусственного интеллекта. Здесь, конечно, очень важно просто не поставить эти барьеры. Мы предпочитаем, честно говоря, мягкое регулирование, добавила глава Банка России. Директор национальной разведки США Тулси Габбард покинет этот пост 30 июня, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп. Он добавил, что решение Габбард вызвано тяжелой болезнью ее мужа. По словам американского президента, исполняющим обязанности директора национальной разведки, после ухода Габбард станет ее первый заместитель Аарон Лукас. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM.

0: Третьего Россельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. При этом премьер Пашинян заявил, что в вопросе Украины Армения не союзник России и предположил, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Как все это можно оценить? У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Вегово и Монжаро, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Они могут замедлять развитие рака, пишет Wall Street Journal. Хотя механизм пока непонятен. Как стоит относиться к таким данным? Подробности на Business FM. Центробанки в шоке от нынешних цен на российские квартиры. Реплика директора одного из департаментов регулятора прозвучала на бизнес-форуме. По его словам, он не знает, сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру. Риэлторы говорят, что жилье и правда стали брать реже, а застройщикам приходится даже снижать цены. В том, сколько же все-таки надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку, разбирался Евгений Перельчук.
1: Выступая на конференции «Время изменений. Формула баланса», директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов честно признался, что этого самого баланса на рынке недвижимости он не нашел. Зато сразу нашел понимание аудитории.
2: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
3: Банкиры держатся пока.
2: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
1: Реплика, с одной стороны, заставляет задуматься, а какие сейчас зарплаты у ключевых сотрудников Центробанка, если они задаются подобными вопросами. Мы направили по этому поводу запрос в ЦБ, но, честно говоря, не ожидаем ответа. С другой стороны, не случайно, что ценами на жилье интересуется директор департамента банковского регулирования, то есть и ипотек тоже. Требования к заемщику ужесточились. Центробанк ввел макропруденциальные лимиты и надбавки, то есть ограничения на долю рискованных кредитов и займов и повышенные требования к капиталу банков при выдаче таких кредитов. Отсюда и разница между ключевой ставкой и процентом ипотеки. В былые годы на нисходящем тренде, когда всем было очевидно, что ставка будет падать, такого, чтобы не было банков, которые выдавали кредиты по уровню ключевой, старожилы среди экспертов не припомнят. Сейчас по-хорошему банки должны давать ипотеку по 14,5%, но таких почти нет. Средняя по рынку 18%. Так они лимитируют высокорисковую ипотеку, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства Relight Недвижимость Константин Барсуков.
4: Усмолин недавно заявил о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Центробанком намекнул, что есть куда бы цены снизить сейчас. То, что мы видим, это продолжение диалога Центрального банка с застройщиками, которые мы наблюдали в 2025 году, и, собственно, которые мы наблюдали каждый раз, когда ужесточались программы по льготным ипотекам. Вот у нас же сейчас планируется обсуждение очередное, что нужно льготную ипотеку поджать. Первое заявление Хуснуллина о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Дальше были заявления от представителей застройщиков о том, что банки захватывают отрасль. В целом они правы, но не так, как это развернуто. И что бедные застройщики у них как подрядчики, и деваться им бедненьким некуда. В ответ на это Центробанком сказал, что, ребятки, а цены-то вы задрали-то как? Вы что хотите? Может, вам цены надо было как-то корректировать в свое время, а не задирать? Тогда бы и запасов прочности было нормально. Нормальная политическая борьба. Застройщики хотят, чтобы изменений семейной ипотеки не было, а Центробанк планомерно хочет ее закрыть.
1: Риэлторы уже давно посчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку по нынешним ставкам. Если вкратце, в Москве на стандартную первичку по ставке в 16% от 220 до 300 тысяч рублей. Сегодня идеальный заемщик для банка – человек, имеющий деньги на первоначальный взнос от 30 до 50%. В соотношении платежа и дохода не более 50%, зарабатывающий в белую. У такого клиента ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей при зарплате в 220 тысяч. Если есть иждивенцы, заработок должен составить около 300 тысяч. Росреестр недавно дал информацию по Москве по количеству покупок жилья. На вторичном рынке в апреле было заключено 13 522 договора. Много это или мало? Это на 7% выше среднего. То есть по вторичке нельзя говорить, что меньше стали покупать. Первичка – другое дело. С января по апрель на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
5: Этот уровень объемов сделок в 1,5-2 раза ниже уровня до 2024 года, когда у нас взлетели ипотечные ставки. С 19 по 23 более 4,5 миллионов сделок в год, то сейчас менее 3, потому что ипотека недоступна. 19% годовых – это безумие. Я думаю, что этот вопрос можно адресовать как раз представителю департамента Центробанка. Как он думает, с такой ставкой можно построить снять дешевое жилье. Если застройщики платили 20 годовых и вели стройку 3 года, то в среднем эта процентная ставка увеличивает стоимость недвижимости от

0: полутора до двух раз. Я вообще не знаю, какие инвестиционные проекты длительностью более двух лет могут в принципе окупаться сегодня в сфере недвижимости.
1: По словам риэлторов, коррекция цен на рынке новостроек стала заметна с февраля. По базе Дом.РФ суммы реальных сделок отличаются от заявляемых застройщиками цен и иногда существенно. Некоторые застройщики снижают цены на 5, 10, 15%. Да, не по всем проектам, не на всех локациях, но снижают. И делают это негласно, потому что не справляются с планами продаж. Тренд переломили две вещи. Люди перестали верить схеме «покупайте сейчас, завтра будет дороже». И больше не рассчитывают на схемы продаж «возьми ипотеку с беспроцентной рассрочкой на первые два года, чтобы дождаться пониженных ставок через эти два года и платить вменяемую ипотеку». Просто обе схемы перестали работать. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Отмечает, что продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната. Ранее Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт, не указав, в каких именно овощах и фруктах идет речь. А премьер Армении Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуации и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Такого не может быть, потому что у нас есть контракт. Этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться, заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, при этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. О том, как можно оценивать заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и ММОРАН Станислав Притчин.
3: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется прозападной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно. Он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть два актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге в случае победы Никола Пашиняна может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по льготным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
2: Станислав Притчин, зав. Сектором Центральной Азии и ММОРАН. Как в самой Армении относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуис Мгадисян.
4: Поддержка стороны армянского общества к России меняется, и на это влияет в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются в России. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что этому рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с объединенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена сложилась чиновно-политическая ситуация, посвященная выборам.
2: Аршалу Исмагдисян, независимый журналист из Еревана. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по мнению депутатов Нижней палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. Это непорядочно, написал Володин в своих соцсетях. А вице-премьер Алексей Аверчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться, ЕС или ЕАЭС. Если Армения примет решение о вхождении в ЕС, преференции от России будут потеряны, изменятся и цены на газ, заявил Аверчук. Более миллиарда жителей Земли имеют расстройство психики. По данным медицинского журнала «Lancet» с 1990 года по 2023 число диагностированных случаев в мире выросло почти в два раза до 1 200 000 000 случаев. В ходе исследования были проанализированы данные по 12 ментальным расстройствам примерно в 200 странах и территориях. Заболеваемость выросла по каждому из них. Наиболее существенные скачки, в частности, выявленные по тревожному расстройству, клинической депрессии, анорексии, нервной булимии и шизофрении. Обстановка в мире не становится безопаснее, это влияет и на психику населения. Число расстройств вместе с неучтенными случаями может быть значительно больше, считает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
5: Как вообще проводится диагностика? Разные страны, разные континенты, разные школы, разные морально-этические, научные, философские концепции, разный менталитет и так далее. То есть все перечисленное ставит под сомнение, в принципе, дефиниции, которыми оперируют соответствующая организация, которая выдает такую информацию. Это первое и главное. Все диагнозы перечислены, это примерно все про одно и то же. Шизофрения может проявляться навязчивыми мыслями и тревожными формами поведения, за которыми мы не видим шизофрению, но мы видим тревожность. Депрессия. Предполагается, что для настоящей классической депрессии не должно быть никаких внешних стимулов. Иначе тогда мы все в депрессии находимся. К чему я это веду? К тому, что в принципе все перечислено про 1 миллиард с копеечками лиц, страдающих тем или иным на нашей планете, это нормально, потому что мы живем все в разных условиях. Кто-то в условиях горячих точек, кто-то постоянно сталкивается с природными катаклизмами, кто-то с технотронными катастрофами, с проблемами государственности. Вся планета находится в некотором возбуждении, из чего я делаю вывод, что заявленный 1 миллиард, то есть примерно 1/7, это цифра, скажем так, скромная. Я полагаю, что это все гораздо сложнее, хуже и шире, и подходить к этому с точки зрения оценки тоже нужно очень многомерно. Стрессогенность среды столь велика, что люди, естественно, проваливаются в это все. Почему я и ставлю под сомнение эту статистику, что всего 1/7 на планете? Я уверен, что сильно больше. Я думаю, что не меньше половины. Но это частное мнение.
2: Александр Федорович, врач-психиатр, отмечает, что в 23-м году расстройством психики чаще всего были подвержены женщины в возрастной группе 15-19 лет. А психические заболевания обогнали сердечно-сосудистый рак, наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем. Авторы исследования, команда ученых из России, Австралии, США, Китая и других стран мира считают, что сегодня расстройства психики стали серьезной проблемой для систем здравоохранения всех стран, независимо от их ресурсов.
6: Классики в праве. Завещательное письмо.
7: Помогай бедным, береги мать, живите мирно. Так заканчивается известное письмо Антона Павловича Чехова к сестре Марии Павловне от 3 августа 1901 года. По смыслу это почти завещание. Но достаточно ли письма, чтобы распорядиться имуществом после смерти?
8: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
7: В этом письме Чехов распределяет свое имущество. Он пишет о ялтинской даче, о деньгах, о доходах от пьес, делает распоряжение в пользу жены и братьев и даже Таганрогского городского управления на нужды народного образования. Человечески это, безусловно, последняя воля. Но для закона одной воли мало, важна еще и форма. Законодательство чеховских времен предъявляло к завещанию строгие требования. Письменно составленный документ должен был быть подписан самим завещателем и удостоверен 3 свидетелями. Свидетели подтверждали, что документ подлинный, а человек, который его подписывает, действует добровольно и находится в здравом уме. Завещание можно было составить и без нотариуса, но письмо завещанием все-таки не считалось. Поэтому после смерти Чехова вопрос о его наследстве пришлось решать не по письму, а по закону. В отсутствие правильного оформленного завещания сестра Мария Павловна не могла просто получить все, что брат хотел ей оставить. Наследственные права возникали у других близких, прежде всего у супруги и братьев. К счастью, в семье Чехова победили не обиды и расчеты, а уважение к последней воле. Жена и братья отказались от наследства в пользу Марии Павловны. Именно поэтому Ялтинский дом сохранился, а сама Мария Павловна потом смогла сделать для памяти о брате очень многое. Собрать архив, издать письма, создать музей. История Чехова напоминает нам, даже самая ясная и благородная последняя воля может запутаться в формальностях, если ее не оформить как положено.
6: Классики в праве на Business FM. Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
10: Первоуральск, Свердловская область, 120 тысяч жителей. В 1702 году на Урале у горы Волчиха была найдена железная руда. Через 30 лет построенный рядом чугуноплавильный завод Василия Демидова выдал первую продукцию. Город с 1933 года.
9: Как появлялись города на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Ограничение вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, дизельное топливо пока отпускается по талонам, не более 20 литров топлива на один автомобиль или одну канистру. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Существуют определенные логистические сложности, причины которых известны, заключил Развожаев. О непростой ситуации с топливом в регионе рассказывает крымский журналист, блогер и общественный деятель Александр Горный.
11: Ситуация на данный момент в Крыму с топливом неоднозначная. Есть регионы, где есть проблемы с топливом, его наличием, и мы видим, что один из операторов объявил об ограничениях 20 литров в одни руки. Если взять, допустим, восточное побережье Крыма, здесь проблем пока с топливом не наблюдается. Оно есть в наличии. Другое дело, что цена на него 81-83 рубля за литр 95-го, что на 9-12 рублей выше, чем цены на материковой России. Ситуация однозначно будет усложняться ближе к сезону, а сезон уже туристически начинается через неделю, и мы можем увидеть пустые табло на заправках. С учетом того, что 70% трафика туристического – это люди, кто приезжает в Крым на личных автомобилях, здесь действительно есть проблема. Я всем своим знакомым, кто собирается ехать в Крым в этом году, всегда говорю: ребята, берите с собой всегда запасную 1-2 канистры под топливо. Другое дело, что хранить топливо в канистрах в автомобилях летом – это опасно. И где здесь выход, пока непонятен.
12: Крым сейчас не очень разумно ехать на автомобиле, или не совсем так?
11: В Крым можно и нужно ехать на автомобиле в текущих условиях. Другой момент, что нужно очень четко учитывать варианты возможных развитий событий по топливу и иметь с собой всегда стратегический запас для того, чтобы выехать с полуострова. Напомню, что гибридные автомобили, которые запретили сейчас проезд по Крымскому мосту как электромобилям, должны ехать по историческим территориям. И маршрут там длинный, около 600 с чем-то километров, что требует запаса топлива в среднем литров 60-70. Этим же вопросом задаются очень многие мои знакомые, кто занимается такси. Они сейчас уже формируют запасы топлива у себя в гаражах, в частных домах. Кто может, у меня знакомые, кто хранит 200-300 литров топлива. Сбить какой-то напряженный момент, что будет дальше.
12: Губернатор упоминал, что причины ситуации известны.
11: Он имеет в виду то, что нет емкости для хранения топлива, и хранить топливо сейчас опасно. Вот только в Феодосийском регионе мы видели, как за полтора года было 5 крупных пожаров, которые были на заполненных емкостях. Есть проблемы с логистикой, нет железнодорожного сообщения через мост, паромные сообщения на данный момент ограничены или не существуют, и остается как вариант это доставка бензовозами с материка.
2: Александр Горный, крымский блогер. В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе прошлого года, а в сентябре проблема обострилась, бензина E92 и E95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничения отпуска топлива не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Веговой и Монжара, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Как пишет Wall Street Journal, подобные препараты могут замедлять развитие рака. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимавших в том числе Оземпик, замедлялось прогрессирование опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. При этом ученые предостерегают, причины такого эффекта неизвестны. Это лишь статистические наблюдения, отмечает Wall Street Journal.
13: В исследовании онкологического института клиники Кливленда приняло участие более 10 тысяч пациентов на ранних стадиях рака. Они принимали препараты на основе ГПП-1, это в том числе Оземпик. Их прогресс сравнивали с другими пациентами, принимавшими иное лекарство от диабета. У тех, кто употреблял лекарство на базе ГПП-1 и был болен раком легких, скорость прогрессирования заболевания снизилась в 2 раза, лишь до 10% в сравнении с пациентами из контрольной группы. Похожие результаты показали и пациенты с раком молочной железы. Клиники Кливленда заявили, что, учитывая, что миллионы американцев принимают ГПП-1, очень важно понять, какими могут быть потенциальные противоопухолевые эффекты. К выводу о позитивном влиянии препаратов вроде Оземпика на пациентов с онкологией груди пришли также в онкологическом центре имени Андерсона в Техасе. Это ведущий американский центр в области лечения и изучения рака. Ученые пока не знают, почему эти препараты могут оказывать такое воздействие. Одна из теорий – ГПП-1 косвенно снижает риск рака путем снижения веса и улучшения метаболического здоровья. Другая теория – рецепторы для ГПП-1, гормоны, которые имитируют эти препараты, присутствуют на поверхности некоторых опухолевых клеток, что повышает вероятность того, что препараты действуют непосредственно на биологию рака. The Wall Street Journal подчеркивает, что для подтверждения результатов необходимы последующие исследования.
2: О новом побочном эффекте Оземпика и как стоит относиться к этим данным, говорит основатель медико-технологической компании Restom Алексей Ремес.
14: Во-первых, ожирение является фактором риска для значительного количества онкологических заболеваний, более десятка. Второе, все данные, существующие, основываются на наблюдательных исследованиях, на анализе массива данных. Мы говорим скорее о том, что препараты, возможно, имеют какой-то эффект, связанный с онкологическими рисками, но говорить о том, что это препарат для лечения рака, нельзя, и я бы пока серьезно к этому не относился. Есть какие-то сигналы, которые требуют изучения. Сигналы, скорее, теоретические, основанные на анализе данных. Но говорить о том, что это лечение, нет, так точно нельзя.
15: Учитывая специфику тех данных, которые мы сейчас имеем, мы не можем разделить уверенно эффект самого препарата и эффект основной схемы терапии или сопроводительного лечения. Я бы сказал, что текущие данные, они представляют интерес для профессионалов в контексте дальнейшего изучения или наблюдения за тем, как лаборатории в мире изучают этот вопрос. Но говорить о том, что это какой-то прорыв или это новый подход к лечению онкологических заболеваний, точно пока нельзя.
2: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании Restom. Пока ни один из производителей препаратов на базе ГПП-1, включая Novo Nordisk, производящий Оземпик, не изучал свои препараты в контексте борьбы с раком. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 1,5% до 2625 пунктов. А за неделю индекс опустился на 0,3%. Рубль по итогам торгов пятницы снизился на 10 копеек по отношению к юаню. Китайская валюта закрыла торги на отметке в 10,53. Юань за рабочую неделю упал на 18 копеек. С начала недели нефть Brent подешевела почти на 7% на фоне заявления президента США. Дональд Трамп вновь высказывал мнение, что конфликт с Ираном очень скоро завершится. Биржевые итоги подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
16: Несмотря на замену заметное падение пятницы, потери российского рынка акций в целом за неделю оказались минимальными. Индекс московской биржи снизился лишь на 0,3%. Что касается пятницы, упал индекс Мосбиржи на 1,5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2625 пунктов. Но в целом мало что меняется на российском рынке акций. И остается он в этом самом прежнем коридоре 2600 пунктов. Нижняя граница граница, 2700 пунктов верхняя граница по индексу Московской биржи. В общем, у рынка нету идей на покупку и нету особых идей на продажу. Но все-таки приблизились к уровню 2600. Посмотрим на следующей неделе, будет ли желание протестировать его и пробить вниз. Если получится, то не исключен поход на уровень 2500 пунктов. Рубль рос практически всю неделю, ну, за исключением среды и пятницы. Таким образом, китайская валюта в пятницу выросла на 10 копеек, закрытие недели 10 рублей 53 копейки, но юань за неделю упал на 18 копеек. Но, тем не менее, следующая неделя, 28 мая, это единый день уплаты налогов, и не исключено, что после этой даты рубль может чувствовать себя уже не так уверенно, но основной прицел рынка, конечно, это начало июня, когда станут известны те объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, естественно, покупая валюту. Цены на нефть стабильно были вечером в пятницу в районе $103 за баррель. Торговалась смесь Brent, но неделя падающая для рынка нефти, и Brent подешевела почти на 7%. Президент США Дональд Трамп вновь влияет на рынок и не раз на уходящей неделе говорил о том, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро завершится. Также американский президент заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства, а также передачи США иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: Карьера с Ольгой Дементьевой.
17: К некоторым вопросам на собеседовании подготовиться просто невозможно, придется импровизировать. А вот изучить заранее примеры остроумных и элегантных ответов на часто задаваемые вопросы очень даже полезно. Давайте я приведу здесь примеры таких вопросов и ответов. Запоминайте. Какие у вас слабые стороны? Вопрос неприятный, но классический. И здесь важно не начать каяться во всех грехах. Элегантный ответ – это назвать особенность, которая не разрушает ваш профессиональный образ, а показывает зрелость и способность работать над собой. Например, иногда мне сложно быстро делегировать задачи, потому что я привык отвечать за результат лично. Именно так говорил о себе Стив Джобс. Он признавал, что долго учился доверять сильным людям вокруг себя. И именно после этого смог собрать одну из самых эффективных команд в индустрии. Почему мы должны выбрать именно вас? Это вопрос, отвечая на который многие начинают либо оправдываться, либо слишком активно себя продавать. Лучшая тактика здесь – это спокойно связать свой опыт с задачами компании. Например, я уже решал похожие задачи и умею быстро адаптироваться. Очень похоже на подход Уоррена Баффета. Он много раз говорил, что успех строится не на попытке казаться кем-то особенным, а на умении стабильно делать свою работу лучше других. Кем вы видите себя через 5 лет? Сложный вопрос. Многих он ставит в тупик. Но это не про угадывание будущего, а про вашу внутреннюю опору. Здесь не нужно включать фантазии про кресло генерального директора. Гораздо сильнее звучит ответ вроде «Я хочу стать человеком, которому доверяют сложные проекты и серьезные решения». Именно так выстраивала карьеру Индра Нуи, экс-сео PepsiCo. Она не говорила о должностях, а всегда подчеркивала, что хочет быть полезной бизнесу на более высоком уровне ответственности. Хорошие ответы на собеседовании почти никогда не звучат как заученный текст. Люди верят спокойствию, конкретике и интонации человека, который понимает, что он может дать бизнесу.
10: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Влекулеев. Президент России Владимир Путин заявил, что смысл создания программы «Время героев» был в том, чтобы привести во власть тех, кто знаком с проблемами людей. Президент на встрече с выпускниками программы отметил, что смысл был в том, чтобы дать людям с таким опытом возможность прийти на государственную и муниципальную службу в разных отраслях и производства, и управления. Восточный финансовый центр, который будет сочетать ряд прогрессивных и перспективных финансовых инструментов, намерен запустить в этом году на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба правительства России со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова. Восточный экономический форум в этом году будет проходить с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Кевин Орш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США. Срок действия полномочий предыдущего главы ФРС Джерома Пауэлла истек 15 мая, однако он продолжал работать в этом качестве до тех пор, пока Орш не принял присягу. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления. Модернизация была начата в августе 2024 года. Следующим после Ленинградского реконструируют Ярославский вокзал. Призовой фонд суперфинала Кубка России по футболу составит 151 миллион рублей. Финалисты «Спартака» и «Краснодар» гарантированно заработают по 37 миллионов 800 тысяч рублей. Победитель также получит 75 миллионов 400 тысяч. Игра состоится 24 мая в Лужниках, напоминают РИА Новости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Путин обсудил с постоянными членами Совбеза удар украинских беспилотников по общежитию педагогического колледжа в ЛНР. Президент вновь назвал его терактом. По данным, на вечер пятницы пострадали 39 человек, шестеро погибло, продолжается разбор завалов, 15 учеников все еще не могут найти. Путин ждет от Минобороны предложение по ответу на этот удар. У директора Института философии РАН академика Гусейнова и еще ряда сотрудников прошли обыски по делу о переводах Аристотеля. Старшего научного сотрудника Светлану Месяца поместили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве и хищении 16 миллионов рублей. Свою вину Месяц не признает. На чем основано это дело? И бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Обращение «Опоры России» говорит, что это приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, где-то запрещена, что приведет к рассвету черного рынка. Законопроект сейчас проходит Госдуму. Сохранится ли там поправка о региональном регулировании вейпов? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по Старобильскому колледжу в Луганской Народной Республике. Президент сообщил, что приказал Минобороны представить предложение ответа на удар по колледжу. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москве и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
20: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
2: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Позже президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, в ходе которого обсуждалась атака Киева на колледж в ЛНР. Он решительно осуждает любые нападения на гражданское население, заявили в офисе генсека, комментируя удары ВСУ по колледжу в ЛНР. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета в ночь на пятницу, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушение очень сильное, часть здания обрушилась, окна вылетели. Родители выкладывают в местные паблики фотографии своих детей с объявлениями о пропаже. По данным, на вечер пятницы 6 человек погибло, 39 пострадали, 15 пропали без вести. В ЛНР введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС продолжает разбор завалов, сообщил глава республики Леонид Пасечник. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки ВСУ на колледж в Старобельске, осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по студенческому общежитию. Сам факт удара по Старобельскому в Киеве подтвердили. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. Обыски и арест в Институте философии РАН. К Кандидата наук Светлану Месяц заподозрили в хищении 16 миллионов рублей в рамках выполнения госзадания по переводу трудов Аристотеля. Вину она отрицает, защита говорит о технической ошибке, а СМИ рассказывают о давних конфликтах на почве кадровых решений в институте. Тему продолжит Диана Чубанова.
0: У сотрудников Института философии РАН прошли обыски по делу о переводах трактатов Аристотеля. Задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника института Светлану Месяц. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщила ее адвокат Мария Юндина. Ее подзащитную подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств 16 миллионов рублей. Обвинения еще не предъявили. Свою вину Светлана Месяц отрицает. Она кандидат философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Это что-то вроде гранта или государственного заказа в научном мире. Для получения финансирования оформлялись специальные заявки в Миноборнауке. В одной из таких заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но она стала поводом для расследования. На деле никакого хищения не было, рассказала «Бизнес-ФМ» адвокат Светланы Месяц, юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
21: Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии РАН, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, они на период 3 лет делали план работы и описывали, что мы там планируем выполнить в течение этих 3 лет. И вот первую заявку в РАН подавали в 2018 году, часть трактатов перевели, и на 2022-2024 запланировали перевод других трактатов. Когда формировали заявку на государственное задание на 2022 год, по какой-то причине, это явная техническая ошибка, в общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 2018 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически это в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге с этой неправильной заявкой. Деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплаты, там проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана, они там другие участники этой научной группы, не получили никаких денег сверх их обычных зарплат.
0: По словам адвоката, с финансированием Светлана Месяц вообще не была связана. Защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обыск прошел в том числе у 87-летнего в Рио директора Института философии академика Абдусалама Гусейнова. И по данным источников РБК, 20 мая обыски прошли в самом институте. Детали неизвестны. Источники газеты, близкие к этому научному учреждению, связали задержание Светланы Месяц с бывшим главой Института философии Анатолием Черняевым. По их данным, он написал заявление в полицию по поводу выделения институту государственных грантов. Так или иначе, конфликты вокруг Института философии последние годы часто попадают в информационное поле, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
22: Споры про Институт философии идут, наверное, уже последние годы 2-3, идут многочисленные утечки в телеграм-каналах, и для остальной аудитории, собственно, предмет спора не слишком очевиден. То, что представители охранителей так или иначе пытались зайти в этот институт и предъявляли претензии, там, это довольно очевидно. За что спор, за статус, за недвижимость, за какие-то финансовые потоки, не вполне понятно, но любой институт находится всегда в зоне уязвимости, потому что любые как бы грантовые исследования, они могут быть очень двойственно часто интерпретированы. Подчас их мало кто читает, кроме правоохранителей, которые ищут, что не так. Но Институт философии за последние там года 3, наверное, в Телеграме один из лидеров по упоминаемости. Поэтому то, что существуют какие-то интересанты, которые, по крайней мере, создавали вокруг института негативный фон и пытались влиять на кадры, это довольно очевидно, хотя, собственно, в чем приз и в чем актив, до конца мало кто разобрался.
0: Громкий скандал вокруг Института философии РАН разгорелся в 2021 году, когда во главе его назначили Анатолия Черняева. Ученые тогда выражали недовольство этим кадровым решением. Черняева назначили вместо академика Андрея Смирнова, который 6 лет возглавлял институт. После протеста сотрудников через 2 недели решение о назначении отменили. В РИУ руководителя назначили академика РАН Абдусалама Гусейнова. А Смирнов стал в РИУ первого заместителя директора по научной работе. В 2023 году Черняев, который в то время еще оставался научным сотрудником Института философии РАН, покинул его. Связано ли это с нынешним делом, неясно. Предстоящие 1,5 месяца будет идти следствие. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже уже не будет. Так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов и прочих устройств нагревания табака. Это при том, что федеральный закон о наделении регионов таким правом еще не принят и дошел только до второго чтения. А ПРО-России направила президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это, Евгений Перельчук подробнее.
1: Как считают в опоре России, из законопроекта о лицензировании табачной торговли следует убрать норму о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В противном случае есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. Проще говоря, в одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, в третьем только из-под полы. Как считает владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука, все эти рассуждения законодателей и профильных ассоциаций можно сравнить с попыткой сделать горячо или холодно рынку, который легально уже не существует.
3: Если говорить про в целом запрет вейпинга, мы уже множество раз обсуждали, что ключевое здесь – это уход в черную зону, в неконтролируемую ситуацию государства. То есть, если так или иначе мы можем более-менее это дело контролировать, поступление акцизов такое-то и прочее, то если все вне закона, все продается из телеграм-каналов, из-под полы, как это происходит в Казахстане, абсолютно непонятно объемы и прочее. Есть очень важный нюанс, связанный с жидкостями. Сейчас нет ни одного белого производства жидкости для вейпинга. Они были и перестали существовать примерно год-два назад, когда ввели заградительный акциз 90% от самой цены. 2100 рублей продаешь жидкость, из них 1800 рублей – это акциз.
1: Обыватель может спросить, как же так? Я вижу, что айкосы, стики и одноразки продают на каждом шагу. Однако почти наверняка это все нелегальщина. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкосов и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60%. Или даже на все 90%. Продолжает бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов ZenMod Василий Соколов.
4: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Решили запретить товар этот продавать, полностью убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного. Товар он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, а когда по факту 20-миллилитровая. Сейчас продают он конструкторами, как ароматизатор. Позже уже добавляют никотин, что запрещено законом, и сам этот никотин, с него не уплачен акциз. Просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
1: В Пермском крае, где запрет на продажу вейпов ввели еще в начале весны, бизнес приспособился. Запрещенная теперь продукция продается, как и раньше. Только товар оформляется как подарок или формально арендуется. Власти Пермского края действовали превентивно, вперед федерального закона, используя юридические лазейки, говорит главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
23: Поскольку лицензию на розничную торговлю выдают региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензии есть, но только на табак, сигары, а вейпы нельзя.
24: Главный аргумент бизнеса – то, что запрет и спрос не уберут, а перегонят в серый рынок.
23: Это ерунда же, потому что рынок уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
1: Не только одна Россия не знает, что делать с вейпами. По всему миру сколько стран, столько и различных мер. В США Управление по санитарному надзору определило системы доставки никотина как табачные изделия, а значит, продажа разрешена только с 21 года. В ЕС введены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку. С 23 года по всему Евросоюзу запрещено использование ароматизаторов. В Бельгии полностью запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. В Великобритании с осени введут дополнительный налог на вейп-устройства. А в Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Наказание вплоть до тюремного заключения на 10 лет. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
19: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. Над средствами связи, которые можно было бы носить с собой, изобретатели работали с момента создания обычного телефона. Первый переносной телефон разработали американцы в 1950-х годах. Переносным он, правда, был условно, поскольку весил 40 килограммов. Зато его можно было установить в автомобиле. А первый по-настоящему портативный телефон был создан компанией Motorola в 1973 году. Хотя за 15 лет до этого советский ученый Леонид Куприянович получил патент на устройство вызова радиотелефонной связи, реальный прототип мобильного телефона. В видеожурналах «Наука и техника», которые транслировались перед киносеансами, показывали сюжет, в котором изобретатель принимает звонок в движущемся авто и сам звонит кому-то из леса. Но до производства советских мобильников дело так и не дошло.
10: На связи. Специальный проект «Бизнес-ФМ». Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
5: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
10: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В субботу после полудня и после 6 вечера. На Бизнес ФМ. Тест-драйв. С Еленой Лисовской.
6: Я продолжаю рассказывать про новинки автомобильной выставки в Пекине, прошедшей в конце апреля. Любимая россиянами Toyota, которую сейчас привозят исключительно параллельным импортом, ничего интересного для нас не представила. На стенде была экспедиционная версия Prado и новинки линейки электромобилей серии BZ, в России непопулярной. А вот увидев новый Freelander, я чуть не лишилась чувств. Дизайн перекликается с классикой от Range Rover, но машину как будто бы раздуло. Новые модели на китайский рынок делают в содружестве с Cherry, под влиянием которых ДВС заменены электроустановками. Автомобиль пока представлен в виде концепта, но близок к серийному. Сам концерн Cherry, в свою очередь, показал самый большой кроссовер в своей линейке, который называют либо X, либо 10. По дизайну автомобиль гораздо более монументальный, чем все предыдущие модели Cherry. Широкая передняя часть и ныне модная форма – мягкий квадрат. По технике известно немного, но это точно будет гибрид с адаптивной подвеской. Не думаю, что эту модель повезут в Россию, так как у нас она получится очень дорогой. Знаковая премьера выставки – BMW 7 серии. С обновлением «семерка» получила чуть более выразительный передок с доведенной оптикой, бампером и ноздрями с подсветкой, как у нового X3. Интерьер сильно поменялся, и больше всего меня поразило узкое табло на стыке лобового стекла и торпеда во всю ширину автомобиля. Без электрогибридной версии не обошлось, но и модификации с большими бензиновыми моторами тоже остались. Audi в содружестве с китайским концерном SAIC продолжает делать версии без колец и без ДВС. Вот и Q7 получила альтернативу в виде электрокроссовера i7X. Кто бы знал еще несколько лет назад, что слова «электрический», «полный привод» и «кватро» будут стоять на одной строчке. Для нас ничего интересного Audi не представили.
10: Тест-драйв на Business FM.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Начинается частичная приватизация Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продажи почти 24% акций крупнейшей российской авиакомпании. В случае реализации пакета доли государства в Аэрофлоте будет чуть выше 50%. Заявки на организацию торгов принимаются с 22 мая по 8 июня. Точная дата самого аукциона пока неизвестна. Ранее в апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что в этом году ведомство рассчитывает на 2-3 сделки по продаже акций компании с госучастием. По одной из них решение уже практически принято. Много ли будет желающих купить 24% Аэрофлота, мнение независимого финансового эксперта-инвестора Максима Ульянова.
7: Если говорить с точки зрения привлекательности, то, наверное, я бы сравнил Аэрофлот с жемчужиной, потому что он также, возможно, находится сейчас на дне своей капитализации. Постпандемийное восстановление еще не успело произойти, как началась новая эра макроэкономических факторов, которые влияют на Аэрофлот в негативном плане, то есть ограничения на полеты по популярным направлением, сложности с авиационным парком. Поэтому, наверное, можно допустить, что если смотреть с точки зрения долгосрочных инвестиций, что Аэрофлот вполне может быть интересной покупкой. Но другое дело, что горизонт может быть годы. Здесь нужно понимать, что все-таки пакет крупный, и с точки зрения его стоимости это скорее будет какой-то дисконт к текущим рыночным котировкам, в моем понимании. С другой стороны, наверное, если кто-то сильно поверит в долгосрочную идею возрождения Аэрофлота как лидирующего перевозчика всей Восточной Европы, то, может быть, и будет премия к рынку.
2: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Акции Аэрофлота отреагировали снижением на объявление о поиске организатора приватизации. В моменте бумаги компании падали более чем на 2%. Банкоматы в России смогут работать без мобильного интернета. Минцифра и операторы связи разработали соответствующие механизмы. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Технические подробности она не раскрыла, но заявила, что это позволит решить значительную часть проблемы. Когда банкоматы начнут принимать и выдавать наличные, во время отключения мобильной связи глава ЦБ не уточнила. По ее словам, сейчас новый механизм находится на стадии тестирования. О чем может идти речь, предположил председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
8: Здесь могут быть две гипотезы. Первая экзотическая – это офлайновые банкоматы, когда банкомат проводит транзакцию без связи с банком-эквайером. Такое бывает, например, когда вы летите в самолете и что-то покупаете, такой механизм используется, но там невозможно проверить наличие денег на карте, поэтому могут возникать проблемы. Деньги выдадут, а на карте будет дефицит. Вторая история, возможно, имеется в виду, что вместо публичного интернета, ну, то, что мы понимаем, под интернетом, будет использоваться частная сеть, реализованная через сотовых операторов или через Ростелеком или через что-то еще, через которую банкоматы будут общаться, не имея доступа в публичный интернет. Практически ничего не надо делать. Видимо, несколько перенастраивается модуль связи, соответствующие адреса. Возможно, там немножко дополняется телекоммуникационный софт, и все это начинает работать на такой частной сетке. Эта история понятная. Так было 20 лет назад, когда банкоматы подключались по выделенным линиям. Ну, условно говоря, к этому же мы возвращаемся на уровень новых технологий.
2: Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. Вероятно, операторы запустят отдельную сеть для обслуживания банкоматов, либо же сами устройства для работы с наличными станут записывать во внутреннюю память все операции, передавать их в процессинговые центры при восстановлении связи. С этим согласен технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
9: Количество лет назад все посттерминалы так и работали. Это офлайн-режим, это когда локальная проводится операция, они записываются на карту, в том числе и списываются с карты, и это локально кэшируется до дальнейшей сверки, когда появляется интернет с банком. Скорее всего, здесь это смешанный будет режим, особенно это актуально там заправки, удаленные и так далее точки. Все остальное, скорее всего, будут проводить проводной интернет, кто еще этого не сделал. Ну и самое ключевое, это все-таки сотовые операторы. В общем, это выделенная сеть, которая будет обслуживать чисто транзакции с посттерминалами. Более вероятно, что они все-таки пойдут в этот режим. Ну и текущие терминалы, особенно Сбер возьмем, который уже умеет там через Bluetooth видеть рядом телефон и так далее, то есть им нужно будет только доработать это кэширование транзакций. Ну, опять же, как доработать, если это старая технология, которая уже давно есть, они ее просто внедрят, и в момент появления связи будет проходить онлайн-сверка с банком, ну и транзакции будут уже применяться. Более вероятно, что телеком-операторы, а покрытие интернета мобильного у нас практически везде, они создадут отдельную ОПН-сеть, это будет закрытая, защищенная, и авторизация будет там по сертификату, скорее всего, внутри посттерминала.
2: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Набиуллина также сообщила, что регулятор совместно с Минцифрой обсуждает включение всех банков в белые списки сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. По ее словам, добавить сразу все финансовые организации в эти списки пока невозможно, поэтому внедрение будет происходить поэтапно.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
11: Вопреки прогнозам, конце 1960-х годов биолог Пол Эрлих предрек человечеству голодную смерть. «Миллионы умрут от голода, даже если начать спасать их сейчас», писал он в книге «Демографическая бомба». Поводом для мрачного прогноза стало наблюдение, что пока население растет экспоненциально, производство продовольствия всего лишь линейно. С момента пророчества рост населения планеты замедлился в два раза, а сельское хозяйство мира буквально расцвело за счет достижений селекции. Современные риски вовсе не нехватка пищи. Главное из них – это устойчивость агросистем к изменениям климата и распределение пищевых ресурсов, треть которых сегодня списывают в отходы. А предел населения Земли, который будет достигнут через полвека, сейчас прогнозируют на уровне чуть выше 10 миллиардов. Вопреки прогнозам на Business FM. Вторая попытка. Одним из пионеров мировой индустрии развлечений был Финиас Барнум. В 1842 году он купил американский музей в Нью-Йорке и построил бизнес на демонстрации артефактов и живых диковин. Самым прибыльным экспонатом стал карлик генерал Том Там, ростом 98 сантиметров. Через 10 лет Барнум увлекся вложениями в недвижимость и обанкротился, лишившись дома и состояния. Оказавшись на дне, Барнум стал выступать с лекциями о трезвости и искусстве добывать деньги и дождался второго шанса. Объединившись с Джеймсом Бейли, создал так называемое величайшее цирковое шоу в мире с труппой в 860 человек. Умер миллионер Барнум в 1891 году в статусе легенды американского шоу-бизнеса. Говорят, что даже в последний день жизни он интересовался кассовой выручкой цирка. Вторая попытка на Business FM.
12: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
13: Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей.
12: Деньги к деньгам. На Business FM.
11: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
14: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
11: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
15: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
25: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Business FM.
26: Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. Киев ударом по Старобельску подорвал политическое урегулирование конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России, передает ТАСС. Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта, говорится в заявлении. Отмечается, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Виновные понесут неотвратимое суровое наказание. Снисхождение не будет никому, указали в российском дипведомстве. Правительство Венгрии вводит запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Он не привел подробностей о причинах принятых правительством решений. Одним из основных рисков для развития в стране технологий искусственного интеллекта Банк России считает вероятность его слишком сильного регулирования. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России, передает Интерфакс. Финансовая сфера очень продвинутая с точки зрения искусственного интеллекта. Здесь, конечно, очень важно просто не поставить эти барьеры. Мы предпочитаем, честно говоря, мягкое регулирование, добавила глава Банка России. Директор национальной разведки США Тулси Габбард покинет этот пост 30 июня, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп. Он добавил, что решение Габбард вызвано тяжелой болезнью ее мужа. По словам американского президента, исполняющим обязанности директора национальной разведки, после ухода Габбард станет ее первый заместитель Аарон Лукас. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на слух.

0: Сельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. При этом премьер Пашинян заявил, что в вопросе Украины Армения не союзник России и предположил, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Как все это можно оценить? У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Вегово и Монжара, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Они могут замедлять развитие рака, пишет Wall Street Journal. Хотя механизм пока непонятен. Как стоит относиться к таким данным? Подробности на Business FM. В Центробанке в шоке от нынешних цен на российские квартиры. Реплика директора одного из департаментов регулятора прозвучала на бизнес-форуме. По его словам, он не знает, сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру. Риэлторы говорят, что жилье и правда стали брать реже, а застройщикам приходится даже снижать цены. В том, сколько же все-таки надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку, разбирался Евгений Перельчук.
1: Выступая на конференции «Время изменений. Формула баланса», директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов честно признался, что этого самого баланса на рынке недвижимости он не нашел. Зато сразу нашел понимание аудитории.
2: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
3: Банкиры держатся пока.
2: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
1: Реплика, с одной стороны, заставляет задуматься, а какие сейчас зарплаты у ключевых сотрудников Центробанка, если они задаются подобными вопросами. Мы направили по этому поводу запрос в ЦБ, но, честно говоря, не ожидаем ответа. С другой стороны, не случайно, что ценами на жилье интересуется директор департамента банковского регулирования, то есть и ипотек тоже. Требования к заемщику ужесточились. Центробанк ввел макропруденциальные лимиты и надбавки, то есть ограничения на долю рискованных кредитов и займов и повышенные требования к капиталу банков при выдаче таких кредитов. Отсюда и разница между ключевой ставкой и процентом ипотеки. В былые годы на нисходящем тренде, когда всем было очевидно, что ставка будет падать, такого, чтобы не было банков, которые выдавали кредиты по уровню ключевой, старожилы среди экспертов не припомнят. Сейчас, по-хорошему, банки должны давать ипотеку по 14,5%, но таких почти нет. Средняя по рынку 18%. Так они лимитируют высокорисковую ипотеку, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
4: Усмолин недавно заявил о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Центробанком намекнул, что есть куда бы цены снизить сейчас. То, что мы видим, это продолжение диалога Центрального банка с застройщиками, которые мы наблюдали в 2025 году, и, собственно, которые мы наблюдали каждый раз, когда ужесточались программы по льготным ипотекам. Вот у нас же сейчас планируется обсуждение очередное, что нужно льготную ипотеку поджать. Первое заявление Хуснуллина о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Дальше были заявления от представителей застройщиков о том, что банки захватывают отрасль. В целом они правы, но не так, как это развернуто. И что бедные застройщики у них как подрядчики, и деваться им бедненьким некуда. В ответ на это Центробанком сказал, что, ребятки, а цены-то вы задрали-то как? Вы что хотите? Может, вам цены надо было как-то корректировать в свое время, а не задирать? Тогда бы и запасов прочности было нормально. Нормальная политическая борьба. Застройщики хотят, чтобы изменений семейной ипотеки не было. Центробанк планомерно хочет ее закрыть.
1: Риэлторы уже давно посчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку по нынешним ставкам. Если вкратце, в Москве на стандартную первичку по ставке в 16% от 220 до 300 тысяч рублей. Сегодня идеальный заемщик для банка – человек, имеющий деньги на первоначальный взнос от 30 до 50%. В соотношении платежа и дохода не более 50%, зарабатывающий в белую. У такого клиента ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей при зарплате в 220 тысяч. Если есть иждивенцы, заработок должен составить около 300 тысяч. Росреестр недавно дал информацию по Москве по количеству покупок жилья. На вторичном рынке в апреле было заключено 13 522 договора. Много это или мало? Это на 7% выше среднего. То есть по вторичке нельзя говорить, что меньше стали покупать. Первичка – другое дело. С января по апрель на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
5: Этот уровень объемов сделок в 1,5-2 раза ниже уровня до 2024 года, когда у нас взлетели ипотечные ставки. С 19 по 23 более 4,5 миллионов сделок в год, то сейчас менее 3, потому что ипотека недоступна. 19% годовых – это безумие. Я думаю, что этот вопрос можно адресовать как раз представителю департамента Центробанка. Как он думает, с такой ставкой можно построить получать дешевое жилье. Если застройщики платили 20 годовых и вели стройку 3 года, то в среднем эта процентная ставка увеличивает стоимость недвижимости от 1,5 до

0: 2 раз. Я вообще не знаю, какие инвестиционные проекты длительностью более 2 лет могут в принципе окупаться сегодня в сфере недвижимости.
1: По словам риэлторов, коррекция цен на рынке новостроек стала заметна с февраля. По базе Дом.РФ суммы реальных сделок отличаются от заявляемых застройщиками цен и иногда существенно. Некоторые застройщики снижают цены на 5, 10, 15%. Да, не по всем проектам, не на всех локациях, но снижают. И делают это негласно, потому что не справляются с планами продаж. Тренд переломили 2 вещи. Люди перестали верить схеме «покупайте сейчас, завтра будет дороже». И больше не рассчитывают на схемы продаж «возьми ипотеку с беспроцентной рассрочкой на первые 2 года, чтобы дождаться пониженных ставок через эти 2 года и платить вменяемую ипотеку». Просто обе схемы перестали работать. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Отмечает, что продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната. Ранее Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт, не указав, в каких именно овощах и фруктах идет речь. А премьер Армении Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуацией и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Такого не может быть, потому что у нас есть контракт. Этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться, заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, при этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. О том, как можно оценивать заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и ММОРАН Станислав Притчин.
3: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется прозападной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно. Он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть 2 актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге в случае победы Никола Пашиняна может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по льготным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
2: Станислав Притчин, зав. Сектором Центральной Азии и ММОРАН. Как в самой Армении относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуис Мгадисян.
4: Поддержка стороны армянского общества к России меняется, и на это влияет в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются России. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что этому рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с объединенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена сказала, чиновной политической ситуации, посвященной выборам.
2: Аршалу Исмагдисян, независимый журналист из Еревана. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по мнению депутатов Нижней палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. Это непорядочно, написал Володин в своих соцсетях. А вице-премьер Алексей Аверчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться, ЕС или ЕАЭС. Если Армения примет решение о вхождении в ЕС, преференции от России будут потеряны, изменятся и цены на газ, заявил Аверчук. Более миллиарда жителей Земли имеют расстройство психики. По данным медицинского журнала «Lancet» с 1990 года по 2023 число диагностированных случаев в мире выросло почти в два раза до 1 200 000 000 случаев. В ходе исследования были проанализированы данные по 12 ментальным расстройствам. Примерно в 200 странах и территориях заболеваемость выросла по каждому из них. Наиболее существенные скачки, в частности, выявленные по тревожному расстройству, клинической депрессии, анорексии, нервной булимии и шизофрении. Обстановка в мире не становится безопаснее, это влияет и на психику населения. Число расстройств вместе с неучтенными случаями может быть значительно больше, считает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
5: Как вообще проводится диагностика? Разные страны, разные континенты, разные школы, разные морально-этические, научные, философские концепции, разный менталитет и так далее. То есть все перечисленное ставит под сомнение, в принципе, дефиниции, которыми оперируют соответствующая организация, которая выдает такую информацию. Это первое и главное. Все диагнозы перечислены, это примерно все про одно и то же. Шизофрения может проявляться навязчивыми мыслями и тревожными формами поведения, за которыми мы не видим шизофрению, но мы видим тревожность. Депрессия. Предполагается, что для настоящей классической депрессии не должно быть никаких внешних стимулов. Иначе тогда мы все в депрессии находимся. К чему я это веду? К тому, что в принципе все перечислено про 1 миллиард с копеечками лиц, страдающих тем или иным на нашей планете, это нормально, потому что мы живем все в разных условиях. Кто-то в условиях горячих точек, кто-то постоянно сталкивается с природными катаклизмами, кто-то с технотронными катастрофами, с проблемами государственности. Вся планета находится в некотором возбуждении, из чего я делаю вывод, что заявленный 1 миллиард, то есть примерно 1/7, это цифра, скажем так, скромная. Я полагаю, что это все гораздо сложнее, хуже и шире, и подходить к этому с точки зрения оценки тоже нужно очень многомерно. Стрессогенность среды столь велика, что люди, естественно, проваливаются в это все. Почему я и ставлю под сомнение эту статистику, что всего 1/7 на планете? Я уверен, что сильно больше. Я думаю, что не меньше половины. Но это частное мнение.
2: Александр Федорович, врач-психиатр, отмечает, что в 23-м году расстройством психики чаще всего были подвержены женщины в возрастной группе 15-19 лет. А психические заболевания обогнали сердечно-сосудистый рак, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
9: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
10: Сокращение срока пребывания в чистилище. Папа Римский становился вице-президентом компании Microsoft, а топ-менеджеры корпорации – кардиналами. Возмущенных наглостью Билла Гейтса читателей оказалось столько, что в Microsoft до сих пор спорят, кто из недоброжелателей мог заказать этот фейк.
11: Фейк-ньюс. Истории фальшивых новостей. На Business FM.
12: Сумма технологий с Денисом Самсоновым. На этой неделе смотрим на доходы в IT от первых лиц до стартовых позиций. Сегодня о джуниор-специалистах или джунах. С канарейками на шахте их сравнивает отчет Стэнфордской лаборатории по исследованию цифровой экономики. Старинные шахтеры брали в забой клетку с канарейкой как маркер уровня угарных газов. Когда канарейке плохо, всем пора спасаться. По данным Хабар Карьеры, медианная зарплата джунов в России порядка 100 тысяч рублей. По оценкам Суперджоб, начинающие IT-специалисты получают в Москве до 150 тысяч. Цифры, которые продолжают привлекать в отрасль массы молодых соискателей, но число вакансий для них снижается. По данным HeadHunter, за прошлый год количество резюме на одну позицию выросло в 2 раза. Аналогичную картину наблюдают по всему миру. По данным популярного среди разработчиков портала Stack Overflow, если спрос на специалистов старше 35 лет остается стабильным, занятость среди выпускников снижается. Основная причина – искусственный интеллект. Он берет на себя рутинные задачи, на которых раньше оттачивали навыки молодые специалисты. Тем не менее, джуны, пусть не в таком количестве, как раньше, по-прежнему нужны рынку. Кадровики говорят, что продолжают нанимать выпускников, но уже не для решения текущих задач, а как кадровый резерв. Если сегодня не взять на работу джуна, через 3-4 года некому будет занять средние и старшие позиции. Более тонкая причина – поколенческий сдвиг. Наниматели ждут, что вместе с поколением, воспитанным искусственным интеллектом, в компанию придет новая культура производства. Но для этого бизнесу необходимо пересмотреть систему наставничества и развития кадров. Карьера в IT стала более сложной, но для амбициозных молодых людей, готовых много работать и быстро учиться, двери по-прежнему открыты.
13: Сумма технологий на Business FM.
14: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Ограничения вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, дизельное топливо пока отпускается по талонам, не более 20 литров топлива на один автомобиль или одну канистру. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Существуют определенные логистические сложности, причины которых известны, заключил Развожаев. О непростой ситуации с топливом в регионе рассказывает крымский журналист, блогер и общественный деятель Александр Горный.
15: Ситуация на данный момент в Крыму с топливом неоднозначная. Есть регионы, где есть проблемы с топливом и его наличием, и мы видим, что один из операторов объявил об ограничениях 20 литров в одни руки. Если взять, допустим, восточное побережье Крыма, здесь проблем пока с топливом не наблюдается. Оно есть в наличии. Другое дело, что цена на него 81-83 рубля за литр 95-го, что на 9-12 рублей выше, чем цены на материковой России. Ситуация однозначно будет усложняться ближе к сезону, а сезон уже туристически начинается через неделю, и мы можем увидеть пустые табло на заправках. С учетом того, что 70% трафика туристического – это люди, кто приезжает в Крым на личных автомобилях, здесь действительно есть проблема. Я всем своим знакомым, кто собирается ехать в Крым в этом году, всегда говорю: ребята, берите с собой всегда запасную 1-2 канистры под топливо. Другое дело, что хранить топливо в канистрах в автомобилях летом – это опасно. И где здесь выход, пока непонятен.
16: Крым сейчас не очень разумно ехать на автомобиле, или не совсем так?
15: В Крым можно и нужно ехать на автомобиле в текущих условиях. Другой момент, что нужно очень четко учитывать варианты возможных развитий событий по топливу и иметь с собой всегда стратегический запас для того, чтобы выехать с полуострова. Напомню, что гибридные автомобили, которые запретили сейчас проезд по Крымскому мосту как электромобилям, должны ехать по историческим территориям. И маршрут там длинный, около 600 с чем-то километров, что требует запаса топлива в среднем литров 60-70. Этим же вопросом задаются очень многие мои знакомые, кто занимается такси. Они сейчас уже формируют запасы топлива у себя в гаражах, в частных домах, кто может. У меня знакомый, кто хранит 200-300 литров топлива. Сбить какой-то напряженный момент, что будет дальше.
16: Губернатор упоминал, что причины ситуации известны.
15: Он имеет в виду то, что нет емкости емкости для хранения топлива, и хранить топливо сейчас опасно. Вот только в Феодосийском регионе мы видели, как за полтора года было 5 крупных пожаров, которые были на заполненных емкостях. Есть проблемы с логистикой, нет железнодорожного сообщения через мост, паромные сообщения на данный момент ограничены или не существуют, и остается как вариант это доставка бензовозами с материка.
2: Александр Горный, крымский блогер. В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе прошлого года, а в сентябре проблема обострилась, бензина E92 и E95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничения отпуска топлива не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Веговой и Мунджаро, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Как пишет Wall Street Journal, подобные препараты могут замедлять развитие рака. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимавших в том числе Оземпик, замедлялось прогрессирование опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. При этом ученые предостерегают, причины такого эффекта неизвестны. Это лишь статистические наблюдения, отмечает Wall Street Journal.
17: В исследовании онкологического института клиники Кливленд приняло участие более 10 тысяч пациентов на ранних стадиях рака. Они принимали препараты на основе ГПП-1, это в том числе Оземпик. Их прогресс сравнивали с другими пациентами, принимавшими иное лекарство от диабета. У тех, кто употреблял лекарство на базе ГПП-1 и был болен раком легких, скорость прогрессирования заболевания снизилась в 2 раза, лишь до 10% в сравнении с пациентами из контрольной группы. Похожие результаты показали и пациенты с раком молочной железы. Клиники Кливленда заявили, что, учитывая, что миллионы американцев принимают ГПП-1, очень важно понять, какими могут быть потенциальные противоопухолевые эффекты. К выводу о позитивном влиянии препаратов вроде Оземпика на пациентов с онкологией груди пришли также в онкологическом центре имени Андерсона в Техасе. Это ведущий американский центр в области лечения и изучения рака. Ученые пока не знают, почему эти препараты могут оказывать такое воздействие. Одна из теорий – ГПП-1 косвенно снижает риск рака путем снижения веса и улучшения метаболического здоровья. Другая теория – рецепторы для ГПП-1, гормоны, которые имитируют эти препараты, присутствуют на поверхности некоторых опухолевых клеток, что повышает вероятность того, что препараты действуют непосредственно на биологию рака. The Wall Street Journal подчеркивает, что для подтверждения результатов необходимы последующие исследования.
2: О новом побочном эффекте Оземпика и как стоит относиться к этим данным, говорит основатель медико-технологической компании Restom Алексей Ремес.
18: Во-первых, ожирение является фактором риска для значительного количества онкологических заболеваний, более десятка. Второе, все данные, существующие, основываются на наблюдательных исследованиях, на анализе массива данных. Мы говорим скорее о том, что препараты, возможно, имеют какой-то эффект, связанный с онкологическими рисками, но говорить о том, что это препарат для лечения рака, нельзя, и я бы пока серьезно к этому не относился. Есть какие-то сигналы, которые требуют изучения. Сигналы скорее теоретические, основанные на анализе данных, но говорить о том, что это лечение, нет, так точно нельзя.
19: Учитывая специфику тех данных, которые мы сейчас имеем, мы не можем разделить уверенно эффект самого препарата и эффект основной схемы терапии или сопроводительного лечения. Я бы сказал, что текущие данные, они представляют интерес для профессионалов в контексте дальнейшего изучения или наблюдения за тем, как лаборатории в мире изучают этот вопрос. Но говорить о том, что это какой-то прорыв или это новый подход к лечению онкологических заболеваний, точно пока нельзя.
2: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании Restom. Пока ни один из производителей препаратов на базе ГПП-1, включая Novo Nordisk, производящий Оземпик, не изучал свои препараты в контексте борьбы с раком. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 1,5% до 2625 пунктов. А за неделю индекс опустился на 0,3%. Рубль по итогам торгов пятницы снизился на 10 копеек по отношению к юаню. Китайская валюта закрыла торги на отметке в 10,53. Юань за рабочую неделю упал на 18 копеек. С начала недели нефть Brent подешевела почти на 7% на фоне заявления президента США. Дональд Трамп вновь высказывал мнение, что конфликт с Ираном очень скоро завершится. Биржевые итоги подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
20: Несмотря на замену заметное падение пятницы. Потери российского рынка акций в целом за неделю оказались минимальными. Индекс московской биржи снизился лишь на 0,3%. Что касается пятницы, упал индекс Мосбиржи на 1,5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2625 пунктов. Но в целом мало что меняется на российском рынке акций. И остается он в этом самом прежнем коридоре 2600 пунктов нижняя граница, 2700 пунктов верхняя граница по индексу Московской биржи. В общем, у рынка нету идей на покупку и нету особых идей на продажу. Но все-таки приблизились к уровню 2600. Посмотрим на следующей неделе, будет ли желание протестировать его и пробить вниз. Если получится, то не исключен поход на уровень 2500 пунктов. Рубль рос практически всю неделю, ну, за исключением среды и пятницы. Таким образом, китайская валюта в пятницу выросла на 10 копеек, закрытие недели 10 рублей 53 копейки, но юань за неделю упал на 18 копеек. Но, тем не менее, следующая неделя, 28 мая, это единый день уплаты налогов, и не исключено, что после этой даты рубль может чувствовать себя уже не так уверенно, но основной прицел рынка, конечно, это начало июня, когда станут известны те объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, естественно, покупая валюту. Цены на нефть стабильно были вечером в пятницу. В районе $103 за баррель торговалась смесь Brent, но неделя падающая для рынка нефти, и Brent подешевела почти на 7%. Президент США Дональд Трамп вновь влияет на рынок и не раз на уходящей неделе говорил о том, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро завершится. Также американский президент заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства, а также передачи США иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Международный музей туалетов «Сулбах» находится в индийской столице Нью-Дели. В 1992 году его открыл доктор Биндешвар Патак, основатель движения «За санитарию и социальные реформы». Санитарии в Индии действительно знакомы далеко не все. И чтобы напомнить соотечественникам о важности соблюдения норм гигиены, доктор Патак и основал столь неоднозначный музей. В экспозиции всевозможные туалеты от древних, созданных за 2500 лет до нашей эры, до концептов будущего. Есть королевские тронные туалеты, драгоценные ночные горшки, походные варианты, мебель для ванных комнат. Всего около 4000 экспонатов из 50 стран. Рядом с каждым экспонатом табличка с анекдотом на туалетную тему, а на стенах стихи, афоризмы, шутки и карикатуры в той же концепции. Музейные ценности на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: У микрофона Сердар Влекулеев. Президент России Владимир Путин заявил, что смысл создания программы «Время героев» был в том, чтобы привести во власть тех, кто знаком с проблемами людей. Президент на встрече с выпускниками программы отметил, что смысл был в том, чтобы дать людям с таким опытом возможность прийти на государственную и муниципальную службу в разных отраслях и производства, и управления. Восточный финансовый центр, который будет сочетать ряд прогрессивных и перспективных финансовых инструментов, намерен запустить в этом году на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба правительства России со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова. Восточный экономический форум в этом году будет проходить с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Кевин Орш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США. Срок действия полномочий предыдущего главы ФРС Джерома Пауэлла истек 15 мая, однако он продолжал работать в этом качестве до тех пор, пока Орш не принял присягу.
0: Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления. Модернизация была начата в августе 2024 года. Следующим после Ленинградского реконструируют Ярославский вокзал. Призовой фонд суперфинала Кубка России по футболу составит 151 миллион рублей. Финалисты «Спартака» Краснодар гарантированно заработают по 37 миллионов 800 тысяч рублей. Победитель также получит 75 миллионов 400 тысяч. Игра состоится 24 мая в Лужниках, напоминают РИА Новости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Путин обсудил с постоянными членами Совбеза удар украинских беспилотников по общежитию педагогического колледжа в ЛНР. Президент вновь назвал его терактом. По данным, на вечер пятницы пострадали 39 человек, шестеро погибло, продолжается разбор завалов, 15 учеников все еще не могут найти. Путин ждет от Минобороны предложение по ответу на этот удар. У директора Института философии РАН академика Гусейнова и еще ряда сотрудников прошли обыски по делу о переводах Аристотеля. Старшего научного сотрудника Светлану Месяца поместили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве и хищении 16 миллионов рублей. Свою вину Месяц не признает. На чем основано это дело? И бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Обращение опоры России говорит, что это приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, где-то запрещена, что приведет к рассвету черного рынка. Законопроект сейчас проходит Госдуму. Сохранится ли там поправка о региональном регулировании вейпов? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по Старобильскому колледжу в Луганской Народной Республике. Президент сообщил, что приказал Минобороны представить предложение ответа на удар по колледжу. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москвы и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
22: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
2: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Позже президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, в ходе которого обсуждалась атака Киева на колледж в ЛНР. ООН решительно осуждает любые нападения на гражданское население, заявили в офисе генсека, комментируя удары ВСУ по колледжу в ЛНР. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета в ночь на пятницу, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушение очень сильное, часть здания обрушилось, окна вылетели. Родители выкладывают в местные паблики фотографии своих детей с объявлениями о пропаже. По данным, на вечер пятницы 6 человек погибло, 39 пострадали, 15 пропали без вести. В ЛНР введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС продолжает разбор завалов, сообщил глава республики Леонид Пасечник. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки ВСУ на колледж в Старобельске, осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по студенческому общежитию. Сам факт удара по Старобельскому в Киеве подтвердили. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. Обыски и арест в Институте философии РАН. Кандидата наук Светлану Месяц заподозрили в хищении 16 миллионов рублей в рамках выполнения госзадания по переводу трудов Аристотеля. Вину она отрицает, защита говорит о технической ошибке, а СМИ рассказывают о давних конфликтах на почве кадровых решений в институте. Тему продолжит Диана Чубанова.
3: У сотрудников Института философии Иран прошли обыски по делу о переводах трактатов Аристотеля. Задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника института Светлану Месяц. Об этом бизнес ФМ сообщила ее адвокат Мария Юндина. Ее подзащитную подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств 16 миллионов рублей. Обвинения еще не предъявили. Свою вину Светлана Месяц отрицает. Она кандидат философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Это что-то вроде гранта или государственного заказа в научном мире. Для получения финансирования оформлялись специальные заявки в Миноборнауке. В одной из таких заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но она стала поводом для расследования. На деле никакого хищения не было, рассказала Бизнес-ФМ адвокат Светланы Месяц, юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
4: Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии Иран, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, они на период 3 лет делали план работы и описывали, что мы там планируем выполнить в течение этих 3 лет. И вот первую заявку в Иране подавали в 2018 году, часть трактатов перевели, и на 2022-2024 запланировали перевод других трактатов. Когда формировали заявку на государственное задание на 2022 год, по какой-то причине, это явно техническая ошибка, в общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 2018 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически это в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге, это не правильной заявкой. Деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплаты, там проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана, они там другие участники этой научной группы, не получили никаких денег сверх их обычных зарплат.
3: По словам адвоката, с финансированием Светлана Месяц вообще не была связана. Защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обыск прошел в том числе у 87-летнего в Рио директора Института философии академика Абдусалама Гусейнова. И по данным источников РБК, 20 мая обыски прошли в самом институте. Детали неизвестны. Источники газеты, близкие к этому научному учреждению, связали задержание Светланы Месяц с бывшим главой Института философии Анатолием Черняевым. По их данным, он написал заявление в полицию по поводу выделения институту государственных грантов. Так или иначе, конфликты вокруг Института философии последние годы часто попадают в информационное поле, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
5: Споры про Институт философии идут, наверное, уже последние годы 2-3, идут многочисленные утечки в телеграм-каналах, и для остальной аудитории, собственно, предмет спора не слишком очевиден. То, что представители охранителей так или иначе пытались зайти в этот институт и предъявляли претензии, там, это довольно очевидно. За что спор, за статус, за недвижимость, за какие-то финансовые потоки, не вполне понятно, но любой институт находится всегда в зоне уязвимости, потому что любые как бы грантовые исследования, они могут быть очень двойственно часто интерпретированы. Подчас их мало кто читает, кроме правоохранителей, которые ищут, что не так. Но Институт философии за последние там года 3, наверное, в Телеграме один из лидеров по упоминаемости. Поэтому то, что существуют какие-то интересанты, которые, по крайней мере, создавали вокруг института негативный фон и пытались влиять на кадры, это довольно очевидно, хотя, собственно, в чем приз и в чем актив, до конца мало кто разобрался.
3: Громкий скандал вокруг Института философии Иран разгорелся в 2021 году, когда во главе его назначили Анатолия Черняева. Ученые тогда выражали недовольство этим кадровым решением. Черняева назначили вместо академика Андрея Смирнова, который 6 лет возглавлял институт. После протеста сотрудников через 2 недели решение о назначении отменили. В Рио руководителя назначили академика РАН Абдусалама Гусейнова. А Смирнов стал в Рио первого заместителя директора по научной работе. В 2023 году Черняев, который в то время еще оставался научным сотрудником Института философии Иран, покинул его. Связано ли это с нынешним делом, неясно. Предстоящие 1,5 месяца будет идти следствие. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже уже не будет. Так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов и прочих устройств нагревания табака. Это при том, что федеральный закон о наделении регионов таким правом еще не принят и дошел только до второго чтения. А ПРО-Россия направила президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это? Евгений Перельчук подробнее.
6: Как считают в опоре России, из законопроекта о лицензировании табачной торговли следует убрать норму о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В противном случае есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. Проще говоря, в одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, в третьем только из-под полы. Как считает владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука, все эти рассуждения законодателей и профильных ассоциаций можно сравнить с попыткой сделать горячо или холодно рынку, который легально уже не существует.
7: Если говорить про в целом запрет вейпинга, мы уже множество раз обсуждали, что ключевое здесь – это уход в черную зону, в неконтролируемую ситуацию государства. То есть, если так или иначе мы можем более-менее это дело контролировать, поступление акцизов такое-то и прочее, то если все вне закона, все продается из телеграм-каналов, из-под полы, как это происходит в Казахстане, абсолютно непонятно объемы и прочее. Есть очень важный нюанс, связанный с жидкостями. Сейчас нет ни одного белого производства жидкости для вейпинга. Они были и перестали существовать примерно год-два назад, когда ввели заградительный акциз 90% от самой цены. 2100 рублей продаешь жидкость, из них 1800 рублей – это акциз.
6: Обыватель может спросить, как же так? Я вижу, что айкосы, стики и одноразки продают на каждом шагу. Однако почти наверняка это все нелегальщина. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкосов и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60%. Или даже на все 90%. Продолжает бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов ZenMod Василий Соколов.
8: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Решили запретить товар этот продавать, полностью убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного. Товар, он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, а когда по факту 20-миллилитровая. Сейчас продают вон конструкторами, как ароматизатор. Позже уже добавляют никотин, что запрещено законом, и сам этот никотин, с него не уплачен акциз. Просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
6: В Пермском крае, где запрет на продажу вейпов ввели еще в начале весны, бизнес приспособился. Запрещенная теперь продукция продается, как и раньше. Только товар оформляется как подарок или формально арендуется. Власти Пермского края действовали превентивно, вперед федерального закона, используя юридические лазейки, говорит главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
23: Поскольку лицензию на розничную торговлю выдают региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензия есть, но только на табак, сигары, а вейпы нельзя.
24: Главный аргумент бизнеса – то, что запреты спрос не уберут, а перегонят в серый рынок.
23: Это ерунда же, потому что рынок уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
6: Не только одна Россия не знает, что делать с вейпами. По всему миру сколько стран, столько и различных мер. В США Управление по санитарному надзору определило системы доставки никотина как табачные изделия, а значит, продажа разрешена только с 21 года. В ЕС введены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку. С 23 года по всему Евросоюзу запрещено использование ароматизаторов. В Бельгии полностью запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. В Великобритании с осени введут дополнительный налог на вейп-устройства. А в Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Наказание вплоть до тюремного заключения на 10 лет. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: А сейчас строго по делу. Гость Бизнес ФМ, заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соленников.
25: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
9: Здравствуйте. У нас в студии заместитель генерального директора корпорации малого и среднего предпринимательства, корпорация МСП, так все ее знают в бизнесе, Денис Солянников. Здравствуйте, Денис.
10: Здравствуйте.
9: Естественно, говорим о положении в малом и среднем бизнесе. Оно именно в этом году изменилось не к лучшему, после, там, наверное, десятилетия очень бурного роста. Корпорация МСП – это один из основных институтов развития, функция которого – обеспечить меры поддержки, льгот для малого и среднего предпринимательства. Ну, в том числе, вы ведете и статистику. Какой статистикой вы располагаете вот сейчас, актуальной?
10: Если говорить про именно сектор малого и среднего предпринимательства, понятно, что малый и средний бизнес вообще очень сильно интегрирован во все сегменты экономики, но при этом, к счастью, коллеги из субъектов малого и среднего предпринимательства умеют очень быстро адаптироваться к изменениям, которые происходят на рынке, в том числе к выстраиванию новых кооперационных цепочек. Во многом мы продолжаем все еще наблюдать рост сегмента малого и среднего предпринимательства.
9: В числе, да?
10: Да,
9: потому что тут очень важно разобраться в показателях.
10: Все правильно, в количестве. По итогам прошлого года прирост малых и средних компаний составил порядка 250 тысяч. В текущем году мы видим, что этот тренд продолжается. Но, конечно же, есть и определенные структурные изменения с этим связанные. То есть это структурные изменения в секторе малого и среднего бизнеса, так же, как и во всей экономике. Драйвером роста для числа предприятий становятся в первую очередь компании в сфере производств, обрабатывающих, в сфере туризма, научно-технической деятельности, логистики. Ну и здесь, на самом деле, стоит отметить вклад государственной поддержки, которая дает большой эффект за счет того, что в первую очередь сформирована так называемая адресность этой поддержки. Государственная поддержка нацелена именно на эти отрасли для того, чтобы они развивались, на так называемые отрасли экономики предложения.
9: То есть вот эти отрасли, они обладают дополнительными правами на получение разного рода преференций.
10: С точки зрения именно мер государственной поддержки, эти отрасли являются в настоящий момент приоритетными, в этом смысле вы правы.
9: Ну, то есть там есть и особые налоговые режимы, что не относятся уже к вашей деятельности, а по линии мер предоставления той поддержки, которую корпорация МСП предоставляет, здесь тоже эти отрасли находятся в каком-то приоритете? Или для корпорации МСП уже, в общем, все малые и средние предприниматели равны?
10: Если говорить про вот именно наш фокус, да, мы, конечно же, стараемся поддерживать максимально широким образом всех предпринимателей, но отдельно мы фокусируем самые наши эффективные инструменты вот именно на таких отраслях экономики предложения, которые как раз дают наибольший вклад в развитие экономики, с одной стороны, с другой стороны, имеют потенциал к тому, чтобы продемонстрировать рост производительности труда, что сейчас является также значимым приоритетом. Ну и в целом направлены на формирование определенного технологического суверенитета в нашей стране, в принципе, развитие научно-технической отрасли, которая сейчас является главной с точки зрения приоритетов.
9: Мы сейчас вернемся вскоре и постараемся рассказать нашим слушателям, в числе которых очень много как раз представителей малого и среднего бизнеса, как все это конкретно работает, потому что не все знают, и а некоторые опасаются. Но прежде все-таки о цифрах. Вы сказали сейчас о росте. Есть ли сейчас в вашем распоряжении на данный момент какие-то данные, которые, ну, там, характеризуют более точные показатели, такие как оборот по счетам предприятий малого и среднего бизнеса или там объем налогов, которые они платят? Или статистика с этим будет позже? Она более говорящая, потому что количество иногда говорит о том, что люди дробятся просто-напросто, о чем мы тоже слышим от наших спикеров и представителей бизнеса.
10: Это справедливый комментарий. Вместе с тем необходимо отметить, что статистику формируют налоговые по итогам сдачи годовой отчетности. Она появляется несколько позже. Информация о том, какие в итоге компании, в каком объеме они продемонстрировали приросты в части оборота, в части численности занятых и так далее. При этом мы можем говорить о том, кто входит в периметр, наверное, мер поддержки, которые мы оказываем. И вот этой статистикой я, конечно же, могу поделиться. Если, например, взять 2026 год, то получателями поддержки стали порядка 140 тысяч предпринимателей. Это вот субъекты малого и среднего бизнеса и сам занятый.
9: Это уже за 2026 год, за фактически первый квартал,
10: да,
9: скорее
10: да,
9: всего.
10: За, ну, да, ну, это 4 месяца 2026 года. Если говорить о в целом числе предприятий, которые вообще получили поддержку. Есть так называемый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки. Его также ведут наши коллеги из ФНС. С 2020 года 3,3 миллиона компаний поддержку различную получили. Фактически каждый второй малый и средний бизнес в стране так или иначе поддержкой государства пользовался. По сравнению с прошлым годом, вот если взять эту цифру 140 тысяч компаний, мы видим, что есть определенный даже прирост в части востребованности мер поддержки. Плюс 10 тысяч компаний год к году поддержкой воспользовались. Если говорить про структуру тех мер, которые мы оказываем, Здесь стоит отметить финансовую поддержку 18%, то есть каждый пятый предприниматель финансовой поддержкой воспользовался. Каждый седьмой 15% прибегнули к образовательным вещам, связанным с развитием бизнеса, со стартом, с масштабированием и так далее. Порядка 10% использовали различные информационные меры, ну и около 1% МСП пользовались имущественной и инновационной поддержкой. Если говорить про востребованность именно вот в части информационной поддержки по консультациям различным, мы видим то, что самая популярная тема — это, конечно же, финансовая поддержка, получение гарантий поручительств.
11: То есть информационная поддержка — это как получить финансовую поддержку.
10: Все правильно. Где взять кредит? Как воспользоваться поручительством? Как применить какой-то льготный налоговый режим? Как получить льготную ставку по кредиту? И так далее. Отдельная тема — это, конечно же, как принять участие в различных образовательных мероприятиях, как получить информацию о том, как, собственно, стартовать бизнес и так далее. У нас в этом смысле существует такая удобная цифровая платформа, но я чуть позже про нее расскажу. Что касается видов деятельности, понятно, что торговля лидирует, но при этом ее доля вот именно в части обращений постепенно сокращается. Если раньше это было примерно 35% торговых предприятий из тех, что к нам обращались с различными вопросами, то сейчас их стало около 27%. Ну, это как раз вот к тому вопросу, который мы ранее обсуждали.
11: На ваш взгляд, а может быть, есть об этом и какие-то сведения, какая часть, какая доля предпринимателей из области малого и среднего бизнеса знают, на какие меры государственной поддержки они имеют право претендовать? Все ли вообще об этом знают? А второй вопрос. Зная, многие ли готовы обращаться за этой помощью?
10: Значит, я, наверное, с ответа на второй вопрос. Ну, если ты, очевидно, знаешь, что тебе положено и что ты можешь получить, то почему бы за этим не обратиться, если это дает тебе какую-то выгоду в части твоих экономических показателей, дает возможность нарастить оборот, дает возможность получить более дешевый кредит или вообще, в принципе, его
11: бюрократия,
10: получить.
11: Бюрократия.
10: Справедливо. Вместе с тем, как раз здесь вот мы подходим
11: бюрократия к вопросу. Бюрократия и ответственность. Здесь мы, так сказать, вот прямо сейчас на этой неделе наблюдаем там пример достаточно красноречивый, не из области деятельности вашей, из области деятельности социальной поддержки, но вот там женщину, которая социальный контракт заключила с органами соцподдержки, значит, она 3 месяца должна была получать не больше МРОТа, да, там выяснилось, что открывая бизнес, выяснилось, что она на 58 рублей больше в месяц получала, и ей статья по мошенничеству. Ее там чуть было на месяц в тюрьму не посадили, в общем-то, вытащили ее оттуда.
10: Понимаю. Вместе с тем, есть отдельные примеры, есть, конечно же, какие-то, назовем это, перегибы, да, в мерах поддержки и так далее.
11: Точнее, в мерах ответственности, да, за получение поддержки. Но это летает в воздухе. Два момента. Во-первых, знать. Во-вторых, оценить масштаб бюрократических, естественных бюрократических барьеров, которые, потому что, действительно, получая те или иные государственные деньги, ты должен доказать, что ты, так сказать, имеешь на них право и что ты правильно ими воспользовался. Ну и третья ответственность потом за это. Это преамбула, а теперь я вам слово.
10: Если говорить про то, чтобы меры поддержки были наиболее доступны, полезны предпринимателям, да, и чтобы это было абсолютно открыто и прозрачно, это наша была одна из основных задач, которые мы преследовали, когда в 2022 году создавали цифровую платформу msp.rf. А мы постарались вот все те меры поддержки, то, о чем вы сейчас говорите, когда там есть какие-то потенциальные там перегибы и так далее, мы постарались цифровизировать все меры поддержки и увести их в онлайн. Для того, чтобы предприниматель видел, во-первых, абсолютно зряче все требования, которые к нему предъявляются, чтобы он мог ими воспользоваться в цифровом режиме, и чтобы вот именно сама процедура, она была максимально для бизнеса прозрачна. Чуть-чуть расскажу про цифровую платформу. Это как бы не просто агрегатор мер поддержки, это такая цифровая экосистема. Мы постарались туда заложить самые, ну вообще, в принципе, все меры поддержки, которые сейчас есть на рынке, но при этом сделать их адресными для того, чтобы как раз вот то самое информирование, про которое вы сказали, чтобы оно до предпринимателя доводилось. Мы сделали так называемый цифровой профиль предпринимателя. То есть автоматически, когда предприниматель регистрируется на цифровой платформе, цифровая платформа собирает данные, порядка 2000 различных данных о предпринимателе из различных источников, открытых и закрытых.
11: Цифра 2000 шокирует. Ни один человек про себя столько не знает, я боюсь.
10: В разных системах есть большое количество информации. В любом случае, вся эта информация, она собирается, и адресным образом сразу же предпринимателю предлагается, какие меры поддержки ему доступны. Причем не только на федеральном уровне, но и как бы на региональном. Потому что меры поддержки у нас собраны практически...
11: То есть, грубо говоря, у него загораются такие зеленые лампочки. Вы можете обратиться за тем,
10: и желтые загораются, что если вы, там, например, там, станете малотехнологической компании, или там немножко там нарастить оборот, или что-то сделать со своей численностью и так далее, то есть какой-то вот фактор существует, то вы можете претендовать еще вот и на такие вот меры поддержки.
11: Извините, а вот для того, чтобы попасть в этот реестр, для того, чтобы наблюдать, сдать всю свою информацию, да, естественно, потом наблюдать, тебе будут сообщать, вы имеете право на то-то и на то-то. Многие ли решаются на это? И так все, в общем-то, перед ФНС?
10: Немало. Все открыто. Ну, перед ФНС уже все открыто, так или иначе. И за счет того, что цифровизация повальная, можно сказать то, что предприниматель нет какой-то сложности с тем, чтобы зарегистрироваться на цифровой платформе. Там, конечно же, привязываются там аккаунты из госуслуг и так далее. Всего за время работы цифровой платформы на ней зарегистрировалось 1,6 миллиона предпринимателей.
11: Ничего себе! А сколько она уже работает?
10: С 22 года. Там 1000 мер поддержки различных присутствует. И, собственно, эти меры поддержки недоступны. Когда мы ее создавали, мы также подумали о том, что есть схожие меры поддержки в разных регионах, в разных субъектах Российской Федерации, в рамках которых предъявляются различные требования к предпринимателям. То есть суть поддержки одна и та же, но требования как бы разные. И поэтому мы постарались превратить цифровую платформу не только вот в какую-то, да, цифровую экосистему, но и сделать ее таким единым стандартом предоставления услуг бизнесу по стране. Мы совместно с региональными органами власти, с Минэкономразвития России, привели к единому знаменателю порядка 10 вот наиболее востребованных мер поддержки. Это микрозаймы, это маркетинговые услуги, это финансовая моделирование, составление бизнес-планов и так далее. И за счет вот этих вот стандартов мы постарались сделать единые прозрачные требования для того, чтобы предпринимателю их как бы транслировать, и предприниматель их ими мог воспользоваться в цифровом режиме. При этом как раз вот этот цифровой профиль, про который я сказал, да, где там 2000 данных собирает, предприниматель, регистрируясь, может им воспользоваться. Порядка миллиона раз им уже предприниматели воспользовались на цифровой платформе, и вот как раз из этих вот всех мер поддержки ему сразу же предлагается, что ему может подойти. И самое главное, что подача заявок также вся цифровизирована и идет она через цифровую платформу. Как и обязательство органов власти по обратной связи относительно той или иной заявки.
13: Строго по делу на Бизнес FM.
12: С заместителем генерального директора корпорации МСП Денисом Солянниковым беседует главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Одним из пионеров мировой индустрии развлечений был Финиас Барнум. В 1842 году он купил американский музей в Нью-Йорке и построил бизнес на демонстрации артефактов и живых диковин. Самым прибыльным экспонатом стал карлик-генерал Том Там, ростом 98 сантиметров. Через 10 лет Барнум увлекся вложениями в недвижимость и обанкротился, лишившись дома и состояния. Оказавшись на дне, Барнум стал выступать с лекциями о трезвости и искусстве добывать деньги и дождался второго шанса. Объединившись с Джеймсом Бейли, создал так называемое величайшее цирковое шоу в мире с труппой в 860 человек. Умер миллионер Барнум в 1891 году в статусе легенды американского шоу-бизнеса. Говорят, что даже в последний день жизни он интересовался кассовой выручкой цирка. Вторая попытка на Бизнес FM. Валюты.
14: Тала стала официальной валютой независимого государства Самоа в 1967-м, заменив местные и новозеландские фунты, которые ходили в стране до этого. Название основных и разменных денег республики Тала и Сена – это на самом деле саманские варианты произношения доллара и цента. Тала в несколько раз дешевле американской валюты.
13: Валюты на Бизнес FM. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. Киев ударом по Старобельску подорвал политическое урегулирование конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России, передает ТАСС. Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта, говорится в заявлении. Отмечается, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Виновные понесут неотвратимое суровое наказание. Снисхождение не будет никому, указали в российском дипведомстве. Правительство Венгрии вводит запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Он не привел подробностей о причинах принятых правительством решений. Одним из основных рисков для развития в стране технологий искусственного интеллекта Банк России считает вероятность его слишком сильного регулирования. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России, передает Интерфакс. Финансовая сфера очень продвинутая с точки зрения искусственного интеллекта. Здесь, конечно, очень важно просто не поставить эти барьеры. Мы предпочитаем, честно говоря, мягкое регулирование, добавила глава Банка России. Директор национальной разведки США Тулси Габбард покинет этот пост 30 июня, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп. Он добавил, что решение Габбард вызвано тяжелой болезнью ее мужа. По словам американского президента, исполняющим обязанности директора национальной разведки, после ухода Габбард станет ее первый заместитель Аарон Лукас. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Руководители Центробанка в шоке от цен на квартиры. Глава аналитического департамента ЦБ Данилов признался, что не знает, сколько же нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры. Риэлторы подтверждают падение спроса на новостройки. Так сколько же надо зарабатывать, чтобы взять сейчас ипотеку? И доступна ли она ведущим сотрудникам Центробанка? Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды

0: А сейчас о продолжении программы «Строго по делу». Гость «Бизнес ФМ», заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Олейников.
1: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
2: Как мы выяснили чуть раньше, одна из форм поддержки, которая оказывается, это информационная. Но, как вы сами рассказали, в плане информационной поддержки люди как раз интересуются, как им попасть туда, чтобы получить все-таки деньги. Давайте немного про деньги расскажем. Какие наиболее эффективные, массовые, ну, именно денежные формы поддержки, которые оказывает корпорация МСП?
3: Ну, здесь стоит говорить не только о корпорации МСП, а в целом о всей структуре так называемой национальной гарантийной системы, в которую входит и корпорация МСП, и банк МСП-банк, и региональные гарантийные организации. В первую очередь, вся государственная поддержка сейчас она направлена вот на качественное развитие сегмента малого и среднего бизнеса и его трансформацию. Мы вот фокусируемся на отраслях экономики предложения. Это как раз производство, малотехнологические компании, легкая промышленность, логистика, туризм и так далее. Если говорить про этот год, вот за 26-й, в первом квартале объем поддержки финансовой, которая до бизнеса была доведена, составил 171 миллиард рублей. Из них 70% вот этого объема было привлечено неторговыми малыми компаниями, которые обеспечивают развитие промышленного потенциала, информационных технологий и так далее.
2: 71%.
3: Да, и 70% из 170 миллиардов рублей – это неторговые компании. Это за первый квартал. То, что
2: можно
3: мы...
2: здесь остановимся? Вот, да, конечно. Вопрос я уже как бы и раньше задавал. Очевидно, что если такое соотношение, при том, что в принципе в малом-среднем бизнесе торговых компаний по количеству, наверное, гораздо больше. А вот меры поддержки гораздо больше получают производственные, научно-технологические и там, научно-исследовательские. Очевидно, видимо, у них есть преференции. И если они смогли их доказать через 2000 показателей, которые зарегистрированы, у них загорается зеленая лампочка гораздо быстрее, чем у представителей других секторов. Вот как это работает?
3: Это работает так, что мы смотрим на то, чем непосредственно компания занимается, на ее коды деятельности основной, на те проекты, которые она реализовывает. Это, на самом деле, достаточно широкий сектор малого и среднего предпринимательства. Действительно, существуют отдельные отраслевые специальные программы. То есть у нас есть общие программы, которые...
2: И что они получают?
3: Которые доступны всем, да, есть отдельные отраслевые.
2: Отраслевые, очевидно, вносят очень большой вклад.
3: Очевидно,
2: и что они получают?
3: Очевидно. Мы реализуем порядка 12 различных отраслевых программ. То есть, в первую очередь, это программа поддержки малых технологических компаний. То есть, это кредитование, поставки, ключ минус 7%. Оно доступно следующим компаниям. Порядка 20 миллиардов рублей в этом году мы до малых технологических компаний доведем. Реализуем, естественно, совместно с коллегами из Минэкономразвития России. Здесь субсидируется ставка. Например, для производителей станков, то есть станкоинструментальная отрасль, и для производителей промышленных роботов. У нас тоже есть отдельная программа. Там порядка 10 миллиардов рублей доступна предпринимателям. Эту программу мы реализуем с коллегами из Минпромторга. В рамках нее предприниматели могут получать кредиты по ставке там, 5% в первый год, ну и дальше там она считается по определенной
2: вот
3: формуле.
2: Скажите, чисто практически, как это происходит? Вот, допустим, предприниматель, который находится в этих сферах, он зарегистрировался на вашей цифровой платформе, все аккаунты у него туда привязаны, вся информация о нем есть, то есть он должен достичь каких-то критериев, да, соответствовать им,
3: но
2: и
3: если...
2: потом у него загорается зеленая лампочка. А что он дальше должен сделать, чтобы вот получить этот самый льготный кредит по ставке ключ минус 7?
3: Это
2: же
3: этого...
2: чудесная цифра,
3: да,
2: цифра на данный момент.
3: Цифра,
2: да,
3: на настоящий момент прекрасная, мы согласны. И видим большой спрос, на самом деле, этот инструмент. Что здесь хочется отметить? Вся подача заявки происходит в цифровом онлайн-режиме. Соответственно, предприниматель регистрируется на цифровой платформе, там есть специальный сервис подачи заявки на льготное кредитование для малых технологических компаний. Он должен соответствовать нескольким критериям. Первое – быть малой технологической компанией. Второе – иметь потенциал к росту, то есть он должен за последние несколько лет демонстрировать устойчивый рост выручки, там порядка 10% за последние 3 года.
2: В течение 3 лет?
3: А, в течение 3 лет, да.
2: На старте такой на, кредит
3: на
2: получить
3: старте,
2: нельзя.
3: На старте есть другой инструмент поддержки, про это я сейчас тоже расскажу. Зависит все от этапа. Здесь, скорее, я говорю про малые технологические компании, которые имеют потенциал к росту и в которые, вкладывая, условно, рубль государственных средств, можно получить достаточно высокий эффект с точки зрения их эффективности, производительности труда, создания новых производств, увеличения выручки и так далее. Собственно, он подает заявку через цифровую платформу, дальше она попадает в банк, и дальше уже банк начинает отрабатывать эту заявку, осмотрев, что она соответствует всем критериям, хотя на самом деле вот основные все критерии проверяются еще на старте, когда он только заводит заявку в систему, что он является малотехнологической компанией, что у него там правильный АКВЭД и так далее. После этого банк его смотрит, взаимодействует с ним, он также в онлайне через свою систему, структурирует сделку и принимает решение относительно того, какую сумму там предприниматель там заявил и сколько ему в итоге готовы предоставить поддержки.
2: Понятно, что корпорация субсидирует процентную ставку. Банк, который выдает кредит, он требует в то же время какие-то залоги, ну, в общем-то, обычные коммерческие

0: банковские механизмы, как правило, в этом тоже задействованы?
1: Конечно же, банк смотрит на кредитные риски в отношении той или иной компании. Конечно же, может попросить залог, но если говорить про залоговую поддержку, у нас есть другой инструмент, в принципе, корпорация, это гарантийный институт. Мы предоставляем гарантии поручительства по кредитам для малого и среднего предпринимательства. Это, на самом деле, наш один из основных инструментов, вот так называемые зонтичные поручительства, мы их даем. Они достаточно удобные, предпринимателю нет необходимости даже обращаться в корпорацию или куда-то еще, он может просто в банке сказать о том, что «Уважаемый банк, я бы хотел получить залог в виде поручительства корпорации МСП, и до 50% от суммы кредита нашим поручительством может быть покрыто».
0: Я здесь маленькую ремарку сделаю, потому что эта тема, на самом деле, давно звучит с того момента, как начало развиваться активно малое и среднее предпринимательство в области научно-технических разработок, а у них залога нет. Закладывать им нечего. Интеллектуальная собственность, которая ее оценить банк не может вообще. Если компания пока новая, даже если у нее есть патенты, их стоимость рыночная, очень сложно оценить,
1: да, особенно за сколько можно реализовать. Это же основной вопрос цены залога. И в этом смысле мы приходим на помощь. Если говорить про вот именно наш гарантийный инструмент, в этом году 133 миллиарда рублей поручительств, то есть это 260 миллиардов рублей кредитов, мы должны нашими поручительствами обеспечить, и это прописано в национальном проекте. Это наш как бы ключевой показатель, мы в это стремимся. Мы очень сильно упростили механизм, то есть раньше корпорация предоставляла вот гарантии поручительства в индивидуальном режиме, каждая сделка рассматривалась индивидуально и так далее. Мы от этого полностью ушли, мы сделали бесшовный механизм, когда единым окном выступает банк, комиссию за поручительство платит тоже банк, предпринимателю поручительство не стоит ничего. В целом, оно иногда происходит даже незаметно. Не все предприниматели знают, что они воспользуются нашим поручительством, но это наш вопрос, на самом деле, нам необходимо до коллег доводить информацию, мы стараемся. И всего 90 тысяч компаний уже воспользовались вот таким зонтичным механизмом предоставления наших поручительств.
0: Я знаю, что на самом деле мер поддержки, они измеряются там тоже сотнями, если не тысячами. Самые популярные, какие еще самые востребованные?
1: Продолжу про финансы говорить, потому что это сейчас наиболее актуально. Помимо того, что мы с вами обсуждали про отрасли, для нас еще важно поддерживать определенные территории. Мы в этом году запустили новый трек, это развитие моногородов и особых экономических зон через поддержку местного, малого и среднего бизнеса. Есть список из там около 20-30 моногородов, в которых достаточно высокий уровень безработицы. На эти цели в этом году мы 1 миллиард рублей направим кредитной поддержки, там ставка 6% для инвестиционного, 10% для оборотного кредитования. Конечно же, если спрос будет выше, то мы будем целиться в то, чтобы сделать большие объемы. Если говорить про лизинг, у нас есть еще дочерняя лизинговая компания. В ней мы предоставляем льготный лизинг по оборудованию. Это оборудование это российское или зарубежное. Если это российское, то ставка лизинга 6%. Если это зарубежное, это 8%. Это не лизинг транспортных средств. Мы именно целимся в первую очередь в оборудование. Еще один важный момент – это какая доступна поддержка именно финансовая для компаний ранних стадий. Есть такая система государственных микрофинансовых организаций. Это не классические микрофинансовые организации, когда там ставка условно может быть
0: до бесконечности,
1: 100% годовых. Нет, такого, конечно, нет. Это государственные микрофинансовые организации. Это, как правило, микрозаймы на суммы до 5 миллионов рублей, то есть не какие-то сверхъестественные деньги, но там достаточно льготная ставка. И ставка там зависит от региона к региону, она может варьироваться и там быть 3%, 5%, 7% и так далее. И самое главное то, что вот в этой вот части, в сегменте микрозаймов, мы сделали прям полноценный сервис на цифровой платформе онлайн-подачи и получение денег через цифровую платформу МСПРФ. Можно подать свою заявку на микрозайм на там 4-5 миллионов рублей, поставки 3-5% через цифровую платформу, и микрофинансовая организация обязана взаимодействовать с предпринимателем через цифровую платформу, говорить ему о статусе рассмотрения, сообщать ему там, о принятом решении, там, позитивном, отрицательном, о необходимости доработки документов и так далее. И самое главное, что микрозаймы, они как раз доступны предпринимателям ранних стадий, и еще они могут быть зачастую обеспечены поручительствами. И поручительствами со стороны другой системы, так называемых региональных гарантийных организаций. То есть есть небольшие тоже гарантийные фонды, где-то они более крупные, когда они тоже дают свои поручительства по кредитам в банках, и плюс они еще могут обеспечивать эти микрозаймы. То есть, условно, предприниматель через цифровую платформу может взять там займ 5 миллионов рублей по ставке 5-7% и обеспечить его на 50% поручительством гарантийной организации, тем самым закрыв свою потребность в оборотных средствах там на год, на полтора, на старт своего бизнеса.
0: Мы много говорили сейчас о том, что преференциями пользуется определенный список отраслей. Ну, а если взять простого человека, селлера, малого предпринимателя или там владельца мастерской или салона красоты, в общем, не из сферы вот этого экономики предложения. Для них существуют меры поддержки или они, пускай, выкарабкиваются и растут самостоятельно?
1: Ну, нет, конечно. Мы, коллег, стараемся никого не бросать. Мы все-таки корпорация МСП. Вот. У нас есть приоритеты, как я сказал, да, есть отраслевые вот важные программы. Но вот самый широкомасштабный инструмент, доступный бизнесу, это зоничные поручительства, про которые я говорил. Там есть приоритетные направления в зоничных поручительствах, есть даже специальные отдельные лимиты, выделенные под различные приоритетные направления. Но если говорить вот про широким образом всех предпринимателей в сфере услуг, в сфере торговли, да, там в том числе, например, кроме розничной, там, наверное, мы больше там как бы целимся в оптовую торговлю и так далее, мы никаких ограничений здесь не устанавливаем. И, соответственно, предприниматель может прийти в банк, получить кредит с нашим поручительством, повысить вероятность его
0: одобрения. У него те же условия, что для предпринимателей из вот этой приоритетной сферы.
1: С точки зрения поручительства условия все как бы единые.
0: То есть им недоступны такие льготные кредиты?
1: Ультральготные отраслевые вот как бы кредиты в настоящий момент им не всегда доступны. Есть специальная программа, вот так называемое стимулирование кредитования. В рамках нее предприниматели могут получать инвестиционные кредиты. То есть если ты, допустим, торговое предприятие, но ты хочешь реализовать какой-то определенный инвестиционный там проект, запустить какую-то там, ну, например, какую-то линию все-таки, да, для себя, начать производить, например, пищевую продукцию для там своей там небольшой сети там магазинов или что-то подобное, то ты можешь такой кредит на инвестиционные цели со стороны банков привлечь.
0: Да, понятно.
1: И он будет по льготной ставке. Эта
0: Ясно.
1: Ставка, она будет ниже, чем ключ.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С заместителем генерального директора корпорации МСП Денисом Солянниковым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Знай меру. Ши, так называемый двойной час. Традиционная мера времени в Китае. 1/12 суток. Сотая часть суток раньше называлась поднебесной К и составляла 14,5 минут. Сегодня К стала равна 15 минутам и превратилась в 1/96 часть суток. Это время, за которое китаец выпивает одну чашку чая. Знай меру на Business FM.
3: А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM», заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Солянников.
2: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
0: Когда была льготная ипотека, бывали ситуации, они просто повторялись раз за 3 месяца. У банков заканчиваются лимиты. Вот заявки есть, они соответствуют критериям, но лимитов больше нет. А у вас бывает, что лимиты исчерпаны, и надо подождать, пока придут очередные транши по госпрограммам, под те или иные вот эти меры поддержки.
1: Так бывает, наверное, но такого эффекта, что, условно, там спрос 10-кратно превышает предложение, нет, такого мы в настоящий момент со своей стороны не видим. При этом, конечно, лимиты там в определенный момент могут закончиться, условно, там в октябре, в ноябре, ближе к концу года, и это нормально. Но они достаточно быстро раскрываются в следующем году. Если говорить про вероятность того, что вдруг окажется такая ситуация, что предпринимателю там будут поднимать ставку по кредитам или что-то подобное из-за того, что кончились как бы деньги на субсидирование, ну, нет, такого не будет, потому что в любом случае все кредитные программы в настоящий момент они привязаны к ключевой ставке. Это всегда расчет ставки для предпринимателя по формуле, там, ну, я вам называл ключ -7%. Но если ключ пойдет вниз, то ставка, соответственно, будет уменьшаться.
0: Ну, понятно, размер субсидирования остается
1: прежним. 7%, да. И за счет этого как раз есть точное понимание того, сколько денег необходимо для того, чтобы предприниматели продолжать поддерживать в тех кредитах, которые они уже взяли.
0: Знаете, с кредитом есть вот такая вещь. Ставка-то начисляется на остаток. Предприниматель, который получил такую форму поддержки, наверное, должен очень строго соблюдать график платежей. А если он не уложился, если он попал на какие-то штрафные санкции, в общем, остаток уменьшается не в соответствии с планом платежей, соответственно, проценты выше. Что с ним будет?
1: Здесь, наверное, стоит отметить, что это Не имеет значения, какой кредит, льготный или коммерческий, по обычной рыночной ставке или нет.
0: Не, но он попадает сразу на коммерческую
1: повышение ставки?
0: Ставку?
1: Нет,
0: да.
1: нет, не всегда. То есть, одно
0: то есть просрочка... он, не, допустим, не выполнил график платежей. Это же увеличивает размер обязательств, ну, как бы, государства, потому не что совсем... у него остаток больше, чем должен был быть бы к данному моменту.
1: Согласен. Вместе с тем, ну, есть всегда определенный буфер на вот такие, как бы, кейсы. Но необходимо понимать, что вот к увеличению ставки может приводить неисполнение обязательств, которые на себя предприниматель взял при получении меры поддержки. Обязательства с точки зрения именно государства, что важно. Ну, условно, предприниматель, вот, беря кредит по программе поддержки высокотехнологичных компаний, привлекая кредит по ставке существенно ниже рыночной на 10, 12, там, 15%, он как бы обязуется, что в течение там, следующих вот, 3 лет, что у меня есть кредит, я выручку свою буду наращивать. Ну, потому что я плечо привлек, достаточно льготное, значит, у меня есть определенное конкурентное преимущество, и я буду расти. Или же, например, что он численность не будет сокращать людей. Такая опция тоже существует. А если он вдруг начинает как бы это делать, сокращать численность, там, снижать свою выручку и так далее, то, конечно же, здесь государство имеет полное право, да, поднять ему ставку.
0: И отзывается,
1: он
0: отзывается.
1: Нет, кредит не отзывается, он попадает просто на коммерческую ставку.
0: Ну, на коммерческую ставку, да. Отзывается поддержка.
1: Отзывается, да. Поддержка, справедливо. Если же мы говорим про уже неисполнение его обязательств с точки зрения вот платежей, ну, естественно, мы всегда как бы понимаем, что кредит сопряжен с риском. Какое-то количество предприятий не справляются с той финансовой нагрузкой, которую на себя берут. Что-то неправильно рассчитали, изменилась конъюнктура рынка и
0: ну,
1: так
0: вот
1: далее.
0: Что им за это будет?
1: Ну, здесь разные ситуации возможны. Реструктуризация в первую очередь. Ну, по крайней мере, по нашим кредитам мы целимся в то, чтобы банки лояльно как бы старались смотреть и реструктурировали кредиты, уводя их там вправо, предоставляя предпринимателю чуть больше времени на то, чтобы расплатиться по своим как бы обязательствам и так далее. Я бы даже сказал, мы требуем от банков это. А есть специальные законодательные акты, которые вот не так давно выходили, то есть это когда возможность применить кредитные каникулы на полгода для того, чтобы там в течение этого периода времени не платить по кредиту.
0: Ну, это отдельные только категории имеют.
1: Отдельные категории, но все равно как бы этот инструмент, он существует. Ну и глобально никакой банк в настоящий момент с учетом экономической ситуации не нацелен на то, чтобы выводить компании в дефолтные какие-то стратегии, взыскивать с предпринимателей по максимуму и так далее. И мы тоже, конечно же, со своей стороны, потому что мы, по сути, поручаясь за предпринимателя, мы, естественно, рискуем
0: деньгами,
1: да, государственными. Вот. И поэтому мы стремимся на то, чтобы банки как можно в большем объеме кредит реструктурировали, рефинансировали, уводили его вправо. Отсутствие возможности справиться с текущими обязательствами и платежами не является причиной для того, чтобы ему ставку поднять. Обычно это является причиной для того, чтобы ему лимит, например, банк обрезал с точки зрения его кредитного риска, там, не дал выбирать новые транши, ну, если он идет в какой-то более такой негативной стратегии, попросил кредит вернуть, или начал заниматься вопросами там дополнительного залога для того, чтобы ему раскрыть там новые транши и так далее. В любом случае, с точки зрения ставки, мы старались не закладывать такую историю, что если вдруг у предпринимателя возникнут проблемы, то ему нужно резко ставку поднять, создать ему еще больше трудностей в ведении его бизнеса. Нет, ни в коем случае.
0: Есть ли злоупотребление при получении предпринимателями тех или иных мер поддержки? И есть ли, на ваш взгляд, злоупотребление при борьбе с злоупотреблениями? То, чего больше всего боятся предприниматели, это общий страх, что если ты получаешь государственные деньги, то Бог его знает, кто тебе придет, с какой проверкой и как интерпретирует.
1: Если говорить про злоупотребление со стороны предпринимателей при привлечение ну, да. денежных средств. В любом случае, мы стараемся с ними бороться. Бывают злоупотребления, например, когда программа отраслевая, предприниматель, например, меняет свой вид экономической деятельности, подает заявление в налоговую, потом приходит, пытается получить кредит, получает его, и потом меняет вид экономической деятельности обратно, оказываясь не тем, кем он из себя, да, собственно...
0: С чем он подавался.
1: С чем он подавался, да. Ну, здесь мы определенные заглушки ставим, проверки, например, что у предпринимателя должен быть соответствующий код экономической деятельности в течение там, года, он должен быть предприятием, которое именно в этой сфере как бы занято.
0: А если нет, то просто отзывается.
1: Нет, то он не может получить поддержку, он не может взять этот льготный кредит. И вот таким вот образом мы стараемся вот там неприоритетные отрасли отсекать. Это с одной стороны. Если же говорить про злоупотребление со стороны борьбы с злоупотреблениями, но здесь...
0: Ну, вот случай, который на этой неделе, ну, по крайней мере, на меня произвел очень сильное впечатление, я о нем уже говорил.
1: Я понимаю.
0: Наши слушатели слышали.
1: В этом
0: как
1: смысле...
0: за 58 рублей в месяц, так сказать, статья о мошенничестве.
1: Мы тоже здесь как бы подходим под то, чтобы оставаться на стороне бизнеса. И в этом смысле мы стараемся...
0: Случаи, подобные тому, о котором я рассказывал, в вашей системе не случались, имели место?
1: Ну, с нашими мерами поддержки я, по крайней мере, об этом не знаю. При этом я что хочу вот здесь отметить. У нас есть так называемый сервис специальный, сервис 360. Этот сервис мы его запускали для того, чтобы помочь конкретному бизнесу в решении его проблем. Туда может предприниматель пожаловаться на какие-то злоупотребления со стороны, в том числе, налоговых органов, со стороны различных
0: правоохранительных
1: органов, со стороны проверяющих органов, которые там могут приходить и так далее. Число обращений на этот сервис, оно уже перешло рубеж 10 тысяч, а мы со своей стороны, как институт развития, выступаем как раз на стороне предпринимателя и стараемся где-то ему постараться помочь. Проговорить с тем или иным ведомством, разобраться в ситуации. У нас зачастую бывали кейсы, когда совместно с нашей работой отменялись какие-то штрафные санкции в отношении предпринимателей и так далее. Еще в этом году, например, в начале года большой проблемой стали задержки оплаты по исполненным договорам со стороны заказчиков. Угу. И на эту тему...
0: Очень популярная тема в той почте, которую мы получаем.
1: Да,
0: в том числе, в том числе, кстати, по региональному госзаказу.
1: Это заказчики не платят, да, и это проблема. На эту тему приходится больше 50% от общего числа обращений, и вот для решения этой проблемы на федеральном уровне был создан штаб во главе с министром экономического развития для мониторинга ситуации с неплатежами госзаказчиков. И в него вошли представители ФАСа, Минэка, казначейства, Банка России, корпорации деловых объединений. Он буквально вот совсем недавно начал так достаточно интенсивно работать, и есть такой в нем бесшовный механизм взаимодействия вот этих вот всех вовлеченных и заинтересованных сторон. Порядка миллиарда рублей задолженности в адрес МСП-поставщиков уже как бы было довезено, и его работа, она в настоящий момент продолжается. При этом мы, в принципе, да, ведем мониторинг закупок у малого и среднего бизнеса. Всего поступило около 1300 жалоб на общую сумму 10 миллиардов рублей и взыскано в пользу предпринимателей больше 7 миллиардов по 900 жалобам. Также есть отдельная тема с маркетплейсами, если мы говорим про вот такие обращения со стороны бизнеса. На нее приходится порядка 12% всех обращений, и для решения спорных вопросов мы как раз с маркетплейсами в плотном контакте стараемся решать, получать обратную связь по таким вопросам, как необоснованные штрафы, блокировки карточек, товаров и так далее. Ну и, собственно, многие эти темы, которые мы на сервис 360 получаем, мы их постараемся систематизировать и как-то концептуально решить вместе с коллегами из маркетплейса, в том числе на базе закона о платформенной экономике. Наверное, это основное, что хочется отметить. И если какая-то есть действительно проблема, если есть ощущение, что вот злоупотребление происходит со стороны вот тех, кто меры поддержки предоставлял, то, пожалуйста, сервис 360, пишите об этом нам. Мы постараемся с каждой проблемой индивидуально отработать. Сервис также доступен на цифровой платформе. Первой вот странице сразу же можно в него зайти.
0: Ну что ж, спасибо.
1: Спасибо.
2: Строго по делу на Business FM.
3: Заместителем генерального директора корпорации МСП Денисом Солянниковым беседовал главный редактор Business FM Илья Копелевич.
2: Классики в праве. Земля преткновения.
4: Бабушка моей тетушки отдала лужки во временное безвозмездное пользование крестьянам вашего дедушки. Крестьяне пользовались землей 40 лет и привыкли к ней как к своей.
5: Позвольте, драгоценный, вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушке, потому что лужки тогда были спорными.
2: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
6: В пьесе Чехова спор о клочке земли едва не разрушил почти состоявшийся брак. Герои еще не успели толком объясниться в чувствах, а уже выясняют, кому принадлежат лужки. Чехов, как всегда, точен. Земельный спор легко превращается из хозяйственного вопроса в личную драму. Конечно, сегодня подобный спор уже не решают через воспоминания о тетушках, дедушках и старых привычках. Право собственности на землю подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости. Чтобы понять, кто собственник участка, достаточно заказать выписку из ЕГРН. Но это не значит, что земельных конфликтов стало меньше. На практике чаще всего спорят не о самом праве, а о границах участка. Например, собственник неожиданно узнает, что его земля по документам пересекается с участком соседа. Такое бывает, если границы когда-то внесли в реестр с ошибкой. Если соседи готовы договариваться, вопрос можно решить мирно, провести межевание и подать документы в Росреестр. Но если согласия нет, спор уходит в суд. Там уже приходится разбираться, где на самом деле проходит граница, изучать старые планы, назначать экспертизу, смотреть, как участок использовался много лет, где стоит забор, постройки и даже как посажены деревья. Именно поэтому земельный вопрос лучше выяснять вовремя. Иначе можно оказаться в чеховской ситуации и вместо свадьбы получить спор о границах и землеустроительную экспертизу.
7: Классики в праве на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. К концу 18 века в Англии возник дефицит валюты, что было на руку фальшивомонетчикам. Справиться с ним помогли Джеймс Уатт, изобретатель парового двигателя, и предприниматель Мэтью Болтон. В 1788 году в Бирмингеме они основали монетный двор, где впервые был использован паровой пресс, который позволял чеканить ребристые монеты. Их было так трудно подделать, что придуманные Уаттом и Болтоном разработки использовались вплоть до 1971 года, а в 2011 году Банк Англии выпустил новую банкноту самого высокого достоинства – 50 фунтов стерлингов с портретами Уатта и Болтона на обороте. Культ наличности на Бизнес FM. Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суетиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка» уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Влекулеев. Президент России Владимир Путин заявил, что смысл создания программы «Время героев» был в том, чтобы привести во власть тех, кто знаком с проблемами людей. Президент на встрече с выпускниками программы отметил, что смысл был в том, чтобы дать людям с таким опытом возможность прийти на государственную и муниципальную службу в разных отраслях и производства, и управления. Восточный финансовый центр, который будет сочетать ряд прогрессивных и перспективных финансовых инструментов, намерен запустить в этом году на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба правительства России со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова. Восточный экономический форум в этом году будет проходить с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Кевин Орш приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы США. Срок действия полномочий предыдущего главы ФРС Джерома Пауэлла истек 15 мая, однако он продолжал работать в этом качестве до тех пор, пока Орш не принял присягу. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления. Модернизация была начата в августе 2024 года. Следующим после Ленинградского реконструируют Ярославский вокзал. Призовой фонд суперфинала Кубка России по футболу составит 151 миллион рублей. Финалисты «Спартака» Краснодар гарантированно заработают по 37 миллионов 800 тысяч рублей. Победитель также получит 75 миллионов 400 тысяч. Игра состоится 24 мая в Лужниках, напоминают РИА Новости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин обсудил с постоянными членами Совбеза удар украинских беспилотников по общежитию педагогического колледжа в ЛНР. Президент вновь назвал его терактом. По данным, на вечер пятницы пострадали 39 человек, шестеро погибло, продолжается разбор завалов, 15 учеников все еще не могут найти. Путин ждет от Минобороны предложение по ответу на этот удар. У директора Института философии РАН академика Гусейнова и еще ряда сотрудников прошли обыски по делу о переводах Аристотеля. Старшего научного сотрудника Светлану Месяца поместили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве и хищении 16 миллионов рублей. Свою вину Месяц не признает. На чем основано это дело? И бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. Обращение опоры России говорит, что это приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, где-то запрещена, что приведет к рассвету черного рынка. Законопроект сейчас проходит Госдуму. Сохранится ли там поправка о региональном регулировании вейпов? Подробности на Бизнес FM.
10: В
9: Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по Старобильскому колледжу в Луганской Народной Республике. Президент сообщил, что приказал Минобороны представить предложение ответа на удар по колледжу. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москве и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
10: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобильского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
9: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Позже президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, в ходе которого обсуждалась атака Киева на колледж в ЛНР. ООН решительно осуждает любые нападения на гражданское население, заявили в офисе генсека, комментируя удар ВСУ по колледжу в ЛНР. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета в ночь на пятницу, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушение очень сильное, и часть здания обрушилась, окна вылетели. Родители выкладывают в местные паблики фотографии своих детей с объявлениями о пропаже. По данным, на вечер пятницы 6 человек погибло, 39 пострадали, 15 пропали без вести. В ЛНР введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС продолжает разбор завалов, сообщил глава республики Леонид Пасечник. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки ВСУ на колледж в Старобильске, осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по студенческому общежитию. Сам факт удара по Старобильскому в Киеве подтвердили. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. Обыски и арест в Институте философии РАН. Кандидата наук Светлану Месяц заподозрили в хищении 16 миллионов рублей в рамках выполнения госзадания по переводу трудов Аристотеля. Вину она отрицает, защита говорит о технической ошибке, а СМИ рассказывают о давних конфликтах на почве кадровых решений в институте. Тему продолжит Диана Чубанова.
11: У сотрудников Института философии РАН прошли обыски по делу о переводах трактатов Аристотеля. Задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника Института Светлану Месяц. Об этом бизнес-офф сообщила ее адвокат Мария Юндина. Ее подзащитную подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств 16 миллионов рублей. Обвинения еще не предъявили. Свою вину Светлана Месяц отрицает. Она кандидат философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Это что-то вроде гранта или государственного заказа в научном мире. Для получения финансирования оформлялись специальные заявки в Миноборнауке. В одной из таких заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но она стала поводом для расследования. На деле никакого хищения не было, рассказала бизнес-ФМ адвокат Светланы Месяц, юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
12: Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии РАН, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, они на период 3 лет делали план работы и описывали, что мы там планируем выполнить в течение этих 3 лет. И вот первую заявку они подавали в 2018 году, часть трактатов перевели, и на 2022-2024 запланировали перевод других трактатов. Когда формировали заявку на государственное задание на 2022 год, по какой-то причине, это явно техническая ошибка, в общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 2018 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически это в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге с этой неправильной правильной заявкой. Деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплаты, там проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана, они там другие участники этой научной группы, не получили никаких денег сверх их обычных зарплат.
11: По словам адвоката, с финансированием Светлана месяц вообще не была связана. Защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обыск прошел в том числе у 87-летнего в Рио директора Института философии академика Абдусалама Гусейнова. И по данным источников РБК, 20 мая обыски прошли в самом институте. Детали неизвестны. Источники газеты, близкие к этому научному учреждению, связали задержание Светланы месяц с бывшим главой Института философии Анатолием Черняевым. По их данным, он написал заявление в полицию по поводу выделения институту государственных грантов. Так или иначе, конфликты вокруг Института философии последние годы часто попадают в информационное поле, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
13: Споры про Институт философии идут, наверное, уже последние годы 2-3, идут многочисленные утечки в телеграм-каналах, и для остальной аудитории, собственно, предмет спора не слишком очевиден. То, что представители охранителей так или иначе пытались зайти в этот институт и предъявляли претензии, там, это довольно очевидно. За что спор, за статус, за недвижимость, за какие-то финансовые потоки, не вполне понятно, но любой институт находится всегда в зоне уязвимости, потому что любые как бы грантовые исследования, они могут быть очень двойственно часто интерпретированы. Подчас их мало кто читает, кроме правоохранителей, которые ищут, что не так. Но Институт философии за последние там года 3, наверное, в Телеграме один из лидеров по упоминаемости. Поэтому то, что существуют какие-то интересанты, которые, по крайней мере, создавали вокруг института негативный фон и пытались влиять на кадры, это довольно очевидно, хотя, собственно, в чем приз и в чем актив, до конца мало кто разобрался.
11: Громкий скандал вокруг Института философии РАН разгорелся в 2021 году, когда во главе его назначили Анатолия Черняева. Ученые тогда выражали недовольство этим кадровым решением. Черняева назначили вместо академика Андрея Смирнова, который 6 лет возглавлял институт. После протеста сотрудников через 2 недели решение о назначении отменили. В РИУ руководителя назначили академика РАН Абдусалама Гусейнова. А Смирнов стал в РИУ первого заместителя директора по научной работе. В 2023 году Черняев, который в то время еще оставался научным сотрудником Института философии РАН, покинул его. Связано ли это с нынешним делом, неясно. Предстоящие 1,5 месяца будет идти следствие. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
14: Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже уже не будет. Так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов и прочих устройств нагревания табака. Это при том, что федеральный закон о наделении регионов таким правом еще не принят и дошел только до второго чтения. А ПРО-России направила президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это? Евгений Перельчук подробнее.
15: Как считают в опоре России, из законопроекта о лицензировании табачной торговли следует убрать норму о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В противном случае есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. Проще говоря, в одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, в третьем только из-под полы. Как считает владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука, все эти рассуждения законодателей и профильных ассоциаций можно сравнить с попыткой сделать горячо или холодно рынку, который легально уже не существует.
16: Если говорить про в целом запрет вейпинга, мы уже множество раз обсуждали, что ключевое здесь – это уход в черную зону, в неконтролируемую ситуацию государства. То есть, если так или иначе мы можем более-менее это дело контролировать, поступление акцизов такое-то и прочее, то если все вне закона, все продается из телеграм-каналов, из-под полы, как это происходит в Казахстане, абсолютно непонятно объемы и прочее. Есть очень важный нюанс, связанный с жидкостями. Сейчас нет ни одного белого производства жидкости для вейпинга. Они были и перестали существовать примерно 1-2 года назад, когда ввели заградительный акциз 90% от самой цены. 2100 рублей продаешь жидкость, из них 1800 рублей – это акциз.
15: Обыватель может спросить, как же так? Я вижу, что айкосы, стики и одноразки продают на каждом шагу. Однако почти наверняка это все нелегальщина. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкосов и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60% или даже на все 90%, продолжает бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов ZenMod Василий Соколов.
17: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Решили запретить товар этот продавать, полностью убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного. Товар он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, а когда по факту 20-миллилитровая. Сейчас продают он конструкторами, как ароматизатор. Позже уже добавляют никотин, что запрещено законом, и сам этот никотин, с него не уплачен акциз. Просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
15: В Пермском крае, где запрет на продажу вейпов ввели еще в начале весны, бизнес приспособился. Запрещенная теперь продукция продается, как и раньше. Только товар оформляется как подарок или формально арендуется. Власти Пермского края действовали превентивно, вперед федерального закона, используя юридические лазейки, говорит главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
18: Поскольку лицензию на розничную торговлю выдают региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензия есть, но только на табак, сигары, а вейпы нельзя.
19: Главный аргумент бизнеса – то, что запреты спрос не уберут, а перегонят в серый рынок.
18: Это ерунда же, потому что рынок уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
15: Не только одна Россия не знает, что делать с вейпами. По всему миру сколько стран, столько и различных мер. В США Управление по санитарному надзору определило системы доставки никотина как табачные изделия, а значит, продажа разрешена только с 21 года. В ЕС введены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку. С 23 года по всему Евросоюзу запрещено использование ароматизаторов. В Бельгии полностью запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. В Великобритании с осени введут дополнительный налог на вейп-устройства. А в Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Наказание вплоть до тюремного заключения на 10 лет. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кистей рук.
20: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
7: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В субботу после полудня и после 6 вечера. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Бизнес-интерес на Бизнес FM.
22: Празднование Дня российского предпринимательства в Татарстане в этом году выйдет далеко за рамки официальных поздравлений. Республику ждет серия крупных деловых событий, включая форум креативной и платформенной экономики «Алгоритм», слет школьных бизнес-компаний, предпринимательский веломарафон и многое другое. О главных точках притяжения на бизнес-карте Казани в ближайшие дни расскажет наш гость. В студии «Бизнес ФМ» руководитель центра «Мой бизнес», первый заместитель генерального директора фонда поддержки предпринимательства Татарстана Ленара Бурханова. Ленара, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
22: Ну, давайте сразу тогда начнем. Расскажите о мероприятиях, запланированных в рамках празднования Дня российского предпринимательства. В этом году будет что-то интересное или необычное?
0: Ну, на мой взгляд, в этом году Министерством экономики в рамках реализации нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика» запланировано достаточно обширное и большое количество мероприятий, так как не было, в принципе, наверное, очень давно. 11 мая мы стартовали с предпринимательского веломарафона. Я просто поражаюсь мужеству наших предпринимателей, которые прямо действительно на велосипеде отправились из Казани в Москву с остановкой в Нижнем Новгороде, во Владимире. И они едут и не просто останавливаются, да, в этих городах, они встречаются там с предпринимательским сообществом, узнают, как у них дела, чем они живут, какие у них есть проблемы, какие у них есть инсайты. И потом в конце, когда они вернутся уже из Москвы в Казань, мы все вместе соберемся и обсудим вообще, что сейчас происходит, да, что сейчас самое важное на повестке у бизнеса. И мне кажется, что это, ну, был отличный старт нашей, так скажем, декады мероприятий в рамках Дня российского предпринимательства.
22: Форум «Алгоритм» заявлен как площадка для бесплатного прокачивания бизнес-навыков. Почему в этом году акцент сделан именно на креативной и платформенной экономике?
0: Креативная и платформенная экономика – это те вопросы, которые сейчас активно обсуждаются на уровне федеральных органов власти. Да? В прошлом году вышел закон о креативных индустриях, то есть это, ну, такое случилось впервые, да? И то, что креативные индустрии признали важной частью экономики. А многие думают, что креативная индустрия – это, ну, это те, кто там что-то делает руками. На самом деле это достаточно широкая аудитория предпринимателей, это и те, кто делает что-то своими руками, это те, кто занимается народно-художественными промыслами, это дизайнеры, это артисты, да, это шоумены, фотографы, это даже IT-специалисты, дизайнеры, то есть это те, кто создают что-то новое. И сегодня огромный потенциал именно в креативном творчестве, это очень активно развивается наряду, да, с такими тяжелыми темами, как малые технологические компании, которые создают там сложные, да, такие продукты. Креатив, он тоже есть, он тоже существует и вносит существенный вклад в развитие экономики. Именно поэтому темой форума в этом году стала креативная и платформенная экономика. И мы позвали таких спикеров, которые являются практиками в своей отрасли, для того, чтобы они могли на понятном языке поделиться какими-то лайфхаками для наших предпринимателей, для того, чтобы, ну, они очень хорошо развивались.
22: Ну вот давайте расскажем, какие спикеры выступят на форуме и какие главные темы форума.
0: Хедлайнером форума выступит Александр Цыпкин. Это известный сценарист, да, публицист, журналист. Я думаю, что многие, наверное, слушатели, возможно, смотрели сериал, который был написан по его произведению, и он будет затрагивать такую важную тему, кто победит в конечном итоге, роботы или все-таки личность. И я все-таки надеюсь, что личность победит, потому что эта история с тем, что развивается искусственный интеллект, да, эти страхи по поводу того, что искусственный интеллект заменит людей, мне кажется, что, ну, так не должно быть, все равно должна быть личность на первом плане. Ну, посмотрим, что нам расскажет господин Цыпкин, и это только один из спикеров. Второй спикер – это Гоша Карцев, известный стилист, дизайнер, создатель модных украшений, и он будет разбирать местные, локальные бренды, будет рассказывать, что сейчас в тренде, как создать нужную капсулу, да, для коллекций. И на его секции мы, конечно, ждем различных там фэшн-дизайнеров, стилистов и так далее, потому что, ну, это тоже большая часть креативного предпринимательского сообщества. Кроме него мы позвали еще Тарасенко, который расскажет про то, как бизнесу найти каналы продвижения, да, потому что сейчас эпоха ограничений некоторых, да, у нас не все соцсети работают, не все мессенджеры доступны, а бизнесу главное, конечно, найти своих покупателей, найти своих клиентов. Он как раз-таки поделится инструментами того, где и как искать этих клиентов. Вот это, наверное, такие три самых топовых спикеров, а так вообще мы будем и разбирать селлеров, да, на маркетплейсах для того, чтобы они увеличили свои продажи, потому что тема маркетплейсов, она тоже еще не отпускает. возрастает, и она продолжает развиваться. И, конечно, что хочет предприниматель, который торгует на маркетплейсе? Конечно, заработать побольше миллионов рублей, чтобы это были не просто оборотные средства. Вот, поэтому мы пригласили спикеров, которые раскроют тему по маркетплейсам, пригласили спикеров, которые будут прям детально разбирать карточки предпринимателей и давать практические советы, что нужно улучшить для того, чтобы у предпринимателя выросли те или иные продажи. Ну и, конечно, будем рассказывать про искусственный интеллект, потому что так или иначе он есть в нашей жизни, присутствует, все им пользуются, но нужно пользоваться им грамотно для того, чтобы, конечно, опять-таки бизнес развивался.
22: Ленара, простите, но задам вам вот такой вопрос. Вы наверняка знаете по откликам, как приживается ИИ в татарстанском бизнесе? Как вообще предприниматели к этому относятся?
0: Я вижу, что предприниматели очень активно интересуются темой искусственного интеллекта, потому что когда мы проводим мероприятия, да, или когда мы проводим какие-то опросы наших предпринимателей, тема искусственного интеллекта, она в топе. Более того, что я даже скажу вам, так и приоткрою завесу тайны, что не только предприниматели интересуются темой искусственного интеллекта, да, тема искусственного интеллекта интересуются и госслужащие, потому что это правда в каких-то моментах облегчает жизнь. Понятно, что к искусственному интеллекту нужно подходить, да, с умом, не просто так там что-то взял и написал. Но если ты знаешь, как правильно составить промпт, то это отличный помощник не только чиновнику, ну и, конечно же, для бизнеса огромное подспорье.
22: Хотелось бы узнать, где пройдет форум и какого числа?
0: Форум пройдет 26 мая.
22: То есть непосредственно в день?
0: Да, конечно, в день российского предпринимательства. И пройдет он на территории Центра уникального мастерства. Ну, что, собственно, и логично, потому что мы про креативную экономику, про креативный бизнес. И сегодня, я надеюсь, что впоследствии ЦУМ станет таким альма-матер креативного предпринимательства. Поэтому этим была обусловлена площадка.
22: То есть те, кто еще не побывал внутри ЦУМа нового, могут смело.
0: Да. Они могут смело посмотреть, погрузиться во всю эту атмосферу, потому что это правда очень красиво и очень здорово выглядит.
22: Ну что ж, я вас поздравляю с наступающим праздником, Днем российского предпринимательства. Напомню, что в студии Business FM мы разговаривали с руководителем центра «Мой бизнес», первым заместителем генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан Линарой Бурхановой.
21: Бизнес-интерес на Business FM.
1: Здравствуй, мой дорогой бизнесмен. Как ты? Все ли у тебя хорошо? Не спеши отвечать. Сначала послушай. Репост на Business FM Казань. Привет, я Алиса Лисовая, и я знаю, что такое двигатель торговли, бюджет на рекламу и маржинальность. Слушай репост на Business FM Казань, там все по полочкам, как я люблю без воды. Расскажу о том, как сделать так, чтобы о вашем бизнесе узнали все. Да, и не забудь репостнуть.
3: 12+.
21: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
4: Для слушателей старше 12 лет.
21: Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в Папу Римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
7: Говорящие фамилии на Business FM.
2: Вот, это все очень сложно, очень долго. Вообще, это очень грустная история. Вот нас слушают, я думаю, сейчас много бизнесменов. И вдруг они не знают, что в России нет ни одного производства шариков для шариковых дезодорантов. Ноль. Ни одного. В России очереди на производство огромные. То есть ты подаешь заявку и ждешь полгода, пока тебе это произведут. Качество сильно хуже, чем в Китае. Ты видишь швы, у тебя там не сходится резьба, отличается оттенок крышки от банки неожиданно. И потом ты ждешь еще полгода, чтобы тебе переделали. А во-вторых, какие-то штуки не делают вообще.
3: Вот что значит перейти от знатока, что намазать на себя, и превратиться в человека, который производит это самое намазать, производит косметику.
2: Ну, мне это очень нравится. Я чувствую себя очень взрослой от этого.
3: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Business FM.
7: Между делом на Business FM.
21: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулеев. Киев ударом по Старобельску подорвал политическое урегулирование конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России, передает ТАСС. Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта, говорится в заявлении. Отмечается, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Виновные понесут неотвратимое суровое наказание, снисхождение не будет никому, указали в российском дипведомстве. Правительство Венгрии вводит запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, заявил венгерский премьер Петер Мадьяр. Он не привел подробностей о причинах принятых правительством решений. Одним из основных рисков для развития в стране технологий искусственного интеллекта Банк России считает вероятность его слишком сильного регулирования. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России, передает Интерфакс. Финансовая сфера очень продвинутая с точки зрения искусственного интеллекта. Здесь, конечно, очень важно просто не поставить эти барьеры. Мы предпочитаем, честно говоря, мягкое регулирование, добавила глава Банка России. Директор национальной разведки США Тулси Габбард покинет этот пост 30 июня, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп. Он добавил, что решение Габбард вызвано тяжелой болезнью ее мужа. По словам американского президента, исполняющим обязанности директора национальной разведки, после ухода Габбард станет ее первый заместитель Аарон Лукас. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В
14: студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Руководители Центробанка в шоке от цен на квартиры. Глава аналитического департамента ЦБ Данилов признался, что не знает, сколько же нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры. Риэлторы подтверждают падение спроса на новостройки. Так сколько же надо зарабатывать, чтобы взять сейчас ипотеку? И доступна ли она ведущим сотрудникам Центробанка? Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды Джермук. В свою очередь, у Россельхознадзора вслед за цветами появились претензии к фруктам и овощам из Армении. При этом премьер Пашинян заявил, что в вопросе Украины Армения не союзник России, и предположил, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Как все это можно оценить? У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Вегово и Монжара, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Они могут замедлять развитие рака, пишет Wall Street Journal. Хотя механизм пока непонятен. Как стоит относиться к таким данным? Подробности на Business FM. В Центробанке в шоке от нынешних цен на российские квартиры. Реплика директора одного из департаментов регулятора прозвучала на бизнес-форуме. По его словам, он не знает, сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру. Риэлторы говорят, что жилье и правда стали брать реже, а застройщикам приходится даже снижать цены. В том, сколько же все-таки надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку, разбирался Евгений Перельчук.
5: Выступая на конференции «Время изменений в

0: Департамента банковского регулирования, то есть и ипотек тоже. Требования к заемщику ужесточились. Центробанк ввел макропруденциальные лимиты и надбавки, то есть ограничения на долю рискованных кредитов и займов и повышенные требования к капиталу банков при выдаче таких кредитов. Отсюда и разница между ключевой ставкой и процентом ипотеки. В былые годы на нисходящем тренде, когда всем было очевидно, что ставка будет падать, такого, чтобы не было банков, которые выдавали кредиты по уровню ключевой, старожилы среди экспертов не припомнят. Сейчас, по-хорошему, банки должны давать ипотеку по 14,5%, но таких почти нет. Средняя по рынку 18%. Так они лимитируют высокорисковую ипотеку, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства Relight Недвижимость Константин Барсуков.
1: Уснулин недавно заявил о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Центробанком намекнул, что есть куда бы цены снизить сейчас. То, что мы видим, это продолжение диалога Центрального банка с застройщиками, которые мы наблюдали в 2025 году, и, собственно, которые мы наблюдали каждый раз, когда ужесточались программы по льготным ипотекам. Вот у нас же сейчас планируется обсуждение очередное, что нужно льготную ипотеку поджать. Первое заявление Хуснуллина о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Дальше были заявления от представителей застройщиков о том, что банки захватывают отрасль. В целом они правы, но не так, как это развернуто. И что бедные застройщики у них как подрядчики, и деваться им бедненьким некуда. В ответ на это Центробанком сказал, что, ребятки, а цены-то вы задрали-то как? Вы что хотите? Может, вам цены надо было как-то корректировать в свое время, а не задирать? Тогда бы и запасов прочности было нормально. Нормальная политическая борьба. Застройщики хотят, чтобы изменений семейной ипотеки не было. Центробанк планомерно хочет ее закрыть.
0: Риэлторы уже давно посчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку по нынешним ставкам. Если вкратце, в Москве на стандартную первичку по ставке в 16% от 220 до 300 тысяч рублей. Сегодня идеальный заемщик для банка – человек, имеющий деньги на первоначальный взнос от 30 до 50%. В соотношении платежа и дохода не более 50%, зарабатывающий в белую. У такого клиента ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей при зарплате в 220 тысяч. Если есть иждивенцы, заработок должен составить около 300 тысяч. Росреестр недавно дал информацию по Москве по количеству покупок жилья. На вторичном рынке в апреле было заключено 13 522 договора. Много это или мало? Это на 7% выше среднего. То есть по вторичке нельзя говорить, что меньше стали покупать. Первичка – другое дело. С января по апрель на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорит основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
2: Этот уровень объемов сделок в 1,5-2 раза ниже уровня до 2024 года, когда у нас взлетели ипотечные ставки. С 19 по 23 более 4,5 миллионов сделок в год, то сейчас менее 3, потому что ипотека недоступна. 19% годовых – это безумие. Я думаю, что этот вопрос можно адресовать как раз представителю департамента Центробанка. Как он думает, с такой ставкой можно построить дешевое жилье? Если застройщики платили 20 годовых и вели стройку 3 года, то в среднем эта процентная ставка увеличивает стоимость недвижимости от 1,5 до 2 раз. Я вообще не знаю, какие инвестиционные проекты длительностью более 2 лет могут в принципе окупаться сегодня в сфере недвижимости.
0: По словам риэлторов, коррекция цен на рынке новостроек стала заметна с февраля. По базе Дом.РФ суммы реальных сделок отличаются от заявляемых застройщиками цен и иногда существенно. Некоторые застройщики снижают цены на 5, 10, 15%. Да, не по всем проектам, не на всех локациях, но снижают. И делают это негласно, потому что не справляются с планами продаж. Тренд переломили две вещи. Люди перестали верить схеме «покупайте сейчас, завтра будет дороже». И больше не рассчитывают на схемы продаж «возьми ипотеку с беспроцентной рассрочкой на первые 2 года, чтобы дождаться пониженных ставок через эти 2 года и платить вменяемую ипотеку». Просто обе схемы перестали работать. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Отмечает, что продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната. Ранее Россельхознадзор зафиксировал проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт, не указав, в каких именно овощах и фруктах идет речь. А премьер Армении Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуации и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Такого не может быть, потому что у нас есть контракт, этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться, заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой.

0: При этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. О том, как можно оценивать заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии ММОРАН Станислав Притчин.
1: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется прозападной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезную урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно. Он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политическом воли российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть два актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защитить, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге, в случае победы Николы Пашиняна, может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по льготным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
0: Станислав Притчин, завсектором Центральной Азии и ММОРАН. Как в самой Армении относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуис Мгадисян.
2: Поддержка стороны армянского общества к России меняется, и на это влияет в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются России. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что этому рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с определенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией, посвящена выборам.
0: Аршалуис Мгдисян, независимый журналист из Еревана. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по мнению депутатов Нижней Палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. Это непорядочно, написал Володин в своих соцсетях. А вице-премьер Алексей Аверчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться, ЕС или ЕАЭС. Если Армения примет решение о вхождении в ЕС, преференции от России будут потеряны, изменятся и цены на газ, заявил Аверчук. Более миллиарда жителей Земли имеют расстройство психики. По данным медицинского журнала «Lancet», с 1990 года по 2023 число диагностированных случаев в мире выросло почти в два раза, до 1 200 000 000 случаев. В ходе исследования были проанализированы данные по 12 ментальным расстройствам примерно в 200 странах и территориях. Заболеваемость выросла по каждому из них. Наиболее существенные скачки, в частности, выявленные по тревожному расстройству, клинической депрессии, анорексии, нервной булимии и шизофрении. Обстановка в мире не становится безопаснее, это влияет и на психику населения. Число расстройств вместе с неучтенными случаями может быть значительно больше, считает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
3: Как вообще проводится диагностика? Разные страны, разные континенты, разные школы, разные морально-этические, научные, философские концепции, разный менталитет и так далее. То есть все перечисленное ставит под сомнение, в принципе, дефиниции, которыми оперируют реагирует соответствующая организация, которая выдает такую информацию. Это первое и главное. Все диагнозы перечислены. Это примерно все про одно и то же. Шизофрения может проявляться навязчивыми мыслями и тревожными формами поведения, за которыми мы не видим шизофрению, но мы видим тревожность. Депрессия. Предполагается, что для настоящей классической депрессии не должно быть никаких внешних стимулов. Иначе тогда мы все в депрессии находимся. К чему я это веду? К тому, что в принципе все перечислено про 1 миллиард с копеечками лиц, страдающих тем или иным на нашей планете. Это нормально, потому что мы живем все в разных условиях. Кто-то в условиях горячих точек, кто-то постоянно сталкивается с природными катаклизмами, кто-то с технотронными катастрофами, с проблемами государственности. Вся планета находится в некотором возбуждении. Из чего я делаю вывод, что заявленный 1 миллиард, то есть примерно 1/7, это цифра, скажем так, скромная. Я полагаю, что это все гораздо сложнее, хуже и шире, и подходить к этому с точки зрения оценки тоже нужно очень многомерно. Стрессогенность среды столь велика, что люди, естественно, проваливаются в это все. Почему я и ставлю под сомнение эту статистику, что всего 1/7 на планете? Я уверен, что сильно больше. Я думаю, что не меньше половины. Но это частное мнение.
0: Александр Федорович, врач-психиатр, отмечает, что в 23-м году расстройством психики чаще всего были подвержены женщины в возрастной группе 15-19 лет, а психические заболевания обогнали сердечно-сосудистый рак, став наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем. Авторы исследования команд ученых из России, Австралии, США, Китая и других стран мира считают, что сегодня расстройства психики стали серьезной проблемой для систем здравоохранения всех стран, независимо от их ресурсов.
4: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
8: Одним из пионеров мировой индустрии развлечений был Финиас Барнум. В 1842 году он купил американский музей в Нью-Йорке и построил бизнес на демонстрации артефактов и живых диковин. Самым прибыльным экспонатом стал карлик генерал Том Дам, ростом 98 сантиметров. Через 10 лет Барнум увлекся вложениями в недвижимость и обанкротился, лишившись дома и состояния. Оказавшись на дне, Барнум стал выступать с лекциями о трезвости и искусстве добывать деньги и дождался второго шанса. Объединившись с Джеймсом Бейли, создал так называемое величайшее цирковое шоу в мире с труппой в 860 человек. Умер миллионер Барнум в 1891 году в статусе легенды американского шоу-бизнеса. Говорят, что даже в последний день жизни он интересовался кассовой выручкой цирка. Вторая попытка на Business FM. Классики в праве. Долг на кончике пальцев.
9: Следя за ее движениями, поручик видел, как пальцы скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад.
10: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
11: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долго старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, Без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правым. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
12: Классики в праве на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В Севастополе до 20 литров ограничили продажу топлива на некоторых АЗС. Ограничение вводят на заправках сети ТЭС из-за перебоев с поставками, сообщил глава города Михаил Развожаев. По его словам, дизельное топливо пока отпускается по талонам, не более 20 литров топлива на один автомобиль или одну канистру. Губернатор призвал граждан не создавать искусственный ажиотаж. Существуют определенные логистические сложности, причины которых известны, заключил Развожаев. О непростой ситуации с топливом в регионе рассказывает крымский журналист, блогер и общественный деятель Александр Горный.
13: Ситуация на данный момент в Крыму с топливом неоднозначная. Есть регионы, где есть проблемы с топливом, его наличием, и мы видим, что один из операторов объявил об ограничениях 20 литров в одни руки. Если взять, допустим, восточное побережье Крыма, здесь проблем пока с топливом не наблюдается. Оно есть в наличии. Другое дело, что цена на него 81-83 рубля за литр 95-го, что на 9-12 рублей выше, чем цены на материковой России. Ситуация однозначно будет усложняться ближе к сезону, а сезон уже туристически начинается через неделю, и мы можем увидеть пустые табло на заправках. С учетом того, что 70% трафика туристического – это люди, кто приезжает в Крым на личных автомобилях, здесь действительно есть проблема. Я всем своим знакомым, кто собирается ехать в Крым в этом году, всегда говорю, ребята, берите с собой всегда запасную 1-2 канистры под топливо. Другое дело, что хранить топливо в канистрах, в автомобилях летом – это опасно. И где здесь выход, пока непонятен.
14: Крым сейчас не очень разумно ехать на автомобиле, или не совсем так?
13: В Крым можно и нужно ехать на автомобиле в текущих условиях. Другой момент, что нужно очень четко учитывать варианты возможных развитий событий по топливу и иметь с собой всегда стратегический запас для того, чтобы выехать с полуострова. Напомню, что гибридные автомобили, которые запретили сейчас проезд по Крымскому мосту как электромобилям, должны ехать по историческим территориям. И маршрут там длинный, около 600 чем-то километров, что требует запаса топлива в среднем литров 60-70. Этим же вопросом задаются очень многие мои знакомые, кто занимается такси. Они сейчас уже формируют запасы топлива у себя в гаражах, в частных домах, кто может. У меня знакомые, кто хранит 200-300 литров топлива. Сбить какой-то напряженный момент, что будет дальше.
14: Губернатор упоминал, что причины ситуации известны.
13: Он имеет в виду то, что нет емкости для хранения топлива, и хранить топливо сейчас опасно. Вот только в Феодосийском регионе мы видели, как за полтора года было 5 крупных пожаров, которые были на заполненных емкостях. Есть проблемы с логистикой, нет железнодорожного сообщения через мост, паромные сообщения на данный момент ограничены или не существуют, и остается как вариант это доставка бензовозами с материка.
0: Александр Горный, крымский блогер. В предыдущий раз дефицит топлива на заправках Крыма и Севастополя зафиксировали в августе прошлого года, а в сентябре проблема обострилась. Бензина E92 и E95 не было на большинстве заправок. Власти региона вводили ограничения отпуска топлива не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц. У самых популярных препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, Веговой и Монджаро, обнаружился неожиданный позитивный побочный эффект. Как пишет Wall Street Journal, подобные препараты могут замедлять развитие рака. В результате 4 новых исследований было установлено, что у людей, принимавших в том числе Оземпик, замедлялось прогрессирование опухоли, снижалась общая вероятность летального исхода и уменьшался риск развития рака молочной железы. При этом ученые предостерегают, причины такого эффекта неизвестны. Это лишь статистические наблюдения, отмечает Wall Street Journal.
15: В исследовании онкологического института клиники Кливленд Фонда приняло участие более 10 тысяч пациентов на ранних стадиях рака. Они принимали препараты на основе ГПП-1, это в том числе Оземпик. Их прогресс сравнивали с другими пациентами, принимавшими иное лекарство от диабета. У тех, кто употреблял лекарства на базе ГПП-1 и был болен раком легких, скорость прогрессирования заболевания снизилась в 2 раза, лишь до 10% в сравнении с пациентами из контрольной группы. Похожие результаты показали и пациенты с раком молочной железы. Клиники Кливленда заявили, что, учитывая, что миллионы американцев принимают ГПП-1, очень важно понять, какими могут быть потенциальные противоопухолевые эффекты. К выводу о позитивном влиянии препаратов вроде Оземпика на пациентов с онкологией груди пришли также в онкологическом центре имени Андерсона в Техасе. Это ведущий американский центр в области лечения и изучения рака. Ученые пока не знают, почему эти препараты могут оказывать такое воздействие. Одна из теорий – ГПП-1 косвенно снижает риск рака путем снижения веса и улучшения метаболического здоровья. Другая теория – рецепторы для ГПП-1, гормоны, которые имитируют эти препараты, присутствуют на поверхности некоторых опухолевых клеток, что повышает вероятность того, что препараты действуют непосредственно на биологию рака. The Wall Street Journal подчеркивает, что для подтверждения результатов необходимы последующие исследования.
0: О новом побочном эффекте Оземпика и как стоит относиться к этим данным, говорит основатель медико-технологической компании Restom Алексей Ремес.
16: Во-первых, ожирение является фактором риска для значительного количества онкологических заболеваний, более десятка. Второе, все данные, существующие, основываются на наблюдательных исследованиях, на анализе массива данных. Мы говорим скорее о том, что препараты, возможно, имеют какой-то эффект, связанный с онкологическими рисками, но говорить о том, что это препарат для лечения рака, нельзя, и я бы пока серьезно к этому не относился. Есть какие-то сигналы, которые требуют изучения. Сигналы, скорее, теоретические, основанные на анализе данных. Но говорить о том, что это лечение, нет, так точно нельзя.
17: Учитывая специфику тех данных, которые мы сейчас имеем, мы не можем разделить уверенно эффект самого препарата и эффект основной схемы терапии или сопроводительного лечения. Я бы сказал, что текущие данные, они представляют интерес для профессионалов в контексте дальнейшего изучения или наблюдения за тем, как лаборатории в мире изучают этот вопрос. Но говорить о том, что это какой-то прорыв или это новый подход к лечению онкологических заболеваний, точно пока нельзя.
0: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании Restom. Пока ни один из производителей препаратов на базе ГПП-1, включая Novo Nordisk, производящий Оземпик, не изучал свои препараты в контексте борьбы с раком. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 1.5% до 2625 пунктов. А за неделю индекс опустился на 0.3%. Рубль по итогам торгов пятницы снизился на 10 копеек по отношению к юаню. Китайская валюта закрыла торги на отметке в 10.53. Юань за рабочую неделю упал на 18 копеек. С начала недели нефть Brent подешевела почти на 7% на фоне заявления президента США. Дональд Трамп вновь высказывал мнение, что конфликт с Ираном очень скоро завершится. Биржевые итоги подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
18: Несмотря на заметное падение пятницы, потери российского рынка акций в целом за неделю оказались минимальными. Индекс Московской биржи снизился лишь на 0.3%. Что касается пятницы, упал индекс Мосбиржи на 1.5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2625 пунктов. Но в целом мало что меняется на российском рынке акций. И остается он в этом самом прежнем коридоре 2600 пунктов нижняя граница. 2700 пунктов верхняя граница по индексу Московской биржи. В общем, у рынка нету идей на покупку и нету особых идей на продажу. Но все-таки приблизились к уровню 2600. Посмотрим на следующей неделе, будет ли желание протестировать его и пробить вниз. Если получится, то не исключен поход на уровень 2500 пунктов. Рубль рос практически всю неделю, ну, за исключением среды и пятницы. Таким образом, китайская валюта в пятницу выросла на 10 копеек, закрытие недели 10 рублей 53 копейки, но юань за неделю упал на 18 копеек. Но, тем не менее, следующая неделя, 28 мая, это единый день уплаты налогов, и не исключено, что после этой даты рубль может чувствовать себя уже не так уверенно, но основной прицел рынка, конечно, это начало июня, когда станут известны те объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, естественно, покупая валюту. Цены на нефть стабильно были вечером в пятницу в районе $103 за баррель торговалась смесь Brent, но неделя падающая для рынка нефти, и Brent подешевела почти на 7%. Президент США Дональд Трамп вновь влияет на рынок и не раз на уходящей неделе говорил о том, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро завершится. Также американский президент заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства, а также передачи США иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
19: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
20: 8:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Средства ПВО с 20 часов по московскому времени вчерашнего вечера сбили 348 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Сегодня ночью сообщалось, что дроны были сбиты в том числе над Тульской, Калужской и Московскими областями. Аэропорт Шереметьево вводил временное ограничение, сейчас их уже сняли. В Иркутске загорелся научный институт. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС. О пострадавших не сообщается. Идет тушение огня. Крупный теракт предотвратили в Белгородской области. Его должна была совершить местная жительница, обманным путем завербованная спецслужбами Украины под предлогом помощи российским силовикам, рассказали в ФСБ. Женщина избежала участи стать живой бомбой, обратившись в органы безопасности. По плану куратора она должна была изъять из тайника взрывное устройство, доставить его в людное место и активировать. Подрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди местного населения, отмечают в ФСБ. В России приостановили реализацию некачественного алкоголя из Армении. В Роспотребнадзоре сообщили, что была выявлена продукция, не соответствующая обязательным требованиям. Речь идет о компаниях «Веди Алка», компании «Обовянский коньячный завод», а также о винно-коньячном доме «Шахназаряна». 82 человека погибли после взрыва газа в угольной шахте в провинции Шаньси. Еще 9 пропали без вести. Всего на момент инцидента в забое находились 247 рабочих лиц. Ответственные за происшествие взяты под контроль. В соответствии с законом спасательные работы еще продолжаются. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: 9:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Терактом назвал удар по колледжу и общежитию в ЛНР президент Путин. По последним данным, пострадали 39 человек, шестеро погибло. Продолжается еще разбор завалов. Путин ждет от Минобороны предложение по ответу на этот удар. Обыски в Институте философии РАН. Старшего научного сотрудника Светлану Месяц поместили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве и хищении 16 миллионов рублей. Свою вину она не признает. На чем основано это дело? Бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. В обращении «Опора России» говорится, что это приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, где-то запрещена, что приведет к расцвету черного рынка. Законопроект сейчас проходит в Госдуму. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Владимир Путин назвал терактом удар ВСУ по Старобельскому колледжу в Луганской Народной Республике. Президент сообщил, что приказал Минобороны представить предложение ответа на удар по колледжу. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москвы и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
1: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа ночью, когда студенты спали. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
20: Владимир Путин. Президент призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Позже Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась атака Киева на колледж в ЛНР. ООН решительно осуждает любые нападения на гражданское население, заявили в офисе Генсека, комментируя удар ВСУ по колледжу в ЛНР. Дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа педагогического университета в ночь на пятницу, когда учащиеся спали. На фотографиях видно, что разрушение очень сильная часть здания обрушилась, окна вылетели. Родители выкладывают в местные паблики фотографии своих детей с объявлениями о пропаже. По данным на вечер пятницы, 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 пропали без вести. В ЛНР введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС продолжает разбор завалов, сообщил глава республики Леонид Пасечник. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием подобной атаки ВСУ на колледж в Старобельске осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по студенческому общежитию. Сам факт удара по Старобельску в Киеве подтвердили. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. Обыски и арест в Институте философии Иран. Кандидата наук Светлану Месяц заподозрили в хищении 16 миллионов рублей в рамках выполнения госзадания по переводу трудов Аристотеля. Вину она отрицает, защита говорит о технической ошибке. А СМИ о давних конфликтах на почве кадровых решений в институте. Тему продолжит Диана Чебанова.
21: У сотрудников Института философии Иран прошли обыски по делу о переводах трактатов Аристотеля. Задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника Института Светлану Месяц. Об этом Бизнес-ФМ сообщила ее адвокат Мария Юндина. Ее подзащитную подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств 16 миллионов рублей. Обвинения еще не предъявили. Свою вину Светлана Месяц отрицает. Она кандидат философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Это что-то вроде гранта или государственного заказа в научном мире. Для получения финансирования оформлялись специальные заявки в Миноборнауке. В одной из таких заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но она стала поводом для расследования. На деле никакого хищения не было, рассказала Бизнес-ФМ адвокат Светланы Месяц, юрист-адвокат юридической конторы «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
2: Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии РАН, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, они на период 3 лет делали план работы. И вот первую заявку они подавали в 2018 году, часть трактатов перевели, и когда формировали заявку на государственное задание на 2022 год, по какой-то причине, это явно техническая ошибка, в общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 2018 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге с этой неправильной заявкой деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплаты, проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана и другие участники этой научной группы не получили никаких денег сверх их обычных зарплат.
21: По словам адвоката, с финансированием Светлана месяц вообще не была связана. Защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обыск прошел в том числе у 87-летнего в Рио директора Института философии академика Абдусалама Гусейнова. И по данным источников РБК, 20 мая обыски прошли в самом институте. Детали неизвестны. Источники газеты, близкие к этому научному учреждению, связали задержание Светланы месяц с бывшим главой Института философии Анатолием Черняевым. По их данным, он написал заявление в полицию по поводу выделения институту государственных грантов. Так или иначе, конфликты вокруг Института философии последние годы часто попадают в информационное поле, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
3: Споры про Институт философии идут, наверное, уже последние годы 2-3, идут многочисленные утечки в телеграм-каналах, и для остальной аудитории, собственно, предмет спора не слишком очевиден. То, что представители охранителей так или иначе пытались зайти в этот институт и предъявляли претензии, там это довольно очевидно. За что спор, за статус, за недвижимость, за какие-то финансовые потоки, не вполне понятно, но любой институт находится всегда в зоне уязвимости. Любые грантовые исследования, они могут быть очень двойственно часто интерпретированы. Подчас их мало кто читает, кроме правоохранителей, которые ищут, что не так. Но Институт философии за последние там года 3, наверное, в Телеграме один из лидеров по упоминаемости. То, что существуют какие-то интересанты, которые, по крайней мере, создавали вокруг института негативный фон и пытались влиять на кадры, это довольно очевидно, хотя, собственно, в чем приз и в чем актив, до конца мало кто разобрался.
21: Громкий скандал вокруг Института философии РАН разгорелся в 2021 году, когда во главе его назначили Анатолия Черняева. Ученые тогда выражали недовольство этим кадровым решением. Черняева назначили вместо академика Андрея Смирнова, который 6 лет возглавлял институт. После протеста сотрудников через 2 недели решение о назначении отменили. В РИУ руководителя назначили академика РАН Абдусалама Гусейнова. А Смирнов стал в РИУ первого заместителя директора по научной работе. В 2023 году Черняев, который в то время еще оставался научным сотрудником Института философии РАН, покинул его. Связано ли это с нынешним делом, неясно. Предстоящие 1,5 месяца будет идти следствие. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
22: Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже уже не будет. Так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов и прочих устройств нагревания табака. Это при том, что федеральный закон о наделении регионов таким провалом еще не принят и дошел только до 2-го чтения. Опора России направила президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это? Евгений Перельчук подробнее.
23: Как считают в опоре России, из законопроекта о лицензировании табачной торговли следует убрать норму о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В противном случае есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. Проще говоря, в одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, в третьем только из-под полы. Как считает владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука, все эти рассуждения законодателей и профильных ассоциаций можно сравнить с попыткой сделать горячо или холодно рынку рынку, который легально уже не существует.
4: Если говорить про в целом запрет вейпинга, мы уже множество раз обсуждали, что ключевое здесь — это уход в черную зону, в неконтролируемую ситуацию государства. То есть, если так или иначе мы можем более-менее это дело контролировать, поступление акцизов, такое-то и прочее, то если все вне закона, все продается из телеграм-каналов, из-под полы, как это происходит в Казахстане, абсолютно непонятно объемы и прочее. Есть очень важный нюанс, связанный с жидкостями. Сейчас нет ни одного белого производства жидкости для вейпинга. Они были и перестали существовать примерно год-два назад, когда ввели заградительный акциз 90% от самой цены. 2100 рублей продаешь жидкость, из них 1800 рублей — это акциз.
23: Обыватель может спросить, как же так? Я вижу, что айкосы, стики и одноразки продают на каждом шагу. Однако почти наверняка это все нелегальщина. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкосов и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60% или даже на все 90%, продолжает бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов ZenMod Василий Соколов.
5: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Решили запретить товар этот продавать, полностью убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного. Товар он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, а когда по факту 20-миллилитровая. Сейчас продают он конструкторами, как ароматизатор. Позже уже добавляют никотин, что запрещено законом. И сам этот никотин, с него не уплачен акциз. Просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
23: В Пермском крае, где запрет на продажу вейпов ввели еще в начале весны, бизнес приспособился. Запрещенная теперь продукция продается, как и раньше, только товар оформляется как подарок или формально арендуется. Власти Пермского края действовали превентивно, вперед федерального закона, используя юридические лазейки, говорит главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
6: Поскольку лицензию на розничную торговлю выдают региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензии есть, но только на табак, сигары, а вейпы нельзя.
7: Главный аргумент бизнеса – то, что запреты спрос не уберут, а перегонят в серый рынок.
6: Это ерунда же, потому что рынок уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
23: Не только одна Россия не знает, что делать с вейпами. По всему миру сколько стран, столько и различных мер. В США Управление по санитарному надзору определило системы доставки никотина как табачные изделия, а значит, продажа разрешена только с 21 года. В ЕС введены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку. С 23 года по всему Евросоюзу запрещено использование ароматизаторов. В Бельгии полностью запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. В Великобритании с осени введут дополнительный налог на вейп-устройства. А в Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Наказание вплоть до тюремного заключения на 10 лет. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
24: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кистей рук.
25: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
24: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В субботу после полудня и после 6 вечера. На Бизнес ФМ. Карьера с Ольгой Дементьевой.
26: Получить отказ в трудоустройстве можно по разным причинам. Самое обидное – это когда в одном шаге от оффера случается провал. Давайте расскажу невымышленные истории про такие ситуации. Большинство отказов, как показывает практика, связаны именно с поведением. Знаете, в автомобильной аварии, по статистике Госавтоинспекции России, чаще всего попадают именно опытные водители со стажем более 30 лет, тогда как наиболее аккуратными оказались водители-новички со стажем до 2 лет. Самоуверенность приводит к ошибкам не только на дорогах, но и на собеседованиях. Идея пошутить во время встречи, чтобы разрядить атмосферу, кажется безобидной, да? Иногда юмор действительно помогает, но бывает и наоборот. Один кандидат на собеседовании в крупную международную компанию, обсуждая переработки, с улыбкой сказал: «Ну, главное, чтобы не пришлось тут жить». Фраза прозвучала легко, но интервьюеры восприняли ее как сигнал. Человек заранее негативно настроен к нагрузке, хотя, возможно, он просто нервничал. На финальных этапах такие детали начинают играть неожиданно большую роль. А вот другой случай. Иногда кандидата подводит желание понравиться. Когда соискатель активно соглашался со всем, что говорил руководитель, сначала это выглядело как вовлеченность в диалог, а потом уже как отсутствие собственного мнения. Вы удивитесь, если я скажу вам, что собственники бизнеса ценят, когда у подчиненных есть позиция, и они могут быть оппонентами в дискуссиях и не стесняются выражать другую точку зрения. Особенно это критично для управленческих позиций, где ждут не только исполнительности, но и способности принимать решения. Итак, соглашаясь и кивая, кандидат хочет произвести хорошее впечатление, но в итоге это выглядит как неуверенность.
24: Карьера на Business FM. Погода в Москве.
22: Плюс 17 в столице сейчас. Днем синоптики обещают нам до плюс 22. Сегодня уже не жарко, но без осадков. Девять 17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Стартовал московский полумарафон. Третьи сутки в связи с его проведением в столице перекрываются дороги. Сегодня ограничения для автотранспорта самые масштабные. Закрыта половина Садового кольца, множество набережных и мостов в центре. На участках временных ограничений будет запрещена даже парковка.
24: Подробности.
8: 23 мая до 9 вечера не будет движения на Большом Москворецком мосту, Варварке, а также в проезде от улицы Ильинка до Варварки. В субботу с утра и до середины дня будут перекрытия на Малом Москворецком мосту, Большой Ордынке, Большой Полянке, улицах Житная и Мытная. Также в этот день будет закрыт проезд на Садовом кольце в районе Новинского бульвара, участок на Новом Арбате, Остоженке в сторону Зубовского бульвара, на Смоленской улице, а также на Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Савинской и Новодевичьей набережных. Нельзя будет проехать в субботу в Крымском проезде на Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережных.
22: Всероссийский полумарафон «Забег РФ» проходит ежегодно с 2017-го. Участникам предлагается 4 дистанции на выбор. 1 километр для начинающих и юных бегунов, 5 и 10. Для опытных любителей классический полумарафон в 21 километр. Каждый год по итогу марафона определяется беговая столица России. При выборе победителя учитывается средний показатель дистанции, преодоленный всеми участниками города, соотношение участников забега к общему населению города и их средняя скорость бега. Москва еще ни разу не получала статус беговой столицы. В Иркутске, где также планировался полумарафон на Забег РФ, его пришлось отменить в последнюю минуту. На маршруте возник крупный пожар в здании НИИ благородных редких металлов и алмазов. Его уже локализовали, пострадавших нет, но праздник для бегунов испорчен. Начинается частичная приватизация Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продажи почти 24% акций крупнейшей российской авиакомпании. В случае реализации пакета доля государства в Аэрофлоте будет чуть выше 50%. Заявки на организацию торгов принимаются с 22 мая по 8 июня. Точная дата самого аукциона пока неизвестна. Ранее в апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что в этом году ведомство рассчитывает на 2-3 сделки по продаже акций компании с госучастием. По одной из них решение уже практически принято. Много ли будет желающих купить 24% Аэрофлота? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
9: Если говорить с точки зрения привлекательности, то, наверное, я бы сравнил Аэрофлот с жемчужиной, потому что он также, возможно, находится сейчас на дне своей капитализации. Постпандемийное восстановление еще не успело произойти, как началась новая эра макроэкономических факторов, которые влияют на Аэрофлот в негативном плане, то есть ограничения на полеты по популярным направлениям, сложности с авиационным парком. Поэтому, наверное, можно допустить, что если смотреть с точки зрения долгосрочных инвестиций, что Аэрофлот вполне может быть интересной покупкой. Но другое дело, что горизонт может быть годы. Здесь нужно понимать, что все-таки пакет крупный, и с точки зрения его стоимости это скорее будет какой-то дисконт к текущим рыночным котировкам, в моем понимании. С другой стороны, наверное, если кто-то сильно поверит в долгосрочную идею возрождения Аэрофлота как лидирующего перевозчика всей Восточной Европы, то, может быть, и будет премия к рынку.
22: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Акции Аэрофлота отреагировали снижением на объявление о поиске организатора приватизации. В моменте бумаги компании падали больше, чем на 2%. Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Об этом Наталья Шашина.
10: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше – около 32-33 тысяч. Это данные опроса «Суперджоб» по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
11: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь, пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное, сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
10: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
12: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записью слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
13: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
12: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснули все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами, профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама-выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
10: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
14: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
13: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
14: Ну, это инфляция, плюс 10-15%.
10: Некоторые родители 9-классников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоб» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, бизнес-ФМ.
24: Реклама.
15: Реклама на бизнес-ФМ в Казани.
0: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Ищите уютное место для дня рождения?
16: Или теплых семейных встреч?
15: Семейное кафе «Тренди».
16: Вкусно, уютно для всех.
17: Семья всегда будет в тренде.
15: Trendy.rf.
18: Бронь столов 225-44-33.
19: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
27: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
28: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
29: Деньги. Первым центральным банком, отвечающим за состояние национальной валюты, был Банк Швеции. Он был создан в 1661 году. Следующим стал Центральный банк Франции, появившийся только через 140 лет. Государственный банк Российской империи был основан в 1860 году, а Федеральная резервная система ведет свою историю с 1913 года.
30: История денег на Business FM.
31: Шестую часть суток – это время, за которое китаец выпивает одну чашку чая.
32: Знай меру на Business FM.
33: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
34: Продолжением начатого в прошлый раз разговора о необходимости донастройки законодательства в области комплексного развития территорий вполне может служить предложение Дом РФ. При реализации КРТ в регионах все расходы на инфраструктуру в основном ложатся на застройщиков. При этом процесс организованных субъектах совершенно по-разному. В Дом РФ предлагают на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и принять единые правила по сборам с девелоперов на строительство социальных и инженерных объектов. Кстати, в случае разработки подобного механизма муниципальные власти смогут самостоятельно перераспределять средства, взимаемые с застройщиков в рамках инфраструктуры. Структурных сборов. Участники панельной дискуссии КРТ «Квадратные метры или пространство для жизни», состоявшейся на первом международном саммите формирования комфортной городской среды и девелопмент, который прошел в рамках форума «Park Season Expo 2026», тоже озвучили свои предложения. В частности, такое. Вследствие процессов, происходящих в экономике, многие застройщики обозначают риски увеличения сроков реализации проектов КРТ. Поэтому важно предусмотреть в градостроительном кодексе возможность продления этих сроков, что позволит в будущем избежать затруднений для всех участников процесса. Также необходимо установить возможность реализации одного проекта несколькими застройщиками. Это даст возможность сохранить механизм КРТ по именно комплексной застройке больших территорий в понятном сроки. При этом данный механизм должен быть проработан и в рамках налогового регулирования, чтобы все застройщики, участвующие в реализации отдельных этапов, могли учесть понесенные ими затраты для расчета налога на прибыль, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
33: Недвижимость на Business FM.
35: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
33: Business FM. Новости. Коротко.
36: 9:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Судьба 11 студентов, атакованного ВСУ накануне колледжа в Старобельске, остается неизвестной. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Число жертв удара возросло до 10. Общее количество пострадавших 48 человек. Спасательные работы продолжаются. В пункте временного размещения работают психологи и медики. Родителям, которые там находятся, оказывается, необходимая поддержка. Беспилотники атаковали одно из промпредприятий Пермского края. Несколько дронов сбили на подлете, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Утром в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. В Перми звучали сирены воздушной тревоги. Пермский аэропорт приостановил обслуживание рейсов. Ряд улиц в центре и на западе Москвы сегодня перекрыли из-за полумарафона. Водителям советуют заранее выбрать пути объезда или пересесть на метро. До конца забегов на улицах с ограничениями также запрещена парковка. В частности, до 21 часа сегодня перекрыты Большой Москворецкий мост, Варварка и проезд от Ильинки до Варварки, а Васильевский спуск и Москворецкая улица закрыты до 6 утра воскресенья. Дональд Трамп отказался от решения нанести новые удары по Ирану. Американский президент не принял официального решения, но сообщил помощникам, что хочет дать дипломатическому процессу больше времени для достижения результатов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
33: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
36: 9:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. До 10 выросло число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобирске, сообщил глава ЛНР Пасечник. Пострадали в общей сложности 48 человек. Неизвестным остается местонахождение еще 11 студентов. Их ищут. Спасатели всю ночь разбирали завалы. Глава СК «Бастрыкин» заинтересовался делом жительницы Воронежа о сокрытии 168 рублей дохода. Правоохранители полагают, что ради получения соцконтракта она утаила часть заработка. Защита считает дело абсурдным и указывает на рост подобных претензий к самозанятым в разных регионах. Центробанки в шоке от цен на квартиры. Глава аналитического департамента ЦБ Данилов признался, что не знает, сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры. Так сколько же надо? И доступна ли ипотека ведущим сотрудникам Центробанка? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад расследования, сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей в соцзащите, одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен превышать 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Соцконтракт она выполнила, но в 2026 году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала больше, чем требовалось.

0: если он, так скажем, решит, что я виновна, ну, значит, будет так. Сегодня официальное уведомление о том, что дело вернули на расследование, и расследование продолжается. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить, непонятно. Сказали, будет новое обвинение какое, тоже непонятно. Так что Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Я не знаю, чего они добиваются. 6 месяцев им было недостаточно, 3 месяца следствия было недостаточно. Вот мы как бы продолжаем. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокаты других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, как бы, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд, с которым не только, к сожалению, я столкнулась, но и десятки, сотни, я бы сказала, женщин, девушек по всем городам.
1: Елизавета Пигуль. О похожем деле сообщали в апреле СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила социальный контракт в соцзащите и тоже на 350 тысяч рублей. Деньги должны были пойти на организацию бизнеса по оказанию эстетических косметологических услуг. Следствие настаивало, что в представленных документах женщина намеренно указала неправильную информацию о своем доходе, занизив его. Претензии возникли к переводам на счет за макияж, который мастер делала школьницам. В ходе следствия она в итоге признала свою вину и возместила причиненный ущерб. В Центробанке в шоке от нынешних цен на российские квартиры. Реплика директора одного из департаментов регулятора прозвучала на бизнес-форуме. По его словам, он не знает, сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру. Риэлторы говорят, что жилье и правда стали брать реже, а застройщикам приходится даже снижать цены. В том, сколько все же надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку, разбирался Евгений Перельчук.
2: Выступая на конференции «Время изменений. Формула баланса», директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов честно признался, что этого самого баланса на рынке недвижимости он не нашел. Зато сразу нашел понимание аудитории.
3: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
4: Банкиры держатся пока.
3: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
2: Реплика, с одной стороны, заставляет задуматься, а какие сейчас зарплаты у ключевых сотрудников Центробанка, если они задаются подобными вопросами. Мы направили по этому поводу запрос в ЦБ, но, честно говоря, не ожидаем ответа. С другой стороны, не случайно, что ценами на жилье интересуется директор департамента банковского регулирования, то есть и ипотека тоже. Требования к заемщику ужесточились. Центробанк ввел макропруденциальные лимиты и надбавки, то есть ограничения на долю рискованных кредитов и займов и повышенные требования к капиталу банков при выдаче таких кредитов. Отсюда и разница между ключевой ставкой и процентом ипотеки. В былые годы на нисходящем тренде, когда всем было очевидно, что ставка будет падать, такого, чтобы не было банков, которые выдавали кредиты по уровню ключевой, старожилы среди экспертов не припомнят. Сейчас, по-хорошему, банки должны давать ипотеку по 14,5%. Но таких почти нет. Средняя по рынку 18%. Так они лимитируют высокорисковую ипотеку, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков.
5: Уснулин недавно заявил о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Центробанком намекнул, что есть куда бы цены снизить сейчас. То, что мы видим, это продолжение диалога Центрального банка с застройщиками, которые мы наблюдали в 2025 году, и, собственно, которые мы наблюдали каждый раз, когда ужесточались программы по льготным ипотекам. Вот у нас же сейчас планируется обсуждение очередное, что нужно льготную ипотеку поджать. Первое заявление Хуснуллина о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Дальше были заявления от представителей застройщиков о том, что банки захватывают отрасль. В целом они правы, но не так, как это развернуто. И что бедные застройщики у них как подрядчики, и деваться им бедненьким некуда. В ответ на это Центробанком сказал, что, ребятки, а цены-то вы задрали-то как? Вы что хотите? Может, вам цены надо было как-то корректировать в свое время, а не задирать? Тогда бы и запасов прочности было нормально. Нормальная политическая борьба. Застройщики хотят, чтобы изменений семейной ипотеки не было. Центробанк планомерно хочет ее закрыть.
2: Риэлторы уже давно посчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку по нынешним ставкам. Если вкратце, в Москве на стандартную первичку по ставке в 16% от 220 до 300 тысяч рублей. Сегодня идеальный заемщик для банка – человек, имеющий деньги на первоначальный взнос от 30 до 50%. В соотношении платежа и дохода не более 50%.

0: 20% зарабатывающий в белую. У такого клиента ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей при зарплате в 220 тысяч. Если есть иждивенцы, заработок должен составить около 300 тысяч. Росреестр недавно дал информацию по Москве по количеству покупок жилья. На вторичном рынке в апреле было заключено 13 522 договора. Много это или мало? Это на 7% выше среднего. То есть по вторичке нельзя говорить, что меньше стали покупать. Первичка – другое дело. С января по апрель на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
1: Этот уровень объемов сделок в 1,5-2 раза ниже уровня до 2024 года, когда у нас взлетели ипотечные ставки. С 19 по 23 более 4,5 миллионов сделок в год, то сейчас менее 3, потому что ипотека недоступна. 19% годовых – это безумие. Я думаю, что этот вопрос можно адресовать как раз представителю департамента Центробанка. Как он думает, с такой ставкой можно построить дешевое жилье? Если застройщики платили 20 годовых и вели стройку 3 года, то в среднем эта процентная ставка увеличивает стоимость недвижимости от 1,5 до 2 раз. Я вообще не знаю, какие инвестиционные проекты длительностью более 2 лет могут в принципе окупаться сегодня в сфере недвижимости.
0: По словам риэлторов, коррекция цен на рынке новостроек стала заметна с февраля. По базе Дом.РФ суммы реальных сделок отличаются от заявляемых застройщиков цен и иногда существенно. Некоторые застройщики снижают цены на 5, 10, 15%. Да, не по всем проектам, не на всех локациях, но снижают. И делают это негласно, потому что не справляются с планами продаж. Тренд переломили две вещи. Люди перестали верить схеме «покупайте сейчас, завтра будет дороже». И больше не рассчитывают на схемы продаж «возьми ипотеку с беспроцентной рассрочкой на первые 2 года, чтобы дождаться пониженных ставок через эти 2 года и платить вменяемую ипотеку». Просто обе схемы перестали работать. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Банкоматы в России смогут работать без мобильного интернета. Минцифры и операторы связи разработали соответствующие механизмы. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Технические подробности она не раскрыла, но заявила, что это позволит решить значительную часть проблемы. Когда банкоматы начнут принимать и выдавать наличные во время отключения мобильной связи, глава ЦБ не уточнила. По ее словам, сейчас новый механизм находится на стадии тестирования. О чем может идти речь, предположил председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
3: Здесь могут быть 2 гипотезы. Первая экзотическая – это офлайновые банкоматы, когда банкомат проводит транзакцию без связи с банком-эквайером. Такое бывает, например, когда вы летите в самолете и что-то покупаете, такой механизм используется, но там невозможно проверить наличие денег на карте, поэтому могут возникать проблемы. Деньги выдадут, а на карте будет дефицит. Вторая история, возможно, имеется в виду, что вместо публичного интернета, ну, то, что мы понимаем под интернетом, будет использоваться частная сеть, реализована через сотовых операторов или через Ростелеком, или через что-то еще, через которую банкоматы будут общаться, не имея доступа в публичный интернет. Практически ничего не надо делать. Видимо, несколько перенастраивается модуль связи, соответствующие адреса. Возможно, там немножко дополняется телекоммуникационный софт, и все это начинает работать на такой частной сетке. Эта история понятная. Так было 20 лет назад, когда банкоматы подключались по выделенным линиям. Ну, условно говоря, к этому уже мы возвращаемся на уровне новых технологий.
2: Виктор Достов. Вероятно, операторы запустят отдельную сеть для обслуживания банкоматов, либо же сами устройства для работы с наличными станут записывать во внутреннюю память все операции и передавать их в процессинговые центры при восстановлении связи. С этим согласен технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
4: Энное количество лет назад все посттерминалы так и работали. Это офлайн режим, это когда локальная проводится операция, они записываются на карту, в том числе и списываются с карты, и это локально кэшируется до дальнейшей сверки, когда появляется интернет с банком. Скорее всего, здесь это смешанный будет режим, особенно это актуально там заправки, удаленные и так далее точки. Все остальное, скорее всего, будут проводить проводной интернет, кто еще этого не сделал. Ну и самое ключевое, это все-таки сотовая операция. операторы. В общем, это выделенная сеть, которая будет обслуживать чисто транзакции с посттерминалов. Более вероятно, что они все-таки пойдут в этот режим. Ну и текущие терминалы, особенно Сбер возьмем, который уже умеет там через Bluetooth видеть рядом телефон и так далее, то есть им нужно будет только доработать это кэширование транзакций. Ну, опять же, как доработать, если это старая технология, которая уже давно есть, они ее просто внедрят, и в момент появления связи будет проходить онлайн-сверка с банком, ну и транзакции будут уже применяться. Более вероятно, что телеком-операторы, а покрытие интернета мобильного у нас практически везде, они создадут отдельную ОПН-сеть, это будет закрытая, защищенная, и авторизация будет там по сертификату, скорее всего, внутри посттерминала.
2: Александр Кукульчук. Набиуллина также сообщила, что регулятор совместно с Минцифрой обсуждает включение всех банков в белые списки сервисов, доступных при ограничении мобильного интернета. По ее словам, добавить сразу все финансовые организации в эти списки пока невозможно, поэтому внедрение будет происходить поэтапно.
5: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
6: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: Первый после босса. На этой неделе считаем доходы и оцениваем карьерные перспективы в мире высоких технологий. Сегодня о новой категории сотрудников, тех, кто раньше других успел стать или самоназваться ведущим специалистом по искусственному интеллекту. Старшие инженеры и эксперты по внедрению и монетизации AI – самые дорогие люди на рынке. Успешный кандидат сможет осуществлять трансформацию всех наших продуктов с помощью AI, управлять инициативами, формировать AI-команды и интегрировать их в бизнес-процессы. Так описывает требования к руководителю по искусственному интеллекту компания «Островок Доход» от 8 до 13 тысяч долларов в месяц до налогов. На рынке зарплаты в области высоких технологий – новые лидеры. На фоне общего охлаждения – свежий пример сокращения зарплат технических сотрудников Disney. Рынок экспертов в области искусственного интеллекта остается перегретым. The Economic Times пишет о 60-процентной премии к средней зарплате, если роль и квалификация сотрудника связаны с AI. Важный нюанс. Речь идет не просто о инженерах, владеющих технологиями. Ключевое требование – наличие в портфолио хотя бы одного реализованного бизнес-проекта, в котором AI показал реальное влияние на денежный поток, снижение расходов, выручку или производительность. Потолок зарплат, став и элит инженеров, умеющих доводить AI-решения до бизнес-результатов, может превышать доходы топ-менеджеров. По данным McKinsey, большинство компаний уже используют AI-инструменты, но лишь половина из них видит экономический эффект. Это создает большой спрос на профессионалов, способных не просто запустить AI-технологии, а перенастроить под них бизнес-процессы и довести проект до финансового результата. Заявленный доход на российском рынке от 1 000 000 рублей в месяц, но уверен, сильный кандидат может поторговаться.
5: Сумма технологий на Business FM.
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: 9:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Приостанавливаются поставки в Россию еще одного вида армянской продукции. Роспотребнадзор выявил продукцию нескольких коньячных предприятий Армении, не соответствующую обязательным требованиям. Несоответствие обнаружено и в винах трех марок. До этого Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Содержание гидрокарбоната в воде не соответствует информации на этикетке. Другое ведомство, Россельхознадзор, нашло нарушение в армянских цветах, овощах и фруктах. Премьер Армении Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуацией и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Цитирую. «Такого не может быть, потому что у нас есть контракт. Этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия и по части цены на газ. Мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться, заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой. При этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. О том, как можно оценить заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и Мамуран Станислав Притчин.
9: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется прозападной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно. Он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть два актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге, в случае победы Николы Пашиняна, может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по льготным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
2: Станислав Притчин, заведующий сектором Центральной Азии и Мамуран. Как самой Армении относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуис Мгдисян.
10: Поддержка со стороны армянского общества к России меняется, и на это влияют в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются России. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что этому рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с определенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией, посвящена выборам.
2: Аршалуис Мгдисян, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заявил, что, по мнению депутатов Нижней палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. «Это непорядочно», — написал Володин в своих соцсетях. А вице-премьер Алексей Аверчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться, ЕС или ЕАЭС. Если Армения примет решение о вхождении в ЕС, преференции от России будут потеряны, изменятся цены на газ, заявил Аверчук. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 1,5% до 2625 пунктов, а за неделю индекс опустился на 0,3%. Рубль по итогам торгов пятницы снизился на 10 копеек по отношению к юаню. Китайская валюта закрыла торги на отметке 10 рублей 53 копейки. Юань за рабочую неделю упал на 18 копеек. С начала недели Brent подешевело почти на 7% на фоне заявления президента США. Дональд Трамп вновь высказал мнение, что конфликт с Ираном очень скоро завершится. Биржевые итоги подвел обозреватель бизнеса FM Алексей Завьялов.
11: Несмотря на заметное падение пятницы, потери российского рынка акций в целом за неделю оказались минимальными. Индекс московской биржи снизился лишь на 0,3%. Что касается пятницы, упал индекс Мосбиржи на 1,5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2625 пунктов. Но в целом мало что меняется на российском рынке акций. И остается он в этом самом прежнем коридоре 2600 пунктов нижняя граница, 2700 пунктов верхняя граница по индексу Московской биржи. В общем, у рынка нету идей на покупку и нету особых идей на продажу. Но все-таки приблизились к уровню 2600. Посмотрим на следующей неделе, будет ли желание протестировать его и пробить вниз. Если получится, то не исключен поход на уровень 2500 пунктов. Рубль рос практически всю неделю, ну, за исключением среды и пятницы. Таким образом, китайская валюта в пятницу выросла на 10 копеек, закрытие недели 10 рублей 53 копейки, но юань за неделю упал на 18 копеек. Но, тем не менее, следующая неделя, 28 мая, это единый день уплаты налогов, и не исключено, что после этой даты рубль может чувствовать себя уже не так уверенно, но основной прицел рынка, конечно, это начало июня, когда станут известны те объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, естественно, покупая валюту. Цены на нефть стабильно были вечером в пятницу. В районе $103 за баррель торговалась смесь Brent, но неделя падающая для рынка нефти, и Brent подешевела почти на 7%. Президент США Дональд Трамп вновь влияет на рынок и не раз на уходящей неделе говорил о том, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро завершится. Также американский президент заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства, а также передачи США иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
2: Биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: Между делом с Кирой Альтман.
13: Между делом обсуждаем качество жизни с Ириной Понарошку, предпринимателем, автором медийного цифрового контента. Заходим в тему ежедневного. И я спрашиваю, сортирует ли Ирена мусор?
14: Смотри, это интересный момент как раз, в чем у меня баланс. У меня есть квартира в Москве и дом за городом. В Москве я не сортирую мусор, потому что у меня там нет места, чтобы поставить много баков. Но я уповаю на то, что худо-бедно службы его сортируют. За городом у меня стоят классные, симпатичные икеевские баки для раздельного сбора мусора. У меня 5 баков, отдельная огромная коробка для картона. И еще я отбираю всякие мелкие фракции, типа блистеров от таблеток, дозаторов от косметики, батарейки и электрохлам. На чистых прудах есть пункт, куда можно это все привезти в любое время и там раскидать по мешочкам.
13: А летом и зимой ты дома или в отпуске? Вот какие у тебя отношения с сезонами и временем в них?
14: Я 12 лет зимую в теплых краях. Я уезжаю после Нового года. Я обожаю декабрь и январские праздники в Москве. Огоньки, суету, настоящий Новый год. Потом я на 2-3 месяца уезжаю в теплые края. Раньше это был Тай, потом это Дубай. Что это дальше будет, не знаю. А вот лето московское я, наоборот, очень люблю. Мне здесь по кайфу. Я вообще люблю Москву, но ее сложно любить зимой. Поэтому я наслаждаюсь ей Москвой. Я очень редко уезжаю летом из Москвы, только вот как раз если в Красную Поляну. Наверное, зимой я получаю свою порцию моря, а летом я люблю именно горы Красной Поляны.
13: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Business FM.
12: Между делом на Business FM.
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
15: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко.
8: На этой и следующей неделях
15: на Бизнес FM.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
15: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 9:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский, сообщает Росавиация. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух беспилотниках, сбитых, когда они летели по направлению к столице. На месте падения обломков работают специалисты. Кроме того, силы ПВО с 7 и до 9 утра сбили 17 украинских дронов над Брянской, Калужской, Курской и Рязанской областями. Об этом сообщили в Минобороны. В общественной палате предложили ввести пособие по уходу за внуками. Бабушкам и дедушкам нужно выплачивать пособие по уходу за ребенком в размере средней зарплаты по региону в том случае, если родители не уходят в декретный отпуск и продолжают работать. Об этом заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Роспотребнадзор приостановил реализацию в России некачественного алкоголя из Армении. В ведомстве сообщили, что была выявлена продукция, не соответствующая обязательным требованиям, произведенная компаниями «Ведиалка», «Бавянским коньячным заводом» и «Винно-коньячным домом Шахназаряна». Корабль «Старшип» вернулся на Землю после 12-го испытательного полета. После приводнения он взорвался. «Старшип» также потерял один из 6 двигателей при выходе в космос. В ходе полета были выведены на орбиту 20 макетов и 2 спутника «Старлинг» нового поколения. Миссия стала 12-м испытанием системы «Старшип» в истории компании, но первым для существенно переработанной конструкции. Это третья версия. Кроме того, ракета впервые стартовала с новой пусковой площадки космодрома в Техасе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. До 10 выросло число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, сообщил глава ЛНР Пасечник. Пострадали в общей сложности 48 человек. Неизвестным остается местонахождение еще 11 студентов. Их ищут. Спасатели всю ночь разбирали завалы. Обыски в Институте философии РАН. Старшего научного сотрудника Светлану Месяц поместили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве и хищении 16 миллионов рублей. Свою вину она не признает. На чем основано это дело? В Москве сегодня серьезные ограничения движения в центре города из-за полумарафона «Забег РФ», который уже стартовал. В центре столицы перекрыты набережные и мосты. Выезжай на автомобиле, маршруты лучше строить заранее. А подробности в эфире «Бизнес FM». До 10 выросло число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Спасатели всю ночь разбирали завалы общежития педагогического колледжа, атакованного беспилотниками ВСУ в ночь на пятницу. По заявлению главы ЛНР, еще 11 человек считаются пропавшими без вести. Ранения разной степени тяжести получили 48 человек. Разбор завалов продолжается. Удар ВСУ по Старобельскому колледжу президент Путин назвал терактом. Киеву нужны преступления, подобные удару по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москвы и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил президент. Он приказал Минобороны представить предложение ответа.
16: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
2: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Атаку Киева на колледж в ЛНР президент обсудил также с постоянными членами Совета безопасности России. Россия созвала вчера вечером экстренное заседание Совбез ООН, на котором постпред Василий Небензя заявил, что удар по Старобельску не мог быть случайным, цитирую. «Преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенные в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв», — сказал он и призвал мировую общественность дать честную оценку действиям Киева. Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по студенческому общежитию. Сам факт удара по Старобельску в Киеве подтвердили. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки ВСУ на колледж в Старобельске, осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют, отдельно европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. Обыски и арест в Институте философии Иран. Кандидата наук Светлану Месяц заподозрили в хищении 16 миллионов рублей в рамках выполнения госзадания по переводу трудов Аристотеля. Вину она отрицает, защита говорит о технической ошибке. А СМИ о давних конфликтах на почве кадровых решений в институте. Тему продолжит Диана Чебанова.
17: У сотрудников Института философии Иран прошли обыски по делу о переводах трактатов Аристотеля. Задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника института Светлану Месяц. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщила ее адвокат Мария Юндина. Ее подзащитную подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств 16 миллионов рублей. Обвинения еще не предъявили. Свою вину Светлана Месяц отрицает. Она кандидат философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Это что-то вроде гранта или государственного заказа в научном мире. Для получения финансирования оформлялись специальные заявки в Миноборнауке. В одной из таких заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но она стала поводом для расследования. На деле никакого хищения не было, рассказала «Бизнес-ФМ» адвокат Светланы Месяц, юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
18: Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии Иран, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, они на период 3 лет делали план работы. И вот первую заявку они подавали в 2018 году, часть трактатов перевели. И когда формировали заявку на государственное задание на 2022 год, по какой-то причине, это явно техническая ошибка, в общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 2018 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге с этой неправильной заявкой деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплаты, проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана и другие участники этой научной группы не получили никаких денег сверх их обычных зарплат.
17: По словам адвоката, с финансированием Светлана Месяц вообще не была связана. Защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обыск прошел в том числе у 87-летнего в Рио директора Института философии академика Абдусалама Гусейнова. И по данным источников РБК, 20 мая обыски прошли в самом институте. Детали неизвестны. Источники газеты, близкие к этому научному учреждению, связали задержание Светланы Месяц с бывшим главой главой Института философии Анатолием Черняевым. По их данным, он написал заявление в полицию по поводу выделения институту государственных грантов. Так или иначе, конфликты вокруг Института философии последние годы часто попадают в информационное поле, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
19: Споры про Институт философии идут, наверное, уже последние годы 2-3, идут многочисленные утечки в телеграм-каналах, и для остальной аудитории, собственно, предмет спора не слишком очевиден. То, что представители охранителей так или иначе пытались зайти в этот институт и предъявляли претензии, там, это довольно очевидно. За что спор, за статус, за недвижимость, за какие-то финансовые потоки, не вполне понятно, но любой институт находится всегда в зоне уязвимости. Любые грантовые исследования, они могут быть очень двойственно часто интерпретированы. Подчас их мало кто читает, кроме правоохранителей, которые ищут, что не так. Но Институт философии за последние там, года 3, наверное, в Телеграме один из лидеров по упоминаемости. То, что существуют какие-то интересанты, которые, по крайней мере, создавали вокруг института негативный фон и пытались влиять на кадры, это довольно очевидно, хотя, собственно, в чем приз и в чем актив, до конца мало кто разобрался.
17: Громкий скандал вокруг Института философии РАН разгорелся в 2021 году, когда во главе его назначили Анатолия Черняева. Ученые тогда выражали недовольство этим кадровым решением. Черняева назначили вместо академика Андрея Смирнова, который 6 лет возглавлял институт. После протеста сотрудников через 2 недели решение о назначении отменили. В РИУ руководителя назначили академика РАН Абдусалама Гусейнова. А Смирнов стал в РИУ первого заместителя директора по научной работе. В 2023 году Черняев, который в то время еще оставался научным сотрудником Института философии РАН, покинул его. Связано ли это с нынешним делом, неясно. Предстоящие 1,5 месяца будет идти следствие. Диана Чебанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже уже не будет. Так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов и прочих устройств нагревания табака. Это при том, что федеральный закон о наделении регионов таким провалом еще не принят и дошел только до второго чтения. Опора России направила президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это? Евгений Перельчук подробнее.
0: Как считают в опоре России, из законопроекта о лицензировании табачной торговли следует убрать норму о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В противном случае есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. Проще говоря, в одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, в третьем только из-под полы. Как считает владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука, все эти рассуждения законодателей и профильных ассоциаций можно сравнить с попыткой сделать горячо или холодно рынок, который легально уже не существует.
20: Если говорить про в целом запрет вейпинга, мы уже множество раз обсуждали, что ключевое здесь — это уход в черную зону, в неконтролируемую ситуацию государства. То есть, если так или иначе мы можем более-менее это дело контролировать, поступление акцизов, такое-то и прочее, то если все вне закона, все продается из телеграм-каналов, из-под полы, как это происходит в Казахстане, абсолютно непонятно, объемы и прочее. Есть очень важный нюанс, связанный с жидкостями. Сейчас нет ни одного белого производства жидкости для вейпинга. Они были и перестали существовать примерно 1-2 года назад, когда ввели заградительный акциз 90% от самой цены. 2100 рублей продаешь жидкость, из них 1800 рублей – это акциз.
0: Обыватель может спросить, как же так? Я вижу, что айкосы, стики и одноразки продают на каждом шагу. Однако почти наверняка это все нелегальщина. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкосов и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60% или даже на все 90%, продолжает бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов ZenMod Василий Соколов.
21: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Решили запретить товар этот продавать, полностью убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного. Товар он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, а когда по факту 20-миллилитровая. Сейчас продают он конструкторами, как ароматизатор. Позже уже добавляют никотин, что запрещено законом. ценам, и сам этот никотин, с него не уплачен акциз, просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
0: В Пермском крае, где запрет на продажу вейпов ввели еще в начале весны, бизнес приспособился. Запрещенная теперь продукция продается, как и раньше, только товар оформляется как подарок или формально арендуется. Власти Пермского края действовали превентивно, вперед федерального закона, используя юридические лазейки, говорит главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
1: Поскольку лицензию на розничную торговлю выдают региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензия есть, но только на табак, сигары, а вейпы нельзя.
3: Главный аргумент бизнеса – то, что запреты спрос не уберут, а перегонят в серый рынок.
1: Это ерунда же, потому что рынок уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
0: Не только одна Россия не знает, что делать с вейпами. По всему миру сколько стран, столько и различных мер. В США Управление по санитарному надзору определило системы доставки никотина как табачные изделия, а значит, продажа разрешена только с 21 года. В ЕС введены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку. С 23 года по всему Евросоюзу запрещено использование ароматизаторов. В Бельгии полностью запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. В Великобритании с осени введут дополнительный налог на вейп-устройства. А в Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Наказание вплоть до тюремного заключения на 10 лет. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
15: Другим наука. Сергеем Корзуном.
22: Без кислорода не было бы жизни на Земле. Это не точное утверждение. Скорее уж, без жизни на Земле не было бы такого количества кислорода. Поначалу у архей и бактерий фотосинтез проходил без выработки кислорода, а первыми этот газ в товарных количествах научились производить из воды цианобактерии примерно 2,5 миллиарда лет назад. Сначала были окислены породы морского дна, потом горные породы на суше, что сделало возможным образование озонового слоя. Примерно 500 000 лет назад насыщенность атмосферы кислородом вышла на уровень от 15 до 30% и сегодня составляет 21%. Аэробная жизнь – не универсальное свойство клеточных организмов, а всего лишь одна из стратегий обмена веществ. Правда, доминирующая сегодня. Аэробное окисление извлекает из органики в разы больше энергии, чем ферментация. Но в то же время активные формы кислорода – ионы, свободные радикалы и перекиси – повреждают ДНК, белки и липиды, запускают окисление мембран и могут приводить к гибели клеток. Но тот же активный кислород помогает передавать сигналы, адаптироваться к стрессу, способствует делению клеток и иммунному ответу. В митохондриях, по факту энергостанциях аэробной жизни, идет вечная борьба за компромисс. Хочешь больше энергии, значит, развивай защиту от нежелательных последствий. Проблемы начинаются при дисбалансе, когда антиоксидантные системы перегружены. Избыток кислорода может вызвать натуральное отравление с поражением центральной нервной системы. В медицине кислород спасает жизни при гипоксии, но показан далеко не всегда из-за высоких рисков.
15: Другим наука на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 19, днем до плюс 22, осадков сегодня не ожидается. В воскресенье вот небольшой дождь и днем плюс 23. Десять 16 в Москве, вы слушаете Бизнес ФМ.
15: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
23: В прокат вышел новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги». Своеобразный микс из всего, что мы знали об этом режиссере ранее. По сюжету двое бывших военных должны отобрать миллиард долларов у магната Салазара, который скрылся с деньгами на личном острове. В центре истории дуэт Джейка Джилленхола и Генри Кавилла. Это тот самый фильм, к которому нужно подходить с минимальными ожиданиями, говорит кинокритик изданий «Правила жизни» и «Forbes» Елена Зархина.
24: Это не
4: полноценное кино в традиционном смысле. Это скорее такой жанровый аттракцион, в котором сюжет отходит на второй план. Здесь все выстроено по такому некоему жанровому трафарету, и очевидно, что Ричи интересна не столько сама история, которая выстраивается вокруг некого злостного магната, который не отдал взятые в кредит деньги. Идет речь про $1 миллиард, 5%. Ричи даже не объясняет, зачем некому властному миллиардеру, у которого есть собственный остров, требуется у кого-то занимать $1 миллиард. То есть это все неважно. Ричи, очевидно, просто интересно увидеть своих героев в представленных обстоятельствах, а именно, как они окажутся на этом острове влиятельного магната, у которого есть, собственно, мини-армия на этом острове, и как они будут изощренными разными способами, трюками, уловками оттуда добираться. Но мне кажется, что Гай Ричи здесь компилирует, безусловно, все свои наработки предыдущих историй. Сама идея того, что главным героям нужно сбежать с некой опасной территории, только здесь это остров, в том же «Переводчике» с тем же Джеком Джилленхолом, который там снимался. Это была история про двух героев, которые сбегают из вражеского для них Афганистана. Шутки между персонажами Генри Кавилла и Джейка Джилленхола здесь напоминают такие же шутки, которые были в «Рок-н-ролльщике» все того же Гая Ричи, где шутили постоянно в таком же ключе герои Тома Харди и Джерарда Батлера. Критика капитализма здесь в отношении этого некого магната влиятельного Салазара, это, безусловно, тоже, как было у него в «Рок-н-ролльщике». Трюки, взрывы, какая-то такая брутальность здесь заимствована из его же фильма «Гнев человеческий». Юмор классный, и это лучшее, что есть в фильме, помимо трюков, потому что это не столько актерское, сколько каскадерское кино. Но мне кажется, самое главное, что требует от зрителя фильм, во-первых, нулевые ожидания, во-вторых, в целом, как-то проявить снисходительность к почти что 60-летнему Гаю Ричи, который просто, очевидно, хочет поиграть в такую жанровую войнушку на продюсерские деньги. Ему просто интересно сделать вот такое кино, которое длится чуть больше, там, 1:40. Если идти в кино за вот этим, чтобы просто себя развлекали, периодически разбавляли экшн-сцены классным фирменным гаерическим юмором, здесь все это на месте.
23: Это была кинокритик Елена Зархина и ее впечатление от нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги» 18+. Уже в кино. Еще одна прокатная новинка – «Обсессия», романтический хоррор 18+. Главный герой – застенчивый сотрудник музыкального магазина. Он стесняется пригласить на свидание свою коллегу и подругу детства. Однажды парень покупает антикварную игрушку, которая, как говорит продавец, исполняет одно желание – срабатывает. Теперь девушка одержима молодым человеком, но есть и побочки. «Обсессию» можно назвать главным хоррором этой весны, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кинотеатр Шрёдингера» Кирилл Шеверновский.
5: Это режиссерский дебют Кари Баркера, комика, юмор которого, кстати, тоже можно оценить в самом фильме, человека, который собаку съел на YouTube-роликах. Сейчас в кинематографе есть небольшой тренд на приглашение к режиссуре именно ютуберов, контент-креаторов, которые смогут своим взглядом освежить закостенелые голливудские сюжеты. И вот как раз в «Обсессии» он взял за основу ужастик про обезьянью лапку. Ему она понравилась в «Симпсонах», если я помню правильно, в интервью. И выдать нам интересное прочтение этого ужастика на современный лад, использовав, я думаю, ситуацию, в которую попадали многие люди, независимо от пола, когда тебе нравится человек, и нет просто храбрости, чтобы признаться или открыться в своих чувствах. И фильм как раз о том, что будет, если не пересилить себя. Вместе с тем фильм показывает обратную сторону, если твои сокровенные желания вырваться наружу. Кари Баркер в «Обсессии» смог дать то, чего не смог сделать прошлогодний хоррор «Одно целое». Он дал именно такую, знаете, эмоцию жизни больше фильму, даже несмотря на то, что главная героиня выглядит даже как-то неестественно. Но в этой неестественности присутствует именно органика. Фильм цепляет тем, что он, как такие настоящие эмоциональные качели, держит тебя в напряжении. В то же время режиссер так мастерски дает толчок. Тем самым зритель выдыхает и дает ему волю посмеяться, разгрузиться. И дальше вот на этих качелях, раскачиваясь, мы между двумя эмоциями находимся, и этим фильм и запоминается.
23: Это был кинокритик Кирилл Шеверновский, посмотревший новый романтический хоррор «Обсессия» уже в прокате.
15: Книги.
23: Вышла одна из самых ожидаемых новинок сезона – роман «Последнее лето» майора Чистова Евгения Водолазкина. Сюжет построен как детектив, действие разворачивается в современном Петербурге. Убит ученый, исследовавший искусственный интеллект. Расследует преступление майор Чистов. Но детектив здесь только форма. Мы спросили Евгения Водолазкина, о чем ему важно вести диалог с читателем в первую очередь в романе «Последнее дело» майора Чистова.
6: Мне кажется, важно поговорить о том, что что такое человеческая душа, и как она прекрасна, и как она богата. В этом ее уникальность и ее красота. О внутреннем содержании человека. Потому что выясняется, что у машины никогда не будет никакого внутреннего содержания, кроме закачанных в нее сведений энциклопедических. Человек способен плакать, смеяться. Ведь душа — это не только тот дух, который будет потом нас представлять в вечности. Душа — это наши разговоры, наши эмоции. Уже одно отсутствие эмоций, даже отсутствие чувства юмора, возможно, радикально будет отличать человека от машины. Вот я вспомнил замечательное стихотворение Александра Галича, который написал: «С добрым утром, Бах, говорит Бог. С добрым утром, Бог, говорит Бах». Мне кажется, что Бог никогда машине не скажет «С добрым утром».
23: Это был Евгений Водолазкин, рассказавший, о чем его новый роман «Последнее дело майора Чистова». Книга уже в продаже. 16+.
7: Выставки.
23: В историческом музее открылась выставка «Навстречу ветру», посвященная Вере Мухиной. Все мы знаем ее как создательницу одной из самых известных скульптур сталинской эпохи – монумента «Рабочие и колхозница». Новый выставочный проект пытается показать творчество Мухиной гораздо шире. Экспозицию подготовили совместно с РосИЗО и приурочили к столетию первой выставки Общества русских скульпторов. Она проходила в этих же залах исторического музея. Там тоже были представлены несколько работ Веры Мухиной. О проекте «Навстречу ветру» рассказывает его куратор Андрей Райкин.
9: Мы решили все многообразие ее произведений немножко структурировать для зрителя. В первом зале показываем, например, ее театральный эскиз, это раннее творчество. Показываем ее кубистическую скульптуру, очень активную в своем движении. Тема динамики не относится исключительно к первому залу. Как вы понимаете, она пронизывает и образ рабочего колхозницы во втором зале. В зале аллегории мы видим Борея, Икара, вот это вот невероятно активное движение. Мухину в основном знают как автор героических образов. Второй зал очень насыщен портретами героев, но это герои разные. Это герои ее эпохи, конкретные люди и собирательные образы. Строитель современного мира, героический водолаз или партизанка. Это собирательный образ, который сублимировал всю вот отчаянную мощь войны и вот это вот отчаяние народа, мужество народа. По концентрации образности партизанка сходна с рабочим и колхозницей. Рабочая колхозница воплощает собой пафос и оптимизм эпохи индустриализации. В этом смысле их можно сравнить. Зал, посвященный лирической теме в творчестве Мухиной, представленный женскими образами, стеклом очень изящным, которое было сделано по ее эскизам, очень красивым, с тонкими градациями цветов, очень сложными составами вот этого стекла, и памятником Чайковскому, который тоже является ярким такой лирической темой ее творчества. А здесь зал аллегории. Он еще раз подчеркивает, что аллегорическое мышление было принципиальным качеством Мухиной как художника. Эту грань ее творчества мы хотели особо выделить. Как она тему раскрывала так, как никому вообще в голову бы не пришло.
23: Это был Андрей Райкин, куратор выставки «Навстречу ветру», посвященной Вере Мухиной. Проходит в историческом музее, открыто до 17 августа. 0+.
7: Путешествия.
23: В выходные стоит задуматься о поездке в Чеховский район. Там, в музее-заповеднике Антона Павловича Чехова «Мелехова», начинается старейший театральный фестиваль «Мелеховская весна». Помимо постановок, собственно, по Чехову, сыграют спектакли и по произведениям Булгакова, у которого этой весной юбилей – 135 лет со дня рождения. Заглавной пьесой фестиваля «Мелеховская весна» в этот раз будет «Чеховский дядя Ваня». О программе рассказывает помощник директора музея-заповедника Чехова «Мелехова» Оксана Шмидт.
10: Открывает как раз наш фестиваль в этом году спектакль «Дядя Ваня» Малого драматического театра, Театра Европы, в постановке Льва Абрамовича Додина. Большое событие всего фестиваля. В этом году беспрецедентное количество театров приехало из-за границы. Будут представлены спектакли в исполнении коллективов из Беларуси, Абхазии, Казахстана, Туркменистана, Сербии, Вьетнама. Наверное, одной из самых экзотических постановок – это будет постановка «Чайки» Вьетнамского театра «Лен Гок», которая будет представлена в Подольском драматическом театре. Необычная будет версия, своя собственная, где Чехов и текст Чехова плавно переплетаются с культурой Вьетнама, с музыкой этой страны. Мне кажется, лейтмотив всего фестиваля – это сам фестиваль, сам Мелехова, его атмосфера, цветущая сирень, цветущие яблони, то неповторимое, наверное, ради чего театры со всего мира стремятся попасть к нам в усадьбу. У нас будут 4 творческие встречи с артистами театра и кино. Это Алена Бабенко, Иван Стебунов, Юрий Васильев и Василий Бочкарев. Они выступят и расскажут о том, как складывались их взаимоотношения с Антоном Павловичем Чеховым, с его литературой, какие у них произведения любимые и, возможно, даже что-то нам почитают.
23: Это была Оксана Шмидт, помощник директора музея-заповедника Чехова Мелехова. Фестиваль «Мелеховская весна» продлится там до 31 мая. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
15: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама.
11: Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
14: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
24: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
25: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская 1. Дворец спорта.
26: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте algadefisforum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
15: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
23: 10:29 в Москве, в студии Евгения Симонова. Число жертв удара ВСУ по ПЕД-колледжу в Старобельске выросло до 10. Судьба еще 11 студентов, атакованного накануне учебного заведения, остается неизвестной, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Общее количество пострадавших при ударе на данный момент составляет 48 человек. Разбор завалов разрушенного здания общежития колледжа шел всю ночь. Спасательные работы продолжаются. Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введениями временных ограничений на использование воздушного пространства в районе гавани. На возможной корректировке в расписании рейсов меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Ранее сегодня ограничили полеты в аэропорту Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 2 сбитых на подлете к столице беспилотниках. В Новороссийске в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы. Пострадавших нет. Загорелись несколько технических и административных зданий. Также фрагменты беспилотников упали на территории топливного терминала. На месте работают оперативные и специальные службы. После ночной атаки ВСУ на город пострадали 2 человека. Кроме того, обломки дронов повредили остекление в 2 многоквартирных домах восточного района Новороссийска.
8: Железнодорожная станция Джанкой на севере Крыма закрыта для посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщил оператор пассажирских перевозок в Крым и Севастополь в субботу. Поезда следуют без остановки в Джанкой. Причины закрытия станции не сообщаются. Пассажиров, чья поездка должна была закончиться в Джанкой, будут высаживать на станциях Урожайной и отвозить в город на автобусах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Глава СК Бастрыкин заинтересовался делом жительницы Воронежа о сокрытии 168 рублей дохода. Правоохранители полагают, что ради получения соцконтракта она утаила часть заработка. Защита считает дело абсурдным и указывает на рост подобных претензий к самозанятым в разных регионах. В Центробанке в шоке от цен на квартиры. Глава аналитического департамента ЦБ Данилов признался, что не знает, сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры. Так сколько же надо, чтобы взять ипотеку сейчас, и доступна ли она ведущим сотрудникам Центробанка? Росимущество объявило об отборе организатора приватизации почти 24% акций Аэрофлота. В случае реализации пакета доля государства в компании будет чуть выше 50%. Много ли будет желающих? Все подробности в эфире. Business FM. Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад расследования, сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей в соцзащите, одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен превышать 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Соцконтракт она выполнила.

0: сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратура, которая не реагировала на происходящее, давала шаблонные отписки. То есть я надеюсь, что это все будет доложено Александру Ивановичу. Ну уж если он, так скажем, решит, что я виновна, ну, значит, будет так. Сегодня официальное уведомление о том, что дело вернули на доследование, и расследование продолжается. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на ней будет происходить, непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно, так что Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Я не знаю, чего они добиваются. 6 месяцев им было недостаточно, 3 месяца следствия было недостаточно. Вот мы как бы продолжаем. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокаты других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, как бы, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд, с которым не только, к сожалению, я столкнулась, но и десятки, сотни, я бы сказала, женщин, девушек по всем городам.
1: Елизавета Пигуль. О похожем деле сообщали в апреле СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила социальный контракт в соцзащите и тоже на 350 тысяч рублей. Деньги должны были пойти на организацию бизнеса по оказанию эстетических косметологических услуг. Следствие настаивало, что в представленных документах женщина намеренно указала неправильную информацию о своем доходе, занизив его. Претензии возникли к переводам на счет за макияж, который мастер делала школьницам. В ходе следствия она в итоге признала свою вину и возместила причиненный ущерб. В Центробанке в шоке от нынешних цен на российские квартиры. Реплика директора одного из департаментов регулятора прозвучала на бизнес-форуме. По его словам, он не знает, сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру. Риэлторы говорят, что жилье и правда стали брать реже, а застройщикам приходится даже снижать цены. В том, сколько все же надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку, разбирался Евгений Перельчук.
2: Выступая на конференции «Время изменений. Формула баланса», директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов честно признался, что этого самого баланса на рынке недвижимости он не нашел. Зато сразу нашел понимание аудитории.
3: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
4: Банкиры держатся пока.
3: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
2: Реплика, с одной стороны, заставляет задуматься, а какие сейчас зарплаты у ключевых сотрудников Центробанка, если они задаются подобными вопросами. Мы направили по этому поводу запрос в ЦБ, но, честно говоря, не ожидаем ответа. С другой стороны, не случайно, что ценами на жилье интересуется директор департамента банковского регулирования, то есть и ипотек тоже. Требования к заемщику ужесточились. Центробанк ввел макропруденциальные лимиты и надбавки, то есть ограничения на долю рискованных кредитов и займов и повышенные требования к капиталу банков при выдаче таких кредитов. Отсюда и разница между ключевой ставкой и процентом ипотеки. В былые годы на нисходящем тренде, когда всем было очевидно, что ставка будет падать, такого, чтобы не было банков, которые выдавали кредиты по уровню ключевой, старожилы среди экспертов не припомнят. Сейчас по-хорошему банки должны давать ипотеку по 14,5%, но таких почти нет. Средняя по рынку 18%. Так они лимитируют высокорисковую ипотеку, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства Relight Недвижимость Константин Барсуков.
5: Усмолин недавно заявил о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Центробанк им намекнул, что есть куда бы цены снизить сейчас. То, что мы видим, это продолжение диалога Центрального банка с застройщиками, которые мы наблюдали в 2025 году, и, собственно, которые мы наблюдали каждый раз, когда ужесточались программы по льготным ипотекам. Вот у нас же сейчас планируется обсуждение очередное, что нужно льготную ипотеку поджать. Первое заявление Хуснуллина о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Дальше были заявления от представителей застройщиков о том, что банки захватывают отрасль. В целом они правы, но не так, как это развернуто. И что бедные застройщики у них как подрядчики, и деваться им бедненьким некуда. В ответ на это Центробанком сказал, что, ребятки, а цены-то вы задрали-то как? Вы что хотите? Может, вам цены надо было как-то корректировать в свое время, а не задирать? Тогда бы и запасов прочности было нормально. Нормальная политическая борьба. Застройщики хотят, чтобы изменений семейной ипотеки не было. Центробанк планомерно хочет ее закрыть.
2: Риэлторы уже давно посчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку по нынешним ставкам. Если вкратце, в Москве на стандартах стандартную первичку поставки в 16% от 220 до 300.

0: тысяч рублей. Сегодня идеальный заемщик для банка – человек, имеющий деньги на первоначальный взнос от 30 до 50%. В соотношении платежа и дохода не более 50%, зарабатывающий в белую. У такого клиента ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей при зарплате в 220 тысяч. Если есть иждивенцы, заработок должен составить около 300 тысяч. Росреестр недавно дал информацию по Москве по количеству покупок жилья. На вторичном рынке в апреле было заключено 13 522 договора. Много это или мало? Это на 7% выше среднего. То есть по вторичке нельзя говорить, что меньше стали покупать. Первичка – другое дело. С января по апрель на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
1: Этот уровень объемов сделок в 1,5-2 раза ниже уровня до 2024 года, когда у нас взлетели ипотечные ставки. С 19 по 23 более 4,5 миллионов сделок в год, то сейчас менее 3, потому что ипотека недоступна. 19% годовых – это безумие. Я думаю, что этот вопрос можно адресовать как раз представителю департамента Центробанка. Как он думает, с такой ставкой можно построить дешевое жилье? Если застройщики платили 20 годовых и вели стройку 3 года, то в среднем эта процентная ставка увеличивает стоимость недвижимости от 1,5 до 2 раз. Я вообще не знаю, какие инвестиционные проекты длительностью более 2 лет могут в принципе окупаться сегодня в сфере недвижимости.
0: По словам риэлторов, коррекция цен на рынке новостроек стала заметна с февраля. По базе Дом.РФ суммы реальных сделок отличаются от заявляемых застройщиков цен и иногда существенно. Некоторые застройщики снижают цены на 5, 10, 15%. Да, не по всем проектам, не на всех локациях, но снижают. И делают это негласно, потому что не справляются с планами продаж. Тренд переломили две вещи. Люди перестали верить схеме «покупайте сейчас, завтра будет дороже». И больше не рассчитывают на схемы продаж «возьми ипотеку с беспроцентной рассрочкой на первые 2 года, чтобы дождаться пониженных ставок через эти 2 года и платить вменяемую ипотеку». Просто обе схемы перестали работать. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Банкоматы в России смогут работать без мобильного интернета. Минцифра и операторы связи разработали соответствующие механизмы. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Технические подробности она не раскрыла, но заявила, что это позволит решить значительную часть проблемы. Когда банкоматы начнут принимать и выдавать наличные во время отключения мобильной связи, глава ЦБ не уточнила. По ее словам, сейчас новый механизм находится на стадии тестирования. О чем может идти речь, предположил председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
3: Здесь могут быть 2 гипотезы. Первая экзотическая – это офлайновые банкоматы, когда банкомат проводит транзакцию без связи с банком эквайер. Такое бывает, например, когда вы летите в самолете и что-то покупаете, такой механизм используется, но там невозможно проверить наличие денег на карте, поэтому могут возникать проблемы. Деньги выдадут, а на карте будет дефицит. Вторая история, возможно, имеется в виду, что вместо публичного интернета, ну, то, что мы понимаем под интернетом, будет использоваться частный сеть, реализована через сотовых операторов или через Ростелеком, или через что-то еще, через которую банкоматы будут общаться, не имея доступа в публичный интернет. Практически ничего не надо делать. Видимо, несколько перенастраивается модуль связи, соответствующие адреса. Возможно, там немножко дополняет телекоммуникационный софт, и все это начинает работать на такой частной сетке. Эта история понятная. Так было 20 лет назад, когда банкоматы подключались по выделенным линиям. Ну, условно говоря, к этому же мы возвращаемся на уровне новых технологий.
2: Виктор Достов. Вероятно, операторы запустят отдельную сеть для обслуживания банкоматов, либо же сами устройства для работы с наличными станут записывать во внутреннюю память все операции и передавать их в процессинговые центры при восстановлении связи. С этим согласен технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
4: Энное количество лет назад все посттерминалы так и работали. Это офлайн режим. Это когда локальная проводится операция, они записываются на карту, в том числе и списываются с карты. И это локально кэшируется до дальнейшей сверки, когда появляется интернет с банком. Скорее всего, здесь это смешанный будет режим. Особенно это актуально там заправки, удаленные и так далее точки. Все остальное, скорее всего, будут проводить проводной интернет, кто еще этого не сделал. Ну и самое ключевое, это все-таки сотовая операторы. В общем, это выделенная сеть, которая будет обслуживать чисто транзакции с посттерминалов. Более вероятно, что они все-таки пойдут в этот режим. Ну и текущие терминалы, особенно Сбер возьмем, который уже умеет там через Bluetooth видеть рядом телефон и так далее, то есть им нужно будет только доработать это кэширование транзакций. Ну, опять же, как доработать, если это старая технология, которая уже давно есть, они ее просто внедрят, и в момент появления связи будет проходить онлайн-сверка с банком, ну и транзакции будут уже применяться. Более вероятно, что телеком-операторы, а покрытие интернета мобильного у нас практически везде, они создадут отдельную ОПН-сеть, это будет закрытая, защищенная, и авторизация будет там по сертификату, скорее всего, внутри посттерминала.
2: Александр Кукульчук. Набиуллина также сообщила, что регулятор совместно с Минцифрой обсуждает включение всех банков в белые списки сервисов, доступных при ограничении мобильного интернета. По ее словам, добавить сразу все финансовые организации в эти списки пока невозможно, поэтому внедрение будет происходить поэтапно.
5: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Со страховым полисом РСХБ «Страхование» ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
8: АО СК «РСХБ Страхование». ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
10: Сегодня в арсенал методов оценки у опытных HR обязательно входит проверка навыков по использованию искусственного интеллекта. Давайте обсудим, на что HR обязательно обратит внимание и какие вопросы задаст. Самый простой и общий вопрос – умеет ли кандидат превращать ИИ в рабочий инструмент или знает только название сервисов? Потому что сегодня фразой «я пользуюсь GPT» уже никого не удивишь, почти как когда-то строчкой в резюме «я умею работать в Word». Важнее другое – насколько человек умеет экономить время и повышать качество работы. Пожалуй, все решает умение работать руками, а не умение красиво про это рассказывать. Поэтому на собеседовании все чаще будут проверять не только теорию, а скорость мышления и прикладной подход. Например, могут спросить, какой последний рабочий процесс вы ускорили с помощью нейросетей? Как вы проверяете, что ИИ не ошибся? Какой самый бесполезный AI-инструмент вы пробовали и почему? Логика понятна, да? Сервисы меняются ежемесячно. Важна способность разобраться в новом интерфейсе и встроить ИИ в рабочие процессы. Еще один хороший тест. Можно дать кандидату задачу в реальном времени. Не просто спросить, что такое промпт-инжиниринг, а, например, как за 10 минут подготовить структуру презентации или как сделать сравнительный анализ конкурентов. Может быть, как превратить длинный текст в пост для соцсетей или составить план запуска продукта. И дальше можно оценить не только результат, но и процесс. Умеет ли человек уточнять задачу, декомпозировать запрос, понимает ли контекст, перепроверяет ли ответы ИИ и как быстро исправляет ошибки. Важное наблюдение при оценке навыков владения искусственным интеллектом – все, кто действительно активно работает с AI, всегда экспериментируют сразу с несколькими сервисами одновременно, объясняют, где и какой инструмент сильнее, собирают собственные библиотеки промптов и автоматизируют рутину.
5: Карьера на Business FM.
2: 10:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Приостанавливаются поставки в Россию еще одного вида армянской продукции. Роспотребнадзор выявил продукцию нескольких коньячных предприятий Армении, не соответствующую обязательным требованиям. Несоответствие обнаружено и в винах трех марок. До этого Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Содержание гидрокарбоната в воде не соответствует информации на этикетке. Другое ведомство, Россельхознадзор, нашло нарушение в армянских цветах, овощах и фруктах. Премьер Армении Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуацией и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Цитирую. «Такого не может быть, потому что у нас есть контракт. Этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия и по части цены на газ. Мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться, заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой. При этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. О том, как можно оценить заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и Мамуран Станислав Притчин.
11: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется прозападной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно. Он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть два актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге, в случае победы Никола Пашиняна, может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по льготным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
2: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии и Мамуран. Как самой Армении относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуис Мгдисян.
12: Поддержка со стороны армянского общества к России меняется, и на это влияет в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются России. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что этому рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с определенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией и посвящена выборам.
2: Аршалуис Мгдисян, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заявил, что, по мнению депутатов Нижней палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. «Это непорядочно», — написал Володин в своих соцсетях. А вице-премьер Алексей Аверчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться, ЕС или ЕАЭС. Если Армения примет решение о вхождении в ЕС, преференции от России будут потеряны. Изменится цена на газ, заявил Аверчук. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 1,5% до 2625 пунктов, а за неделю индекс опустился на 0,3%. Рубль по итогам торгов пятницы снизился на 10 копеек по отношению к юаню. Китайская валюта закрыла торги на отметке 10 рублей 53 копейки. Юань за рабочую неделю упал на 18 копеек. С начала недели Брент подешевело почти на 7% на фоне заявления президента США. Дональд Трамп вновь высказал мнение, что конфликт с Ираном очень скоро завершится. Биржевые итоги подвел обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов.
13: Несмотря на заметное падение пятницы, потери российского рынка акций в целом за неделю оказались минимальными. Индекс московской биржи снизился лишь на 0,3%. Что касается пятницы, упал индекс Мосбиржи на 1,5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2625 пунктов. Но в целом мало что меняется на российском рынке акций. И остается он в этом самом прежнем коридоре 2600 пунктов нижняя граница, 2700 пунктов верхняя граница по индексу Московской биржи. В общем, у рынка нету идей на покупку и нету особых идей на продажу. Но все-таки приблизились к уровню 2600. Посмотрим на следующей неделе, будет ли желание протестировать его и пробить вниз. Если получится, то не исключен поход на уровень 2500 пунктов. Рубль рос практически всю неделю, ну, за исключением среды и пятницы. Таким образом, китайская валюта в пятницу выросла на 10 копеек, закрытие недели 10 рублей 53 копейки, но юань за неделю упал на 18 копеек. Но, тем не менее, следующая неделя, 28 мая, это единый день уплаты налогов, и не исключено, что после этой даты рубль может чувствовать себя уже не так уверенно, но основной прицел рынка, конечно, это начало июня, когда станут известны те объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, естественно, покупая валюту. Цены на нефть стабильно были вечером в пятницу. В районе $103 за баррель торговалась смесь Brent, но неделя падающая для рынка нефти, и Brent подешевела почти на 7%. Президент США Дональд Трамп вновь влияет на рынок и не раз на уходящей неделе говорил о том, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро завершится. Также американский президент заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства, а также передачи США иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
2: Биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
14: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: До начала высокого сезона на рынке долгосрочной городской аренды еще целое лето. Ну и хорошо, есть время поизучать матчасть. Например, познакомиться с выводами аналитиков ЦИАН, которые недавно как раз выясняли на основе размещенных на платформе объявлений, какие квартиры чаще всего ищут арендаторы в крупнейших российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, и как их запросы соотносятся с предложением на рынке. Получается, что соотносятся так себе. В среднем арендаторы хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем за них просят арендодатели. Скажем, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тысячи. Ровно такая же картина с плюс-минус 10% разрывом и в остальных исследуемых городах. Преимущественно столичные арендаторы ищут жилье за 45-55 тысяч рублей, а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тысяч. Каждый пятый съемщик вообще надеется уложиться в бюджет до 45 тысяч в месяц. Но искомых вариантов лишь один из 10. При этом сразу 12% квартир предлагаются по ставке от 100 тысяч рублей в месяц. А вот только на лоты такой стоимости приходится лишь 7% просмотров. Согласно подсчетам ЦИАН, студии и однокомнатные квартиры в структуре спроса занимают большую долю, чем в структуре предложения. Особенно различия заметны в Новосибирске и Казани. В Новосибирске студии и однушки составляют 61% от всех квартир в предложении и 67% в спросе. В Казани 58% и 65% соответственно. В Москве все получше, 42% и 45%, а почти идеальный баланс между спросом и предложением в Санкт-Петербурге 63% и 64% соответственно. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
9: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
16: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
9: «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
2: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения, их вводили для обеспечения безопасности полетов. Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о двух сбитых на подлете к столице беспилотниках. ВСУ 56 раз за сутки атаковали территорию Белгородской области. 8 человек получили ранения, 2 из них госпитализированы. Об этом сообщил в РИО губернатор региона Александр Шуваев. Он отметил, что состояние одного раненого тяжелое, ему оказывают помощь. По словам в РИО главы региона, 4 раза ВСУ применяли артиллерию и сбрасывали взрывные устройства с беспилотников за сутки. 50 дронов сбиты силами ПВО. Более 200 человек ищут в Южной Осетии россиянку, которая упала в горную реку и пропала. В поисках задействованы МЧС, МВД и Минобороны Республики, а также беспилотники. Гражданка России Анна Тыц упала в реку Ляхва в селе Сгубир вечером 21 мая. Поиски изначально шли вдоль берега, но пока результатов не дали, операцию расширили. Юго-осетинская страна обратилась к грузинской за помощью в поисках женщины, поскольку течением ее могло вынести на территорию Грузии. Грузинские спасатели также приступили к розыску. Новости на Ами. В московском общественном транспорте до конца 2026 года появится возможность оплачивать проезд виртуальной картой «Тройка» с помощью системы NFC. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Использовать NFC для оплаты проезда можно будет на смартфонах на базе Android. Сейчас эта возможность тестируется в лабораторных условиях. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
9: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. До 10 выросло число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, сообщил глава ЛНР Пасечник. Пострадали в общей сложности 48 человек. Неизвестным остается местонахождение еще 11 студентов. Их ищут спасатели. Всю ночь разбирали завалы и продолжают работы. Обыски в Институте философии РАН. Старшего научного сотрудника Светлану Месяц поместили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве и хищении 16 миллионов рублей. Свою вину она не признает. На чем основано это дело? В Москве серьезные ограничения движения в центре города сегодня из-за полумарафона «Забег РФ», который уже стартовал. В центре столицы перекрыты набережные и мосты. Выезжай на автомобиле. Маршруты лучше сегодня строить заранее. А подробности в эфире «Бизнес ФМ». До 10 выросло число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Спасатели всю ночь разбирали завалы общежития педагогического колледжа, атакованного беспилотниками ВСУ в ночь на пятницу. По заявлению главы ЛНР, еще 11 студенток считаются пропавшими без вести. Ранения разной степени тяжести получили 48 человек. Разбор завалов продолжается. Удар ВСУ по Старобельскому колледжу президент Путин назвал терактом. Киеву нужны преступления, подобные удару по общежитию ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москвы и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил президент. Он приказал Минобороны представить предложение ответа.
17: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
2: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Атаку Киева на колледж в ЛНР президент обсудил также с постоянными членами Совета безопасности России. Москва созвала вчера вечером экстренное заседание Совбез ООН, на котором постпред Василий Небензя заявил, что удар по Старобельску не мог быть случайным. Цитирую. «Преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенные в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв», — сказал он и призвал мировую общественность дать честную оценку действиям Киева. Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по студенческому общежитию. Сам факт удара по Старобельску в Киеве подтвердили. МИД России заявил, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки ВСУ на колледж в Старобельске, осуществляются при техническом содействии специалистов стран НАТО. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. BBC делает акцент на реакцию России, а не на сам удар. Путин обещает отомстить, гласит заголовок. France 24 рассказывает об атаке на Старобельск, но в заголовок вносят заявление Зеленского об ударах по российским НПЗ. И с этого же начинается статья. Обыски и арест в Институте философии РАН. Кандидата наук Светлану Месяц заподозрили в хищении 16 миллионов рублей в рамках выполнения госзадания по переводу трудов Аристотеля. Вину она отрицает, защита говорит о технической ошибке. А СМИ о давних конфликтах на почве кадровых решений в институте. Тему продолжит Диана Чебанова.
18: У сотрудников Института философии РАН прошли обыски по делу о переводах трактатов Аристотеля. Задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника института Светлану Месяц. Об этом бизнес-ФМ сообщила ее адвокат Мария Юндина. Ее подзащитную подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств 16 миллионов рублей. Обвинения еще не предъявили. Свою вину Светлана Месяц отрицает. Она кандидат философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Это что-то вроде гранта или государственного заказа в научном мире. Для получения финансирования оформлялись специальные заявки в Миноборнауке. В одной из таких заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но она стала поводом для расследования. На деле никакого хищения не было, рассказала бизнес-ФМ адвокат Светланы Месяц, юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
19: Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии РАН, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, они на период 3 лет делали план работы. И вот первую заявку они подавали в 2018 году, часть трактатов перевели. И когда формировали заявку на государственное задание на 2022 год, по какой-то причине, это явно техническая ошибка, в общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 2018 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге с этой неправильной заявкой деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплат, проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана, ни другие участники этой научной группы не получили никаких денег сверх их обычных зарплат.
18: По словам адвоката, с финансированием Светлана Месяц вообще не была связана. Защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обыск прошел в том числе у 87-летнего в Рио директора Института философии академика Абдусалама Гусейнова. И по данным источников РБК, 20 мая обыски прошли в самом институте. Детали неизвестны. Источники газеты, близкие к этому научному учреждению, связали задержание Светланы Месяц с бывшим главой Института философии Анатолием Черняевым. По их данным, он написал заявление в полицию по поводу выделения институту государственных грантов. Так или иначе, конфликты вокруг Института философии последние годы часто попадают в информационное поле, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
20: Споры про Институт философии идут, наверное, уже последние годы 2-3, идут многочисленные утечки в телеграм-каналах, и для остальной аудитории, собственно, предмет спора не слишком очевиден. То, что представители охранителей так или иначе пытались зайти в этот институт и предъявляли претензии, там, это довольно очевидно. За что спор, за статус, за недвижимость, за какие-то финансовые потоки, не вполне понятно, но любой институт находится всегда в зоне уязвимости. Любые грантовые исследования, они могут быть очень двойственно часто интерпретированы. Подчас их мало кто читает, кроме правоохранителей, которые ищут, что не так. Но Институт философии за последние там года 3, наверное, в Телеграме один из лидеров по упоминаемости. То, что существуют какие-то интересанты, которые, по крайней мере, создавали вокруг института негативный фон и пытались влиять на кадры, это довольно очевидно, хотя, собственно, в чем приз и в чем актив, до конца мало кто разобрался.
18: Громкий скандал вокруг Института философии РАН разгорелся в 2021 году, когда во главе его назначили Анатолия Черняева. Ученые тогда выражали недовольство этим кадровым решением. Черняева назначили вместо академика Андрея Смирнова, который 6 лет возглавлял институт. После протеста сотрудников через 2 недели решение о назначении отменили. В Рио руководителя назначили академика РАН Абдусалама Гусейнова. А Смирнов стал в Рио первого заместителя директора по научной работе. В 2023 году Черняев, который в то время еще оставался научным сотрудником Института философии РАН, покинул его. Связано ли это с нынешним делом, неясно. Предстоящие 1,5 месяца будет идти следствие. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже уже не будет. Так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов и прочих устройств нагревания табака. Это при том, что федеральный закон о наделении регионов таким провалом еще не принят и дошел только до второго чтения. Опора России направила президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это? Евгений Перельчук подробнее.
0: Как считают в опоре России, из законопроекта о лицензировании табачной торговли следует убрать норму о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В противном случае есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. Проще говоря, в одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, в третьем только из-под полы. Как считает владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука, все эти рассуждения законодателей и профильных ассоциаций можно сравнить с попыткой сделать горячо или холодно рынок, который легально уже не существует.
21: Если говорить про в целом запрет вейпинга, мы уже множество раз обсуждали, что ключевое здесь — это уход в черную зону, в неконтролируемую ситуацию государства. То есть, если так или иначе мы можем более-менее это дело контролировать, поступление акцизов такое-то и прочее, то если все вне закона, все продается из телеграм-каналов, из-под полы, как это происходит в Казахстане, абсолютно непонятно объемы и прочее. Есть очень важный нюанс, связанный с жидкостями. Сейчас нет ни одного белого производства жидкости для вейпинга. Они были и перестали существовать примерно 1-2 года назад, когда ввели заградительный акциз 90% от самой цены. 2100 рублей продаешь жидкость, из них 1800 рублей – это акциз.
0: Обыватель может спросить, как же так? Я вижу, что айкосы, стики и одноразки продают на каждом шагу. Однако почти наверняка это все нелегальщина. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкосов и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60%. Или даже на все 90%. Продолжает бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов ZenMod Василий Соколов.
22: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Решили хотели запретить товар этот продавать, полностью убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек. Эти точки находятся на каждом углу в каждом крупном городе. Легального товара там немного. Товар он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, а когда по факту 20-миллилитровая. Сейчас продают он конструкторами, как ароматизаторы. Позже уже добавляют никотин, что запрещено законом, и сам этот никотин, с него не уплачен акциз, просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
0: В Пермском крае, где запрет на продажу вейпов ввели еще в начале весны, бизнес приспособился. Запрещенная теперь продукция продается, как и раньше, только товар оформляется как подарок или формально арендуется. Власти Пермского края действовали превентивно, вперед федерального закона, используя юридические лазейки, говорит главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
1: Поскольку лицензию на розничную торговлю выдает региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензия есть, но только на табак, сигары, а вейпы нельзя.
3: Главный аргумент бизнеса – то, что запреты спрос не уберут, а перегонят в серый рынок.
1: Это ерунда же, потому что рынок уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
0: Не только одна Россия не знает, что делать с вейпами. По всему миру сколько стран, столько и различных мер. В США Управление по санитарному надзору определило системы доставки никотина как табачные изделия, а значит, продажа разрешена только с 21 года. В ЕС введены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку. С 23 года по всему Евросоюзу запрещено использование ароматизаторов. В Бельгии полностью запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. В Великобритании с осени введут дополнительный налог на вейп-устройства. А в Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Наказание вплоть до тюремного заключения на 10 лет. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
23: Старший среди равных. На этой неделе оцениваем доходы и карьерные перспективы специалистов на рынке высоких технологий. Сегодня посмотрим на позицию сеньор, разработчика или эксперта на пике профессиональной формы. Это по-прежнему дорогой специалист, но нюансы уже есть. По данным Хабар карьеры, медианный доход сеньор-специалист в IT 308 тысяч рублей в месяц. У разработчиков зарплаты выше. Сеньор-программист на Java будет стоить в районе 430 тысяч. В отличие от молодых инженеров, число сеньор-позиций на рынке стабильно, как и уровень их окладов, и в этой стабильности я склонен видеть первые признаки угрозы для карьерного роста. После резкого скачка в 2022-2023 годах зарплаты синьор-специалистов продолжили расти, но примерно на уровне официальной инфляции, то есть можно сказать, что и не росли вовсе. После 5-7 лет опыта зарплаты синьор-разработчиков выходят на плато и дальше почти не повышаются. Работодатели справедливо полагают, специалист достиг своего потолка, а если он перестал расти, почему должна расти его зарплата? Но и эта стабильность может подойти к концу. По данным Business Insider, до 75% кода уже пишет или анализирует искусственный интеллект, а человек потом его проверяет. Способность быстро создавать качественный код перестает быть главным конкурентным преимуществом. От синьор-специалистов все чаще ждут способности мыслить как архитектор или бизнес-аналитик. Глубокого проникновения в процессы и специфику той отрасли, для которой создается софт, будь то медицина, финансы или юриспруденция, умение управлять командой и агентов. Мой прогноз – позиция синьор на развилке, но для тех, кто готов освоить новые навыки и взять новый уровень ответственности, открываются отличные перспективы, в том числе финансовые.
4: Сумма технологий на Business FM.
16: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Погода в Москве.
2: Плюс 21 в столице сейчас, днем всего плюс 22 сегодня, без осадков, а вот завтра небольшой дождь будет, в воскресенье днем до плюс 23. 11.17 в Москве, вы слушаете Business FM. В Москве проходят всероссийские соревнования «Забег РФ», из-за которых третий день в столице перекрыто множество улиц. Сегодня ограничения для автотранспорта самые масштабные. Закрыта половина Садового кольца, набережные и мосты. На участках временных ограничений запрещена даже парковка. Департамент транспорта Москвы настоятельно советует людям перемещаться на метро.
6: Подробности.
7: 23 мая до 9 вечера не будет движения на Большом Москворецком мосту, Варварке, а также в проезде от улицы Ильинка до Варварки. В субботу с утра и до середины дня будут перекрытия на Малом Москворецком мосту, Большой Ордынке, Большой Полянке, улицах Житная и Мытная. Также в этот день будет закрыт проезд на Садовом кольце в районе Новинского бульвара, участок на Новом Арбате, Остоженке в сторону Зубовского бульвара, на Смоленской улице, а также на Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Савинской и Новодевичьей набережных. Нельзя будет проехать в субботу в Крымском проезде на Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережных.
2: Всероссийский полумарафон «Забег РФ» в этом году проходит в 85 городах страны во всех часовых поясах. Все забеги стартуют в одно время в 9 утра по Москве. Например, для жителей Владивостока это 16 часов по местному времени, а для новосибирцев – час дня. Своими впечатлениями от забега в Липецке с «Бизнес ФМ» поделилась Лилия Сальникова, которая специально приехала на соревнования из родного Воронежа.
8: Липецкий полумарафон отличался организацией. Я сама из Воронежа, и мне всегда нравится приезжать сюда. Дистанция ровная, пейсер, вода была везде. Даже на схеме было ее меньше, чем на самом деле на дистанции.
3: Сильные были перекрытия?
8: Я в Воронеже живу 10 лет, и за последние 3 года только организация повышается. В предыдущие года не было таких организаторов, которые хотели бы перекрыть Воронежскую набережную.
3: Вызывает трудности перекрытие улиц?
8: Кто-то поддерживает, кто-то в негативе. Большинство тех, кто присоединяется, намного больше, чем те, кто негативит.
3: А негативит в смысле?
8: Могут перейти не в положенном месте, где организаторы перекрывают, чтобы люди не ходили. Комментарии всякие пишут, что перегородили, тут пробки снова.
2: Лилия Сальникова. А вот в Перми начало соревнований задержали из-за атаки БПЛА. Судя по кадрам из соцсетей, спортсмены ждали старта в укрытии на подземной парковке. В Иркутске, где также планировался полумарафон «Забег РФ», его пришлось отменить. В последнюю минуту на маршруте возник крупный пожар в здании местного института. Пострадавших нет. Всероссийский полумарафон «Забег РФ» проходит ежегодно с 2017-го. Участникам предлагается 4 дистанции на выбор. 1 километр для начинающих и юных бегунов. 5,10 километров для опытных любителей и классический полумарафон в 21 километр. Ранние пташки сбиваются в очереди у московского зоопарка. До конца мая там проходит акция с 7.30 до 9 утра. Вход бесплатный для всех желающих. И для некоторых это единственная возможность посмотреть на панду Катюшу или Манола Тимофея. В обычное время входной билет для взрослого стоит 1700 рублей, а для ребенка не из столицы – 1000. И очереди у зоопарка не рассасываются на протяжении всего мая. Особенно много людей в выходные. Очереди растягиваются на 300 метров вдоль Красной Пресни. Очереди образуются даже несмотря на то, что попасть в зоопарк по акционному билету можно сразу через 3 входа. В очередях много семей с детьми, даже в колясках и молодежи, при этом давки нет. Мы поговорили с людьми, кто решил в субботнее утро попытать удачу и попасть в зоопарк бесплатно.
10: У меня просто появилась идея пойти в зоопарк. Я последний раз была в детстве, зашла на сайт, собственно, увидела эту акцию, такая, надо идти.
24: А потом в рилсах начало попадаться. Очередь быстро проходит, и что можно приехать сюда постоять. Но вот мы приехали в 8.40, сейчас время 8.58, понимаем, что мы не зайдем.
25: Планируете, если сегодня все-таки не получится пройти попробовать завтра, может быть?
10: Или как-нибудь еще придем сюда, но уже платно.
26: Решили прийти. Ну, я, в принципе, рано просыпаюсь, потому что профессия предполагает это. Поднял жену, разбудил, и мы решили все-таки прогуляться, потому что в московском зоопарке я не был ни разу. Я хочу видеть Манола Тимофея. Он такой медийный достаточно персонаж. Очередь, конечно, большая, но надежда умирает последней. Мы дойдем. Рано или поздно, сегодня или завтра, но мы дойдем. Мы стоим что-то около 7 минут. На самом деле очередь быстро двигается. Если бы мы были немного более организованы и проснулись на 20 минут раньше, мы бы сейчас со 100% гарантией успели.
27: Увидела рилс о том, что проводится такая акция. Ждали хорошей погоды, и вот когда она наконец-то наступила, пришли, а здесь неожиданное количество людей.
25: А сколько вы примерно уже стоите в очереди?
27: Минут 20, наверное.
25: Кто
5: ТикТоке увидел просто о том, что акция такая проводится, и мне стало интересно. Плюс мы хотели сходить в зоопарк, и вот пошли.
6: Сколько вы уже примерно стоите в очереди?
5: Чуть меньше 10 минут. Очередь двигается достаточно хорошо. Там, правда, было еще смешно утром, чтобы выйти в метро, тоже была огроменная очередь из сдавшихся по ходу.
6: А если сегодня не получится, попробуйте еще раз?
5: Ну, я в самом любимом зоопарке, я бы сходил еще раз.
9: Мы сегодня с подругой второй раз решили пройти бесплатно. В первый раз мы думали, что до 10 проход. Было холодно, людей вообще было мало, и мы буквально на пару минут опоздали, не прошли. А сегодня мы решили приехать пораньше, мы в 45 минут подошли. Очередь была аж до метро. Очередь быстро двигалась, но мы просто физически такой не смогли бы путь пройти. Будем пытаться еще.
2: Для неуспевших поблажек нет. Уже в 9.03 сотрудник зоопарка громко объявил, что бесплатных билетов больше нет и вход только за деньги. А у тех, кто все еще надеется пройти бесплатно, осталась одна неделя. Начинается частичная приватизация Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продажи почти 24% акций крупнейшей российской авиакомпании. В случае реализации пакета доля государства в Аэрофлоте будет чуть выше 50%. Заявки на организацию торгов принимаются с 22 мая по 8 июня. Точная дата самого аукциона пока неизвестна. Ранее в апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что в этом году ведомство рассчитывает на 2-3 сделки по продаже акций компании с госучастием. По одной из них решение уже практически принято. Много ли будет желающих купить 24% Аэрофлота? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
11: Если говорить с точки зрения привлекательности, то, наверное, я бы сравнил Аэрофлот с жемчужиной, потому что он также, возможно, находится сейчас на дне своей капитализации. Постпандемийное восстановление еще не успело произойти, как началась новая эра макроэкономических факторов, которые влияют на Аэрофлот в негативном плане, то есть ограничения на полеты по популярным направлениям, сложности с авиационным парком. Поэтому, наверное, можно допустить, что если смотреть с точки зрения долгосрочных инвестиций, что Аэрофлот вполне может быть интересной покупкой. Но другое дело, что горизонт может быть годы. Здесь нужно понимать, что все-таки пакет крупный, и с точки зрения его стоимости, это скорее будет какой-то дисконт к текущим рыночным котировкам, в моем понимании. С другой стороны, наверное, если кто-то сильно поверит в долгосрочную идею возрождения Аэрофлота как лидирующего перевозчика всей Восточной Европы, то, может быть, и будет премия к рынку.
2: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Акции Аэрофлота отреагировали снижением на объявление о поиске организатора приватизации. В моменте бумаги компании падали больше, чем на 2%.
12: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
4: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
5: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
6: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
7: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани 518-40-40.
8: «Между делом» с Кирой Альтман.
9: «Между делом» обсуждаем наши привычки в жизни. И как они формируют нас, как они влияют на нас, и как нам от них спастись. Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений, «Между делом» рассказывает мне, как в ее жизнь вошла тема бережного отношения к миру и к себе. Говорим про экологию и правила жизни.
10: Я была обычным нормальным человеком, ела нутеллу, клала все в много полиэтиленовых пакетов. А потом мне начали подписчики писать: «Ирена, вот вы чистите зубы в сторис, а у вас вода течет. А вы знаете, что это нагрузка на экосистему? Вы ребенку даете какой-нибудь пауч, это такая мягкая упаковка с пюрешкой, а они не перерабатываются». Мне так капали на мозги, и почему-то мне это стало интересно и близко. Я на самом деле прошла какие-то стадии вот этого экоголизма, и я сейчас на таком приятном плато, потому что у меня были радикальные экстремумы, когда я была неприятным человеком, который тыкает людям как нельзя. Вот сейчас я так уже не делаю, и сама уже к себе тоже стала подобрее. Помягче, я уже могу на себя что-нибудь ненатуральное намазать, пауч ребенку купить неэкологичный. Но мусор по-прежнему сортирую, органическую косметику произвожу и использую. Но это пришло все в какой-то баланс, потому что я поняла, что в целом экология для многих замена религии, которая держит в постоянном чувстве вины и в постоянном страхе. Я поняла, что я в этом жить не хочу, я хочу кайфовать от жизни. И если я могу в этот момент еще и кайфовать с пользой для своего тела и этого мира, то это классно.
9: Я слушаю Ирену и вспоминаю в теле чувство вины по отношению ко всему живому. У меня вот дошло до того, что я цветы не могу срывать.
10: Это очень, да, неприятное чувство, когда каждый твой шаг, он не экологичен.
9: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
8: «Между делом» на Бизнес ФМ.
11: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 11:29 в Москве, в студии Евгения Симонова. Состояние одного из пострадавших при атаке беспилотников ВСУ в Старобельске крайне тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Об этом сообщил Минздрав. 5 раненых при атаке в тяжелом состоянии. Всего в больницах ЛНР находятся 10 человек, пострадавших из-за удара. По последним данным, при атаке ВСУ на колледж в Старобельске погибли 10 человек. Судьба еще 11 неизвестна. Пострадали в общей сложности 48. Российский МИД заявил, что организует для иностранных журналистов, аккредитованных в Москве, посещение атакованного ВСУ колледжа в Старобельске. Об этом сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Это связано с заявлениями представителей западных стран на заседании Совбез ООН о том, что ударов по гражданским объектам не было. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении 6 беспилотников над 3 муниципальными округами и Калугой. Они были ликвидированы сегодня утром. По информации главы региона, пострадавших и разрушений нет. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Гавайях в США. Об этом сообщила американская геологическая служба. По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в 10.46 по Москве, в 12 километрах к югу от населенного пункта Хонаун на Напупу с населением около 2500 человек. Очаг залегал на глубине более 24 километров. Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 11.31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Глава СК Бастрыкин заинтересовался делом жительницы Воронежа о сокрытии 168 рублей дохода. Правоохранители полагают, что ради получения соцконтракта она утаила часть заработка. Защита считает дело абсурдным и указывает на рост подобных претензий к самозанятым в разных регионах. Центробанки в шоке от цен на квартиры. Глава аналитического департамента ЦБ Данилов признался, что не знает, сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры. Так сколько же надо, чтобы взять ипотеку сейчас, и доступна ли она ведущим сотрудникам Центробанка? SpaceX со второй попытки произвела тестовый запуск обновленной Starship — сверхтяжелой ракетной системы, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Старт состоялся с космодрома Бока-Чика в Техасе. А подробности в эфире Business FM. Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад расследования, сообщили в пресс-службе СК. В 24 году Елизавете Пигуль, как малоимущей в соцзащите, одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен превышать 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Соцконтракт она выполнила, но в 26 году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала Бизнес-ФМ, что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы СК, следствие в отношении нее возобновилось. И таких, как она, самозанятых псевдомошенников сейчас очень много, говорит Елизавета Пигуль.
0: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратура, которая не реагировала на происходящее, давала шаблонные отписки. То есть я надеюсь, что это все будет доложено Александру Ивановичу. Ну уж если он, так скажем, решит, что я виновна, ну, значит, будет так. Сегодня официально уведомление о том, что дело вернули на расследование, и расследование продолжается. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на ней будет происходить, непонятно. Сказать

0: он окончен, разорвать его уже нельзя. И, как бы, по мнению органа, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд, с которым не только, к сожалению, я столкнулась, но и десятки, сотни, я бы сказала, женщин, девушек по всем городам.
1: Елизавета Пигуль. О похожем деле сообщали в апреле СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила социальный контракт в соцзащите и тоже на 350 тысяч рублей. Деньги должны были пойти на организацию бизнеса по оказанию эстетических косметологических услуг. Следствие настаивало, что в представленных документах женщина намеренно указала неправильную информацию о своем доходе, занизив его. Претензии возникли к переводам на счет за макияж, который мастер делала школьницам. В ходе следствия она в итоге признала свою вину и возместила причиненный ущерб. В Центробанке в шоке от нынешних цен на российские квартиры. Реплика директора одного из департаментов регулятора прозвучала на бизнес-форуме. По его словам, он не знает, сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру. Риэлторы говорят, что жилье и правда стали брать реже, а застройщикам приходится даже снижать цены. В том, сколько все же надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку, разбирался Евгений Перельчук.
2: Выступая на конференции «Время изменений. Формула баланса», директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов честно признался, что этого самого баланса на рынке недвижимости он не нашел. Зато сразу нашел понимание аудитории.
3: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
4: Банкиры держатся пока.
3: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
2: Реплика, с одной стороны, заставляет задуматься, а какие сейчас зарплаты у ключевых сотрудников Центробанка, если они задаются подобными вопросами. Мы направили по этому поводу запрос в ЦБ, но, честно говоря, не ожидаем ответа. С другой стороны, не случайно, что ценами на жилье интересуется директор департамента банковского регулирования, то есть и ипотека тоже. Требования к заемщику ужесточились. Центробанк ввел макропруденциальные лимиты и надбавки, то есть ограничения на долю рискованных кредитов и займов и повышенные требования к капиталу банков при выдаче таких кредитов. Отсюда и разница между ключевой ставкой и процентом ипотеки. В былые годы на нисходящем тренде, когда всем было очевидно, что ставка будет падать, такого, чтобы не было банков, которые выдавали кредиты по уровню ключевой, старожилы среди экспертов не припомнят. Сейчас, по-хорошему, банки должны давать ипотеку по 14,5%. Но таких почти нет. Средняя по рынку 18%. Так они лимитируют высокорисковую ипотеку, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт недвижимость» Константин Барсуков.
5: Усмолин недавно заявил о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Центробанком намекнул, что есть куда бы цены снизить сейчас. То, что мы видим, это продолжение диалога Центрального банка с застройщиками, которые мы наблюдали в 2025 году, и, собственно, которые мы наблюдали каждый раз, когда ужесточались программы по льготным ипотекам. Вот у нас же сейчас планируется обсуждение очередное, что нужно льготную ипотеку поджать. Первое заявление Хуснуллина о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Дальше были заявления от представителей застройщиков о том, что банки захватывают отрасль. В целом они правы, но не так, как это развернуто. И что бедные застройщики у них как подрядчики, и деваться им бедненьким некуда. В ответ на это Центробанком сказал, что, ребятки, а цены-то вы задрали-то как? Вы что хотите? Может, вам цены надо было как-то корректировать в свое время, а не задирать? Тогда бы и запасов прочности было нормально. Нормальная политическая борьба. Застройщики хотят, чтобы изменений семейной ипотеки не было. Центробанк планомерно хочет ее закрыть.
2: Риэлторы уже давно посчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку по нынешним ставкам. Если вкратце, в Москве на стандартную первичку по ставке в 16% от 220 до 300 тысяч рублей. Сегодня идеальный заемщик для банка – человек, имеющий деньги на первоначальный взнос от 30 до 50%. В соотношении платежа и дохода не более 50%, зарабатывающий в белую. У такого клиента ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей при зарплате в 220 тысяч. Если есть иждивенцы, заработок должен составить около 300 тысяч. Росреестр недавно дал информацию по Москве по количеству покупок жилья. На вторичном рынке в апреле было заключено 13 522 договора. Много это или мало? Это на 7% выше среднего. То есть по вторичке нельзя говорить, что меньше стали покупать. Первичка – другое дело. С января по апрель на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорит основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
6: Этот уровень
5: уровень объемов сделок в 1,5-2 раза ниже уровня до 2024 года, когда у нас взлетели ипотечные ставки. С 2019 по 2023 более 4,5 миллионов сделок в

0: год, то сейчас менее 3%, потому что ипотека недоступна. 19% годовых – это безумие. Я думаю, что этот вопрос можно адресовать как раз представителю департамента Центробанка. Как он думает, с такой ставкой можно построить дешевое жилье? Если застройщики платили 20 годовых и вели стройку 3 года, то в среднем эта процентная ставка увеличивает стоимость недвижимости от 1,5 до 2 раз. Я вообще не знаю, какие инвестиционные проекты длительностью более 2 лет могут в принципе окупаться сегодня в сфере недвижимости.
1: По словам риэлторов, коррекция цен на рынке новостроек стала заметна с февраля. По базе Дом.РФ суммы реальных сделок отличаются от заявляемых застройщиками цен и иногда существенно. Некоторые застройщики снижают цены на 5, 10, 15%. Да, не по всем проектам, не на всех локациях, но снижают. И делают это негласно, потому что не справляются с планами продаж. Тренд переломили две вещи. Люди перестали верить схеме «покупайте сейчас, завтра будет дороже». И больше не рассчитывают на схемы продаж «возьми ипотеку с беспроцентной рассрочкой на первые 2 года, чтобы дождаться пониженных ставок через эти 2 года и платить вменяемую ипотеку». Просто обе схемы перестали работать. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Банкоматы в России смогут работать без мобильного интернета. Минцифра и операторы связи разработали соответствующие механизмы. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Технические подробности она не раскрыла, но заявила, что это позволит решить значительную часть проблемы. Когда банкоматы начнут принимать и выдавать наличные во время отключения мобильной связи, глава ЦБ не уточнила. По ее словам, сейчас новый механизм находится на стадии тестирования. О чем может идти речь, предположил председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
3: Здесь могут быть 2 гипотезы. Первая экзотическая – это офлайновые банкоматы, когда банкомат проводит транзакцию без связи с банком-эквайером. Такое бывает, например, когда вы летите в самолете и что-то покупаете, такой механизм используется, но там невозможно проверить наличие денег на карте, поэтому могут возникать проблемы. Деньги выдадут, а на карте будет дефицит. Вторая история, возможно, имеется в виду, что вместо публичного интернета, ну, то, что мы понимаем под интернетом, будет использоваться частная сеть, реализована через сотовых операторов или через Ростелеком, или через что-то еще, через которую банкоматы будут общаться, не имея доступа в публичный интернет. Практически ничего не надо делать. Видимо, несколько перенастраивается модуль связи, соответствующие адреса. Возможно, там немножко дополняется телекоммуникационный софт, и все это начинает работать на такой частной сетке. Эта история понятная. Так было 20 лет назад, когда банкоматы подключались по выделенным линиям. Ну, условно говоря, к этому уже мы возвращаемся на уровень новых технологий.
2: Виктор Достов. Вероятно, операторы запустят отдельную сеть для обслуживания банкоматов, либо же сами устройства для работы с наличными станут записывать во внутреннюю память все операции и передавать их в процессинговые центры при восстановлении связи. С этим согласен технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
4: Энное количество лет назад все посттерминалы так и работали. Это офлайн режим, это когда локальная проводится операция, они записываются на карту, в том числе и списываются с карты, и это локально кэшируется до дальнейшей сверки, когда появляется интернет с банком. Скорее всего, здесь это смешанный будет режим, особенно это актуально там заправки, удаленные и так далее точки. Все остальное, скорее всего, будут проводить проводной интернет, кто еще этого не сделал. Ну и самое ключевое, это все-таки сотовая операторы. В общем, это выделенная сеть, которая будет обслуживать чисто транзакции с посттерминалов. Более вероятно, что они все-таки пойдут в этот режим. Ну и текущие терминалы, особенно Сбер возьмем, который уже умеет там через Bluetooth видеть рядом телефон и так далее, то есть им нужно будет только доработать это кэширование транзакций. Ну, опять же, как доработать, если это старая технология, которая уже давно есть, они ее просто внедрят, и в момент появления связи будет проходить онлайн-сверка с банком, ну и транзакции будут уже применяться. Более вероятно, что телеком-операторы, а покрытие интернета мобильного у нас практически везде, они создадут отдельную ОПН-сеть, это будет закрытая, защищенная, и авторизация будет там по сертификату, скорее всего, внутри посттерминала.
2: Александр Кукульчук. Набиуллина также сообщила, что регулятор совместно с Минцифрой обсуждает включение всех банков в белые списки сервисов, доступных при ограничении мобильного интернета. По ее словам, добавить сразу все финансовые организации в эти списки пока невозможно, поэтому внедрение будет происходить поэтапно.
5: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
7: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. 6+. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
8: Нострадамус занимался астрологией и алхимией. По меркам своего времени, то есть 16 века, когда натальными картами и движением планет зарабатывали на жизнь даже очень серьезные исследователи, а фармацевтика продвигалась алхимиками, его условно можно назвать ученым-практиком. По меркам сегодняшнего времени никаких открытий в фармации или астрономии за ним не числится. Его лекарства от чумы оставались в рамках традиционной медицины, хотя рекомендации вроде чистой воды и гигиены были полезнее большинства рецептов других лекарей. Зато в истории Нострадамус получил статус самого цитируемого предсказателя времен Ренессанса. Он выпустил книгу пророчества в виде четверостиший катренов. Шифровался от санкций католической церкви, используя игру слов и смеси из греческого, латинского, итальянского и провансальского языков. Получил приглашение от Екатерины Медичи для составления гороскопов ее детей, а за 2 года до своей смерти был назначен ординарным врачом ее сына, взошедшего на престол под именем Карла IX. Говорят, был неряшлив в составлении натальных карт. Не он один, и сегодня все так же. Двойное слепое исследование в 2008 году показало, что его участники выбирали свои астрологические профили не лучше случайного уровня. Нострадамусу приписывали предсказания о французской революции и даже о высадке миссии «Аполлон» на Луну, но только задним числом. Историографы утверждают, что многие из его пророчеств были собраны и туманно переформулированы из других известных книг и сборников. Сам он скромничал и в переписке утверждал: «Не то чтобы я был настолько глуп, чтобы называть себя пророком».
7: Другим наука на Business FM.
2: 11:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Приостанавливаются поставки в Россию еще одного вида армянской продукции. Роспотребнадзор выявил продукцию нескольких коньячных предприятий Армении, не соответствующую обязательным требованиям. Несоответствие обнаружено и в винах 3 марок. До этого Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук». Содержание гидрокарбоната в воде не соответствует информации на этикетке. Другое ведомство, Россельхознадзор, нашло нарушение в армянских цветах, овощах и фруктах. Премьер Армении Никол Пашинян назвал ограничение очередной рабочей ситуацией и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении. Цитирую. «Такого не может быть, потому что у нас есть контракт. Этот контракт действует и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия и по части цены на газ. Мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться», — заявил Пашинян. Премьер Армении также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой. При этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. О том, как можно оценить заявление премьера Армении, рассуждает заведующий сектором Центральной Азии и Мамуран Станислав Притчин.
9: У Пашиняна сейчас такая сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется прозападной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. И вот он в таких условиях пытается, по крайней мере, лавировать в отношении Российской Федерации, где это можно. Он и его соратники критикуют нас, претензии предъявляют бесконечные, а где-то пытаются апеллировать каким-то юридическим нормам. В отношении Евразийского экономического союза заявление было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Соответственно, здесь, если рассматривать с точки зрения даже элементарного международного права, есть два актора. Один соглашается продавать другому газ дешевле рынка, поддерживая его политически. И, соответственно, здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге, в случае победы Николы Пашиняна, может привести к серьезному пересмотру качественному российско-армянских отношений, в том числе и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Поэтому здесь это абсолютное право Российской Федерации пересматривать в одностороннем ключе соглашения, которые ранее предполагали по льготным поставкам, будь то электричество, газ, другие ресурсы, доступ на свой рынок. Поэтому здесь Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
2: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии и Мамуран. Как сама Армения относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуис Мгдисян.
10: Поддержка со стороны армянского общества к России меняется, и на это влияет в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются России. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что этому рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с определенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией, посвящена выборам.
2: Аршалуис Мгдисян, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заявил, что, по мнению депутатов Нижней палаты, Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. «Это непорядочно», — написал Володин в своих соцсетях. А вице-премьер Алексей Аверчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться, ЕС или ЕАЭС. Если Армения примет решение о вхождении в ЕС, преференции от России будут потеряны, изменятся цены на газ, заявил Аверчук. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в пятницу упал на 1,5% до 2625 пунктов, а за неделю индекс опустился на 0,3%. Рубль по итогам торгов пятницы снизился на 10 копеек по отношению к юаню. Китайская валюта закрыла торги на отметке 10 рублей 53 копейки. Юань за рабочую неделю упал на 18 копеек. С начала недели Брент подешевело почти на 7% на фоне заявления президента США. Дональд Трамп вновь высказал мнение, что конфликт с Ираном очень скоро завершится. Биржевые итоги подвел обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов.
11: Несмотря на заметное падение пятницы, потери российского рынка акций в целом за неделю оказались минимальными. Индекс Московской биржи снизился лишь на 0,3%. Что касается пятницы, упал индекс Мосбиржи на 1,5%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2625 пунктов. Но в целом мало что меняется на российском рынке акций. И остается он в этом самом прежнем коридоре 2600 пунктов нижняя граница, 2700 пунктов верхняя граница по индексу Московской биржи. В общем, у рынка нету идей на покупку и нету особых идей на продажу. Но все-таки приблизились к уровню 2600. Посмотрим на следующей неделе, будет ли желание протестировать его и пробить вниз. Если получится, то не исключен поход на уровень 2500 пунктов. Рубль рос практически всю неделю, за исключением средств среды и пятницы. Таким образом, китайская валюта в пятницу выросла на 10 копеек, закрытие недели 10 рублей 53 копейки, но юань за неделю упал на 18 копеек. Но, тем не менее, следующая неделя, 28 мая, это единый день уплаты налогов, и не исключено, что после этой даты рубль может чувствовать себя уже не так уверенно, но основной прицел рынка, конечно, это начало июня, когда станут известны те объемы, которыми будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила, естественно, покупая валюту. Цены на нефть стабильно были вечером в пятницу в районе $103 за баррель. Торговалась смесь Brent, но неделя падающая для рынка нефти, и Brent подешевела почти на 7%. Президент США Дональд Трамп вновь влияет на рынок и не раз на уходящей неделе говорил о том, что вооруженный конфликт между Израилем, США и Ираном очень скоро завершится. Также американский президент заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства, а также передачи США иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
2: Биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Классики в праве.
13: Лечить нельзя калечить.
14: Хирургия – пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки.
15: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
16: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок Вономигласов приходит лечить зуб, а попадает в руки не доктора, а самоуверенного фельдшера Курятина. Тот важничает, спорит, выбирает инструмент, тянет зуб и в итоге причиняет пациенту куда больше вреда, чем пользы. Сцена смешная, почти комичная, но юридический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета, принимал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на такие ситуации гораздо строже. Медицинская организация и ее работники обязаны оказывать помощь по установленным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Если пациенту причинен вред из-за ошибки или неправильного лечения, он вправе требовать компенсацию, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка, а также морального вреда. При этом отвечает перед пациентом, как правило, не только конкретный врач, но и клиника, в которой тот работает. И если раньше пациенту оставалось только ругаться на Курятина, то сегодня в похожей ситуации можно идти и главврачу, и в суд. Чехов, как врач и писатель, обращает внимание на простую вещь. В медицине мало уверенного тона и твердой руки. Если после лечения человеку хуже, чем до него, это уже не пустяки. Это вопрос ответственности.
13: Классики в праве на Business FM.
7: Business FM. Новости. Коротко.
2: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Пожар в здании НИИ редких металлов в Иркутске ликвидирован. Изначально он распространился на 700 квадратов. Горел верхний этаж здания. Об этом сообщили в МЧС по региону. 15 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
17: Минпросвещение установило порядок проведения последнего звонка. В 2026 году школам рекомендовано включить сценарий, церемонию поднятия флага и исполнение гимна, а также выступления родителей, в том числе представляющих разные народы и этнические группы. Кроме того, рекомендовано добавить в программу последнего звонка патриотические песни и номера, отражающие идеи единства народов России. Соответствующие рекомендации имеются в распоряжении ТАСС. Они связаны с объявленным ранее в стране годом единства народов России. В московском общественном транспорте до конца этого года появится возможность оплачивать проезд виртуальной картой «Тройка» с помощью системы NFC. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Использовать NFC для оплаты проезда можно будет на смартфонах на базе Android. Сейчас эта возможность тестируется в лабораторных условиях. После взрыва газа в угольной шахте в провинции Шаньси в Китае погибли 90 человек. ЧП произошло в пятницу вечером по местному времени. Всего на момент инцидента в забое находились 247 шахтеров. Спасательные работы продолжаются. В шахте взорвался метан. Лица, ответственные за происшествие, взяты под контроль в соответствии с законом. Власти задействовали почти 800 человек для спасательных работ и ликвидации последствий взрыва. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. До 10 выросло число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, сообщил глава ЛНР Пасечник. Пострадали 48 человек. Неизвестным остается местонахождение еще 11 студентов. Спасатели всю ночь разбирали завалы, и работа продолжается. Обыски в Институте философии РАН старшего научного сотрудника Светлану Месяц поместили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве и хищении 16 миллионов рублей. Свою вину она не признает. А на чем основано это дело? В Москве сегодня серьезное ограничение движения в центре из-за полумарафона «Забег РФ». Он стартовал еще в 9 утра. В центре столицы перекрыты набережные и мосты. Выезжай на автомобиле, маршруты лучше строить заранее. А подробности в эфире «Бизнес FM». До 10 выросло число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Спасатели всю ночь разбирали завалы общежития педагогического колледжа, атакованного беспилотниками ВСУ в ночь на пятницу. По заявлению главы ЛНР, еще 11 студенток считаются пропавшими без вести. Ранения разной степени тяжести получили 48 человек. Разбор завалов продолжается. Удар ВСУ по Старобельскому колледжу президент Путин назвал терактом. Киеву нужны преступления, подобные удару по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москвы и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил президент. Он приказал Минобороны представить предложение ответа.
19: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
2: Владимир Путин призвал украинских солдат не выполнять преступные приказы киевского режима. Атаку Киева на колледж в ЛНР президент обсудил также с постоянными членами Совета безопасности России. На созванном Россией экстренном заседании Совбез ООН постпред Василий Небензя заявил, что удар по Старобельску не мог быть случайным. Он призвал мировую общественность дать честную оценку действиям Киева. Китай выразил озабоченность и призвал не допускать ударов по гражданским. Также представитель КНР призвал призвал к скорейшему заключению мирного соглашения. В том же духе высказался представитель США. А вот представитель Британии в Совбезе заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован, это цитата. В МИДе Латвии и вовсе заявили, что это дезинформация. МИД России в ответ на это предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. Генштаб ВСУ отрицает, что украинские военные нанесли удар по студенческому общежитию. Сам факт удара по Старобельску в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. BBC делает акцент на реакцию России, а не на сам удар. Путин обещает отомстить, гласит заголовок. «Франс-24» рассказывает об атаке на Старобельск, но в заголовок выносят заявление Зеленского об ударах по российским НПЗ, и с этого же начинается статья. Обыски и аресты в Институте философии РАН. Кандидата наук Светлану Месяц заподозрили в хищении 16 миллионов рублей в рамках выполнения госзадания по переводу трудов Аристотеля. Вину она отрицает, защита говорит о технической ошибке. А СМИ о давних конфликтах на почве кадровых решений в институте. Тему продолжит Диана Чебанова.
20: У сотрудников Института философии РАН прошли обыски по делу о переводах трактатов Аристотеля. Задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника Института Светлану Месяц. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщила ее адвокат Мария Юндина. Ее подзащитную подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств 16 миллионов рублей. Обвинения еще не предъявили. Свою вину Светлана Месяц отрицает. Она кандидат философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Это что-то вроде гранта или государственного заказа в научном мире. Для получения финансирования оформлялись специальные заявки в Миноборнауке. В одной из таких заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но она стала поводом для расследования. На деле никакого хищения не было, рассказала «Бизнес-ФМ» адвокат Светланы Месяц, юрист адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
21: Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии РАН, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, они на период 3 лет делали план работы. И вот первую заявку они подавали в 2018 году, часть трактатов перевели. И когда формировали заявку на государственное задание на 2022 год, по какой-то причине, это явно техническая ошибка, в общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 2018 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге, с этой неправильной заявкой, деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплаты, проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана, ни другие участники этой научной группы не получили никаких денег сверх их обычных зарплат.
20: По словам адвоката, с финансированием Светлана Месяц вообще не была связана. Защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обыск прошел в том числе у 87-летнего в Рио директора Института философии академика Абдусалама Гусейнова. И по данным источников РБК, 20 мая обыски прошли в самом институте. Детали неизвестны. Источники газеты, близкие к этому научному учреждению, связали задержание Светланы Месяц с бывшим главой Института философии Анатолием Черняевым. По их данным, он написал заявление в полицию по поводу выделения институту государственных грантов. Так или иначе, конфликты вокруг Института философии последние годы часто попадают в информационное поле, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
22: Споры про Институт философии идут, наверное, уже последние годы 2-3, идут многочисленные утечки в телеграм-каналах, и для остальной аудитории, собственно, предмет спора не слишком очевиден. То, что представители охранителей так или иначе пытались зайти эти вот институты предъявляли претензии, там это довольно очевидно. За что спор, за статус, за недвижимость, за какие-то финансовые потоки, не вполне понятно, но любой институт находится всегда в зоне уязвимости. Любые грантовые исследования, они могут быть очень двойственно часто интерпретированы. Подчас их мало кто читает, кроме правоохранителей, которые ищут, что не так. Но институт философии за последние там года три, наверное, в Телеграме один из лидеров по упоминаемости. То, что существуют какие-то интересанты, которые, по крайней мере, создавали вокруг института негативный фон и пытались влиять на кадры, это довольно очевидно, хотя, собственно, в чем приз и в чем актив, до конца мало кто разобрался.
20: Громкий скандал вокруг Института философии РАН разгорелся в 2021 году, когда во главе его назначили Анатолия Черняева. Ученые тогда выражали недовольство этим кадровым решением. Черняева назначили вместо академика Андрея Смирнова, который 6 лет возглавлял институт. После протеста сотрудников через 2 недели решение о назначении отменили. В РИУ руководителя назначили академика РАН Абдусалама Гусейнова. А Смирнов стал в РИУ первого заместителя директора по научной работе. В 2023 году Черняев, который в то время еще оставался научным сотрудником Института философии РАН, покинул его. Связано ли это с нынешним делом, неясно. Предстоящие 1,5 месяца будет идти следствие. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Начинается частичная приватизация Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продажи почти 24% акций крупнейшей российской авиакомпании. В случае реализации пакета доля государства в Аэрофлоте будет чуть выше 50%. Заявки на организацию торгов принимаются с 22 мая по 8 июня. Точная дата самого аукциона пока неизвестна. Ранее в апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что в этом году ведомство рассчитывает на 2-3 сделки по продаже акций компании с госучастием. По одной из них решение уже практически принято. Много ли будет желающих купить 24% Аэрофлота? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
0: Если говорить с точки зрения привлекательности, то, наверное, я бы сравнил Аэрофлот с жемчужиной, потому что он также, возможно, находится сейчас на дне своей капитализации. Постпандемийное восстановление еще не успело произойти, как началась новая эра макроэкономических факторов, которые влияют на Аэрофлот в негативном плане, то есть ограничения на полеты по популярным направлениям, сложности с авиационным парком. Поэтому, наверное, можно допустить, что если смотреть с точки зрения долгосрочных инвестиций, что Аэрофлот вполне может быть интересной покупкой. Но другое дело, что горизонт может быть годы. Здесь нужно понимать, что все-таки пакет крупный, и с точки зрения его стоимости, это скорее будет какой-то дисконт к текущим рыночным котировкам, в моем понимании. С другой стороны, наверное, если кто-то сильно поверит в долгосрочную идею возрождения Аэрофлота как лидирующего перевозчика всей Восточной Европы, то, может быть, и будет премия к рынку.
2: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Акции Аэрофлота отреагировали снижением на объявление о поиске организатора приватизации. В моменте бумаги компании падали больше, чем на 2%.
18: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
1: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
18: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
18: Все золото мира. Самую известную попытку добыть золото из морской воды предпринял немецкий химик Фриц Габбер в 20-е годы прошлого века. Он исходил из сложившихся представлений о том, что в одной тонне морской воды содержится более 1 миллиграмма желтого металла. То есть во всем мировом океане около 8 миллиардов тонн. По расчетам, такая концентрация с учетом огромной сложности извлечения драгметалла могла дать проекту 20-процентную прибыль. Однако анализы воды, проведенные в разных
4: разных точках Мирового океана показали, что реальное содержание золота в 1000 раз меньше. Современные исследователи предполагают, что океаны содержат в себе всего около 15 тысяч тонн золота. Для сравнения, сегодня в год во всем мире добывают около 3500 тонн желтого металла.
18: Все золото мира на Бизнес FM. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес-интерес на Бизнес FM.
6: Празднование Дня российского предпринимательства в Татарстане в этом году выйдет далеко за рамки официальных поздравлений. Республику ждет серия крупных деловых событий, включая форум креативной и платформенной экономики «Алгоритм», слет школьных бизнес-компаний, предпринимательский веломарафон и многое другое. О главных точках притяжения на бизнес-карте Казани в ближайшие дни расскажет наш гость. В студии «Бизнес FM» руководитель центра «Мой бизнес», первый заместитель генерального директора фонда поддержки предпринимательства Татарстана Ленара Бурханова. Ленара, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
6: Ну, давайте сразу тогда начнем. Расскажите о мероприятиях, запланированных в рамках празднования Дня российского предпринимательства. В этом году будет что-то интересное или необычное?
23: Ну, на мой взгляд, в этом году Министерством экономики в рамках реализации нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика» запланировано достаточно обширное и большое количество мероприятий, так как не было, в принципе, наверное, очень давно. 11 мая мы стартовали с предпринимательского веломарафона. Я просто поражаюсь мужеству наших предпринимателей, которые прямо действительно на велосипеде отправились из Казани в Москву с остановкой в Нижнем Новгороде, во Владимире. И они едут и не просто останавливаются, да, в этих городах, они встречаются там с предпринимательским сообществом, узнают, как у них дела, чем они живут, какие у них есть проблемы, какие у них есть инсайты. И потом в конце, когда они вернутся уже из Москвы в Казань, мы все вместе соберемся и обсудим вообще, что сейчас происходит, да, что сейчас самое важное на повестке у бизнеса. И мне кажется, что это, ну, был отличный старт нашей, так скажем, декады мероприятий в рамках Дня российского предпринимательства.
6: Форум «Алгоритм» заявлен как площадка для бесплатного прокачивания бизнес-навыков. Почему в этом году акцент сделан именно на креативной и платформенной экономике?
23: Креативная и платформенная экономика – это те вопросы, которые сейчас активно обсуждаются на уровне федеральных органов власти. Да? В прошлом году вышел закон о креативных индустриях, то есть это, ну, такое случилось впервые, да, и то, что креативные индустрии признали важной частью экономики. А многие думают, что креативная индустрия – это, ну, это те, кто там что-то делает руками. На самом деле это достаточно широкая аудитория предпринимателей. Это и те, кто делает что-то своими руками. Это те, кто занимается народно-художественными промыслами. Это дизайнеры, это артисты, да, это шоумены, фотографы. Это даже IT-специалисты, дизайнеры. То есть это те, кто создают что-то новое. И сегодня огромный потенциал именно в креативном творчестве. Это очень активно развивается наряду, да, с такими тяжелыми темами, как малые технологические компании, которые создают там сложные, да, такие продукты. Креатив, он тоже есть, он тоже существует и вносит существенный вклад в развитие экономики. Именно поэтому темой форума в этом году стала креативная и платформенная экономика. И мы позвали таких спикеров, которые являются практиками в своей отрасли, для того, чтобы они могли на понятном языке поделиться какими-то лайфхаками для наших предпринимателей, для того, чтобы, ну, они очень хорошо развивались.
6: Ну вот давайте расскажем, какие спикеры выступят на форуме и какие главные темы форума.
23: Хедлайнером форума выступит Александр Цыпкин. Это известный сценарист, да, публицист, журналист. Я думаю, что многие, наверное, слушатели, возможно, смотрели сериал, который был написан по его произведению, и он будет затрагивать такую важную тему, кто победит в конечном итоге, роботы или все-таки личность. И я все-таки надеюсь, что личность победит, потому что эта история с тем, что развивается искусственный интеллект, да, эти страхи по поводу того, что искусственный интеллект заменит людей, мне кажется, что, ну, так не должно быть, все равно должна быть личность на первом плане. Ну, посмотрим, что нам расскажет господин Цыпкин, и это только один из спикеров. Второй спикер — это Гоша Карцев, известный стилист, дизайнер, создатель модных украшений, и он будет разбирать местные локальные бренды, будет рассказывать, что сейчас в тренде, как создать нужную капсулу, да, для коллекций. И на его секции мы, конечно, ждем различных там фэшн-дизайнеров, стилистов и так далее, потому что, ну, это тоже большая часть креативного предпринимательского сообщества. Кроме него мы позвали еще Тарасенко, который расскажет про то, как бизнесу найти каналы продвижения, да, потому что сейчас эпоха ограничений некоторых, да, у нас не все соцсети работают, не все мессенджеры доступны, а бизнесу главное, конечно, найти своих покупателей, найти своих клиентов. Он как раз-таки поделится инструментами того, где и как искать этих клиентов. Вот это, наверное, такие три самых топовых спикеров, а так вообще мы будем и разбирать селлеров, да, на маркетплейсах, для того, чтобы они увеличили свои продажи, потому что тема маркетплейсов, она тоже еще не отпускает, и она продолжает развиваться. И, конечно, что хочет предприниматель, который торгует на маркетплейсе? Конечно, заработать побольше миллионов рублей, чтобы это были не просто, да, там, оборотные средства. Вот, поэтому мы пригласили спикеров, которые раскроют тему по маркетплейсам, пригласили спикеров, которые будут прям детально разбирать карточки предпринимателей и давать практические советы, что нужно улучшить для того, чтобы у предпринимателя выросли те или иные продажи. Ну и, конечно, будем рассказывать про искусственный интеллект, потому что так или иначе он есть в нашей жизни, присутствует, все им пользуются, но нужно пользоваться им грамотно для того, чтобы, конечно, опять-таки бизнес развивался.
6: Ленара, простите, но задам вам вот такой вопрос. Вы наверняка знаете по откликам, как приживается ИИ в татарстанском бизнесе? Как вообще предприниматели к этому относятся?
23: Я вижу, что предприниматели очень активно интересуются темой искусственного интеллекта, потому что когда мы проводим мероприятия, да, или когда мы проводим какие-то опросы наших предпринимателей, тема искусственного интеллекта, она в топе. Более того, что я даже скажу вам, так приоткрою завесу тайны, что не только предприниматели интересуются темой искусственного интеллекта, да, тема искусственного интеллекта интересуются и госслужащие, потому что это правда в каких-то моментах облегчает жизнь. Понятно, что к искусственному интеллекту нужно подходить, да, с умом, не просто так там что-то взял там, и написал. Но если ты знаешь, как правильно составить промпт, то это, ну, отличный помощник, ну, не только да, чиновнику, ну и, конечно же, для бизнеса огромное подспорье.
6: Хотелось бы узнать, где пройдет форум и какого числа?
23: Форум пройдет 26 мая.
6: В день... То есть непосредственно в день.
23: Да, конечно, угу. В день российского предпринимательства. И пройдет он на территории Центра уникального мастерства. Ну, что, собственно, и логично, потому что мы про креативную экономику, про креативный бизнес. И сегодня, я надеюсь, что впоследствии ЦУМ станет таким альма-матер креативного предпринимательства. Поэтому этим была обусловлена
6: площадка.
23: Площадки.
6: Угу. То есть те, кто еще не побывал внутри ЦУМа нового, могут,
23: да,
6: смело,
23: да, а там они могут смело посмотреть, погрузиться во всю эту атмосферу, ну, потому что это правда очень красиво и очень здорово выглядит.
6: Ну что ж, я вас поздравляю с наступающим праздником, Днем российского предпринимательства. Напомню, что в студии Business FM мы разговаривали с руководителем центра «Мой бизнес», первым заместителем генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан Линарой Бурхановой.
5: Бизнес-интерес на Business FM.
8: Привет, мой дорогой предприниматель. Как у тебя дела? Все хорошо? Ну ладно, давай, не спеши отвечать. Сначала послушай программу «Репост» на Business FM Казань. Я Алиса Лисовая, и я знаю, что такое двигатель продаж, бюджет на рекламу и маржинальность. Слушай «Репост» на Business FM Казань. Там я рассказываю и раскладываю все по полочкам и традиционно без воды. Расскажу о том, как сделать так, чтобы о вашем бизнесе узнали абсолютно все. Да, и не забудь репостнуть. 12+.
9: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
10: Для слушателей старше 12 лет.
9: В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM.
11: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
24: Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
9: Говорящие фамилии на Business FM.
25: В частности, суд может признать недействительной продажу недвижимости как сделку, причинившую вред имущественным правам кредиторов, если такая сделка была совершена в течение 3 лет до принятия заявления о признании гражданина банкротом или после принятия такого заявления, и другая сторона сделки знала об указанной цели должника. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
26: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суэтиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка» уже в эфире «Бизнес FM».
3: Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
26: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Пятеро пострадавших при атаке ВСУ на общежитие педколледжа в Старобельске находятся в тяжелом состоянии. Один из этих пациентов крайне тяжелый. Врачи борются за его жизнь, сообщили в Минздраве. Всего в больницах ЛНР находятся 10 раненых в результате удара ВСУ. Еще 32 пострадавших получили амбулаторную помощь. В общей сложности пострадали при атаке 48 человек. По последним данным, при ударе ВСУ по общежитию в пятницу погибли 10 студентов, еще 11 числятся пропавшими без вести. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Российские военные за сутки нанесли удары по предприятию ВПК Украины, объектам энергетики, цехам сборки и местам хранения беспилотников дальнего действия. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, вооруженные силы России уничтожили 8 управляемых авиабомб и 800 украинских беспилотников за сутки. ДТП с автобусом с туристами произошло в турецкой провинции Анталия. Госпитализированы с различными травмами после аварии 14 российских туристов. Об этом сообщили в Генконсульстве. Другие подробности пока не приводятся. Первая беспилотная линия московского метро, большая кольцевая линия, будет запущена к 2030 году. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, этой задачей занимается Центр перспективных разработок московского транспорта. Глава города напомнил, что в январе текущего года в Москве стартовала тестовая эксплуатация первого в стране беспилотного поезда метро без пассажиров. К маю состав прошел свыше 3000 километров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Половина первого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Глава СК «Бастрыкин» заинтересовался делом жительницы Воронежа о сокрытии 168 рублей дохода. Правоохранители полагают, что ради получения соцконтракта она утаила часть заработка. Защита считает, что это дело абсурдное и указывает на рост подобных претензий к самозанятым в разных регионах. Центробанке в шоке от цен на квартиры. Глава аналитического департамента ЦБ Данилов признался, что не знает, сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры. Так сколько же нужно, чтобы взять сейчас ипотеку, и доступна ли она ведущим сотрудникам Центробанка? Росимущество объявило об отборе организатора приватизации почти 24% акций Аэрофлота. В случае реализации пакета доля государства в компании будет чуть выше 50%. Много ли будет желающих? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад расследования, сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей в соцзащите, одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен превышать 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей
2: рублей в месяц уровень прожиточного минимума в регионе. Соцконтракт она выполнила, но в 26-м году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала Business FM, что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы СК, следствие в отношении нее возобновилось. И таких, как она, самозанятых псевдомошенников сейчас очень много, говорит Елизавета Пигуль.
12: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры, которая не реагировала на происходящее, давала шаблонные отписки. То есть я надеюсь, что это все будет доложено Александру Ивановичу. Ну уж если он, так скажем, решит, что я виновна, ну, значит, будет так. Сегодня официально уведомление о том, что дело вернули на расследование, и расследование продолжается. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на ней будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно, так что Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону, я не знаю, чего они добиваются. 6 месяцев им было недостаточно, 3 месяца следствия было недостаточно, вот мы как бы продолжаем. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокаты других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками, говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, как бы, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд, с которым не только, к сожалению, я столкнулась, но и десятки, сотни, я бы сказала, женщин, девушек по всем городам.
2: Елизавета Пигуль. О похожем деле сообщали в апреле СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве.

0: Реплика директора одного из департаментов регулятора прозвучала на бизнес-форуме. По его словам, он не знает, сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру. Риэлторы говорят, что жилье и правда стали брать реже, а застройщикам приходится даже снижать цены. В том, сколько все же надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку, разбирался Евгений Перельчук.
1: Выступая на конференции «Время изменений. Формула баланса», директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов честно признался, что этого самого баланса на рынке недвижимости он не нашел. Зато сразу нашел понимание аудитории.
2: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
3: Банкиры держатся пока.
2: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
1: Реплика, с одной стороны, заставляет задуматься, а какие сейчас зарплаты у ключевых сотрудников Центробанка, если они задаются подобными вопросами. Мы направили по этому поводу запрос в ЦБ, но, честно говоря, не ожидаем ответа. С другой стороны, не случайно, что ценами на жилье интересуется директор департамента банковского регулирования, то есть и ипотек тоже. Требования к заемщику ужесточились. Центробанк ввел макропруденциальные лимиты и надбавки, то есть ограничения на долю рискованных кредитов и займов и повышенные требования к капиталу банков при выдаче таких кредитов. Отсюда и разница между ключевой ставкой и процентом ипотеки. В былые годы на нисходящем тренде, когда всем было очевидно, что ставка будет падать, такого, чтобы не было банков, которые выдавали кредиты по уровню ключевой, старожилы среди экспертов не припомнят. Сейчас по-хорошему банки должны давать ипотеку по 14,5%, но таких почти нет. Средняя по рынку 18%. Так они лимитируют высокорисковую ипотеку, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства Relight Недвижимость Константин Барсуков.
4: Уснули недавно заявил о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Центробанком намекнул, что есть куда бы цены снизить сейчас. То, что мы видим, это продолжение диалога Центрального банка с застройщиками, которые мы наблюдали в 2025 году, и, собственно, которые мы наблюдали каждый раз, когда ужесточались программы по льготным ипотекам. Вот у нас же сейчас планируется обсуждение очередное, что нужно льготную ипотеку поджать. Первое заявление – уснули на том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Дальше были заявления от представителей застройщиков о том, что банки захватывают отрасль. В целом они правы, но не так, как это развернуто. И что бедные застройщики у них как подрядчики, и деваться им бедненьким некуда. В ответ на это Центробанком сказал, что, ребятки, а цены-то вы задрали-то как? Вы что хотите? Может, вам цены надо было как-то корректировать в свое время, а не задирать? Тогда бы и запасов прочности было нормально. Нормальная политическая борьба. Застройщики хотят, чтобы изменений семейной ипотеки не было. Центробанк планомерно хочет ее закрыть.
1: Риэлторы уже давно посчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку по нынешним ставкам. Если вкратце, в Москве на стандартную первичку по ставке в 16% от 220 до 300 тысяч рублей. Сегодня идеальный заемщик для банка – человек, имеющий деньги на первоначальный взнос от 30 до 50%. В соотношении платежа и дохода не более 50%, зарабатывающий в белую. У такого клиента ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей при зарплате в 220 тысяч. Если есть иждивенцы, заработок должен составить около 300 тысяч. Росреестр недавно дал информацию по Москве по количеству покупок жилья. На вторичном рынке в апреле было заключено 13 522 договора. Много это или мало? Это на 7% выше среднего. То есть по вторичке нельзя говорить, что меньше стали покупать. Первичка – другое дело. С января по апрель на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
5: Этот уровень объемов сделок в 1,5-2 раза ниже уровня до 2024 года, когда у нас взлетели ипотечные ставки. С 19 по 23 более 4,5 миллионов сделок в год, то сейчас менее 3, потому что ипотека недоступна. 19% годовых – это безумие. Я думаю, что этот вопрос можно адресовать как раз представителю департамента Центробанка. Как он думает, с такой ставкой можно построить дешевое жилье. Если застройщики платили 20 годовых и вели стройку 3 года, то в среднем эта процентная ставка увеличивает стоимость недвижимости от 1,5 до 2 раз. Я вообще не знаю, какие инвестиционные проекты длительностью более 2 лет могут в принципе окупаться сегодня в сфере недвижимости.
1: По словам риэлторов, коррекция цен на рынке новостроек стала заметна с февраля. По базе Дом.РФ суммы реальных сделок отличаются от заявляемых застройщиками цен и иногда существенно. Некоторые застройщики снижают цены на 5%, 10%, 15%. Да, не по всем проектам, не на всех локациях, но снижают. И делают это негласно, потому что не справляются с планами продаж. Тренд переломили две вещи. Люди перестали верить схеме «покупайте сейчас, завтра будет дороже». И больше не рассчитывают на схемы продаж «возьми ипотеку с беспроцентной рассрочкой на первые 2 года,

0: чтобы дождаться пониженных ставок через эти 2 года и платить вменяемую ипотеку. Просто обе схемы перестали работать. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Банкоматы в России смогут работать без мобильного интернета. Минцифры и операторы связи разработали соответствующие механизмы. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Технические подробности она не раскрыла, но заявила, что это позволит решить значительную часть проблемы. Когда банкоматы начнут принимать и выдавать наличные во время отключения мобильной связи, глава ЦБ не уточнила. По ее словам, сейчас новый механизм находится на стадии тестирования. О чем может идти речь, предположил председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
2: Здесь могут быть 2 гипотезы. Первая экзотическая – это офлайновые банкоматы, когда банкомат проводит транзакцию без связи с банком эквайером. Такое бывает, например, когда вы летите в самолете и что-то покупаете, такой механизм используется, но там невозможно проверить наличие денег на карте, поэтому могут возникать проблемы. Деньги выдадут, а на карте будет дефицит. Вторая история, возможно, имеется в виду, что вместо публичного интернета, ну, то, что мы понимаем под интернетом, будет использоваться в частности сеть, реализованная через сотовых операторов или через Ростелеком, или через что-то еще, через которую банкоматы будут общаться, не имея доступа в публичный интернет. Практически ничего не надо делать. Видимо, несколько перенастраивается модуль связи, соответствующие адреса. Возможно, там немножко дополняется телекоммуникационный софт, и все это начинает работать на такой частной сетке. Эта история понятная. Так было 20 лет назад, когда банкоматы подключались по выделенным линиям. Ну, условно говоря, к этому уже мы возвращаемся на уровне новых технологий.
1: Виктор Достов. Вероятно, операторы запустят отдельную сеть для обслуживания банкоматов, либо же сами устройства для работы с наличными станут записывать во внутреннюю память все операции и передавать их в процессинговые центры при восстановлении связи. С этим согласен технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
3: Энное количество лет назад все посттерминалы так и работали. Это офлайн режим, это когда локальная проводится операция, они записываются на карту, в том числе и списываются с карты, и это локально кэшируется до дальнейшей сверки, когда появляется интернет с банком. Скорее всего, здесь это смешанный будет режим, особенно это актуально там заправки, удаленные и так далее точки. Все остальное, скорее всего, будут проводить проводной интернет, кто еще этого не сделал. Ну и самое ключевое, это все-таки сотовая операторы. В общем, это выделенная сеть, которая будет обслуживать чисто транзакции с посттерминалов. Более вероятно, что они все-таки пойдут в этот режим. Ну и текущие терминалы, особенно Сбер возьмем, который уже умеет там через Bluetooth видеть рядом телефон и так далее, то есть им нужно будет только доработать это кэширование транзакций. Ну, опять же, как доработать, если это старая технология, которая уже давно есть, они ее просто внедрят, и в момент появления связи будет проходить онлайн-сверка с банком, ну и транзакции будут уже применяться. Более вероятно, что телеком-операторы, а покрытие интернета мобильного у нас практически везде, они создадут отдельную ОПН-сеть, это будет закрытое, защищенное, и авторизация будет там по сертификату, скорее всего, внутри посттерминала.
1: Александр Кукульчук. Набиуллина также сообщила, что регулятор совместно с Минцифрой обсуждает включение всех банков в белые списки сервисов, доступных при ограничении мобильного интернета. По ее словам, добавить сразу все финансовые организации в эти списки пока невозможно, поэтому внедрение будет происходить поэтапно.
4: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
12: Со страховым полисом РСХБ «Страхование» ваше жилье всегда в безопасности.
9: Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
12: АО СК «РСХБ Страхование». ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
13: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань. Улица Московская, дом 2.
14: Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективность и конкурентная экономика». Организатор форума Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
15: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
16: С Денисом Самсоновым.
17: Рабочий класс информационных технологий. На этой неделе смотрим на доходы специалистов в области IT. Сегодня о тех, чьими руками написан код, которым мы пользуемся, исправлены ошибки, настроены базы данных. Middle-специалисты. Те, кто больше всех работает руками. Джунам еще учиться и учиться. Синьоры движутся в сторону стратегии и постановки задач. Рутина достается мидлам. За не слишком высокую, по меркам индустрии, компенсацию. Среднероссийская зарплата специалистов этого уровня приближается к 200 тысячам рублей в месяц. Московские доходы могут переваливать за 300 тысяч, но это уже экзотика. Самостоятельно решать задачи, брать на себя ответственность за результат, выполнять код-ревью, курировать и обучать младших коллег. Так звучит типичный набор требований к middle-специалисту. За прошедший год число вакансий в IT снизилось более чем на треть. Не обошло это сокращение и мидлов. Результат – не только большее число резюме на одну вакансию, но и возросшие требования со стороны работодателя. Мидл воспринимается нанимателем как бюджетный вариант «синьор» и берется не на вырост и про запас, а для решения текущих проблем и задач. Карьерная ситуация у мидлов непростая, хотя и не такая сложная, как у джуниор-специалистов и тех, кто делает первые шаги в карьере. Задачи, на которых учились новички, проще и быстрее поручить искусственному интеллекту. Мидл-специалисты как раз и займутся этим делом. А вот откуда через 4-5 лет появятся новые мидл-разработчики при падении спроса на новичков, из которых они могли бы со временем вырасти, мне непонятно. Нынешние middle-инженеры – те, кто успел войти в профессию, когда это можно было сделать с относительным комфортом. Набраться опыта и стать ключевым кадровым резервом. Если не они, то кто? Разве что искусственный интеллект.
16: Сумма технологий на Business FM.
18: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: 12:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках.
16: Итоги недели.
1: Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию. И перспектива их возвращения не ясна. Что все это изменит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
19: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
20: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекта озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаумы, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. Ну, то есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
19: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
0: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан по всем градостроительным решениям, слушания не отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический – это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
19: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
21: Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственника многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум. А сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация. То есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
19: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город, но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта.
16: Итоги недели.
1: Как пишет рейтер Wall Street Journal, жители в США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электричество. Валерий Убадоев продолжит.
22: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Рейтер, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше – на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками Университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
23: I can hear you. There is a fear.
22: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ-оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
2: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
22: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и SEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
3: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы. Работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей. Поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от и понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
22: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ – это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
16: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
15: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Михаил Булгаков.
24: Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
16: Наизусть. На Business FM.
15: Business FM. Новости. Коротко.
1: 12:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Средства ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Старобельске, ЛНР, где в данный момент идут поисковые работы в поврежденном украинскими военными колледже. Атака там произошла накануне. Автобус с российскими туристами попал в аварию в курортной провинции Анталья в Турции. В результате ДТП пострадали 14 россиян. Все они госпитализированы, сообщили в Генконсульстве России. Авария произошла в районе Бельдибим. Предварительно автобус съехал с дороги в кювет и столкнулся с деревом.
5: Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования лидеру КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией на угольной шахте в китайской провинции Шаньси. В пятницу при взрыве метана в забое там погибли 90 шахтеров. Всего на момент инцидента в шахте находились 247 рабочих. Спасательные работы продолжаются. Власти задействовали в них почти 800 человек. Достоевский возглавил рейтинг самых продаваемых авторов книг в Румынии. Об этом сообщает телеканал 360. По его данным, повесть русского писателя «Белые ночи» второй год держится в топе самых популярных произведений в стране. Причины этого не приводятся. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. До 11 выросло число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, сообщил глава ЛНР Пасечник. Пострадали 48 человек. Неизвестным остается местонахождение еще 10 студентов. Спасатели всю ночь разбирали завалы, и сейчас работы продолжаются. Бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. В обращении «Опора России» говорится, что это приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, а где-то запрещена. А это приведет к расцвету черного рынка. Законопроект сейчас проходит Госдуму. SpaceX со второй попытки произвела тестовый запуск обновленной Starship — сверхтяжелой ракетной системы, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Старт состоялся с космодрома Бока-Чика в Техасе, а подробности в ближайшем эфире Business FM. Средства ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Старобельске ЛНР, где идут поисковые работы в здании разрушенного предыдущей атакой колледжа. Погибли 11 человек, еще 10 остаются под завалами и числятся пропавшими без вести. Их имена удалось установить, сообщил глава ЛНР Пасечник. Ранения разной степени тяжести получили 48 человек. Ночной удар ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу президент Путин назвал терактом. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москвы во всех обострениях ситуации, обвинить Россию, заявил президент. Он приказал Минобороны представить предложение ответа.
8: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
1: Атаку Киева на колледж в ЛНР президент обсудил также с постоянными членами Совета безопасности России. Генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт удара по Старобельску в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. На созванном Россией экстренном заседании Совбез ООН постпред Василий Небензя заявил, что удар по Старобельску не мог быть случайным. Он призвал мировую общественность дать честную оценку действиям Киева.
10: Удар не мог быть случайным. Три волны беспилотников били в одно и то же место. Это преднамеренное убийство несовершеннолетних произошло на фоне лживых стенаний Киева относительно судеб детей, затронутых военными действиями. Вновь приходится констатировать, что члены Совета Безопасности из стран Запада, раздувая инсинуации и мифы о якобы 20 тысячах похищенных Россией украинских детей, обходят молчанием преступные действия ВСУ в отношении российских детей.
1: Василий Небензя. Китай выразил озабоченность и призвал не допускать ударов по гражданским. Также представитель КНР призвал к скорейшему заключению мирного соглашения. В том же духе высказался представитель США. А представитель Британии Совбезе заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии вовсе заявили, что это дезинформация. МИД России в ответ на это предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. Мировая пресса почти не обсуждают атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями. BBC делает акцент на реакцию России, а не на сам удар. «Путин обещает отомстить», — гласит заголовок. «Франс 24» рассказывает об атаке на Старобельск, но в заголовок вносят заявление Зеленского об ударах по российским НПЗ. Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже уже не будет. Так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов и прочих устройств нагревания табака. Это при том, что федеральный закон о наделении регионов таким правом еще не принят и дошел только до второго чтения. Опора России направила президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это? Евгений Перельчук подробнее.
9: Как считают в опоре России, из законопроекта о лицензировании табачной торговли следует убрать норму о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В противном случае есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. Проще говоря, в одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, в третьем только из-под полы. Как считает владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука, все эти рассуждения законодателей и профильных ассоциаций можно сравнить с попыткой сделать горячо или холодно рынок, который легально уже не существует.
11: Если говорить про в целом запрет вейпинга, мы уже множество раз обсуждали, что ключевое здесь — это уход в черную зону, в неконтролируемую ситуацию государства. То есть, если так или иначе мы можем более-менее это дело контролировать, поступление акцизов, такое-то и прочее, то если все вне закона, все продается из телеграм-каналов, из-под полы, как это происходит в Казахстане, абсолютно непонятно объемы и прочее. Есть очень важный нюанс, связанный с жидкостями. Сейчас нет ни одного белого производства жидкости для вейпинга. Они были и перестали существовать примерно год-два назад, когда ввели заградительный акциз 90% от самой цены. 2100 рублей продаешь жидкость, из них 1800 рублей — это акциз.
9: Обыватель может спросить, как же так? Я вижу, что айкосы, стики и одноразки продают на каждом шагу. Однако почти наверняка это все нелегальщина. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкосов и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60% или даже на все 90%, продолжает бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов ZenMod Василий Соколов.
12: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Решили запретить товар этот продавать, полностью убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного. Товар он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, а когда по факту 20-миллилитровая. Сейчас продают он конструкторами, как ароматизатор. Позже уже добавляют никотин, что запрещено законом. И сам этот никотин, с него не уплачен акциз. Просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
9: В Пермском крае, где запрет на продажу вейпов ввели еще в начале весны, бизнес приспособился. Запрещенная теперь продукция продается, как и раньше, только товар оформляется как подарок или формально арендуется. Власти Пермского края действовали превентивно, вперед федерального закона, используя юридические лазейки, говорит главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
13: Поскольку лицензию на розничную торговлю выдают региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории территории своего региона. Да, лицензии есть, но только на табак, сигары, а вейпы нельзя.
0: Главный аргумент бизнеса – то, что запреты спрос не уберут, а перегонят в серый рынок.
13: Это ерунда же, потому что рынок уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
9: Не только одна Россия не знает, что делать с вейпами. По всему миру сколько стран, столько и различных мер. В США Управление по санитарному надзору определило системы доставки никотина как табачные изделия, а значит, продажа разрешена только с 21 года. В ЕС введены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку. С 23 года по всему Евросоюзу запрещено использование ароматизаторов. В Бельгии полностью запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. В Великобритании с осени введут дополнительный налог на вейп-устройства. А в Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Наказание вплоть до тюремного заключения на 10 лет. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракеты системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Старт состоялся в пятницу с космодрома Бока-Чика. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. Какие перспективы у этой ракеты и почему успехи Макса в этом космосе пока вызывают вопросы, рассуждает научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
14: Сказать, что это был полностью удачный полет, нельзя, потому что ускоритель Super Heavy отработал некорректно. После дополнительного включения двигателей ступень повела себя не таким образом, как надо, и упала без приводнения. Starship сам показал себя гораздо лучше. Приводнился там, где надо, отработали более-менее двигатели. Это не финальный вариант. Это один из полетов, которые нужны Маску для того, чтобы научить его корабль летать. Сколько их нужно будет, пока непонятно. Изначально даже пессимисты говорили про 6-10 полетов, после которых сверхтяжелая ракета начнет работать. Сейчас это уже 12-й полет Starship, и пока еще до финала далеко.
0: Каковы варианты применения этой суперракеты?
14: Изначально Маск создавал Starship как часть программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. По крайней мере, именно так это заявлялось в начале работ. Впоследствии Starship выиграл тендер НАСА как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика. И сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать, коммерчески выгодное. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
1: Михаил Котов, научный журналист, популяризатор космонавтики. SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Илон Маск рассчитывает сертифицировать систему для пилотируемых полетов уже до конца текущего года, пишет Wall Street Journal.
17: Реклама.
18: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
20: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Погода в Москве.
1: Плюс 20 сейчас в столице. Обещали нам до плюс 22 сегодня без осадков. А вот завтра небольшой дождь и плюс 23. В Москве вы слушаете «Бизнес ФМ».
26: Предпоказ.
2: с Александрой Сидоровой. Кино.
3: В прокат вышел новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги». Своеобразный микс из всего, что мы знали об этом режиссере ранее. По сюжету двое бывших военных должны отобрать $1 миллиард у магната Салазара, который скрылся с деньгами на личном острове. В центре истории дуэт Джейка Джилленхола и Генри Кавилла. Это тот самый фильм, к которому нужно подходить с минимальными ожиданиями, говорит кинокритик изданий «Правила жизни» и «Форбс» Елена Зархина.
19: Это не полноценное кино в традиционном смысле. Это скорее такой жанровый аттракцион, в котором сюжет отходит на второй план. Здесь все выстроено по такому некоему жанровому трафарету. И очевидно, что Ричи интересна не столько сама история, которая выстраивается вокруг некого злостного магната, который не отдал взятые в кредит деньги. Идет речь про $1 миллиард, 5%. Ричи даже не объясняет, зачем некому властному миллиардеру, у которого есть собственный остров, требуется у кого-то занимать $1 миллиард. То есть это все не важно. Ричи, очевидно, просто интересно увидеть своих героев в представленных обстоятельствах, а именно, как они окажутся на этом острове влиятельного магната, у которого есть, собственно, мини-армия на этом острове, и как они будут изощренными разными способами, трюками, уловками оттуда добираться. Но мне кажется, что Гай Ричи здесь компилирует, безусловно, все свои наработки предыдущих историй. Сама идея того, что главным героям нужно сбежать с некой опасной территории, только здесь это остров, в том же «Переводчике» с тем же Джеком Джилленхолом, который там снимался, это была история про двух героев, которые сбегают из вражеского для них Афганистана. Шутки между персонажами Генри Кавилла и Джейка Джилленхола здесь напоминают такие же шутки, которые были в «Рок-н-ролльщике» все того же Гая Ричи, где шутили постоянно в таком же ключе герои Тома Харди и Джерарда Батлера. Критика капитализма здесь в отношении этого некого магната влиятельного Салазара, это, безусловно, тоже, как было у него в «Рок-н-ролльщике», трюки, взрывы, какая-то такая брутальность здесь заимствована из его же фильма «Гнев человеческий». Юмор классный, и это лучшее, что есть в фильме, помимо трюков, потому что это не столько актерское, сколько каскадерское кино. Но мне кажется, самое главное, что требует от зрителя фильм, во-первых, нулевые ожидания, во-вторых, в целом, как-то проявить снисходительность к почти что 60-летнему Гаю Ричи, который просто, очевидно, хочет поиграть в такую жанровую войнушку на продюсерские деньги. Ему просто интересно сделать вот такое кино, которое длится чуть больше, там, 1:40. Если идти в кино за вот этим, чтобы просто себя развлекали, периодически разбавляли экшн-сцены классным фирменным Гаю Ричи юмором, здесь все это на месте.
3: Это была кинокритик Елена Зархина и ее впечатление от нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги» 18+. Уже в кино. Еще одна прокатная новинка – «Обсессия». Романтический хоррор 18+. Главный герой – застенчивый сотрудник музыкального магазина. Он стесняется пригласить на свидание свою коллегу и подругу детства. Однажды парень покупает антикварную игрушку, которая, как говорит продавец, исполняет одно желание. Срабатывает. Теперь девушка одержима молодым человеком. Но есть и побочки. «Обсессию» можно назвать главным хоррором этой весны, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кинотеатр Шрёдингера» Кирилл Шеверновский.
21: Это режиссерский дебют Кари Баркера, комика, юмор которого, кстати, тоже можно оценить в самом фильме, человека, который собаку съел на YouTube-роликах. Сейчас в кинематографе есть небольшой тренд на приглашение к режиссуре именно ютуберов, контент-креаторов, которые смогут своим взглядом освежить закостенелые голливудские сюжеты. И вот как раз в «Обсессии» он взял за основу ужастик про обезьянью лапку. Ему она понравилась в «Симпсонах», если я помню правильно, в интервью. И выдать нам интересное прочтение этого ужастика на современный лад, использовав, я думаю, ситуацию, в которую попадали многие люди, независимо от пола, когда тебе нравится человек, и нет просто храбрости, чтобы признаться или открыться в своих чувствах. И фильм как раз о том, что будет, если не пересилить себя. Вместе с тем, фильм показывает обратную сторону, если твои сокровенные желания вырваться наружу. Кари Баркер в «Обсессии» смог дать то, чего не смог сделать прошлогодний хоррор «Одно целое». Он дал именно такую, знаете, эмоцию жизни больше фильму, даже несмотря на то, что главная героиня выглядит даже как-то неестественно. Но в этой неестественности присутствует именно органика. Фильм цепляет тем, что он, как такие настоящие эмоциональные качели, держит тебя в напряжении. В то же время режиссер так мастерски дает толчок. Тем самым зритель выдыхает и дает ему волю посмеяться, разгрузиться. И дальше вот на этих качелях, раскачиваясь, мы между двумя эмоциями находимся, и этим фильм и запоминается.
3: Это Это был кинокритик Кирилл Шеверновский, посмотревший новый романтический хоррор «Обсессия» уже в прокате.
4: Книги.
3: Вышла одна из самых ожидаемых новинок сезона – роман «Последнее лето» майора Чистова Евгения Водолазкина. Сюжет построен как детектив. Действие разворачивается в современном Петербурге. Убит ученый, исследовавший искусственный интеллект. Расследует преступление майор Чистов. Но детектив здесь только форма. Мы спросили Евгения Водолазкина, о чем ему важно вести диалог с читателем в первую очередь в романе «Последнее дело» майора Чистова.
6: Мне кажется, важно поговорить о том, что такое человеческая душа, и как она прекрасна, и как она богата. В этом ее уникальность и ее красота. О внутреннем содержании человека. Потому что выясняется, что у машины никогда не будет никакого внутреннего содержания, кроме закачанных в нее сведений энциклопедических. Человек способен плакать, смеяться. Ведь душа — это не только тот дух, который будет потом нас представлять в вечности. Душа — это наши разговоры, наши эмоции. Уже одно отсутствие эмоций, даже отсутствие чувства юмора, возможно, радикально будет отличать человека от машины. Вот я вспомнил замечательное стихотворение Александра Галича, который написал: «С добрым утром, Бах, говорит Бог. С добрым утром, Бог, говорит Бах». Мне кажется, что Бог никогда машине не скажет «С добрым утром».
3: Это был Евгений Водолазкин, рассказавший, о чем его новый роман «Последнее дело майора Чистова». Книга уже в продаже. 16+.
4: Выставки.
3: В историческом музее открылась выставка «Навстречу ветру», посвященная Вере Мухиной. Все мы знаем ее как создательницу одной из самых известных скульптур сталинской эпохи – монумента «Рабочий и колхозница». Новый выставочный проект пытается показать творчество Мухиной гораздо шире. Экспозицию подготовили совместно с Росизо и приурочили к столетию первой выставки «Общества русских скульпторов». Она проходила в этих же залах исторического музея. Там тоже были представлены несколько работ Веры Мухиной. О проекте «Навстречу ветру» рассказывает его куратор Андрей Райкин.
16: Мы решили все многообразие ее произведений немножко структурировать для зрителя. В первом зале показываем, например, ее театральный эскиз, это раннее творчество. Показываем ее кубистическую скульптуру, очень активную в своем движении. Тема динамики не относится исключительно к первому залу. Как вы понимаете, она пронизывает и образ рабочего колхозницы во втором зале. В зале аллегории мы видим Борея, Икара, вот это вот невероятно активное движение. Мухину в основном знают как автор героических образов. Второй зал очень насыщен портретами героев. Но это герои разные. Это герои ее эпохи, конкретные люди. И собирательные образы. Строитель современного мира, героический водолаз или партизанка. Это собирательный образ, который сублимировал всю вот отчаянную мощь войны. И вот это вот отчаяние народа, мужество народа. По концентрации образности партизанка сходна с рабочим и колхозницей. Рабочая колхозница воплощает собой пафос и оптимизм эпохи индустриализации. В этом смысле их можно сравнить. Зал, посвященный лирической теме в творчестве Мухиной, представленный женскими образами, стеклом очень изящным, которое было сделано по эскизам, очень красивым, с тонкими градациями цветов, очень сложным составом вот этого стекла, и памятником Чайковскому, который тоже является ярким такой лирической темой в ее творчестве. А здесь зал аллегории. Он еще раз подчеркивает, что аллегорическое мышление было принципиальным качеством Мухиной как художника. Эту грань ее творчества мы хотели особо выделить. Как она тему раскрывала так, как никому вообще в голову бы не пришло.
3: Это был Андрей Райкин, куратор выставки «Навстречу ветру», посвященной Вере Мухиной. Проходит в историческом музее, открыто до 17 августа. 0+.
4: Путешествия.
3: В выходные стоит задуматься о поездке в Чеховский район. Там, в музее-заповеднике Антона Павловича Чехова Мелехова, начинается старейший театральный фестиваль «Мелеховская весна». Помимо постановок собственно по Чехову, сыграют спектакли и по произведениям Булгакова, у которого этой весной юбилей – 135 лет со дня рождения. Заглавной пьесой фестиваля «Мелеховская весна» в этот раз будет «Чеховский дядя Ваня». О программе рассказывает помощник директора музея-заповедника Чехова Мелехова Оксана Шмидт.
5: открывает как раз наш фестиваль в этом году. Спектакль «Дядя Ваня» Малого драматического театра, Театра Европы, в постановке Льва Абрамовича Додина. Большое событие всего фестиваля. В этом году беспрецедентное количество театров приехало из-за границы. Будут представлены спектакли в исполнении коллективов из Беларуси, Абхазии, Казахстана, Туркменистана, Сербии, Вьетнама. Наверное, одной из самых экзотических постановок – это будет постановка «Чайки» Вьетнамского театра «Ленгок», которая будет представлена в Подольском драматическом театре. Необычная будет версия, своя собственная, где Чехов и текст Чехова плавно переплетаются с культурой Вьетнама, с музыкой этой страны. Мне кажется, лейтмотив всего фестиваля – это сам фестиваль, сам Мелехова, его атмосфера, цветущая сирень, цветущие яблони, то неповторимое, наверное, ради чего театры со всего мира стремятся попасть к нам в усадьбу. У нас будут 4 творческие встречи с артистами театра и кино. Это Алена Бабенко, Иван Стебунов, Юрий Васильев и Василий Бочкарев. Они выступят и расскажут о том, как складывались их взаимоотношения с Антоном Павловичем Чеховым, с его литературой, какие у них произведения любимые, и, возможно, даже что-то нам почитают.
3: Это была Оксана Шмидт, помощник директора музея-заповедника Чехова Мелехова. Фестиваль «Мелеховская весна» продлится там до 31 мая. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
25: Предпоказ на Business FM. Реклама.
7: Прежнее жилье больше не соответствует запросам семьи все чаще. Новое ощущение себя начинает требовать новых жилищных решений. Знакомо. Мечта об идеальной квартире стала реальным планом. Реализуемым. Девелоперы и покупатели вместе ищут ответы на вопросы сегодняшнего дня. Так рождается недвижимость для тех, кто понял. Настала пора что-то менять. Пик-серия «Плюс» в центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На следующей неделе на Business FM по ОПКЗ.
15: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты.
7: В 1923 году после провозглашения Турецкой Республики в стране была введена турецкая лира. Правда, еще 4 года она использовалась наравне с османскими деньгами. Во время деноминации 2009 года за миллион старых лир давали одну новую. Сегодня она в несколько десятков раз дешевле доллара США.
25: Валюты на Business FM.
22: Кстати, от Москвы до Уфы в 107,5 раза дальше, чем от Турина до Риволи. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Уфа 107,5. Москва 87,5. Бизнес FM.
25: Классики в праве. Завещательное письмо.
23: Помогай бедным, береги мать, живите мирно. Так заканчивается известное письмо Антона Павловича Чехова к сестре Марии Павловне от 3 августа 1901 года. По смыслу это почти завещание. Но достаточно ли письма, чтобы распорядиться имуществом после смерти?
22: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
23: В этом письме Чехов распределяет свое имущество. Он пишет о ялтинской даче, о деньгах, о доходах от пьес, делает распоряжение в пользу жены и братьев и даже Таганрогского городского управления на нужды народного образования. Человечески это, безусловно, последняя воля. Но для закона одной воли мало, важна еще и форма. Законодательство чеховских времен предъявляло к завещанию строгие требования. Письменно составленный документ должен был быть подписан самим завещателем и удостоверен 3 свидетелями. Свидетели подтверждали, что документ подлинный, а человек, который его подписывает, действует добровольно и находится в здравом уме. Завещание можно было составить и без нотариуса, но письмо завещанием все-таки не считалось. Поэтому после смерти Чехова вопрос о его наследстве пришлось решать не по письму, а по закону. В отсутствие правильного оформленного завещания сестра Мария Павловна не могла просто получить все, что брат хотел ей оставить. Наследственные права возникали у других близких, прежде всего у супруги и братьев. К К счастью, в семье Чехова победили не обиды и расчеты, а уважение к последней воле. Жена и братья отказались от наследства в пользу Марии Павловны. Именно поэтому Ялтинский дом сохранился, а сама Мария Павловна потом смогла сделать для памяти о брате очень многое. Собрать архив, издать письма, создать музей. История Чехова напоминает нам, даже самая ясная и благородная последняя воля может запутаться в формальностях, если ее не оформить как положено.
25: Классики в праве на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Спасатели работают на месте трагедии в Старобельске под угрозой воздушной тревоги. Им приходится прерывать работы по команде воздуха и прятаться в укрытие. ПВО отрабатывает по вражеским беспилотникам, сообщил посол по особым поручениям Родион Мирошник. Число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 11. Это 8 девушек и 3 молодых людей. Еще 10 девушек ищут. Пострадал 41 человек. Российские военные за сутки ударили по предприятию ВПК Украины, объектам энергетики, цехам сборки и местам хранения беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, по данным военного ведомства, вооруженные силы России за сутки уничтожили 8 управляемых авиабомб и 800 украинских беспилотников. Беспилотник упал в озеро Дридзис на территории Латвии. При столкновении с водой он сдетонировал, об этом сообщила полиция республики. На месте падения обнаружили возможные части дрона спецслужбы Латвии. Продолжают осмотр места происшествия, изучают фрагменты беспилотника. Принадлежность дрона не уточняется. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Гавайях. Об этом сообщила геологическая служба США. По данным сейсмологов, толчки зафиксированы в 12 километрах к югу от населенного пункта Ханауна на Попу с населением около 2500 человек. Очаг залегал на глубине 24,5 километра. Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 13:31 в Москве. В студии Мария Буянкина. Добрый день. Приостанавливаются поставки в Россию еще одного вида армянской продукции. Роспотребнадзор сообщил, что было выявлено в нескольких конечных предприятиях Армении несоответствие обязательным требованиям, а также в армянских винах трех марок. До этого Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук», а Россельхознадзор – цветов, овощей и фруктов. Глава СК «Бастрыкин» заинтересовался делом жительницы Воронежа о сокрытии 106,10 рублей дохода. Правоохранители полагают, что ради получения соцконтракта она утаила часть заработка. Защита считает дело абсурдным и указывает на рост подобных претензий к самозанятым в разных регионах. Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, что для родителей эта сумма составляет около 45 тысяч рублей. Что говорят родители 11-классников о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Подробности в эфире «Бизнес FM». Приостанавливаются поставки в Россию еще одного вида армянских товаров. Роспотребнадзор выявил продукцию нескольких коньячных предприятий Армении, не соответствующую обязательным требованиям. Несоответствия обнаружены и в винах трех марок. Речь о коньяке, винах от компании «Веди Алка», «Абавянский коньячный завод» и «Виноконьячный дом Шахназарян». В частности, несоответствующими обязательным требованиям оказались пятилетний армянский коньяк «Пять звезд» и семилетний коньяк «Шахназарян» в списке. виски, также красное полусладкое вино «Гетап Вернашен» и белое сухое в виде алка из линейки «Легенды Арни». Каким именно требованиям не соответствовала продукция, не уточняется, комментирует президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
9: Это, конечно же, большие игроки, заметные. Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутилированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь, в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок. В самой популярной группе коньяков 3-5 лет снижение было в прошлом году где-то примерно на 500 000 дал. Доля армянского коньяка тихо, планово уменьшается.
0: Роспотребнадзор не уточнил, что не соответствует требованиям. За что в теории можно приостановить продажу коньяков?
9: Предыдущие поставки, это были несоответствия по веществам, которые там есть, но основное – это добавление неэндогенного спирта для увеличения объема, что, собственно, дальше уже проверять не имеет никакого смысла, потому что продукт уже не соответствует категории. В любом случае, это не решение неожиданное и внезапное. К этому планово шло. Количество тех проверок, которые показывали нарушения в стандарте, достаточно весомое.
1: Андрей Московский, президент гильдии экспертов «Алкопро». За две недели до выборов в Армении Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук» из-за превышения гидрокарбоната. А Россельхознадзор нашел нарушение армянских цветах, овощах и фруктах. Премьер Армении Никол Пашинян расценил эти претензии как очередную рабочую ситуацию. И высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как эти цены прописаны в договоре. Пашинян также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой. При этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не

0: в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге в случае победы Николы Пашиняна может привести к, в том числе, и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
1: Станислав Притчин, заведующий сектором Центральной Азии «Меморан». Как в самой Армении относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуис Мгдисян.
2: Поддержка со стороны армянского общества к России меняется, и на это влияют в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются России. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что этому рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с определенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией, посвящена выборам.
1: Аршалуис Мгдисян, глава российского МИДа Сергей Лавров, заявил, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать Россию как можно больнее. А председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской стороной. Эта цитата непорядочна. Вице-премьер Алексей Аверчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на следующей неделе на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться, ЕС или ЕАЭС. Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании, сообщили в пресс-службе СК. В 24-м году Елизавете Пигаль, как малоимущей в соцзащите, одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен превышать 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Соцконтракт она выполнила, но в 26-м году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала больше, чем требовалось. На 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала бизнес-ФМ, что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы СК, следствие в отношении нее возобновилось. И таких, как она, самозанятых псевдо-мошенников сейчас много, говорит Елизавета Пигуль.
3: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры, которая не реагировала на происходящее, давала шаблонные отписки. То есть я надеюсь, что это все будет доложено Александру Ивановичу. Ну уж если он, так скажем, решит, что я виновна, ну, значит, будет так. Сегодня официальное уведомление о том, что дело вернули до расследования, и расследование продолжается. На следующей неделе словно начинается следственное действие, что на ней будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение какое, тоже непонятно. Так что Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Я не знаю, чего они добиваются. 6 месяцев им было недостаточно, 3 месяца следствия было недостаточно. Вот мы как бы продолжаем. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокаты других женщин, которые попали в такую ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, как бы, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд, с которым не только, к сожалению, я столкнулась, но и десятки, сотни, я бы сказала, женщин.

0: общем, девушек по всем городам.
1: Елизавета Пигуль. О похожем деле сообщали в апреле СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила социальный контракт в соцзащите и тоже на 350 тысяч рублей. Деньги должны были пойти на организацию бизнеса по оказанию эстетических косметологических услуг. Следствие настаивало, что в представленных документах женщина намеренно указала неправильную информацию о своем доходе, занизив его. Претензии возникли к переводам на счет за макияж, который мастер делала школьникам. В ходе следствия она в итоге признала свою вину и возместила причиненный ущерб. Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе и салоны красоты, о ценниках? Об этом Наталья Шашина.
2: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше – около 32-33 тысяч. Это данные опроса «Суперджоб» по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
3: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь. Пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
2: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
4: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записью слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
5: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
4: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснули все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами, профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама-выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
2: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
6: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
5: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
6: Ну, это инфляция, плюс 10-15%.
2: Некоторые родители 9-классников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоб» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, бизнес-ФМ.
7: Реклама. Реклама на бизнес-ФМ в Казани.
8: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
9: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама предложения ограничена, не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006, УГРН 121-160-04-8054.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани 518-40-40.
0: Ольгой Дементьевой.
2: К некоторым вопросам на собеседовании подготовиться просто невозможно, придется импровизировать. А вот изучить заранее примеры остроумных и элегантных ответов на часто задаваемые вопросы очень даже полезно. Давайте я приведу здесь примеры таких вопросов и ответов. Запоминайте. Какие у вас слабые стороны? Вопрос неприятный, но классический. И здесь важно не начать каяться во всех грехах. Элегантный ответ – это назвать особенность, которая не разрушает ваш профессиональный образ, а показывает зрелость и способность работать над собой. Например, иногда мне сложно быстро делегировать задачи, потому что я привык отвечать за результат лично. Именно так говорил о себе Стив Джобс. Он признавал, что долго учился доверять сильным людям вокруг себя. И именно после этого смог собрать одну из самых эффективных команд в индустрии. Почему мы должны выбрать именно вас? Это вопрос, отвечая на который многие начинают либо оправдываться, либо слишком активно себя продавать. Лучшая тактика здесь – это спокойно связать свой опыт с задачами компании. Например, я уже решал похожие задачи и умею быстро адаптироваться. Очень похоже на подход Уоррена Баффета. Он много раз говорил, что успех строится не на попытке казаться кем-то особенным, а на умении стабильно делать свою работу лучше других. Кем вы видите себя через 5 лет? Сложный вопрос. Многих он ставит в тупик. Но это не про угадывание будущего, а про вашу внутреннюю опору. Здесь не нужно включать фантазии про кресло генерального директора. Гораздо сильнее звучит ответ вроде «Я хочу стать человеком, которому доверяют сложные проекты и серьезные решения». Именно так выстраивала карьеру Индра Нуи, экс-сео PepsiCo. Она не говорила о должностях, а всегда подчеркивала, что хочет быть полезной бизнесу на более высоком уровне ответственности. Хорошие ответы на собеседовании почти никогда не звучат как заученный текст. Люди верят спокойствию, конкретике и интонации человека, который понимает, что он может дать бизнесу.
0: Карьера на Business FM.
1: 13:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Гимнастам вернули флаг и гимн.
0: Итоги недели.
1: Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть с флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта. Спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения и что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
10: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну, по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
11: В этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, и мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
12: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
11: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
10: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд. Благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
13: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
10: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования под дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшую по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова.
0: Итоги недели.
1: Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх» Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
14: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях – кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
15: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионный права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
14: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор «Джема» подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация «мошенничество», комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
16: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
14: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
17: Я продолжаю рассказывать про новинки автомобильной выставки в Пекине, прошедшей в конце апреля. Любимая россиянами Toyota, которую сейчас привозят исключительно параллельным импортом, ничего интересного для нас не представила. На стенде была экспедиционная версия Prado и новинки линейки электромобилей серии BZ. В России непопулярный. А вот увидев новый Freelander, я чуть не лишилась чувств. Дизайн перекликается с классикой от Range Rover, но машину как будто бы раздуло. Новые модели на китайский рынок делают в содружестве с Cherry, под влиянием которых ДВС заменены электроустановками. Автомобиль пока представлен в виде концепта, но близок к серийному. Сам концерн Cherry, в свою очередь, показал самый большой кроссовер в своей линейке, который называют либо X, либо 10. По дизайну автомобиль гораздо более монументальный, чем все предыдущие модели Cherry. Широкая передняя часть и ныне модная форма – мягкий квадрат. По технике известно немного, но это точно будет гибрид с адаптивной подвеской. Не думаю, что эту модель повезут в Россию, так как у нас она получится очень дорогой. Знаковая премьера выставки – BMW 7 серии. С обновлением «семерка» получила чуть более выразительный передок с доведенной оптикой, бампером и ноздрями с подсветкой, как у нового X3. Интерьер сильно поменялся, и больше всего меня поразило узкое табло на стыке лобового стекла и торпеда во всю ширину автомобиля. Без электрогибридной версии не обошлось, но и модификации с большими бензиновыми моторами тоже остались. Audi в содружестве с китайским концерном SAIC продолжает делать версии без колец и без ДВС. Вот и Q7 получила альтернативу в виде электрокроссовера i7X. Кто бы знал еще несколько лет назад, что слова «электрический полный привод» и «Quattro» будут стоять на одной строчке. Для нас ничего интересного Audi не представили.
7: Тест-драйв на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Крупный теракт предотвратили в Белгородской области. Его должна была совершить местная жительница, обманным путем завербованная спецслужбами Украины под предлогом помощи российским силовикам. Об этом рассказали в ФСБ. Женщина избежала участи стать живой бомбой, отметили в спецслужбе. Она обратилась в органы безопасности. По плану куратора женщина должна была изъять из тайника взрывное устройство, доставить его в людное место и активировать. Подрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам. Жертвам среди населения отметили в спецслужбе. Беспилотники атаковали одно из предприятий Пермского края. Несколько дронов сбили на подлете. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Утром в Пермском крае объявлялся режим беспилотной опасности. В самой Перми звучали сирены воздушной тревоги. Местный аэропорт приостанавливал обслуживание рейсов. Сейчас меры ограничений уже сняли. Ряд улиц в центре и на западе Москвы сегодня перекрыты из-за проведения полумарафона. Ограничения снимаются после того, как спортсмены проходят определенные этапы. Водителям посоветовали заранее выбрать пути объезда или пересесть на метро. До конца забегов на улицах с ограничениями также запрещена парковка. Самые длительные перекрытия предусмотрены на Большом Москворецком мосту, Варварке и проезде от Ильи до Варварки. Там нет движения до 21 часа. А Васильевский спуск и Москворецкая улица закрыты до 6 утра 24 мая. В общественной палате предложили ввести пособие за уходу за внуками. Об этом заявил заместитель секретаря УП Владислав Гриб. По его мнению, бабушкам и дедушкам нужно выплачивать пособие по уходу за ребенком в размере средней зарплаты по региону, в том случае, если родители не уходят в декретный отпуск и продолжают работать. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14 часов и 1 минута в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. До 12 выросло число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Сообщили местные власти. Пострадали более 40 человек. Неизвестным остается местонахождение еще 9 студентов. Их ищут. Спасатели всю ночь разбирали завалы, и работы продолжаются. Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а компания CNN в отпуске. Это сообщили в российском МИДе. Ранее российская сторона в связи с ложными заявлениями Запада, что якобы ударов ВСУ по колледжу не было, пригласила посетить место трагедии иностранных корреспондентов. Бизнес обратился к президенту с просьбой отказаться от запрета продажи вейпов на уровне регионов. В обращении «Опоры России» говорится, что это приведет к тому, что где-то их продажа будет разрешена, а где-то запрещена, что приведет к расцвету черного рынка. Законопроект сейчас проходит Госдума, а подробности в эфире. Бизнес FM. Средства ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Старобельске ЛНР, где идут поисковые работы в здании разрушенного предыдущей атакой колледжа. Погибли 12 человек, еще несколько остаются под завалами и числятся пропавшими без вести. Их имена удалось установить, сообщил глава ЛНР Пасечник. По уточненным данным, ранены более 40 человек. Ночной удар ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу президент Путин назвал терактом. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москвы во всех обострениях ситуации, обвинить Россию, заявил президент. Он приказал Минобороны представить предложение ответа.
19: Неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали, никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место.
1: Атаку Киева на колледж в ЛНР президент обсудил также с постоянными членами Совета безопасности России. Генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт удара по Старобельску в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. На созванном России экстренном заседании Совбеза ООН постпред Василий Небензя заявил, что удар по Старобельску не мог быть случайным. Он призвал мировую общественность дать честную оценку действиям Киева.
20: Удар не мог быть случайным. 3 волны беспилотников били в одно и то же место. Это преднамеренное убийство несовершеннолетних произошло на фоне лживых стенаний Киева относительно судеб детей, затронутых военными действиями. Вновь приходится констатировать, что члены Совета Безопасности и стран Запада, раздувая инсинуации и мифы о якобы 20 тысячах похищенных Россией украинских детей, обходят молчанием преступные действия ВСУ в отношении российских детей.
1: Василий Небензя. Китай выразил озабоченность и призвал не допускать ударов по гражданским. Также представитель КНР призвал к скорейшему заключению мирного соглашения. В том же духе высказался представитель США. А представитель Британии в Совбезе заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии и вовсе заявили, что это дезинформация. МИД России в ответ на это предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями.
0: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: BBC делает акцент на реакцию России, а не на сам удар. Путин обещает отомстить, гласит заголовок. France24 рассказывает об атаке на Старобельск, но в заголовок выносит заявление Зеленского об ударах по российским НПЗ. Немецкая Шпигель выносит заголовок противостояния позиции России и Украины. В ответ на обвинение Москвы в террористической атаке Киев говорит о манипуляции. Издание называет атаку на общежитие предполагаемой. Рейтер публикует кадры разбора завалов колледжа и ограничивается оперативными информационными сводками. В одном из материалов агентство приводит слова местной жительницы, по чьей квартире прокатилась ударная волна. По ее словам, которые приводит Рейтер, атака сначала была направлена на то, что она описала как бывшую базу, затем она слышала беспилотники, которые нацелились на студенческое общежитие.
1: Мария Захарова сообщила, что, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже уже не будет. Так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов и прочих устройств нагревания табака. Это при том, что федеральный закон о наделении регионов таким правом еще не принят и дошел только до второго чтения. Опора России направила президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это? Подробнее Евгений Перельчук.
21: Как считают в опоре России, из законопроекта о лицензировании табачной торговли следует убрать норму о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В противном случае есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. Проще говоря, в одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, в третьем только из-под полы. Как считает владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука, все эти рассуждения законодателей и профильных ассоциаций можно сравнить с попыткой сделать горячо или холодно рынок, который легально уже не существует.
22: Если говорить про в целом запрет вейпинга, мы уже множество раз обсуждали, что ключевое здесь — это уход в черную зону, в неконтролируемую ситуацию государства. То есть, если так или иначе мы можем более-менее это дело контролировать, поступление акцизов такое-то и прочее, то если все вне закона, все продается из телеграм-каналов, из-под полы, как это происходит в Казахстане, абсолютно непонятно объемы и прочее. Есть очень важный нюанс, связанный с жидкостями. Сейчас нет ни одного белого производства жидкости для вейпинга. Они были и перестали существовать примерно год-два назад, когда ввели заградительный акциз 90% от самой цены. 2100 рублей продаешь жидкость, из них 1800 рублей – это акциз.
21: Обыватель может спросить, как же так? Я вижу, что айкосы, стики и одноразки продают на каждом шагу. Однако почти наверняка это все нелегальщина. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкосов и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60% или даже на все 90%. Продолжает бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов ZenMod Василий Соколов.
23: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Решили запретить товар этот продавать, полностью убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного. Товар он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, а когда по факту 20-миллилитровая. Сейчас продают он конструкторами, как ароматизатор. Позже уже добавляют никотин, что запрещено законом, и сам этот никотин, с него не уплачен акциз. Просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
21: В Пермском крае, где запрет на продажу вейпов ввели еще в начале весны, бизнес приспособился. Запрещенная теперь продукция продается, как и раньше, только товар оформляется как подарок или формально арендуется. Власти Пермского края действовали превентивно, вперед федерального закона, используя юридические лазейки, говорит главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
24: Поскольку лицензию на розничную торговлю выдает региональные власти, они могут
15: правил этого лицензирования корректировать. Могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки. Могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензии есть, но только на табак, сигары, а вейпы нельзя.
4: Главный аргумент бизнеса – то, что запрет и спрос не уберут, а перегонят серый рынок.
15: Это ерунда же, потому что рынок уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
5: Не только одна Россия не знает, что делать с вейпами. По всему миру сколько стран, столько и различных мер. В США Управление по санитарному надзору определило системы доставки никотина как табачные изделия, а значит, продажа разрешена только с 21 года. В ЕС введены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку. С 23 года по всему Евросоюзу запрещено использование ароматизаторов. В Бельгии полностью запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. В Великобритании с осени введут дополнительный налог на вейп-устройства. А в Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Наказание вплоть до тюремного заключения на 10 лет. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Старт состоялся в пятницу с космодрома Бока-Чика. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. Какие перспективы у этой ракеты и почему успехи Макса в космосе пока вызывают вопросы, рассуждает научный журналист популяризатор космонавтики Михаил Котов.
6: Сказать, что это был полностью удачный полет, нельзя, потому что ускоритель Super Heavy отработал некорректно. После дополнительного включения двигателей ступень повела себя не таким образом, как надо, и упала без приводнения. Starship сам показал себя гораздо лучше. Приводнился там, где надо, отработали более-менее двигатели. Это не финальный вариант. Это один из полетов, которые нужны Маску для того, чтобы научиться его корабль летать. Сколько их нужно будет, пока непонятно. Изначально даже пессимисты говорили про 6-10 полетов, после которых сверхтяжелая ракета начнет работать. Сейчас это уже 12-й полет Starship, и пока еще до финала далеко.
8: Каковы варианты применения этой суперракеты?
6: Изначально Маск создавал Starship как часть программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. По крайней мере, именно так это заявлялось в начале работ. Впоследствии Starship выиграл тендер НАСА как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика. И сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать, коммерчески выгодное. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
1: Михаил Котов, популяризатор космонавтики, научный журналист. SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Илон Маск рассчитывает сертифицировать систему для пилотируемых полетов уже до конца текущего года, пишет Wall Street Journal.
0: Реклама.
24: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
25: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: В общей сложности к собственникам загородной недвижимости, будь то дача, дом для постоянного проживания или земельный участок, себя причисляют чуть меньше половины горожан. И даже сегодня основным предназначением дачи является не отдых. Эта цель занимает только второе место, а обеспечение семьи различной сельхозпродукцией. Хотя, если во времена товарного дефицита 6 соток действительно служили продуктовым подспорьем, то сейчас выращивание помидоров и картошки воспринимается скорее как осознанный выбор и возможность поддержания продовольственной автономии. Это лишь одно из наблюдений, которое эксперты ВЦИОМ сделали в ходе своего мониторингового исследования, посвященного загородной жизни россиян. Среди тех, кто пока не успел обзавестись загородной недвижимостью, она становится все более желанным активом. В 2019 году о собственной даче или земельном участке мечтали 5 из 10 горожан. В 2024 – 6, в наши дни – рекордные 7. Индекс привлекательности загородной жизни, то есть разница положительных и отрицательных ответов на вопрос о владении чем-то за городом, с 2019 года вырос в 6 с лишним раз, с 6 до 40 пунктов. Один из наиболее неожиданных выводов исследования – индекс привлекательности загородной жизни среди зумеров достигает рекордных 83 пунктов, а среди младших миллениалов – 78 пунктов. Рост их интереса к сельской жизни во многом обусловлен социокультурными факторами, в том числе набирающей популярность эстетикой сельского быта, которая строится на романтике неспешного ритма жизни и гармонии с природой. Так что загородный дом воспринимается как инвестиция в ментальное здоровье. Бизнес FM и на портале BFM.ru.
25: Недвижимость на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Погода в Москве.
1: Плюс 21 сейчас в столице. Сегодня осадков не ожидается, а вот завтра небольшой дождь, в воскресенье днем до плюс 23. 14:17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». В Москве начали снимать ограничения движения, которые ввели для проведения всероссийских соревнований «Забег РФ», стартовавших этим утром в столице. Но часть перекрытий на Садовом кольце будет действовать до завтра. В воскресенье в городе пройдет велофестиваль и велогонка, сообщает столичный Дептранс. Сегодня ради бегунов также было ограничено движение на набережных и мостах в центре города. Всероссийский полумарафон «Забег РФ» в этом году проходит в 85 городах страны во всех часовых поясах. Все забеги стартовали в одно время в 9 утра по Москве. В Перми начало соревнований задержали из-за атаки БПЛА, судя по кадрам из соцсетей. Спортсмены ждали старта в укрытии на подземной парковке. В Иркутске, где также планировался полумарафон «Забег РФ», его пришлось отменить в последнюю минуту. На маршруте возник крупный пожар, в здании местного института пострадавших нет. Своими впечатлениями от забега в Липецке с «Бизнес FM» поделилась Лилия Сальникова, которая специально приехала на соревнования из родного Воронежа.
10: Липецкий полумарафон отличался организацией. Я сама из Воронежа, и мне всегда нравится приезжать сюда. Дистанция ровная, пейсер, вода была везде. Даже на схеме было ее меньше, чем на самом деле на дистанции.
4: Сильные были перекрытия?
10: Я в Воронеже живу 10 лет, и за последние 3 года только организация повышается. В предыдущие года не было таких организаторов, которые хотели бы перекрыть Воронежскую набережную.
4: Вызывает трудности перекрытие улиц?
10: Кто-то поддерживает, кто-то в негативе. Большинство тех, кто присоединяется, намного больше, чем те, кто негативит.
4: А негативит в смысле?
10: Могут перейти не в положенном месте, где организаторы перекрывают, чтобы люди не ходили. Комментарии всякие пишут, что перегородили, тут пробки снова.
1: Лилия Сальникова. В Красноярске во время забега пошел снег. Тем не менее, это не остановило участников, рассказывает местный житель Дмитрий Костенко, преодолевший полумарафон за 1,5 часа.
9: Пробежал 27 километров, бежал, снег шел, прикольно. В самом начале, когда я побежал, и после половины трассы, по снегу было не тяжело бежать, я даже сказал, наверное, лучше, чем 1 мая я бежал, плюс 25, потому что я обгорел, я весь сильной коркой покрылся, там, обезвоживание. А тут прохладно, нет этих проблем. Перекрывают улицы редко, например, мы сегодня бегали по острову Татышев, там ничего перекрывать не надо. 1 мая, например, мы бегали по набережной, и там тоже никаких перекрытий не делали, пешеходы не особо сильно мешались. Но чтобы улицы перекрывали, я даже не знаю, есть ли такие мероприятия. 9 мая, наверное.
1: Дмитрий Костенко. В последние годы массовые забеги в России стали очень популярны. За календарный год проходят десятки стартов, в том числе, например, ночные забеги, бег, совмещенный с велоспортом и даже плаванием в открытой воде. Средняя цена участия составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей с человека. По итогам, каждый финишировавший получает памятную медаль и небольшие презенты от спонсоров – сумки, майки, протеиновые батончики. Для участия в стартах необходимо предъявить справку о состоянии здоровья. Однако в соцсетях можно без труда купить документы, не проходя осмотр. Цена в Москве за готовый бланк со всеми подписями и печатями составляет около 500 рублей. Комментирует профессор, хирург-травматолог, доктор медицинских наук Андрей Королев.
11: К выдаче фальшивых справок я отношусь резко отрицательно. К сожалению, иногда бывает довольно просто получить справку о том, что тебе все можно, стоит это копейки, никто тебя реально не обследует. Это плохо. В целях безопасности с автомобилем, если ты хочешь ехать на большую дистанцию, ты должен проверить колеса, проверить уровень масла, охлаждающей жидкости, не болтаются ли колеса, и после этого ехать. Если тебе все равно, ты можешь ничего не проверять, и ехать до этого чревато. Беговые нагрузки, как любые нагрузки, могут быть полезны, могут быть вредны. В разумных пределах полезны, в неразумных пределах все вредно. Бег – один из самых распространенных видов спорта, безусловно, очень удобных, потому что тебе, в общем, никто не нужен. Беговые кроссовки, майка, шорты – побежал. Поэтому, конечно, он популярен во всем мире. И марафоны, и полумарафоны – в них тоже, в общем, ничего катастрофического нет. Вопрос только в уровне подготовки. И это все-таки большая стрессовая нагрузка для организма. И нельзя делать так, что сегодня услышал в марафоне, завтра побежал. Вот тогда будут проблемы. Поэтому если человек чувствует, что ему не хватает физических, моральных, каких угодно сил, и организм отказывается действовать дальше в заданном направлении, ну, то есть, условно, добежать этот марафон или полумарафон до конца, лучше сделать паузу, понять, в чем была ошибка.
1: Андрей Королев, профессор-хирург, травматолог, доктор медицинских наук. Между тем, СМИ пишут, что во время забега в Москве мужчина пережил клиническую смерть. 37-летний спортсмен потерял сознание прямо на дистанции и упал без признаков жизни. Медикам удалось откачать атлета и доставить в больницу. Ранние пташки сбиваются в очереди у московского зоопарка. До конца мая там проходит акция с 7.30 до 9 утра. Вход бесплатный для всех желающих. И для некоторых это единственная возможность посмотреть на панду Катюшу или Манула Тимофея. В обычное время входной билет для взрослого стоит 1700 рублей, а для ребенка не из столицы – 1000. И очереди у зоопарка не рассасываются на протяжении всего мая. Особенно много людей в выходные. Очереди растягиваются на 300 метров вдоль Красной Пресни. Очереди образуются даже несмотря на то, что попасть в зоопарк по акционному билету можно сразу через 3 входа. В очередях много семей с детьми, даже в колясках и молодежи. При этом давки нет. Мы поговорили с людьми, кто решил в субботнее утро попытать удачу и попасть в зоопарк бесплатно.
12: У меня просто появилась идея пойти в зоопарк. Я последний раз была в детстве, зашла на сайт, собственно, увидела эту акцию, такая, надо идти.
13: А потом в рилсах начало попадаться. Очередь быстро проходит, и что можно приехать сюда постоять. Но вот мы приехали в 8.40, сейчас время 8.58, понимаем, что мы не зайдем.
14: Планируете, если сегодня все-таки не получится пройти попробовать завтра, может быть?
12: Или как-нибудь еще придем сюда, но уже платно.
16: Решили прийти. Ну, я, в принципе, рано просыпаюсь, потому что профессия предполагает это. Поднял жену, разбудил, и мы решили все-таки прогуляться, потому что в московском зоопарке я не был ни разу. Я хочу видеть Манула Тимофея. Он такой медийный достаточно персонаж. Очередь, конечно, большая, но надежда умирает последней. Мы дойдем. Рано или поздно, сегодня или завтра, но мы дойдем. Мы стоим что-то около 7 минут. На самом деле, очередь быстро двигается. Если бы мы были немного более организованы и проснулись на 20 минут раньше, мы бы сейчас со 100% гарантией успели.
26: Увидела рилс о том, что проводится такая акция, ждали хорошей погоды, и вот когда она наконец-таки наступила, пришли, а здесь неожиданное количество людей.
14: А сколько вы примерно уже стоите в очереди?
26: Минут 20, наверное.
3: ТикТоке увидел просто о том, что акция такая проводится, и мне стало интересно. Плюс мы хотели сходить в зоопарк, и вот пошли.
7: Сколько вы уже примерно стоите в очереди?
3: Чуть меньше 10 минут. Очередь двигается достаточно хорошо. Там, правда, было еще смешно утром, чтобы выйти в метро, тоже была огроменная очередь из сдавшихся по ходу.
7: А если сегодня не получится, попробуйте еще раз?
3: Ну, я в целом люблю зоопарк, я бы сходил еще раз.
17: Мы сегодня с подругой второй раз решили пройти бесплатно. В первый раз мы думали, что до 10 проход. Было холодно, людей вообще было мало, и мы буквально на пару минут опоздали, не прошли. А сегодня мы решили приехать пораньше, мы в 45 минут подошли. Очередь была аж до метро. Очередь быстро двигалась, но мы просто физически такой не смогли бы путь пройти. Будем пытаться еще.
1: Для не успевших поблажек нет. Уже в 9.03 сотрудник зоопарка громко объявил, что бесплатных билетов больше нет и вход только за деньги. А у тех, кто все еще надеется пройти бесплатно, осталась неделя.
25: Реклама. Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
18: 28 мая. Театр на Трубной. Спектакль «Салемские ведьмы». История в этой постановке начинается с игры девочек, которые притворяются ведьмами в лесу. Но невинное веселье очень быстро превращается в кошмар. Друзья становятся врагами, соседи обвиняют друг друга в колдовстве, и многим из них предстоит мучительный выбор между жизнью и честью. Режиссер Дмитрий Астрахан. Подробнее на neglinka29.ru. 18+.
0: Валюты.
18: Тала стала официальной валютой независимого государства Самоа в 1967, заменив местные и новозеландские фунты, которые ходили в стране до этого. Название основных и разменных денег республики Тала и Сена – это на самом деле саманские варианты произношения доллара и цента. Тала в несколько раз дешевле американской валюты.
0: Валюты на Business FM.
19: Кстати, от Москвы до Санкт-Петербурга в 107,4 раза дальше, чем от Ниццы до Монте-Карло. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Санкт-Петербург 107,4, Москва 87,5. Бизнес FM.
0: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
20: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
0: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
19: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: 14.28 в Москве. В студии Евгения Симонова. МИД России организовывает для аккредитованных в Москве иностранных журналистов посещение места трагедии в Старобельске. Об этом сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Решение принято. В связи с откровенной ложью, распространенной в Совбезе ООН представителями ряда стран Запада, заявившими на заседании, что якобы ударов ВСУ по колледжу в ЛНР не было. Захарова добавила, что британская телекомпания BBC официально отказалась посещать Старобельск, американский CNN сослался на отпуск. ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» и Каменку-Днепровскую, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Информация о пострадавших не поступала, фиксируется разрушение гражданской инфраструктуры. Опасность повторных ударов сохраняется. В небе над муниципалитетами наблюдается высокая активность дронов ВСУ, подчеркнул Балицкий. Умер чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Сергей Рожков. Ему было 83 года. Его кончине предшествовала продолжительная болезнь. Рожков выступал за «Спартак» в 60-х и начале 70-х годов. Он провел за команду 161 матч и забил 8 голов. В 1984 году работал тренером «Спартака». Пентагон опубликовал на своем сайте вторую подборку ранее засекреченных данных о неопознанных аномальных явлениях. С момента запуска портала 8 мая его посетило уже более миллиарда человек по всему миру. Военные США работают над третьей группой файлов, связанных с НЛО. В Пентагоне ранее обещали, что материалы будут дополняться постоянно. В публикации этих данных участвуют Белый дом, управление директора нацразведки, Министерство энергетики, ФБР, НАСА и другие американские ведомства. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
25: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина третьего в Москве. В студии Мария Буянкина. Добрый день. Еще коньяк и вино. Роспотребнадзор приостанавливает поставки в Россию некоторых армянских алкогольных товаров. До этого Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук», а Россельхознадзор – цветов, овощей и фруктов. Центробанки в шоке от цен на квартиры. Глава аналитического департамента ЦБ Данилов признался, что не знает, сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать квартиры. Так сколько же надо, чтобы сейчас взять ипотеку, и доступна ли она ведущим сотрудникам Банка России? Росимущество объявило об отборе организатора приватизации почти 24% акций Аэрофлота. В случае реализации пакета доля государства в компании будет чуть выше 50%. Много ли будет желающих? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Останавливаются поставки в Россию еще одного вида армянских товаров. Роспотребнадзор выявил продукцию нескольких коньячных предприятий Армении, не соответствующую обязательным требованиям. Несоответствия обнаружены и в винах трех марок. Речь о коньяке, винах от компании «Веди Алка», «Абовянский коньячный завод» и «Виноконьячный дом Шахназарян». В частности, несоответствующими обязательным требованиям оказались пятилетний армянский коньяк «Пять звезд» и семилетний коньяк «Шахназарян». В списке также красное полусладкое вино «Гетап Верношин» и белое сухое в виде «Алка» из линейки «Легенды Арни». Каким именно требованиям не соответствовала продукция, не уточняется, комментирует президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
5: Это, конечно же, большие игроки, заметные. Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутилированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь, в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок. В самой популярной группе коньяков 3-5 лет снижение было в прошлом году где-то примерно на полмиллиона дал. Доля армянского коньяка тихо, планово уменьшается.
4: Роспотребнадзор не уточнил, что не соответствует требованиям. За что в теории можно приостановить продажу коньяков?
5: Предыдущие поставки – это были несоответствия по веществам, которые там есть. Но основное – это добавление неэндогенного спирта для увеличения объема, что, собственно, дальше уже проверять не имеет никакого смысла, потому что продукт уже не соответствует категории. В любом случае, это не решение неожиданное и внезапное. К этому плану вошло количество тех проверок, которые показывали нарушения в стандарте, достаточно весомое.
1: Андрей Московский, президент гильдии экспертов «Алкопром». За две недели до выборов в Армении Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук» из-за превышения гидрокарбоната. А Россельхознадзор нашел нарушение армянских цветах, овощах и фруктах. Премьер Армении Никол Пашинян расценил эти претензии как очередную рабочую ситуацию. И высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как эти цены прописаны в договоре. Пашинян также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой. При этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. Комментирует заведующий сектором Центральной Азии и Мемуран Станислав Притчин.
2: У Пашиняна сейчас сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется прозападной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу, это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все скажется.

0: армия общества к России меняется, и на это влияют в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются России. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что этому рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с определенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией, посвящена к выборам.
1: Аршалуис Мгдисян, глава российского МИДа Сергей Лавров, заявил, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать Россию как можно больнее. А председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляемые ему российской страной. Эта цитата непорядочна. Вице-премьер Алексей Аверчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на следующей неделе на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться, ЕС или ЕАЭС. В Центробанке в шоке от нынешних цен на российские квартиры. Реплика директора одного из департаментов регулятора прозвучала на бизнес-форуме. По его словам, он не знает, сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру. Риэлторы говорят, что жилье и правда стали брать реже, а застройщикам приходится даже снижать цены. В том, сколько все же надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку, разбирался Евгений Перельчук.
2: Выступая на конференции «Время изменений. Формула баланса», директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов честно признался, что этого самого баланса на рынке недвижимости он не нашел. Зато сразу нашел понимание аудитории.
3: Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, как бы, вот, сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать. Я не знаю, как вы в зале. У кого-то есть схожее со мной? Можете вот просто... Да?
4: Банкиры держатся пока.
3: Банкиры держатся, да. Ну что им остается?
2: Реплика, с одной стороны, заставляет задуматься, а какие сейчас зарплаты у ключевых сотрудников Центробанка, если они задаются подобными вопросами. Мы направили по этому поводу запрос в ЦБ, но, честно говоря, не ожидаем ответа. С другой стороны, не случайно, что ценами на жилье интересуется директор департамента банковского регулирования, то есть и ипотека тоже. Требования к заемщику ужесточились. Центробанк ввел макропруденциальные лимиты и надбавки, то есть ограничения на долю рискованных кредитов и займов и повышенные требования к капиталу банков при выдаче таких кредитов. Отсюда и разница между ключевой ставкой и процентом ипотеки. В былые годы на нисходящем тренде, когда всем было очевидно, что ставка будет падать, такого, чтобы не было банков, которые выдавали кредиты по уровню ключевой, старожилы среди экспертов не припомнят. Сейчас, по-хорошему, банки должны давать ипотеку по 14,5%, но таких почти нет. Средняя по рынку 18%. Так они лимитируют высокорисковую ипотеку, говорит советник президента гильдии риэлторов Москвы, гендиректор агентства «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков.
5: Усолин недавно заявил о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Центробанком намекнул, что есть куда бы цены снизить сейчас. То, что мы видим, это продолжение диалога Центрального банка с застройщиками, которые мы наблюдали в 2025 году, и, собственно, которые мы наблюдали каждый раз, когда ужесточались программы по льготным ипотекам. Вот у нас же сейчас планируется обсуждение очередное, что нужно льготную ипотеку поджать. Первое заявление Хуснуллина о том, что у застройщиков запас прочности исчерпан. Дальше были заявления от представителей застройщиков о том, что банки захватывают отрасль. В целом они правы, но не так, как это развернуто. И что бедные застройщики у них как подрядчики, и деваться им бедненьким некуда. В ответ на это Центробанком сказал, что, ребятки, а цены-то вы задрали-то как? Вы что хотите? Может, вам цены надо было как-то корректировать в свое время, а не задирать? Тогда бы и запасов прочности было нормально. Нормальная политическая борьба. Застройщики хотят, чтобы изменений семейной ипотеки не было, а Центробанк планомерно хочет ее закрыть.
2: Риэлторы уже давно посчитали, сколько надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку по нынешним ставкам. Если вкратце, в Москве на стандартную первичку по ставке в 16% от 220 до 300 тысяч рублей. Сегодня идеальный заемщик для банка – человек, имеющий деньги на первоначальный взнос от 30 до 50%. В соотношении платежа и дохода не более 50%, зарабатывающий в белую. У такого клиента ежемесячный платеж составит около 100 тысяч рублей при зарплате в 220 тысяч. Если есть иждивенцы, заработок должен составить около 300 тысяч. Росреестр недавно дал информацию по Москве по количеству покупок жилья. На вторичном рынке в апреле было заключено 13 522 договора. Много это или мало? Это на 7% выше среднего. То есть по вторичке нельзя говорить, что меньше стали покупать. Первичка – другое дело. С января по апрель на 37% меньше, чем за тот же период прошлого года.

0: говорит основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
1: Этот уровень объемов сделок в 1,5-2 раза ниже уровня до 2024 года, когда у нас взлетели ипотечные ставки. С 19 по 23 более 4,5 миллионов сделок в год, то сейчас менее 3, потому что ипотека недоступна. 19% годовых – это безумие. Я думаю, что этот вопрос можно адресовать как раз представителю департамента Центробанка. Как он думает, с такой ставкой можно построить дешевое жилье? Если застройщики платили 20 годовых и вели стройку 3 года, то в среднем эта процентная ставка увеличивает стоимость недвижимости от 1,5 до 2 раз. Я вообще не знаю, какие инвестиционные проекты длительностью более 2 лет могут в принципе окупаться сегодня в сфере недвижимости.
0: По словам риэлторов, коррекция цен на рынке новостроек стала заметна с февраля. По базе Дом.РФ суммы реальных сделок отличаются от заявляемых застройщиков цен и иногда существенно. Некоторые застройщики снижают цены на 5%, 10%, 15%. Да, не по всем проектам, не на всех локациях, но снижают. И делают это негласно, потому что не справляются с планами продаж. Тренд переломили две вещи. Люди перестали верить схеме «покупайте сейчас, завтра будет дороже». И больше не рассчитывают на схемы продаж «возьми ипотеку с беспроцентной рассрочкой на первые 2 года, чтобы дождаться пониженных ставок через эти 2 года и платить вменяемую ипотеку». Просто обе схемы перестали работать. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Начинается частичная приватизация Аэрофлота. Росимущество объявило отбор организатора продажи почти 24% акций крупнейшей российской авиакомпании. В случае реализации пакета доля государства в Аэрофлоте будет чуть выше 50%. Заявки на организацию торгов принимаются с 22 мая по 8 июня. Точная дата самого аукциона пока неизвестна. Ранее в апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что в этом году ведомство рассчитывает на 2-3 сделки по продаже акций компании с госучастием. По одной из них решение уже практически принято. Много ли будет желающих купить 24% Аэрофлота? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
3: Если говорить с точки зрения привлекательности, то, наверное, я бы сравнил Аэрофлот с жемчужиной, потому что он также, возможно, находится сейчас на дне своей капитализации. Постпандемийное восстановление еще не успело произойти, как началась новая эра макроэкономических факторов, которые влияют на Аэрофлот в негативном плане, то есть ограничения на полеты по популярным направлениям, сложности с авиационным парком. Поэтому, наверное, можно допустить, что если смотреть с точки зрения долгосрочных инвестиций, что Аэрофлот вполне может быть интересной покупкой. Но другое дело, что горизонт может быть годы. Здесь нужно понимать, что все-таки пакет крупный, и с точки зрения его стоимости это скорее будет какой-то дисконт к текущим рыночным котировкам, в моем понимании. С другой стороны, наверное, если кто-то сильно поверит в долгосрочную идею возрождения Аэрофлота как лидирующего перевозчика всей Восточной Европы, то, может быть, и будет премия к рынку.
2: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Акции Аэрофлота отреагировали снижением на объявление о поиске организатора приватизации. В моменте бумаги компании падали больше, чем на 2%.
4: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
6: Любит людей, но предпочитает обществу восстановление в тишине. Ирена Понарошку, моя собеседница, предприниматель, лидер мнений, рассказывает мне, что она интроверт, когда мы встречаемся и заказываем чай. Забавно, как мы похожи. Все время на виду и все время хотим в тишину.
7: Я собираюсь сделать деревню интровертов.
8: Я не приду.
9: Я однажды узнала теорию, как проверить, интроверт ты или экстраверт. Ты интроверт, если когда ты устал, тебе, чтобы восстановиться, нужно побыть одному. А если тебе нужно побыть с людьми и об них зарядиться, то ты экстраверт. Я в этом плане точно интроверт, и мне, чтобы жить и действовать, и быть активной, мне нужно время в одиночестве, точно. Слава богу, мой муж это знает и уважает, мои дети тоже уже в принятии. Я прям так и говорю, ребят, мне надо побыть одной. И даже если муж сидит рядом на диване, вот буквально у нас вчера была такая ситуация, он сидел рядом на диване, в телефоне, никого не трогал. А мне надо было поработать. Но мне поработать тоже надо одной. Я все равно его чувствую. И я попросила, говорю, Жусечка, любимая, мне так надо побыть одной, сосредоточиться. Так что я восстанавливаюсь одна.
6: А как ты выбираешь место для восстановления?
9: Вот я как раз очень чувствительна к звукам, и мне всегда недостаточно тихо. Я все равно где-то вдалеке слышу дорогу, где-то слышу шум кондиционеров работающих, треск электрических проводов. Поэтому я до сих пор не нашла той самой тишины, которая мне нужна. Но это, вот, видимо, надо очень далеко от цивилизации забраться. Я когда искала дом в Подмосковье, я в какой-то момент сдалась и поняла, что здесь нет тихого места. В радиусе 100 километров от Москвы везде слышно дорогу. Всегда.
6: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
10: Между делом на Бизнес ФМ.
11: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
12: 14:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом и не только. Михаил Сафонов.
13: Итоги недели.
14: 45-47%. Это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается. Трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
15: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
14: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
0: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
14: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
3: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
13: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
14: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
16: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
14: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
12: Красота требует оптимизации.
17: Итоги недели.
12: В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
18: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
19: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
18: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
20: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, по мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
18: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
21: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
18: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
22: Реклама. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
23: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суетиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка» уже в эфире «Бизнес ФМ».
24: Это и другие рубрики «Бизнес ФМ» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
10: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
25: «14:58» в Москве, в студии Евгения Симонова. Крупный теракт предотвратили в Белгородской области. Его должна была совершить местная жительница, обманным путем завербованная спецслужбами Украины под предлогом помощи российским силовикам. Об этом рассказали в ФСБ. Женщина избежала участи стать живой бомбой, обратившись в органы безопасности. По плану куратора она должна была изъять из тайника взрывное устройство, доставить его в людное место и активировать, отметили в спецслужбе. Минпросвещение установило порядок проведения последнего звонка в учебных заведениях России в 2026 году, сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства. В нем школам рекомендуется в том числе включить в сценарий церемонию поднятия флага и исполнения гимна, а также выступления родителей, представляющих в том числе разные народы нашей страны. Кроме того, ведомство рекомендует добавить в программу патриотические песни. Соответствующие рекомендации Минпросвещения отражают тенденции объявленного ранее года единства народов России. В общественной палате предложили ввести выплаты для бабушек и дедушек по уходу за внуками. Речь о назначении им пособий по уходу за ребенком в размере средней зарплаты по региону. Если родители не уходят в декрет, продолжают работать, а за детьми присматривают старшие родственники. Об этом ТАСС заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Авторы инициативы считают, что это станет дополнительной финансовой поддержкой семьям и укрепит связь поколений, не заставляя родителей жертвовать карьерой. Беспилотник упал в озеро Дридзис на территории Латвии. При столкновении с водой он сдетонировал, сообщила полиция республики. В районе падения обнаружили возможные части дрона. Спецслужбы Латвии продолжают осмотр места происшествия и изучают фрагменты беспилотника. Его принадлежность не уточняется. Отмечается, что на озере в момент инцидента рыбачили люди. К счастью, они не пострадали. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 3 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. До 12 выросло число жертв атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске, сообщил глава ЛНР-пасечник. Пострадали более 40 человек. Неизвестным остается местонахождение еще 9 студентов. Их ищут. Спасатели продолжают разбирать завалы. Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а компания CNN заявила, что в отпуске, сообщили в российском МИДе. Ранее Москва в связи с ложными заявлениями Запада, что якобы ударов ВСУ по колледжу не было, пригласила посетить место трагедии иностранных корреспондентов. SpaceX со второй попытки произвела тестовый запуск обновленной Starship – сверхтяжелой ракетной системы, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Старт состоялся с космодрома Бока-Чика в Техасе. О подробности в ближайшем эфире Business FM. Средства ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Старобельске ЛНР, где идут поисковые работы в здании разрушенного предыдущей атакой колледжа. Погибли 12 человек, еще несколько остаются под завалами и числятся пропавшими без вести. Их имена удалось установить, это сообщил глава ЛНР-пасечник. По уточненным данным, ранено более 40 человек. Ночной удар ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу президент Путин назвал терактом. По его словам, никаких объектов военного назначения рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием средств ПВО, нет никаких оснований. Удар не был случайным, он прошел в 3 волны. 16 БПЛА в одно и то же место. Киеву нужны преступления, подобные удару по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москвы во всех обострениях ситуации, обвинить Россию, заявил президент. Об обстановке в Старобельске сейчас говорит корреспондент издания «Блокнот Луганск» Дмитрий Гуценко.
2: Под завалами находится все еще минимум 9 человек. По темпам разбора завалов он не такой быстрый, как хотелось бы, из-за того, что спасатели боятся, чтобы все вообще здание не рухнуло окончательно. И дети, которые, возможно, находятся в подвале, которые, может быть, еще живы, чтобы их можно было достать. Родители еще со вчерашнего раннего утра до сих пор находятся там, по крайней мере, родители тех, кто считается без вести пропавшими. Вчера наш человек ехал в Старобельск, и там жуткая картина, постоянный плач матерей, крики.
4: Есть угроза обрушения здания всего?
2: Обрушение не хирургически точное. Какие-то осколки все равно, возможно, висят части каких-то конструкций. Разбирают очень осторожно. Всегда есть риск повторного обрушения. Удар основной посередине получается, чтобы здание не сложилось. Нам писали, что одна девушка собиралась выйти замуж. У одной девочки за 2 недели до момента вот этой атаки ВСУ прицельно ударили по жилому дому ее родителей. Это обычные студенты от 14 до 20 лет. Много волонтеров помогают в разборах тем, кого дозволено. Например, МЧС наши привлекли к работе ВГСЧ, это горно-спасательные службы. Насчет волонтеров. В основном помощь психологическая ведется, которые работают с родителями, близкими погибших и людей, которые находятся под завалом. Подвоз воды. Все-таки МЧС, они тоже обычные люди, и они хоть и сильны, но им питаться, пить что-то надо. Для родителей, которые сейчас ждут, для них одежда, чтобы не было холодно, одеяло, место, чтобы можно было отдохнуть. В этом в основном работа заключается волонтеров.
4: А родителям непосредственно около общежития находятся?
2: Но они находятся в школе. Рядом бы оставаться их никто не пустил, потому что постоянно повторные тревоги по БПЛА. Противник пытается нарушить работу МЧС. Спасателям приходится иногда тоже прятаться в укрытие. Никто отступать не будет, пока не найдут всех, пока не разберут все завалы. Но сколько длится, будет неизвестно. Сколько процентов, к примеру, было уже разобрано разрушенного здания, пока неизвестно. Всю ночь велась операция.
12: Дмитрий Гуценко, корреспондент из Луганска. Атаку Киева на колледж в ЛНР президент обсудил также с постоянными членами Совета безопасности России. Генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт удара по Старобельску в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. На созванном России экстренном заседании Совбез ООН постпред Василий Небензя заявил, что удар по Старобельску не мог быть случайным. Он призвал мировую общественность дать честную оценку действиям Киева. Китай выразил озабоченность и призвал не допускать ударов по гражданским. Также представитель КНР призвал к скорейшему заключению мирного соглашения. В том же духе высказался представитель США. А представитель Британии в Совбезе заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии вовсе заявили, что это дезинформация. МИД России в ответ на это предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущая американские СМИ это игнорируют, отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями.
17: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
5: BBC делает акцент на реакцию России, а не на сам удар. «Путин обещает отомстить», — гласит заголовок. «Франс-24» рассказывает об атаке на Старобельск, но в заголовок выносит заявление Зеленского об ударах по российским НПЗ. Немецкая «Шпигель» выносит заголовок «Противостояние позиций России и Украины». В ответ на обвинение Москвы в террористической атаке Киев говорит о манипуляции. Издание называет атаку на общежитие предполагаемой. «Рейтер» публикует кадры разбора завалов колледжа и ограничивается оперативными информационными сводками. В одном из материалов агентство приводит слова местной жительницы, по чьей квартире прокатилась ударная волна. По ее словам, которые приводит Рейтер, атака сначала была направлена на то, что она описала как бывшую базу, затем она слышала беспилотники, которые нацелились на студенческое общежитие.
12: Мария Захарова сообщила, что, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже уже не будет. Так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов и прочих устройств нагревания табака. Это при том, что федеральный закон о наделении регионов таким правом еще не принят и дошел только до второго чтения. «Опора России» направила президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это, подробнее Евгений Перельчук.
6: Как считают в «Опоре России», из законопроекта о лицензировании табачной торговли следует убрать норму о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В противном случае есть риск фрагментации рынка и роста нелегального оборота. Проще говоря, в одном регионе будут продавать легально, в другом не будут вообще, в третьем только из-под полы. Как считает владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука, все эти рассуждения законодателей и профильных ассоциаций можно сравнить с попыткой сделать горячо или холодно рынок, который легально уже не существует.
7: Если говорить про в целом запрет вейпинга, мы уже множество раз обсуждали, что ключевое здесь — это уход в черную зону, в неконтролируемую ситуацию государства. То есть, если так или иначе мы можем более-менее это дело контролировать, поступление акцизов такое-то и прочее, то если все вне закона, все продается из телеграм-каналов, из-под полы, как это происходит в Казахстане, абсолютно непонятно объемы и прочее. Есть очень важный нюанс, связанный с жидкостями. Сейчас нет ни одного белого производства жидкости для вейпинга. Они были и перестали существовать примерно год-два назад, когда ввели заградительный акциз 90% от самой цены. 2100 рублей продаешь жидкость, из них 1800 рублей – это акциз.
6: Обыватель может спросить, как же так? Я вижу, что айкосы, стики и одноразки продают на каждом шагу. Однако почти наверняка это все нелегальщина. По подсчетам разных ассоциаций, в России продажа вейпов, айкосов и прочих систем нагревания табака находится в серой зоне на 60%. Или даже на все 90%. Продолжает бывший директор одной из крупнейших федеральных сетей вейп-шопов ZenMod Василий Соколов.
8: Легального бизнеса, который может показать закупки и производство этой жидкости, никотин, содержащий легальный импорт, одноразок легальных, его практически не существует. Весь бизнес 2023 года находится полностью в серой зоне. Именно это, на мой взгляд, и является причиной репрессивных мер, потому что урегулировать не удалось, акцизы повысили, бизнес ушел в серую зону, ну и фактически большая часть точек торгует нелегальным товаром. Решили запретить товар этот продавать, полностью убрать его с рынка, потому что никакой нет возможности провести массовые проверки абсолютно всех торговых точек. Эти точки находятся на каждом углу, в каждом крупном городе. Легального товара там немного. Товар он так или иначе как-то обходит уплату акциза. Например, те же одноразки, они идут с заниженным объемом. Акциз уплачен с 1 миллилитра жидкости, а когда по факту 20-миллилитровая. Сейчас продают он конструкторами, как ароматизатор. Позже уже добавляют никотин, что запрещено законом, и сам этот никотин, с него не уплачен акциз. Просто отдельно из-под полы, из-под прилавка подливается.
6: В Пермском крае, где запрет на продажу вейпов ввели еще в начале весны, бизнес приспособился. Запрещенная теперь продукция продается, как и раньше. Только товар оформляется как подарок или формально арендуется. Власти Пермского края действовали превентивно, вперед федерального закона, используя юридические лазейки, говорит главред отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
0: Поскольку лицензию на розничную торговлю выдают региональные власти, они могут правила этого лицензирования корректировать, могут изменять в каких-то пределах размер, например, торговой точки, могут вводить ограничения по категориям. И вот эта новая поправка дает им право, например, запретить вейпы на территории своего региона. Да, лицензия есть, но только на табак, сигары, а вейпы нельзя.
4: Главный аргумент бизнеса – то, что запрет и спрос не уберут, а перегонят в серый рынок.
0: Это ерунда же, потому что рынок уже черный. Что там перетечет в черный, если он весь так черный?
6: Не только одна Россия не знает, что делать с вейпами. По всему миру сколько стран, столько и различных мер. В США Управление по санитарному надзору определило системы доставки никотина как табачные изделия, а значит, продажа разрешена только с 21 года. В ЕС введены нормативные стандарты для электронных сигарет, включая ограничения на содержание никотина и маркировку. С 23 года по всему Евросоюзу запрещено использование ароматизаторов. В Бельгии полностью запрещена продажа одноразовых электронных сигарет. В Великобритании с осени введут дополнительный налог на вейп-устройства. А в Таиланде запрещены ввоз, использование, хранение и ношение любых курительных устройств. Наказание вплоть до тюремного заключения на 10 лет. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Реклама.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
15: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
26: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
15: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM.
24: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
15: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко.
24: На этой и следующей неделях.
15: На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
24: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан.
3: Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Бизнес FM Казань.
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы, но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
19: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором, предположительно, турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
20: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
19: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель онлайн-тур.ру Андрей Бородин.
21: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко, турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
19: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
27: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то на двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места в самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
19: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
28: Проект «Репост» на Бизнес FM.
29: Всем привет, это снова программа «Репост» на Бизнес FM, и сегодня мы со мной, Алисой Лисовой, обсудим очень важную тему. Поговорим про нейросети, не в формате «это удобно» или «это ускоряет», а в формате, который сейчас становится важнее. Как с ними работать экологично и почему это уже вопрос не технологий, а управления в вашем бизнесе. Если посмотреть на рынок прямо сейчас, становится видно, что внутри команд формируются две параллельные модели поведения. Первая – это сотрудники, которые уже активно используют нейросети, но далеко не всегда об этом говорят. Я бы даже сказала, что скрывают, потому что как только шеф узнает, что это прекрасное положение или эту структуру, или какой-нибудь регламент человек сделал через нейросети, ему сразу привалит еще кучу задач, скорее всего, которые нужно тоже будет сделать срочно. Поэтому сотрудники не всегда палят то, что они используют нейросети, но поверьте, многие из них это делают просто закрыто, не говоря вам про это. Потому что существует еще такое мнение, что если ты используешь нейросети, то ты не очень хороший сотрудник. К сожалению, на сегодняшний день это наша реальность. И есть еще такая реакция, которая мне не очень нравится тоже сейчас среди предпринимателей. Если ты сделал это быстрее, значит, ты это сделал не сам. Ты по-любому использовал нейросети. И осуждающие взгляды, вот это все, критика. Но как бы поверьте, нейросети — это не ваш враг, это наоборот ваш помощник. Вот вторая модель — это специалисты, которые принципиально не используют AI. Они работают дольше, делают те же задачи вручную, по 4 дня, по 5 дней, и воспринимают это как признак хорошего качества. Но вспомните, в советское время тоже появились, например, помните, были видаки. Вот если у тебя есть дома телевизор, и к нему есть вот этот видак, то ты по-любому классный и крутой, потому что ты можешь записать на него какую-нибудь передачу и пересмотреть ее позже. Потом это стало нашей обыденной реальностью, потом мы перестали вообще это использовать, потому что просто появился интернет, и можно было посмотреть в интернете. И постепенно вот этот переходный период означал что-то качественное, а что-то некачественное. И интернет тоже не воспринимался как признак качества, а типа, да там фигню всякую пишут. Но по факту мы сейчас используем интернет в повседневной жизни, и, ну, знаете, я уже не знаю ни одного человека, даже взрослого, который не пользуется сетью интернет. На практике у нас с вами речь идет не о качестве работы, а о скорости. Потому что черепахи, которые до сих пор не пользуются нейросетями, к сожалению, постепенно будут оставаться на шаг назад от тех компаний, которые внедряют нейросети, делают свои собственные приложения, где нейросети все анализируют. И, естественно, лучше идти на шаг впереди, чем быть назад на шаг позади, но я надеюсь, что вы это прекрасно понимаете. В этом месте возникает вопрос, который почему-то редко обсуждают. Не про технологии, а про этику работы с нейросетями. Потому что нейросети — это не замена мышления. Они только ускоряют мышление. И в случае, только если это мышление есть, но тем не менее нужно понимать, что все равно нужен человек, который какие-то умные мысли загрузит в вашу нейросеть. Здесь начинается ключевой управленческий момент, потому что внедрение AI — это не про дать доступ к инструменту, это про перестройку процессов. Первое, с чем сталкивается бизнес, это страх обесценивания. Руководителю кажется, что если задача сделана в нейросети, значит, она стала дешевле. Но бизнес платит не за количество часов, бизнес платит за результат. И поверьте, если вы будете пользоваться бесплатной версией, не буду говорить, какого приложения, да, и какой нейросети, да, у вас, скорее всего, ну, будет обесценивание результата, и вам нужно будет фактически проверять то, что сделала нейросеть. Но если вы обучите нейросеть, если вы обучите сотрудников пользоваться и обучать свои собственные нейросети, если вы загрузите нужные данные в нее, то у вас будет классный результат за очень короткий промежуток времени. Ну, я надеюсь, вам не нужно говорить, что если результат достигается быстрее, то это про эффективность, да, а не про то, что что-то стало дешевле или что-то стало хуже. Второй момент — это отсутствие культуры использования. Когда нейросети начинают использоваться хаотично, без понимания, что они могут усилить, а именно вот размывают результат. То есть просто собрать регламент работы без своих мыслей, которые вы загрузите в эту нейросеть, как бы это стрёмно. А если у вас есть мысли на этот счет, вы поделились... Ну, это странно, конечно, выглядит, если честно, со стороны, когда вы болтаете с нейросетью. Я так делаю постоянно, и это со стороны действительно выглядит странно. Но я воспринимаю нейросеть как своего сотрудника, я его хвалю, люблю, постоянно его воспитываю. И поэтому могу точно сказать, что моя нейросеть подстроена под меня и под мой образ мышления. Поэтому вы даже не сможете понять, где была нейросеть, а где были мои публикации, если вы, например, зайдете на мой телеграм-канал. Потому что нейросеть, да, их нужно использовать грамотно. Мы уже говорили в одной из передач про то, что нейросети могут создавать очень большое количество нейромусора. Ну, либо они могут очень хорошо усиливать не только маркетинг, но и любые направления работы на вашей компании. И поэтому в вашей команде появляется новая ответственность. Это не только ответственность за создание и внедрение нейросетей, но и за отбор того контента, который создает нейросеть. Если проводить аналогию, которую сейчас все чаще можно слышать про нейросеть, это очень похоже на экологию. Мы не выбрасываем все подряд в одну кучу, мы сортируем. Мы уже привыкли, что у нас в Казани везде стоят наши эти желтые сетки, и мы туда выкидываем пластиковые бутылки. Потому что понимаем, что, ну, это действительно действительно важно. Нас уже приучили. Точно так же с нейромусором. Нужно понимать, что мы используем, а что мы так и оставляем там внутри этой нейросети и не даем этому ходу для вашей аудитории. Ну и, конечно, с точки зрения этики, я вам очень не рекомендую загружать туда какие-нибудь свои данные по выручкам, по сотрудникам, персональные данные, потому что все эти данные становятся достоянием больших масс людей, особенно если нехорошие люди, короче, хотят эту информацию найти. Поэтому будьте осторожны, когда используете особенно бесплатные версии нейросетей. И просто, если у вас есть желание, есть возможности, есть необходимость внедрения нейросетей, или у вас есть люди, которые уже в них разбираются, посадите их за большой круглый стол, налейте им кофе или чай и скажите: «Давай, делись, как ты ими так успешно пользуешься?» И внедрите эту историю в вашу компанию, потому что без нейросетей, к сожалению, вы будете отставать и не дорабатывать с точки зрения эффективности и скорости работы компании еще много-много лет. С вами была программа «Репост» на Business FM. Тут уже было не только про маркетинг без воды, но и в целом про инструмент, который может помочь вашему бизнесу стать сильнее, мощнее, даже не используя большого количества персонала в вашей работе. Всем пока, с вами была Алиса Лисовая.
28: Проект «Репост» на Business FM.
1: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Каждый знает выражение «внести свою лепту», но не каждый вспомнит, что, собственно, это значит. В античности «лепта» от «лептос» дословно «тонкая», «без кожуры». Это была греческая мелкая медная или бронзовая монета, которая ходила во всем Средиземноморье. Отсюда, кстати, и ее упоминание в Новом Завете. Покупательная способность лепты была ничтожной, и в народной речи она часто употреблялась в значении «грош». Лепта вернулась к жизни в XIX веке после обретения Греции независимости. И вновь как мелкая разменная монета – 1/100 часть драхмы. В 2002 году страна перешла на евро, но греки по традиции продолжают называть евроценты лептами.
28: Деньги к деньгам. На Business FM.
5: Выглядят именно так. Им удобно. Они не поправляют пиджак каждые 2 минуты. Им ничего не мешает. Комфорт очень считывается невербально. Сначала образ, потом голос, потом содержание. Можно сколько угодно спорить с этим, но первое впечатление работает быстрее здравого смысла. Вспомните Стива Джобса и его черную водолазку. Она стала, кажется, неотъемлемой частью его образа. Но мало кто помнит, что в начале карьеры он выглядел совсем иначе. Длинные волосы, борода, образ почти хиппи. Для инвесторов 70-х это выглядело слишком неуправляемо. И когда Apple начала превращаться из гаражного стартапа в большую компанию, то визуальный образ Джобса тоже ведь изменился. Он стал почти униформой. И это тоже была расслабленная самопрезентация. Есть еще одна ловушка, когда слишком стараются понравиться. Это особенно заметно на собеседованиях в креативной индустрии, когда человек приходит очень творческим. Сложный образ, дизайнерские вещи, необычная обувь, акцентные аксессуары. Прямо все лучшее сразу. Получается не личность, а витрина. Настоящая уверенность не кричит. Есть хорошее правило. Ваш внешний вид не должен становиться отдельным событием на встрече. Он должен помогать слушать вас, а не отвлекать от вас. В идеале после интервью человек запоминает не ваши вещи, а ощущения. С ним спокойно. Ему можно доверять. Это интересный человек. И, похоже, он впишется в команду.
1: Карьера на Business FM. Наизусть. Оскар Уайлд. Просто будьте собой, ведь остальные роли уже заняты. Наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 15:28, в студии Алиса Потапова. В Турции экскурсионный автобус наехал на препятствие. Пострадали 14 россиян. Авария произошла на курорте Бильде Бивантелем. Предварительно никто не погиб. Сейчас на месте работают медики. Число погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР увеличилось до 12. Об этом сообщили в МЧС. Всего из-за атаки пострадали 48 человек. По предварительной информации, под завалами остаются еще 9 человек. В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника погиб один человек, еще двое пострадали. Эту информацию привел глава региона Егор Ковальчук. Ночью беспилотник попал в движущийся автомобиль в Стародубском округе. Водитель погиб. Позднее в этом же районе было атаковано село Воронок. Ранены мужчина и женщина. Число погибших в результате взрыва газа на угольной шахте в Китае увеличилось до 90. Ранее сообщалось о 82 погибших. Накануне на шахте Люшеньюй произошел взрыв. Поисково-спасательная операция продолжается. До сих пор власти провинции дополнительно мобилизовали специалистов и десятки машин скорой помощи. На норвежском острове Андеи из-за опасений шпионажа закрыли общественный туалет. Из него открывается вид на местную авиабазу. При этом уборная расположена в одной из самых красивых локаций. Ее строительство обошлось почти в 2 миллиона долларов. Отмечается, что стены туалета снаружи зеркальные, изнутри открывается панорамный вид. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
28: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Роспотребнадзор выявил несоответствие в нескольких армянских коньяках и винах. Каким именно требованиям не соответствовала продукция, не уточняется. За 2 недели до выборов в Армении Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минералки Джермук, а Россельхознадзор нашел нарушения в армянских цветах, овощах и фруктах. А в Центробанке в шоке от нынешних цен на российские квартиры. Реплика директора одного из департаментов регулятора прозвучала на бизнес-форуме. По его словам, он не знает, сколько сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру. Риэлторы говорят, что жилье и правда стали брать реже, а застройщикам приходится даже снижать цены. Так сколько же надо зарабатывать, чтобы взять ипотеку? Южные корейцы прощаются с собачьим мясом. В стране закрыли более 1000 ферм, где содержали собак для употребления. В феврале 2027 года вступает в силу полный запрет на разведение, забой и продажу собак в качестве пищи. Как реагирует на это корейское общество? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Приостанавливаются поставки в России еще одного вида армянских товаров. Роспотребнадзор выявил в продукции нескольких коньячных предприятий Армении несоответствующую обязательным требованиям. Несоответствие обнаружено и в винах трех марок. Речь о коньяке и винах от компании «Видиалка», Абовянский коньячный завод и вино-коньячный дом «Шахназарян». А в частности, несоответствующими обязательным требованиям оказались 5-летний армянский коньяк «5 звезд» и 7-летний коньяк «Шахназарян XO». А в списке также красное полусладкое вино «Гитап Вернашен» и белое сухое «Видиалка» из линейки «Легенды Арни». Каким именно требованиям не соответствует продукция, не уточняется. Комментирует президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
4: Это, конечно же, большие игроки, заметные. Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь, в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок. В самой популярной группе коньяков 3-5 лет снижение было в прошлом году где-то примерно на 0,5 миллиона дал. Доля армянского коньяка тихо, планово уменьшается.
6: Роспотребнадзор не уточнил, что не соответствует требованиям, за что в теории можно приостановить продажу коньяков.
8: Предыдущие поставки — это были несоответствия по веществам, которые там есть, но основное — это добавление неэндогенного спирта для увеличения объема, что, собственно, дальше уже проверять не имеет никакого смысла, потому что продукт уже не соответствует категории. В любом случае, это не решение неожиданное и внезапное. К этому плану вошло. Количество тех проверок, которые показывали нарушения в стандарте, достаточно весомое.
0: Андрей Московский, президент гильдии экспертов «Алкопро». За 2 недели до выборов в Армении Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук» из-за превышения гидрокарбоната. Как сообщает Forbes со ссылкой на «Честный знак», запрет на ввоз затронул 37 миллионов бутылок. А Россельхознадзор нашел нарушения в армянских цветах, овощах и фруктах. Премьер Армении Никол Пашинян расценил эти претензии как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как эти цены прописаны в договоре. Пашинян также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой. При этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. Комментирует заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН Станислав Причин.
9: У Пашиняна сейчас сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется в прозападной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. В отношении Евразийского экономического союза заявление было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу, это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге, в случае победы Никола Пашиняна, может привести к, в том числе, и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
0: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН. А как в самой Армении относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуйсен Магдисян.

0: проблема вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией и посвящена выборам.
1: Аршалуйс Магдисян, независимый журналист из Еревана. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать Россию как можно больнее. А председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, представляемые ему российской страной. А это, цитата, непорядочная. Вице-премьер Алексей Аверчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на следующей неделе на сайт ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться, ЕС или ЕАЭС. Обыски и аресты в Институте философии РАН. Кандидат наук Светлану Месяц заподозрили в хищении 16 миллионов рублей в рамках выполнения госзадания по переводу трудов Аристотеля. Вину она отрицает, защита говорит о технической ошибке, а СМИ о давних конфликтах на почве кадровых решений в институте. Тему продолжит Диана Чебанова.
2: У сотрудников Института философии РАН прошли обыски по делу о переводах трактатов Аристотеля. Задержали и поместили под домашний арест старшего научного сотрудника Института Светлану Месяц. Об этом Бизнес-ФМ сообщила ее адвокат Мария Юндина. Ее подзащитную подозревают в мошенничестве, хищении денежных средств 16 миллионов рублей. Обвинения еще не предъявили. Свою вину Светлана Месяц отрицает. Она кандидат философских наук и специализируется на античной философии. Последние годы руководила группой по переводу трактатов Аристотеля. На выполнение этой работы ученые получали финансовые средства в рамках госзадания. Это что-то вроде гранта или государственного заказа в научном мире. Для получения финансирования оформлялись специальные заявки в Миноборнауке. В одной из таких заявок была допущена техническая ошибка, к которой ученые не имеют отношения, но она стала поводом для расследования. На деле никакого хищения не было, рассказала Бизнес-ФМ адвокат Светланы Месяц, юрист-адвокат конторы «Аснис и партнеры» Мария Юндина.
3: Фабула обвинения заключается в том, что она, являясь научным сотрудником Института философии РАН, параллельно являясь руководителем научной группы, которая занималась переводом трактатов Аристотеля с древнегреческого, они на период 3 лет делали план работы. И вот первую заявку они подавали в 2018 году, часть трактатов перевели. И когда формировали заявку на государственное задание на 2022 год, по какой-то причине это явно техническая ошибка. В общем, были включены все те сведения из первоначальной заявки 2018 года. Причем там еще и система у них менялась, вероятно, что технически в плане сбоя тоже могло произойти. При этом сама Светлана вообще не имела отношения к вот этой системе, куда грузились эти заявки на государственные задания. Она вот была просто руководителем научной группы и сама делала вот эти переводы. В итоге с этой неправильной заявкой деньги были получены институтом, как бюджетным учреждением, и потрачены исключительно на цели деятельности института, выплату зарплаты, проведение вот этих научных всех исследований. Сама Светлана и другие участники этой научной группы не получили никаких денег сверх их обычных зарплат.
2: По словам адвоката, с финансированием Светлана Месяц вообще не была связана. Защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Обыск прошел в том числе у 87-летнего в Рио директора Института философии академика Абдусалама Гусейнова. И по данным источников РБК, 20 мая обыски прошли в самом институте. Детали неизвестны. Источники газеты, близкие к этому научному учреждению, связали задержание Светланы Месяц с бывшим главой Института философии Анатолием Черняевым. По их данным, он написал заявление в полицию по поводу выделения институту государственных грантов. Так или иначе, конфликты вокруг Института философии последние годы часто попадают в информационное поле, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
4: Споры про Институт философии идут, наверное, уже последние годы 2-3, идут многочисленные утечки в телеграм-каналах, и для остальной аудитории, собственно, предмет спора не слишком очевиден. То, что представители охранителей так или иначе пытались зайти в этот институт и предъявляли претензии, там это довольно очевидно. За что спор, за статус, за недвижимость, за какие-то финансовые потоки, не вполне понятно, но любой институт находится всегда в зоне уязвимости. Любые грантовые исследования, они могут быть очень двойственно часто интерпретированы. Подчас их мало кто читает, кроме правоохранителей, которые ищут, что не так. Но Институт философии за последние там года 3, наверное, в Телеграме один из лидеров по упоминаемости. То, что существуют какие-то интересанты, которые, по крайней мере, создавали вокруг института негативный фон и пытались влиять на кадры, это довольно очевидно, хотя, собственно, в чем приз и в чем актив, до конца мало кто разобрался.
2: Громкий скандал вокруг Института философии РАН

0: сгорелся в 2021 году, когда во главе его назначили Анатолия Черняева. Ученые тогда выражали недовольство этим кадровым решением. Черняева назначили вместо академика Андрея Смирнова, который 6 лет возглавлял институт. После протеста сотрудников через 2 недели решение о назначении отменили. В РИУ руководителя назначили академика РАН Абдусалама Гусейнова. А Смирнов стал в РИУ первого заместителя директора по научной работе. В 2023 году Черняев, который в то время еще оставался научным сотрудником Института философии РАН, покинул его. Связано ли это с нынешним делом, неясно. Предстоящие 1,5 месяца будет идти следствие. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в 2 раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. Но и со второй попытки все прошло негладко. Starship повернулся на Землю, но при приводнении в Мексиканском заливе корабль взорвался. Помимо этого, Starship потерял 1 из 6 двигателей при выходе в космос. Комментирует научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.
2: Ускоритель Super Heavy отработал некорректно. После дополнительного включения двигателей ступень повела себя не таким образом, как надо, и упала без приводнения. Это не финальный вариант. Это один из полетов, которые нужны Маску для того, чтобы научить его корабль летать. Сколько их нужно будет, пока непонятно. Изначально даже пессимисты говорили про 6-10 полетов, после которых сверхтяжелая ракета начнет работать. Сейчас это уже 12-й полет Starship, и пока еще до финала далеко. Изначально Маск создавал Starship как часть программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. Впоследствии Starship выиграл тендер НАСА как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика. И сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать коммерчески выгодно. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
1: Михаил Котов, научный журналист. SpaceX планировал запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Илон Маск рассчитывает сертифицировать систему для пилотируемых полетов уже до конца текущего года, пишет Wall Street Journal.
3: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
5: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
6: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
7: АО СК РСХБ страхование. УГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
8: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука пульт.ру на Ершова 28.
9: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
10: помнить. Челябинск 108, Москва 87,5. Бизнес FM.
1: 15:47 в Москве. Готов ли российский бизнес к внедрению 5G и какую экономическую выгоду это принесет?
11: Итоги недели.
1: Согласно исследованию от Jason and Partners Consulting, более половины крупнейших российских компаний планируют внедрить честные 5G в течение ближайших 2-3 лет. А операторы связи тем временем продолжают тестировать 5G, в том числе и в городах-миллионниках. Валерий Убадоев продолжит.
12: Основной спрос на 5G формируется со стороны отраслей со сложной инфраструктурой. Это горнодобывающая промышленность, нефтегаз, металлургия, логистика и транспорт. Jason and Partners Consulting отмечает, что российский рынок ждет, что эта технология повысит операционную эффективность и автоматизацию. В нефтегазовой отрасли с помощью 5G лучше можно будет проводить мониторинг удаленных объектов, в логистике – отслеживать технику, а в горнодобывающей промышленности 5G обеспечит инфраструктуру для автономной техники. Это, например, роботизированные самосвалы. Внедрение частных 5G-сетей или их пилотирование планируют 52% крупнейших российских компаний. У 3% такие сети уже развернуты. В рамках тестирования операторы связи уже давно разворачивают 5G на различных площадках. Сейчас, например, Мегафон запустил такую зону в Нижнем Новгороде, на территории, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». А в Impel.com, бренд Билайн, сообщили Forbes, что начинают тестирование в 11 городах России. Это в том числе Москва, Петербург, Владивосток и Благовещенск. Оператор провел модернизацию сети и проверяет, как в новых условиях будут работать разные устройства. На абонентов внедрение 5G существенного влияния не окажет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
13: Технология не новая, дорогая достаточно, массового покрытия не будет, то есть это точечное покрытие там, где есть клиенты, влияние на особо не окажет. Если мы говорим про потребительский рынок, достаточно затратно, и здесь нужен золотой диапазон для того, чтобы операторы его в итоге получили. Пока идет СВО, скорее всего, получить золотой диапазон будет невозможно, исходя из-за этого сейчас основное препятствие – это отсутствие частот и, самое главное, отсутствие денег в отрасли.
12: Золотой диапазон – это частоты от 3,4 до 3,8 ГГц, что считается самым оптимальным для сетей 5G. Но в России эти частоты занимают в том числе спецслужбы и силовые структуры. Поэтому операторам для внедрения 5G выделен диапазон от 4,4 до 4,99 ГГц, постановило правительство еще в 2024 году. Хотя эти частоты поддерживают меньше устройств. По оценкам экспертов, это от 20 до 23 миллионов смартфонов из тех, что прямо сейчас находятся в эксплуатации в России. Тему передачи золотого диапазона операторам неоднократно поднимал глава Минцифры Максуд Шадаев, но пока этого не случилось. Еще одно препятствие перед повсеместным внедрением 5G – доступность оборудования, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
14: Поскольку в условиях санкций продавать оборудование ведущие мировые поставщики не хотят, с одной стороны, с другой стороны, у нас стратегическое решение развивать отечественное оборудование и строить сеть пятого поколения именно на российском оборудовании. Это сложнейшее техническое решение, но на это требуется время в разработке, в тестировании оборудования для сети пятого поколения. Конечно же, здесь еще предстоит проходить путь российским разработчикам, поскольку действительно очень сложно, но, как мы видим, реализует его.
12: По оценкам экспертов, отечественные базовые станции 5G повсеместно появятся не раньше, чем через 2-3 года. Насчет экономической выгоды Jason and Partners Consulting в своем исследовании отмечает, что, несмотря на приведенные примеры, российский рынок пока находится на этапе формирования спроса. То есть бизнес оценивает, где и как нужно внедрять 5G, чтобы получить выгоду. Внедрение таких сетей крупнейшие компании считают важным, но высокорисковым проектом, которому подойдут только конкретные бизнес-сценарии. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог.
11: Итоги недели.
1: Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исаака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог в 1 000 000 евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. А семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
15: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Бизнес-ФМ рассказала жительница Барселоны Елена.
16: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять манго, а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
15: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем на фоне возникших в компании трудностей усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
17: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
18: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, это может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции пока, по крайней мере. Возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на правление.
17: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
18: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
15: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов манго. Наталья Шашина, Никитина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
19: Реклама. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
20: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
22: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
23: От первого лица до последнего джуна. На этой неделе считаем деньги в чужих карманах. Сколько зарабатывают сотрудники в индустрии высоких технологий? Сегодня о компенсации топов. Самый интересный доход у Илона Маска. Reuters сообщает, что совет директоров SpaceX одобрил компенсационный пакет главы компании, привязанный к достижению целевых показателей. Максимальные выплаты в виде 200 миллионов акций с правом суперголоса глава компании получит при условии роста стоимости SpaceX до 7,5 триллионов долларов, но это лишь начало. Второе ключевое требование – колонизация Марса. Компания должна построить постоянную колонию на планете с численностью населения не менее 1 миллиона человек. Но есть и менее радикальные варианты. Выплаты в 60 миллионов акций возможны при достижении промежуточных результатов, среди которых всего лишь, в огромных кавычках, построение мощных дата-центров на орбите Земли. Доход уходящего главы Apple Тима Кука за прошлый год составил 74,5 миллиона долларов, из которых 3 миллиона – это, собственно, зарплата, которая не меняется с 2016 года. Остальное – бонусы и опционы. Американское законодательство требует не только раскрывать доход первых лиц, но и отношение его к медианной зарплате. В Apple глава компании получил в 533 раза больше медианного сотрудника. Требования отечественного регулятора более мягкие и предписывают раскрывать доход ключевого управленческого персонала. Все ведущие отечественные IT-компании, отчетность которых я изучил, воспользовались этой возможностью. Мы знаем, сколько миллиардов потратил Сбер на компенсацию ключевого управленческого персонала и долю менеджмента Яндекс в акционерном капитале. К полетам на Марс эти доходы не привязаны. Оно и к лучшему.
22: Сумма технологий на Бизнес FM.
24: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
22: Бизнес FM. Новости. Коротко.
25: В Москве 15:58, студия Олеся Потапова. За 5 часов субботы силы ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника на территории России, сообщает Минобороны. Дроны сбиты над центральными регионами страны, в том числе над Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, а также в Пермском крае и над Крымом. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего сенатора Василия Думу и адвоката Дмитрия Клеточкина. Их обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей, сообщает Интерфакс. Подробности этого дела не приводятся. Василий Дума был сенатором от Костромской области в 2000-е годы. Клеточкин защищал интересы основателя инвестфонда «Баринг-Восток» американца Майкла Калви. За 2,5 года гражданства России лишились 4,5 тысячи человек. Об этом сообщает МВД. Наибольшее количество таких решений было принято по итогам приговоров суда за уголовные преступления. Еще более 400 человек лишены гражданства за то, что не встали на воинский учет. 300 на основании заключения ФСБ, которое заподозрило их в создании угрозы безопасности государству. Колумбийский защитник Кевин Андраде стал игроком «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба. Контракт с ним заключен до конца сезона 2030-31. С начала 2024 года Андраде играл в Калининградской «Балтике». На его счету в составе этой команды 83 матча и 3 гола. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Средства ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Старобельске Луганской Народной Республики, где идут поисковые работы в здании разрушенного предыдущей атакой колледжа. Погибли 16 человек, еще несколько остаются под завалами и числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, ранены более 40 человек. Президент Путин назвал произошедшее терактом. На созванном России экстренном заседании Совбез ООН постпред Василий Небензя заявил, что удар по Старобельску не мог быть случайным. Он призвал мировую общественность дать честную оценку действиям Киева. Меж тем, мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Легальный рынок вейпов в России почти полностью испарился. И от запретов отдельных регионов хуже не будет. Так бизнес комментирует решение властей Пермского края о полном запрете продажи и хранения вейпов. Опора России, меж тем, направила президенту обращение с просьбой исключить из табачного законопроекта право регионов запрещать вейпы. Но поможет ли это? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Средства ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Старобельске Луганской Народной Республики, где идут поисковые работы в здании разрушенного предыдущей атакой колледжа. По данным МЧС, погибли 16 человек, еще несколько остаются под завалами и числятся пропавшими без вести. Их имена удалось установить, сообщил глава ЛНР Пасечник. По уточненным данным, ранено более 40 человек. Ночной удар ВСУ по Старобельску педагогическому колледжу президент Путин назвал терактом. А по его словам, никаких объектов военного назначения рядом с общежитием нет, поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием средств ПВО, нет никаких оснований. Удар не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА в одно и то же место. А Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране. Вызвать ответ Москвы и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил президент. Об обстановке в Старобельске сейчас говорит корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
0: Темпом разбора завалов он не такой быстрый, как хотелось бы, из-за того, что спасатели боятся, чтобы все вообще здание не рухнуло окончательно, и дети, которые, возможно, находятся в подвале, которые, может быть, еще живы, чтобы их можно было достать. Родители еще со вчерашнего раннего утра до сих пор находятся там, по крайней мере, родители тех, кто считается без вести пропавшими. Вчера наш человек ехал в Старобельск, и там жуткая картина, постоянный плач матерей, крики.
2: Есть угроза обрушения здания всего?
0: Обрушение не хирургически точное. Какие-то осколки все равно, возможно, висят, части каких-то конструкций. Разбирают очень осторожно. Всегда есть риск повторного обрушения. Удар основной посередине получается, чтобы здание не сложилось. Нам писали, что одна девушка собиралась выйти замуж. У одной девочки за две недели до момента вот этой атаки ВСУ прицельно ударили по жилому дому ее родителей. Ну, это обычные студенты от 14 до 20 лет. Много волонтеров помогают в разборах тем, кого дозволено. Например, МЧС наши привлекли к работе ВГСЧ, это горно-спасательные службы. Насчет волонтеров. В основном помощь психологическая ведется, которые работают с родителями, близкими погибших и людей, которые находятся под завалом. Подвоз воды. Все-таки МЧС, они тоже обычные люди, и они хоть и сильны, но им питаться, пить что-то надо. Для родителей, которые сейчас ждут, для них одежда, чтобы не было холодно, одеяло, место, чтобы можно было отдохнуть. В этом основном работа заключается волонтеров.
2: А родители непосредственно около общежития находятся?
0: Но они находятся в школе. Рядом бы оставаться их никто не пустил, потому что постоянно повторные тревоги по БПЛА. Противник пытается нарушить работу МЧС. Спасателям приходится иногда тоже прятаться в укрытие. Никто отступать не будет, пока не найдут всех, пока не разберут все завалы. Но сколько длится будет, неизвестно. Сколько процентов, к примеру, было уже разобрано разрушенного здания, пока неизвестно. Всю ночь велась операция.
1: Корреспондент издания «Блокнот Луганска» Дмитрий Гуценко атаку Киева на колледж ВЛНР президент обсудил также с постоянными членами Совета безопасности России. Генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт удара по Стробельску в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. На созванном Россией экстренном заседании Совбеза ООН постпред Василий Небензя заявил, что удар по Стробельску не мог быть случайным. Он призвал мировую общественность дать честную оценку действиям Киева. Китай выразил озабоченность и призвал не допускать ударов по гражданским. Теперь представитель КНР призвал к скорейшему заключению мирного соглашения. А в том же духе высказался представитель США. А представитель Британии в Совбезе заявил, что удар по Стробельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии и вовсе заявили, что это дезинформация. МИД России в ответ на это предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Стробельске. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж ВЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями.
21: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: BBC делает акцент на реакцию России, а не на сам удар. «Путин обещает отомстить», — гласит заголовок. Телеканал «Франс-24» рассказывал об атаке еще вчера днем. В статье были опубликованы официальные заявления главы ЛНР со ссылкой на его канал в Максе, а также прикреплены фото разрушенного колледжа. В другой статье были объединены заявления Зеленского об ударах по российским НПЗ, это же вынесено в заголовок, и сообщение об ударе по Старобельску. Немецкий «Шпигель» выносит в заголовок противостояние позиций России и Украины. В ответ на обвинение Москвы в террористической атаке Киев говорит о манипуляции. Издание называют атаку на общежитие предполагаемой. Рейтер публикует кадры разбора завалов колледжа и ограничивается оперативными информационными сводками. В одном из материалов агентство приводит слова местной жительницы, по чьей квартире прокатилась ударная волна. По ее словам, которые приводит Рейтер, атака сначала была направлена на то, что она описала как бывшую базу. Затем она слышала беспилотники, которые нацелились на студенческое общежитие.
1: Большое количество иностранных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии в Старобельске. Российский МИД окажет все необходимое содействие. Об этом заявила журналистам официальный представитель дипведомства Мария Захарова. И Россия в самые кратчайшие сроки организует для них эту поездку. Вместе с тем, по ее словам, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Банкоматы в России смогут работать без мобильного интернета. Минцифры и операторы связи разработали соответствующие механизмы. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Технические подробности она не раскрыла, но заявила, что это позволит решить значительную часть проблем. Когда банкоматы начнут принимать и выдавать наличные, во время отключения мобильной связи глава ЦБ не уточнила. А по ее словам, сейчас новый механизм находится на стадии тестирования. О чем может идти речь, предположила председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
4: Здесь могут быть две гипотезы. Первая экзотическая – это офлайновые банкоматы, когда банкомат проводит транзакцию без связи с банком эквайером. Такое бывает, например, когда вы летите в самолете и что-то покупаете, такой механизм используется, но там невозможно проверить наличие денег на карте, поэтому могут возникать проблемы. Деньги выдадут, а на карте будет дефицит. Вторая история, возможно, имеется в виду, что вместо публичного интернета, ну, то, что мы понимаем под интернетом, будет использоваться в частности сеть, реализованная через сотовых операторов или через Ростелеком, или через что-то еще, через которую банкоматы будут общаться, не имея доступа в публичный интернет. Практически ничего не надо делать. Видимо, несколько перенастраивается модуль связи, соответствующие адреса. Возможно, там немножко дополняется телекоммуникационный софт, и все это начинает работать на такой частной сетке. Эта история понятная. Так было 20 лет назад, когда банкоматы подключались по выделенным линиям. Ну, условно говоря, к этому уже мы возвращаемся на уровне новых технологий.
1: Председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов. Вероятно, операторы запустят отдельную сеть для обслуживания банкоматов. Либо же сами устройства для работы с наличными станут записывать во внутреннюю память все операции, передавать их в процессинговые центры при восстановлении связи. С этим согласен технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
5: энное количество лет назад все посттерминалы так и работали. Это офлайн-режим, это когда локальная проводится операция, они записываются на карту, в том числе и списываются с карты, и это локально кэшируется до дальнейшей сверки, когда появляется интернет с банком. Скорее всего, здесь это смешанный будет режим, особенно это актуально там заправки, удаленные и так далее точки. Все остальное, скорее всего, будут проводить проводной интернет, кто еще этого не сделал. Ну и самое ключевое, это все-таки сотовые операторы. В общем, это выделенная сеть, которая будет обслуживать чисто транзакции с посттерминалов. Более вероятно, что они все-таки пойдут в этот режим. Ну и текущие терминалы, особенно Сбер возьмем, который уже умеет там через Bluetooth видеть рядом телефон и так далее, то есть им нужно будет только доработать это кэширование транзакций. Ну, опять же, как доработать, если это старая технология, которая уже давно есть, они ее просто внедрят, и в момент появления связи будет проходить онлайн-сверка с банком, ну и транзакции будут уже применяться. Более вероятно, что телеком-операторы, а покрытие интернета мобильного у нас практически везде, они создадут отдельную ОПН-сеть, это будет закрытая, защищенная, и авторизация будет там по сертификату, скорее всего, внутри посттерминала.
1: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. Набиуллина также сообщила, что регулятор совместно с Минцифрой обсуждает включение всех банков в белые списки сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. По ее словам, добавить сразу все финансовые организации в эти списки пока невозможно, поэтому внедрение будет происходить поэтапно. Быстрее, выше, сильнее и полны допинга. В США 24 мая стартуют первые в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта – плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Спортсмены, побившие мировые рекорды в своих дисциплинах, получат по $1 миллион. Всего заявлено 42 спортсмена, среди них несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России – пловец, участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов. А почему эти соревнования раскололи спортивное мировое сообщество? И кого все-таки больше, сторонников или противников, рассуждают журналисты Guardian.
6: Спортсмены получают за участие в улучшенных играх зарплату в размере нескольких сотен тысяч долларов. Если они выиграют свои старты с мировыми рекордами, то могут получить еще до $1 миллиона за каждую победу. Однако сама идея мероприятия, которая открыто демонстрирует использование запрещенных препаратов, ужаснула традиционные виды спорта и регулирующие их организации. Так, Всемирное антидопинговое агентство, например, называет это опасным и безответственным. ВАДА предупреждает, хотя препараты были одобрены управлением по санитарному надзору США, это не означает, что они безопасны. Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде. И лишь считают деньги. За 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они смогут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. Ну и появляется некоторая тревожность, добавляют атлеты. А через паузу говорят, а еще появляется финансовая стабильность.
1: Улучшенные игры финансируют ряд инвесторов, в том числе, например, венчурный фонд, принадлежащий сыну президента США Дональду Трампа, младшему, а также основателя PayPal Питер Тиль. Организатором выступает компания, которая планирует использовать соревнования как площадку для продажи персонализированных лекарственных препаратов и БАДов для улучшения физических качеств. Между тем, Международные федерации по легкой атлетике и по водным видам уже пригрозили, что все атлеты и тренеры, участвующие в допинговых играх, могут в будущем быть отстранены от чистых соревнований.
21: Реклама.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Между делом» с Кирой Альтман.
9: «Между делом» говорим о трудностях, с которыми сталкиваются производители косметики. Героиня моего выпуска, Ирена Понарошку, предприниматель. Она делает свой косметический бренд. И вот с чем у нее возникают трудности.
10: Какие-то ингредиенты мы производим сами, какие-то мы завозим из Европы. Сейчас, например, в связи с санкциями мы не можем завести оксид цинка. И у нас остановилось, например, производство SPF. Мы уже полтора года не можем произвести крем с SPF, который у нас тоже был хитом. Но мы не хотим менять формулу, не хотим идти на компромиссы. И поэтому продолжаем пытаться какими-то способами в кармане завести нужные нам ингредиенты.
9: И еще есть постоянные вопросы с самими баночками.
10: Мы еще такие дотошные в плане тары, и мы пытаемся ее сделать поэкологичнее. Вот, это все очень сложно, очень долго. Вообще, это очень грустная история. Вот нас слушают, я думаю, сейчас много бизнесменов, и вдруг они не знают, что в России нет ни одного производства шариков для шариковых дезодорантов. Ноль. Ни одного. В России очереди на производство огромные, то есть ты подаешь заявку и ждешь полгода, пока тебе это произведут. Качество сильно хуже, чем в Китае. Ты видишь швы, у тебя там не сходится резьба, отличается оттенок крышки от банки неожиданно. И потом ты ждешь еще полгода, чтобы тебе переделали. А во-вторых, какие-то штуки не делают вообще.
9: Вот что значит перейти от знатока, что намазать на себя, и превратиться в человека, который производит это самое намазать, производит косметику.
10: Ну, мне это очень нравится. Я чувствую себя очень взрослой от этого. Да.
9: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
22: «Между делом» на Бизнес FM.
24: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
22: Погода в Москве.
1: Сейчас столица плюс 22, сегодня ясно, осадков не ожидается. В ближайшее время небольшое похолодание до 17-16 градусов к вечеру. А вот на воскресенье синоптики придают небольшой дождь и до плюс 23 в течение дня. Шестнадцать-семнадцать в Москве. В Москве начали снимать ограничения движения, которые ввели для проведения всероссийских соревнований «Забег РФ», стартовавших этим утром в столице. Но часть перекрытий на Садовом кольце будет действовать до завтра. В воскресенье в городе пройдет велофестиваль и велогонка, сообщает столичный Дептранс. Сегодня ради бегунов также было ограничено движение на набережных и мостах в центре города. Всероссийский полумарафон «Забег РФ» в этом году проходит в 85 городах страны во всех часовых поясах. Все забеги стартуют в одно время в 9 утра по Москве. В Перми начало соревнования задержали из-за атаки БПЛА. Судя по кадрам из соцсетей, спортсмены ждали старта в укрытии на подземной парковке. В Иркутске, где также планировался полумарафон «Забег РФ», его пришлось отменить в последнюю минуту. На маршруте возник крупный пожар в здании местного института. Пострадавших нет. Своими впечатлениями от забега в Липецке с «Бизнес ФМ» поделилась Лилия Сальникова, которая специально приехала на соревнования из родного Воронежа.
11: Липецкий полумарафон отличался от организации. Я сама из Воронежа, и мне всегда нравится приезжать сюда. Дистанция ровная, пейсер, вода была везде. Даже на схеме было ее меньше, чем на самом деле на дистанции.
12: Сильные были перекрытия?
11: Я в Воронеже живу 10 лет, и за последние 3 года только организация повышается. В предыдущие года не было таких организаторов, которые хотели бы перекрыть Воронежский набережный.
12: Вызывает трудности перекрытие улиц?
11: Кто-то поддерживает, кто-то в негативе. Большинство тех, кто присоединяется, намного больше, чем те, кто негативит.
12: А негативит в смысле?
11: Могут перейти не в положенном месте, где организаторы перекрываются, чтобы люди не ходили. Комментарии всякие пишут, что перегородили, тут пробки снова.
1: Лилия Сальникова, участница из Липецка. А в Красноярске во время забега пошел снег. Тем не менее, это не остановило участников, рассказывает местный житель Дмитрий Костенко, преодолевший полумарафон за полтора часа.
13: Пробежал 20 километров, бежал, снег шел, прикольно. В самом начале, когда я побежал, и после половины трассы, по снегу было не тяжело бежать, я даже сказал, наверное, лучше, чем 1 мая я бежал плюс 25, потому что я обгорел, я весь сильный корки покрылся, там, обезвоживание. А тут прохладно, нет этих проблем. Перекрывают улицы редко, например, мы сегодня бегали по острову Татышев, там ничего перекрывать не надо. 1 мая, например, мы бегали по набережной, и там тоже никаких перекрытий не делали, пешеходы не особо сильно мешались. У нас чтоб улицы перекрывали, я даже не знаю, есть ли какие мероприятия. 9 мая, наверное.
1: Дмитрий Костенко пробежал полумарафон в Красноярске. В последние годы массовые забеги в России стали очень популярны. За календарный год проходят десятки стартов, в том числе, например, ночные забеги, бег, совмещенный с велоспортом и даже плаванием в открытой воде. А средняя цена участия составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей с человек. По итогам каждый финишировавший получает памятную медаль и небольшие презенты от спонсоров. Сумки, майки, протеиновые батончики. Для участия в стартах необходимо предъявить справку о состоянии здоровья, однако в соцсетях можно без труда купить документы, не проходя осмотр. Цена в Москве за готовый бланк со всеми подписями и печатями составляет около 500 рублей. Комментирует профессор, хирург-травматолог, доктор медицинских наук Андрей Королев.
14: К выдаче фальшивых справок я отношусь резко отрицательно. К сожалению, иногда бывает довольно просто получить справку о том, что тебе все можно, стоит это копейки, никто тебя реально не обследует. Это плохо. В целях безопасности с автомобилем, если ты хочешь ехать на большую дистанцию, ты должен проверить колеса, проверить уровень масла, охлаждающей жидкости, не болтаются ли колеса, и после этого ехать. Если тебе все равно, ты можешь ничего не проверять, и ехать до этого чревато. Беговые нагрузки, как любые нагрузки, могут быть полезны, могут быть вредны. В разумных пределах полезны, в неразумных пределах все вредно. Бег один из самых распространенных видов спорта, безусловно, очень удобных, потому что тебе, в общем, никто не нужен. Беговые кроссовки, майка, шорты, побежал. Поэтому, конечно, он популярен во всем мире. И марафоны, и полумарафоны, в них тоже, в общем, ничего катастрофического нет. Вопрос только в уровне подготовки. И это все-таки большая стрессовая нагрузка для организма. И нельзя делать так, что сегодня услышал в марафоне, завтра побежал. Вот тогда будут проблемы. Поэтому если человек чувствует, что ему не хватает физических, моральных, каких угодно сил, и организм отказывается действовать дальше в заданном направлении, ну, то есть, условно, добежать этот марафон или полумарафон до конца, лучше сделать паузу, понять, в чем была ошибка.
1: Андрей Королев, профессор, хирург-травматолог. Между тем, СМИ пишут, что во время забега в Москве мужчина пережил клиническую смерть. 37-летний спортсмен потерял сознание прямо на дистанции, упал без признаков жизни. Медикам удалось откачать его и доставить в больницу. Ранние пташки сбиваются в очереди у московского зоопарка. До конца мая там проходит акция с 7:30 до 9 утра. Вход бесплатный для всех желающих. И для некоторых это единственная возможность посмотреть на панду, Катюшу или Манула Тимофея. В обычное время входной билет для взрослого стоит 1700 рублей, а для ребенка не из столицы – 1000. И очереди у зоопарка не рассасываются на протяжении всего мая. Особенно много людей в выходные. Очереди растягиваются на 300 метров вдоль Красной Пресни. Очереди образуются даже несмотря на то, что попасть в зоопарк по акционному билету можно сразу через 3 входа. В очередях много семей с детьми, даже в колясках и молодежи. При этом давки нет. Мы поговорили с людьми, кто решил в субботнее утро попытать удачу и попасть в зоопарк бесплатно.
15: Ну, у меня просто появилась идея пойти в зоопарк. Я последний раз была в детстве, зашла на сайт, собственно, увидела эту акцию, такая, надо идти.
16: А потом в рилсах начало попадаться. Очередь быстро проходит, и что можно приехать сюда постоять. Ну, вот мы приехали в 8:40, сейчас время 8:58, понимаем, что мы не зайдем.
17: Планируете, если сегодня все-таки не получится пройти попробовать завтра, может быть?
15: Или как-нибудь еще придем сюда, но уже платно.
18: Решили прийти. Ну, я, в принципе, рано просыпаюсь, потому что профессия предполагает это. Поднял жену, разбудил, и мы решили все-таки прогуляться, потому что в московском зоопарке я не был ни разу. Я хочу видеть Манула Тимофея. Он такой медийный достаточно персонаж. Очередь, конечно, большая, но надежда умирает последней. Мы дойдем. Рано или поздно, сегодня или завтра, но мы дойдем. Мы стоим что-то около 7 минут. На самом деле, очередь быстро двигается. Если бы мы были немного более организованы и проснулись на 20 минут раньше, мы бы сейчас со 100% гарантии успели.
15: Увидела
0: видела рилс о том, что проводится такая акция. Ждали хорошей погоды, и вот когда она наконец-то наступила, пришли, а здесь неожиданное количество людей.
17: А сколько вы примерно уже стоите в очереди?
0: Минут 20, наверное.
2: В Токио увидел просто о том, что акция такая проводится, и мне стало интересно. Плюс мы хотели сходить в зоопарк, и вот пошли.
17: Сколько вы уже примерно стоите в очереди?
2: Чуть меньше 10 минут. Очередь двигается достаточно хорошо. Там, правда, было еще смешно утром, чтобы выйти в метро, тоже была огроменная очередь из сдавшихся по ходу.
17: А если сегодня не получится, попробуйте еще раз?
2: Ну, я в самом деле в зоопарк, я бы сходил еще раз.
19: Мы сегодня с подругой второй раз решили пройти бесплатно. В первый раз мы думали, что до 10 проход. Было холодно, людей вообще было мало, и мы буквально на пару минут опоздали, не прошли. А сегодня мы решили приехать пораньше, мы в 45 минут подошли. Очередь была аж до метро. Очередь быстро двигалась, но мы просто физически такой не смогли бы путь пройти. Будем пытаться еще.
1: Для неуспевших поблажек нет. Уже в 9.03 сотрудник зоопарка громко объявил, что бесплатных билетов больше нет и вход только за деньги. А у тех, кто все еще надеется пройти бесплатно, осталась неделя.
21: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28. Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru. АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
3: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективность и конкурентная экономика». Организатор форума — Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
5: Запомнить. Калининград 101,8. Москва 87,5. «Бизнес ФМ».
6: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
7: 16:28 московское время. В студии Олеся Потапова. Число погибших в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР увеличилось до 18. Из-под завалов спасатели извлекли тела еще 6 человек, сообщает МЧС. Ранее сообщалось о 12 жертвах трагедии. Продолжается разбор завалов. Под обломками здания могут находиться еще 3 человека. Пострадавшими числится около 40 человек. Власти ЛНР обещали выплатить компенсацию семьям, дети которых погибли или получили ранения в результате этой трагедии. Беспилотник упал в озеро Дридзис в Латвии и взорвался. В результате инцидента никто не пострадал. Специальные службы обследуют район происшествия. Полиция Латвии призывает жителей не приближаться к месту инцидента и сообщать о любых найденных обломках. Принадлежность дрона не сообщается. В Турции экскурсионный автобус наехал на препятствие. Пострадали 14 россиян. Авария произошла на курорте Бельзеби в Анталии. Предварительно никто не погиб. Сейчас на месте ДТП работают медики. Первую беспилотную линию в московском метро запустят к 2030 году. Это будет большая кольцевая линия, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, решением этой задачи занимается Центр перспективных разработок московского транспорта. В этом январе началась тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро без пассажиров. К маю состав уже прошел более 3000 километров. Новости на «Бизнес ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
6: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Роспотребнадзор выявил несоответствие в нескольких армянских коньяках и винах. А каким именно требованиям не соответствовал продукция, не уточняется. А за 2 недели до выборов в Армении Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минералки Джермук, а Россельхознадзор нашел нарушения в цветах, овощах и фруктах. SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Как все прошло? Немецкий тренер Сандра Шварц вновь возглавил московское «Динамо». Специалист уже работал в клубе несколько лет назад. 4 года назад, после сезона, в котором «Динамо» выиграла бронзу РПЛ и дошло до финала Кубка России, Шварц покинул команду. Почему вернулся теперь? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Приостанавливаются поставки в России еще одного вида армянских товаров. Роспотребнадзор выявил продукцию нескольких конечных предприятий Армении, не соответствующую обязательным требованиям. Несоответствие обнаружено и в винах 3 марок. Речь о коньяке и винах от компаний «Веди Алка», Абавяновский коньячный завод и виноконьячный дом Шахназарян. А в частности, несоответствующими обязательным требованиям оказались 5-летний армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк Шахназарян XO. А в списке также красное полусладкое вино Гетап Вернашен и белое сухое «Веди Алка» из линейки «Легенды Арни». А каким именно требованиям не соответствовал продукции, не уточняется, комментирует президент гильдии экспертов «Алкпро» Андрей Московский.
0: Это, конечно же, большие игроки, заметные. Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь, в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году, были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок. В самой популярной группе коньяков 3-5 лет снижение было в прошлом году где-то примерно на 500 000 дал. Доля армянского коньяка тихо, планово уменьшается.
9: Роспотребнадзор не уточнил, что не соответствует требованиям. За что в теории можно приостановить продажу коньяков?
0: Предыдущие поставки – это были несоответствия по веществам, которые там есть. Но основное – это добавление неэндогенного спирта для увеличения объема. Что, собственно, дальше уже проверять не имеет никакого смысла, потому что продукт уже не соответствует категории. В любом случае, это не решение неожиданное и внезапное. К этому планово шло. Количество тех проверок, которые показывали нарушения в стандарте, достаточно весомое.
8: Андрей Московский, президент гильдии экспертов «Алкопро». За 2 недели до выборов в Армении Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук» из-за превышения гидрокарбоната. Как сообщает Forbes со ссылкой на честный знак, запрет на ввоз затронут 37 миллионов бутылок. А Россельхознадзор нашел нарушения в армянских цветах, овощах и фруктах. Премьер Армении Никол Пашинян расценил эти претензии как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как эти цены прописаны в договоре. Пашинян также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, а при этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. Комментирует заведующий сектором Центральной Азии и ММР Станислав Причин.
10: У Пашиняна сейчас сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется про западной либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу, это все-таки двустороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделано в конечном итоге, в случае победы Никола Пашиняна, может привести к, в том числе, и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
8: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН. А как в самой Армении относятся к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуис Мугдисян.
11: Поддержка со стороны армянского общества к России меняется, и на это влияет в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются Россией. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что это рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с определенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией.

0: определиться, ЕС или ЕАЭС. SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. Но и со второй попытки все пошло не гладко. Starship вернулся на Землю, но при приводнении в Мексиканском заливе корабль взорвался. Помимо этого, Starship потерял один из шести двигателей при выходе в космос. Комментирует научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
1: Ускоритель Super Heavy отработал некорректно. После дополнительного включения двигателей ступень повела себя не таким образом, как надо, и упала без приводнения. Это не финальный вариант. Это один из полетов, которые нужны Маску для того, чтобы научить его корабль летать. Сколько их нужно будет, пока непонятно. Изначально даже пессимисты говорили про 6-10 полетов, после которых сверхтяжелая ракета начнет работать. Сейчас это уже 12-й полет Starship, и пока еще до финала далеко. Изначально Маск создавал Starship как часть программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. Впоследствии Starship выиграл тендер НАСА как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика. И сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать коммерчески выгодно. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
0: Михаил Котов, научный журналист. SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Илон Маск рассчитывает сертифицировать систему для пилотируемых полетов уже до конца текущего года, пишет Wall Street Journal. Немецкий тренер Сандро Шварц вновь возглавил московское «Динамо». Специалист уже работал в клубе с 20 по 22 год. Четыре года назад, после сезона, в котором «Динамо» выиграло бронзу РПЛ и дошло до финала Кубка России, Шварц покинул команду. И причины лежали не в области спорта. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Сандро Шварц в 2022 году выиграл с «Динамо» медали. Первые для команды за 14 лет. Бронза, а затем и выход в финал Кубка России. За все это его ценили в руководстве. «Динамо» показывало интересный футбол. Это отмечали и эксперты, и болельщики. Да и самим игрокам тоже нравилось работать с тренером. Но в 2022 году началась специальная военная операция. Шварц в таких условиях работать не смог и покинул Россию. К тому же, если бы специалист остался в России, у него был бы риск потерять тренерскую лицензию в Германии, о чем рассказывал спортивный комментатор Константин Генич. В итоге, после ухода из «Динамо», Шварц работал у себя на родине с Гертой, но там, мягко говоря, не задалось. Под его руководством берлинская команда провела 29 матчей, одержала только 5 побед, потерпев при этом 17 поражений. Тренера уволили, но Герте это все равно не помогло, и она вылетела из Бундеслиги. После этого Шварц уехал в США, тренировал Нью-Йорк Ред Буллс. Под его руководством клуб неожиданно дошел до финала Кубка МЛС, хотя не считался фаворитом. Но осенью прошлого года нью-йоркская команда впервые за 15 лет не попала в плей-офф, и Шварца опять уволили. И вот немец возвращается в «Динамо». Контракт на 3 года, приветствие и благодарности от клуба за молодежь, которая начинала играть при нем, солидная зарплата, по данным Спортэкспресса, 1 700 000 евро в год. А по информации портала «Чемпионат», сумма и вовсе может превышать 2 миллиона. Это вызвало возмущение в рядах спортивной общественности. Так, например, бывший нападающий «Динамо» Сергей Киряков в разговоре с «Бизнес-ФМ» назвал камбэк Шварца позором для клуба.
4: Да это бред какой-то, позорище для «Динамо». Ну, с такими богатыми традициями, вот это преклонение перед Западом, и при том возвращает человек, который просто...

0: взял и убежал. Аж пятки сверкали. Давайте даже и политическую составляющую возьмем. И так после этого такое унижение, честно говоря, за свой бывший клуб. Стыдно мне за такие решения. Кто их принимает?
1: За Сандра Шварца, как сообщали инсайдеры, боролся и московский ЦСКА. Может, что-то и поменялось в требованиях немецкого футбольного союза, но специалист уже, судя по всему, не боится потерять свою лицензию. И в обращении к болельщикам Шварц отметил, что хочет продолжить историю, которую он начинал писать в свое первое пришествие. О перспективах тренера рассуждает заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков. По его мнению, клуб правильно сделал, что не оставил тренером Ролана Гусева, при котором «Динамо» заняло лишь 7-е место.
2: Мне кажется, что с Гусевым это было бы очередное динамовское хождение по кругу. Было пару ярких матчей, дерби с ЦСКА, дерби со Спартаком, но надо учитывать, что ни ЦСКА, ни Спартак в этом сезоне не попали в тройку. Что касается Шварца, ситуация весной 22-го и сейчас отличается. Тогда это было всем, грубо говоря, как мешком по голове, все было неожиданно для иностранцев особенно, была нервная реакция поначалу, сейчас все привыкли. Шварц, я думаю, все взвесил. Не самый удачный у него период работы был после «Динамо», поэтому для него это тоже своему возвращение на несколько шагов назад, чтобы, возможно, сделать потом большой шаг вперед. Так или иначе, он знает хорошо многих футболистов этого состава. Не новый человек в РПЛ, он, в принципе, знает, что тут к чему, поэтому за этим союзом будет интересно последить.
1: Возвращение Шварца создает, с одной стороны, интересный прецедент. Получается, что теперь для футболистов и тренеров преград в виде причин не из области спорта больше нет. Впрочем, в условиях неучастия российских клубов в международных турнирах понятно, что в РПЛ поедут играть только те европейцы, которым либо ничего не светят в топ-сборных, либо они не попадают в основу своих клубов для участия в Еврокубках. Поэтому возвращение Шварца вряд ли можно считать поворотным моментом. Российский футбол по-прежнему в большой изоляции. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Со страховым полисом РСХБ «Страхование» ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
7: АО СК «РСХБ Страхование». ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
9: Мага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад.
10: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
11: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долго старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника-поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правым. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
10: Классики в праве на Бизнес ФМ.
12: 16:47 в Москве. Два метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках.
13: Итоги недели.
12: Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья права на придомовую территорию, и перспектива их возвращения неясна. Что все это изменит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чебанова.
14: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
15: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекта озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаумы, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. То есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
14: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
16: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае, вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический. Это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
14: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
17: Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум. А сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация. То есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
14: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город. Но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
12: Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишут Рейтер и Wall Street Journal. Жители в США обеспокоены тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Валерий Убадоев продолжит.
13: Итоги недели.
18: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Рейтер, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше – на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками Университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
19: I can hear you. There is a fear. There is a fear in your generation.
18: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ-оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
20: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
18: Искусственный интеллект при этом надоел не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжается основатель и SEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
21: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы – работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей. Поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от ИИ понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
18: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ – это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
13: Карьера с Ольгой Дементьевой.
22: Получить отказ в трудоустройстве можно по разным причинам. Самое обидное – это когда в одном шаге от оффера случается провал. Давайте расскажу невымышленные истории про такие ситуации. Большинство отказов, как показывает практика, связаны именно с поведением. Знаете, в автомобильные аварии, по статистике Госавтоинспекции России, чаще всего попадают именно опытные водители со стажем более 30 лет, тогда как наиболее аккуратными оказались водители-новички со стажем до 2 лет. Самоуверенность приводит к ошибкам не только на дорогах, но и на собеседованиях. Идея пошутить во время встречи, чтобы разрядить атмосферу, кажется безобидной, да? Иногда юмор действительно помогает, но бывает и наоборот. Один кандидат на собеседовании в крупную международную компанию, обсуждая переработки, с улыбкой сказал: «Ну, главное, чтобы не пришлось тут жить». Фраза прозвучала легко, но интервьюеры восприняли ее как сигнал. Человек заранее негативно настроен к нагрузке, хотя, возможно, он просто нервничал. На финальных этапах такие детали начинают играть неожиданно большую роль. А вот другой случай. Иногда кандидата подводит желание понравиться. Когда соискатель активно соглашался со всем, что говорил руководитель, сначала это выглядело как вовлеченность в диалог, а потом уже как отсутствие собственного мнения. Вы удивитесь, если я скажу вам, что собственники бизнеса ценят, когда у подчиненных есть позиция, и они могут быть оппонентами в дискуссиях и не стесняются выражать другую точку зрения. Особенно это критично для управленческих позиций, где ждут не только исполнительности, но и способности принимать решения. Итак, соглашаясь и кивая, кандидат хочет произвести хорошее впечатление, но в итоге это выглядит как неуверенность.
3: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве без 2:05, в студии Олеся Потапова. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего сенатора Василия Думу и адвоката Дмитрия Клеточкина. Их обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей, сообщает Интерфакс, но подробности этого дела не приводятся. Василий Дума был сенатором от Костромской области в начале 2000-х годов. Клеточкин защищал интересы основателя инвестфонда «Баринг-Восток» американца Майкла Калве. Число погибших в результате взрыва газа на угольной шахте в Китае увеличилось до 90. Ранее сообщалось о 82 погибших. Накануне на шахте Люшеньюй произошел взрыв. Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается. Власти провинции дополнительно мобилизовали специалистов и десятки машин скорой помощи. На норвежском острове Андея из-за опасений шпионажа закрыли общественный панорамный туалет. Из него открывается вид на местную авиабазу. При этом уборная расположена в одной из самых красивых локаций. Ее строительство обошлось почти в 2 миллиона долларов. Отмечается, что стены туалета снаружи зеркальные, а изнутри открывается панорамный вид. Колумбийский защитник Кевин Андраде стал игроком «Зенита». С 24 года он играл в калининградской «Балтике». Оба клуба уже согласовали его переход. Трансфер, по данным портала чемпионата, оценивается в 3,5 миллиона евро. Срок контракта рассчитан на 5 лет. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 17:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Средства ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Старобельске, ЛНР, где идут поисковые работы в здании разрушенного предыдущей атакой колледжа. Погибли 18 человек, еще несколько остаются под завалами и числятся пропавшими без вести. Ранены более 40 человек. Президент Путин назвал произошедшее терактом. Банкоматы в России смогут работать без мобильного интернета. Минцифры и операторы связи разработали соответствующие механизмы. Сейчас они находятся на стадии тестирования. Когда начнут принимать и выдавать наличные банкоматы во время отключения мобильной связи, пока неизвестно. О чем может идти речь и как будет работать данный механизм? В США стартуют первые в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта. Зачем проводят такие состязания и как это встретили в спортсообществе? Эти и другие темы в эфире Business FM. С Средства ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Старобельске ЛНР, где идут поисковые работы в здании разрушенного предыдущей атакой колледжа. По данным МЧС, число погибших увеличилось до 18 человек. Еще несколько остаются под завалами и числятся пропавшими без вести. Их имена удалось установить, сообщил глава ЛНР Пасечник. По уточненным данным, ранены более 40 человек. Ночной удар ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу президент Путин назвал терактом. По его словам, никаких объектов военного назначения рядом с общежитием нет, а поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием средств ПВО, нет никаких оснований. Удар не был случайным, он прошел в три волны. 16 БПЛА в одно и то же место. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москвы и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил президент. Об обстановке в Старобельске сейчас говорит корреспондент издания «Блокнот Луганск» Дмитрий Гуценко.
1: Темпом разбора завалов он не такой быстрый, как хотелось бы, из-за того, что спасатели боятся, чтобы все вообще здание не рухнуло окончательно, и дети, которые, возможно, находятся в подвале, которые, может быть, еще живы, чтобы их можно было достать. Родители еще с вчерашнего раннего утра до сих пор находятся там, по крайней мере, родители тех, кто считается без вести пропавшими. Вчера наш человек ехал в Старобельск, и там жуткая картина, постоянный плач матерей, крики.
2: Есть угроза обрушения здания всего?
1: Обрушение не хирургически точное. Какие-то осколки все равно, возможно, висят части каких-то конструкций. Разбирают очень осторожно. Всегда есть риск повторного обрушения. Удар основной посередине получается, чтобы здание не сложилось. Нам писали, что одна девушка собиралась выйти замуж. У одной девочки за две недели до момента вот этой атаки ВСУ прицельно ударили по жилому дому ее родителей. Это обычные студенты от 14 до 20 лет. Много волонтеров помогают в разборах тем, кого дозволено. Например, МЧС наши привлекли к работе ВГСЧ, это горно-спасательные службы. Насчет волонтеров. В основном помощь психологическая ведется, которые работают с родителями, близкими погибших и людей, которые находятся под завалом. Подвоз воды. Все-таки МЧС, они тоже обычные люди, и они хоть и сильны, но им питаться, пить что-то надо. Для родителей, которые сейчас ждут, для них одежда, чтобы не было холодно, одеяло, место, чтобы можно было отдохнуть. В этом основном работа заключается волонтеров.
2: А родители непосредственно около общежития находятся?
1: Но они находятся в школе. Рядом бы оставаться их никто не пустил, потому что постоянно повторные тревоги по БПЛА. Противник пытается нарушить работу МЧС. Спасателям приходится иногда тоже прятаться в укрытие. Никто отступать не будет, пока не найдут всех, пока не разберут все завалы. Но сколько длится, будет неизвестно. Сколько процентов, к примеру, было уже разобрано разрушенного здания, пока неизвестно. Всю ночь велась операция.
12: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот Луганск». Атаку Киева на колледж в ЛНР президент обсудил также с постоянными членами Совета безопасности России. Генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт удара по Старобельску в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. На созванном Россией экстренном заседании Совбеза ООН постпред Василий Небензи заявил, что удар по Старобельску не мог быть случайным. Он призвал мировую общественность дать честную оценку действиям Киева. Китай выразил озабоченность и призвал не допустить ударов по гражданским. Также представитель КНР призвал к скорейшему заключению мирного соглашения. В том же духе высказался и представитель США. А представитель Британии в Совбезе заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии вовсе заявили, что это дезинформация. МИД России в ответ на это предложил иностранным СМИ посетить место ударов в ВСУ в Старобельске. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями.
4: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса. BBC делает акцент на реакцию России, а не на сам удар. «Путин обещает отомстить», — гласит заголовок. Телеканал «Франс 24» рассказывал об атаке еще вчера днем. В статье были опубликованы официальные заявления главы ЛНР со ссылкой на его канал в Максе, а также прикреплены фото разрушенного колледжа. В другой статье были объединены заявления Зеленского об ударах по российским НПЗ, это же вынесено в заголовок, и сообщение об ударе по Старобельску. Немецкая «Шпигель» выносит в заголовок противостояние позиции России и Украины. В ответ на обвинение Москвы в террористической атаке Киев говорит о манипуляции. Издание называет атаку на общежитие предполагаемой. Рейтер публикует кадры разбора завалов колледжа и ограничивается оперативными информационными сводками. В одном из материалов агентство приводит слова местной жительницы, по чьей квартире прокатилась ударная волна. По ее словам, которые приводит Рейтер, атака сначала была направлена на то, что она описала как бывшую базу. Затем она слышала беспилотники, которые нацелились на студенческое общежитие.
12: Мария Захарова сообщила, что, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Банкоматы в России смогут работать без мобильного интернета. Минцифры и оператор связи разработали соответствующие механизмы. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Технические подробности она не раскрыла, но заявила, что это позволит решить значительную часть проблем. Когда банкоматы начнут принимать и выдавать наличные во время отключения мобильной связи, глава ЦБ не уточнила. По ее словам, сейчас новый механизм находится на стадии тестирования. О чем может идти речь, предположила председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
5: Здесь могут быть две гипотезы. Первая экзотическая – это офлайновые банкоматы, когда банкомат проводит транзакцию без связи с банком эквайер. Такое бывает, например, когда вы летите в самолете и что-то покупаете, такой механизм используется, но там невозможно проверить наличие денег на карте, поэтому могут возникать проблемы. Деньги выдадут, а на карте будет дефицит. Вторая история, возможно, имеется в виду, что вместо публичного интернета, ну, то, что мы понимаем под интернетом, будет использоваться частный сеть, реализованная через сотовых операторов или через Ростелеком, или через что-то еще, через которую банкоматы будут общаться, не имея доступа в публичный интернет. Практически ничего не надо делать. Видимо, несколько перенастраивается модуль связи, соответствующие адреса. Возможно, там немножко дополняет телекоммуникационный софт, и все это начинает работать на такой частной сетке. Эта история понятная. Так было 20 лет назад, когда банкоматы подключались по выделенным линиям. Ну, условно говоря, к этому уже мы возвращаемся на уровне новых технологий.
12: Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. Вероятно, операторы запустят отдельную сеть для обслуживания банкоматов. Либо же сами устройства для работы с наличными станут записывать во внутреннюю память операции и передавать их в процессинговые центры при восстановлении связи. С этим согласен технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
6: Энное количество лет назад все посттерминалы так и работали. Это офлайн режим. Это когда локальная проводится операция, они записываются на карту, в том числе и списываются с карты. И это локально кэшируется до дальнейшей сверки, когда появляется интернет с банком. Скорее всего, здесь это смешанный будет режим. Особенно это актуально там заправки, удаленные и так далее точки. Все остальное, скорее всего, будут проводить проводной интернет, кто еще этого не сделал. Ну и самое ключевое, это все-таки сотовая операторы. В общем, это выделенная сеть, которая будет обслуживать чисто транзакции с посттерминалов. Более вероятно, что они все-таки пойдут в этот режим. Ну и текущие терминалы, особенно Сбер возьмем, который уже умеет там через Bluetooth видеть рядом телефон и так далее, то есть им нужно будет только доработать это кэширование транзакций. Ну, опять же, как доработать, если это старая технология, которая уже давно есть, они ее просто внедрят, и в момент появления связи будет проходить онлайн-сверка с банком, ну и транзакции будут уже применяться. Более вероятно, что телеком-операторы, а покрытие интернета мобильного у нас практически везде, они создадут отдельную ОПН-сеть, это будет закрытая, защищенная, и авторизация будет там по сертификату, скорее всего, внутри посттерминала.
12: Технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук. Набиуллина также сообщила, что регулятор совместно с Минцифры обсуждает включение всех банкоматов в белые списки сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. По ее словам, добавить сразу все финансовые организации в эти списки пока невозможно, поэтому внедрение будет происходить поэтапно. быстрее, выше, сильнее и полны допинга. В США 24 мая стартует первый в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта – плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Спортсмены, побившие мировые рекорды в своих дисциплинах, получат по $1 000 000. Всего заявлено 42 спортсмена, среди них несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России, пловец-участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов. А почему эти соревнования раскололи спортивное мировое сообщество и кого все-таки больше, сторонников или противников, рассуждают журналисты «Гардиан».
7: Спортсмены получают за участие в улучшенных играх зарплату в размере нескольких сотен тысяч долларов. Если они выиграют свои старты с мировыми рекордами, то могут получить еще до $1 000 000 за каждую победу. Однако сама идея мероприятия, которая открыто демонстрирует использование запрещенных препаратов, ужаснула традиционные виды спорта и регулирующие их организации. Так Всемирное антидопинговое агентство, например, называет это опасным и безответственным. ВАДА предупреждает, хотя препараты были одобрены Управлением по санитарному надзору США. Это не означает, что они безопасны. Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде. И лишь считают деньги. За 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они смогут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. Ну и появляется некоторая тревожность, добавляют атлеты. А через паузу говорят, а еще появляется финансовая стабильность.
12: Улучшенные игры финансируют ряд инвесторов, в том числе, например, венчурный фонд, принадлежащий сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также сооснователя PayPal Питер Тиль. Организатором выступает компания Enhance, которая планирует использовать соревнования как площадку для продажи персонализированных лекарственных препаратов и БАДов для улучшения физических качеств. Между тем, Международные федерации по легкой атлетике и по водным видам уже пригрозили, что все атлеты и тренеры, участвующие в допинговых играх, могут в будущем быть отстранены от чистых соревнований.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Продолжением начатого в прошлый раз разговора о необходимости донастройки законодательства в области комплексного развития территорий вполне может служить предложение Дом.РФ. При реализации КРТ в регионах все расходы на инфраструктуру в основном ложатся на застройщиков. При этом процесс организованных в субъектах совершенно по-разному. В Дом.РФ предлагают на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и принять единые правила по сборам с девелоперов на строительство социальных и инженерных объектов. Кстати, в случае разработки подобного механизма муниципальные власти смогут самостоятельно перераспределять средства, взимаемые с застройщиков в рамках инфраструктуры. Структурных сборов. Участники панельной дискуссии КРТ «Квадратные метры или пространство для жизни», состоявшейся на первом международном саммите формирования комфортной городской среды и девелопмент, который прошел в рамках форума «Park Season Expo 2026», тоже озвучили свои предложения. В частности, такое. Вследствие процессов, происходящих в экономике, многие застройщики обозначают риски увеличения сроков реализации проектов КРТ. Поэтому важно предусмотреть в градостроительном кодексе возможность продления этих сроков, что позволит в будущем избежать затруднений для всех участников процесса. Также необходимо установить возможность реализации одного проекта несколькими застройщиками. Это даст возможность сохранить механизм КРТ по именно комплексной застройке больших территорий в понятном сроки. При этом данный механизм должен быть проработан и в рамках налогового регулирования, чтобы все застройщики, участвующие в реализации отдельных этапов, могли учесть понесенные ими затраты для расчета налога на прибыль, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Погода в Москве.
12: В столице сейчас плюс 22 градуса. Сегодня осадков не ожидается. Ясно. В ближайшее время небольшое похолодание. К вечеру до 16-17 тепла. А вот на воскресенье синоптики обещают небольшой дождь и до 23 градусов в течение дня. 17:16 в Москве. В Москве начали снимать ограничения движения, которые ввели для проведения всероссийских соревнований «Забег РФ», стартовавших этим утром в столице. Но часть перекрытий на Садовом кольце будет действовать до завтра. В воскресенье в городе пройдет велофестиваль и велогонка, сообщает столичный Дептранс. Сегодня ради бегунов также было ограничено движение на набережных и мостах в центре города. Всероссийский полумарафон «Забег РФ» в этом году проходит в 85 городах страны во всех часовых поясах. Все забеги стартуют в одно время в 9 утра по Москве. В Перми начало соревнования задержали из-за атаки БПЛА. Судя по кадрам из соцсетей, спортсмены ждали старта в укрытии на подземной парковке. В Иркутске, где также планировался полумарафон «Забег РФ», его пришлось отменить в последнюю минуту. На маршруте возник крупный пожар в здании местного института. Пострадавших нет. Своими впечатлениями от забега в Липецке с «Бизнес-ФМ» поделилась Лилия Сальникова, которая специально приехала на соревнования из родного Воронежа.
9: Липецкий полумарафон отличался организацией. Я сама из Воронежа, и мне всегда нравится приезжать сюда. Дистанция ровная, пейсер, вода была везде. Даже на схеме было ее меньше, чем на самом деле на дистанции.
10: Сильные были перекрытия?
9: Я в Воронеже живу 10 лет, и за последние 3 года только организация повышается. В предыдущие года не было таких организаторов, которые хотели бы перекрыть Воронежский набережный.
10: Вызывает трудности перекрытие улиц?
9: Кто-то поддерживает, кто-то в негативе. Большинство тех, кто присоединяется, намного больше, чем те, кто негативит.
10: А негативит в смысле?
9: Могут перейти не в положенном месте, где организаторы перекрывают, чтобы люди не ходили. Комментарии всякие пишут, что перегородили, тут пробки снова.
12: Лилия Сальникова, участница из Липецка. А в Красноярске во время забега пошел снег. Тем не менее, это не остановило участников, рассказывает местный житель Дмитрий Костенко, преодолевший полумарафон за 1.5 часа.
11: Пробежал 20 километров, бежал, снег шел, прикольно. В самом начале, когда я побежал, и после половины трассы, по снегу было не тяжело бежать, я даже сказал, наверное, лучше, чем 1 мая я бежал плюс 25, потому что я обгорел, я весь сильный корки покрылся, там, обезвоживание. А тут прохладно, нет этих проблем. Перекрывают улицы редко. Например, мы сегодня бегали по острову Татышев, там ничего перекрывать не надо. 1 мая, например, бегали по набережной, и там тоже никаких перекрытий не делали. Пешеходы не особо сильно мешались. У нас чтобы улицы перекрывали, я даже не знаю, есть ли какие мероприятия. 9 мая.
12: Дмитрий Костенко пробежал полумарафон в Красноярске. В последние годы массовые забеги в России стали очень популярны. За календарный год проходят десятки стартов, в том числе, например, ночные забеги, бег, совмещенный с велоспортом и даже плаванием в открытой воде. А средняя цена участия составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей с человек. По итогам каждый финишировавший получает памятную медаль и небольшие презенты от спонсоров. Сумки, майки, протеиновые батончики. Для участия в стартах необходимо предъявить справку о состоянии здоровья, однако в соцсетях можно без труда купить документы, не проходя осмотр. Цена в Москве за готовый бланк со всеми подписями и печатями составляет около 500 рублей, комментирует профессор, хирург-травматолог, доктор медицинских наук Андрей Королев.
23: К выдаче фальшивых справок я отношусь резко отрицательно. К сожалению, иногда бывает довольно просто получить справку о том, что тебе все можно, стоит это копейки, никто тебя реально не обследует. Это плохо. В целях безопасности с автомобилем, если ты хочешь ехать на большую дистанцию, ты должен проверить колеса, проверить уровень масла, охлаждающей жидкости, не болтаются ли колеса, и после этого ехать. Если тебе все равно, ты можешь ничего не проверять, и ехать до этого чревато. Беговые нагрузки, как любые нагрузки, могут быть полезны, могут быть вредны. В разумных пределах полезны, в неразумных пределах все вредно. Бег – один из самых распространенных видов спорта, безусловно, очень удобных, потому что тебе, в общем, никто не нужен. Беговые кроссовки, майка, шорты – побежал. Поэтому, конечно, он популярен во всем мире. И марафоны, и полумарафоны – в них тоже, в общем, ничего катастрофического нет. Вопрос только в уровне подготовки. И это все-таки большая стрессовая нагрузка для организма. И нельзя делать так, что сегодня услышал в марафоне, завтра побежал. Вот тогда будут проблемы. Поэтому если человек чувствует, что ему не хватает физических, моральных, каких угодно сил, и организм отказывается действовать дальше в заданном направлении, ну, то есть, условно, добежать этот марафон или полумарафон до конца, лучше сделать паузу, понять, в чем была ошибка.
12: Андрей Королев, профессор, хирург-травматолог. Между тем, СМИ пишут, что во время забега в Москве мужчина пережил клиническую смерть. 37-летний спортсмен потерял сознание прямо на дистанции, упал без признаков жизни. Медикам удалось откачать его и доставить в больницу. Ранние пташки сбиваются в очереди у московского зоопарка. До конца мая там проходит акция с 7:30 до 9 утра. Вход бесплатный для всех желающих. И для некоторых это единственная возможность посмотреть на панду, Катюшу или Манула Тимофея. В обычное время входной билет для взрослого стоит 1700 рублей, а для ребенка не из столицы – 1000. И очереди у зоопарка не рассасываются на протяжении всего мая. Особенно много людей в выходные. Очереди растягиваются на 300 метров вдоль Красной Пресни. Очереди образуются даже несмотря на то, что попасть в зоопарк по акционному билету можно сразу через три входа. В очередях много семей с детьми, даже в колясках и молодежи. При этом давки нет. Мы поговорили с людьми, кто решил в субботнее утро попытать удачу и попасть в зоопарк бесплатно.
14: Ну, у меня просто появилась идея пойти в зоопарк. Я последний раз была в детстве, зашла на сайт, собственно, увидела эту акцию, такая, надо идти.
15: А потом в рилсах начало попадаться. Очередь быстро проходит, и что можно приехать сюда постоять. Ну, вот мы приехали в 8:40, сейчас время 8:58, понимаем, что мы не зайдем.
16: Планируете, если сегодня все-таки не получится пройти попробовать завтра, может быть?
14: Или как-нибудь еще придем сюда, но уже платно.
17: Решили прийти. Ну, я, в принципе, рано просыпаюсь, потому что профессия предполагает это. Поднял жену, разбудил, и мы решили все-таки прогуляться, потому что в московском зоопарке я не был ни разу. Я хочу видеть Манула Тимофея. Он такой медийный достаточно персонаж. Очередь, конечно, большая, но надежда умирает последней. Мы дойдем. Рано или поздно, сегодня или завтра, но мы дойдем. Мы стоим что-то около 7 минут. На самом деле, очередь быстро двигается. Если бы мы были немного более организованы и проснулись на 20 минут раньше, мы бы сейчас со 100% гарантии успели.
24: Увидела рилс о том, что проводится такая акция. Ждали хорошей погоды, и вот когда она наконец-то наступила, пришли, а здесь неожиданное количество людей.
16: А сколько вы примерно уже стоите в очереди?
24: Минут 20, наверное.
25: В ТикТоке увидел просто о том, что акция такая проводится, и мне стало интересно. Плюс мы хотели сходить в зоопарк, и вот пошли.
16: Сколько вы уже примерно стоите в очереди?
25: Чуть меньше 10 минут. Очередь двигается достаточно хорошо. Там, правда, было еще смешно утром, чтобы выйти в метро, тоже была огроменная очередь из сдавшихся по ходу.
16: А если сегодня не получится, попробуйте еще раз?
25: Ну, я в самом люблю зоопарк, я бы сходил еще раз.
26: Мы сегодня с подругой второй раз решили пройти бесплатно. В первый раз мы думали, что до 10 проход. Было холодно, людей вообще было мало, и мы буквально на пару минут опоздали, не прошли. А сегодня мы решили приехать пораньше, мы в 45 минут подошли. Очередь была аж до метро. Очередь быстро двигалась, но мы просто физически такой не смогли бы путь пройти. Будем пытаться еще.
12: Для неуспевших поблажек нет. Уже в 9:03 сотрудник зоопарка громко объявил, что бесплатных билетов больше нет и вход только за деньги. А у тех, кто все еще надеется пройти бесплатно, осталась неделя.
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
5: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
8: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
9: Самсоновым.
10: Первый после босса. На этой неделе считаем доходы и оцениваем карьерные перспективы в мире высоких технологий. Сегодня о новой категории сотрудников, тех, кто раньше других успел стать или самоназваться ведущим специалистом по искусственному интеллекту. Старшие инженеры и эксперты по внедрению и монетизации AI – самые дорогие люди на рынке. Успешный кандидат сможет осуществлять трансформацию всех наших продуктов с помощью AI, управлять инициативами, формировать AI-команды и интегрировать их в бизнес-процессы. Так описывает требования к руководителю по искусственному интеллекту компания «Островок Доход» от 8 до 13 тысяч долларов в месяц до налогов. На рынке зарплаты в области высоких технологий новые лидеры. На фоне общего охлаждения свежий пример сокращения зарплат технических сотрудников Disney. Рынок экспертов в области искусственного интеллекта остается перегретым. The Economic Times пишет о 60-процентной премии к средней зарплате, если роль и квалификация сотрудника связаны с AI. Важный нюанс. Речь идет не просто о инженерах, владеющих технологиями. Ключевое требование – наличие в портфолио хотя бы одного реализованного бизнес-проекта, в котором AI показал реальное влияние на денежный поток, снижение расходов, выручку или производительность. Потолок зарплат, став и элит инженеров, умеющих доводить AI-решения до бизнес-результатов, может превышать доходы топ-менеджеров. По данным McKinsey, большинство компаний уже используют AI-инструменты, но лишь половина из них видит экономический эффект. Это создает большой спрос на профессионалов, способных не просто запустить AI-технологии, а перенастроить под них бизнес-процессы и довести проект до финансового результата. Заявленный доход на российском рынке от 1 000 000 рублей в месяц, но уверен, сильный кандидат может поторговаться.
11: Сумма технологий на Business FM.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
11: Business FM. Новости. Коротко.
13: 17.28. Точное время. В студии Олеся Потапова. Иран согласовал с Пакистаном меморандум о взаимопонимании, который может положить конец конфликту США. В Тегеране будут ждать ответа от Белого дома, сообщил в эфире Аль-Джазира неназванный представитель иранских властей. По его словам, меморандум подразумевает окончание войны, снятие блокады, открытие Армузского пролива и отвод американских сил из зоны Персидского залива. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио также сообщил о возможности скорого достижения соглашения с Ираном об окончании конфликта. Он выразил надежду на то, что это произойдет на днях, и новости будут хорошими. За 5 часов в субботу силы ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника на территории России. Об этом сообщает Минобороны. Дроны были сбиты над центральными регионами страны, в том числе над Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, а также в Пермском крае и над Крымом. В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает глава региона Егор Ковальчук. Ночью беспилотник попал в движущийся автомобиль в Стародубском округе. Водитель погиб. Позднее в этом же районе было атаковано село Воронок. Там ранены мужчина и женщина. За 2,5 года гражданство России лишились 4,5 тысячи человек, сообщает МВД. Наибольшее количество таких решений было принято по итогам приговоров суда за уголовные преступления. Еще более 400 человек были лишены гражданства за то, что не встали на воинский учет. И примерно 300 на основании заключения ФСБ, которое заподозрило их в создании угрозы безопасности государству. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Роспотребнадзор выявил несоответствие в нескольких армянских коньяках и винах. Каким именно требованиям не соответствовала продукция, не уточняется. Ранее стало известно о том, что приостановлены поставки в Россию минералки Джермук, а Россельхознадзор нашел нарушения в армянских цветах, овощах и фруктах. Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета. Однако Елизавета Пигуля рассказала нам, что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны Александра Бастрыкина, следствие в отношении нее возобновилось. Немецкий тренер Сандро Шварц вновь возглавил московское «Динамо». Специалист уже работал в клубе с 20 по 22 год. 4 года назад, после сезона, в котором «Динамо» выиграло бронзу РПЛ и дошло до финала Кубка России, Шварц покинул команду. Почему? Вернулся теперь. Приостанавливаются поставки в Россию еще одного вида армянских товаров. Роспотребнадзор выявил продукцию нескольких коньячных предприятий Армении, не соответствующую обязательным требованиям. Несоответствие обнаружено и в винах 3 марок. Речь о коньяке и винах от компании «Веди Алка», Абовянский коньячный завод и вина коньячный дом «Шахназарян». А в частности, несоответствующими обязательным требованиям оказались 5-летний армянский коньяк «5 звезд» и 7-летний коньяк «Шахназарян XO». А в списке также красное полусладкое вино «Гитап Вернашин» и белое сухое «Веди Алка» из Лиеньки. Из линейки «Легенды Арни». А каким именно требованиям не соответствовала продукция, не уточняется, комментирует президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
3: Это, конечно же, большие игроки, заметные. Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь, в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году, были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок. В самой популярной группе коньяков 3-5 лет снижение было в прошлом году где-то примерно на 500 000 дал. Доля армянского коньяка тихо, планово уменьшается.
9: Роспотребнадзор не уточнил, что не соответствует требованиям. За что в теории можно приостановить продажу коньяков?
3: Предыдущие поставки это были несоответствия по веществам, которые там есть, но основное это добавление неэндогенного спирта для увеличения объема, что, собственно, дальше уже проверять не имеет никакого смысла, потому что продукт уже не соответствует категории. В любом случае, это не решение неожиданное и внезапное. К этому планово шло. Количество тех проверок, которые показывали нарушения в стандарте, достаточно весомая.
0: Президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский. За 2 недели до выборов в Армении Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук» из-за превышения гидрокарбоната. Как сообщает Forbes со ссылкой на честный знак, запрет на ввоз затронул 37 миллионов бутылок. А Россельхознадзор нашел нарушения в армянских цветах, овощах и фруктах. Премьер Армении Никол Пашинян расценил эти претензии как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как эти цены прописаны в договоре. Пашинян также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, при этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. Комментирует заведующий сектором Центральной Азии ММРАН Станислав Притчин.
14: У Пашиняна сейчас сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется про западной либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге, в случае победы Никола Пашиняна, может привести к, в том числе, и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
0: Станислав Причин, как в самой Армении относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуйс Магдисян.
15: Поддержка со стороны армянского общества к России меняется, и на это влияет в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются Россией. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что это рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с определенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией, посвящена выборам.
0: Аршалуйс Магдисян, независимый журналист из Еревана. Вице-премьер Алексей Аверчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на следующей неделе на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться ЕС или ЕАЭС. Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании, сообщили в пресс-службе СК. В 24 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен превышать 40 332 рублей. Это 13,5%.

0: защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратура, которая не реагировала на происходящее, давала шаблонные отписки. То есть я надеюсь, что это все будет доложено Александру Ивановичу. Ну уж если он, так скажем, решит, что я виновна, ну, значит, будет так. Сегодня официальное уведомление о том, что дело вернули на доследование, и расследование продолжается. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на ней будет происходить, непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Так что Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Я не знаю, чего они добиваются. 6 месяцев им было недостаточно, 3 месяца следствия было недостаточно. Вот мы как бы продолжаем. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокаты других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, как бы, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд, с которым не только, к сожалению, я столкнулась, но и десятки, сотни, я бы сказала, женщин, девушек по всем городам.
1: Елизавета Пигуль о похожем деле сообщали в апреле СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получала социальный контракт в соцзащите и тоже на 350 тысяч рублей. Деньги должны были пойти на организацию бизнеса по оказанию эстетических косметологических услуг. Следствие настаивало, что в представленных документах женщина намеренно указала неправильную информацию о своем доходе, занизив его. А претензии возникли к переводом на счет за макияж, который мастер делала школьницам. А в ходе следствия она в итоге признала свою вину и возместила причиненный ущерб. Немецкий тренер Сандра Шварца вновь возглавил московское «Динамо». Специалист уже работал в клубе с 20 по 22 годы. 4 года назад, после сезона, в котором «Динамо» выиграло бронзу РПЛ и дошло до финала Кубка России, Шварц покинул команду, и причины лежали не в области спорта. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Сандра Шварц в 2022 году выиграл с «Динамо» медали. Первые для команды за 14 лет. Бронза, а затем и выход в финал Кубка России. За все это его ценили в руководстве. «Динамо» показывало интересный футбол. Это отмечали и эксперты, и болельщики. Да и самим игрокам тоже нравилось работать с тренером. Но в 2022 году началась специальная военная операция. Шварц в таких условиях работать не смог и покинул Россию. К тому же, если бы специалист остался в России, у него был бы риск потерять тренерскую лицензию в Германии, о чем рассказывал спортивный комментатор Константин Генич. В итоге, после ухода из «Динамо», Шварц работал у себя на родине с Гертой, но там, мягко говоря, не задалось. Под его руководством берлинская команда провела 29 матчей, одержала только 5 побед, потерпев при этом 17 поражений. Тренера уволили, но Герте это все равно не помогло, и она вылетела из Бундеслиги. После этого Шварц уехал в США, тренировал Нью-Йорк Ред Буллс. Под его руководством клуб неожиданно дошел до финала Кубка МЛС, хотя не считался фаворитом. Но осенью прошлого года нью-йоркская команда впервые за 15 лет не попала в плей-офф, и Шварца опять уволили. И вот немец возвращается в «Динамо». Контракт на 3 года, приветствие и благодарности от клуба за молодежь, которая начинала играть при нем, солидная зарплата, по данным «Спортэкспресса», 1 миллион 700 тысяч евро в год. А по информации портала «Чемпионат», сумма и вовсе может превышать 2 миллиона. Это вызвало возмущение в рядах спортивной общественности. Так, например, бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков в разговоре с «Бизнес-ФМ» назвал камбэк Шварца позором для клуба.
4: Да это бред какой-то, позорище для «Динамо». Клуб с такими богатыми традициями, вот это преклонение перед Западом, и при том возвращает человек, который просто взял и убежал. Аж пятки сверкали. Давайте даже и политическую составляющую возьмем. Ну и так, после этого такое унижение, честно говоря, за свой бывший клуб. Стыдно мне за такие решения. Кто их принимает?
3: За Сандра Шварца, как сообщали инсайдеры, боролся и московский ЦСКА. Может, что-то и поменялось в требованиях немецкого футбольного союза, но специалист уже, судя по всему, не боится потерять свою лицензию. И в обращении к болельщикам Шварц отметил, что хочет продолжить историю, которую он начинал писать в свое первое пришествие. О перспективах тренера рассуждает заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков. По его мнению, клуб правильно сделал, что не оставил тренером Ролана Гусева, при котором

0: Динамо заняло лишь 7-е место.
1: Мне кажется, что с Гусевым это было бы очередное динамовское хождение по кругу. Было пару ярких матчей. Дерби с ЦСКА, дерби со Спартаком. Но надо учитывать, что ни ЦСКА, ни Спартак в этом сезоне не попали в тройку. Что касается Шварца, ситуация весной 22-го и сейчас отличается. Тогда это было всем, грубо говоря, как мешком по голове. Все было неожиданно для иностранцев особенно. Была нервная реакция поначалу. Сейчас все привыкли. Шварц, я думаю, все взвесил. Не самый удачный у него период работы был после «Динамо», поэтому для него это тоже, по-своему, возвращение на несколько шагов назад, чтобы, возможно, сделать потом большой шаг вперед. Так или иначе, он знает хорошо многих футболистов этого состава. Не новый человек в РПЛ, он, в принципе, знает, что тут к чему, поэтому за этим союзом будет интересно последить.
0: Возвращение Шварца создает, с одной стороны, интересный прецедент. Получается, что теперь для футболистов и тренеров преград в виде причин не из области спорта больше нет. Впрочем, в условиях неучастия российских клубов в международных турнирах понятно, что в РПЛ поедут играть только те европейцы, которым либо ничего не светят в топ-сборных, либо они не попадают в основу своих клубов для участия в Еврокубках. Поэтому возвращение Шварца вряд ли можно считать поворотным моментом. Российский футбол по-прежнему в большой изоляции. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
3: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. На Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
4: Между делом обсуждаем качество жизни с Иреной Понарошку, предпринимателем, автором медийного цифрового контента. Заходим в тему ежедневного. И я спрашиваю, сортирует ли Ирена мусор?
5: Смотри, это интересный момент как раз, в чем у меня баланс. У меня есть квартира в Москве и дом за городом. В Москве я не сортирую мусор, потому что у меня там нет места, чтобы поставить много баков. Но я уповаю на то, что худо-бедно службы его сортируют. За городом у меня стоят классные, симпатичные икеевские баки для раздельного сбора мусора. У меня 5 баков, отдельно огромная коробка для картона. И еще я отбираю всякие мелкие фракции, типа блистеров от таблеток, дозаторов от косметики, батарейки и электрохлам. На чистых прудах есть пункт, куда можно это все привезти в любое время и там раскидать по мешочкам.
4: А летом и зимой ты дома или в отпуске? Вот какие у тебя отношения с сезонами и временем в них?
5: Я 12 лет зимую в теплых краях. Я уезжаю после Нового года. Я обожаю декабрь и январские праздники в Москве. Огоньки, суету, настоящий Новый год. Потом я на 2-3 месяца уезжаю в теплые края. Раньше это был Тай, потом это Дубай. Что это дальше будет, не знаю. А вот лето московское я, наоборот, очень люблю. Мне здесь по кайфу. Я вообще люблю Москву, но ее сложно любить зимой. Поэтому я наслаждаюсь ей Москвой. Я очень редко уезжаю летом из Москвы, только вот как раз если в Красную Поляну. Наверное, зимой я получаю свою порцию моря, а летом я люблю именно горы Красной Поляны.
4: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: 17:47 в Москве. Гимнастам вернули флаг и гимн.
2: Итоги недели.
7: Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта. Спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения и что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
8: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
9: В этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный и мир. Потом у нас впереди Олимпийские игры.
10: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
9: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. В большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
8: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
11: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечивает возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
8: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова.
2: Итоги недели.
7: Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. А претензии к менеджеру «Джема» есть также у групп «Руки вверх» Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х, 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
12: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях – кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
13: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
12: По словам юристов, с правовой точки зрения, это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор Джема подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация – мошенничество, комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
14: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
12: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
15: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Другим наука с Сергеем Корзуном.
16: Без кислорода не было бы жизни на Земле. Это не точное утверждение. Скорее уж, без жизни на Земле не было бы такого количества кислорода. Поначалу у архей и бактерий фотосинтез проходил без выработки кислорода, а первыми этот газ в товарных количествах научились производить из воды цианобактерии примерно 2,5 миллиарда лет назад. Сначала были окислены породы морского дна, потом горные породы на суше, что сделало возможным образование озонового слоя. Примерно 500 000 лет назад насыщенность атмосферы кислородом вышла на уровень от 15 до 30% и сегодня составляет 21%. Аэробная жизнь – не универсальное свойство клеточных организмов, а всего лишь одна из стратегий обмена веществ. Правда, доминирующая сегодня. Аэробное окисление извлекает из органики в разы больше энергии, чем ферментация. Но в то же время активные формы кислорода – ионы, свободные радикалы и перекиси – повреждают ДНК, белки и липиды, запускают окисление мембран и могут приводить к гибели клеток. Но тот же активный кислород помогает передавать сигналы, адаптироваться к стрессу, способствует делению клеток и иммунному ответу. В митохондриях, по факту энергостанциях аэробной жизни, идет вечная борьба за компромисс. Хочешь больше энергии, значит, развивай защиту от нежелательных последствий. Проблемы начинаются при дисбалансе, когда антиоксидантные системы перегружены. Избыток кислорода может вызвать натуральное отравление с поражением центральной нервной системы. В медицине кислород спасает жизни при гипоксии, но показан далеко не всегда из-за высоких рисков.
2: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 17:58, студия Алисы Батапова. Иран согласовал с Пакистаном меморандум о взаимопонимании, который может завершить конфликт США. В Тегеране будут ждать ответа от Белого дома, сообщил в эфире телеканал Аль-Джазира представитель иранских властей. По его словам, меморандум подразумевает окончание войны, снятие блокады, открытие Армузского пролива и отвод американских сил из зоны Персидского залива. Госсекретарь США Марко Рубио сегодня сообщил о возможности скорого достижения соглашения с Ираном об окончании конфликта. Он выразил надежду на то, что это произойдет на днях, и новости будут хорошими. На Украине в результате атаки получили повреждения некоторые объекты нафтогаза. Речь идет об инфраструктуре в Полтавской и Харьковской областях, сообщили в компании. В результате есть серьезные повреждения оборудования, масштабные пожары. Оценить последствия ударов пока невозможно. Беспилотник упал в озеро Дридзис в Латвии и взорвался. В результате инцидента пострадавших нет. Специальные службы обследуют район происшествия. Полиция призывает жителей не приближаться к месту инцидента и сообщать о любых найденных обломках. Принадлежность беспилотника выясняется. В Турции экскурсионный автобус наехал на препятствие. В результате пострадали 14 россиян. Авария произошла на курорте Бильдибе в Анталии. Предварительно погибших нет. На месте работают медики. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 18:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Средства ПВО отражают атаку беспилотников в Старобельске, Луганской Народной Республике, где идут поисковые работы в здании разрушенного предыдущей атакой колледжа. Погибли 18 человек, еще несколько остаются под завалами и числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, ранены более 40 человек. Президент Путин назвал произошедшие терактом. Мазут дорожает. Цена обновила максимум с начала года. Основные причины – две – сокращение производства в самой России и повышенный спрос на мазут на мировом рынке. Каков дальнейший прогноз? В США 24 мая стартуют первые в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта – плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Спортсмены, побившие мировой рекорд в своих дисциплинах, получат по $1 000 000. Зачем проводят такие состязания и как на это смотрят спортивные сообщества? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Средства ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Старобельске, Луганской Народной Республике, где идут поисковые работы в здании разрушенного предыдущей атакой колледжа. По данным МЧС, число погибших увеличилось до 18 человек. Еще несколько остаются под завалами и числятся пропавшими без вести. Их имена удалось установить, сообщил глава ЛНР Пасечник. По уточненным данным, ранены более 40 человек. Ночной удар ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу президент Путин назвал терактом. По его словам, никаких объектов военного назначения рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием средств ПВО, нет никаких оснований. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА в одно и то же место. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москвы и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил президент. Об обстановке в Старобельске сейчас говорит корреспондент издания «Блокнот Луганск» Дмитрий Гуценко.
18: По темпам разбора завалов он не такой быстрый, как хотелось бы, из-за того, что спасатели боятся, чтобы все вообще здание не рухнуло окончательно. И дети, которые, возможно, находятся в подвале, которые, может быть, еще живы, чтобы их можно было достать. Родители еще со вчерашнего раннего утра до сих пор находятся там, по крайней мере, родители тех, кто считается без вести пропавшими. Вчера наш человек ехал в Старобельск, и там жуткая картина, постоянный плач матерей, крики.
19: Есть угроза обрушения здания всего?
18: решение не хирургически точное. Какие-то осколки все равно, возможно, висят в части каких-то конструкций. Разбирают очень осторожно. Всегда есть риск повторного обрушения. Удар основной посередине получается. Чтобы здание не сложилось. Нам писали, что одна девушка собиралась выйти замуж. У одной девочки за 2 недели до момента вот этой атаки ВСУ прицельно ударили по жилому дому ее родителей. Это обычные студенты от 14 до 20 лет. Много волонтеров помогают в разборах тем, кого дозволено. Например, МЧС наши привлекли к работе в ГСЧ, горно-спасательные службы. Насчет волонтеров. В основном помощь психологическая ведется, которые работают с родителями, близкими погибших и людей, которые находятся под завалом. Подвоз воды. Все-таки МЧС, они тоже обычные люди, и они хоть и сильны, но им питаться, пить что-то надо. Для родителей, которые сейчас ждут, для них одежда, чтобы не было холодно, одеяло, место, чтобы можно было отдохнуть. В этом в основном работа заключается волонтеров.
19: А родители непосредственно около общежития находятся?
18: Но они находятся в школе. Рядом бы оставаться их никто не пустил, потому что постоянно повторные тревоги по БПЛА. Противник пытается нарушить работу МЧС. Спасателям приходится иногда тоже прятаться в укрытие. Никто отступать не будет, пока не найдут всех, пока не разберут все завалы. Но сколько длится, будет неизвестно. Сколько процентов, к примеру, было уже разобрано разрушенного здания, пока неизвестно. Все ночь велась операция.
7: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот Луганск». Атаку Киева на колледж в ЛНР президент обсудил также с постоянными членами Совета безопасности России. Штаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт удара по Старобельску в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. На созванном Россией экстренном заседании Совбеза ООН постпред Василий Небензя заявил, что удар по Старобельску не мог быть случайным. Он призвал мировую общественность дать честную оценку действиям Киева. Китай выразил озабоченность и призвал не допускать ударов по гражданским объектам. Также представитель КНР заявил и призвал к скорейшему заключению мирного соглашения. В том же духе высказался представитель США. А представитель Британии в Совбезе заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии вовсе заявили, что это дезинформация. МИД России в ответ на это предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские СМИ ограничиваются короткими информационными сообщениями.
20: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
21: BBC делает акцент на реакцию России, а не на сам удар. «Путин обещает отомстить», — гласит заголовок. Телеканал «Франс 24» рассказывал об атаке еще вчера днем. В статье были опубликованы официальные заявления главы ЛНР со ссылкой на его канал в Максе, а также прикреплены фото разрушенного колледжа. В другой статье были объединены заявления Зеленского об ударах по российским НПЗ, это же вынесено в заголовок, и сообщение об ударе по Старобельску. Немецкая «Шпигель» выносит в заголовок противостояние позиций России и Украины. В ответ на обвинение Москвы в террористической атаке Киев говорит о манипуляции. Издание называют атаку на общежитие предполагаемой. Рейтер публикует кадры разбора завалов колледжа и ограничивается оперативными информационными сводками. В одном из материалов агентство приводит слова местной жительницы, по чьей квартире прокатилась ударная волна. По ее словам, которые приводит Рейтер, атака сначала была направлена на то, что она описала как бывшую базу. Затем она слышала беспилотники, которые нацелились на студенческое общежитие.
7: Мария Захарова сообщила, что, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Добавлю, власти ЛНР установили личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж, сообщили в администрации Луганской Народной Республики. Мазут дорожает. Цена тяжелых фракций переработки нефти обновила максимум с начала года. На петербургской бирже стоимость мазута выросла в 1,5 раза меньше, чем за 2 недели и приблизилась к отметке 28,5 тысяч рублей за тонну. Основные причины две – сокращение производства мазута в самой России и повышенный спрос на него на мировом рынке, продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
0: Тут, наверное, две основные действительно причины. Во-первых, есть вопрос к объему производства нефтепродуктов в России в целом, потому что мы видим, что многие НПЗ находятся на внеплановых ремонтах после ударов по ним, поэтому здесь точные объемы переработки теперь не публикуются, и разбивки на нефтепродукты нет. Тем не менее, можно предположить, что общий объем производства нефтепродуктов в России снизился, и при этом на мировом рынке мазут действительно востребован, потому что его в том числе используют для разбавления легкой нефти, малосернистой нефти, такой становится все больше. Те же самые Соединенные Штаты, которые стремятся сейчас заместить, в том числе ближневосточные поставки, ставят рекорды по экспорту нефти. Они же вывозят в основном сверхлегкую нефть, это та самая сланцевая нефть. И, соответственно, предложение такой нефти растет. При этом многие НПЗ все-таки настроены под более тяжелые сернистые сорта. И, соответственно, мазут востребован в том числе для того, чтобы смешивать разные сорта и получать относительно тяжелые сернистые сорта. То есть существенная доля легкой нефти на рынке провоцирует рост стоимости на мазут. Из-за того, что на экспорт мазут российский уходит довольно активно, это тоже толкает цены на внутреннем рынке вверх. Но если для внутреннего рынка будет создаваться условия для дефицита, то правительство может ввести ограничения на экспорт, точно так же, как это есть и с бензином. Поэтому здесь вопрос, насколько долгосрочная эта тенденция. Если правительство будет считать, что слишком много мазута уходит на экспорт, будут введены, наверное, какие-то ограничения.
7: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Растут биржевые цены и на другие нефтепродукты. По итогам торговой недели на Санкт-Петербургской бирже дизель подорожал на 4%, бензин прибавил 2%. Стоимость тонны АИ-92 поднялась выше 67 тысяч рублей, а летнего дизеля выше 66 тысяч рублей. Быстрее, выше, сильнее и полны допинга. В США 24 мая стартуют первые в истории улучшенные игры для употребления допинга, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта – плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Спортсмены, побившие мировые рекорды в своих дисциплинах, получат по миллиону долларов. Всего заявлено 42 спортсмена, среди них несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России – пловец, участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов. А почему эти соревнования раскололи спортивное мировое сообщество и кого все-таки больше, сторонников или противников, рассуждают журналисты Guardian.
1: Sportsman is being mightily rewarded for signing up for the Enhanced Games in Las Vegas this Sunday.
22: Спортсмены получают за участие в улучшенных играх зарплату в размере нескольких сотен тысяч долларов. Если они выиграют свои старты с мировыми рекордами, то могут получить еще до миллиона долларов за каждую победу. Однако сама идея мероприятия, которая открыто демонстрирует использование запрещенных препаратов, ужаснула традиционные виды спорта и регулирующие их организации. Так, Всемирное антидопинговое агентство, например, называет это опасным и безответственным. ВАДА предупреждает, хотя препараты были одобрены управлением по санитарному надзору США. Это не означает, что они безопасны. Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде. И лишь считают деньги. За 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они смогут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. Ну и появляется некоторая тревожность, добавляют атлеты. А через паузу говорят, а еще появляется финансовая стабильность.
7: Улучшенные игры финансирует ряд инвесторов, в том числе, например, венчурный фонд, принадлежащий сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также сооснователя PayPal Питер Тиль. Организатором выступает компания Enhance, которая планирует использовать соревнования как площадку для продажи персонализированных лекарственных препаратов и БАДов для улучшения физических качеств. Между тем, Международные федерации по легкой атлетике и по водным видам уже пригрозили, что все атлеты и тренеры, участвующие в допинговых играх, могут в будущем быть отстранены от чистых соревнований.
23: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
24: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
23: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес-ФМ.
25: Строго по делу.
23: Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
3: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
23: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес ФМ Казань.
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Почти 10% молодежи записываются в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
25: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
26: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
25: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями? С этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
27: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
28: Насколько активно? 2 раза чаще, чем в марте, например, беспокоятся по поводу бойлера?
27: Если взять, например, март и апрель, 4 раза активнее.
28: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
27: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
28: Водонагреватели какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
27: В основном идут бойлерные. Чтобы было накопление воды, проточные редкий случай у нас идет на продажу.
25: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
29: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
25: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
2: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени, от 30 минут до часа, с разными ценами.
8: В этом году планируются такие тарифы?
2: Скорее всего, да.
25: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
20: Проект «Репост» на Бизнес ФМ.
9: Всем привет! Это снова программа «Репост» на Бизнес ФМ. И сегодня мы со мной, Алисой Лисовой, обсудим очень важную тему. Поговорим про нейросети. Не в формате «это удобно» или «это ускоряет», а в формате, который сейчас становится важнее. Как с ними работать экологично и почему это уже вопрос не технологий, а управления в вашем бизнесе. Если посмотреть на рынок прямо сейчас, становится видно, что внутри команд формируются две параллельные модели поведения. Первое – это сотрудники, которые уже активно используют нейросети, но далеко не всегда об этом говорят. Я бы даже сказала, что скрывают, потому что как только шеф узнает, что это прекрасное положение или эту структуру, или какой-нибудь регламент человек сделал через нейросети, ему сразу привалит еще кучу задач, скорее всего, которые нужно тоже будет сделать срочно. Поэтому сотрудники не всегда палят то, что они используют нейросети, но поверьте, многие из них это делают просто закрыто, не говоря вам про это. Потому что существует еще такое мнение, что если ты используешь нейросети, то ты не очень хороший сотрудник. К сожалению, на сегодняшний день это наша реальность. И есть еще такая реакция, которая мне не очень нравится тоже сейчас среди предпринимателей. Если ты сделал это быстрее, значит, ты это сделал не сам. Ты по-любому использовал нейросети. И осуждающие взгляды, вот это все, критика. Но как бы поверьте, нейросети — это не ваш враг, это наоборот ваш помощник. Вот вторая модель — это специалисты, которые принципиально не используют AI. Они работают дольше, делают те же задачи вручную, по 4 дня, по 5 дней, и воспринимают это как признак хорошего качества. Но вспомните, в советское время тоже появились, например, помните, были видаки. Вот если у тебя есть дома телевизор и к нему есть вот этот видак, то ты по-любому классный и крутой, потому что ты можешь записать на него какую-нибудь передачу и пересмотреть ее позже. Потом это стало нашей обыденной реальностью, потом мы перестали вообще это использовать, потому что просто появился интернет и можно было посмотреть в интернете. И постепенно вот этот переходный период означал что-то качественное, а что-то некачественное. И интернет тоже не воспринимался как признак качества, а типа «да там фигню всякую пишут». Но по факту мы сейчас используем интернет в повседневной жизни и, ну, знаете, я уже не знаю ни одного человека, даже взрослого, который не пользуется сетью интернет. На практике у нас с вами речь идет не о качестве работы, а о скорости. Потому что черепахи, которые до сих пор не пользуются нейросетями, к сожалению, постепенно будут оставаться на шаг назад от тех компаний, которые внедряют нейросети, делают свои собственные приложения, где нейросети все анализируют. И, естественно, лучше идти на шаг впереди, чем быть назад на шаг позади, но я надеюсь, что вы это прекрасно понимаете. В этом месте возникает вопрос, который почему-то редко обсуждают. Не про технологию, а про этику работы с нейросетями. Потому что нейросети — это не замена мышления. Они только ускоряют мышление. И в случае, только если это мышление есть, но тем не менее нужно понимать, что все равно нужен человек, который какие-то умные мысли загрузит в вашу нейросеть. Здесь начинается ключевой управленческий момент, потому что внедрение AI — это не про дать доступ к инструменту, это про перестройку процессов. Первое, с чем сталкивается бизнес, это страх обесценивания. Руководителю кажется, что если задача сделана в нейросети, значит она стала дешевле. Но бизнес платит не за количество часов, бизнес платит за результат. И поверьте, если вы будете пользоваться бесплатной версией, не буду говорить какого приложения, да, и какой нейросети, да, у вас скорее всего, ну, будет обесценивание результата, и вам нужно будет фактически проверять то, что сделала нейросеть. Но если вы обучите нейросеть, если вы обучите сотрудника пользоваться и обучать свои собственные нейросети, если вы загрузите нужные данные в нее, то у вас будет классный результат за очень короткий промежуток времени. Ну, я надеюсь, вам не нужно говорить, что если результат достигается быстрее, то это про эффективность, да, а не про то, что что-то стало дешевле или что-то стало хуже. Второй момент – это отсутствие культуры использования. Когда нейросети начинают использоваться хаотично, без понимания, что они могут усилить, а именно вот размывают результат. То есть просто собрать регламент работы без своих мыслей, которые вы загрузите в эту нейросеть, как бы это стрёмно. А если у вас есть мысли на этот счет, вы поделились...
11: Ну, это странно, конечно, выглядит, если честно, со стороны, когда вы болтаете с нейросетью, я так делаю постоянно, и это со стороны действительно выглядит странно.
9: Но я воспринимаю нейросеть как своего сотрудника, я его хвалю, люблю, постоянно его воспитываю, и поэтому могу точно сказать, что моя нейросеть подстроена под меня и под мой образ мышления. Поэтому вы даже не сможете понять, где была нейросеть, а где были мои публикации, если вы, например, зайдете на мой телеграм-канал. Потому что нейросеть, да, их нужно использовать грамотно. Мы уже говорили в одной из передач про то, что нейросети могут создавать очень большое количество нейромусора. Ну, либо они могут очень хорошо усиливать не только маркетинг, но и любые направления работы на вашей компании. И поэтому в вашей команде появляется новая ответственность. Это не только ответственность за создание и внедрение нейросетей, но и за отбор того контента, который создает нейросеть. Если проводить аналогию, которую сейчас все чаще можно слышать про нейросеть, это очень похоже на экологию. Мы не выбрасываем все подряд в одну кучу, мы сортируем. Мы уже привыкли, что у нас в Казани везде стоят наши эти желтые сетки, и мы туда выкидываем пластиковые бутылки. Потому что понимаем, что это действительно важно. Нас уже приучили. Точно так же с нейромусором. Нужно понимать, что мы используем, а что мы так и оставляем там внутри этой нейросети и не даем этому ходу для вашей аудитории. Ну и, конечно, с точки зрения этики, я вам очень не рекомендую загружать туда какие-нибудь свои данные по выручкам, по сотрудникам, персональные данные, потому что все эти данные становятся достоянием больших масс людей, особенно если нехорошие люди, короче, хотят эту информацию найти. Поэтому будьте осторожны, когда используете особенно бесплатные версии нейросетей. И просто, если у вас есть желание, есть возможности, есть необходимость внедрения нейросетей, или у вас есть люди, которые уже в них разбираются, посадите их за большой круглый стол, налейте им кофе или чай и скажите: «Давай, делись, как ты ими так успешно пользуешься?» И внедрите эту историю в вашу компанию, потому что без нейросетей, к сожалению, вы будете отставать и не дорабатывать с точки зрения эффективности и скорости работы компании еще много-много лет. С вами была программа «Репост» на Business FM. Тут уже было не только про маркетинг без воды, но и в целом про инструмент, который может помочь вашему бизнесу стать сильнее, мощнее, даже не используя большого количества персонала в вашей работе. Всем пока, с вами была Алиса Лисовая.
20: Проект «Репост» на Business FM.
23: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Live high and dry. Дословно с английского «оставить где сухо и высоко». Проще говоря, на мели. Сесть на мель в такой морской коллизии не было ничего необычного вплоть до конца 19 века. Это происходило и из-за сложных погодных условий, и из-за ошибок в навигации, и даже намеренно команда могла спасать корабль от крушения, выбирая меньшее зол. Подобные сюрпризы оборачивались серьезными неприятностями для моряков и судовладельцев. Снять судно с мели было довольно хлопотно, поэтому оно могло подолгу оставаться на мелководье без дела. О таких кораблях и говорили «high and dry». Однако позже выражение стало употребляться в переносном значении. «Оставить на бабах», «бросить без помощи» в затруднительном положении. Срочные переводы на Business FM.
12: Искусственного интеллекта. Давайте обсудим, на что HR обязательно обратит внимание и какие вопросы задаст. Самый простой и общий вопрос – умеет ли кандидат превращать ИИ в рабочий инструмент или знает только название сервисов? Потому что сегодня фразой «я пользуюсь GPT» уже никого не удивишь, почти как когда-то строчкой в резюме «я умею работать в Word». Важнее другое – насколько человек умеет экономить время и повышать качество работы. Пожалуй, все решает умение работать руками, а не умение красиво про это рассказывать. Поэтому на собеседовании все чаще будут проверять не только теорию, а скорость мышления и прикладной подход. Например, могут спросить, какой последний рабочий процесс вы ускорили с помощью нейросетей? Как вы проверяете, что ИИ не ошибся? Какой самый бесполезный AI-инструмент вы пробовали и почему? Логика понятна, да? Сервисы меняются ежемесячно. Важна способность разобраться в новом интерфейсе и встроить ИИ в рабочие процессы. Еще один хороший тест. Можно дать кандидату задачу в реальном времени. Не просто спросить, что такое промпт-инжиниринг, а, например, как за 10 минут подготовить структуру презентации или как сделать сравнительный анализ конкурентов. Может быть, как превратить длинный текст в пост для соцсетей или составить план запуска продукта. И дальше можно оценить не только результат, но и процесс. Умеет ли человек уточнять задачу, декомпозировать запрос, понимает ли контекст, перепроверяет ли ответы ИИ и как быстро исправляет ошибки. Важное наблюдение при оценке навыков владения искусственным интеллектом – все, кто действительно активно работает с AI, всегда экспериментируют сразу с несколькими сервисами одновременно, объясняют, где и какой инструмент сильнее, собирают собственные библиотеки промптов и автоматизируют рутину.
23: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 6 часов 28 минут, студия Олеся Потапова. Местонахождение 4 студентов после атаки ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР остается неизвестным, сообщила администрация главы Луганской Народной Республики. Власти опубликовали списки погибших и пострадавших. Ночью дроны атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа. Погибли 18 человек, пострадали около 40. Поселок Борисовка Белгородской области дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в оперштабе региона. В результате атак загорелись 5 автомобилей, частично разрушено административное здание, повреждено остекление 2 коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов. Ограничения по продаже топлива в одни руки введены в Запорожской области из-за проблем с логистикой, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Он отметил, что эти меры носят исключительно превентивный и временный характер. Они введены для того, чтобы не допустить искусственного дефицита и ажиотажа. При этом, по словам главы региона, все критически важные объекты обеспечены резервными источниками энергии и запасом топлива. Первую беспилотную линию в московском метро запустят к 2030 году. Это будет большая кольцевая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, решением этой задачи занимается Центр перспективных разработок московского транспорта. В этом январе началась тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро без пассажиров. К маю состав уже прошел более 3000 километров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 18.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Роспотребнадзор выявил несоответствие в нескольких армянских коньяках и винах. Каким именно критериям требования не соответствовала продукция, не уточняется. За 2 недели до выборов в Армении Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук», а Россельхознадзор нашел нарушения в армянских цветах, овощах и фруктах. Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета. Однако Елизавета Пигуля рассказала Business FM, что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны Александра Бастрыкина, следствие в отношении нее возобновилось. Немецкий тренер Сандра Шварца вновь возглавил московское «Динамо». Специалист уже работал в клубе с 20 по 22 годы. 4 года назад, после сезона, в котором «Динамо» выиграло бронзу РПЛ и дошло до финала Кубка России, Шварц покинул команду. А почему вернулся в этот раз? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Приостанавливаются поставки в Россию еще одного вида армянских товаров. Роспотребнадзор выявил продукцию нескольких коньячных предприятий Армении, не соответствующую обязательным требованиям. Несоответствие обнаружено и в винах трех марок. Речь о коньяке и винах от компании «Веди Алка», Абовянский коньячный завод и вина коньячный дом «Шахназарян». А в частности, несоответствующими обязательным требованиям оказались 5-летний армянский коньяк «5 звезд» и 7-летний коньяк «Шахназарян XO». А в списке также красное полусладкое вино «Гитап Вернашин» и белое сухое «Веди Алка» из Лиеньки. Из линейки «Легенды Арни». А каким именно требованиям не соответствовала продукция, не уточняется, комментирует президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
1: Это, конечно же, большие игроки, заметные. Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь, в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок. В самой популярной группе коньяков 3-5 лет снижение было в прошлом году где-то примерно на 500 000 дал. Доля армянского коньяка тихо, планово уменьшается.
13: Роспотребнадзор не уточнил, что не соответствует требованиям. За что в теории можно приостановить продажу коньяков?
1: Предыдущие поставки это были несоответствия по веществам, которые там есть, но основное это добавление неэндогенного спирта для увеличения объема, что, собственно, дальше уже проверять не имеет никакого смысла, потому что продукт уже не соответствует категории. В любом случае, это не решение неожиданное и внезапное. К этому плану вошло количество тех проверок, которые показывали нарушения в стандарте, достаточно весомая.
7: Президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский. За две недели до выборов в Армении Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборота в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук» из-за превышения гидрокарбоната. Как сообщает Forbes со ссылкой на честный знак, запрет на ввоз затронул 37 миллионов бутылок. А Россельхознадзор нашел нарушения в армянских цветах, овощах и фруктах. Премьер Армении Никол Пашинян расценил эти претензии как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как эти цены прописаны в договоре. Пашинян также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, при этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. Комментирует заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН Станислав Притчин.
14: У Пашиняна сейчас сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется прозападной, либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу, это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделано в конечном итоге, в случае победы Никола Пашиняна, может привести к, в том числе, и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
7: Станислав Притчин. Как в самой Армении относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана – Аршалуйся Магдисян.
3: Поддержка со стороны армянского общества к России меняется, и на это влияет в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются России. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что это рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с объясненными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией, посвящена к выборам.
7: Аршалуйся Магдисян, независимый журналист из Еревана. Вице-премьер Алексей Аверчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на следующей неделе на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться ЕС или ЕАЭС. Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании, сообщили в пресс-службе СК. В 24 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен превышать 40 332 рублей. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного

0: абсурдность и сумму превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры, которая не реагировала на происходящее, давала шаблонные отписки. То есть я надеюсь, что это все будет доложено Александру Ивановичу. Ну уж если он, так скажем, решит, что я виновна, ну, значит, будет так. Сегодня официальное уведомление о том, что дело вернули на доследование, и расследование продолжается. На следующей неделе снова начинается следственное действие, что на ней будет происходить, непонятно. Сказали, будет новое обвинение какое, тоже непонятно. Так что Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Я не знаю, чего они добиваются. 6 месяцев им было недостаточно, 3 месяца следствия было недостаточно. Вот мы как бы продолжаем. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокаты других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, как бы, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд, с которым не только, к сожалению, я столкнулась, но и десятки, сотни, я бы сказала, женщин, девушек по всем городам.
1: Елизавета Пигуль о похожем деле сообщали в апреле СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получала социальный контракт в соцзащите и тоже на 350 тысяч рублей. Деньги должны были пойти на организацию бизнеса по оказанию эстетических косметологических услуг. Следствие настаивало, что в представленных документах женщина намеренно указала неправильную информацию о своем доходе, занизив его. А претензии возникли к переводом на счет за макияж, который мастер делала школьницам. А в ходе следствия она в итоге признала свою вину и возместила причиненный ущерб. Немецкий тренер Сандра Шварц вновь возглавил московское «Динамо». Специалист уже работал в клубе с 20 по 22 годы. 4 года назад, после сезона, в котором «Динамо» выиграло бронзу РПЛ и дошло до финала Кубка России, Шварц покинул команду, и причины лежали не в области спорта. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Сандра Шварц в 2022 году выиграл с «Динамо» медали. Первые для команды за 14 лет. Бронза, а затем и выход в финал Кубка России. За все это его ценили в руководстве. «Динамо» показывало интересный футбол. Это отмечали и эксперты, и болельщики. Да и самим игрокам тоже нравилось работать с тренером. Но в 2022 году началась специальная военная операция. Шварц в таких условиях работать не смог и покинул Россию. К тому же, если бы специалист остался в России, у него был бы риск потерять тренерскую лицензию в Германии, о чем рассказывал спортивный комментатор Константин Генич. В итоге, после ухода из «Динамо», Шварц работал у себя на родине с Гертой, но там, мягко говоря, не задалось. Под его руководством берлинская команда провела 29 матчей, одержала только 5 побед, потерпев при этом 17 поражений. Тренера уволили, но Герте это все равно не помогло, и она вылетела из Бундеслиги. После этого Шварц уехал в США, тренировал Нью-Йорк Ред Буллс. Под его руководством клуб неожиданно дошел до финала Кубка МЛС, хотя не считался фаворитом. Но осенью прошлого года нью-йоркская команда впервые за 15 лет не попала в плей-офф, и Шварца опять уволили. И вот немец возвращается в «Динамо». Контракт на 3 года, приветствие и благодарности от клуба за молодежь, которая начинала играть при нем, солидная зарплата, по данным «Спортэкспресса», 1 миллион 700 тысяч евро в год. А по информации портала «Чемпионат», сумма и вовсе может превышать 2 миллиона. Это вызвало возмущение в рядах спортивной общественности. Так, например, бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков в разговоре с «Бизнес-ФМ» назвал камбэк Шварца позором для клуба.
4: Да это бред какой-то, позорище для «Динамо». Клуб с такими богатыми традициями, вот это преклонение перед Западом, и при том возвращает человек, который просто взял и убежал. Аж пятки сверкали. Давайте даже и политическую составляющую возьмем. Но и так после этого такое унижение, честно говоря, за свой бывший клуб. Стыдно мне за такие решения. Кто их принимает?
3: За Сандра Шварца, как сообщали инсайдеры, боролся и московский ЦСКА. Может, что-то и поменялось в требованиях немецкого футбольного союза, но специалист уже, судя по всему, не боится потерять свою лицензию. И в обращении к болельщикам Шварц отметил, что хочет продолжить историю, которую он начинал писать в свое первое пришествие. О перспективах тренера рассуждает заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков. По его мнению, клуб правильно сделал, что не оставил тренером Ролана Гусева, при котором «Динамо» заняло лишь 7-е место.
5: Мне кажется, что с Гусевым это было бы очередное динамовское

0: хождение по кругу. Было пару ярких матчей. Дерби с ЦСКА, дерби со Спартаком, но надо учитывать, что ни ЦСКА, ни Спартак в этом сезоне не попали в тройку. Что касается Шварца, ситуация весной 22-го и сейчас отличается. Тогда это было всем, грубо говоря, как мешком по голове. Все было неожиданно для иностранцев особенно. Была нервная реакция поначалу. Сейчас все привыкли. Шварц, я думаю, все взвесил. Не самый удачный у него период работы был после «Динамо», поэтому для него это тоже по-своему возвращение на несколько шагов назад, чтобы, возможно, сделать потом большой шаг вперед. Так или иначе, он знает хорошо многих футболистов этого состава. Не новый человек в РПЛ, он, в принципе, знает, что тут к чему, поэтому за этим союзом будет интересно последить.
1: Возвращение Шварца создает, с одной стороны, интересный прецедент. Получается, что теперь для футболистов и тренеров преград в виде причин не из области спорта больше нет. Впрочем, в условиях неучастия российских клубов в международных турнирах понятно, что в РПЛ поедут играть только те европейцы, которым либо ничего не светят в топ-сборных, либо они не попадают в основу своих клубов для участия в Еврокубках. Поэтому возвращение Шварца вряд ли можно считать поворотным моментом. Российский футбол по-прежнему в большой изоляции. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
3: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
4: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
5: Реклама на Business FM в Казани.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
3: Бизнеса. Говорят, что даже в последний день жизни он интересовался кассовой выручкой цирка.
4: Вторая попытка на «Бизнес FM». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: До начала высокого сезона на рынке долгосрочной городской аренды еще целое лето. Ну и хорошо, есть время поизучать матчасть. Например, познакомиться с выводами аналитиков ЦИАН, которые недавно как раз выясняли на основе размещенных на платформе объявлений, какие квартиры чаще всего ищут арендаторы в крупнейших российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, и как их запросы соотносятся с предложением на рынке. Получается, что соотносятся так себе. В среднем арендаторы хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем за них просят арендодатели. Скажем, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тысячи. Ровно такая же картина с плюс-минус 10% разрывом и в остальных исследуемых городах. Преимущественно столичные арендаторы ищут жилье за 45-55 тысяч рублей, а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тысяч. Каждый пятый съемщик вообще надеется уложиться в бюджет до 45 тысяч в месяц, но искомых вариантов лишь один из десяти. При этом сразу 12% квартир предлагаются по ставке от 100 тысяч рублей в месяц. Вот только на лоты такой стоимости приходится лишь 7% просмотров. Согласно подсчетам ЦИАН, студии и однокомнатные квартиры в структуре спроса занимают большую долю, чем в структуре предложения. Особенно различия заметны в Новосибирске и Казани. В Новосибирске студии и однушки составляют 61% от всех квартир в предложении и 67% в спросе. В Казани 58% и 65% соответственно. В Москве все получше, 42% и 45%, а почти идеальный баланс между спросом и предложением в Санкт-Петербурге 63% и 64% соответственно. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес FM».
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: 18:48 в Москве. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников?
4: Итоги недели.
6: Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономического развития Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним еще претензии бизнеса. Об этом и не только. Михаил Сафонов.
7: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
8: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
7: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес FM» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
0: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
7: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
9: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
10: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
7: И таких рассказов тоже много. И в письмах, в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
11: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
7: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Красота требует оптимизации.
2: Итоги недели.
6: В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. А впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
12: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
13: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которые так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
12: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
14: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
12: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
15: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
12: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все уже изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
16: Реклама.
17: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
18: 18.58, московское время, в студии Олеся Потапова. ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 8 автобусов, сообщили в телеграм-канале станции. По предварительным данным, пострадавших нет. Также повреждены 2 автобуса в городе Спутники Энергодаре. Интенсивность атак в этом районе не снижается. Обстановка на ЗАЭС остается крайне напряженной. На Украине в результате атаки получили повреждения некоторые объекты «Нафтогаза». Речь идет об инфраструктуре в Полтавской и Харьковской областях, сообщили в компании. В результате есть серьезные повреждения оборудования и масштабные пожары. Оценить последствия этих ударов пока невозможно. Иран и США смогли приблизиться к возможному окончанию конфликта, сообщил в эфире иранского телевидения представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. По его словам, за минувшую неделю наблюдалась тенденция к сближению позиций. Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил о возможности скорого достижения соглашения с Тегераном об окончании конфликта. Он выразил надежду на то, что это произойдет на днях и новости будут хорошими. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего сенатора Василия Думу и адвоката Дмитрия Клеточкина. Их обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей, сообщает Интерфакс. Но подробности этого дела не приводятся. Василий Дума был сенатором от Костромской области в начале 2000-х годов. Клеточкин защищал интересы основателя инвестфонда «Баринг Восток» американца Майкла Калви. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
4: Бизнес ФМ.
16: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 19 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Власти ЛНР установили личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж, сообщили в администрации Луганской Народной Республики. Погибли 18 человек при атаке. Еще несколько остаются под завалами и числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, ранены более 40 человек. Мазут дорожает, цена обновила максимум с начала года. Основные причины две – сокращение производства мазута в самой России и повышенный спрос на него на мировом рынке. Каков дальнейший прогноз? В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. Беспилотники, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории Латвии. В мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Каковы могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Средства ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Старобельске, Луганской Народной Республике, где идут поисковые работы здания, разрушенного предыдущей атакой колледжа. По данным МЧС, число погибших увеличилось до 18 человек. Власти ЛНР установили личности 17 жертв. Местонахождение 4 студентов остается неизвестным, сообщила администрация главы Луганской Народной Республики. По уточненным данным, ранены более 40 человек. Ночной удар ВСУ по Старобельску педагогическому колледжу президента Путин назвал терактом. А по его словам, никаких объектов военного назначения рядом с общежитием нет, поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием средств ПВО, нет никаких оснований. Удар не был случайным, он прошел в три волны, 16 БПЛА в одно и то же место. Киеву нужны преступления, подобные удары по общежитию в ЛНР, чтобы скрыть события на фронте и в стране, вызвать ответ Москвы и во всех обострениях ситуации обвинить Россию, заявил президент. Об обстановке в Старобельске сейчас говорит корреспондент издания «Блокнот Луганска» Дмитрий Гуценко.
19: По темпам разбора завалов он не такой быстрый, как хотелось бы, из-за того, что спасатели боятся, чтобы все вообще здание не рухнуло окончательно. И дети, которые, возможно, находятся в подвале, которые, может быть, еще живы, чтобы их можно было достать. Родители еще со вчерашнего раннего утра до сих пор находятся там, по крайней мере, родители тех, кто считается без вести пропавшими. Вчера наш человек ехал в Старобельск, и там жуткая картина, постоянный плач матерей, крики.
6: Есть угроза обрушения здания всего?
19: Обрушение не хирургически точное. Какие-то осколки все равно, возможно, висят в части каких-то конструкций. Разбирают очень осторожно. Всегда есть риск повторного обрушения. Удар основной посередине получается, чтобы здание не сложилось. Нам писали, что одна девушка собиралась выйти замуж. У одной девочки за 2 недели до момента вот этой атаки ВСУ прицельно ударили по жилому дому ее родителей. Это обычные студенты от 14 до 20 лет. Много волонтеров помогают в разборах тем, кого дозволено. Например, МЧС наши привлекли к работе ВГСЧ, это горно-спасательные службы. Насчет волонтеров, в основном помощь психологическая ведется, которые работают с родителями, близкими погибших и людей, которые находятся под завалом. Подвоз воды. Все-таки МЧС, они тоже обычные люди, и они хоть и сильны, но им питаться, пить что-то надо. Для родителей, которые сейчас ждут, для них одежда, чтобы не было холодно, одеяло, место, чтобы можно было отдохнуть. В этом основном работа заключается волонтеров.
6: А родители непосредственно около общежития находятся?
19: Но они находятся в школе. Рядом бы оставаться их никто не пустил, потому что постоянно повторные тревоги по БПЛА. Противник пытается нарушить работу МЧС. Спасателям приходится иногда тоже прятаться в укрытие. Никто отступать не будет, пока не найдут всех, пока не разберут все завалы. Но сколько длится будет, неизвестно. Сколько процентов, к примеру, было уже разобрано разрушенного здания, пока неизвестно. Всю ночь велась операция.
6: Корреспондент издания «Блокнот Луганска» Дмитрий Гуценко. Атаку Киева на колледж «Волэнерго» президент обсудил также с постоянными членами Совета безопасности России. Генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт удара по Старобельску в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. На созванном России экстренном заседании Совбеза ООН постпред Василий Небензи заявил, что удар по Старобельску не мог быть случайным. Он призвал мировую общественность дать честную оценку действиям Киева. Китай выразил озабоченность и призвал не допускать удары по гражданским объектам. Также представитель КНР призвал к скорейшему заключению мирного соглашения. В том же духе высказался представитель США. А представитель Британии в Совбезе заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии и вовсе заявили, что это дезинформация. МИД России в ответ на это предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж ВЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские ограничиваются короткими информационными сообщениями.
16: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
20: BBC делает акцент на реакцию России, а не на сам удар. «Путин обещает отомстить», — гласит заголовок. Телеканал «Франс-24» рассказывал об атаке еще вчера днем. В статье были опубликованы официальные заявления главы ЛНР со ссылкой на его канал в Максе, а также прикреплены фото разрушенного колледжа. В другой статье были объединены заявления Зеленского об ударах по российским НПЗ, это же вынесено в заголовок, и сообщение об ударе по Старобельску. Немецкая «Шпигель» выносит в заголовок противостояние позиций России и Украины. В ответ на обвинение Москвы в террористической атаке Киев говорит о манипуляции. Издание называют атаку на общежитие предполагаемой. Рейтер публикует кадры разбора завалов колледжа и ограничивается оперативными информационными сводками. В одном из материалов агентство приводит слова местной жительницы, по чьей квартире прокатилась ударная волна. По ее словам, которые приводит Рейтер, атака сначала была направлена на то, что она описала как бывшую базу. Затем она слышала беспилотники, которые нацелились на студенческое общежитие.
6: Большое количество иностранных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии в Старобельске. Российский МИД окажет все необходимое содействие. Об этом заявил журналистам официальный представитель дипведомства Мария Захарова. И Россия в самые кратчайшие сроки организует для них эту поездку. Вместе с тем, по ее словам, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Мазут дорожает. Цена тяжелых фракций переработки нефти обновила максимум с начала года. На Петербургской бирже стоимость мазута выросла в 1,5 раза меньше, чем за 2 недели и приблизилась к отметке 28,5 тысяч рублей за тонну. Основные причины – 2 сокращения производства мазута в самой России и повышенный спрос на него на мировом рынке, продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
21: Тут, наверное, 2 основные действительно причины. Во-первых, есть вопрос к объему производства нефтепродуктов в России в целом, потому что мы видим, что многие НПЗ находятся на внеплановых ремонтах после ударов по ним, поэтому здесь точные объемы переработки теперь не публикуются, и разбивки на нефтепродукты нет. Тем не менее, можно предположить, что общий объем производства нефтепродуктов в России снизился, и при этом на мировом рынке мазут действительно востребован, потому что его в том числе используют для разбавления легкой нефти, малосернистой нефти, а становится все больше. Те же самые Соединенные Штаты, которые стремятся сейчас заместить, в том числе ближневосточные поставки, ставят рекорды по экспорту нефти. Они же вывозят в основном сверхлегкую нефть, это та самая сланцевая нефть. И, соответственно, предложение такой нефти растет. При этом многие НПЗ все-таки настроены под более тяжелые сернистые сорта. И, соответственно, мазут востребован в том числе для того, чтобы смешивать разные сорта и получать относительно тяжелые сернистые сорта. То есть существенная доля легкой нефти на рынке провоцирует рост стоимости на мазут. Из-за того, что на экспорт мазут российский уходит довольно активно, это тоже толкает цены на внутреннем рынке вверх. Но если для внутреннего рынка будет создаваться условия для дефицита, то правительство может ввести ограничения на экспорт, точно так же, как это есть и с бензином. Поэтому здесь вопрос, насколько долгосрочная эта тенденция. Если правительство будет считать, что слишком много мазута уходит на экспорт, будут введены, наверное, какие-то ограничения.
6: Ведущий эксперт финансового университета Игорь Юшков. Растут биржевые цены и на другие нефтепродукты. По итогам торговой недели на Санкт-Петербургской бирже дизель подорожал на 4%, бензин прибавил 2%. Стоимость тонны АИ-92 поднялась выше 67 тысяч рублей, а летнего дизеля выше 66 тысяч рублей. В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. Беспилотники, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории Латвии. В мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Тем временем 8 стран НАТО заявили, что государства Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для атак на цели в России. Главы МИД трех балтийских республик, а также Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции утверждают, что инциденты с дронами направлены на отвлечение внимания от конфликта с Украиной и со стороны России. Совместное заявление министров опубликовал глава МИДа Литвы на странице в соцсети X, которая заблокирована в России. Комментирует директор Центра военно-экономических исследований Институт мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Прохор Тебин.
1: Проблема шире, чем все беспилотники. У Европы сейчас масса проблем. И одна из немногих вещей, которые реально более или менее объединяет Европу, это поддержка Украины в том или ином виде. При этом наиболее оголтелыми и антироссийскими являются, очевидно, страны Прибалтики и Северной Европы. С одной стороны, каждая страна по отдельности очень боится, но все вместе они чувствуют свою силу. Отсюда противоречивая нарратива, что Россия одновременно очень слаба и проигрывает, но в то же время она очень сильна и неизбежно скоро нападет на Европу. И это все ведет в не очень хорошем направлении. Силовую эскалацию исключать нельзя. И этого не хотелось бы допустить. И российская сторона, и наши противники пытаются вот эту тонкую грань между эффективным воздействием и эскалацией найти. Отсюда и противоречивые иногда заявления, и в том числе та же самая Польша, если несколько упростить, складывается впечатление такое. Польша зачастую громче всех кричит, как она сильна и как она успешно милитаризируется и как в случае чего камня на камне от Белоруссии или Калининградской области не оставит. А в какие-то моменты, почувствовав приближение к какой-то границе, к которой ей не хотелось бы приближаться, делает несколько явных шагов назад. Та же самая Прибалтика. То есть все пытаются осознать, где находится реальный порог неконтролируемый скала, и максимально близко от него, максимально интенсивно действовать. Ну, посмотрим.
6: Прохор Тебин, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики. А в середине апреля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону, упомянув об участившихся случаях использования воздушного пространства этих стран дронами ВСУ.
3: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
22: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
3: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес-ФМ.
23: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
24: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
23: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
25: Между делом с Кирой Альтман.
0: Между делом обсуждаем наши привычки в жизни и как они формируют нас, как они влияют на нас и как нам от них спастись. Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений, между делом рассказывает мне, как в ее жизнь вошла тема бережного отношения к миру и к себе. Говорим про экологию и правила жизни.
5: Я была обычным нормальным человеком, ела нутеллу, клала все в много полиэтиленовых пакетов. А потом мне начали подписчики писать: «Ирена, вот вы чистите зубы в сторис, а у вас вода течет. А вы знаете, что это нагрузка на экосистему? Вы ребенку даете какой-нибудь пауч, это такая мягкая упаковка с пюрешкой, а они не перерабатываются. Мне так капали-капали на мозги, и почему-то мне это стало интересно и близко. Я, на самом деле, прошла какие-то стадии вот этого экоголизма, и я сейчас на таком приятном плато, потому что у меня были радикальные экстремумы, когда я была неприятным человеком, который тыкает людям как нельзя. Вот сейчас я так уже не делаю, и сама уже к себе тоже стала подобрее. Помягче я уже могу на себя что-нибудь ненатуральное намазать, пауч ребенку купить неэкологичный. Но мусор по-прежнему сортирую, органическую косметику произвожу и использую. Но это пришло все в какой-то баланс, потому что я поняла, что в целом экология для многих замена религии, которая держит в постоянном чувстве вины и в постоянном страхе. Я поняла, что я в этом жить не хочу, я хочу кайфовать от жизни, и если я могу в этот момент еще и кайфовать с пользой для своего тела и этого мира, то это классно.
0: Я слушаю Ирену и вспоминаю: в теле чувство вины по отношению ко всему живому. У меня вот дошло до того, что я цветы не могу срывать.
5: Это очень, да, неприятное чувство, когда каждый твой шаг, он не экологичен.
0: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
23: Между делом на Бизнес FM.
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
23: Погода в Москве.
6: Сейчас в столице плюс 22 градуса, сегодня осадков не ожидается. В ближайшее время небольшое похолодание, вечером до 17-16 градусов, а на завтра синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 23 в воскресенье. 19-17 в Москве. Быстрее, выше, сильнее и полны допинга. В США 24 мая стартует первые в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта – плавание, легкая атлетика и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. А спортсмены, побившие мировые рекорды в своих дисциплинах, получат по $1 000 000. А всего заявлено 42 спортсмена, среди них несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России – пловец, участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов. А почему эти соревнования раскололи спортивное мировое сообщество и кого все-таки больше – сторонников или противников, рассуждают журналисты «Гардиан».
9: Спортсмены получают за участие в улучшенных играх зарплату в размере нескольких сотен тысяч долларов. Если они выиграют свои старты с мировыми рекордами, то могут получить еще до $1 000 000 за каждую победу. Однако сама идея мероприятия, которая открыто демонстрирует использование запрещенных препаратов, ужаснула традиционные виды спорта и регулирующие их организации. Так, Всемирное антидопинговое агентство, например, называет это опасным и безответственным. ВАДА предупреждает, хотя препараты были одобрены Управлением по санитарному надзору США. Это не означает, что они безопасны. Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде. И лишь считают деньги. За 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они смогут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. Ну и появляется некоторая тревожность, добавляют атлеты. А через паузу говорят, а еще появляется финансовая стабильность.
6: Улучшенные игры финансируют ряд инвесторов, в том числе, например, венчурный фонд, принадлежащий сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также сооснователь PayPal Питер Тиль. Организатором выступает компания Enhance, которая планирует использовать соревнования как площадку для продажи персонализированных лекарственных препаратов и БАДов для улучшения физических качеств. Между тем, Международная федерация по легкой атлетике и водным видам уже пригрозили, что все атлеты и тренеры, участвующие в допинговых играх, могут в будущем быть отстранены от чистых соревнований. В Москве сняли часть ограничений движения, которые ввели для проведения всероссийских соревнований «Забег РФ», стартовавших этим утром в столице. Но часть перекрытий на Садовом кольце будет действовать до завтра. В воскресенье в городе пройдет велофестиваль и велогонг, сообщают столичный Дептранс. Сегодня ради бегунов также было ограничено движение на набережных и мостах в центре города. Всероссийский полумарафон «Забег РФ» в этом году проходит в 85 городах страны во всех часовых поясах. А все забеги стартуют в одно время в 9 часов утра по Москве. А в Перми начало соревнований задержали из-за атаки БПЛА. Судя по кадрам из соцсетей, спортсмены ждали старта в укрытии на подземной парковке. В Иркутске также планировался полумарафон «Забег РФ». Его пришлось отменить. В последнюю минуту на маршруте возник пожар, а в здании местного института пострадавших нет. Своими впечатлениями от забега в Липецке с «Бизнес-ФМ» поделилась Лилия Сальникова, которая специально приехала на соревнования из города, родного Воронежа.
7: Липецкий полумарафон отличался организацией. Я сама из Воронежа, и мне всегда нравится приезжать сюда. Дистанция ровная, пейсер, вода была везде. Даже на схеме было ее меньше, чем на самом деле на дистанции.
10: Сильные были перекрытия?
7: Я в Воронеже живу 10 лет, и за последние 3 года только организация повышается. В предыдущие года не было таких организаторов, которые хотели бы перекрыть Воронежскую набережную.
10: Вызывает трудности перекрытие улиц?
7: Кто-то поддерживает, кто-то в негативе. Большинство тех, кто присоединяется, намного больше, чем те, кто негативит.
10: А негативит в смысле?
7: Могут перейти не в положенном месте, где организаторы перекрывают, чтобы люди не ходили. Комментарии всякие пишут, что перегородили, тут пробки снова.
6: Лилия Сальникова, участница забега в Красноярске. Во время забега пошел снег. Тем не менее, это не остановило участников, рассказывает местный житель Дмитрий Костенко, преодолевший полумарафон за 1,5 часа.
11: Пробежал 20 километров, бежал, снег шел, прикольно. В самом начале, когда я побежал, и после половины трассы, по снегу было не тяжело бежать, я даже сказал, наверное, лучше, чем 1 мая я бежал, плюс 25, потому что я обгорел, я весь сильной коркой покрылся, там, обезвоживание. А тут прохладно, нет этих проблем. Перекрывают улицы редко, например, мы сегодня бегали по острову Татышев, там ничего перекрывать не надо. 1 мая, например, бегали по набережной, и там тоже никаких перекрытий не делали, пешеходы не особо сильно мешались. У нас чтобы улицы перекрывали, я даже не знаю, есть ли такие мероприятия. 9 мая, наверное.
6: Дмитрий Костенко. В последние годы массовые забеги в России стали очень популярны. За календарный год проходят десятки стартов, в том числе, например, ночные забеги, бег, совмещенный с велоспортом и даже плаванием в открытой воде. Средняя цена участия составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей с человека. По итогам каждый финишировавший получает памятную медаль и небольшие презенты от спонсоров. Сумки, майки, протеиновые батончики. Для участия в стартах необходимо предъявить справку о состоянии здоровья. Однако в соцсетях можно без труда купить документы, не проходя осмотр. Цена в Москве за готовый бланк со всеми подписями и печатями составляет около 500 рублей. Комментирует профессор, хирург, травматолог, доктор медицинских наук Андрей Королев.
13: К выдаче фальшивых справок я отношусь резко отрицательно. К сожалению, иногда бывает довольно просто получить справку о том, что тебе все можно, стоит это копейки, никто тебя реально не обследует. Это плохо. В целях безопасности с автомобилем, если ты хочешь ехать на большую дистанцию, ты должен проверить колеса, проверить уровень масла, охлаждающей жидкости, не болтаются ли колеса, и после этого ехать. Если тебе все равно, ты можешь ничего не проверять, и ехать до этого чревато. Беговые нагрузки, как любые нагрузки, могут быть полезны, могут быть вредны. В разумных пределах полезны, в неразумных пределах все вредно. Бег один из самых распространенных видов спорта, безусловно, очень удобных, потому что тебе, в общем, никто не нужен. Беговые кроссовки, майка, шорты, побежал. Поэтому, конечно, он популярен во всем мире. И марафоны, и полумарафоны, в них тоже, в общем, ничего катастрофического нет. Вопрос только в уровне подготовки. И это все-таки большая стрессовая нагрузка для организма. И нельзя делать так, что сегодня услышал в марафоне, завтра побежал. Вот тогда будут проблемы. Поэтому если человек чувствует, что ему не хватает физических, моральных, каких угодно сил, и организм отказывается действовать дальше в заданном направлении, ну, то есть, условно, добежать этот марафон или полумарафон до конца, лучше сделать паузу, понять, в чем была ошибка.
6: Доктор медицинских наук Андрей Королев. Между тем, СМИ пишут, что во время забега в Москве мужчина пережил клиническую смерть, а 37-летний спортсмен потерял сознание прямо на дистанции и упал без признаков жизни. Медикам удалось откачать его и доставить в больницу.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Одним из пионеров мировой индустрии развлечений был Финиас Барнум. В 1842 году он купил американский музей в Нью-Йорке и построил бизнес на демонстрации артефактов и живых диковин. Самым прибыльным экспонатом стал карлик-генерал Том Там, ростом 98 сантиметров. Через 10 лет Барнум увлекся вложениями в недвижимость и обанкротился, лишившись дома и состояния. Оказавшись на дне, Барнум стал выступать с лекциями о трезвости и искусстве добывать деньги и дождался второго шанса. Объединившись с Джеймсом Бейли, создал так называемое величайшее цирковое шоу в мире с труппой в 860 человек. Умер миллионер Барнум в 1891 году в статусе легенды американского шоу-бизнеса. Говорят, что даже в последний день жизни он интересовался кассовой выручкой цирка. Вторая попытка. На Бизнес FM.
12: Знай меру.
14: Ши – так называемый «двойной час». Традиционная мера времени в Китае – 1/12 часть суток. Сотая часть суток раньше называлась «поднебесный Кэ» и составляла 14,5 минут. Сегодня Кэ стала равна 15 минутам и превратилась в 1/96 часть суток. Это время, за которое китаец выпивает одну чашку чая.
12: «Знай меру» на Business FM.
23: «Другим наука» с Сергеем Корзуном.
15: Нострадамус занимался астрологией и алхимией. По меркам своего времени, то есть 16 века, когда натальными картами и движением планет зарабатывали на жизнь даже очень серьезные исследователи, а фармацевтика продвигалась алхимиками, его условно можно назвать ученым-практиком. По меркам сегодняшнего времени никаких открытий в фармации или астрономии за ним не числится. Его лекарства от чумы оставались в рамках традиционной медицины, хотя рекомендации вроде чистой воды и гигиены были полезнее большинства рецептов других лекарей. Зато в истории Нострадамус получил статус самого цитируемого предсказателя времен Ренессанса. Он выпустил книгу пророчества в виде четверостишей катренов. Шифровался от санкций католической церкви, используя игру слов и смесь из греческого, латинского, итальянского и провансальского языков. Получил приглашение от Екатерины Медичи для составления гороскопов ее детей. За 2 года до своей смерти был назначен ординарным врачом ее сына, взошедшего на престол под именем Карла IX. Говорят, был неряшлив в составлении натальных карт. Не он один, и сегодня все так же. Двойное слепое исследование в 2008 году показало, что его участники выбирали свои астрологические профили не лучше случайного уровня. Нострадамусу приписывали предсказания о французской революции и даже о высадке миссии «Аполлон» на Луну, но только задним числом. Историографы утверждают, что многие из его пророчеств были собраны и туманно переформулированы из других известных книг и сборников. Сам он скромничал и в переписке утверждал: «Не то чтобы я был настолько глуп, чтобы называть себя пророком».
23: «Другим наука» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: 19:28, столица, в студии Олеся Потапова. Президент США Дональд Трамп, вероятно, к воскресенью определится, возобновлять ли военные действия против Ирана. Он сказал об этом изданию «Axios». По его мнению, Вашингтон и Тегеран с каждым днем все ближе к сделке, переговоры продолжаются. Сегодня стороны обменялись оптимистичными заявлениями по поводу сближения позиций по урегулированию конфликта. Местонахождение 4 студентов после атаки ВСУ на колледж в Старобельске остается неизвестным, сообщила администрация главы ЛНР. Власти опубликовали списки погибших и пострадавших. Ночью дроны атаковали здание учебного корпуса и общежитие Старобельского колледжа. Погибли 18 человек, пострадали около 40. Ограничения по продаже топлива в одни руки введены в Запорожской области из-за проблем с логистикой, сообщил глава региона Евгений Балецкий. Он отметил, что эти меры носят исключительно превентивный и временный характер. Они введены для того, чтобы не допустить искусственного дефицита и ажиотажа. При этом, по словам главы региона, все критически важные объекты обеспечены резервными источниками энергии и запасом топлива. Массовая антиправительственная акция началась в Белграде. На площади Славия собрались несколько тысяч человек. Протестующие выкрикивают лозунги с критикой президента Александра Вучича. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 19.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Власти ЛНР установили личности 17 из 18 погибших студентов при атаках на колледж, сообщили в администрации Луганской Народной Республики. А по уточненным данным, ранены более 40 человек. Роспотребнадзор выявил несоответствие в нескольких армянских коньяках и винах. Каким именно требованиям не соответствовала продукция, не уточняется. За две недели до выборов в Армении Роспотребнадзор приостановил ввоз и обороты в России всех партий армянской минералки «Джермук», а Россельхознадзор нашел нарушения в цветах, овощах и фруктах из Армении. SpaceX запустила самую большую ракету в мире. Со второй попытки речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Как все прошло? Эти и другие темы в эфире Business FM. Приостанавливаются поставки в России еще одного вида армянских товаров. Роспотребнадзор выявил продукцию нескольких конечных предприятий Армении, не соответствующую обязательным требованиям. Несоответствие обнаружено и в винах трех марок. Речь о коньяке и винах от компаний «Веди Алка», Абовяновский коньячный завод и виноконьячный дом Шахназарян. А в частности, несоответствующими обязательным требованиям оказались 5-летний армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк Шахназарян XO. А в списке также красное полусладкое вино Гетап Вернашин и белое сухое Веди Алка из линейки «Легенды Арни». А каким именно требованиям не соответствовала продукция, не уточняется, комментирует президент гильдии экспертов «Алкпро» Андрей Московский.
4: Это, конечно же, большие игроки, заметные. Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь, в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году, были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок. В самой популярной группе коньяков 3-5 лет снижение было в прошлом году где-то примерно на 500 000 дал. Доля армянского коньяка тихо, планово уменьшается.
16: Роспотребнадзор не уточнил, что не соответствует требованиям. За что в теории можно приостановить продажу коньяков?
4: Предыдущие поставки, это были несоответствия по веществам, которые там есть, но основное – это добавление неэндогенного спирта для увеличения объема, что, собственно, дальше уже проверять не имеет никакого смысла, потому что продукт уже не соответствует категории. В любом случае, это не решение неожиданное и внезапное. К этому планово шло. Количество тех проверок, которые показывали нарушения в стандарте, достаточно весомое.
6: Андрей Московский, президент гильдии экспертов «Алкопро». За две недели до выборов в Армении Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук» из-за превышения гидрокарбоната. Как сообщает Forbes со ссылкой на честный знак, запрет на ввоз затронут 37 миллионов бутылок. А Россельхознадзор нашел нарушения в армянских цветах, овощах и фруктах. Премьер Армении Никол Пашинян расценил эти претензии как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как эти цены прописаны в договоре. Пашинян также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, а при этом он отметил, что в вопросе Украины Армения не союзник России. Комментирует заведующий сектором Центральной Азии ММРАН Станислав Причин.
1: У Пашиняна сейчас сложная позиция. Он, с одной стороны, пытается консолидировать свой электорат, который в основном фокусируется про западной либеральной части и националистической армянского общества. Но при этом он опасается, что его слишком жесткие шаги и заявления в отношении Российской Федерации могут серьезный урон нанести Армении. В отношении Евразийского экономического союза заявлением было Мирзояна, министра иностранных дел, что это консенсусное решение, Армения не может просто так выйти. Но в случае с договоренностями по газу это все-таки двухстороннее соглашение и в основном построенное на политической воле российского руководства поставлять газ ниже рыночной цены в Армению. Здесь от политической воли того, кто соглашается на скидку, в принципе, зависит, каким образом этот договор будет действовать. Поэтому здесь попытки Пашиняна каким-то образом апеллировать к нормам международного права не совсем уместны. Это просто попытка каким-то образом защититься, потому что мы сейчас видим, что российско-армянские отношения идут к пороговой точке невозврата, когда все сказанное и сделанное в конечном итоге, в случае победы Никола Пашиняна, может привести к, в том числе, и отмене всех договоренностей льготных, которые во многом обеспечивают социально-экономическую стабильность Армении. Российская Федерация свою позицию четко обозначила. Если Армения будет продолжать играть в те же геополитические игры, то она должна будет заплатить за это конкретную социально-экономическую цену.
6: Станислав Причин, заведующий сектором Центральной Азии и ММРАН. А как в самой Армении относится к происходящему, говорит независимый журналист из Еревана Аршалуис Магдисян.
18: Поддержка со стороны армянского общества к России меняется, и на это влияют в том числе те санкции или те ограничения, которые сейчас применяются России. Армянские фермеры зависят в этом плане от российского рынка, и армянские власти пытаются минимизировать хотя бы восприятие данной ситуации, указав, что этому рабочая ситуация в рабочем порядке будет решаться. И власти тоже выступают с определенными обещаниями, что они будут помогать в развитии других направлений экспорта, других нахождений других рынков. Пока я бы не сказал, что я замечаю какой-то большой резонанс хотя бы в социальных сетях. Я не наблюдаю такого медийного также бума вокруг этого. Сейчас армянская политика целиком полностью поглощена внутриполитической ситуацией, посвящена выборам.
6: Независимый журналист из Еревана Аршалуис Магдисян, глава российского МИДа Сергей Лавров, заявил, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать Россию как можно больнее. А председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Пашинян ведет недружественную политику в отношении России, используя при этом возможности, предоставляя ему российской страной. А эта цитата непорядочна. Вице-премьер Алексей Аверчук, комментируя решение Пашиняна не приезжать на следующей неделе на саммит ЕАЭС в Астану, посоветовал главе Кабмина Армении определиться, ЕС или ЕАЭС. SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Его высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. Но и со второй попытки все пошло не гладко. Starship вернулся на Землю, но при приводнении в Мексиканском заливе корабль взорвался. Помимо этого, Starship потерял один из шести двигателей при выходе в космос. Комментирует научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
19: Ускоритель Super Heavy отработал не

0: программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. Впоследствии Starship выиграл тендер NASA как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика. И сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать, коммерчески выгодное. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
1: Михаил Котов, научный журналист SpaceX, планировало запустить Starship V3 еще в четверг. Однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Илон Маск рассчитывает сертифицировать систему для пилотируемых полетов уже до конца текущего года, пишет Wall Street Journal. Немецкий тренер Сандро Шварц вновь возглавил московское «Динамо». Специалист уже работал в клубе с 20 по 22 год. 4 года назад, после сезона, в котором «Динамо» выиграло бронзу РПЛ и дошло до финала Кубка России, Шварц покинул команду. И причины лежали не в области спорта. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Сандро Шварц в 2022 году выиграл с «Динамо» медали, первые для команды за 14 лет. Бронза, а затем и выход в финал Кубка России, за все это его ценили в руководстве. «Динамо» показывало интересный футбол, это отмечали и эксперты, и болельщики. Да и самим игрокам тоже нравилось работать с тренером. Но в 2022 году началась специальная военная операция, Шварц в таких условиях работать не смог и покинул Россию. К тому же, если бы специалист остался в России, у него был бы риск потерять тренерскую лицензию в Германии, о чем рассказывал спортивный комментатор Константин Генич. В итоге, после ухода из «Динамо», Шварц работал у себя на родине с Гертой, но там, мягко говоря, не задалось. Под его руководством берлинская команда провела 29 матчей, одержала только 5 побед, потерпев при этом 17 поражений. Тренера уволили, но Герте это все равно не помогло, и она вылетела из Бундеслиги. После этого Шварц уехал в США, тренировал Нью-Йорк Ред Буллс. Под его руководством клуб неожиданно дошел до финала Кубка МЛС, хотя не считался фаворитом. Но осенью прошлого года нью-йоркская команда впервые за 15 лет не попала в плей-офф, и Шварца опять уволили. И вот немец возвращается в «Динамо». Контракт на 3 года, приветствие и благодарности от клуба за молодежь, которая начинала играть при нем, солидная зарплата, по данным «Спортэкспресса», 1 миллион 700 тысяч евро в год. А по информации портала «Чемпионат», сумма и вовсе может превышать 2 миллиона. Это вызвало возмущение в рядах спортивной общественности. Так, например, бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков в разговоре с «Бизнес-ФМ» назвал камбэк Шварца позором для клуба.
4: Да это бред какой-то, позорище для «Динамо». Клуб с такими богатыми традициями, вот это преклонение перед Западом, и при том возвращает человек, который просто взял и убежал. Аж пятки сверкали. Давайте даже и политическую составляющую возьмем. Но и так после этого такое унижение, честно говоря, за свой бывший клуб. Стыдно мне за такие решения. Кто их принимает?
3: За Сандро Шварца, как сообщали инсайдеры, боролся и московский ЦСКА. Может, что-то и поменялось в требованиях немецкого футбольного союза, но специалист уже, судя по всему, не боится потерять свою лицензию. И в обращении к болельщикам Шварц отметил, что хочет продолжить историю, которую он начинал писать в свое первое пришествие. О перспективах тренера рассуждает заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков. По его мнению, клуб правильно сделал, что не оставил тренером Ролана Гусева, при котором «Динамо» заняло лишь 7-е место.
5: Мне кажется, что с Гусевым это было бы очередное динамовское хождение по кругу. Было пару ярких матчей, дерби с ЦСКА, дерби со «Спартаком», но надо учитывать, что ни ЦСКА, ни «Спартак» в этом сезоне не попали в тройку. Что касается Шварца, ситуация весной 22-го и сейчас отличается. Тогда это было всем, грубо говоря, как мешком по голове. Все было неожиданно для иностранцев особенно. Была нервная реакция поначалу. Сейчас все привыкли. Шварц, я думаю, все взвесил. Не самый удачный у него период работы был после «Динамо», поэтому для него это тоже по-своему по-своему, возвращение на несколько шагов назад, чтобы, возможно, сделать потом большой шаг вперед. Так или иначе, он знает хорошо многих футболистов этого состава. Не новый человек в РПЛ, он, в принципе, знает, что тут к чему, поэтому за этим союзом будет интересно последить.
3: Возвращение Шварца создает, с одной стороны, интересный прецедент. Получается, что теперь для

0: футболистов и тренеров преград в виде причин не из области спорта больше нет. Впрочем, в условиях неучастия российских клубов в международных турнирах понятно, что в РПЛ поедут играть только те европейцы, которым либо ничего не светят в топ-сборных, либо они не попадают в основу своих клубов для участия в Еврокубках. Поэтому возвращение Шварца вряд ли можно считать поворотным моментом. Российский футбол по-прежнему в большой изоляции. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
2: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте algadefisforum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
4: ZFM. Классики в праве.
5: Лечить нельзя, калечить.
6: Хирургия – пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки.
7: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
8: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок Вономигласов приходит лечить зуб, а попадает в руки не доктора, а самоуверенного фельдшера Курятина. Тот важничает, спорит, выбирает инструмент, тянет зуб и в итоге причиняет пациенту куда больше вреда, чем пользы. Сцена смешная, почти комичная, но юридический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета, принимал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на такие ситуации гораздо строже. Медицинская организация и ее работники обязаны оказывать помощь по установленным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Если пациенту причинен вред из-за ошибки или неправильного лечения, он вправе требовать компенсацию, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка, а также морального вреда. При этом отвечает перед пациентом, как правило, не только конкретный врач, но и клиника, в которой тот работает. И если раньше пациенту оставалось только ругаться на Курятина, то сегодня в похожей ситуации можно идти и главврачу, и в суд. Чехов, как врач и писатель, обращает внимание на простую вещь. В медицине мало уверенного тона и твердой руки. Если после лечения человеку хуже, чем до него, это уже не пустяки. Это вопрос ответственности.
4: Классики в праве на Business FM.
9: 19:47 в Москве. Готов ли российский бизнес к внедрению 5G и какую экономическую выгоду это принесет?
4: Итоги недели.
9: Согласно исследованию от Jason and Partners Consulting, более половины крупнейших российских компаний планируют внедрить честные 5G в течение ближайших 2-3 лет. А операторы связи тем временем продолжают тестировать 5G, в том числе и в городах-миллионниках. Валерий Убадоев продолжит.
10: Основной спрос на 5G формируется со стороны отраслей со сложной инфраструктурой. Это горнодобывающая промышленность, нефтегаз, металлургия, логистика и транспорт. Jason and Partners Consulting отмечает, что российский рынок ждет, что эта технология повысит операционную эффективность и автоматизацию. В нефтегазовой отрасли с помощью 5G лучше можно будет проводить мониторинг удаленных объектов, в логистике – отслеживать технику, а в горнодобывающей промышленности 5G обеспечит инфраструктуру для автономной техники. Это, например, роботизированные самосвалы. Внедрение частных 5G-сетей или их пилотирование планируют 52% крупнейших российских компаний. У 3% такие сети уже развернуты. В рамках тестирования операторы связи уже давно разворачивают 5G на различных площадках. Сейчас, например, Мегафон запустил такую зону в Нижнем Новгороде, на территории, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». А в Impel.com, бренд Билайн, сообщили Forbes, что начинают тестирование в 11 городах России. Это в том числе Москва, Петербург, Владивосток и Благовещенск. Оператор провел модернизацию сети и проверяет, как в новых условиях будут работать разные устройства. На абонентов внедрение 5G существенного влияния не окажет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
11: Технология не новая, дорогая достаточно, массового покрытия не будет, то есть это точное покрытие там, где есть клиенты, влияние на особо не окажет. Если мы говорим про потребительский рынок, достаточно затратно, и здесь нужен золотой диапазон для того, чтобы операторы его в итоге получили. Пока идет СВО, скорее всего, получить золотой диапазон будет невозможно. Исходя из этого, сейчас основное препятствие – это отсутствие частот и, самое главное, отсутствие денег в отрасли.
10: Золотой диапазон – это частоты от 3,4 до 3,8 ГГц, что считается самым оптимальным для сетей 5G. Но в России эти частоты занимают в том числе спецслужбы и силовые структуры. Поэтому операторам для внедрения 5G выделен диапазон от 4,4 до 4,99 ГГц, постановило правительство еще в 2024 году. Хотя эти частоты поддерживают меньше устройств. По оценкам экспертов, это от 20 до 23 миллионов смартфонов из тех, что прямо сейчас находятся в эксплуатации в России. Тему передачи золотого диапазона операторам неоднократно поднимал глава Минцифры Максуд Шадаев, но пока этого не случилось. Еще одно препятствие перед повсеместным внедрением 5G – доступность оборудования, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
12: Поскольку в условиях санкций продавать оборудование ведущие мировые поставщики не хотят, с одной стороны, с другой стороны, у нас стратегическое решение развивать отечественное оборудование и строить сеть пятого поколения именно на российском оборудовании. Это сложнейшее техническое решение, но на это требуется время в разработке, в тестировании оборудования для сети пятого поколения. Конечно же, здесь еще предстоит проходить путь российским разработчикам, поскольку действительно очень сложно, но, как мы видим, реализует его.
10: По оценкам экспертов, отечественные базовые станции 5G повсеместно появятся не раньше, чем через 2-3 года. Насчет экономической выгоды Jason & Partners Consulting в своем исследовании отмечает, что, несмотря на приведенные примеры, российский рынок пока находится на этапе формирования спроса. То есть бизнес оценивает, где и как нужно внедрять 5G, чтобы получить выгоду. Внедрение таких сетей крупнейшие компании считают важным, но высокорисковым проектом, которому подойдут только конкретные бизнес-сценарии. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
9: Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог.
13: Итоги недели.
9: Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исаака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает «Эль Паис», Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог в 1 000 000 евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. А семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
14: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 2024 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь им уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Бизнес ФМ рассказала жительница Барселоны Елена.
15: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история. Фигура заметная, хозяин «Манго», один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной. У него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял. И поначалу ему поручил управлять «Манго», а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты. конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению Манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия. А следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
14: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению. Управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
16: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
17: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции, пока, по крайней мере, возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на правление.
16: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды «Манго» что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
17: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
14: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов «Манго». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
13: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
18: 19.58 в Москве, в студии Олеся Потапова. ВСУ дважды обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. По уточненным данным, пострадали 6 человек. Как сообщили в оперштабе, в результате атак загорелись 5 автомобилей. Частично разрушено административное здание, повреждено остекление 2 коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов. За 2,5 года гражданства России лишились 4,5 тысячи человек, сообщает МВД. Наибольшее количество таких решений было принято по итогам приговоров суда за уголовные преступления. Еще более 400 человек были лишены гражданства за то, что не встали на воинский учет. И 300 на основании заключения ФСБ, которое заподозрило их в создании угрозы безопасности государству. Генпрокурор Молдавии Александр Македон рассказал, как случайно нашел 75 тысяч евро. Он заявил это проверяющей законность его имущества комиссии по оценке прокуроров. По словам Македона, такую внушительную сумму он обнаружил в доме своих родителей. Это были накопления от разного рода доходов, включая экспорт яблок, работу отца в Израиле, зарплату матери, выручку маленького семейного магазина. У надзорного ведомства также возникли вопросы по поводу приобретения прокурором квартиры в Кишиневе по заниженной цене. Македон объяснил это тем, что собственнику срочно понадобились деньги. В результате комиссия пришла к выводу, что выявленные обстоятельства не доказывают наличие у чиновника необоснованного имущества. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 20:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Два человека пострадали во время новой атаки ВСУ по Луганской области. ВСУ атаковали центр города в момент, когда республика переживает последствия удара по колледжу и студенческому общежитию в Старобельске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Мазут дорожает, цена обновила максимум с начала года. Основные причины две – сокращение производства в самой России и повышенный спрос на него на мировом рынке. Каков дальнейший прогноз? В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. Беспилотники, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории страны. А в мае инциденты с нарушением воздушного пространства происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. А какие у этого могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Два человека пострадали во время новой атаки ВСУ по Луганской области, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. ВСУ атаковали центр города в момент, когда республика переживает последствия чудовищного удара по колледжу и студенческому общежитию в Старобельске, отметил он. По данным МЧС, на вечер субботы число погибших учащихся в Старобельске выросло до 18 человек. Власти ЛНР установили личности 17 жертв. Местонахождение 4 студентов остается неизвестным. В результате атаки ранено более 40 человек. Ночной удар ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу президент Путин назвал терактом. По его словам, никаких объектов военного назначения рядом с общежитием нет, поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием средств ПВО, нет никаких оснований. Удар не был случайным, он прошел в 3 волны, 16 БПЛА в одно и то же место. Об обстановке в Старобельске говорит корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
20: По темпам разбора завалов он не такой быстрый, как хотелось бы, из-за того, что спасатели боятся, чтобы все вообще здание не рухнуло окончательно. И дети, которые, возможно, находятся в подвале, которые, может быть, еще живы, чтобы их можно было достать. Родители еще со вчерашнего раннего утра до сих пор находятся там, по крайней мере, родители тех, кто считается без вести пропавшими. Вчера наш человек ехал в Старобельск, и там жуткая картина, постоянный плач матерей, крики.
9: Есть угроза обрушения здания всего?
20: Обрушение не хирургически точное. Какие-то осколки все равно, возможно, висят в части каких-то конструкций. Разбирают очень осторожно. Всегда есть риск повторного обрушения. Удар основной посередине получается, чтобы здание не сложилось. Нам писали, что одна девушка собиралась выйти замуж. У одной девочки за 2 недели до момента вот этой атаки ВСУ прицельно ударили по жилому дому ее родителей. Это обычные студенты от 14 до 20 лет. много волонтеров помогают в разборах тем, кому дозволено. Например, МЧС наши привлекли к работе в ЭГСЧ, это горно-спасательные службы. Насчет волонтеров, в основном помощь психологическая ведется, которые работают с родителями, близкими погибших и людей, которые находятся под завалом. Подвоз воды. Все-таки МЧС, они тоже обычные люди, и они хоть и сильны, но им питаться, пить что-то надо. Для родителей, которые сейчас ждут, для них одежда, чтобы не было холодно, одеяло, место, чтобы можно было отдохнуть. В этом в основном работа заключается волонтеров.
0: А родители непосредственно около общежития находятся?
20: Но они находятся в школе. Рядом бы оставаться их никто не пустил, потому что постоянно повторные тревоги по БПЛА. Противник пытается нарушить работу МЧС. Спасателям приходится иногда тоже прятаться в укрытие. Никто отступать не будет, пока не найдут всех, пока не разберут все завалы. Но сколько длится будет, неизвестно. Сколько процентов, к примеру, было уже разобрано разрушенного здания, пока неизвестно. Все. Ночь велась операция.
9: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот» Луганской. Генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт удара по Старобельску в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. На созванном России экстренном заседании Совбез ООН постпред Василий Небензя заявил, что удар по Старобельску не мог быть случайным. Он призвал мировую общественность дать честную оценку действиям Киева. Китай выразил озабоченность и призвал не допускать ударов по гражданским объектам. Также представитель КНР призвал к скорейшему заключению мирного соглашения. В том же духе высказался представитель США. А представитель Британии в Совбезе заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии и вовсе заявили, что это дезинформация. МИД России в ответ на это предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. Мировая пресса почти не обсуждает атаку Украины на колледж в ЛНР. Ведущие американские СМИ это игнорируют. Отдельные европейские ограничиваются короткими информационными сообщениями.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
21: BBC делает акцент на реакцию России, а не на сам удар. «Путин обещает отомстить», — гласит заголовок. Телеканал «Франс 24» рассказывал об атаке еще вчера днем. В статье были опубликованы официальные заявления главы ЛНР со ссылкой на его канал в Максе, а также прикреплены фото разрушенного колледжа. В другой статье были объединены заявления Зеленского об ударах по российским НПЗ, это же вынесено в заголовок, и сообщение об ударе по Старобельску. Немецкая «Шпигель» выносит в заголовок противостояние позиций России и Украины. В ответ на обвинение Москвы в террористической атаке Киев говорит о манипуляции. Издание называют атаку на общежитие предполагаемой. Рейтер публикует кадры разбора завалов колледжа и ограничивается оперативными информационными сводками. В одном из материалов агентство приводит слова местной жительницы, по чьей квартире прокатилась ударная волна. По ее словам, которые приводит Рейтер, атака сначала была направлена на то, что она описала как бывшую базу. Затем она слышала беспилотники, которые нацелились на студенческое общежитие.
9: Большое количество иностранных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии в Старобельске. Российский МИД окажет все необходимое содействие. Об этом заявила журналистам официальный представитель дипведомства Мария Захарова. И Россия в самые кратчайшие сроки организует для них эту поездку. Вместе с тем, по ее словам, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
22: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала Бизнес ФМ, что несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
2: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
22: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам. И на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
5: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь, если они направляют в суд, суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
22: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебан, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Тут, наверное, две основные.
9: Мазут дорожает. Цена тяжелых фракций переработки нефти обновила максимум с начала года. На петербургской бирже стоимость мазута выросла в 1,5 раза, меньше, чем за 2 недели, и приблизилась к отметке 28,5 тысяч рублей за тонну. Основные причины – 2 – сокращение производства мазута в самой России и повышенный спрос на него на мировом рынке. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Тут, наверное, 2 основные действительно причины. Во-первых, есть вопрос к объему производства нефтепродуктов в России в целом, потому что мы видим, что многие НПЗ находятся на внеплановых ремонтах после ударов по ним, поэтому здесь точные объемы переработки теперь не публикуются, и разбивки на нефтепродукты нет. Тем не менее, можно предположить, что общий объем производства нефтепродуктов в России снизился, и при этом на мировом рынке мазут действительно востребован, потому что его в том числе используют для разбавления легкой нефти, малосернистой нефти, а такой становится все больше. Те же самые Соединенные Штаты, которые стремятся сейчас заместить, в том числе, ближневосточные поставки, ставят рекорды по экспорту нефти. Они же вывозят в основном сверхлегкую нефть, это та самая сланцевая нефть. И, соответственно, предложение такой нефти растет. При этом многие НПЗ все-таки настроены под более тяжелые сернистые сорта. И, соответственно, мазут востребован в том числе для того, чтобы смешивать разные сорта и получать относительно тяжелые сернистые сорта. То есть существенная доля легкой нефти на рынке провоцирует рост стоимости на мазут. И из-за того, что на экспорт мазут российский уходит довольно активно, это тоже толкает цены на внутреннем рынке вверх. Но если для внутреннего рынка будет создаваться условия для дефицита, то правительство может ввести ограничения на экспорт, точно так же, как это есть и с бензином. Поэтому здесь вопрос, насколько долгосрочная эта тенденция. Если правительство будет считать, что слишком много мазута уходит на экспорт, будут введены, наверное, какие-то ограничения.
9: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Растут биржевые цены и на другие нефтепродукты. По итогам торговой недели на Санкт-Петербургской бирже дизель подорожал на 4%, бензин прибавил 2%. Стоимость тонны АИ-92 поднялась выше 67 тысяч рублей, а летнего дизеля выше 66 тысяч рублей.
19: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Представьте, что вы, наконец, стали обладателем квартиры, и вдруг, трах-бах, сделка признается ничтожной, то есть недействительной с момента заключения без решения суда, потому что нарушает закон, или оспоримой, то есть вроде как действительной, но суд может признать обратное. В столичном управлении Росреестра назвали три ключевые в данном случае проблемы и снова призвали продавцов и покупателей не совершать рискованных ошибок. Продавец просит указать в договоре заниженную стоимость для экономии, например, при уплате налогов. Первый частый и очень опасный для покупателя вариант. Если по решению суда сделка почему-либо будет признана недействительной, продавец получает обратно квартиру и отдает покупателю деньги, вот только не реальную полную сумму, а лишь ту заниженную, что указано в договоре. Схема стара как мир, призывы к покупателям не попадаться на эту удочку звучат постоянно, но пока без стопроцентного успеха. Вторая тема. Чем меньше срок владения объектом недвижимости титульным собственником, тем больше вероятность возникновения притязаний со стороны третьих лиц, а значит, оснований для признания сделки недействительной. Оптимальным периодом считается срок владения от 3 лет. Стоит это проверить, запросив выписку из ЕГРН. Наконец, стоит запросить в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, не является ли продавец фигурантом банкротного дела. В частности, суд может признать недействительной продажу недвижимости как сделку, причинившую вред имущественным правам кредиторов, если такая сделка была совершена в течение 3 лет до принятия заявления о признании гражданина банкротом или после принятия такого заявления, и другая сторона сделки знала об указанной цели должника. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
19: Недвижимость на «Бизнес FM».
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
19: Погода в Москве.
9: Сейчас в столице плюс 21 градус. Сегодня осадков не ожидается. Через несколько часов похолодает до 16-17. А завтра синоптики обещают небольшой дождь и до 23 в течение дня. +16 в Москве. В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. Беспилотники, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории Латвии. А в мае инцидент с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии, Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Тем временем 8 стран НАТО заявили, что государства Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для атак на цели в России. Главы МИДов трех прибалтийских республик, а также Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции утверждают, что инциденты с дронами направлены на отвлечение внимания от конфликта с Украиной со стороны России. Совместное заявление министров опубликовал глава МИДа Литвы на странице в соцсети X, заблокированной в России. Комментирует директор Центра военно-экономических исследований Институт мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Прохор Тебин.
7: Проблема шире, чем все беспилотники. У Европы сейчас масса проблем. И одна из немногих вещей, которые реально более или менее объединяет Европу, это поддержка Украины в том или ином виде. При этом наиболее оголтелыми и антироссийскими являются, очевидно, страны Прибалтики и Северной Европы. С одной стороны, каждая страна по отдельности очень боится, но все вместе они чувствуют свою силу. Отсюда противоречивая нарратива, что Россия одновременно очень слаба и проигрывает, но в то же время она очень сильна и неизбежно скоро нападет на Европу. И это все ведет в не очень хорошем направлении. Силовую эскалацию исключать нельзя. И этого не хотелось бы допустить. И российская сторона, и наши противники пытаются вот эту тонкую грань между эффективным воздействием и эскалацией найти. Отсюда и противоречивые иногда заявления, и в том числе та же самая Польша, если несколько упростить, складывается впечатление такое. Польша зачастую громче всех кричит, как она сильна и как она успешно милитаризируется, и как в случае чего камня на камне от Белоруссии или Калининградской области не оставит. А в какие-то моменты, почувствовав приближение к какой-то границе, к которой ей не хотелось бы приближаться, делает несколько явных шагов назад. И та же самая Прибалтика. То есть все пытаются осознать, где находится реальный порог неконтролируемый эскалации и максимально близко от него, максимально интенсивно действовать. Ну, посмотрим.
9: Прохор Тебин, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики. А в середине апреля секретарь Совбез России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону, упомянув об участившихся случаях использования воздушного пространства этих стран дронами ВСУ. Быстрее, выше, сильнее и полны допинга. А в США 24 мая стартуют первые в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта – плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Спортсмены, побившие мировые рекорды в своих дисциплинах, получат по $1 000 000. А всего заявлено 42 спортсмена, среди них несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России – пловец, участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов. А почему эти соревнования раскололи спортивное и мировое сообщество, и кого все-таки больше, сторонников или противников, рассуждают журналисты Guardian.
8: Спортсмены получают за участие в улучшенных играх зарплату в размере нескольких сотен тысяч долларов. Если они выиграют свои старты с мировыми рекордами, то могут получить еще до $1 000 000 за каждую победу. Однако сама идея мероприятия, которая открыто демонстрирует использование запрещенных препаратов, ужаснула традиционные виды спорта и регулирующие их организации. Так, Всемирное антидопинговое агентство, например, называет это опасным и безответственным. ВАДА предупреждает, хотя препараты были одобрены Управлением по санитарному надзору США. Это не означает, что они безопасны. Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде. И лишь считают деньги. За 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они смогут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. Ну и появляется некоторая тревожность, добавляют атлеты. А через паузу говорят, а еще появляется финансовая стабильность.
9: Улучшенные игры финансируют ряд инвесторов, в том числе, например, венчурный фонд, принадлежащий сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также сооснователя PayPal Питер Тиль. Организатором выступает компания Enhance, которая планирует использовать соревнования как площадку для продажи персонализированных лекарственных препаратов и БАДов для улучшения физических качеств. Между тем, Международные федерации по легкой атлетике и по водным видам уже пригрозили, что все атлеты и тренеры, участвующие в допинговых играх, могут в будущем быть отстранены от чистых соревнований. В Москве сняли часть ограничений движения, которые ввели для проведения всероссийских соревнований «Забег РФ», стартовавших этим утром в столице. Но часть перекрытий на Садовом кольце будет действовать до завтра. В воскресенье в городе пройдет велофестиваль и велогонка, сообщает столичный Дептранс. Сегодня ради бегунов также было ограничено движение на набережных и мостах в центре города. Всероссийский полумарафон «Забег РФ» в этом году проходит в 85 городах страны во всех часовых поясах. А все забеги стартуют в одно время в 9 утра по Москве. А в Перми начало соревнований задержали из-за атаки МБПЛА, судя по кадрам из соцсетей, спортсмены ждали старта в укрытии на подземной парковке. А в Иркутске, где также планировался полумарафон «Забег РФ», его пришлось отменить. В последнюю минуту на маршруте возник крупный пожар. А в здании местного института пострадавших нет. А своими впечатлениями от забега в Липецке с «Бизнес-ФМ» поделилась Лидия Сальникова, которая специально приехала на соревнования из родного Воронежа.
10: Липецкий полумарафон отличался организацией. Я сама из Воронежа, и мне всегда нравится приезжать сюда. Дистанция ровная, пейсер, вода была везде. Даже на схеме было ее меньше, чем на самом деле на дистанции.
0: Сильные были перекрытия?
10: Я в Воронеже живу 10 лет, и за последние 3 года только организация повышается. В предыдущие года не было таких организаторов, которые хотели бы перекрыть Воронежский юг набережной.
0: Вызывает трудности перекрытие улиц?
10: Кто-то поддерживает, кто-то в негативе. Большинство тех, кто присоединяется, намного больше, чем те, кто негативит.
0: А негативит в смысле?
10: Могут перейти не в положенном месте, где организаторы перекрываются, чтобы люди не ходили. Комментарии всякие пишут, что перегородили, тут пробки снова.
9: Лилия Сальникова. В Красноярске во время забега пошел снег. Тем не менее, это не остановило участников, рассказывает местный житель Дмитрий Костенко, преодолевший полумарафон за 1,5 часа.
11: Пробежал 27 километров, бежал, снег шел, прикольно. В самом начале, когда я побежал, и после половины трассы, по снегу было не тяжело бежать, я даже сказал, наверное, лучше, чем 1 мая я бежал, плюс 25, потому что я обгорел, я весь сильный корпус покрылся, там, обезвоживание. А тут прохладно, нет этих проблем. Перекрывают улицы редко, например, мы сегодня бегали по острову Татышев, там ничего перекрывать не надо. 1 мая, например, бегали по набережной, и там тоже никаких перекрытий не делали, пешеходы не особо сильно мешались. У нас чтобы улицы перекрывали, я даже не знаю, есть ли какие мероприятия. 9 мая.
9: Участник забега Дмитрий Костенко. В последние годы массовые забеги в России стали очень популярны. За календарный год проходят десятки стартов, в том числе, например, ночные забеги, бег, совмещенный с велоспортом или даже плаванием в открытой воде. Средняя цена участия составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей с человека. По итогам каждый финишировавший получает прямую памятную медаль и небольшие презенты от спонсоров. Сумки, майки, протеиновые батончики. Для участия в стартах необходимо предъявить справку о состоянии здоровья. Однако в соцсетях можно без труда купить документы, не проходя осмотр. Цена в Москве за готовый бланк со всеми подписями и печатями составляет около 500 рублей. А между тем СМИ пишут, что во время забега в Москве мужчина пережил клиническую смерть. 37-летний спортсмен потерял сознание прямо на дистанции, упал без признаков жизни. Медикам удалось откачать атлета и доставить в больницу.
19: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
12: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
23: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
19: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Британские ученые доказали.
25: Чтобы не навредить отношениям, пара должна ссориться не больше 2500 раз в год, уверены британские ученые. В среднем получается не больше 7 раз в сутки. В исследовании приняли участие около 3000 человек, состоящих в крепких отношениях. Чаще всего ссорятся итальянцы, однако их браки крепче, чем у остальных. Шведы, наоборот, ссорятся реже всех, предпочитая компромиссы. Чемпион среди поводов для ссоры – это нежелание партнера выслушивать свою вторую половинку. На втором и третьих местах – храп и неряшливость. В пятерке главных поводов оказался и выбор фильма для совместного просмотра.
13: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
14: Шестую часть суток – это время, за которое китаец выпивает одну чашку чая.
15: Знай меру на Бизнес FM.
16: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
17: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации. Пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
16: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес FM.
13: Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 8:28. Студия Олеся Потапова. Почти все пострадавшие в ДТП в Анталии российские туристы выписаны из больниц. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Врачи отпустили домой 12 из 14 пострадавших. Ранее сообщалось, что экскурсионный автобус попал в аварию в районе Бельдебе в турецкой Анталии. 3 пострадавшим потребовалось наложение швов. У некоторых туристов были переломы. Автомобиль выехал на тротуар после столкновения с другим авто в Москве. ДТП произошло сегодня на Окской улице рядом с остановкой. В результате пострадали пассажир машины и пешеход. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Мэр турецкого курорта Фетхие Алим Караджан пострадал в результате вооруженного нападения. Об этом сообщила мэрия города. Инцидент произошел перед его домом. Городоначальник сейчас в норме. Врачи оказывают ему помощь, говорится в заявлении. Полиция начала расследование. Президент США Дональд Трамп, вероятно, к воскресенью определится, возобновлять ли военные действия против Ирана. Он сказал об этом изданию «Axios». По его мнению, Вашингтон и Тегеран с каждым днем все ближе к сделке. Переговоры продолжаются. В субботу стороны обменялись оптимистичными заявлениями по поводу сближения позиций по урегулированию конфликта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 20:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания Petrovax Pharm приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске. Немецкий тренер Сандра Шварц вновь возглавил московское «Динамо». Специалист уже работал в клубе. 4 года назад, после сезона, в котором «Динамо» выиграло бронзу РПЛ и дошло до финала Кубка России, Шварц покинул команду. Как к его возвращению отнеслись в российском футболе? SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Как все прошло? Эти и другие темы в эфире Business FM. В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания Petrovax Pharm приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске, сообщает Интерфакс. Это препарат на основе камрелизумаба, права на который компания приобрела в 2023 году в рамках лицензионного соглашения с китайской Цяньсю Хэнжуй. Онкопрепарат зарегистрирован в России 1,5 года назад. Первая партия поступила в мае прошлого года. Сейчас запущено производство по полному циклу, включая синтез субстанции. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. О том, что это за лекарство, рассказывает гендиректор контрольно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
1: Сам препарат с активноречивым камрелизумаб является моноклональным антителом гуманизированным и используется как иммунотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. Химиотерапия классическая использовала химсинтезные так называемые препараты, а вот текущие возможности онкологии предполагают использование еще и различных биологических лекарственных препаратов, включая иммунотерапевтические, то есть которые воздействуют на иммунную систему. Ну вот в частности этот препарат, он блокирует один из путей обеспечения так называемой иммунологической толерантности. Сама опухоль, она препятствует работе в очагах опухолевых специализированных Т-лимфоцитов, которые, по идее, должны были бы эту опухоль атаковать и каким-то образом сдерживать. Есть сигнальный путь, который препятствует этому. А данный препарат, это не единственный препарат из данной группы, их довольно много сейчас, это называемые PD-1 ингибиторы, способствуют тому, что этот путь отключается, и в результате цитотоксические Т-лимфоциты опять становятся активными, ну или, по крайней мере, их активность усиливается. И таким образом сама иммунная система начинает лучше работать, противодействуя опухоли. Это очень популярный класс препаратов на текущий момент. Есть бестселлеры, на самом деле, глобальные. И фактически вот этот препарат один из представителей этой группы. В качестве иммунотерапевтического препарата, как правило, в комбинированной терапии целого ряда онкологических заболеваний такие препараты показывают эффективность. Это не значит, что они являются панацеей. Как правило, используются они в тяжелых уже случаях. Как правило, не являются препаратами первой линии и, как правило, используются в комбинации с другими способами лечения онкологических заболеваний, в том числе с другими химиотерапевтическими.
9: Гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков. Компания Petrovax Pharma заявила, что готова производить почти неограниченное количество нового лекарства. План выпуска на этот год 6 тысяч доз. А в целом мощность предприятия позволяет выпускать более 160 миллионов доз и готовых препаратов в год. Появление новости о локализации производства – позитивный сигнал для российской фармацевтики и медицины. Препарат от Петровакса будет конкурировать с продукцией другой крупной фармкомпании, что отразится на цене и качестве, отмечает кандидат биологических наук, эксперт фармацевтической отрасли, управляющий партнер тренингово-консалтинговой компании «Планш-центр» Дмитрий Кулиш.
2: Замечательная новость для российского здравоохранения состоит в том, что на наш рынок приходят современные лекарственные средства, испытанные во множестве, в десятках клинических исследований в разных странах мира по высочайшим современным стандартам исследований и качества. Препарат Арейла – это камрелизумаб, оригинатором которого была китайская компания. Сейчас этот препарат уважаем в мире, и вот то, что он локализован в России от субстанции, то, что он реализован на производстве полного цикла, гарантирует российским потребителям и лечебно-профилактическим учреждениям надежные поставки, устойчивый поток препарата в нужное время, в нужной лекарственной форме и по разумной цене. Еще можно отметить отрадный факт, что параллельно с камрелизумабом на российский рынок заходит терипалимаб. Это очень похожее моноклональное антитело для лечения все тех же раков носоглотки и пищевода, но при этом это препарат, который был изобретен другой китайской компанией, и он выводится в Россию уважаемыми фармгигантами AirPharm и Dr. Reddy's. Почему хорошо, что на рынок выходит параллельно два препарата? Потому что будет конкуренция. Конкуренция – это высокое качество, высокий клиентский сервис, и это умеренные цены. И когда конкурируют такие серьезные уважаемые компании, как Petrovax и AirPharm, потребитель точно выиграет.
9: Эксперт фармацевтической отрасли Дмитрий Кулиш. Ранее также сообщалось о выводе на российский рынок и локализации производства другого препарата на основе моноклональных антител торипалимаба от группы AirPharm и индийской доктора Reddy's для лечения в том числе рака пищевода и носоглотки. Если торипалимаб попадает в клинические рекомендации и в перечень жизненно важных препаратов, то он может переносить производителям на российском рынке 5-10 миллиардов рублей в год, отмечал коммерсант. Регистрация препарата в нашей стране ожидается в следующем году. Немецкий тренер Сандро Шварц вновь возглавил московское «Динамо». Специалист уже работал в клубе с 20 по 22 год. 4 года назад, после сезона, в котором «Динамо» выиграло бронзу, РПЛ и дошло до финала Кубка России, Шварц покинул команду. И причины лежали не в области спорта. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Сандра Шварц в 2022 году выиграл с «Динамо» медали. Первые для команды за 14 лет. Бронза, а затем и выход в финал Кубка России. За все это его ценили в руководстве. «Динамо» показывала интересный футбол. Это отмечали и эксперты, и болельщики. Да и самим игрокам тоже нравилось работать с тренером. Но в 2022 году началась специальная военная операция. Шварц в таких условиях работать не смог и покинул Россию. К тому же, если бы специалист остался в России, у него был бы риск потерять тренерскую лицензию в Германии, о чем рассказывал спортивный комментатор Константин Генич. В итоге, после ухода из «Динамо», Шварц работал у себя на родине с Гертой, но там, мягко говоря, не задалось. Под его руководством берлинская команда провела 29 матчей, одержала только 5 побед, потерпев при этом 17 поражений. Тренера уволили, но Герте это все равно не помогло, и она вылетела из Бундеслиги. После этого Шварц уехал в США, тренировал Нью-Йорк Ред Буллс. Под его руководством клуб неожиданно дошел до финала Кубка МЛС, хотя не считался фаворитом. Но осенью прошлого года нью-йоркская команда впервые за 15 лет не попала в плей-офф, и Шварца опять уволили. И вот немец возвращается в «Динамо». Контракт на 3 года, приветствие и благодарности от клуба за молодежь, которая начинала играть при нем, солидная зарплата, по данным «Спортэкспресса», 1 700 000 евро в год. А по информации портала «Чемпионат», сумма и вовсе может превышать 2 миллиона. Это вызвало возмущение в рядах спортивной общественности. Так, например, бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков в разговоре с «Бизнес-ФМ» назвал камбэк Шварца позором для клуба.
5: Да это бред какой-то, позорище для «Динамо». Клуб с такими богатыми традициями, вот это преклонение перед Западом, и при том возвращает человек, который просто взял и убежал. Аж пятки сверкали. Давайте даже и политическую составляющую возьмем. Но и так после этого такое унижение, честно говоря, за свой бывший клуб. Стыдно мне за такие решения. Кто их принимает?
4: За Сандра Шварца, как сообщали инсайдеры, боролся и московский ЦСКА. Может, что-то и поменялось в требованиях немецкого футбольного союза, но специалист уже, судя по всему, не боится потерять свою лицензию. И в обращении к болельщикам Шварц отметил, что

0: неожиданно для иностранцев особенно была нервная реакция поначалу. Сейчас все привыкли. Шварц, я думаю, все взвесил. Не самый удачный у него период работы был после «Динамо», поэтому для него это тоже по-своему возвращение на несколько шагов назад, чтобы, возможно, сделать потом большой шаг вперед. Так или иначе, он знает хорошо многих футболистов этого состава. Не новый человек в РПЛ. Он, в принципе, знает, что тут к чему, поэтому за этим союзом будет интересно последить.
1: Возвращение Шварца создает, с одной стороны, интересный прецедент. Получается, что теперь для футболистов и тренеров преград в виде причин не из области спорта больше нет. Впрочем, в условиях неучастия российских клубов в международных турнирах понятно, что в РПЛ поедут играть только те европейцы, которым либо ничего не светят в топ-сборных, либо они не попадают в основу своих клубов для участия в Еврокубках. Поэтому возвращение Шварца вряд ли можно считать поворотным моментом. Российский футбол по-прежнему в большой изоляции. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. Но и со второй попытки все прошло не гладко. Starship вернулся на Землю, но при приводнении в Мексиканском заливе корабль взорвался. Помимо этого, Starship потерял один из шести двигателей при выходе в космос, комментирует научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.
3: Ускоритель Super Heavy отработал некорректно. После дополнительного включения двигателей ступень повела себя не таким образом, как надо, и упала без приводнения. Это не финальный вариант. Это один из полетов, которые нужны Маску для того, чтобы научить его корабль летать. Сколько их нужно будет, пока непонятно. Изначально даже пессимисты говорили про 6-10 полетов, после которых сверхтяжелая ракета начнет работать. Сейчас это уже 12-й полет Starship, и пока еще до финала далеко. Изначально Маск создавал Starship как часть программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. Впоследствии Starship выиграл тендер НАСА как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика. Сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать, коммерчески выгодное. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
2: Михаил Котов, популяризатор космонавтики. SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг. Однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Илон Маск рассчитывает сертифицировать систему для пилотируемых полетов уже до конца текущего года, пишет Wall Street Journal.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Валюты.
5: Паанга – официальная валюта Тихоокеанского королевства Тонга, была введена в обращение в 1967 году. Называть национальную валюту местным долларом, как сделали многие соседи, в Тонга не стали. Ведь на местном наречии слово «доллар» имеет перевод «свиное рыло», а «паанга» переводится просто как «деньги».
4: Валюты. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.

0: Почему ты не любишь Сочи? Об этом я спрашиваю между делом автора цифрового медиа-контента, предпринимателя Ирену Понарошку. Мы обсуждаем горы и море, ее любовь к Красной Поляне, и тут выясняется.
1: Я не люблю Сочи, я люблю именно горы Красной Поляны. При том, что я каждый год туда летаю, но за все это время в Адлере и в Сочи я была 3 раза за 10 лет. Во-первых, пробки – это просто неудобно, некомфортно. А во-вторых, так как я эстет и визуал, а Красная Поляна и все, что там понастроили сейчас, оно все такое все-таки новенькое, оно более цельное какое-то, а тут такое лоскутное одеяло вот этого совка, нулевых. Я не соскучилась по этому. Я отдыхала в Сочи в детстве и до сих пор поэтому не очень соскучилась.
0: В Сочи летом было иначе?
1: Да, но тогда это было прям правда красиво, правда торжественно. То есть мы отдыхали тоже там в каком-то санатории РЖД. Лифт к морю, статуи, когда ты идешь по парку, в столовая с коврами, красными дорожками, как в поездах. А сейчас все то же самое, пластиковые рамы, все то же самое, куча рекламы, все то же самое, и стриптиз-бары, кальянные, прилипчивые таксисты. Это, кстати, город удивительных таксистов неприятных. Пускай обижаются, я и так на них жалуюсь все время, службу поддержки, потому что только там у меня была ситуация, когда я вызвала такси, села в машину, и таксист сказал: за 3 не поеду, за 5 поеду. Да, это совершенно другой мир, и просто он высадил меня из машины, и все.
0: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: 20:46 в Москве. 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках.
2: Итоги недели.
4: Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья права на придомовую территорию, и перспектива их возвращения неясна. Что все это изменит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чебанова.
5: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
6: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекта озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаум и, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. Ну, то есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
5: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель жилищного Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
7: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан по всем градостроительным решениям, слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический – это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
5: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
8: Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственника многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум, а сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация, то есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
5: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город, но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Американцы все хуже и хуже относятся к индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишут Рейтер и Wall Street Journal. Жители в США, обеспокоенные тем, что ИИ отбирает рабочие места, оказывает негативное влияние на детскую психику, а из-за обилия центров обработки данных растут цены на электроэнергию. Валерий Убадоев продолжит.
2: Итоги недели.
9: Основная смена тренда сейчас у американской молодежи. В прошлом году они относились к искусственному интеллекту гораздо более позитивно. Но теперь, как пишет Рейтер, тех, кого бурное развитие этой технологии пугает или даже раздражает, стало гораздо больше. Например, число раздраженных год к году выросло почти на 10%, а вот тех, кто выражает энтузиазм, стало меньше на 14%. Особенно знаковым стало выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта перед выпускниками университета штата Аризона. Он заявил, что влияние искусственного интеллекта будет огромным и затронет каждую профессию и каждого человека. Всю эту речь американские выпускники встретили неодобрительными возгласами.
10: I can hear you. There is a fear. There is a fear in your generation.
9: Шмидт сказал, что страх американской молодежи обоснован и рационален. Действительно, компании в США повально сокращают персонал, объясняя это ИИ-оптимизацией. Но, по словам Шмидта, ИИ – это что-то неизбежное, и к нему надо адаптироваться. Wall Street Journal же пишет, что общественное недовольство начало даже превращаться в политическую проблему. В американских провинциях избиратели голосуют и добиваются отставки тех политиков, кто одобряет строительство дата-центров. Недовольство можно разделить, условно, на три направления, говорит основатель рекламного и продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак.
11: В свое время интернет тоже саботировали, а теперь мы без него жизнь представить не можем. Здесь то же самое. Два типа возмущений. Первое – это просто наличие искусственного интеллекта, что он там всех заменяет и портит экологию. Второй момент – это когда люди, наоборот, очень любят пользоваться искусственным интеллектом, но очень сильно переживают за то, что стоимость растет, и это становится уже не так эффективно, как изначально все предполагали. И, наверное, вот такое вот что-то среднее между ними – это люди, которые любят искусственный интеллект, но при этом не очень любят, когда его пихают везде, потому что встают вопросы очень большие с безопасностью данных.
9: Искусственный интеллект при этом надоел не не только американской молодежи. Просто она сильнее всех поменяла свое мнение. Представители более старших поколений и раньше не питали особых надежд и теплых чувств по отношению к этой технологии. А инвесторы все так же опасаются, что ИИ пузырь, раздутый инвестициями в отраслевые компании, когда-нибудь лопнет. Отдельный вопрос – влияние ИИ на психику. Родители в Штатах обеспокоены тем, что дети проводят слишком много времени с чат-ботами. Продолжает сооснователь и SEO университета ZeroCoder Кирилл Пшинник.
12: Проблема не в том, что люди против прогресса или как-то саботируют прогресс, а в том, что искусственный интеллект очень быстро пришел в самые чувствительные сферы. Работа, дети, личные данные. В США это особенно заметно, потому что там и индустрия уже напрямую влияет на жизнь людей. Поэтому тут действительно нужны какие-то правила, ограничения или, по крайней мере, работа с детьми и объяснение, что такое искусственный интеллект и как с ним работать. Я думаю, что недовольство в ближайшее время будет только расти, но в долгую оно на самом деле сгладится, если люди увидят от и понятную пользу для себя, а не только выгоду для крупных технологических компаний.
9: В отрасли же по-прежнему настаивают, что ИИ – это новая промышленная революция. Но, как пишет журнал Fortune, резкого роста производительности от внедрения этой технологии все еще не видно. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
2: Другим наука с Сергеем Корзуном.
13: Когда вы ждете лифта вниз, то чаще всего он приходит вверх и наоборот. Это не закон подлости, а правило, которое можно просчитать математически. Так и сделали в 50-е годы прошлого века два физика, работавших на разных этажах одного здания. Марвин Стерн на втором, а Джордж Гамов на предпоследнем. Примерно в 5 случаях из 6, когда они собирались друг к другу в гости, первым приходил лифт, двигавшийся в противоположном направлении. Привлекли теорию вероятностей. На первый этаж лифт всегда приходит сверху, а на последний – снизу. Вероятность 100%. Дальше представили лифт, равномерно двигающимся снизу доверху и обратно со всеми остановками. Допустим, этажей всего 7. На 6-м лифт останавливается 2. Наверх он идет до 7-го и обратно, всего 2 этажа, а при движении вниз – до 1-го и обратно, то есть всего 10 этажей. Вероятность, что первый лифт придет наверх, на 6-м этаже в 5 раз выше. Если здесь есть парадокс, то это парадокс пассажира. А вот с точки зрения лифтера, суммарное время на подъем всегда совпадает со временем на спуск. В реальности движение лифтов организовано сложнее. Современные алгоритмы оптимизируют загрузку, а реальные люди нередко предпочитают лестницу на пару-тройку этажей, особенно вниз. Парадокс лифта наблюдают в других видах общественного транспорта. Чем ближе вы к конечной остановке, тем вероятнее увидеть сначала автобус или поезд, идущий именно к конечной. Под действие парадокса подпадают телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и очереди. Практически все, что происходит нерегулярно или в случайное время.
2: Другим наука на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: По микрофону Олеся Потапова. Здравствуйте. Почти все пострадавшие в ДТП в Анталии российские туристы выписаны из больницы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Врачи отпустили домой 12 из 14 пострадавших. Ранее сообщалось, что в субботу экскурсионный автобус попал в аварию в районе Бельдебе в турецкой Анталии. Трем пострадавшим потребовалось наложение швов. У некоторых туристов были переломы. ВСУ 2 обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. По уточненным данным, пострадали 6 человек. Как сообщили в оперштабе, в результате атак загорелись 5 автомобилей. Частично разрушено административное здание, повреждено остекление 2 коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов. Беспилотник упал в озеро Дридзис в Латвии и взорвался. В результате инцидента никто не пострадал. Специальные службы обследуют район происшествия. Полиция призывает жителей не приближаться к месту инцидента и сообщать о любых найденных обломках. Принадлежность дрона не уточняется. Иран и США смогли приблизиться к возможному окончанию конфликта, сообщил в эфире иранского телевидения представитель МИД Ирана Исмаил Багаим. По его словам, за минувшую неделю наблюдалась тенденция к сближению позиций. Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил о возможности скорого достижения соглашения с Ираном. Он выразил надежду на то, что это произойдет на днях, и новости будут хорошими. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Продолжаются атаки ВСУ на ЛНР. Так, в субботу два человека пострадали при ударе по центру Луганска. БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Атаки проходят, когда республика переживает последствия удара по колледжу и студенческому общежитию в Старобельске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес FM рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. В мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Какие у этого могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Два человека пострадали во время новой атаки ВСУ по Луганской области, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Дрон сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. ВСУ атаковали центр города в момент, когда республика переживает последствия удара по студенческому общежитию в Старобельске, отметил он. По данным МЧС, на вечер субботы число погибших учащихся в Старобельске выросло до 18 человек. Власти ЛНР установили личности 17 жертв. Местонахождение 4 студентов остается неизвестным. В результате атаки ранено более 40 человек. Власти и общественники ЛНР организуют похороны погибших. Все еще продолжается разбор завалов здания. Он затруднен постоянными атаками украинских беспилотников, рассказал Бизнес FM корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
15: Работы спасательные продолжаются.
16: Кто сейчас на месте работает?
15: Преимущественно МЧС на завалах. Разбирают завалы, ищут детей, студентов. Также работают силы ПВО нашего, потому что регулярно происходят повторные налеты на территорию, по которой был уже нанесен удар. В том числе из-за этого не так быстро идет разбор завалов, поскольку спасателям приходится покидать место работы своей и бежать в укрытие. Работают также волонтеры, подвозят воду, питание. Психологическую помощь оказывают родителям погибших или родителям тех, чьи дети считаются пропавшими без вести. Под завалами остаются люди, и спасатели осторожно эти завалы разбирают, поскольку есть вероятность, что могут эти завалы людям навредить, которые могут находиться в подвалах или где-либо еще. Поэтому это происходит не так быстро. И изначально это был план МЧС, чтобы разбирать все максимально аккуратно, чтобы не было каких-то дополнительных жертв.
16: Есть ли сейчас понимание, сколько будут еще продолжаться такие работы?
15: Сейчас предположений, информации, насколько затянутся, вообще нет, поскольку это продолжается уже с раннего утра вчерашнего дня, и еще не все завалы разобраны, не все дети найдены, по крайней мере, по последней информации. Поэтому предположить не можем. Неизвестно, насколько это задержится.
4: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот» Луганск. Удар ВСУ по колледжу президент России Владимир Путин назвал терактом. Он поручил Минобороны разработайте варианты ответа. Посольство США в Киеве в субботу вечером предупредило о возможной масштабной российской атаке с воздуха по всей территории Украины в ближайшие сутки. При этом генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт атаки на Старобельское в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. Мировая общественность дает сдержанную оценку действиям Киева. Китай в ООН выразил озабоченность и призвал к скорейшему заключению мира. А в том же духе высказались и Соединенные Штаты. А представитель Британии заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии вообще считают, что это дезинформация. МИД России в ответ предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. По словам представителя дипведомства Марии Захаровой, большое количество зарубежных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии. Россия окажет им содействие. Вместе с тем, по ее словам, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом бизнес-ФМ рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
5: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала бизнес-ФМ, что несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
17: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит. Происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
5: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам. И на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
18: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159-й прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь, если они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
5: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. Ранее беспилотники, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории Латвии. А в мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Тем временем 8 стран НАТО заявили, что государства Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для атак на цели в России. Главы МИДов трех Балтийских республик, а также Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции утверждают, что инциденты с дронами направлены на отвлечение внимания от конфликта с Украиной со стороны России. Министры сообщили, что страны Северной Европы и Балтии продолжат укреплять оборону и противодействовать деятельности России. Совместное заявление опубликовал глава МИДа Литвы на странице в соцсети X, заблокированной в России. Комментирует директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Прохор Тебин.
19: Проблема шире, чем все беспилотники. У Европы сейчас масса проблем. И одна из немногих вещей, которые реально более или менее объединяет Европу, это поддержка Украины в том или ином виде. При этом наиболее оголтелыми и антироссийскими являются, очевидно, страны Прибалтики и Северной Европы. С одной стороны, каждая страна по отдельности очень боится, но все вместе они чувствуют свою силу. Отсюда противоречивая нарратива, что Россия одновременно очень слаба и проигрывает, но в то же время она очень сильна и неизбежно скоро нападет на Европу. И это все ведет в не очень хорошем направлении. Силовую эскалацию исключать нельзя. И этого не хотелось бы допустить. И российская сторона, и наши противники пытаются вот эту тонкую грань между эффективным воздействием и эскалацией найти. Отсюда и противоречивые иногда заявления, и в том числе та же самая Польша, если несколько упростить, складывается впечатление такое. Польша зачастую громче всех кричит, как она сильна и как она успешно милитаризируется и как в случае чего камня на камне от Белоруссии или Калининградской области не оставит. А в какие-то моменты, почувствовав приближение к какой-то границе, к которой ей не хотелось бы приближаться, делает несколько явных шагов назад. И та же самая Прибалтика. То есть все пытаются осознать, где находится реальный порог неконтролируемый эскалации и максимально близко от него, максимально интенсивно действовать. Ну, посмотрим.
4: Прохор Тебин, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИО Высшей школы экономики. А в середине апреля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону, упомянув об участившихся случаях использования воздушного пространства этих стран украинскими дронами.
2: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кистей рук.
20: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации. Пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
2: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
1: Барнаул. 630 тысяч жителей. В 1730-х годах промышленник Акинфи Демидов переправил на алтайские земли 200 крестьян на строительство меди- и сереброплавильного завода, вокруг которого вскоре образовалась слобода. В 1771-м она получила статус горного города.
2: Как появлялись города? На Бизнес FM. Классики в праве. Завещательное письмо.
21: «Помогай бедным, береги мать, живите мирно». Так заканчивается известное письмо Антона Павловича Чехова к сестре Марии Павловне от 3 августа 1901 года. По смыслу это почти завещание. Но достаточно ли письма, чтобы распорядиться имуществом после смерти?
22: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
21: В этом письме Чехов распределяет свое имущество. Он пишет о ялтинской даче, о деньгах, о доходах от пьес, делает распоряжение в пользу жены и братьев и даже Таганрогского городского управления на нужды народного образования. Человечески это, безусловно, последняя воля. Но для закона одной воли мало, важна еще и форма. Законодательство чеховских времен предъявляло к завещанию строгие требования. Письменно составленный документ должен был быть подписан самим завещателем и удостоверен тремя свидетелями. Свидетели подтверждали, что документ подлинный, а человек, который его подписывает, действует добровольно и находится в здравом уме. Завещание можно было составить и без нотариуса, но письмо завещанием все-таки не считалось. Поэтому после смерти Чехова вопрос о его наследстве пришлось решать не по письму, а по закону. В отсутствие правильного оформленного завещания сестра Мария Павловна не могла просто получить все, что брат хотел ей оставить. Наследственные права возникали у других близких, прежде всего у супруги и братьев. К счастью, в семье Чехова победили не обиды и расчеты, а уважение к последней воле. Жена и братья отказались от наследства в пользу Марии Павловны. Именно поэтому ялтинский дом сохранился, а сама Мария Павловна потом смогла сделать для памяти о брате очень многое. Собрать архив, издать письма, создать музей. История Чехова напоминает нам, даже самая ясная и благородная последняя воля может запутаться в формальностях, если ее не оформить как положено.
2: Классики в праве на Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM. Салат и бобы помогают от депрессии. Такой вывод сделали авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nutritional Psychiatry. Они решили изучить, как потребление различных питательных веществ связано с симптомами депрессии. Ученые проанализировали данные более 5000 американцев, полученные в 2017-2018 годах во время национального исследования здоровья и питания, пишет издание Naked Science. В итоге депрессию связали с нехваткой 4 микроэлементов в пище: фолатов, витамина В9, магния, селена и клетчатки. Такие питательные вещества в изобилии содержатся в листовой зелени, орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых и морепродуктах. Наиболее сильно обратную связь показали фолаты. Они необходимы мозгу для выработки серотонина и дофамина, которые влияют на настроение. Вывод комментирует психотехнолог, руководитель Центра психотехнологий Ольга Добрынина.
23: Лечение депрессии – это комплексная задача, и односменное рационное питание ее не решит. Безусловно, витамины какие-то, которые помогают балансировать нервную систему, есть. Но ставить во главу угла такую задачу, да сменишь питание, уйдет депрессия – это неправда. Витамины в пище не в таких объемах. Это как хорошая добавка к вообще хорошему рациону питания. У нас сейчас исследования уходят очень глубоко, и это с очень точки зрения науки хорошо, но с точки зрения обычного человека сказать, ешь по-другому, и у тебя никогда не будет депрессии, сказать невозможно. В чем красота нашего времени, что сейчас очень многие науки объединяются для решения задач, которые в одиночку решить сложно. И если момент исследования питания подключается к более сложному вопросу лечения депрессии, это очень хорошо.
4: Ольга Добрынина, руководитель Центра психотехнологий. Ранее медицинский журнал «Lancet» опубликовал данные о том, что каждый седьмой житель Земли страдает психическим расстройством. По данным авторов, заболеваемость выросла по всем изученным психическим заболеваниям, но наиболее существенные скачки выявлены в том числе по тревожному расстройству и клинической депрессии. При этом рост показателя зафиксирован во всем мире. Южнокорейцы прощаются с собачьим мясом. В стране закрыли более 1000 ферм, где содержали собак для употребления в пищу. Это 82% от общего числа таких предприятий, сообщило Министерство сельского хозяйства Южной Кореи. В феврале 2027 года вступает в силу полный запрет на разведение, забой и продажу собак в качестве пищи. Закон приняли в 2024 году, и с тех пор с южнокорейских улиц почти полностью исчезли рестораны с подобной кухней. Причем никаких протестов в этой связи в Корее не было, рассуждает лектор университета Корё в Сеуле Федор Тертицкий.
0: В Корее было какое-то количество традиционно местных собачьих пород. По мере соприкосновения с западной цивилизацией у корейцев начинало появляться ощущение, что это как неправильно. Потому что проходили западные ценности, приходили миссионеры, смотрели и говорили, слушайте, корову свинью можно есть, а собаку есть нельзя, собака друг человека. Впервые приехал в Южную Корею в 2008 году, я видел здесь рестораны собачатины, но уже воспринимался это как что-то постыдное. Я помню, как подруга мне сказала, пожалуйста, не фотографируй, это очень недостойно говорит о нашей стране. Когда принимал парламент закон о запрете собачьего мяса, был принят единогласно при двух воздержавшихся. И несмотря на то, что правый и левый здесь довольно сильно друг друга не любят, тема того, что нельзя есть собак, это то, что абсолютно объединяет обе стороны. Подавляющее большинство корейцев собаку не употребляли в жизни ни раз. Есть место, где это все еще можно сделать, город Пхеньян и вообще Северная Корея. В КНДР, кстати, собачатина по указанию вождя, по указанию Ким Ир Сена, называется сладким мясом. Это сладкое мясо до сих пор в ресторанах подают. Я думаю, что те, кто ест, рискнут предположить, что это просто старшее поколение в формате всегда ели и сейчас будем. Собачьих ресторанов просто становится все меньше. Если раньше я знал, куда можно пойти поесть собачатину, сам не ел, то сейчас я вижу, что эта точка закрылась и просто ничего не продают. Ходишь по городу и слово посинтан, да, суп из собачьего мяса, просто нигде не видишь. Культура потребления собак нас встретила своей естественной смертью и фактически выписывает свидетельство о смерти.
4: Лектор университета Корё в Сеуле Федор Тертицкий. Впрочем, масштабное закрытие собачьих ферм может привести к определенным экономическим последствиям, например, безработице, отмечают эксперты. На начало года Ассоциация производителей мяса собак сообщила, что в отрасли работает более 1 000 000 фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов человек. Масштабные перекрытия в Москве продолжаются. 24 мая – основной день ограничений для движения автотранспорта. Причина – велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо». Его для велосипедистов перекроют в обоих направлениях уже с полудня. Также будут действовать ограничения на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Велофестиваль обещает быть красочным и шумным и соберет 1000 участников. Многие готовятся специально, наряжаясь в костюмы и украшая велосипеды. Участница велозаезда «Москвичка» Анастасия рассказала, что будет участвовать в заезде с командой.
6: Мы едем с компанией в количестве 3 человек. Вдохновение поучаствовать в велофестивале было давно. Протяженность маршрута 15,6 километров. Такой хороший прогулочный маршрут. Опыта участия в подобных фестивалях у меня в принципе нет. Но наблюдала, как это делают коллеги и знакомые. Остаются всегда под впечатлением, воодушевлением, таким азартом продолжать бегать или кататься. Я планирую наслаждаться процессом. В целом сил должно хватить. Погода хорошая.
4: Анастасия будет участвовать в велозаезде. Водители столичного такси говорят, что стараются не ездить в центр во время таких перекрытий, как в эти выходные. Увеличивается и время ожидания машин для пассажиров, и время в пути. Люди опаздывают по своим делам из-за ограничений движения, как их не предупреждай. Одна пассажирка опоздала в больницу со своей бабушкой, которую трудно спускаться в метро. Передвигаться она может только на автомобилях, рассказал водитель такси в Москве Петр.
7: Конечно, это отражается. Во-первых, увеличивается время поездки в пути, потому что если попасть в центр, внутрь Садового кольца, это можно сделать не везде. Через Комсомольский проспект, через Арбат, через Тверскую, под мостом на Цветном. Остальные, там есть эстакады, остальные места ты не заедешь. Поэтому увеличивается и время пути, увеличивается время ожидания у пассажиров машины, имеется в виду именно в центре, которые заказывают такси. Я сегодня попал в такую ситуацию. Приехал с юго-запада на Калошин, и мне парень сказал, что он в течение получаса мучился вызывать машину. С юго-западной на Калошин вместо 28 минут проехал 43 минуты, плюс 15 минут к заказу. И, естественно, меньше машин в центре, люди в центре ждут очень долго такси.
16: А финансово это как-то отражается на вас?
7: Ну, естественно, нам же никто вот это лишнее время же не компенсирует.
16: С меньше заказов и меньше выручка получается.
7: Ну, естественно, конечно.
4: Водитель такси в Москве Петр. Это уже вторые масштабные перекрытия в Москве в мае. Не только москвичам приходится перестраивать свои планы и логистику передвижений по городу, но также гостям города и туристам, которые приезжают и заказывают экскурсии. А в последние годы перекрытий стало очень много, и экскурсионный бизнес очень болезненно на это реагирует, рассказала московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова.
8: Туристы стараются из других городов приезжать в выходные дни в Москву, особенно если это касается ближайших городов. Они заказывают экскурсии, как правило, обзорные, на автобусе, часто это для школьников экскурсии. Думают, что если они заказали экскурсию на выходной день, никаких пробок и трудностей с движением не будет. Увы, это не так. Мне заказывали экскурсию как раз вот в выходные. Я ездила со школьниками из Нижегородской области. Мы смогли доехать только до Садового кольца. Мы смогла показать из автобуса только площадь трех вокзалов, и нас развернули. Выехать на Садовое кольцо просто не было никакой возможности. В итоге мы оперативно приняли решение просто спускаться со школьниками в метро и ездить по Москве на общественном транспорте, хотя у них была заказана автобусная экскурсия. Эту часть заказа я уже выполнить из-за перекрытий московских не смогла. Конечно же, они не хотели на общественном транспорте передвигаться. Но в итоге у них получилось такое погружение полное в московскую жизнь. Мы катались до Храма Христа Спасителя, до Патриаршего моста, на метро, потом в Москву-Сити. Естественно, они вымотались. Естественно, мы опоздали к обеду. А мои коллеги, которые не стали выводить группы свои из автобусов вот в такой ситуации, они ездили вместо 3 часов по 6 часов по Москве. Туристы у нас оказываются как будто не у дел. Для них создаются вот такие вот неудобства.
4: Московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова. Ограничения сохранятся и 25 мая до 5 утра на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Сретенского бульвара. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и проверять навигатор перед поездкой. Для поездок в центр посоветовали пользоваться метро.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру. Ши, так называемый двойной час. Традиционная мера времени в Китае. 1/12 часть суток. Сотая часть суток раньше называлась поднебесной Кэ и составляла 14,5 минут. Сегодня Кэ стала равна 15 минутам и превратилась в 1/96 часть суток. Это время, за которое китаец выпивает одну чашку чая. Знай меру на Business FM. Вторая попытка. Одним из пионеров мировой индустрии развлечений был Финиас Барнум. В
9: 1842 году он купил американский музей в Нью-Йорке и построил бизнес на демонстрации артефактов и живых диковин. Самым прибыльным экспонатом стал карлик генерал Том Там, ростом 98 сантиметров. Через 10 лет Барнум увлекся вложениями в недвижимость и обанкротился, лишившись дома и состояния. Оказавшись на дне, Барнум стал выступать с лекциями о трезвости и искусстве добывать деньги и дождался второго шанса. Объединившись с Джеймсом Бейли, создал так называемое величайшее цирковое шоу в мире с труппой в 860 человек. Умер миллионер Барнум в 1891 году в статусе легенды американского шоу-бизнеса. Говорят, что даже в последний день жизни он интересовался кассовой выручкой цирка.
11: Вторая попытка на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Олеся Потапова. В СУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 8 автобусов, сообщили в телеграм-канале станции. По предварительным данным, пострадавших среди персонала нет. Также повреждены 2 автобуса в городе Спутники и Энергодаре. Интенсивность атак в этом районе не снижается. Обстановка на АЭС остается крайне напряженной. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего сенатора Василия Думы адвоката Дмитрия Клеточкина. Их обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей, сообщает Интерфакс. Подробности этого дела не приводятся. Василий Дума был сенатором от Костромской области в начале 2000-х годов. Клеточкин защищал интересы основателя инвестфонда «Баринг Восток» американца Майкла Калвия. Мэр турецкого курорта Фетхие Алием Караджа пострадал в результате вооруженного нападения, сообщила мэрия города. Инцидент произошел перед его домом. Городоначальник в норме, врачи оказывают ему помощь, говорится в заявлении мэрии. Полиция начала расследование, ведет поиски нападавшего. Власти норвежского острова Андея закрыли популярный общественный туалет в зоне отдыха. Причиной этого стали опасения шпионажа, поскольку из уборной открывается обзор на авиабазу и космический центр. При этом туалет расположен в одной из самых красивых локаций. Его строительство обошлось почти в 2 миллиона долларов. Это зеркальное сооружение, изнутри которого открывается прекрасный вид на океан и природный ландшафт. Местные СМИ называют его самым красивым туалетом в стране. Новости на бизнес. Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарм» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». Начнется в 18 часов. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе также в эфире «Бизнес FM». Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за 2 недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
12: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен. Его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствует обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк «Шахназарян». О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
3: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутилированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь, в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
12: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки Джермук, которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов. Что с ними не так, не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже казались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
13: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
12: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
15: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно. Мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
12: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосуют больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарма» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске, сообщает «Интерфакс». Это препарат на основе камрилизумаба, права на который компания приобрела в 2023 году в рамках лицензионного соглашения с китайской «Цензю Хэнжуй». Онкопрепарат зарегистрирован в России полтора года назад. Первая партия поступила в мае прошлого года. Сейчас запущено производство по полному циклу, включая синтез субстанции. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. О том, что это за лекарство, рассказывает гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
5: Сам препарат с активным камрелизумаб является моноклональным антителом гуманизированным и используется как иммунотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. Химиотерапия классическая использовала химсинтезные так называемые препараты, а вот текущие возможности онкологии предполагают использование еще и различных биологических лекарственных препаратов, включая иммунотерапевтические, то есть которые воздействуют на иммунную систему. Ну вот в частности этот препарат, он блокирует один из путей обеспечения так называемой иммунологической толерантности. Сама опухоль, она препятствует работе в очагах опухолевых специализированных Т-лимфоцитов, которые, по идее, должны были бы эту опухоль атаковать и каким-то образом сдерживать. Есть сигнальный путь, который препятствует этому. А данный препарат, это не единственный препарат из данной группы, их довольно много сейчас, это называемые PD-1 ингибиторы, способствуют тому, что этот путь отключается, и в результате цитотоксические Т-лимфоциты опять становятся активными, ну или, по крайней мере, их активность усиливается. И таким образом сама иммунная система начинает лучше работать, противодействуя опухоли. Это очень популярный класс препаратов на текущий момент. Есть бестселлеры, на самом деле, глобальные. И фактически вот этот препарат один из представителей этой группы. В качестве иммунотерапевтического препарата, как правило, в комбинированной терапии целого ряда онкологических заболеваний такие препараты показывают эффективность. Это не значит, что они являются панацеей. Как правило, используются они в тяжелых уже случаях. Как правило, не являются препаратами первой линии и, как правило, используются в комбинации с другими способами лечения онкологических заболеваний, в том числе с другими химиотерапевтическими.
4: Гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков. Ранее также сообщалось о выводе на российский рынок и локализации производства другого препарата на основе моноклональных антител ториполимаба от группы Aerofarm и индийской доктор Реддис для лечения в том числе рака пищевода и носоглотки. Если ториполимаб попадет в клинические рекомендации и в перечень жизненно важных препаратов, то он может приносить производителям на российском рынке 5-10 миллиардов рублей в год, отмечал Коммерсант. Регистрация препарата в нашей стране ожидается в следующем году. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье 24 мая. Встреча состоится в

0: Любители спорта всех возрастов смогут сыграть на 50 площадках Олимпийского комплекса. А в гала-матче между командой из 100 детей и звездами футбола примут участие чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло и Марко Матерацци. В чаше стадиона состоятся концертные выступления. Хедлайнерами станут Надежда Кадышева и группа «Тату». Призовой фонд финала в этом году 151 миллион рублей. Обладатель трофея получит 113 миллионов 200 тысяч, а остаток достанется проигравшей команде. Хавбек «Спартака» Эсекиэль Барка рискует пропустить суперфинал из-за травмы. Это пока главная интрига. Наставник красно-белых Хуан Карседо примет решение о его участии в день встречи. У лидера атак Краснодара Эдуарда Спирцяна были проблемы со спиной, но он сыграть должен. Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко сказал в разговоре с Business FM, что верит в московскую команду.
1: «Спартак» выиграет. Шансы одинаковые, но «Спартак» играет в Москве. Это считаешь, что болельщиков будет большая часть. Второе, «Спартак» играет с хорошими командами на высоком уровне. Им куда сложнее пришлось бы играть в нижней части таблицы. Как «Краснодар» упустили чемпионство и, возможно, могут упустить и кубок, которого у них и не было-то никогда. Поэтому им надо в любом случае тоже реанимироваться, выигрывать, чтобы с каким-то трофеем закончить. Поэтому побегут в атаку, попадут в плен.
0: «Спартак» закончил сезон на 4-м месте, упустив в последнем туре шанс на бронзовые медали. Игра команды оставила неоднозначное впечатление. Вроде бы «Спартак» прибавил по весне с приходом Хуана Карседо, но в решающей встрече с не самым сильным соперником, махачкалинским «Динамо», не смог победить. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», считает, что шансов на победу в суперфинале больше у Краснодара.
2: Я думаю, что фаворит финала Кубка Краснодар. И что касается «Спартака», мне не очень хорошее впечатление произвела последняя игра в чемпионате, когда был шанс цепляться за бронзу. Нужно было всего лишь выиграть у «Динамо» Махачкала, всего лишь в кавычках. Команда тоже борется за выживание, у них свои задачи. Но и игра команды, и отношение к этой бронзе мне лично не понравилось. И как-никак мысли о Кубке, о том, что в первую очередь нужно брать трофей, могут сыграть злую шутку.
0: Для «Быков», которые лидировали большую часть чемпионата, но упустили золото РПЛ, выиграть трофей, конечно, будет делом принципа. К тому же Краснодар еще ни разу не добивался подобного успеха. Дважды южане играли в финале, но оба раза уступили. В 2014 году Ростову, а 3 года назад ЦСКА. Что же касается «Спартака», то он брал Кубок России 4 раза и в случае победы сравняется с «Зенитом». Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. В 1923 году после провозглашения Турецкой Республики в стране была введена турецкая лира. Правда, еще 4 года она использовалась наравне с османскими деньгами. Во время деноминации 2009 года за миллион старых лир давали 1 новую. Сегодня она в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: Я продолжаю рассказывать про новинки автомобильной выставки в Пекине, прошедшей в конце апреля. Любимая россиянами Toyota, которую сейчас привозят исключительно параллельным импортом, ничего интересного для нас не представила. На стенде была экспедиционная версия Prado и новинки линейки электромобилей серии BZ. В России непопулярный. А вот увидев новый Freelander, я чуть не лишилась чувств. Дизайн перекликается с классикой от Range Rover, но машину как будто бы раздуло. Новые модели на китайский рынок делают в содружестве с Cherry, под влиянием которых ДВС заменены электроустановками. Автомобиль пока представлен в виде концепта, но близок к серийному. Сам концерн Cherry, в свою очередь, показал самый большой кроссовер в своей линейке, который называют либо X, либо 10. По дизайну автомобиль гораздо более монументальный, чем все предыдущие модели Cherry. Широкая передняя часть и ныне модная форма – мягкий квадрат. По технике известно немного, но это точно будет гибрид с адаптивной подвеской. резкой. Не думаю, что эту модель повезут в Россию, так как у нас она получится очень дорогой. Знаковая премьера выставки – BMW 7 серии. С обновлением «семерка» получила чуть более выразительный передок с доведенной оптикой, бампером и ноздрями с подсветкой, как у нового X3. Интерьер сильно поменялся, и больше всего меня поразило узкое табло на стыке лобового стекла и торпеда во всю ширину автомобиля. Без электрогибридной версии не обошлось, но и

0: модификации с большими бензиновыми моторами тоже остались. Audi в содружестве с китайским концерном SAIC продолжает делать версии без колец и без ДВС. Вот и Q7 получила альтернативу в виде электрокроссовера i7X. Кто бы знал еще несколько лет назад, что слова «электрический полный привод» и «Quattro» будут стоять на одной строчке. Для нас ничего интересного Audi не представили.
1: Тест-драйв на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Мазут дорожает. Цена тяжелых фракций переработки нефти обновила максимум с начала года. На петербургской бирже стоимость мазута выросла в 1.5 раза меньше, чем за 2 недели и приблизилась к отметке 28,5 тысяч рублей за тонну. Основные причины – 2 – сокращение производства мазута в самой России и повышенный спрос на него на мировом рынке. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Тут, наверное, 2 основные действительно причины. Во-первых, есть вопрос к объему производства нефтепродуктов в России в целом, потому что мы видим, что многие НПЗ находятся на внеплановых ремонтах после ударов по ним, поэтому здесь точные объемы переработки теперь не публикуются, и разбивки на нефтепродукты нет. Тем не менее, можно предположить, что общий объем производства нефтепродуктов в России снизился, и при этом на мировом рынке мазут действительно востребован, потому что его в том числе используют для разбавления легкой нефти, малосернистой нефти, а такой становится все больше. Те же самые Соединенные Штаты, которые стремятся сейчас заместить, в том числе ближневосточные поставки, ставят рекорды по экспорту нефти. Они же вывозят в основном сверхлегкую нефть, это та самая сланцевая нефть. И, соответственно, предложение такой нефти растет. При этом многие НПЗ все-таки настроены под более тяжелые сернистые сорта. И, соответственно, мазут востребован в том числе для того, чтобы смешивать разные сорта и получать относительно тяжелые сернистые сорта. То есть существенная доля легкой нефти на рынке провоцирует рост стоимости на мазут. Из-за того, что на экспорт мазут российский уходит довольно активно, это тоже толкает цены на внутреннем рынке вверх. Но если для внутреннего рынка будет создаваться условия для дефицита, то правительство может ввести ограничения на экспорт, точно так же, как это есть и с бензином. Поэтому здесь вопрос, насколько долгосрочная эта тенденция. Если правительство будет считать, что слишком много мазута уходит на экспорт, будут введены, наверное, какие-то ограничения.
2: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Растут биржевые цены и на другие нефтепродукты. По итогам торговой недели на Санкт-Петербургской бирже дизель подорожал на 4%, бензин прибавил 2%. Стоимость тонны АИ-92 поднялась выше 67 тысяч рублей, а летнего дизеля выше 66 тысяч рублей. Быстрее, выше, сильнее и полны допинга. В США 24 мая стартуют первые в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта – плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Спортсмены, побившие мировые рекорды в своих дисциплинах, получат по $1 миллион. А всего заявлено 42 спортсмена, среди них несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России – пловец, участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов. А почему эти соревнования раскололи спортивное мировое сообщество? И кого все-таки больше, сторонников или противников, рассуждают журналисты Guardian.
4: Спортсмены получают за участие в улучшенных играх зарплату в размере нескольких сотен тысяч долларов. Если они выиграют свои старты с мировыми рекордами, то могут получить еще до $1 миллиона за каждую победу. Однако сама идея мероприятия, которая открыто демонстрирует использование запрещенных препаратов, ужаснула традиционные виды спорта и регулирующие их организации. Так, Всемирное антидопинговое агентство, например, называет это опасным и безответственным. ВАДА предупреждает, хотя препараты были одобрены управлением по санитарному надзору США. Это не означает, что они безопасны. Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде. И лишь считают деньги. За 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они смогут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. результатами, ну и появляется некоторая тревожность, добавляют атлеты, а через паузу говорят, а еще появляется финансовая стабильность.
2: Улучшенные игры финансируют ряд инвесторов, в том числе, например, венчурный фонд, принадлежащий сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также основателя PayPal Питер Тиль. Организатором выступает компания, которая планирует использовать соревнования как площадку для продажи персонализированных лекарственных препаратов и БАДов для улучшения физических качеств. Между тем, Международные федерации по легкой атлетике и по водным видам уже пригрозили, что все атлеты и тренеры, участвующие в допинговых играх, могут в будущем быть отстранены от чистых соревнований. SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. 12-й испытательный полет Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащенных усовершенствованным двигателем Раптора, сообщили в компании. Однако со второй попытки все пошло не гладко. Starship вернулся на Землю, но при приводнении в Мексиканском заливе корабль взорвался. Помимо этого, Starship потерял один из шести двигателей при выходе в космос, комментирует научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
5: Ускоритель Super Heavy отработал некорректно. После дополнительного включения двигателей ступень повела себя не таким образом, как надо, и упала без приводнения. Это не финальный вариант. Это один из полетов, которые нужны Маску для того, чтобы научить его корабль летать. Сколько их нужно будет, пока непонятно. Изначально даже пессимисты говорили про 6-10 полетов, после которых сверхтяжелая ракета начнет работать. Сейчас это уже 12-й полет Starship, и пока еще до финала далеко. Изначально Маск создавал Starship как часть программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. Впоследствии Starship выиграл тендер НАСА как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика. Сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать, коммерчески выгодное. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
2: Научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов. SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Из 11 предыдущих испытаний системы 6 были признаны успешными. Илон Маск рассчитывает сертифицировать Starship для пилотируемых полетов до конца 2026 года, пишет Wall Street Journal.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: В общей сложности к собственникам загородной недвижимости, будь то дача, дом для постоянного проживания или земельный участок, себя причисляют чуть меньше половины горожан. И даже сегодня основным предназначением дачи является не отдых. Эта цель занимает только второе место. А обеспечение семьи различной сельхозпродукцией. Хотя, если во времена товарного дефицита 6 соток действительно служили продуктовым подспорьем, то сейчас выращивание помидоров и картошки воспринимается скорее как осознанный выбор и возможность поддержания продовольственной автономии. Это лишь одно из наблюдений, которое эксперты в ЦИОМ сделали в ходе своего мониторингового исследования, посвященного загородной жизни россиян. Среди тех, кто пока не успел обзавестись загородной недвижимостью, она становится все более желанным активом. В 2019 году о собственной даче или земельном участке мечтали 5 из 10 горожан. В 2024 – 6, в наши дни – рекордные 7. Индекс привлекательности загородной жизни, то есть разница положительных и отрицательных ответов на вопрос о владении чем-то за городом, с 2019 года вырос в 6 с лишним раз, с 6 до 40 пунктов. Один из наиболее неожиданных выводов исследования – индекс привлекательности загородной жизни среди зумеров достигает рекордных 83 пунктов, а среди младших миллениалов – 78 пунктов. Рост их интереса к сельской жизни во многом обусловлен социокультурными факторами, в том числе набирающей популярность эстетикой сельского быта, которая строится на романтике неспешного ритма жизни и гармонии с природой. Так что загородный дом воспринимается как инвестиция в ментальное здоровье, которым так обеспокоена современная молодежь. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Двоюродные деды Александра Сергеевича Пушкина, Сергей и Михаил Пушкины, в 1772 году были уличены в подделке 75-рублевых государственных ассигнаций. Правительствующий сенат осудил их на смерть, но Екатерина II смягчила приговор. Сергей Пушкин, доставивший из-за границы специальный инструмент для производства подделок, как главный преступник был лишен чинов и дворянства, заключен в крепость и клеймен на лбу буквой «В», то есть «вор». Михаил Пушкин, также лишенный чинов и дворянского звания, как соучастник, был сослан в Сибирь. Именовать их впредь было велено бывшими Пушкиными.
1: «Деньги к деньгам» на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Люди находят действительность неудовлетворительной и поэтому живут в мире фантазий, воображая себе исполнение своих желаний. Сильная личность воплощает эти желания в реальность. Слабая так и живет в своем мире, и ее фантазии становятся симптомами болезней. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Почти все пострадавшие в ДТП в Анталии российские туристы выписаны из больницы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Врачи отпустили домой 12 из 14 пострадавших. Ранее сообщалось, что в субботу экскурсионный автобус попал в аварию в районе Бельдебе в турецкой Анталии. Трем пострадавшим потребовалось наложение швов. У некоторых туристов были переломы. ВСУ дважды обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. По уточненным данным, пострадали 6 человек. Как сообщили в оперштабе, в результате атак загорелись 5 автомобилей, частично разрушено административное здание, повреждено остекление 2 коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов. Беспилотник упал в озеро Дридзис в Латвии и взорвался. В результате инцидента никто не пострадал. Специальные службы обследуют район происшествия. Полиция призывает жителей не приближаться к месту инцидента и сообщать о любых найденных обломках. Принадлежность дрона не уточняется. Иран и США смогли приблизиться к возможному окончанию конфликта, сообщил в эфире иранского телевидения представитель МИД Ирана Исмаил Багаим. По его словам, за минувшую неделю наблюдалась тенденция к сближению позиций. Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил о возможности скорого достижения соглашения с Ираном. Он выразил надежду на то, что это произойдет на днях, и новости будут хорошими. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM.
9: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Продолжаются атаки ВСУ на ЛНР. Так, в субботу два человека пострадали при ударе по центру Луганска. БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Атаки проходят, когда республика переживает последствия удара по колледжу и студенческому общежитию в Старобельске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. В мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Какие у этого могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Два человека пострадали во время новой атаки ВСУ по Луганской области, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Дрон сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. ВСУ атаковали центр города в момент, когда республика переживает последствия удара по студенческому общежитию в Старобельске, отметил он. По данным МЧС, на вечер субботы число погибших учащихся в Старобельске выросло до 18 человек. Власти ЛНР установили личности 17 жертв. Местонахождение четырех студентов остается неизвестным. В результате атаки ранено более 40 человек. Власти и общественники ЛНР организуют похороны погибших. Все еще продолжается разбор завалов здания. Он затруднен постоянными атаками украинских беспилотников, рассказал «Бизнес ФМ» корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
10: Работы спасательные продолжаются.
11: Кто сейчас на месте работает?
10: Преимущественно МЧС на завалах, разбирают завалы, ищут детей, студентов. Также работают силы ПВО нашего, потому что регулярно происходят повторные налеты на территорию, по которой был уже нанесен удар. В том числе из-за этого не так быстро идет разбор завалов, поскольку спасателям приходится покидать место работы своей и бежать в укрытие. Работают также волонтеры, подвозят воду, питание. Психологическую помощь оказывают родителям погибших или родителям тех, чьи дети считаются пропавшими без вести. Под завалами остаются люди, и спасатели осторожно эти завалы разбирают, поскольку есть вероятность, что могут эти завалы людям навредить, которые могут находиться в подвалах или где-либо еще. Поэтому это происходит не так быстро. И изначально это был план МЧС, чтобы разбирать все максимально аккуратно, чтобы не было каких-то дополнительных жертв.
11: Есть ли сейчас понимание, сколько будут еще продолжаться такие работы?
10: Сейчас предположение и информация, насколько затянутся, вообще нет, поскольку это продолжается уже с раннего утра вчерашнего дня, и еще не все завалы разобраны, не все дети найдены, по крайней мере, по последней информации. Поэтому предположить не можем. Неизвестно, насколько это задержится.
2: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот Луганск». Удар ВСУ по колледжу президент России Владимир Путин назвал терактом. Он поручил Минобороны разработать варианты ответа. Посольство США в Киеве в субботу вечером предупредило о возможной масштабной российской атаке с воздуха по всей территории Украины в ближайшие сутки. При этом генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт атаки на Старобельское в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. Мировая общественность дает сдержанную оценку действиям Киева. Китай в ООН выразил озабоченность и призвал к скорейшему заключению мира. А в том же духе высказались и Соединенные Штаты. А представитель Британии заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии вообще считают, что это дезинформация. МИД России в ответ предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. По словам представителя дипведомства Марии Захаровой, большое количество зарубежных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии. Россия окажет им содействие. Вместе с тем, по ее словам, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес ФМ рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
12: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала Бизнес ФМ, что несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
13: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органа, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
12: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам, и на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
14: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь, если они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
12: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. Ранее беспилотники, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории Латвии. А в мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Тем временем 8 стран НАТО заявили, что государства Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для атак на цели в России. Главы МИДов трех балтийских республик, а также Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции утверждают, что инциденты с дронами направлены на отвлечение внимания от конфликта с Украиной со стороны России. Министры сообщили, что страны Северной Европы и Балтии продолжат укреплять оборону и противодействовать деятельности России. Совместное заявление опубликовал глава МИДа Литвы на странице в соцсети X, заблокированной в России. Комментирует директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Прохор Тебин.
15: Проблема шире, чем все беспилотники. У Европы сейчас масса проблем. И одна из немногих вещей, которые реально более или менее объединяет Европу, это поддержка Украины в том или ином виде. При этом наиболее оголтелыми и антироссийскими являются, очевидно, страны Прибалтики и Северной Европы. С одной стороны, каждая страна по отдельности очень боится, но все вместе они чувствуют свою силу. Отсюда противоречивая нарратива, что Россия одновременно очень слаба и проигрывает, но в то же время она очень сильна и неизбежно скоро нападет на Европу. И это все ведет в не очень хорошем направлении. Силовую эскалацию исключать нельзя. И этого не хотелось бы допустить. И российская сторона, и наши противники пытаются вот эту тонкую грань между эффективным воздействием и эскалацией найти. Отсюда и противоречивые иногда заявления, и в том числе та же самая Польша, если несколько упростить, складывается впечатление такое. Польша зачастую громче всех кричит, как она сильна и как она успешно милитаризируется и как в случае чего камня на камне от Белоруссии или Калининградской области не оставит. А в какие-то моменты, почувствовав приближение к какой-то границе, к которой ей не хотелось бы приближаться, делает несколько явных шагов назад. Та же самая Прибалтика. То есть все пытаются осознать, где находится реальный порог неконтролируемый скала, и максимально близко от него, максимально интенсивно действовать. Ну, посмотрим.
2: Прохор Тебин, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИО Высшей школы экономики. А в середине апреля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону, упомянув об участившихся случаях использования воздушного пространства этих стран украинскими дронами.
16: Вначале был бизнес.
17: Как появлялись города?
18: Курчатов. В 1966 году вышло постановление о строительстве Курской атомной электростанции. Поселок АЭС у реки Сеймь, первоначально рассчитанный на 18 тысяч жителей, за три десятилетия вырос в 50-тысячный город, третий по величине в Курской области.
16: Как появлялись города на бизнес-ФМ.
19: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
20: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации. Пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
19: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес-ФМ.
21: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
22: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
21: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
23: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
21: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
0: На этой неделе смотрим на доходы в IT от первых лиц до стартовых позиций. Сегодня о джуниор-специалистах или джунах. С канарейками на шахте их сравнивает отчет Стэнфордской лаборатории по исследованию цифровой экономики. Старинные шахтеры брали в забой клетку с канарейкой как маркер уровня угарных газов. Когда канарейке плохо, всем пора спасаться. По данным Хабар Карьеры, медианная зарплата джунов в России порядка 100 тысяч рублей. По оценкам Суперджоб, начинающие IT-специалисты получают в Москве до 150 тысяч. Цифры, которые продолжают привлекать в отрасль массы молодых соискателей, но число вакансий для них снижается. По данным HeadHunter, за прошлый год количество резюме на одну позицию выросло в 2 раза. Аналогичную картину наблюдают по всему миру. По данным популярного среди разработчиков портала Stack Overflow, если спрос на специалистов старше 35 лет остается стабильным, занятость среди выпускников снижается. Основная причина – искусственный интеллект. Он берет на себя рутинные задачи, на которых раньше оттачивали навыки молодые специалисты. Тем не менее, джуны, пусть не в таком количестве, как раньше, по-прежнему нужны рынку. Кадровики говорят, что продолжают нанимать выпускников, но уже не для решения текущих задач, а как кадровый резерв. Если сегодня не взять на работу джуна, через 3-4 года некому будет занять средние и старшие позиции. Более тонкая причина – поколенческий сдвиг. Наниматели ждут, что вместе с поколением, воспитанным искусственным интеллектом, в компанию придет новая культура производства. Но для этого бизнесу необходимо пересмотреть систему наставничества и развития кадров. Карьера в IT стала более сложной, но для амбициозных молодых людей, готовых много работать и быстро учиться, двери по-прежнему открыты.
21: Сумма технологий на Бизнес FM.
23: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Салаты, бобы помогают от депрессии. Такой вывод сделали авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nutritional Psychiatry. Они решили изучить, как потребление различных питательных веществ связано с симптомами депрессии. Ученые проанализировали данные более 5000 американцев, полученные в 2017-2018 годах во время национального исследования здоровья и питания, пишет издание Naked Science. В итоге депрессию связали с нехваткой 4 микроэлементов пищи, фолатов, витамина В9, магния, селена и клетчатки. Такие питательные вещества в изобилии содержатся в листовой зелени, орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых и морепродуктах. Наиболее сильно обратную связь показали фолаты. Они необходимы мозгу для выработки серотонина и дофамина, которые влияют на настроение. Вывод комментирует психотехнолог, руководитель Центра психотехнологий Ольга Добрынина.
3: Лечение депрессии – это комплексная задача, и односменное рационное питание ее не решит. Безусловно, витамины какие-то, которые помогают балансировать нервную систему, есть. Но ставить во главу угла такую задачу, да сменишь питание, уйдет депрессия – это неправда. Витамины в пище не в таких объемах. Это как хорошая добавка к вообще хорошему рациону питания. У нас сейчас исследования уходят очень глубоко, и это с точки зрения науки хорошо, но с точки зрения обычного человека сказать «ешь по-другому, и у тебя никогда не будет депрессии» сказать невозможно. В чем красота нашего времени, что сейчас очень многие науки объединяются для решения задач, которые в одиночку решить сложно. И если момент исследования питания подключается к более сложному вопросу лечения депрессии, это очень хорошо.
2: Ольга Добрынина, руководитель Центра психотехнологий. Ранее медицинский журнал «Lancet» опубликовал данные о том, что каждый 7-й житель Земли страдает психическим расстройством. По данным авторов, заболеваемость выросла по всем изученным психическим заболеваниям, но наиболее существенные скачки выявлены в том числе по тревожному расстройству и клинической депрессии. При этом рост показателя зафиксирован во всем мире. Южные корейцы прощаются с собачьим мясом. В стране закрыли более 1000 ферм, где содержали собак для употребления в пищу. Это 82% от общего числа таких предприятий, сообщил Министерство сельского хозяйства Южной Кореи. В феврале 2027 года вступает в силу полный запрет на разведение, забой и продажу собак в качестве пищи. Закон приняли в 24-м году, и с тех пор с южнокорейских улиц почти полностью исчезли рестораны с подобной кухней. А причем никаких протестов в этой связи в Корее не было, рассуждает лектор университета Корё в Сеуле Федор Тертицкий.
4: В Корее было какое-то количество традиционно местных собачьих пород. По мере соприкосновения с западной цивилизацией у корейцев начинало появляться ощущение, что это как неправильно. Потому что проходили западные ценности, приходили миссионеры, смотрели и говорили, слушайте, корову свинью можно есть, а собаку есть нельзя, собака друг человека. Впервые приехал в Южную Корею в 2008 году, я видел здесь рестораны собачатины, но уже воспринимался это как что-то постыдное. Я помню, как подруга мне сказала, пожалуйста, не фотографируй, это очень недостойно говорит о нашей стране. Когда принимал парламент закон о запрете собачьего мяса, был принят единогласно при двух воздержавшихся. И несмотря на то, что правый и левый здесь довольно сильно друг друга не любят, тема того, что нельзя есть собак, это то, что абсолютно объединяет обе стороны. Подавляющее большинство корейцев собаку не употребляли в жизни ни раз. Есть место, где это все еще можно сделать, город Пхеньян и вообще Северная Корея. В КНДР, кстати, собачатина по указанию вождя, по указанию Ким Ир Сена, называется сладким мясом. Это сладкое мясо до сих пор в ресторанах подают. Я думаю, что те, кто ест, рискнут предположить, что это просто старшее поколение в формате всегда ели и сейчас будем. Собачьих ресторанов просто становится все меньше. Если раньше я знал, куда можно пойти поесть собачатину, сам не ел, то сейчас я вижу, что эта точка закрылась и просто ничего не продают. Ходишь по городу и слово посинтан, да, суп из собачьего мяса, просто нигде не видишь. Культура потребления собак нас встретила свою естественную смерть и ей фактически выписывают свидетельство о смерти.
2: Лектор университета Корё в Сеуле Федор Тертицкий. Впрочем, масштабное закрытие собачьих ферм может привести к определенным экономическим последствиям, например, безработице, отмечают эксперты. На начало года Ассоциация производителей мяса собак сообщила, что в отрасли работает более миллиона фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов человек. Масштабные перекрытия в Москве продолжаются. 24 мая – основной день ограничений для движения автотранспорта. Причина – велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо». Его для велосипедистов перекроют в обоих направлениях уже с полудня. Также будут действовать ограничения на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Велофестиваль обещает быть красочным и шумным и соберет тысячи участников. Многие готовятся специально, наряжаясь в костюмы и украшая велосипеды. Участница велозаезда москвичка Анастасия рассказала, что будет участвовать в заезде с командой.
5: Мы едем с компанией в количестве 3 человек. Вдохновение поучаствовать в велофестивале было давно. Протяженность маршрута 15,6 километров. Такой хороший прогулочный маршрут. Опыта участия в подобных фестивалях у меня в принципе нет, но наблюдала, как это делают коллеги и знакомые. Остаются всегда под впечатлением, воодушевлением, таким азартом продолжать бегать или кататься. Я планирую наслаждаться процессом. В целом сил должно хватить. Погода хорошая.
2: Анастасия будет участвовать в велозаезде. Водители столичного такси говорят, что стараются не ездить в центр во время таких перекрытий, как в эти выходные. Увеличивается и время ожидания машин для пассажиров, и время в пути. Люди опаздывают по своим делам из-за ограничений движения, как их не предупреждай. Одна пассажирка опоздала в больницу со своей бабушкой, которую трудно спускаться в метро. Передвигаться она может только на автомобилях, рассказал водитель такси в Москве Петр.
6: Конечно, это отражается. Во-первых, увеличивается время поездки в пути. Потому что если попасть в центр, внутрь Садового кольца, это можно сделать не везде. Через Комсомольский проспект, через Арбат, через Тверскую, под мостом на Цветном. Остальные, там есть эстакады, остальные места ты не заедешь. Поэтому увеличивается и время пути, увеличивается время ожидания у пассажиров машины, имеется в виду именно в центре, которые заказывают такси. Я сегодня попал в такую ситуацию. Приехал с юго-запада на Калошин, и мне парень сказал, что он в течение получаса мучился вызывать машину. С юго-западной на Калошин вместо 28 минут проехал 43 минуты, плюс 15 минут к заказу. И, естественно, меньше машин в центре, люди в центре ждут очень долго такси.
11: А финансово это как-то отражается на вас?
6: Ну, естественно, нам же никто вот это лишнее время же не компенсирует.
11: С меньше заказов и меньше выручка получается.
6: Ну, естественно, конечно.
2: Водитель такси в Москве Петр. Это уже вторые масштабные перекрытия в Москве в мае. Не только москвичам приходится перестраивать свои планы и логистику передвижений по городу, но также гостям города и туристам, которые приезжают и заказывают экскурсии. А в последние годы перекрытий стало очень много, и экскурсионный бизнес очень болезненно на это реагирует, рассказала московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова.
1: Туристы стараются из других городов приезжать в выходные дни в Москву, особенно если это касается ближайших городов. Они заказывают экскурсии, как правило, обзорные на автобусе, часто это для школьников экскурсии. Думают, что если они заказали экскурсию на выходной день, никаких пробок и трудностей с движением не будет. Увы, это не так. Мне заказывали экскурсию как раз вот в выходные. Я ездила со школьниками из Нижегородской области. Мы смогли доехать только до Садового кольца. Мы смогла показать из автобуса только площадь трех вокзалов, и нас развернули. Выехать на Садовое кольцо просто не было никакой возможности. В итоге мы оперативно приняли решение просто спускаться со школьниками в метро и ездить по Москве на общественном транспорте, хотя у них была заказана автобусная экскурсия. Эту часть заказа я уже выполнить из-за перекрытий московских не смогла. Конечно же, они не хотели на общественном транспорте передвигаться. Но в итоге у них получилось такое погружение полное в московскую жизнь. Мы катались до Храма Христа Спасителя, до Патриаршего моста, на метро, потом в Москву-Сити. Естественно, они вымотались. Естественно, мы опоздали к обеду. А мои коллеги, которые не стали выводить группы свои из автобусов вот в такой ситуации, они ездили вместо 3 часов по 6 часов по Москве. Туристы у нас оказываются как будто не у дел. Для них создаются вот такие вот неудобства.
2: Московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова. Ограничения сохранятся и 25 мая до 5 утра на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Сретенского бульвара. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и проверять навигатор перед поездкой. Для поездок в центр посоветовали пользоваться метро.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Ши, так называемый двойной час. Традиционная мера времени в Китае. 1/12 часть суток. Сотая часть суток раньше называлась поднебесной кэ и составляла 14.5 минут. Сегодня кэ стала равна 15 минутам и превратилась в 1/96 часть суток. Это время, за которое китаец выпивает 1 чашку чая. Знай меру. На Бизнес FM. На связи. Над средствами связи, которые можно было бы носить с собой, изобретатели работали с момента создания обычного телефона. Первый переносной телефон разработали американцы в 1950-х годах. Переносным он, правда, был условно, поскольку весил 40 килограммов. Зато его можно было установить в автомобиле. А первый по-настоящему портативный телефон был создан компанией Motorola в 1973 году. Хотя за 15 лет до этого советский ученый Леонид Куприянович получил патент на устройство вызова радиотелефонной связи, реальный прототип мобильного телефона. В видеожурналах «Наука и техника», которые транслировались перед киносеансами, показывали сюжет, в котором изобретатель принимает звонок в движущемся авто и сам звонит кому-то из леса. Но до производства советских мобильников дело так и не дошло. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Олеся Потапова. В СО атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 8 автобусов, сообщили в телеграм-канале станции. По предварительным данным, пострадавших среди персонала нет. Также повреждены 2 автобуса в городе Спутники и Энергодаре. Интенсивность атак в этом районе не снижается. Обстановка на АЭС остается крайне напряженной. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего сенатора Василия Думы, адвоката Дмитрия Клеточкина. Их обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей, сообщает Интерфакс. Подробности этого дела не приводятся. Василий Дума был сенатором от Костромской области в начале 2000-х годов. Клеточкин защищал интересы основателя инвестфонда «Баринг Восток» американца Майкла Калви. Мэр турецкого курорта Фетхие Алием Караджа пострадал в результате вооруженного нападения, сообщила мэрия города. Инцидент произошел перед его домом. Городоначальник в норме. Врачи оказывают ему помощь, говорится в заявлении мэрии. Полиция начала расследование, ведет поиски нападавшего. Власти норвежского острова Андея закрыли популярный общественный туалет в зоне отдыха. Причиной этого стали опасения шпионажа, поскольку из уборной открывается обзор на авиабазу и космический центр. При этом туалет расположен в одной из самых красивых локаций. Его строительство обошлось почти в 2 миллиона долларов. Это зеркальное сооружение, изнутри которого открывается прекрасный вид на океан и природный ландшафт. Местные СМИ называют его самым красивым туалетом в стране. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарм» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». Начнется в 18 часов. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе также в эфире «Бизнес ФМ». Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за 2 недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
8: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен. Его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствует обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк «Шахназарян». О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
9: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутилированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь, в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
8: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов. Что с ними не так, не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже казались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
10: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
8: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
12: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно. Мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
8: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосует больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарма» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске, сообщает «Интерфакс». Это препарат на основе камрелизумаба, права на который компания приобрела в 2023 году в рамках лицензионного соглашения с китайской «Цензю Хэнжуй». Онкопрепарат зарегистрирован в России полтора года назад. Первая партия поступила в мае прошлого года. Сейчас запущено производство по полному циклу, включая синтез субстанции. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. О том, что это за лекарство, рассказывает гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
13: Сам препарат с активным веществом камрелизумаб является моноклональным антителом гуманизированным и используется как иммунотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. Химиотерапия классическая использовала химсинтезные так называемые препараты, а вот текущие возможности онкологии предполагают использование еще и различных биологических лекарственных препаратов, включая иммунотерапевтические, то есть которые воздействуют на иммунную систему. Ну вот в частности этот препарат, он блокирует один из путей обеспечения так называемой иммунологической толерантности. Сама опухоль, она препятствует работе в очагах опухолевых специализированных Т-лимфоцитов, которые, по идее, должны были бы эту опухоль атаковать и каким-то образом сдерживать. И есть сигнальный путь, который препятствует этому. А данный препарат, это не единственный препарат из данной группы, их довольно много сейчас, это называемые PD-1 ингибиторы, способствуют тому, что этот путь отключается, и в результате цитотоксические Т-лимфоциты опять становятся активными, ну или, по крайней мере, их активность усиливается. И таким образом сама иммунная система начинает лучше работать, противодействуя опухоли. Это очень популярный класс препаратов на текущий момент. Есть бестселлеры, на самом деле, глобальные. И фактически вот этот препарат один из представителей этой группы. В качестве иммунотерапевтического препарата, как правило, в комбинированной терапии целого ряда онкологических заболеваний такие препараты показывают эффективность. Это не значит, что они являются панацеей. Как правило, используются они в тяжелых уже случаях. Как правило, не являются препаратами первой линии и, как правило, используются в комбинации с другими способами лечения онкологических заболеваний, в том числе с другими химиотерапевтическими.
2: Гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков. Ранее также сообщалось о выводе на российский рынок и локализации производства другого препарата на основе моноклональных антител торепалимаба от группы Aerofarm и индийской доктор Reddy's для лечения в том числе рака пищевода и носоглотки. Если торепалимаб попадет в клинические рекомендации и в перечень жизненно важных препаратов, экспертов, то он может приносить производителям на российском рынке 5-10 миллиардов рублей в год, отмечал «Коммерсант». Регистрация препарата в нашей стране ожидается в следующем году. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье, 24 мая. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
21: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: В «Лужниках» намечается аншлаг. Почти все билеты проданы. По данным Российского футбольного союза, реализовано более 90%, а на трибунах ожидается не менее 73 тысяч. С утра и до начала игры на территории «Лужников» будет проходить День футбола. Любители спорта всех возрастов смогут сыграть на 50 площадках Олимпийского комплекса. А в гала-матче между командой из 100 детей и звездами футбола примут участие чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии. Андреа Пирло и Марко Матерацци. В чаше стадиона состоятся концертные выступления. Хедлайнерами станут Надежда Кадышева и группа «Тату». Призовой фонд финала в этом году 151 миллион рублей. Обладатель трофея получит 113 миллионов 200

0: Пустили чемпионство и, возможно, могут упустить и кубок, которого у них и не было-то никогда. Поэтому им надо в любом случае тоже реанимироваться, выигрывать, чтобы с каким-то трофеем закончить. Поэтому побегут в атаку, попадут в плен.
1: «Спартак» закончил сезон на 4-м месте, упустив в последнем туре шанс на бронзовые медали. Игра команды оставила неоднозначное впечатление. Вроде бы «Спартак» прибавил по весне с приходом Хуана Карседо, но в решающей встрече с не самым сильным соперником, махачкалинским «Динамо», не смог победить. Артем Локалов, корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы», считает, что шансов на победу в суперфинале больше у Краснодара.
2: Я думаю, что фаворит финала Кубка Краснодар. И что касается «Спартака», мне не очень хорошее впечатление произвела последняя игра в чемпионате, когда был шанс цепляться за бронзу. Нужно было всего лишь выиграть у «Динамо» Махачкала, всего лишь в кавычках. Команда тоже борется за выживание, у них свои задачи. Но и игра команды, и отношение к этой бронзе мне лично не понравилось. И как мне кажется, мысли о Кубке, о том, что в первую очередь нужно брать трофей, могут сыграть злую шутку.
1: Для «Быков», которые лидировали большую часть чемпионата, но упустили золото РПЛ, выиграть трофей, конечно, будет делом принципа. К тому же Краснодар еще ни разу не добивался подобного успеха. Дважды южане играли в финале, но оба раза уступили. В 2014 году Ростову, а 3 года назад ЦСКА. Что же касается «Спартака», то он брал Кубок России 4 раза и в случае победы сравняется с «Зенитом». Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
5: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
6: Сергеем Корзуном. Домашние питомцы – один из любимых сюжетов для мемов и часто повод для гордости. Но наука полагает, что польза для физического здоровья их обладателей либо не очень велика, либо даже весьма сомнительна. Благотворное влияние собак обусловлено необходимостью их выгуливания. В британском исследовании выяснили, что у владельцев собак были в 4 раза более высокие шансы выполнить недельную норму умеренной нагрузки в 150 минут. Правда, это относится только к тем членам семьи, кто с собакой гуляет. Реальную пользу в виде снижения смертности от общих и сердечно-сосудистых причин обнаружили в Швеции и подтвердили в мировом метаанализе 2019 года. Но это корреляция, а не обязательно причинность. У владельцев собак не наблюдают значимого снижения риска депрессии, а у владельцев кошек установлено даже небольшое повышение риска. Хотя, возможно, именно люди со склонностью к депрессии чаще выбирают менее требовательных питомцев. Недооцененным называют вред от совместного сна с домашними животными. Исследование взрослых в США связало его с субъективно худшим высыпанием и более тяжелой бессонницей, а эффект нарушения сна чаще проявлялся с собаками, чем с кошками. Это помимо инфекционной опасности от сырого корма и лотков, а также от укусов, чаще достающихся детям. Многие риски владения домашними животными можно минимизировать правильными действиями и получать от любимых питомцев исключительно одно удовольствие. Но особенно осторожными рекомендуют быть с рептилиями и амфибиями. Физическая польза от них около 0, вместе с непропорционально высоким инфекционным риском. Лучше уж рыбок, без травм и аллергии. Хотя и польза чисто ритуальная.
3: Другим наука на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
7: Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому солиду Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, и, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица оканчивается.

0: Тщательно вышло в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Мазут дорожает. Цена тяжелых фракций переработки нефти обновила максимум с начала года. На петербургской бирже стоимость мазута выросла в полтора раза меньше, чем за две недели, и приблизилась к отметке 28,5 тысяч рублей за тонну. Основные причины – две – сокращение производства мазута в самой России и повышенный спрос на него на мировом рынке. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Тут, наверное, две основные действительно причины. Во-первых, есть вопрос к объему производства нефтепродуктов в России в целом, потому что мы видим, что многие НПЗ находятся на внеплановых ремонтах после ударов по ним, поэтому здесь точные объемы переработки теперь не публикуются, и разбивки на нефтепродукты нет. Тем не менее, можно предположить, что общий объем производства нефтепродуктов в России снизился, и при этом на мировом рынке мазут действительно востребован, потому что его в том числе используют для разбавления легкой нефти, малосернистой нефти, а такой становится все больше. Те же самые Соединенные Штаты, которые стремятся сейчас заместить, в том числе ближневосточные поставки, ставят рекорды по экспорту нефти, они же вывозят в основном сверхлегкую нефть, это та самая сланцевая нефть, и, соответственно, предложение такой нефти растет. При этом многие НПЗ все-таки настроены под более тяжелые сернистые сорта, и, соответственно, мазут востребован в том числе для того, чтобы смешивать разные сорта и получать относительно тяжелые сернистые сорта. То есть существенная доля легкой нефти на рынке провоцирует рост стоимости на мазут, и из-за того, что на экспорт мазут российский уходит довольно активно, это тоже толкает цены на внутреннем рынке вверх. Но если для внутреннего рынка будет создаваться условия для дефицита, то правительство может ввести ограничения на экспорт, точно так же, как это есть и с бензином. Поэтому здесь вопрос, насколько долгосрочная эта тенденция. Если правительство будет считать, что слишком много мазута уходит на экспорт, будут введены, наверное, какие-то ограничения.
2: Ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Растут биржевые цены и на другие нефтепродукты. По итогам торговой недели на Санкт-Петербургской бирже дизель подорожал на 4%, бензин прибавил 2%. Стоимость тонны АИ-92 поднялась выше 67 тысяч рублей, а летнего дизеля выше 66 тысяч рублей. Быстрее, выше, сильнее и полны допинга. В США 24 мая стартуют первые в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в четырех видах спорта – плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Спортсмены, побившие мировые рекорды в своих дисциплинах, получат по миллиону долларов. Всего заявлено 42 спортсмена, среди них несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России – пловец, участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов. А почему эти соревнования раскололи спортивное мировое сообщество? И кого все-таки больше, сторонников или противников, рассуждают журналисты «Гардиан».
4: Спортсмены получают за участие в улучшенных играх зарплату в размере нескольких сотен тысяч долларов. Если они выиграют свои старты с мировыми рекордами, то могут получить еще до миллиона долларов за каждую победу. Однако сама идея мероприятия, которая открыто демонстрирует использование запрещенных препаратов, ужаснула традиционные виды спорта и регулирующие их организации. Так, Всемирное антидопинговое агентство, например, называет это опасным и безответственным. ВАДА предупреждает, хотя препараты были одобрены управлением по санитарному надзору США. Это не означает, что они безопасны. Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде. И лишь считают деньги. За 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они смогут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. Ну и появляется некоторая тревожность, добавляют атлеты. А через паузу говорят, а еще появляется финансовая стабильность.
2: Улучшенные игры финансируют ряд инвесторов, в том числе, например, венчурный фонд, принадлежащий сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также основателя PayPal Питер Тиль. Организатором выступает компания которая планирует использовать соревнования как площадку для продажи персонализированных лекарственных препаратов и БАДов для улучшения физических качеств. Между тем, Международные федерации по легкой атлетике и по водным видам уже пригрозили, что все атлеты и тренеры, участвующие в допинговых играх, могут в будущем быть отстранены от чистых соревнований. SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. 12-й испытательный полет Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащенных усовершенствованным двигателем Раптора, сообщили в компании. Однако со второй попытки все пошло негладко. Starship вернулся на Землю, но при приводнении в Мексиканском заливе корабль взорвался. Помимо этого, Starship потерял один из шести двигателей при выходе в космос, комментирует научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
5: Ускоритель Super Heavy отработал некорректно. После дополнительного включения двигателей ступень повела себя не таким образом, как надо, и упала без приводнения. Это не финальный вариант. Это один из полетов, которые нужны Маску для того, чтобы научить его корабль летать. Сколько их нужно будет, пока непонятно. Изначально даже пессимисты говорили про 6-10 полетов, после которых сверхтяжелая ракета начнет работать. Сейчас это уже 12-й полет Starship, и пока еще до финала далеко. Изначально Маск создавал Starship как часть программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. Впоследствии Starship выиграл тендер НАСА как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика. Сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать, коммерчески выгодное. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
2: Научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов. SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Из 11 предыдущих испытаний системы 6 были признаны успешными. Илон Маск рассчитывает сертифицировать Starship для пилотируемых полетов до конца 2026 года, пишет Wall Street Journal.
1: Классики в праве. Земля преткновения.
6: Бабушка моей тетушки отдала лужки во временное безвозмездное пользование крестьянам вашего дедушки. Крестьяне пользовались землей 40 лет и привыкли к ней как к своей.
7: Позвольте, драгоценный, вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушке, потому что лужки тогда были спорными.
1: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
8: В пьесе Чехова спор о клочке земли едва не разрушил почти состоявшийся брак. Герои еще не успели толком объясниться в чувствах, а уже выясняют, кому принадлежат лужки. Чехов, как всегда, точен. Земельный спор легко превращается из хозяйственного вопроса в личную драму. Конечно, сегодня подобный спор уже не решают через воспоминания о тетушках, дедушках и старых привычках. Право собственности на землю подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости. Чтобы понять, кто собственник участка, достаточно заказать выписку из ЕГРН. Но это не значит, что земельных конфликтов стало меньше. На практике чаще всего спорят не о самом праве, а о границах участка. Например, собственник неожиданно узнает, что его земля по документам пересекается с участком соседа. Такое бывает, если границы когда-то внесли в реестр с ошибкой. Если соседи готовы договариваться, вопрос можно решить мирно, провести межевание и подать документы в Росреестр. Но если согласия нет, спор уходит в суд. Там уже приходится разбираться, где на самом деле проходит граница. Изучать старые планы, назначать экспертизу, смотреть, как участок использовался много лет, где стоит забор, постройки и даже как посажены деревья. Именно поэтому земельный вопрос лучше выяснять вовремя. Иначе можно оказаться в чеховской ситуации и вместо свадьбы получить спор о границах и землеустроительную экспертизу.
0: Классики в праве на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
9: Летом 1804 года на берегу реки Гудзон сошлись в дуэли два видных государственных деятеля – вице-президент США Аарон Берр и экс-министр финансов Александр Гамильтон. В этом поединке все решил один выстрел. Гамильтон был смертельно ранен. При жизни он успел поработать в должности министра финансов в первом американском правительстве при президенте Джорджи Вашингтоне. За время госслужбы Гамильтону удалось ввести в стране единую валюту в виде американского доллара, основать первый центральный банк, разработать налоговую систему и выпустить первые акции госзайма. Теперь портрет отца всей финансовой системы США изображен на 10-долларовой купюре.
0: Культ наличности на Business FM.
10: Вначале был бизнес.
11: Как появлялись города?
12: Киров, Калужской области. 30 тысяч жителей. Поселение появилось в 1744 году, когда на берегу реки Песоченки купцы Золотаревы начали строить железоделательный завод. Через век завод выкупил Иван Мальцов, который стал выпускать на нем знаменитый песоченский фарфор.
10: Как появлялись города на Business FM.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.
14: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Почти все пострадавшие в ДТП в Анталии российские туристы выписаны из больниц. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Врачи отпустили домой 12 из 14 пострадавших. Ранее сообщалось, что в субботу экскурсионный автобус попал в аварию в районе Бельдебе в турецкой Анталии. Трем пострадавшим потребовалось наложение швов. У некоторых туристов были переломы. ВСУ дважды обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. По уточненным данным, пострадали 6 человек. Как сообщили в оперштабе, в результате атак загорелись 5 автомобилей. Частично разрушено административное здание, повреждено остекление двух коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов. Беспилотник упал в озеро Дридзис в Латвии и взорвался. В результате инцидента никто не пострадал. Специальные службы обследуют район происшествия. Полиция призывает жителей не приближаться к месту инцидента и сообщать о любых найденных обломках. Принадлежность дрона не уточняется. Иран и США смогли приблизиться к возможному окончанию конфликта, сообщил в эфире иранского телевидения представитель МИД Ирана Исмаил Багаим. По его словам, за минувшую неделю наблюдалась тенденция к сближению позиций. Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил о возможности скорого достижения соглашения с Ираном. Он выразил надежду на то, что это произойдет на днях, и новости будут хорошими. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Продолжаются атаки ВСУ на ЛНР. Так, в субботу два человека пострадали при ударе по центру Луганска. БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Атаки проходят, когда республика переживает последствия удара по колледжу и студенческому общежитию в Старобельске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. В мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Какие у этого могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Два человека пострадали во время новой атаки ВСУ по Луганской области, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Дрон сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. ВСУ атаковали центр города в момент, когда республика переживает последствия удара по студенческому общежитию в Старобельске, отметил он. По данным МЧС, на вечер субботы число погибших учащихся в Старобельске выросло до 18 человек. Власти ЛНР установили личности 17 жертв. Местонахождение четырех студентов остается неизвестным. В результате атаки ранено более 40 человек. Власти и общественники ЛНР организуют похороны погибших. Все еще продолжается разбор завалов здания. Он затруднен постоянными атаками украинских беспилотников, рассказал «Бизнес-ФМ» корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
16: Работы спасательные продолжаются.
17: Кто сейчас на месте работает?
16: Преимущественно МЧС на завалах, разбирают завалы, ищут детей, студентов. Также работают силы ПВО нашего, потому что регулярно происходят повторные налеты на территорию, по которой был уже нанесен удар. В том числе из-за этого не так быстро идет разбор завалов, поскольку спасателям приходится покидать место работы своей и бежать в укрытие. Работают также волонтеры, подвозят воду, питание. Психологическую помощь оказывают родителям погибших или родителям тех, чьи дети считаются пропавшими без вести. Под завалами остаются люди, и спасатели осторожно эти завалы разбирают, поскольку есть вероятность, что могут эти завалы людям навредить, которые могут находиться в подвалах или где-либо еще. Поэтому это происходит не так быстро. И изначально это был план МЧС, чтобы разбирать все максимально аккуратно, чтобы не было каких-то дополнительных жертв.
17: Есть ли сейчас понимание, сколько будут еще продолжаться такие работы?
16: Сейчас предположений и информации, насколько затянутся, вообще нет, поскольку это продолжается уже с раннего утра вчерашнего дня, и еще не все завалы разобраны, не все дети найдены, по крайней мере, по последней информации. Поэтому предположить не можем. Неизвестно, насколько это задержится.
2: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот» Луганск. Удар ВСУ по колледжу президент России Владимир Путин назвал терактом. Он поручил Минобороны разработать варианты ответа. Посольство США в Киеве в субботу вечером предупредило о возможной масштабной российской атаке с воздуха по всей территории Украины в ближайшие сутки. При этом генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт атаки на Старобельское в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. Мировая общественность дает сдержанность оценку действиям Киева. Китай в ООН выразил озабоченность и призвал к скорейшему заключению мира. А в том же духе высказались и Соединенные Штаты. А представитель Британии заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии вообще считают, что это дезинформация. МИД России в ответ предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. По словам представителя дипведомства Марии Захаровой, большое количество зарубежных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии. Россия окажет им содействие. Вместе с тем, по ее словам, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
18: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала Бизнес ФМ, что несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
19: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
18: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам. И на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
20: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще на следствие. Но вероятнее всего, значит, теперь, если они направляют в суд, суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
18: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебан, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. Ранее беспилотники, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории Латвии. А в мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Тем временем 8 стран НАТО заявили, что государства Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для атак на цели в России. Главы МИДов трех Балтийских республик, а также Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции утверждают, что инциденты с дронами направлены на отвлечение внимания от конфликта с Украиной со стороны России. Министры сообщили, что страны Северной Европы и Балтии продолжат укреплять оборону и противодействовать деятельности России. Совместное заявление опубликовал глава МИДа Литвы на странице в соцсети X, заблокированной в России. Комментирует директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Прохор Тебин.
3: Проблема шире, чем все беспилотники. У Европы сейчас масса проблем. И одна из немногих вещей, которые реально более или менее объединяет Европу, это поддержка Украины в том или ином виде. При этом наиболее оголтелыми и антироссийскими являются, очевидно, страны Прибалтики и Северной Европы. С одной стороны, каждая страна по отдельности очень боится, но все вместе они чувствуют свою силу. Отсюда противоречивая нарратива, что Россия одновременно очень слаба и проигрывает, но в то же время она очень сильна и неизбежно скоро нападет на Европу. И это все ведет в не очень хорошем направлении. Силовую эскалацию исключать нельзя. И этого не хотелось бы допустить. И российская сторона, и наши противники пытаются вот эту тонкую грань между эффективным воздействием и эскалацией найти. Отсюда и противоречивые иногда заявления, и в том числе та же самая Польша, если несколько упростить, складывается впечатление такое. Польша зачастую громче всех кричит, как она сильна и как она успешно милитаризируется, и как в случае чего камня на камне от Белоруссии или Калининградской области не оставит. А в какие-то моменты, почувствовав приближение к какой-то границе, к которой ей не хотелось бы приближаться, делает несколько явных шагов назад. И та же самая Прибалтика. То есть все пытаются осознать, где находится реальный порог неконтролируемый эскалации и максимально близко от него, максимально интенсивно действовать. Ну, посмотрим.
2: Прохор Тебин, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИО Высшей школы экономики. А в середине апреля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону, упомянув об участившихся случаях использования воздушного пространства этих стран украинскими дронами.
21: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кистей рук.
22: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации. Пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
21: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес-ФМ.
23: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
24: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
23: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
25: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
26: Карьера с Ольгой Дементьевой.
27: Знаете, почему многие проваливаются на собеседованиях после вредных советов стилистов из серии «Наденьте то, что делает вас статуснее»? Побуду тут оппонентом стилистов. Статус нельзя просто взять и надеть. Его надо выдерживать, нести, так сказать. Если человек никогда не носит строгий костюм, это обычно заметно. Давайте обсудим, что учесть во внешнем виде, собираясь на собеседование. Пожалуй, самая недооцененная вещь во внешнем виде – это расслабленность. Не в смысле «пришел как попало», а в смысле способности вести себя естественно. Самые убедительные кандидаты обычно выглядят именно так. Им удобно. Они не поправляют пиджак каждые 2 минуты. Им ничего не мешает. Комфорт очень считывается невербально. Сначала образ, потом голос, потом содержание. Можно сколько угодно спорить с этим, но первое впечатление работает быстрее здравого смысла. Вспомните Стива Джобса и его черную водолазку. Она стала, кажется, неотъемлемой частью его образа. Но мало кто помнит, что в начале карьеры он выглядел совсем иначе. Длинные волосы, борода, образ почти хиппи. Для инвесторов 70-х это выглядело слишком неуправляемо. И когда Apple начала превращаться из гаражного стартапа в большую компанию, то визуальный образ Джобса тоже ведь изменился. Он стал почти униформой. И это тоже была расслабленная самопрезентация. Есть еще одна ловушка, когда слишком стараются понравиться. Это особенно заметно на собеседованиях в креативной индустрии, когда человек приходит очень творческим. Сложный образ, дизайнерские вещи, необычная обувь, акцентные аксессуары. Прямо все лучшее сразу. Получается не личность, а витрина. Настоящая уверенность не кричит. Есть хорошее правило. Ваш внешний вид не должен становиться отдельным событием на встрече. Он должен помогать слушать вас, а не отвлекать от вас. В идеале после интервью человек запоминает не ваши вещи, а ощущения. С ним спокойно. Ему можно доверять. Это интересный человек. И, похоже, он впишется в команду.
26: Карьера на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Салат и бобы помогают от депрессии. Такой вывод сделали авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nutritional Psychiatry. Они решили изучить, как потребление различных питательных веществ связано с симптомами депрессии. Ученые проанализировали данные более 5000 американцев, полученные в 2017-2018 годах во время национального исследования здоровья и питания, пишет издание Naked Science. В итоге депрессию связали с нехваткой 4 микроэлементов пищи, фолатов, витамина В9, магния, селена и клетчатки. Такие питательные вещества в изобилии содержатся в листовой зелени, орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых и морепродуктах. Наиболее сильно обратную связь показали фолаты. Они необходимы мозгу для выработки серотонина и дофамина, которые влияют на настроение. Вывод комментирует психотехнолог, руководитель Центра психотехнологий Ольга Добрынина.
1: Лечение депрессии – это комплексная задача, и односменное рационное питание ее не решит. Безусловно, витамины какие-то, которые помогают балансировать нервную систему, есть. Но ставить во главу угла такую задачу, да сменишь питание, уйдет депрессия – это неправда. Витамины в пище не в таких объемах. Это как хорошая добавка к вообще хорошему рациону питания. У нас сейчас исследования уходят очень глубоко, и это с очень зрения науки хорошо, но с точки зрения обычного человека сказать, ешь по-другому, и у тебя никогда не будет депрессии, сказать невозможно. В чем красота нашего времени, что сейчас очень многие науки объединяются для решения задач, которые в одиночку решить сложно. И если момент исследования питания подключается к более сложному вопросу лечения депрессии, это очень хорошо.
2: Ольга Добрынина, руководитель Центра психотехнологий. Ранее медицинский журнал «Lancet» опубликовал данные о том, что каждый 7-й житель Земли страдает психическим расстройством. По данным авторов, заболеваемость выросла по всем изученным психическим заболеваниям, но наиболее существенные скачки выявлены в том числе по тревожному расстройству и клинической депрессии. При этом рост показателя зафиксирован во всем мире. Южные корейцы прощаются с собачьим мясом. В стране закрыли более 1000 ферм, где содержали собак для употребления в пищу. Это 82% от общего числа таких предприятий, сообщил Министерство сельского хозяйства Южной Кореи. В феврале 2027 года вступает в силу полный запрет на разведение, забой и продажу собак в качестве пищи. Закон приняли в 2024 году, и с тех пор с южнокорейских улиц почти полностью исчезли рестораны с подобной кухней. Причем никаких протестов в этой связи в Корее не было, рассуждает лектор университета Корё в Сеуле Федор Тертицкий.
4: В Корее было какое-то количество традиционно местных собачьих пород. По мере соприкосновения с западной цивилизацией у корейцев начинало появляться ощущение, что это как неправильно. Потому что проходили западные ценности, приходили миссионеры, смотрели и говорили, слушайте, корову свинью можно есть, а собаку есть нельзя, собака друг человека. Впервые приехал в Южную Корею в 2008 году, я видел здесь рестораны собачатины, но уже воспринимался это как что-то постыдное. Я помню, как подруга мне сказала, пожалуйста, не фотографируй, это очень недостойно говорит о нашей стране. Когда принимал парламент закон о запрете собачьего мяса был принят единогласно при двух воздержавшихся. И несмотря на то, что правый и левый здесь довольно сильно друг друга не любят, тема того, что нельзя есть собак, это то, что абсолютно объединяет обе стороны. Подавляющее большинство корейцев собаку не употребляли в жизни ни раз. Есть место, где это все еще можно сделать, город Пхеньян и вообще Северная Корея. В КНДР, кстати, собачатина по указанию вождя, по указанию Ким Ир Сена, называется сладким мясом. Это сладкое мясо до сих пор в ресторанах подают. Я думаю, что те, кто ест, рискнут предположить, что это просто старшее поколение в формате «всегда ели и сейчас будем». Собачьих ресторанов просто становится все меньше. Если раньше я знал, куда можно пойти поесть собачатина, сам не ел, то сейчас я вижу, что эта точка закрылась и просто ничего не продают. Хочешь по городу, и слово «посинтан», да, суп из собачьего мяса, ты просто нигде не видишь. Культура потребления собак нас встретила свою естественную смерть, и ей фактически выписывают свидетельство о смерти.
2: Лектор университета Корёв в Сеуле Фёдор Тертицкий. Впрочем, масштабное закрытие собачьих ферм может привести к определенным экономическим последствиям, например, безработице, отмечают эксперты. На начало года Ассоциация производителей мяса собак сообщила, что в отрасли работает более 1 000 000 фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов человек. Масштабные перекрытия в Москве продолжаются. 24 мая – основной день ограничений для движения автотранспорта. Причина – велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо». Его для велосипедистов перекроют в обоих направлениях уже с полудня. Также будут действовать ограничения на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Велофестиваль обещает быть красочным и шумным и соберет 1000 участников. Многие готовятся специально, наряжаясь в костюмы и украшая велосипеды. Участница велозаезда «Москвичка» Анастасия рассказала, что будет участвовать в заезде с командой.
5: Мы едем с компанией в количестве 3 человек. Вдохновение поучаствовать в велофестивале было давно. Протяженность маршрута 15,6 километров. Такой хороший прогулочный маршрут. Опыта участия в подобных фестивалях у меня в принципе нет. Но наблюдала, как это делают коллеги и знакомые. Остаются всегда под впечатлением, воодушевлением, таким азартом продолжать бегать или кататься. Я планирую наслаждаться процессом. В целом сил должно хватить. Погода хорошая.
2: Анастасия будет участвовать в велозаезде. Водители столичного такси говорят, что стараются не ездить в центр во время таких перекрытий, как в эти выходные. Увеличивается и время ожидания машины для пассажиров, и время в пути. Люди опаздывают по своим делам из-за ограничений движения, как их не предупреждай. Одна пассажирка опоздала в больницу со своей бабушкой, которую трудно спускать в метро. Передвигаться она может только на автомобилях, рассказал водитель такси в Москве Петр.
6: Конечно, это отражается. Во-первых, увеличивается время поездки в пути. Потому что если попасть в центр, внутрь Садового кольца, это можно сделать не везде. Через Комсомольский проспект, через Арбат, через Тверскую, под мостом на Цветном. Остальные, там есть эстакады, остальные места ты не заедешь. Поэтому увеличивается и время пути, увеличивается время ожидания у пассажиров машины, имеется в виду именно в центре, которые заказывают такси. Я сегодня попал в такую ситуацию. Приехал с юго-запада на Калошин, и мне парень сказал, что он в течение получаса мучился вызывать машину. С юго-западной на Калошин вместо 28 минут проехал 43 минуты, плюс 15 минут к заказу. И, естественно, меньше машин в центре, люди в центре ждут очень долго такси.
17: А финансово это как-то отражается на вас?
6: Ну, естественно, нам же никто вот это лишнее время же не компенсирует.
17: Меньше заказов и меньше выручка получается.
6: Ну, естественно, конечно.
2: Водитель такси в Москве Петр. Это уже вторые масштабные перекрытия в Москве в мае. Не только москвичам приходится перестраивать свои планы и логистику передвижений по городу, но также гостям города и туристам, которые приезжают и заказывают экскурсии. А в последние годы перекрытий стало очень много, и экскурсионный бизнес очень болезненно на это реагирует, рассказала московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова.
7: Туристы стараются из других городов приезжать в выходные дни в Москву, особенно если это касается ближайших городов. Они заказывают экскурсии, как правило, обзорные, на автобусе, часто это для школьников экскурсии. Думают, что если они заказали экскурсию на выходной день, никаких пробок и трудностей с движением не будет. Увы, это не так. Мне заказывали экскурсию как раз вот в выходные. Я ездила со школьниками из Нижегородской области. Мы смогли доехать только до Садового кольца. Мы смогла показать из автобуса только площадь трех вокзалов, и нас развернули. Выехать на Садовое кольцо просто не было никакой возможности. В итоге мы оперативно приняли решение просто спускаться со школьниками в метро и ездить по Москве на общественном транспорте, хотя у них была заказана автобусная экскурсия. Эту часть заказа я уже выполнить из-за перекрытий московских не смогла. Конечно же, они не хотели на общественном транспорте передвигаться, но в итоге у них получилось такое погружение полное в московскую жизнь. Мы катались до Храма Христа Спасителя, до Патриаршего моста, на метро, потом в Москву-Сити. Естественно, они вымотались. Естественно, мы опоздали к обеду. А мои коллеги, которые не стали выводить группы свои из автобусов вот в такой ситуации, они ездили вместо 3 часов по 6 часов по Москве. Туристы у нас оказываются как будто не у дел. Для них создаются вот такие вот неудобства.
2: Московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова. Ограничения сохранятся и 25 мая до 5 утра на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Сретенского бульвара. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и проверять навигатор перед поездкой. Для поездок в центр посоветовали пользоваться метро.
26: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: В конце апреля в Москве состоялся очередной форум парков Park Season Expo. Это мероприятие становится все более значимым и для игроков рынка недвижимости. Если в прошлые годы дело ограничивалось профильными сессиями, то в этот раз на форуме прошел первый международный саммит формирования комфортной городской среды и девелопмент. И одной из самых жарких стала тема комплексного развития территорий. Рассуждения о том, что КРТ-подход является сегодня ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. В одной только Москве за один только 25-й год на портале Мос.ру опубликовали 146 проектов КРТ. Это, кстати, рекорд за все время действия программы с 2020 года. В Подмосковье ведется или запланирована реализация 280 проектов. В работе от Дом РФ на сегодняшний день 125 проектов в 51 регионе и так далее. Однако, называя КРТ едва ли не оптимальным инструментом, эксперты все же говорят, что нормативно-правовую базу еще надо докручивать и докручивать. По 10-бальной шкале ее можно оценить на 7, считает Виктор Корчагин, исполнительный директор, директор филиалов компании «Брусника» в Тюмени, Сургуте и Кургане. Нужно адаптировать правила под условия сегодняшнего дня. Нужно учесть позитивный опыт регионов и обобщить его на общероссийском уровне. И тем, кто формирует федеральное законодательство, нужно глубже вникать в реальную ситуацию далеко от Москвы. Руководитель управления градостроительной подготовки проектов группы «Самолет» Юлия Баранникова отмечает, что законодательство по КРТ развивается по мере реализации проектов и выявления узких мест, возникающих на практике. И это естественный процесс. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
26: Недвижимость на Бизнес FM.
25: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
26: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
9: У микрофона Олеся Потапова. В СО атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 8 автобусов, сообщили в телеграм-канале станции. По предварительным данным, пострадавших среди персонала нет. Также повреждены 2 автобуса в городе Спутники и Энергодаре. Интенсивность атак в этом районе не снижается. Обстановка на АЭС остается крайне напряженной. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего сенатора Василия Думы, адвоката Дмитрия Клеточкина. Их обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей, сообщает Интерфакс. Подробности этого дела не приводятся. Василий Дума был сенатором от Костромской области в начале 2000-х годов. Клеточкин защищал интересы основателя инвестфонда «Баринг Восток» американца Майкла Калви. Мэр турецкого курорта Фетхие Алием Караджа пострадал в результате вооруженного нападения, сообщила мэрия города. Инцидент произошел перед его домом. Градоначальник в норме, врачи оказывают ему помощь, говорится в заявлении мэрии. Полиция начала расследование, ведет поиски нападавшего. Власти норвежского острова Андея закрыли популярный общественный туалет в зоне отдыха. Причиной этого стали опасения шпионажа, поскольку из уборной открывается обзор на авиабазу и космический центр. При этом туалет расположен в одной из самых красивых локаций. Его строительство обошлось почти в 2 миллиона долларов. Это зеркальное сооружение, изнутри которого открывается прекрасный вид на океан и природный ландшафт. Местные СМИ называют его самым красивым туалетом в стране. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
26: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарм» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». Начнется в 18 часов. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе также в эфире «Бизнес ФМ». Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за 2 недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
0: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен. Его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствует обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк «Шахназарян». О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
10: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
0: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов, что с ними не так не уточнилось. уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из-за Кавказской республики, тоже казались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
11: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении, уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
0: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
12: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно. Мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
0: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосуют больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарма» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске, сообщает «Интерфакс». Этот препарат на основе камрелизумаба, права на который компания приобрела в 2023 году в рамках лицензионного соглашения с китайской «Цензю Хэнжуй». Онкопрепарат зарегистрирован в России полтора года назад. Первая партия поступила в мае прошлого года. Сейчас запущено производство по полному циклу, включая синтез субстанции. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. О том, что это за лекарство, рассказывает гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
13: Сам препарат с активным веществом камрелизумаб является моноклональным антителом гуманизированным и используется как иммунотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. Химиотерапия классическая использовала химсинтезные так называемые препараты, а вот текущие возможности онкологии предполагают использование еще и различных биологических лекарственных препаратов, включая иммунотерапевтические, то есть которые воздействуют на иммунную систему. Ну вот в частности этот препарат, он блокирует один из путей обеспечения так называемой иммунологической толерантности. Сама опухоль, она препятствует работе в очагах опухолевых специализированных Т-лимфоцитов, которые, по идее, должны были бы эту опухоль атаковать и каким-то образом сдерживать. И есть сигнальный путь, который препятствует этому. А данный препарат, это не единственный препарат из данной группы, их довольно много сейчас, это, так называемые, PD-1 ингибиторы, способствуют тому, что этот путь отключается, и в результате цитотоксические Т-лимфоциты опять становятся активными, ну или, по крайней мере, их активность усиливается. И таким образом сама иммунная система начинает лучше работать, противодействуя опухоли. Это очень популярный класс препаратов на текущий момент. Есть бестселлеры, на самом деле, глобальные. И фактически вот этот препарат один из представителей этой группы. В качестве иммунотерапевтического препарата, как правило, в комбинированной терапии целого ряда онкологических заболеваний такие препараты показывают эффективность. Это не значит, что они являются панацеей. Как правило, используются они в тяжелых уже случаях. Как правило, не являются препаратами первой линии и, как правило, используются в комбинации с другими способами лечения онкологических заболеваний, в том числе с другими химиотерапевтическими.
2: Гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков. Ранее также сообщалось о выводе на российский рынок и локализации производства другого препарата на основе моноклональных антител торепалимаба от группы Aerofarm и индийской доктор Reddy's для лечения в том числе рака пищевода и носоглотки. Если торепалимаб попадет в клинические рекомендации и в перечень жизненно важных препаратов, то он может приносить производителям на российском рынке 5-10 миллиардов рублей в год, отмечал коммерсант. Регистрация препарата в нашей стране ожидается в следующем году. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье 24 мая. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
26: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: В Лужниках намечается аншлаг. Почти все билеты проданы. По данным Российского футбольного союза, реализовано более 90%, а на трибунах ожидается не менее 73 тысяч. С утра и до начала игры на территории Лужников будет проходить День футбола. Любители спорта всех возрастов смогут сыграть на 50 площадках Олимпийского комплекса. А в гала-матче между командой из 100 детей и звездами футбола примут участие чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии. Андреа Пирло и Марко Матерацци. В чаше стадиона состоятся концертные выступления. Хедлайнерами станут Надежда Кадышева и группа «Тату». Призовой фонд финала в этом году 151 миллион рублей. Обладатель трофея получит 113 миллионов 200 тысяч, а остаток достанется проигравшей команде. Хавбек «Спартака» Эсекиэль Барка рискует пропустить суперфинал из-за травмы. Это пока главная интрига. Наставник красно-белых Хуан Карседо примет решение о его участии в день встречи.

0: каким-то трофеем закончить. Поэтому побегут в атаку, попадут в плен.
1: «Спартак» закончил сезон на 4-м месте, упустив в последнем туре шанс на бронзовые медали. Игра команды оставила неоднозначное впечатление. Вроде бы «Спартак» прибавил по весне с приходом Хуана Карседо, но в решающей встрече с не самым сильным соперником, махачкалинским «Динамо», не смог победить. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», считает, что шансов на победу в суперфинале больше у «Краснодара».
2: Я думаю, что фаворит финала Кубка Краснодар. И что касается «Спартака», мне не очень хорошее впечатление произвела последняя игра в чемпионате, когда был шанс цепляться за бронзу. Нужно было всего лишь выиграть у «Динамо» Махачкала, всего лишь в кавычках. Команда тоже борется за выживание, а не своей задачи. Но и игра команды, и отношение к этой бронзе мне лично не понравилось. И как мне кажется, мысли о Кубке, о том, что в первую очередь нужно брать трофей, могут сыграть злую шутку.
1: Для «Быков», которые лидировали большую часть чемпионата, но упустили золото РПЛ, выиграть трофей, конечно, будет делом принципа. К тому же «Краснодар» еще ни разу не добивался подобного успеха. Дважды южане играли в финале, но оба раза уступили. В 2014 году Ростову, а 3 года назад ЦСКА. Что же касается «Спартака», то он брал Кубок России 4 раза и в случае победы сравняется с «Зенитом». Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
4: От первого лица до последнего джуна. На этой неделе считаем деньги в чужих карманах. Сколько зарабатывают сотрудники в индустрии высоких технологий? Сегодня о компенсации топов. Самый интересный доход у Илона Маска. Reuters сообщает, что совет директоров SpaceX одобрил компенсационный пакет главы компании, привязанный к достижению целевых показателей. Максимальные выплаты в виде 200 миллионов акций с правом суперголоса глава компании получит при условии роста стоимости SpaceX до 7,5 триллионов долларов, но это лишь начало. Второе ключевое требование – колонизация Марса. Компания должна построить постоянную колонию на планете с численностью населения не менее 1 миллиона человек. Но есть и менее радикальные варианты. Выплаты в 60 миллионов акций возможны при достижении промежуточных результатов, среди которых всего лишь, в огромных кавычках, построение мощных дата-центров на орбите Земли. Доход уходящего главы Apple Тима Кука за прошлый год составил 74,5 миллиона долларов, из которых 3 миллиона – это, собственно, зарплата, которая не меняется с 2016 года. Остальное – бонусы и опционы. Американское законодательство требует не только раскрывать доход первых лиц, но и отношение его к медианной зарплате. В Apple глава компании получил в 533 раза больше медианного сотрудника. Требования отечественного регулятора более мягкие и предписывают раскрывать доход ключевого управленческого персонала. Все ведущие отечественные IT-компании, отчетность которых я изучил, воспользовались этой возможностью. Мы знаем, сколько миллиардов потратил Сбер на компенсацию ключевого управленческого персонала и долю менеджмента Яндекс в акционерном капитале. К полетам на Марс эти доходы не привязаны. Оно и к лучшему.
3: «Сумма технологий» на Бизнес FM.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Вначале был бизнес.
7: Как появлялись города?
8: Колпино, пригород Санкт-Петербурга. 150 тысяч жителей. В 1722 году по приказу князя Меньшикова на реке Ижоре было основано предприятие по распилке леса, идущего на строительство кораблей. Вскоре рядом появились железные, медные, якорные и молотовые заводы, а уже вокруг них вырос город.
6: Как появлялись города на Бизнес FM.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM.
10: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
11: Вы слушаете Бизнес FM. Мазут дорожает. Цена тяжелых фракций переработки нефти обновила максимум с начала года. На петербургской бирже стоимость мазута выросла в 1,5 раза меньше, чем за 2 недели и приблизилась к отметке 28,5 тысяч рублей за тонну. Основные причины – 2 – сокращение производства мазута в самой России и повышенный спрос на него на мировом рынке. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
12: Тут, наверное, 2 основные действительно причины. Во-первых,

0: Есть вопрос к объему производства нефтепродуктов в России в целом, потому что мы видим, что многие НПЗ находятся на внеплановых ремонтах после ударов по ним, поэтому здесь точные объемы переработки теперь не публикуются, и разбивки на нефтепродукты нет. Тем не менее, можно предположить, что общий объем производства нефтепродуктов в России снизился, и при этом на мировом рынке мазут действительно востребован, потому что его в том числе используют для разбавления легкой нефти, малосернистой нефти, а такой становится все больше. Те же самые Соединенные Штаты, которые стремятся сейчас заместить, в том числе и ближневосточные поставки, ставят рекорды по экспорту нефти. Они же вывозят в основном сверхлегкую нефть, это та самая сланцевая нефть. И, соответственно, предложение такой нефти растет. При этом многие НПЗ все-таки настроены под более тяжелые сернистые сорта. И, соответственно, мазут востребован в том числе для того, чтобы смешивать разные сорта и получать относительно тяжелые сернистые сорта. То есть существенная доля легкой нефти на рынке провоцирует рост стоимости на мазут. И из-за того, что на экспорт мазут российский уходит довольно активно, это тоже толкает цены на внутреннем рынке вверх. Но если для внутреннего рынка будет создаваться условия для дефицита, то правительство может ввести ограничения на экспорт, точно так же, как это есть и с бензином. Поэтому здесь вопрос, насколько долгосрочная эта тенденция. Если правительство будет считать, что слишком много мазута уходит на экспорт, будут введены, наверное, какие-то ограничения.
1: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Растут биржевые цены и на другие нефтепродукты. По итогам торговой недели на Санкт-Петербургской бирже дизель подорожал на 4%, бензин прибавил 2%. Стоимость тонны АИ-92 поднялась выше 67 тысяч рублей, а летнего дизеля выше 66 тысяч рублей. Быстрее, выше, сильнее и полны допинга. В США 24 мая стартуют первые в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта – плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Спортсмены, побившие мировые рекорды в своих дисциплинах, получат по миллиону долларов. А всего заявлено 42 спортсмена, среди них несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России – пловец, участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов. А почему эти соревнования раскололи спортивное мировое сообщество? И кого все-таки больше, сторонников или противников, рассуждают журналисты Guardian.
2: Спортсмены получают за участие в улучшенных играх зарплату в размере нескольких сотен тысяч долларов. Если они выиграют свои старты с мировыми рекордами, то могут получить еще до миллиона долларов за каждую победу. Однако сама идея мероприятия, которая открыто демонстрирует использование запрещенных препаратов, ужаснула традиционные виды спорта и регулирующие их организации. Так, Всемирное антидопинговое агентство, например, называет это опасным и безответственным. ВАДА предупреждает, хотя препараты были одобрены управлением по санитарному надзору США, это не означает, что они безопасны. Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде. И лишь считают деньги. За 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они смогут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. Ну и появляется некоторая тревожность, добавляют атлеты. А через паузу говорят, а еще появляется финансовая стабильность.
1: Улучшенные игры финансируют ряд инвесторов, в том числе, например, венчурный фонд, принадлежащий сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также основателя PayPal Питер Тиль. Организатором выступает компания, которая планирует использовать соревнования как площадку для продажи персонализированных лекарственных препаратов и БАДов для улучшения физических качеств. Между тем, Международные федерации по легкой атлетике и по водным видам уже пригрозили, что все атлеты и тренеры, участвующие в допинговых играх, могут в будущем быть отстранены от чистых соревнований. SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. 12-й испытательный полет Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащенных усовершенствованным двигателем Раптора, сообщили в компании. Однако со второй попытки все пошло негладко. Starship вернулся на Землю, но при приводнении в Мексиканском заливе корабль взорвался. Помимо этого, Starship потерял один из шести двигателей при выходе в космос, комментирует научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
3: Ускоритель Super Heavy отработал некорректно. После дополнительного включения двигателей ступень повела себя не таким образом, как надо, и упала без приводнения. Это не финальный вариант. Это один из полетов, которые нужны Маску для того, чтобы научить его корабль летать. Сколько их нужно будет, пока непонятно. Изначально даже пессимисты говорили про 6-10 полетов, после которых сверхтяжелая ракета начнет работать. Сейчас это уже 12-й полет Starship, и пока еще до финала далеко. Изначально Маск создавал Starship как часть программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. Впоследствии Starship выиграл тендер НАСА как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика. И сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать коммерчески выгодно. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
1: Научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов. SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Из 11 предыдущих испытаний системы 6 были признаны успешными. Илон Маск рассчитывает сертифицировать Starship для пилотируемых полетов до конца 2026 года, пишет Wall Street Journal.
4: Между делом с Кирой Альтман.
5: Между делом говорим о трудностях, с которыми сталкиваются производители косметики. Героиня моего выпуска, Ирена Понарошку, предприниматель. Она делает свой косметический бренд. И вот с чем у нее возникают трудности.
6: Какие-то ингредиенты мы производим сами, какие-то мы завозим из Европы. Сейчас, например, в связи с санкциями мы не можем завести оксид цинка. И у нас остановилось, например, производство SPF. Мы уже полтора года не можем произвести крем с SPF, который у нас тоже был хитом, но мы не хотим менять формулу, не хотим идти на компромиссы, и поэтому продолжаем пытаться какими-то способами в кармане завести нужные нам ингредиенты.
5: И еще есть постоянные вопросы с самими баночками.
6: Мы еще такие дотошные в плане тары, и мы пытаемся ее сделать поэкологичнее. Вот, это все очень сложно, очень долго. Вообще, это очень грустная история. Вот нас слушают, я думаю, сейчас много бизнесменов, и вдруг они не знают, что в России нет ни одного производства шариков для шариковых дезодорантов. Ноль. Ни одного. В России очереди на производство огромные, то есть ты подаешь заявку и ждешь полгода, пока тебе это произведут. Качество сильно хуже, чем в Китае. Ты видишь швы, у тебя там не сходится резьба, отличается оттенок крышки от банки неожиданно. И потом ты ждешь еще полгода, чтобы тебе переделали. А во-вторых, какие-то штуки не делают вообще.
5: Вот что значит перейти от знатока, что намазать на себя, и превратиться в человека, который производит это самое намазать, производит косметику.
6: Ну, мне это очень нравится. Я чувствую себя очень взрослой от этого. Да-да.
5: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
4: Между делом на Бизнес FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата.
4: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суэтиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Почти все пострадавшие в ДТП в Анталии российские туристы выписаны из больниц. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Врачи отпустили домой 12 из 14 пострадавших. Ранее сообщалось, что в субботу экскурсионный автобус попал в аварию в районе Бельдебе в турецкой Анталии. Трем пострадавшим потребовалось наложение швов. У некоторых туристов были переломы. ВСУ дважды обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. По уточненным данным, пострадали 6 человек. Как сообщили в оперштабе, в результате атак загорелись 5 автомобилей, частично разрушено административное здание, повреждено остекление 2 коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов. Беспилотник упал в озеро Дридзис в Латвии и взорвался. В результате инцидента никто не пострадал. Специальные службы обследуют район происшествия. Полиция призывает жителей не приближаться к месту инцидента и сообщать о любых найденных обломках. Принадлежность дрона не уточняется. Иран и США смогли приблизиться к возможному окончанию конфликта, сообщил в эфире иранского телевидения представитель МИД Ирана Исмаил Багаим. По его словам, за минувшую неделю наблюдалась тенденция к сближению позиций. Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил о возможности скорого достижения соглашения с Ираном. Он выразил надежду на то, что это произойдет на днях, и новости будут хорошими. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Продолжаются атаки ВСУ на ЛНР. Так, в субботу 2 человека пострадали при ударе по центру Луганска. БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Атаки проходят, когда республика переживает последствия удара по колледжу и студенческому общежитию в Старобельске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес FM рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. В мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Какие у этого могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Два человека пострадали во время новой атаки ВСУ по Луганской области, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Дрон сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. ВСУ атаковали центр города в момент, когда республика переживает последствия удара по студенческому общежитию в Старобельске, отметил он. По данным МЧС, на вечер субботы число погибших учащихся в Старобельске выросло до 18 человек. Власти ЛНР установили личности 17 жертв. Местонахождение четырех студентов остается неизвестным. В результате атаки ранено более 40 человек. Власти и общественники ЛНР организуют похороны погибших. Все еще продолжается разбор завалов здания. Он затруднен постоянными атаками украинских беспилотников, рассказал Бизнес ФМ корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
10: Работы спасательные продолжаются.
11: Кто сейчас на месте работает?
10: Преимущественно МЧС на завалах, разбирают завалы, ищут детей, студентов. Также работают силы ПВО нашего, потому что регулярно происходят повторные налеты на территорию, по которой был уже нанесен удар. В том числе из-за этого не так быстро идет разбор завалов, поскольку спасателям приходится покидать место работы своей и бежать в укрытие. Работают также волонтеры, подвозят воду, питание. Психологическую помощь оказывают родителям погибших или родителям тех, чьи дети считаются пропавшими без вести. Под завалами остаются люди, и спасатели осторожно эти завалы разбирают, поскольку есть вероятность, что могут эти завалы людям навредить, которые могут находиться в подвалах или где-либо еще. Поэтому это происходит не так быстро. И изначально это был план МЧС, чтобы разбирать все максимально аккуратно, чтобы не было каких-то дополнительных жертв.
11: Есть ли сейчас понимание, сколько будут еще продолжаться такие работы?
10: Сейчас предположений и информации, насколько затянутся, вообще нет, поскольку это продолжается уже с раннего утра вчерашнего дня, и еще не все завалы разобраны, не все дети найдены, по крайней мере, по последней информации. Поэтому предположить не можем. Неизвестно, насколько это задержится.
1: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот» Луганск. Удар ВСУ по колледжу президент России Владимир Путин назвал терактом. Он поручил Минобороны разработать варианты ответа. Посольство США в Киеве в субботу вечером предупредило о возможной масштабной российской атаке с воздуха по всей территории Украины в ближайшие сутки. При этом генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт атаки на Старобельское в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. Мировая общественность дает сдержанность оценку действиям Киева. Китай в ООН выразил озабоченность и призвал к скорейшему заключению мира. А в том же духе высказались и Соединенные Штаты. А представитель Британии заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии вообще считают, что это дезинформация. МИД России в ответ предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. По словам представителя дипведомства Марии Захаровой, большое количество зарубежных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии. Россия окажет им содействие. Вместе с тем, по ее словам, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
12: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за три месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала Бизнес ФМ, что несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
13: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органа, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
12: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам. И на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
14: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь, если они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
12: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чубанова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. Ранее беспилотники, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории Латвии. А в мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Тем временем 8 стран НАТО заявили, что государства Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для атак на цели в России. Главы МИДов трех Балтийских республик, а также Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции утверждают, что инциденты с дронами направлены на отвлечение внимания от конфликта с Украиной со стороны России. Министры сообщили, что страны Северной Европы и Балтии продолжат укреплять оборону и противодействовать деятельности России. Совместное заявление опубликовал глава МИДа Литвы на странице в соцсети X, заблокированной в России. Комментирует директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Прохор Тебин.
15: Проблема шире, чем все беспилотники. У Европы сейчас масса проблем. И одна из немногих вещей, которые реально более или менее объединяет Европу, это поддержка Украины в том или ином виде. При этом наиболее оголтелыми и антироссийскими являются, очевидно, страны Прибалтики и Северной Европы. С одной стороны, каждая страна по отдельности очень боится, но все вместе они чувствуют свою силу. Отсюда противоречивая нарратива, что Россия одновременно очень слаба и проигрывает, но в то же время она очень сильна и неизбежно скоро нападет на Европу. И это все ведет в не очень хорошем направлении. Силовую эскалацию исключать нельзя. И этого не хотелось бы допустить. И российская сторона, и наши противники пытаются вот эту тонкую грань между эффективным воздействием и эскалацией найти. Отсюда и противоречивые иногда заявления, и в том числе та же самая Польша, если несколько упростить, складывается впечатление такое. Польша зачастую громче всех кричит, как она сильна и как она успешно милитаризируется, и как в случае чего камня на камне от Белоруссии или Калининградской области не оставит. А в какие-то моменты, почувствовав приближение к какой-то границе, к которой ей не хотелось бы приближаться, делает несколько явных шагов назад. И та же самая Прибалтика. То есть все пытаются осознать, где находится реальный порог неконтролируемой эскалации и максимально близко от него, максимально интенсивно действовать. Ну, посмотрим.
1: Прохор Тебин, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИО Высшей школы экономики. А в середине апреля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону, упомянув об участившихся случаях использования воздушного пространства этих стран украинскими дронами.
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни.
7: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
16: Теория шести рукопожатий стала известной после эксперимента американского социального психолога Стэнли Милгрэма в 1967 году. Целью его был поиск количества связей, необходимых для передачи информации по почте совершенно незнакомому человеку через цепочку знакомых. Среднее значение звеньев цепочки оказалось близким к 6. При этом из почти 300 отправлений около 80% не дошли до конечного адресата и не учитывались в результатах. Подобные эксперименты, проведенные уже в интернет-эпоху, показали примерно те же 6 шагов и ту же проблему. Более 98% электронных цепочек обрывались, не достигнув цели. 6 рукопожатий так и остаются чем-то вроде околонаучного мифа. В науке же для этого феномена используют название «малый мир», а связанная с ним теория помогает моделировать распространение мемов, слухов, эпидемий, инноваций, научных идей и многого другого. В 1998 году Уотс и Строгац из Корнельского университета показали, что социальные сети сильно кластеризованы. Но есть короткие пути между группами. Например, на большой вечеринке или в чатах люди общаются по принципу коллеги с коллегами, родственники с родственниками, школьные друзья между собой. Но есть посредники. Их называют сетевыми брокерами или коннекторами. Это те, кто знает людей из других кластеров, и через них можно коротким путем найти любого приглашенного. Онлайн-дружба не равна реальной социальной связи. Контакт в мессенджере и человек, готовый реально помочь, это не одно и то же. Короткий путь не всегда ведет к доверию, доступу или даже просто ответу. В реальности многие социальные барьеры сохраняются – язык, профессия, раса, религия. И за 6 прыжков эту пропасть не всегда можно перепрыгнуть.
4: Другим наука на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. Салаты, бобы помогают от депрессии. Такой вывод сделали авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nutritional Psychiatry. Они решили изучить, как потребление различных питательных веществ связано с симптомами депрессии. Ученые проанализировали данные более 5000 американцев, полученные в 2017-2018 годах во время национального исследования здоровья и питания, пишет издание Naked Science. В итоге депрессию связали с нехваткой 4 микроэлементов пищи, фолатов, витамина В9, магния, селена и клетчатки. Такие питательные вещества в изобилии содержатся в листовой зелени, орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых и морепродуктах. Наиболее сильно обратную связь показали фолаты. Они необходимы мозгу для выработки серотонина и дофамина, которые влияют на настроение. Вывод комментирует психотехнолог, руководитель Центра психотехнологий Ольга Добрынина.
17: Лечение депрессии – это комплексная задача, и одной сменой рациона питания ее не решить. Безусловно, витамины какие-то, которые помогают балансировать нервную систему, есть. Но ставить во главу угла такую задачу, да сменишь питание, уйдет депрессия – это неправда. Витамины в пище не в таких объемах. Это как хорошая добавка к вообще хорошему рациону питания. У нас сейчас исследования уходят очень глубоко, и это с точки зрения науки хорошо, но с точки зрения обычного человека сказать «ешь по-другому, и у тебя никогда не будет депрессии» сказать невозможно. В чем красота нашего времени, что сейчас очень многие науки объединяются для решения задач, которые в одиночку решить сложно. И если момент исследования питания подключается к более сложному вопросу лечения депрессии, это очень хорошо.
1: Ольга Добрынина, руководитель Центра психотехнологий. Ранее медицинский журнал «Lancet» опубликовал данные о том, что каждый 7-й житель Земли страдает психическим расстройством. По данным авторов, заболеваемость выросла по всем изученным психическим заболеваниям, но наиболее существенные скачки выявлены в том числе по тревожному расстройству и клинической депрессии. При этом рост показателя зафиксирован во всем мире. Южные корейцы прощаются с собачьим мясом. В стране закрыли более 1000 ферм, где содержали собак для употребления в пищу. Это 82% от общего числа таких предприятий, сообщил Министерство сельского хозяйства Южной Кореи. В феврале 2027 года вступает в силу полный запрет на разведение, забой и продажу собак в качестве пищи. Закон приняли в 2024 году, и с тех пор с южнокорейских улиц почти полностью исчезли рестораны с подобной кухней. Причем никаких протестов в этой связи в Корее не было, рассуждает лектор университета Корё в Сеуле Федор Тертицкий.
18: В Корее было какое-то количество традиционно местных собачьих пород. По мере соприкосновения с западной цивилизацией у корейцев начинало появляться ощущение, что это как неправильно. Потому что проходили западные ценности, приходили миссионеры, смотрели и говорили, слушайте, корову свинью можно есть, а собаку есть нельзя, собака друг человека. Впервые приехал в Южную Корею в 2008 году, я видел здесь рестораны собачатные, но уже воспринимался это как что-то постыдное. Я помню, как подруга мне сказала, пожалуйста, не фотографируй, это очень недостойно говорит о нашей стране. Когда принимал парламент закон о запрете собачьего мяса был принят единогласно при двух воздержавшихся. И несмотря на то, что правый и левый здесь довольно сильно друг друга не любят, тема того, что нельзя есть собак, это то, что абсолютно объединяет обе стороны. Подавляющее большинство корейцев собаку не употребляли в жизни ни раз. Есть место, где это все еще можно сделать, город Пхеньян и вообще Северная Корея. В КНДР, кстати, собачатина по указанию вождя, по указанию Ким Ир Сена, называется сладким мясом. Это сладкое мясо до сих пор в ресторанах подают. Я думаю, что те, кто ест, рискнут предположить, что это просто старшее поколение в формате «всегда ели и сейчас будем». Собачьих ресторанов просто становится все меньше. Если раньше я знал, куда можно пойти поесть собачатина, сам не ел, то сейчас я вижу, что эта точка закрылась и просто ничего не продают. Хочешь по городу, и слово «посинтан», да, суп из собачьего мяса, просто нигде не видишь. Культура потребления собак нас встретила свою естественную смерть, и ей фактически выписывают свидетельство о смерти.
1: Лектор университета Корёв Сеуле Федор Тертицкий. Впрочем, масштабное закрытие собачьих ферм может привести к определенным экономическим последствиям, например, безработице, отмечают эксперты. На начало года Ассоциация производителей мяса собак сообщила, что в отрасли работает более миллиона фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов человек. Масштабные перекрытия в Москве продолжаются. 24 мая – основной день ограничений для движения автотранспорта. Причина – велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо». Его для велосипедистов перекроют в обоих направлениях уже с полудня. Также будут действовать ограничения на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Велофестиваль обещает быть красочным и шумным и соберет тысячи участников. Многие готовятся специально, наряжаясь в костюмы и украшая велосипеды. Участница велозаезда «Москвичка» Анастасия рассказала, что будет участвовать в заезде с командой.
19: Мы едем с компанией в количестве 3 человек. Вдохновение поучаствовать в велофестивале было давно. Протяженность маршрута 15,6 километров. Такой хороший прогулочный маршрут. Опыта участия в подобных фестивалях у меня в принципе нет. Но наблюдала, как это делают коллеги и знакомые. Остаются всегда под впечатлением, воодушевлением, таким азартом продолжать бегать или кататься. Я планирую наслаждаться процессом. В целом сил должно хватить. Погода хорошая.
1: Анастасия будет участвовать в велозаезде. Водители столичного такси говорят, что стараются не ездить в центр во время таких перекрытий, как в эти выходные. Увеличивается и время ожидания машин для пассажиров, и время в пути. Люди опаздывают по своим делам из-за ограничений движения, как их не предупреждай. Одна пассажирка опоздала в больницу со своей бабушкой, которую трудно спускать в метро. Передвигаться она может только на автомобилях, рассказал водитель такси в Москве Петр.
20: Конечно, это отражается. Во-первых, увеличивается время поездки в пути. Потому что если попасть в центр, внутрь Садового кольца, это можно сделать не везде. Через Комсомольский проспект, через Арбат, через Тверскую, под мостом на Цветном. Остальные, там есть эстакады, остальные места ты не заедешь. Поэтому увеличивается и время в пути, увеличивается время ожидания у пассажиров машины, имеется в виду именно в центре, которые заказывают такси. Я сегодня попал в такую ситуацию. Приехал с юго-запада на Калошин, и мне парень сказал, что он в течение получаса мучился вызывать машину. С юго-западной на Калошин вместо 28 минут проехал 43 минуты, плюс 15 минут к заказу. И, естественно, меньше машин в центре, люди в центре ждут очень долго такси.
11: А финансово это как-то отражается на вас?
20: Ну, естественно, нам же никто вот это лишнее время же не компенсирует.
11: С меньше заказов и меньше выручка получается.
20: Ну, естественно, конечно.
1: Водитель такси в Москве Петр. Это уже вторые масштабные перекрытия в Москве в мае. Не только москвичам приходится перестраивать свои планы и логистику передвижений по городу, но также гостям города и туристам, которые приезжают и заказывают экскурсии. А в последние годы перекрытий стало очень много, и экскурсионный бизнес очень болезненно на это реагирует, рассказала московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова.
0: Туристы стараются из других городов приезжать в выходные дни в Москву, особенно если это касается ближайших городов. Они заказывают экскурсии, как правило, обзорные, на автобусе, часто это для школьников экскурсии. Думают, что если они заказали экскурсию на выходной день, никаких пробок и трудностей с движением не будет. Увы, это не так. Мне заказывали экскурсию как раз вот в выходные. Я ездила со школьниками из Нижегородской области. Мы смогли доехать только до Садового кольца. Мы смогла показать из автобуса только площадь трех вокзалов, и нас развернули. Выехать на Садовое кольцо просто не было никакой возможности. В итоге мы оперативно приняли решение просто спускаться со школьниками в метро и ездить по Москве на общественном транспорте, хотя у них была заказана автобусная экскурсия. Эту часть заказа я уже выполнить из-за перекрытий московских не смогла. Конечно же, они не хотели на общественном транспорте передвигаться. Но в итоге у них получилось такое погружение полное в московскую жизнь. Мы катались до Храма Христа Спасителя, до Патриаршего моста, на метро, потом в Москву-Сити. Естественно, они вымотались. Естественно, мы опоздали к обеду. А мои коллеги, которые не стали выводить группы свои из автобусов вот в такой ситуации, они ездили вместо 3 часов по 6 часов по Москве. Туристы у нас оказываются как будто не у дел. Для них создаются вот такие вот неудобства.
1: Московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова. Ограничения сохранятся и 25 мая до 5 утра на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Сретенского бульвара. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и проверять навигатор перед поездкой. Для поездок в центр посоветовали пользоваться метро.
4: Классики в праве. Долг на кончике пальцев.
8: Следя за ее движениями, поручик видел, как пальцы скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад.
7: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
21: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долго старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правом. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
7: Классики в праве на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. В СУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 8 автобусов, сообщили в телеграм-канале станции. По предварительным данным, пострадавших среди персонала нет. Также повреждены 2 автобуса в городе Спутники и Энергодаре. Интенсивность атак в этом районе не снижается. Обстановка на АЭС остается крайне напряженной. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего сенатора Василия Думы адвоката Дмитрия Клеточкина. Их обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей, сообщает Интерфакс. Подробности этого дела не приводятся. Василий Дума был сенатором от Костромской области в начале 2000-х годов. Клеточкин защищал интересы основателя инвестфонда «Баринг Восток» американца Майкла Калви. Мэр турецкого курорта Фетхие Алием Караджа пострадал в результате вооруженного нападения, сообщила мэрия города. Инцидент произошел перед его домом. Городоначальник в норме. Врачи оказывают ему помощь, говорится в заявлении мэрии. Полиция начала расследование, ведет поиски нападавшего. Власти норвежского острова Андея закрыли популярный общественный туалет в зоне отдыха. Причиной этого стали опасения шпионажа, поскольку из уборной открывается обзор на авиабазу и космический центр. При этом туалет расположен в одной из самых красивых локаций. Его строительство обошлось почти в 2 миллиона долларов. Это зеркальное сооружение, изнутри которого открывается прекрасный вид на океан и природный ландшафт. Местные СМИ называют его самым красивым туалетом в стране. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарм» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». Начнется в 18 часов. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе также в эфире «Бизнес ФМ». Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за 2 недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
2: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен. Его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствует обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк «Шахназарян». О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
3: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
2: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов. Что с ними не так, не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже казались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
22: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
2: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
5: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно. Мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
2: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосуют больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарма» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске, сообщает «Интерфакс». Этот препарат на основе камрелизумаба, права на который компания приобрела в 2023 году в рамках лицензионного соглашения с китайской «Цензю Хэнжуй». Онкопрепарат зарегистрирован в России полтора года назад. Первая партия поступила в мае прошлого года. Сейчас запущено производство по полному циклу, включая синтез субстанции. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. О том, что это за лекарство, рассказывает гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
6: Сам препарат с активным веществом камрелизумаб является моноклональным антителом гуманизированным и используется как иммунотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. Химиотерапия классическая использовала химсинтезные так называемые препараты, а вот текущие возможности онкологии предполагают использование еще и различных биологических лекарственных препаратов, включая иммунотерапевтические, то есть которые воздействуют на иммунную систему. Ну вот в частности этот препарат, он блокирует один из путей обеспечения так называемой иммунологической толерантности. Сама опухоль, она препятствует работе в очагах опухолевых специализированных Т-лимфоцитов, которые, по идее, должны были бы эту опухоль атаковать и каким-то образом сдерживать. Есть сигнальный путь, который препятствует этому. А данный препарат, это не единственный препарат из данной группы, их довольно много сейчас, это так называемые PD-1 ингибиторы, способствуют тому, что этот путь отключается, и в результате цитотоксические Т-лимфоциты опять становятся активными, ну или, по крайней мере, их активность усиливается. И таким образом сама иммунная система начинает лучше работать, противодействуя опухоли. Это очень популярный класс препаратов на текущий момент. Есть бестселлеры, на самом деле, глобальные. И фактически вот этот препарат один из представителей этой группы. В качестве иммунотерапевтического препарата, как правило, в комбинированной терапии целого ряда онкологических заболеваний такие препараты показывают эффективность. Это не значит, что они являются панацеей. Как правило, используются они в тяжелых уже случаях. Как правило, не являются препаратами первой линии и, как правило, используются в комбинации с другими способами лечения онкологических заболеваний, в том числе с другими химиотерапевтическими.
1: Гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков. Ранее также сообщалось о выводе на российский рынок и локализации производства другого препарата на основе моноклональных антител торепалимаба от группы Aerofarm и индийской доктор Реддис для лечения в том числе рака пищевода и носоглотки. Если торепалимаб попадет в клинические рекомендации и в перечень жизненно важных препаратов, объектов, то он может приносить производителям на российском рынке 5-10 миллиардов рублей в год, отмечал «Коммерсант». Регистрация препарата в нашей стране ожидается в следующем году. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье, 24 мая. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: В «Лужниках» намечается аншлаг. Почти все билеты проданы. По данным Российского футбольного союза, реализовано более 90%, а на трибунах ожидается не менее 73 тысяч. С утра и до начала игры на территории «Лужников» будет проходить день футбола. Любители спорта всех возрастов смогут сыграть на 50 площадках Олимпийского комплекса. А в гала-матче между командой из 100 детей и звездами футбола примут участие чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии. Андреа Пирло и Марко Матерацци. В чаше стадиона состоятся концертные выступления. Хедлайнерами станут Надежда Кадышева и группа «Тату». Призовой фонд финала в этом году 151 миллион рублей. Обладатель трофея получит 113 миллионов 200 тысяч, а остаток достанется проигравшей команде. Хавбек «Спартака» Эсекиэль Барка рискует пропустить суперфинал из-за травмы. Это пока главная интрига. Наставник красно-белых Хуан Карседо примет решение о его участии в день встречи. У лидера атак Краснодара Эдуарда Спирцяна были проблемы со спиной, но он сыграть должен. Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко сказал в разговоре с «Бизнес-ФМ», что верит в московскую команду.
14: «Спартак» выиграет. Шансы одинаковые, но «Спартак» играет в Москве. Это считаю, что болельщиков будет большая часть. Второе, «Спартак» играет с хорошими командами на высоком уровне. Им куда сложнее пришлось бы играть в нижней части таблицы. Как «Краснодар» упустили чемпионство и, возможно, могут упустить и кубок, которого у них и не было-то никогда. Поэтому им надо в любом случае тоже реанимироваться, выигрывать, чтобы с каким-то трофеем закончить. Поэтому побегут в атаку.

0: нужно было всего лишь выиграть у «Динамо» Махачкала, всего лишь в кавычках, команда тоже борется за выживание, у них свои задачи. Но и игра команды, и отношение к этой бронзе мне лично не понравилось. И как-никак мысли о кубке, о том, что в первую очередь нужно брать трофей, могут сыграть злую шутку.
1: Для «Быков», которые лидировали большую часть чемпионата, но упустили золото РПЛ, выиграть трофей, конечно, будет делом принципа. К тому же Краснодар еще ни разу не добивался подобного успеха. Дважды южане играли в финале, но оба раза уступили. В 2014 году Ростову, а 3 года назад ЦСКА. Что же касается «Спартака», то он брал Кубок России 4 раза и в случае победы сравняется с «Зенитом». Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Получить отказ в трудоустройстве можно по разным причинам. Самое обидное – это когда в одном шаге от оффера случается провал. Давайте расскажу невымышленные истории про такие ситуации. Большинство отказов, как показывает практика, связаны именно с поведением. Знаете, в автомобильной аварии, по статистике Госавтоинспекции России, чаще всего попадают именно опытные водители со стажем более 30 лет, тогда как наиболее аккуратными оказались водители-новички со стажем до 2 лет. Самоуверенность приводит к ошибкам не только на дорогах, но и на собеседованиях. Идея пошутить во время встречи, чтобы разрядить атмосферу, кажется безобидной, да? Иногда юмор действительно помогает, но бывает и наоборот. Один кандидат на собеседование в крупную международную компанию, обсуждая переработки, с улыбкой сказал: «Ну, главное, чтобы не пришлось тут жить». Фраза прозвучала легко, но интервьюеры восприняли ее как сигнал. Человек заранее негативно настроен к нагрузке, хотя, возможно, он просто нервничал. На финальных этапах такие детали начинают играть неожиданно большую роль. А вот другой случай. Иногда кандидата подводит желание понравиться. Когда соискатель активно соглашался со всем, что говорил руководитель, сначала это выглядело как вовлеченность в диалог, а потом уже как отсутствие собственного мнения. Вы удивитесь, если я скажу вам, что собственники бизнеса ценят, когда у подчиненных есть позиция, и они могут быть оппонентами в дискуссиях и не стесняются выражать другую точку зрения. Особенно это критично для управленческих позиций, где ждут не только исполнительности, но и способности принимать решения. Итак, соглашаясь и кивая, кандидат хочет произвести хорошее впечатление, но в итоге это выглядит как неуверенность.
2: Карьера на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Пожалуй, самый почитаемый в Южной Корее король Сэджон Великий. Он правил корейским государством Чосон в первой половине 15 века. Ван Сэджон был монархом-просветителем. Ему приписывают создание научной академии, а также прорывы, которые под его руководством страна осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита «Хангыль», которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Сэджон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 тысяч южнокорейских вон. Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
4: Вы слушаете Бизнес FM. Мазут дорожает. Цена тяжелых фракций переработки нефти обновила максимум с начала года. На петербургской бирже стоимость мазута выросла в 1,5 раза меньше, чем за 2 недели, и приблизилась к отметке 28,5 тысяч рублей за тонну. Основные причины – 2 – сокращение производства мазута в самой России и повышенный спрос на него на мировом рынке. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
5: Тут, наверное, 2 основные действительно причины. Во-первых, есть вопрос к объему производства нефтепродуктов в России в целом, потому что мы видим, что многие НПЗ находятся на внеплановых ремонтах после ударов по ним, поэтому здесь точные объемы переработки теперь не публикуются и разбивки на нефтепродукты нет. Тем не менее, можно предположить, что общий объем производства нефтепродуктов в России снизился, и при этом на мировом рынке мазут действительно востребован, потому

0: что его в том числе используют для разбавления легкой нефти, малосернистой нефти, а такой становится все больше. Те же самые Соединенные Штаты, которые стремятся сейчас заместить в том числе ближневосточные поставки, ставят рекорды по экспорту нефти. Они же вывозят в основном сверхлегкую нефть, это та самая сланцевая нефть. И, соответственно, предложение такой нефти растет. При этом многие НПЗ все-таки настроены под более тяжелые сернистые сорта. И, соответственно, мазут востребован в том числе для того, чтобы смешивать разные сорта и получать относительно тяжелые сернистые сорта. То есть существенная доля легкой нефти на рынке провоцирует рост стоимости на мазут. И из-за того, что на экспорт мазут российский уходит довольно активно, это тоже толкает цены на внутреннем рынке вверх. Но если для внутреннего рынка будет создаваться условия для дефицита, то правительство может ввести ограничения на экспорт, точно так же, как это есть и с бензином. Поэтому здесь вопрос, насколько долгосрочная эта тенденция. Если правительство будет считать, что слишком много мазута уходит на экспорт, будут введены, наверное, какие-то ограничения.
1: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Растут биржевые цены и на другие нефтепродукты. По итогам торговой недели на Санкт-Петербургской бирже дизель подорожал на 4%, бензин прибавил 2%. Стоимость тонны АИ-92 поднялась выше 67 тысяч рублей, а летнего дизеля выше 66 тысяч рублей. Быстрее, выше, сильнее и полны допинга. В США 24 мая стартуют первые в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта – плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Спортсмены, побившие мировые рекорды в своих дисциплинах, получат по $1 000 000. А всего заявлено 42 спортсмена, среди них несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России – пловец, участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов. А почему эти соревнования раскололи спортивное мировое сообщество? И кого все-таки больше, сторонников или противников, рассуждают журналисты Guardian.
2: Спортсмены получают за участие в улучшенных играх зарплату в размере нескольких сотен тысяч долларов. Если они выиграют свои старты с мировыми рекордами, то могут получить еще до $1 000 000 за каждую победу. Однако сама идея мероприятия, которая открыто демонстрирует использование запрещенных препаратов, ужаснула традиционные виды спорта и регулирующие их организации. Так, Всемирное антидопинговое агентство, например, называет это опасным и безответственным. ВАДА предупреждает, хотя препараты были одобрены управлением по санитарному надзору США, это не означает, что они безопасны. Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде. И лишь считают деньги. За 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они смогут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. Ну и появляется некоторая тревожность, добавляют атлеты. А через паузу говорят, а еще появляется финансовая стабильность.
1: Улучшенные игры финансируют ряд инвесторов, в том числе, например, венчурный фонд, принадлежащий сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также основателя PayPal Питер Тиль. Организатором выступает компания, которая планирует использовать соревнования как площадку для продажи персонализированных лекарственных препаратов и БАДов для улучшения физических качеств. Между тем, Международные федерации по легкой атлетике и по водным видам уже пригрозили, что все атлеты и тренеры, участвующие в допинговых играх, могут в будущем быть отстранены от чистых соревнований. SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. 12-й испытательный полет Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащенных усовершенствованным двигателем «Раптора», сообщили в компании. Однако со второй попытки все пошло негладко. Старшип вернулся на землю, но при приводнении в Мексиканском заливе корабль взорвался. Помимо этого, Старшип потерял один из 6 двигателей при выходе в космос, комментирует научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
3: Ускоритель Super Heavy отработал некорректно. После дополнительного включения двигателей ступень повела себя не таким образом, как надо, и упала без приводнения. Это не финальный вариант. Это один из полетов, которые нужны Маску для того, чтобы научить его корабль летать. Сколько их нужно будет, пока непонятно. Изначально даже пессимисты говорили про 6-10 полетов, после которых сверхтяжелая ракета начнет работать. Сейчас это уже 12-й полет Старшипа, и пока еще до финала далеко. Изначально Маск создавал Старшип как часть программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. Впоследствии Starship выиграл тендер NASA как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика. И сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать, коммерчески выгодное. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
1: Научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов. SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Из 11 предыдущих испытаний системы 6 были признаны успешными. Илон Маск рассчитывает сертифицировать Starship для пилотируемых полетов до конца 2026 года, пишет Wall Street Journal.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Продолжением начатого в прошлый раз разговора о необходимости донастройки законодательства в области комплексного развития территорий вполне может служить предложение Дом РФ. При реализации КРТ в регионах все расходы на инфраструктуру в основном ложатся на застройщиков. При этом процесс организован в субъектах совершенно по-разному. В Дом РФ предлагают на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и принять единые правила по сборам с девелоперов на строительство социальных и инженерных объектов. Кстати, в случае разработки подобного механизма муниципальные власти смогут самостоятельно перераспределять средства, взимаемые с застройщиков в рамках инфраструктуры. Структурных сборов. Участники панельной дискуссии КРТ «Квадратные метры или пространство для жизни», состоявшейся на первом международном саммите «Формирование комфортной городской среды и девелопмент», который прошел в рамках форума «Парк Сизон Экспо 2026», тоже озвучили свои предложения. В частности, такое. Вследствие процессов, происходящих в экономике, многие застройщики обозначают риски увеличения сроков реализации проектов КРТ. Поэтому важно предусмотреть в градостроительном кодексе возможность продления этих сроков, что позволит в будущем избежать затруднений для всех участников процесса. Также необходимо установить возможность реализации одного проекта несколькими застройщиками. Это даст возможность сохранить механизм КРТ по именно комплексной застройке больших территорий в понятном сроки. При этом данный механизм должен быть проработан и в рамках налогового регулирования, чтобы все застройщики, участвующие в реализации отдельных этапов, могли учесть понесенные ими затраты для расчета налога на прибыль, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Реальную платежеспособность любой валюты традиционно обеспечивает золотой запас или иной ценный материальный ресурс. В раннесоветской России известны случаи самого неожиданного материального обеспечения денег. Боны Екатеринодарского отделения Госбанка, например, были выпущены в 1918 году под обеспечение табачного акциза. А кредитные билеты, которые печатались в 18-19 годах прошлого века в городе Верной, нынешнем Алматы, обеспечивались, как следует из надписи на них, опием, хранящимся в Государственном банке и всем достоянием области Семеречья. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
7: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
4: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Почти все пострадавшие в ДТП в Анталии российские туристы выписаны из больниц. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Врачи отпустили домой 12 из 14 пострадавших. Ранее сообщалось, что в субботу экскурсионный автобус попал в аварию в районе Бельдебе в турецкой Анталии. Трем пострадавшим потребовалось наложение швов. У некоторых туристов были переломы. ВСУ дважды обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. По уточненным данным, пострадали 6 человек. Как сообщили в оперштабе, в результате атак загорелись 5 автомобилей, частично разрушено административное здание, повреждено остекление 2 коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов. Беспилотник упал в озеро Дридзис в Латвии и взорвался. В результате инцидента никто не пострадал. Специальные службы обследуют район происшествия. Полиция призывает жителей не приближаться к месту инцидента и сообщать о любых найденных обломках. Принадлежность дрона не уточняется. Иран и США смогли приблизиться к возможному окончанию конфликта, сообщил в эфире иранского телевидения представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. По его словам, за минувшую неделю наблюдалась тенденция к сближению позиций. Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил о возможности скорого достижения соглашения с Ираном. Он выразил надежду на то, что это произойдет на днях, и новости будут хорошими. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Продолжаются атаки ВСУ на ЛНР. Так, в субботу 2 человека пострадали при ударе по центру Луганска. БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Атаки проходят, когда республика переживает последствия удара по колледжу и студенческому общежитию в Старобельске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес ФМ рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. В мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Какие у этого могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Два человека пострадали во время новой атаки ВСУ по Луганской области, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Дрон сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. ВСУ атаковали центр города в момент, когда республика переживает последствия удара по студенческому общежитию в Старобельске, отметил он. По данным МЧС, на вечер субботы число погибших учащихся в Старобельске выросло до 18 человек. Власти ЛНР установили личности 17 жертв. Местонахождение 4 студентов – остается неизвестным. В результате атаки ранено более 40 человек. Власти и общественники ЛНР организуют похороны погибших. Все еще продолжается разбор завалов здания. Он затруднен постоянными атаками украинских беспилотников, рассказал «Бизнес-ФМ» корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
9: Работы спасательные продолжаются.
10: Кто сейчас на месте работает?
9: Преимущественно МЧС на завалах, разбирают завалы, ищут детей, студентов. Также работают силы ПВО нашего, потому что регулярно происходят повторные налеты на территорию, по которой был уже нанесен удар. В том числе из-за этого не так быстро идет разбор завалов, поскольку спасателям приходится покидать место работы своей и бежать в укрытие. Работают также волонтеры, подвозят воду, питание. Психологическую помощь оказывают родителям погибших или родителям тех, чьи дети считаются пропавшими без вести. Под завалами остаются люди, и спасатели осторожно эти завалы разбирают, поскольку есть вероятность, что могут эти завалы людям навредить, которые могут находиться в подвалах или где-либо еще. Поэтому это происходит не так быстро. И изначально это был план МЧС, чтобы разбирать все максимально аккуратно, чтобы не было каких-то дополнительных жертв.
10: Есть ли сейчас понимание, сколько будут еще продолжаться такие работы?
9: Сейчас предположений и информации, насколько затянутся, вообще нет, поскольку это продолжается уже с раннего утра вчерашнего дня, и еще не все завалы разобраны, не все дети найдены, по крайней мере, по последней информации. Поэтому предположить не можем. Неизвестно, насколько это задержится.
1: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот» Луганск. Удар ВСУ по колледжу президент России Владимир Путин назвал терактом. Он поручил Минобороны разработать варианты ответа. Посольство США в Киеве в субботу вечером предупредило о возможной масштабной российской атаке с воздуха по всей территории Украины в ближайшие сутки. При этом генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт атаки на Старобельское в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. Мировая общественность дает сдержанную оценку действиям Киева. Китай в ООН выразил озабоченность и призвал к скорейшему заключению мира. А в том же духе высказались и Соединенные Штаты. А представитель Британии заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии вообще считают, что это дезинформация. МИД России в ответ предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. По словам представителя дипведомства Марии Захаровой, большое количество зарубежных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии. Россия окажет им содействие. Вместе с тем, по ее словам, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
11: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала «Бизнес-ФМ», что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
12: надеясь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе словно начинается следственные действия, что на ней будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органа, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считает перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
11: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам, и на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
13: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь, если они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
11: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чубакова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. Ранее беспилотники, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории Латвии. А в мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Тем временем 8 стран НАТО заявили, что государства Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для атак на цели в России. Главы МИДов трех Балтийских республик, а также Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции утверждают, что инциденты с дронами направлены на отвлечение внимания от конфликта с Украиной со стороны России. Министры сообщили, что страны Северной Европы и Балтии продолжат укреплять оборону и противодействовать деятельности России. Совместное заявление опубликовал глава МИДа Литвы на странице в соцсети X, заблокированной в России. Комментирует директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Прохор Тебин.
14: Проблема шире, чем все беспилотники. У Европы сейчас масса проблем. И одна из немногих вещей, которые реально более или менее объединяет Европу, это поддержка Украины в том или ином виде. При этом наиболее оголтелыми и антироссийскими являются, очевидно, страны Прибалтики и Северной Европы. С одной стороны, каждая страна по отдельности очень боится, но все вместе они чувствуют свою силу. Отсюда противоречивая нарратива, что Россия одновременно очень очень слаба и проигрывает, но в то же время она очень сильна и неизбежно скоро нападет на Европу. И это все ведет в не очень хорошем направлении. Силовую эскалацию исключать нельзя. И этого не хотелось бы допустить. И российская сторона, и наши противники пытаются вот эту тонкую грань между эффективным воздействием и эскалацией найти. Отсюда и противоречивые иногда заявления, и в том числе та же самая Польша, если несколько упростить, складывается впечатление такое. Польша зачастую громче всех кричит, как она сильна и как она успешно милитаризируется, и как в случае чего камня на камне от Беларуси или Калининградской области не оставит. А в какие-то моменты, почувствовав приближение к какой-то границе, к которой ей не хотелось бы приближаться, делает несколько явных шагов назад. И та же самая Прибалтика. То есть все пытаются осознать, где находится реальный порог неконтролируемой эскалации, и максимально близко от него, максимально интенсивно действовать. Ну, посмотрим.
1: Прохор Тебин, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИО Высшей школы экономики. А в середине апреля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону, упомянув об участившихся случаях использования воздушного пространства этих стран украинскими дронами.
15: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: МИАС, Челябинская область, 150 тысяч жителей. В 1773 году у подножья Ельменских гор купец Ларион Лугинин поставил медеплавильный завод, вокруг которого возникло поселение. А в начале 19 века вся долина реки Миас стала центром золотодобычи.
15: Как появлялись города на Бизнес FM.
18: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
19: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.
20: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
21: В эфире радио не на словах, а на деле.
22: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
23: Первый после босса. На этой неделе считаем доходы и оцениваем карьерные перспективы в мире высоких технологий. Сегодня о новой категории сотрудников, тех, кто раньше других успел стать или самоназваться ведущим специалистом по искусственному интеллекту. Старшие инженеры и эксперты по внедрению и монетизации AI – самые дорогие люди на рынке. Успешный кандидат сможет осуществлять трансформацию всех наших продуктов с помощью AI, управлять инициативами, формировать AI-команды и интегрировать их в бизнес-процессы. Так описывает требования к руководителю по искусственному интеллекту компания «Островок Доход» от 8 до 13 тысяч долларов в месяц до налогов. На рынке зарплаты в области высоких технологий новые лидеры. На фоне общего охлаждения свежий пример сокращения зарплат технических сотрудников Disney. Рынок экспертов в области искусственного интеллекта остается перегретым. The Economic Times пишет о 60-процентной премии к средней зарплате, если роль и квалификация сотрудника связаны с AI. Важный нюанс. Речь идет не просто о инженерах, владеющих технологиями. Ключевое требование – наличие в портфолио хотя бы одного реализованного бизнес-проекта, в котором AI показал реальное влияние на денежный поток, снижение расходов, выручку или производительность. Потолок зарплат став и лид-инженеров, умеющих доводить AI-решения до бизнес-результатов, может превышать доходы топ-менеджеров. По данным McKinsey, большинство компаний уже используют AI-инструменты, но лишь половина из них видит экономический эффект. Это создает большой спрос на профессионалов, способных не просто запустить AI-технологии, а перенастроить под них бизнес-процессы и довести проект до финансового результата. Заявленный доход на российском рынке от 1 000 000 рублей в месяц, но уверен, сильный кандидат может поторговаться.
22: Сумма технологий на Бизнес FM.
0: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». Салат и бобы помогают от депрессии. Такой вывод сделали авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nutritional Psychiatry. Они решили изучить, как потребление различных питательных веществ связано с симптомами депрессии. Ученые проанализировали данные более 5000 американцев, полученные в 2017-2018 годах во время национального исследования здоровья и питания, пишет издание Naked Science. В итоге депрессию связали с нехваткой 4 микроэлементов пищи: фолатов, витамина В9, магния, селена и клетчатки. Такие питательные вещества в изобилии содержатся в листовой зелени, орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых и морепродуктах. Наиболее сильно обратную связь показали фолаты. Они необходимы мозгу для выработки серотонина и дофамина, которые влияют на настроение. Вывод комментирует психотехнолог, руководитель Центра психотехнологий Ольга Добрынина.
2: Лечение депрессии – это комплексная задача, и односменное рационное питание ее не решит. Безусловно, витамины какие-то, которые помогают балансировать нервную систему, есть. Но ставить во главу угла такую задачу, да сменишь питание, уйдет депрессия – это неправда. Витамины в пище не в таких объемах. Это как хорошая добавка к вообще хорошему рациону питания. У нас сейчас исследования уходят очень глубоко, и это с очень зрения науки хорошо, но с точки зрения обычного человека сказать, ешь по-другому, и у тебя никогда не будет депрессии, сказать невозможно. В чем красота нашего времени, что сейчас очень многие науки объединяются для решения задач, которые в одиночку решить сложно. И если момент исследования питания подключается к более сложному вопросу лечения депрессии, это очень хорошо.
1: Ольга Добрынина, руководитель Центра психотехнологий. Ранее медицинский журнал «Lancet» опубликовал данные о том, что каждый 7-й житель Земли страдает психическим расстройством. По данным авторов, заболеваемость выросла по всем изученным психическим заболеваниям, но наиболее существенные скачки выявлены в том числе по тревожному расстройству и клинической депрессии. При этом рост показателя зафиксирован во всем мире. Южные корейцы прощаются с собачьим мясом. В стране закрыли более 1000 ферм, где содержали собак для употребления в пищу. Это 82% от общего числа таких предприятий, сообщило Министерство сельского хозяйства Южной Кореи. В феврале 2027 года вступает в силу полный запрет на разведение, забой и продажу собак в качестве пищи. Закон приняли в 2024 году, и с тех пор с южнокорейских улиц почти полностью исчезли рестораны с подобной кухней. Причем никаких протестов в этой связи в Корее не было, рассуждает лектор университета Корё в Сеуле Федор Тертицкий.
3: В Корее было какое-то количество традиционно местных собачьих пород. По мере соприкосновения с западной цивилизацией у корейцев начинало появляться ощущение, что это как неправильно. Потому что приходили западные ценности, приходили миссионеры, смотрели и говорили, слушайте, корову свинью можно есть, а собаку есть нельзя, собака друг человека. Впервые я приехал в Южную Корею в 2008 году, я видел здесь рестораны собачатины, но уже воспринималось это как что-то постыдное. Я помню, как подруга мне сказала, пожалуйста, не фотографируй, это очень недостойно говорит о нашей стране. Когда принимал парламент закон о запрете собачьего мяса, был принят единогласно при двух воздержавшихся. И несмотря на то, что правый и левый здесь довольно сильно друг друга не любят, тема того, что нельзя есть собак, это то, что абсолютно объединяет обе стороны. Подавляющее большинство корейцев собаку не употребляли в жизни ни раз. Есть место, где это все еще можно сделать, город Пхеньян и вообще Северная Корея. В КНДР, кстати, собачатина по указанию вождя, по указанию Ким Ир Сена, называется сладким мясом. Это сладкое мясо до сих пор в ресторанах подают. Я думаю, что те, кто ест, рискнут предположить, что это просто старшее поколение в формате «всегда ели и сейчас будем». Собачьих ресторанов просто становится все меньше. Если раньше я знал, куда можно пойти поесть собачатину, сам не ел, то сейчас я вижу, что эта точка закрылась и просто ничего не продают. Ходишь по городу и слово «посинтан», да, суп из собачьего мяса, просто нигде не видишь. Культура потребления собак нас встретила своей естественной смертью и фактически выписывает свидетельство о смерти.
1: Лектор университета Корёв в Сеуле Фёдор Тертицкий. Впрочем, масштабное закрытие собачьих ферм может привести к определенным экономическим последствиям. Например, безработица, отмечают эксперты. На начало года Ассоциация производителей мяса собак сообщила, что в отрасли работает более 1 000 000 фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов человек. Масштабные перекрытия в Москве продолжаются. 24 мая – основной день ограничений для движения автотранспорта. Причина – велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо». Его для велосипедистов перекроют в обоих направлениях уже с полудня. Также будут действовать ограничения на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Велофестиваль обещает быть красочным и шумным и соберет тысячи участников. Многие готовятся специально, наряжаясь в костюмы и украшая велосипеды. Участница велозаезда «Москвичка» Анастасия рассказала, что будет участвовать в заезде с командой.
5: Мы едем с компанией в количестве 3 человек. Вдохновение поучаствовать в велофестивале было давно. Протяженность маршрута 15,6 километров. Такой хороший прогулочный маршрут. Опыта участия в подобных фестивалях у меня в принципе нет, но наблюдала, как это делают коллеги и знакомые. Остаются всегда под впечатлением, воодушевлением, таким азартом продолжать бегать или кататься. Я планирую наслаждаться процессом. В целом сил должно хватить. Погода хорошая.
1: Анастасия будет участвовать в велозаезде. Водители столичного такси говорят, что стараются не ездить в центр во время таких перекрытий, как в эти выходные. Увеличивается и время ожидания машин для пассажиров, и время в пути. Люди опаздывают по своим делам из-за ограничений движения, как их не предупреждай. Одна пассажирка опоздала в больницу со своей бабушкой, которую трудно спускаться в метро. Передвигаться она может только на автомобилях, рассказал водитель такси в Москве Петр.
6: Конечно, это отражается, во-первых, увеличивается время поездки в пути, потому что если попасть в центр, внутрь Садового кольца, это можно сделать не везде, через Комсомольский проспект, через Арбат, через Тверскую, под мостом на Цветном, остальные, там есть эстакады, остальные места ты не заедешь. Поэтому увеличивается и время пути, увеличивается время ожидания у пассажиров машины, имеется в виду именно в центре, которые заказывают такси. Я сегодня попал в такую ситуацию. Приехал с юго-запада на Калошин, и мне парень сказал, что он в течение получаса мучился вызывать машину. С юго-западной на Калошин вместо 28 минут проехал 43 минуты, плюс 15 минут к заказу. И, естественно, меньше машин в центре, люди в центре ждут очень долго такси.
10: А финансово это как-то отражается на вас?
6: Ну, естественно, нам же никто вот это лишнее время же не компенсирует.
10: С меньше заказов и меньше выручка получается.
6: Ну, естественно, конечно.
1: Водитель такси в Москве Петр. Это уже вторые масштабные перекрытия в Москве в мае. Не только москвичам приходится перестраивать свои планы и логистику передвижений по городу, но также гостям города и туристам, которые приезжают и заказывают экскурсии. А в последние годы перекрытий стало очень много, и экскурсионный бизнес очень болезненно на это реагирует, рассказала московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова.
7: Туристы стараются из других городов приезжать в выходные дни в Москву, особенно если это касается ближайших городов. Они заказывают экскурсии, как правило, обзорные, на автобусе, часто это для школьников экскурсии. Думают, что если они заказали экскурсию на выходной день, никаких пробок и трудностей с движением не будет. Увы, это не так. Мне заказывали экскурсию как раз вот в выходные. Я ездила со школьниками из Нижегородской области. Мы смогли доехать только до Садового кольца. Мы смогла показать из автобуса только площадь 3 вокзалов, и нас развернули. Выехать на Садовое кольцо просто не было никакой возможности. В итоге мы оперативно приняли решение просто спускаться со школьниками в метро и ездить по Москве на общественном транспорте, хотя у них была заказана автобусная экскурсия. Эту часть заказа я уже выполнить из-за перекрытий московских не смогла. Конечно же, они не хотели на общественном транспорте передвигаться. Но в итоге у них получилось такое погружение полное в московскую жизнь. Мы катались до Храма Христа Спасителя, до Патриаршего моста, на метро, потом в Москву-Сити. Естественно, они вымотались. Естественно, мы опоздали к обеду. А мои коллеги, которые не стали выводить группы свои из автобусов вот в такой ситуации, они ездили вместо 3 часов по 6 часов по Москве. Туристы у нас оказываются как будто не у дел. Для них создаются вот такие вот неудобства.
1: Московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова. Ограничения сохранятся и 25 мая до 5 утра на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Сретенского бульвара. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и проверять навигатор перед поездкой. Для поездок в центр посоветовали пользоваться метро.
21: «Между делом» с Кирой Альтман.
4: «Между делом» обсуждаем качество жизни с Иреной Понарошку, предпринимателем, автором медийного цифрового контента. Заходим в тему ежедневного. И я спрашиваю, сортирует ли Ирена мусор?
8: Смотри, это интересный момент как раз, в чем у меня баланс. У меня есть квартира в Москве и дом за городом. В Москве я не сортирую мусор, потому что у меня там нет места, чтобы поставить много баков. Но я уповаю на то, что худо-бедно службы его сортируют. За городом у меня стоят классные, симпатичные икеевские баки для раздельного сбора мусора. У меня 5 баков, отдельная огромная коробка для картона. И еще я отбираю всякие мелкие фракции, типа блистеров от таблеток, дозаторов от косметики, батарейки и электрохлам. На чистых прудах есть пункт, куда можно это все привезти в любое время и там раскидать по мешочкам.
4: А летом и зимой ты дома или в отпуске? Вот какие у тебя отношения с сезонами и временем в них?
8: Я 12 лет зимую в теплых краях. Я уезжаю после Нового года. Я обожаю декабрь и январские праздники в Москве. Огоньки, суету, настоящий Новый год. Потом я на 2-3 месяца уезжаю в теплые края. Раньше это был Тай, потом это Дубай. Что это дальше будет, не знаю. А вот лето московское я, наоборот, очень люблю. Мне здесь по кайфу. Я вообще люблю Москву, но ее сложно любить зимой. Поэтому я наслаждаюсь ей Москвой. Я очень редко уезжаю летом из Москвы, только вот как раз если в Красную Поляну. Наверное, зимой я получаю свою порцию моря, а летом я люблю именно горы Красной Поляны.
4: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений, Кира Альтман, Бизнес ФМ.
21: «Между делом» на Бизнес ФМ.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
12: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
24: У микрофона Олеся Потапова. В СО атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 8 автобусов, сообщили в телеграм-канале станции. По предварительным данным, пострадавших среди персонала нет. Также повреждены 2 автобуса в городе Спутники и Энергодаре. Интенсивность атак в этом районе не снижается. Обстановка на АЭС остается крайне напряженной. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего сенатора Василия Думы, адвоката Дмитрия Клеточкина. Их обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей, сообщает Интерфакс. Подробности этого дела не приводятся. Василий Дума был сенатором от Костромской области в начале 2000-х годов. Клеточкин защищал интересы основателя инвестфонда «Баринг Восток» американца Майкла Калви. Мэр турецкого курорта Фетхие Алием Караджа пострадал в результате вооруженного нападения, сообщила мэрия города. Инцидент произошел перед его домом. Градоначальник в норме. Врачи оказывают ему помощь, говорится в заявлении мэрии. Полиция начала расследование и ведет поиски нападавшего. Власти норвежского острова Андея закрыли популярный общественный туалет в зоне отдыха. Причиной этого стали опасения шпионажа, поскольку из уборной открывается обзор на авиабазу и космический центр. При этом туалет расположен в одной из самых красивых локаций. Его строительство обошлось почти в 2 миллиона долларов. Это зеркальное сооружение, изнутри которого открывается прекрасный вид на океан и природный ландшафт. Местные СМИ называют его самым красивым туалетом в стране. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарм» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». Начнется в 18 часов. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе также в эфире «Бизнес FM». Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за 2 недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
11: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен. Его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствует обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк «Шахназарян». О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
13: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
11: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов. Что с ними не так, не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже казались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
14: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении, уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
11: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
15: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно. Мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
11: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосует больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания «Петровакс Фарма» приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске, сообщает «Интерфакс». Этот препарат на основе камрелизумаба, права на который компания приобрела в 2023 году в рамках лицензионного соглашения с китайской «Цензю Хэнжуй». Онкопрепарат зарегистрирован в России полтора года назад. Первая партия поступила в мае прошлого года. Сейчас запущено производство по полному циклу, включая синтез субстанции. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. О том, что это за лекарство, рассказывает гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
16: Сам препарат с активным веществом камрелизумаб является моноклональным антителом гуманизированным и используется как иммунотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. Химиотерапия классическая использовала химсинтезные так называемые препараты, а вот текущие возможности онкологии предполагают использование еще и различных биологических лекарственных препаратов, включая иммунотерапевтические, то есть которые воздействуют на иммунную систему. Ну вот в частности этот препарат, он блокирует один из путей обеспечения так называемой иммунологической толерантности. Сама опухоль, она препятствует работе в очагах опухолевых специализированных Т-лимфоцитов, которые, по идее, должны были бы эту опухоль атаковать и каким-то образом сдерживать. Есть сигнальный путь, который препятствует этому. А данный препарат, это не единственный препарат из данной группы, их довольно много сейчас, это, например, PD-1 ингибиторы, способствуют тому, что этот путь отключается, и в результате цитотоксические Т-лимфоциты опять становятся активными, ну или, по крайней мере, их активность усиливается. И таким образом сама иммунная система начинает лучше работать, противодействуя опухоли. Это очень популярный класс препаратов на текущий момент. Есть бестселлеры, на самом деле, глобальные. И фактически вот этот препарат один из представителей этой группы. В качестве иммунотерапевтического препарата, как правило, в комбинированной терапии целого ряда онкологических заболеваний такие препараты показывают эффективность. Это не значит, что они являются панацеей. Как правило, используются они в тяжелых уже случаях. Как правило, не являются препаратами первой линии и, как правило, используются в комбинации с другими способами лечения онкологических заболеваний, в том числе с другими химиотерапевтическими.
1: Гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков. Ранее также сообщалось о выводе на российский рынок и локализации производства другого препарата на основе моноклональных антител торепалимаба от группы Aerofarm и индийской доктор Реддис для лечения в том числе рака пищевода и носоглотки. Если торепалимаб попадет в клинические рекомендации и в перечень жизненно важных препаратов, то он может приносить производителям на российском рынке 5-10 миллиардов рублей в год, отмечал «Коммерсант». Регистрация препарата в нашей стране ожидается в следующем году. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье, 24 мая. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
22: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: В Лужниках намечается аншлаг. Почти все билеты проданы. По данным Российского футбольного союза, реализовано более 90%, а на трибунах ожидается не менее 73 тысяч. С утра и до начала игры на территории Лужников будет проходить день футбола. Любители спорта всех возрастов смогут сыграть на 50 площадках Олимпийского комплекса. А в гала-матче между командой из 100 детей и звездами футбола примут участие чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии. Андреа Пирло и Марко Матерацци. В чаше стадиона состоятся концертные выступления. Хедлайнерами станут Надежда Кадышева и группа «Тату». Призовой фонд финала в этом году 151 миллион рублей. Обладатель трофея получит 113 миллионов 200 тысяч, а остаток достанется проигравшей команде. Хавбек «Спартака» Эсекиэль Барка рискует пропустить суперфинал из-за травмы. Это пока главная интрига. Наставник красно-белых Хуан Карседо примет решение о его участии в день встречи. У лидера атак Краснодара Эдуарда Спирцяна были проблемы со спиной, но он сыграть должен. Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко сказал в разговоре с «Бизнес ФМ», что верит в московскую команду.
18: «Спартак» выиграет. Шансы одинаковые, но «Спартак» играет в Москве. Это считаю, что болельщиков будет большая часть. Второе, «Спартак» играет с хорошими командами на высоком уровне. Им куда сложнее пришлось бы играть в нижней части таблицы. Как «Краснодар» упустили чемпионство и, возможно, могут упустить и кубок, которого у них и не было-то никогда. Поэтому им надо в любом случае тоже реанимироваться, выигрывать, чтобы с каким-то трофеем закончить. Поэтому побегут в атаку, попадут в плен.
17: «Спартак» закончил сезон на 4-м месте, упустив в последнем туре шанс на бронзовые медали. Игра команды оставила неоднозначное впечатление. Вроде бы «Спартак» прибавил по весне с приходом Хуана Карседо, но в решающей встрече с не самым сильным соперником, махачкалинским «Динамо», не смог победить. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», считает, что шансов на победу в суперфинале больше у Краснодара.
19: Я думаю, что фаворит финала Кубка Краснодар. И что касается «Спартака», мне не очень хорошее впечатление произвела последняя игра в чемпионате, когда был шанс цепляться за бронзу. Нужно было всего лишь

0: За ЦСКА. Что же касается Спартака, то он брал Кубок России 4 раза и в случае победы сравняется с Зенитом. Григорий Гуреев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
2: Без кислорода не было бы жизни на Земле. Это не точное утверждение. Скорее уж, без жизни на Земле не было бы такого количества кислорода. Поначалу у архей и бактерий фотосинтез проходил без выработки кислорода, а первыми этот газ в товарных количествах научились производить из воды цианобактерии примерно 2,5 миллиарда лет назад. Сначала были окислены породы морского дна, потом горные породы на суше, что сделало возможным образование озонового слоя. Примерно 500 000 лет назад насыщенность атмосферы кислородом вышла на уровень от 15 до 30% и сегодня составляет 21%. Аэробная жизнь – не универсальное свойство клеточных организмов, а всего лишь одна из стратегий обмена веществ. Правда, доминирующая сегодня. Аэробное окисление извлекает из органики в разы больше энергии, чем ферментация. Но в то же время активные формы кислорода – ионы, свободные радикалы и перекиси – повреждают ДНК, белки и липиды, запускают окисление мембран и могут приводить к гибели клеток. Но тот же активный кислород помогает передавать сигналы, адаптироваться к стрессу, способствует делению клеток и иммунному ответу. В митохондриях, по факту энергостанциях аэробной жизни, идет вечная борьба за компромисс. Хочешь больше энергии, значит, развивай защиту от нежелательных последствий. Проблемы начинаются при дисбалансе, когда антиоксидантные системы перегружены. Избыток кислорода может вызвать натуральное отравление с поражением центральной нервной системы. В медицине кислород спасает жизни при гипоксии, но показан далеко не всегда из-за высоких рисков.
1: Другим наука на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кистей рук.
3: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
1: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ. Мазут дорожает. Цена тяжелых фракций переработки нефти обновила максимум с начала года. На петербургской бирже стоимость мазута выросла в 1,5 раза меньше, чем за 2 недели и приблизилась к отметке 28,5 тысяч рублей за тонну. Основные причины – 2 – сокращение производства мазута в самой России и повышенный спрос на него на мировом рынке. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
5: Тут, наверное, 2 основные действительно причины. Во-первых, есть вопрос к объему производства нефтепродуктов в России в целом, потому что мы видим, что многие НПЗ находятся на внеплановых ремонтах после ударов по ним, поэтому здесь точные объемы переработки теперь не публикуются, и разбивки на нефтепродукты нет. Тем не менее, можно предположить, что общий объем производства нефтепродуктов в России снизился, и при этом на мировом рынке мазут действительно востребован, потому что его в том числе используют для разбавления легкой нефти, малосернистой нефти, а такой становится все больше. Те же самые Соединенные Штаты, которые стремятся сейчас заместить, в том числе ближневосточные поставки, ставят рекорды по экспорту нефти, они же вывозят в основном сверхлегкую нефть, это та самая сланцевая нефть, и, соответственно, предложение такой нефти растет. При этом многие НПЗ

0: ЗЭ все-таки настроены под более тяжелые сернистые сорта. И, соответственно, мазут востребован в том числе для того, чтобы смешивать разные сорта и получать относительно тяжелые сернистые сорта. То есть существенная доля легкой нефти на рынке провоцирует рост стоимости на мазут. И из-за того, что на экспорт мазут российский уходит довольно активно, это тоже толкает цены на внутреннем рынке вверх. Но если для внутреннего рынка будет создаваться условия для дефицита, то правительство может ввести ограничения на экспорт точно так же, как это есть и с бензином, поэтому здесь вопрос, насколько долгосрочная эта тенденция. Если правительство будет считать, что слишком много мазута уходит на экспорт, будут введены, наверное, какие-то ограничения.
1: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Растут биржевые цены и на другие нефтепродукты. По итогам торговой недели на Санкт-Петербургской бирже дизель подорожал на 4%, бензин прибавил 2%. Стоимость тонны АИ-92 поднялась выше 67 тысяч рублей, а летнего дизеля выше 66 тысяч рублей. Быстрее, выше, сильнее и полны допинга. В США 24 мая стартуют первые в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта – плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Спортсмены, побившие мировые рекорды в своих дисциплинах, получат по миллиону долларов. А всего заявлено 42 спортсмена, среди них несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России – пловец, участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов. А почему эти соревнования раскололи спортивное мировое сообщество? И кого все-таки больше, сторонников или противников, рассуждают журналисты Guardian.
2: Спортсмены получают за участие в улучшенных играх зарплату в размере нескольких сотен тысяч долларов. Если они выиграют свои старты с мировыми рекордами, то могут получить еще до миллиона долларов за каждую победу. Однако сама идея мероприятия, которая открыто демонстрирует использование запрещенных препаратов, ужаснула традиционные виды спорта и регулирующие их организации. Так, Всемирное антидопинговое агентство, например, называет это опасным и безответственным. ВАДА предупреждает, хотя препараты были одобрены управлением по санитарному надзору США. Это не означает, что они безопасны. Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде. И лишь считают деньги. За 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они смогут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. Ну и появляется некоторая тревожность, добавляют атлеты. А через паузу говорят, а еще появляется финансовая стабильность.
1: Улучшенные игры финансируют ряд инвесторов, в том числе, например, венчурный фонд, принадлежащий сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также основателя PayPal Питер Тиль. Организатором выступает компания, которая планирует использовать соревнования как площадку для продажи персонализированных лекарственных препаратов и БАДов для улучшения физических качеств. Между тем, Международные федерации по легкой атлетике и по водным видам уже пригрозили, что все атлеты и тренеры, участвующие в допинговых играх, могут в будущем быть отстранены от чистых соревнований. SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. 12-й испытательный полет Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащенных усовершенствованным двигателем Раптора, сообщили в компании. Однако со второй попытки все пошло негладко. Starship вернулся на Землю, но при приводнении в Мексиканском заливе корабль взорвался. Помимо этого, Starship потерял один из шести двигателей при выходе в космос, комментирует научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
3: Ускоритель Super Heavy отработал некорректно. После дополнительного включения двигателей ступень повела себя не таким образом, как надо, и упала без приводнения. это не финальный вариант. Это один из полетов, которые нужны Маску для того, чтобы научить его корабль летать. Сколько их нужно будет, пока непонятно. Изначально даже пессимисты говорили про 6-10 полетов, после которых сверхтяжелая ракета начнет работать. Сейчас это уже 12-й полет Старшипа, и пока еще до финала далеко. Изначально Маск создавал Старшип как часть программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. Впоследствии Старшип выиграл тендер НАСА как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика. И сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать, коммерчески выгодное. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
1: Научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов. SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Из 11 предыдущих испытаний системы 6 были признаны успешными. Илон Маск рассчитывает сертифицировать Starship для пилотируемых полетов до конца 2026 года, пишет Wall Street Journal.
4: Классики в праве. Короче, Чехов.
5: Мы любим Чехова не только за мысли, которые, кажется, никогда не состарятся. Не только за острый юмор. Мы любим его еще и за краткость. Откуда у Чехова эта способность сказать мало, а попасть точно, сейчас расскажем.
6: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
5: В начале своего творческого пути Чехов сотрудничал с юмористическим журналом «Осколки». Редактор хотел от Антона Павловича короткие рассказы и сценки такие, чтобы читатель успел засмеяться раньше, чем у него закипит самовар. Условие было строгое – не больше 100 строк. Чехов из-за этого часто ворчал, мол, пишу и все время считаю строки, как аптекарь капли. Но именно эта экономия и стала его изюминкой. С юридической точки зрения их отношения сегодня напоминали бы договор авторского заказа. В этом случае автор обязуется по заданию заказчика создать произведение, а заказчик принять и оплатить его. Важно определить предмет. Что именно пишем, в какой срок, когда сдаем, какие требования к объему и форме, а также судьбу прав, кому принадлежат исключительные права и что заказчик может делать с произведением. Еще одна отличительная особенность такого договора. Его стороной может быть только автор, не его агент или работодатель, а только тот, чьим творческим трудом создано произведение. Тут закон строг. И, конечно, оплата. В договоре важно прописать вознаграждение автора, разовое оно или зависит от тиража и спроса. Чехов, например, получал 8 копеек за строку. Отсюда понятно и желание молодого писателя сотворить побольше, и редакторское «короче», Антон Павлович. Так что иногда большое искусство начинается с маленького технического задания. В случае Чехова – со 100 строк, строгого редактора и очень внимательного подсчета гонорара.
6: Классики в праве на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
7: В 1983 году в Маниле был застрелен сенатор Бенигно Акино, который возглавлял оппозицию филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. После убийства сенатора на политическую арену Филиппин вышла его жена Корасон Акино. Ее кандидатуру на пост президента поддержали сотни тысяч людей. В результате Маркос был вынужден бежать из страны. Так, в 1986 году Акино заняла пост главы государства и стала первой женщиной-президентом в Азии. Отменила диктаторские законы и занялась экономическими и социальными преобразованиями. С 2010 года супруги Акино радостно наблюдают за происходящим в родной стране с банкноты номиналом в 500 филиппинских песо.
6: Культ наличности на Business FM.
8: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
9: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
8: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу.
10: Ничего личного. Только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Почти все пострадавшие в ДТП в Анталии российские туристы выписаны из больницы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Врачи отпустили домой 12 из 14 пострадавших. Ранее сообщалось, что в субботу экскурсионный автобус попал в аварию в районе Бильдебе в турецкой Анталии. Трем пострадавшим потребовалось наложение швов. У некоторых туристов были переломы. ВСУ дважды обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. По уточненным данным, пострадали 6 человек. Как сообщили в оперштабе, в результате атак загорелись 5 автомобилей. Частично разрушено административное здание, повреждено остекление 2 коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов. Беспилотник упал в озеро Дридзис в Латвии и взорвался. В результате инцидента никто не пострадал. Специальные службы обследуют район происшествия. Полиция призывает жителей не приближаться к месту инцидента и сообщать о любых найденных обломках. Принадлежность дрона не уточняется. Иран и США смогли приблизиться к возможному окончанию конфликта, сообщил в эфире иранского телевидения представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. По его словам, за минувшую неделю наблюдалась тенденция к сближению позиций. Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил о возможности скорого достижения соглашения с Ираном. Он выразил надежду на то, что это произойдет на днях и новости будут хорошими. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Продолжаются атаки ВСУ на ЛНР. Так, в субботу 2 человека пострадали при ударе по центру Луганска. БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Атаки проходят, когда республика переживает последствия удара по колледжу и студенческому общежитию в Старобельске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. В мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Какие у этого могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Два человека пострадали во время новой атаки ВСУ по Луганской области, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Дрон сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. ВСУ атаковали центр города в момент, когда республика переживает последствия удара по студенческому общежитию в Старобельске, отметил он. По данным МЧС, на вечер субботы число погибших учащихся в Старобельске выросло до 18 человек. Власти ЛНР установили личности 17 жертв. Местонахождение 4 студентов остается неизвестным. В результате атаки ранено более 40 человек. Власти и общественники ЛНР организуют похороны погибших. Все еще продолжается разбор завалов здания. Он затруднен постоянными атаками украинских беспилотников, рассказал Бизнес FM корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
13: Работы спасательные продолжаются.
14: Кто сейчас на месте работает?
13: Преимущество МЧС на завалах. Разбирают завалы, ищут детей, студентов. Также работают силы ПВО нашего, потому что регулярно происходят повторные налеты на территорию, по которой был уже нанесен удар. В том числе из-за этого не так быстро идет разбор завалов, поскольку спасателям приходится покидать место работы своей и бежать в укрытие. Работают также волонтеры, подвозят воду, питание, психологическую помощь оказывают родителям погибших или родителям тех, чьи дети считаются пропавшими без вести. Под завалами остаются люди, и спасатели осторожно эти завалы разбирают, поскольку есть вероятность, что могут эти завалы людям навредить, которые могут находиться в подвалах или где-либо еще. Поэтому это происходит не так быстро. И изначально это был план МЧС, чтобы разбирать все максимально аккуратно, чтобы не было каких-то дополнительных жертв.
14: Есть ли сейчас понимание, сколько будут еще продолжаться такие работы?
13: Сейчас предположений и информации, насколько затянутся, вообще нет, поскольку это продолжается уже с раннего утра вчерашнего дня, и еще не все завалы разобраны, не все дети найдены, по крайней мере, по последней информации. Поэтому предположить не можем. Неизвестно, насколько это задержится.
1: Дмитрий Гуценко, корреспондент издания «Блокнот Луганск». Удар ВСУ по колледжу президент России Владимир Путин назвал терактом. Он поручил Минобороны разработать варианты ответа. Посольство США в Киеве в субботу вечером предупредило о возможной масштабной российской атаке с воздуха по всей территории Украины в ближайшие сутки. При этом генштаб ВСУ отрицает удар по общежитию. Сам факт атаки на Старобельское в Киеве подтвердили, но сказали, что целью были военные объекты. Мировая общественность дает сдержанную оценку действиям Киева. Китай в ООН выразил озабоченность и призвал к скорейшему заключению мира. А в том же духе высказались и Соединенные Штаты. А представитель Британии заявил, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден и верифицирован. В МИДе Латвии вообще считают, что это дезинформация. МИД России в ответ предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ в Старобельске. По словам представителя дипведомства Марии Захаровой, большое количество зарубежных журналистов изъявило желание приехать на место трагедии. Россия окажет им содействие. Вместе с тем, по ее словам, цитата, британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место трагедии в Старобельске, а CNN в отпуске. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес-ФМ» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чебанова.
15: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала «Бизнес-ФМ», что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
16: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на ней будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит. Происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокат других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
15: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт, тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам, и на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
17: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено, еще об наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь, если они направляют в суд, и суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
15: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебан, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. Ранее беспилотники, направлявшиеся с Украины в сторону России, несколько раз падали на территории Латвии. А в мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Тем временем 8 стран НАТО заявили, что государства Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для атак на цели в России. Главы МИДов трех Балтийских республик, а также Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции утверждают, что инциденты с дронами направлены на отвлечение внимания от конфликта с Украиной со стороны России. Министры сообщили, что страны Северной Европы и Балтии продолжат укреплять оборону и противодействовать деятельности России. Совместное заявление опубликовал глава МИДа Литвы на странице в соцсети X, заблокированной в России. Комментирует директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Прохор Тебин.
18: Проблема шире, чем все беспилотники. У Европы сейчас масса проблем. И одна из немногих вещей, которые реально более или менее объединяет Европу, это поддержка Украины в том или ином виде. При этом наиболее оголтелыми и антироссийскими являются, очевидно, страны Прибалтики и Северной Европы. С одной стороны, каждая страна по отдельности очень боится, но все вместе они чувствуют свою силу. Отсюда противоречивая нарратива, что Россия одновременно очень слаба и проигрывает, но в то же время она очень сильна и неизбежно скоро нападет на Европу. И это все ведет в не очень хорошем направлении. Силовую эскалацию исключать нельзя. И этого не хотелось бы допустить. И российская сторона, и наши противники пытаются вот эту тонкую грань между эффективным воздействием и эскалацией найти. Отсюда и противоречивые иногда заявления, и в том числе та же самая Польша, если несколько упростить, складывается впечатление такое. Польша зачастую громче всех кричит, как она сильна и как она успешно милитаризируется и как в случае чего камня на камне от Белоруссии или Калининградской области не оставит. А в какие-то моменты, почувствовав приближение к какой-то границе, к которой ей не хотелось бы приближаться, делает несколько явных шагов назад. Та же самая Прибалтика. То есть все пытаются осознать, где находится реальный порог неконтролируемой эскалации и максимально близко от него, максимально интенсивно действовать. Ну, посмотрим.
1: Прохор Тебин, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИО Высшей школы экономики. А в середине апреля секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону, упомянув об участившихся случаях использования воздушного пространства этих стран украинскими дронами.
19: Культ наличности. Лица на банкнотах.
20: Вплоть до 19 века во всем мире участие женщин в любых политических процессах было исключено. Новая Зеландия стала первым в мире государством, которое заявило о всеобщем избирательном праве. Это произошло благодаря стараниям суфражистки Кейт Шепард. В 1893 году она собрала подписи под петицией по избирательным правам женщин. И парламент страны не смог оставить активность Кейт незамеченной. Выборы, прошедшие в том же году, стали историческими для Новой Зеландии. Прекрасному полу принадлежал каждый второй голос. Впоследствии это побудило другие государства реформировать свои избирательные системы. Сегодня портрет одной из самых известных суфражисток появился на банкноте достоинством в 10 новозеландских долларов.
19: Культ наличности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
21: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Карьера. С Ольгой Дементьевой.
22: Скажите, сколько окон в Нью-Йорке? Спрашивали раньше продвинутые HR на собеседованиях, проверяя математические способности, логику и смекалку. Сегодня в арсенал методов оценки у опытных HR обязательно входит проверка навыков по использованию искусственного интеллекта. Давайте обсудим, на что HR обязательно обратит внимание и какие вопросы задаст. Самый простой и общий вопрос – умеет ли кандидат превращать ИИ в рабочий инструмент или знает только название сервисов? Потому что сегодня фразой «я пользуюсь GPT» уже никого не удивишь. Почти как когда-то строчкой в резюме «я умею работать в Word». Важнее другое – насколько человек умеет экономить время и повышать качество работы. Пожалуй, все решает умение работать руками, а не умение красиво про это рассказывать. Поэтому на собеседовании все чаще будут проверять не только теорию, а скорость мышления и прикладной подход. Например, могут спросить, какой последний рабочий процесс вы ускорили с помощью нейросетей? Как вы проверяете, что ИИ не ошибся? Какой самый бесполезный AI-инструмент вы пробовали и почему? Логика понятна, да? Сервисы меняются ежемесячно. Важна способность разобраться в новом интерфейсе и встроить ИИ в рабочие процессы. Еще один хороший тест. Можно дать кандидату задачу в реальном времени. Не просто спросить, что такое промпт-инжиниринг, а, например, как за 10 минут подготовить структуру презентации или как сделать сравнительный анализ конкурентов. Может быть, как превратить длинный текст в пост для соцсетей или составить план запуска продукта. И дальше можно оценить не только результат, но и процесс. Умеет ли человек уточнять задачу, декомпозировать запрос, понимает ли контекст, перепроверяет ли ответы ИИ и как быстро исправляет ошибки. Важное наблюдение при оценке навыков владения искусственным интеллектом – все, кто действительно активно работает с AI, всегда экспериментируют сразу с несколькими сервисами одновременно, объясняют, где и какой инструмент сильнее, собирают собственные библиотеки промптов и автоматизируют рутину.
21: Карьера на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. Салат и бобы помогают от депрессии. Такой вывод сделали авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nutritional Psychiatry. Они решили изучить, как потребление различных питательных веществ связано с симптомами депрессии. Ученые проанализировали данные более 5000 американцев, полученные в 2017-2018 годах во время национального исследования здоровья и питания, пишет издание Naked Science. В итоге депрессию связали с нехваткой 4 микроэлементов пищи. фолатов, витамина В9, магния, селена и клетчатки. Такие питательные вещества в изобилии содержатся в листовой зелени, орехах, семенах, бобовых, цельнозерновых и морепродуктах. Наиболее сильно обратную связь показали фолаты. Они необходимы мозгу для выработки серотонина и дофамина, которые влияют на настроение. Вывод комментирует психотехнолог, руководитель Центра психотехнологий Ольга Добрынина.
0: Лечение депрессии – это комплексная задача, и одной сменой рациона питания ее не решить. Безусловно, витамины какие-то, которые помогают балансировать нервную систему, есть. Но ставить во главу угла такую задачу, да сменишь питание, уйдет депрессия – это неправда. Витамины в пище не в таких объемах. Это как хорошая добавка к вообще хорошему рациону питания. У нас сейчас исследования уходят очень глубоко, и это с точки зрения науки хорошо, но с точки зрения обычного человека сказать «ешь по-другому, и у тебя никогда не будет депрессии» сказать невозможно. В чем красота нашего времени, что сейчас очень многие науки объединяются для решения задач, которые в одиночку решить сложно. И если момент исследования питания подключается к более сложному вопросу лечения депрессии, это очень хорошо.
1: Ольга Добрынина, руководитель Центра психотехнологий. Ранее медицинский журнал «Lancet» опубликовал данные о том, что каждый седьмой житель Земли страдает психическим расстройством. По данным авторов, заболеваемость выросла по всем изученным психическим заболеваниям, но наиболее существенные скачки выявлены в том числе по тревожному расстройству и клинической депрессии. При этом рост показателя зафиксирован во всем мире. Южные корейцы прощаются с собачьим мясом. В стране закрыли более 1000 ферм, где содержали собак для употребления в пищу. Это 82% от общего числа таких предприятий, сообщил Министерство сельского хозяйства Южной Кореи. В феврале 2027 года вступает в силу полный запрет на разведение, забой и продажу собак в качестве пищи. Закон приняли в 2024 году, и с тех пор с южнокорейских улиц почти полностью исчезли рестораны с подобной кухней. А причем никаких протестов в этой связи в Корее не было, рассуждает лектор университета Корё в Сеуле Федор Тертицкий.
2: В Корее было какое-то количество традиционно местных собачьих пород. По мере соприкосновения с западной цивилизацией у корейцев начинало появляться ощущение, что это как неправильно. Потому что проходили западные ценности, приходили миссионеры, смотрели и говорили, слушайте, корову, свинью можно есть, а собаку есть нельзя, собака друг человека. Впервые приехал в Южную Корею в 2008 году, я видел здесь рестораны собачатины, но уже воспринимался это как что-то постыдное. Я помню, как подруга мне сказала, пожалуйста, не фотографируй, это очень недостойно говорит о нашей стране. Когда принимал парламент закон о запрете собачьего мяса, был принят единогласно при двух воздержавшихся. И несмотря на то, что правый и левый здесь довольно сильно друг друга не любят, тема того, что нельзя есть собак, это то, что абсолютно объединяет обе стороны. Подавляющее большинство корейцев собаку не употребляли в жизни ни раз. Есть место, где это все еще можно сделать, город Пхеньян и вообще Северная Корея. В КНДР, кстати, собачатина по указанию вождя, по указанию Ким Ир Сена, называется сладким мясом. Это сладкое мясо до сих пор в ресторанах подают. Я думаю, что те, кто ест, рискнут предположить, что это просто старшее поколение в формате «всегда ели и сейчас будем». Собачьих ресторанов просто становится все меньше. Если раньше я знал, куда можно пойти поесть собачатину, сам не ел, то сейчас я вижу, что эта точка закрылась и просто ничего не продают. Ходишь по городу и слово «посинтан», да, суп из собачьего мяса, просто нигде не видишь. Культура потребления собак нас встретила своей естественной смертью и фактически выписывает свидетельство о смерти.
1: Лектор университета Корё в Сеуле Федор Тертицкий. Впрочем, масштабное закрытие собачьих ферм может привести к определенным экономическим последствиям, например, безработице, отмечают эксперты. На начало года Ассоциация производителей мяса собак сообщила, что в отрасли работает более 1 000 000 фермеров, а число потребителей такого мяса превышает 10 миллионов человек. Масштабные перекрытия в Москве продолжаются. 24 мая – основной день ограничений для движения автотранспорта. Причина – велофестиваль и велогонка «Садовое кольцо». Его для велосипедистов перекроют в обоих направлениях уже с полудня. Также будут действовать ограничения на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Велофестиваль обещает быть красочным и шумным и соберет тысячи участников. Многие готовятся специально, наряжаясь в костюмы и украшая велосипеды. Участница велозаезда москвичка Анастасия рассказала, что будет участвовать в заезде с командой.
3: Мы едем с компанией в количестве 3 человек. Вдохновение поучаствовать в велофестивале было давно. Протяженность маршрута 15,6 километров. Такой хороший прогулочный маршрут. Опыта участия в подобных фестивалях у меня в принципе нет. Но наблюдала, как это делают коллеги и знакомые. Остаются всегда под впечатлением, воодушевлением, таким азартом продолжать бегать или кататься. Я планирую наслаждаться процессом. В целом сил должно хватить. Погода хорошая.
1: Анастасия будет участвовать в велозаезде. Водители столичного такси говорят, что стараются не ездить в центр во время таких перекрытий, как в эти выходные. Увеличивается и время ожидания машин для пассажиров, и время в пути. Люди опаздывают по своим делам из-за ограничений движения, как их не предупреждай. Одна пассажирка опоздала в больницу со своей бабушкой, которую трудно спускаться в метро. Передвигаться она может только на автомобилях, рассказал водитель такси в Москве Петр.
5: Конечно, это отражается. Во-первых, увеличивается время поездки в пути. Потому что если попасть в центр, внутрь Садового кольца, это можно сделать не везде. Через Комсомольский проспект, через Арбат, через Тверскую, под мостом на Цветном. Остальные, там есть эстакады, остальные места ты не заедешь. Поэтому увеличивается и время пути, увеличивается время ожидания у пассажиров машины, имеется в виду именно в центре, которые заказывают такси. Я сегодня попал в такую ситуацию. Приехал с юго-запада на Калошин, и мне парень сказал, что он в течение получаса мучился вызывать машину. С юго-западной на Калошин вместо 28 минут проехал 43 минуты, плюс 15 минут к заказу. И, естественно, меньше машин в центре, люди в центре ждут очень долго такси.
14: А финансово это как-то отражается на вас?
5: Ну, естественно, нам же никто вот это лишнее время же не компенсирует.
14: С меньше заказов и меньше выручка получается.
5: Ну, естественно, конечно.
1: Водитель такси в Москве Петр. Это уже вторые масштабные перекрытия в Москве в мае. Не только москвичам приходится перестраивать свои планы и логистику передвижений по городу, но также гостям города и туристам, которые приезжают и заказывают экскурсии. А в последние годы перекрытий стало очень много, и экскурсионный бизнес очень болезненно на это реагирует, рассказала московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова.
7: Туристы стараются из других городов приезжать в выходные дни в Москву, особенно если это касается ближайших городов. Они заказывают экскурсии, как правило, обзорные на автобусе, часто это для школьников экскурсии. Думают, что если они заказали экскурсию на выходной день, никаких пробок и трудностей с движением не будет. Увы, это не так. Мне заказывали экскурсию как раз вот в выходные. Я ездила со школьниками из Нижегородской области. Мы смогли доехать только до Садового кольца. Мы смогла показать из автобуса только площадь 3 вокзалов. И нас развернули. Выехать на Садовое кольцо просто не было никакой возможности. В итоге мы оперативно приняли решение просто спускаться со школьниками в метро и ездить по Москве на общественном транспорте. Хотя у них была заказана автобусная экскурсия. Эту часть заказа я уже выполнить из-за перекрытий московских не смогла. Конечно же, они не хотели на общественном транспорте передвигаться. Но в итоге у них получилось такое погружение полное в московскую жизнь. Мы катались до Храма Христа Спасителя, до Патриаршего моста, на метро, потом в Москву-Сити. Естественно, они вымотались. Естественно, мы опоздали к обеду. А мои коллеги, которые не стали выводить группы свои из автобусов вот в такой ситуации, они ездили вместо 3 часов по 6 часов по Москве. Туристы у нас оказываются как будто не у дел. Для них создаются вот такие вот неудобства.
1: московский экскурсовод и моя коллега Диана Чебанова. Ограничения сохранятся и 25 мая до 5 утра на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Сретенского бульвара. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и проверять навигатор перед поездкой. Для поездок в центр посоветовали пользоваться метро.
21: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: До начала высокого сезона на рынке долгосрочной городской аренды еще целое лето. Ну и хорошо, есть время поизучать матчасть. Например, познакомиться с выводами аналитиков ЦИАН, которые недавно как раз выясняли на основе размещенных на платформе объявлений, какие квартиры чаще всего ищут арендаторы в крупнейших российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, и как их запросы соотносятся с предложением на рынке. Получается, что соотносятся так себе. В среднем арендаторы хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем за них просят арендодатели. Скажем, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тысячи. Ровно такая же картина с плюс-минус 10% разрывом и в остальных исследуемых городах. Преимущественно столичные арендаторы ищут жилье за 45-55 тысяч рублей, а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тысяч. Каждый пятый съемщик вообще надеется уложиться в бюджет до 45 тысяч в месяц, но искомых вариантов лишь один из десяти. При этом сразу 12% квартир предлагаются по ставке от 100 тысяч рублей в месяц. Вот только на лоты такой стоимости приходится лишь 7% просмотров. Согласно подсчетам ЦИАН, студии и однокомнатные квартиры в структуре спроса занимают большую долю, чем в структуре предложения. Особенно различия заметны в Новосибирске и Казани. В Новосибирске студии и однушки составляют 61% от всех квартир в предложении и 67% в спросе. В Казани 58% и 65% соответственно. В Москве все получше, 42% и 45%, а почти идеальный баланс между спросом и предложением в Санкт-Петербурге 63% и 64% соответственно. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «БФМ.ру».
21: Недвижимость на «Бизнес.ФМ».
19: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Олеся Потапова. В СУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. Повреждены 8 автобусов, сообщили в телеграм-канале станции. По предварительным данным, пострадавших среди персонала нет. Также повреждены 2 автобуса в городе Спутники и Энергодаре. Интенсивность атак в этом районе не снижается. Обстановка на АЭС остается крайне напряженной. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 2 месяца бывшего сенатора Василия Думы, адвоката Дмитрия Клеточкина. Их обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 20 миллионов рублей, сообщает Интерфакс. Подробности этого дела не приводятся. Василий Дума был сенатором от Костромской области в начале 2000-х годов. Клеточкин защищал интересы основателя инвестфонда «Баринг Восток» американца Майкла Калви. Мэр турецкого курорта Фетхие Алием Караджа пострадал в результате вооруженного нападения, сообщила мэрия города. Инцидент произошел перед его домом. Градоначальник в норме. Врачи оказывают ему помощь, говорится в заявлении мэрии. Полиция начала расследование, ведет поиски нападавшего. Власти норвежского острова Андея закрыли популярный общественный туалет в зоне отдыха. Причиной этого стали опасения шпионажа, поскольку из уборной открывается обзор на авиабазу и космический центр. При этом туалет расположен в одной из самых красивых локаций. Его строительство обошлось почти в 2 миллиона долларов. Это зеркальное сооружение, изнутри которого открывается прекрасный вид на океан и природный ландшафт. Местные СМИ называют его самым красивым туалетом в стране. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики. Под вопросом также поставки овощей и фруктов. В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания Petravax Pharm приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники». Начнется в 18 часов. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе также в эфире «Бизнес ФМ». Теперь и армянский коньяк. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых армянских вин и коньяков из-за несоответствия обязательным требованиям. Ранее на этой неделе были приняты аналогичные решения в отношении минералки из Закавказской республики под вопросом также поставки овощей и фруктов. И все это за 2 недели до парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня. Михаил Задорожный подробнее.
8: Армянское вино на российском рынке не пользовалось массовым спросом и продавали его в основном магазины формата «У дома». Другое дело коньяк. Он популярен еще с советских времен. Его всегда можно было найти почти в любом супермаркете и сетевом магазине. Сейчас претензии возникли к отдельным наименованиям продукции. В частности, не соответствует обязательным требованиям армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк «Шахназарян». О значении армянского коньяка говорит президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский.
9: Армения занимает достаточно значимую долю рынка у нас в России как поставками коньяка бутылированного, готового, так и поставками дистиллятов для наших заводов, которые разливают уже своими марками здесь в России. История с Арменией идет уже достаточно давно. Весь прошлый год, в 2023 году были результаты проверок и были претензии, выявляли напитки, где содержался не только то, что должно быть по стандарту, а находили наличие зернового спирта и другие отклонения. В прошлом году ввели дополнительный режим проверок, и это серьезно очень затормозило поставки продукции из Армении на наш рынок.
8: С другой стороны, у нас и своего коньяка хватает, так что заменить армянский будет не так уж сложно. Придется поискать замену минералки «Джермук», которую многие россияне тоже охотно покупали. Из оборота выведены 37 миллионов бутылок, сообщил российскому Forbes оператор государственной системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ. В Роспотребнадзоре запрет объяснили повышенным содержанием гидрокарбонатов в минеральной воде из Армении. Ведомство также заявило о проблемах с поставками армянских овощей и фруктов. Что с ними не так, не уточняется, но проверки продукции уже идут. Цветы, которые поставлялись в Россию из Закавказской республики, тоже казались проблемными. Их поставки приостановлены. Торговые отношения наших стран последний год-полтора постепенно ухудшаются, говорит директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
10: Товарооборот между Россией и Арменией достиг своего пика в 2024 году. И после усложнения взаимоотношений между руководством России и Армении, уже в 2025 году мы наблюдали существенное снижение товарооборота, примерно на 30-35% произошел спад. Он продолжился и в первом квартале 2026 года. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей. И, конечно же, во многом это связано исключительно с обострением взаимоотношений руководства стран, а не с снижением экономического потенциала или интереса с точки зрения взаимодействия между странами.
8: Несложно догадаться, кому хуже от торговых барьеров. Экономика Армении примерно 88 раз меньше российской. Очевидно, экономика здесь тесно переплетена с политикой. До парламентских выборов в Армении осталось совсем немного, и премьер-министр страны Никол Пашинян тоже идет на них со своей партией. При этом Пашинян в последнее время открыто демонстрирует желание наладить отношения с ЕС и саботирует мероприятия с участием России в совместных объединениях, таких как ЕАЭС, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
23: Сыграет ли сейчас такого рода экономическое давление именно как политическая технология? Убедит ли вот такое изгнание товаров армянских с российского рынка избиратели Армении голосовать за пророссийские силы? Потому что может и наоборот как раз быть, что Пашинян скажет: смотрите, что делает с нами Россия, и не исключено, что европейцы этой ситуацией воспользуются и скажут: да вы не волнуйтесь, мы вас поддержим, мы вас включим в какие-то проекты, выделим гранты. Может быть, что слишком поздно. Мы вспомнили, что скоро в Армении выборы. Это выглядит как лихорадочные попытки жестко надавить в последний момент на Армению.
8: Сам Пашинян расценил ограничения в торговле с Россией как очередную рабочую ситуацию и высказал мнение, что Россия не сможет повысить цены на газ для Армении, так как они прописаны в договоре. Он также сказал, что Ереван не намерен спорить или враждовать с Москвой, хотя, по его словам, в вопросе Украины Армения не союзник России. Позже Пашинян заявил, что не держится за пост премьера и готов уйти, если против него проголосует больше половины избирателей. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: В России запустили полный цикл производства жизненно важного онкопрепарата. Компания Petravax Pharma приступила к производству препарата для терапии рака носоглотки, пищевода и легкого на площадке в Подольске, сообщает Интерфакс. Этот препарат на основе камрелизумаба, права на который компания приобрела в 2023 году в рамках лицензионного соглашения с китайской Цзянзю Хэнжуй. Онкопрепарат зарегистрирован в России полтора года назад. Первая партия поступила в мае прошлого года. Сейчас запущено производство по полному циклу, включая синтез субстанции. Инвестиции в проект составили 2 миллиарда рублей. О том, что это за лекарство, рассказывает гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
4: Сам препарат с активным веществом камрелизумаб является моноклональным антителом гуманизированным и используется как иммунотерапевтический препарат для лечения онкологических заболеваний. Химиотерапия классическая использовала химсинтезные так называемые препараты, а вот текущие возможности онкологии предполагают использование еще и различных биологических лекарственных препаратов, включая иммунотерапевтические, то есть которые воздействуют на иммунную систему. Ну вот в частности этот препарат, он блокирует один из путей обеспечения так называемой иммунологической толерантности. Сама опухоль, она препятствует работе в очагах опухолевых специализированных Т-лимфоцитов, которые, по идее, должны были бы эту опухоль атаковать и каким-то образом сдерживать. Есть сигнальный путь, который препятствует этому. А данный препарат, это не единственный препарат из данной группы, их довольно много сейчас, это, так называемые, PD-1 ингибиторы, способствуют тому, что этот путь отключается, и в результате цитотоксические Т-лимфоциты опять становятся активными, ну или, по крайней мере, их активность усиливается. И таким образом сама иммунная система начинает лучше работать, противодействуя опухоли. Это очень популярный класс препаратов на текущий момент. Есть бестселлеры, на самом деле, глобальные. И фактически вот этот препарат один из представителей этой группы. В качестве иммунотерапевтического препарата, как правило, в комбинированной терапии целого ряда онкологических заболеваний такие препараты показывают эффективность. Это не значит, что они являются панацеей. Как правило, используются они в тяжелых уже случаях. Как правило, не являются препаратами первой линии и, как правило, используются в комбинации с другими способами лечения онкологических заболеваний, в том числе с другими химиотерапевтическими.
1: Гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков. Ранее также сообщалось о выводе на российский рынок и локализации производства другого препарата на основе моноклональных антител торепалимаба от группы Aerofarm и индийской доктор Реддис для лечения в том числе рака пищевода и носоглотки. Если торепалимаб попадет в клинические рекомендации и в перечень жизненно важных препаратов, то он может приносить производителям на российском рынке 5-10 миллиардов рублей в год, отмечал Коммерсант. Регистрация препарата в нашей стране ожидается в следующем году. Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в воскресенье 24 мая. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00. Трофеи разыграют «Спартак» и «Краснодар». Об ожиданиях от последнего матча уходящего сезона в российском футболе в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
21: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: В Лужниках намечается аншлаг. Почти все билеты проданы. По данным Российского футбольного союза, реализовано более 90%, а на трибунах ожидается не менее 73 тысяч. С утра и до начала игры на территории Лужников будет проходить День футбола. Любители спорта всех возрастов смогут сыграть на 50 площадках Олимпийского комплекса. А в гала-матче между командой из 100 детей и звездами футбола примут участие чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии. Андреа Пирло и Марко Матерацци. В чаше стадиона состоятся концертные выступления. Хедлайнерами станут Надежда Кадышева и группа «Тату». Призовой фонд финала в этом году 151 миллион рублей. Обладатель трофея получит 113 миллионов 200 тысяч, а остаток достанется проигравшей команде. Хавбек «Спартака» Эсекиэль Барка рискует пропустить суперфинал из-за травмы. Это пока главная интрига. Наставник красно-белых Хуан Карседо примет решение о его участии в день встречи. У лидера атак Краснодара Эдуарда Спирциана были проблемы со спиной, но он сыграть должен. Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко сказал в разговоре с «Бизнес ФМ», что верит в московскую команду.
13: «Спартак» выиграет. Шансы одинаковые, но «Спартак» играет в Москве. Это считаю, что болельщиков будет большая часть. Второе, «Спартак» играет с хорошими командами на высоком уровне. Им куда сложнее пришлось бы играть в нижней части таблицы. Как «Краснодар» упустили чемпионство и, возможно, могут упустить и кубок, которого у них и не было-то никогда. Поэтому им надо в любом случае тоже реанимироваться, выигрывать, чтобы с каким-то трофеем закончить. Поэтому побегут в атаку, попадут в плен.
11: «Спартак» закончил сезон на 4-м месте, упустив в последнем туре шанс на бронзовые медали. Игра команды оставила неоднозначное впечатление. Вроде бы «Спартак» прибавил по весне с приходом Хуана Карседо, но в решающей встрече с не самым сильным соперником, махачкалинским «Динамо», не смог победить. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», считает, что шансов на победу в суперфинале больше у Краснодара.
15: Я думаю, что фаворит финала Кубка Краснодар. И что касается «Спартака», мне не очень хорошее впечатление произвела последняя игра в чемпионате, когда был шанс цепляться за бронзу. Нужно было всего лишь выиграть у «Динамо» Махачкала, всего лишь в кавычках. Команда тоже борется за выживание, у них свои задачи. Ну, и игра команды, и отношение к этой бронзе мне лично не понравилось. И, как мне кажется, мысли о Кубке, о том, что в первую очередь нужно брать трофей, могут сыграть злую шутку.
11: Для «Быков», которые лидировали большую часть чемпионата, но упустили золото РПЛ, выиграть трофей, конечно, будет делом принципа. К тому же Краснодар еще ни разу не добивался подобного успеха. Дважды южане играли в финале, но оба раза уступили. В 2014 году Ростову, а 3 года назад ЦСКА.

0: рублей в месяц. У разработчиков зарплаты выше. Сеньор-программист на Java будет стоить в районе 430 тысяч. В отличие от молодых инженеров, число сеньор-позиций на рынке стабильно, как и уровень их окладов, и в этой стабильности я склоняюсь видеть первые признаки угрозы для карьерного роста. После резкого скачка в 2022-2023 годах зарплаты сеньор-специалистов продолжили расти, но примерно на уровне официальной инфляции, то есть можно сказать, что и не росли вовсе. После 5-7 лет опыта зарплаты синьор-разработчиков выходят на плато и дальше почти не повышаются. Работодатели справедливо полагают, специалист достиг своего потолка, а если он перестал расти, почему должна расти его зарплата? Но и эта стабильность может подойти к концу. По данным Business Insider, до 75% кода уже пишет или анализирует искусственный интеллект, а человек потом его проверяет. Способность быстро создавать качественный код перестает быть главным конкурентным преимуществом. От синьор-специалистов все чаще ждут способности мыслить как архитектор или бизнес-аналитик, глубокого проникновения в процессы и специфику той отрасли, для которой создается софт, будь то медицина, финансы или юриспруденция, умение управлять командой и агентов. Мой прогноз – позиция синьор на развилке, но для тех, кто готов освоить новые навыки и взять новый уровень ответственности, открываются отличные перспективы, в том числе финансовые.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах.
3: Одним из величайших стратегов древности по праву считается карфагенский полководец Ганнибал. В 218 году до нашей эры, став главнокомандующим карфагенскими войсками в Испании, он развязал Вторую Пуническую войну с Римом. Ганнибал затеял крайне рискованное предприятие – переход 60-тысячного войска через Альпы, в котором потерял большую часть своей армии. Но, несмотря на численное превосходство, в битве при Каннах римляне понесли крупные потери – более 50 тысяч бойцов, в то время как Ганнибал лишь 6 тысяч. И хотя исход Второй Пунической войны был не в пользу Карфагена, о военных подвигах Ганнибала помнят и по сей день. А его портрет изображен на банкноте достоинством в 5 тунисских динаров.
1: Культ наличности на Business FM.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
3: Лермонтов, Ставрополье, 23 тысячи жителей. В 1953 году в Ставропольском крае началось строительство горно-химического рудного управления. Уже через 3 года окрестное поселение стало настолько крупным, что получило статус города и имя в честь поэта-классика.
4: Как появлялись города на Business FM.
6: Рука врача и рука пациента. Уникальные операции в Склифе по трансплантации кисти рук.
7: Без рук жить очень сложно. Я 2 года был в такой ситуации, пока врачи мне не рассказали о возможности получить обратно руки.
6: Хирург и пациент. В специальном репортаже Сергея Гордеева. В воскресенье после 16 и после 8 вечера. На Business FM.
8: Вы слушаете Business FM. Мазут дорожает. Цена тяжелых фракций переработки нефти обновила максимум с начала года. На петербургской бирже стоимость мазута выросла в 1,5 раза меньше, чем за 2 недели, и приблизилась к отметке 28,5 тысяч рублей за тонну. Основные причины – 2 – сокращение производства мазута в самой России и повышенный спрос на него на мировом рынке. Продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
9: Тут, наверное, 2 основные действительно причины. Во-первых, есть вопрос к объему производства нефтепродуктов в России в целом, потому что мы видим, что многие НПЗ находятся на внеплановых ремонтах после ударов по ним, поэтому здесь точные объемы переработки теперь не публикуются, и разбивки на нефтепродукты нет. Тем не менее, можно предположить, что общий объем производства нефтепродуктов в России снизился, и при этом на мировом рынке мазут действительно востребован, потому что его в том числе используют для разбавления легкой нефти, малосернистой нефти, а такой становится все больше. Те же самые Соединенные Штаты, которые стремятся сейчас заместить, в том числе ближневосточные поставки, ставят рекорды по экспорту нефти, они же вывозят производят в основном сверхлегкую нефть, это та самая сланцевая нефть, и, соответственно, предложение такой нефти растет. При этом многие НПЗ все-таки настроены под более тяжелые сернистые сорта, и, соответственно, мазут востребован в том числе для того, чтобы смешивать разные сорта и получать относительно тяжелые

0: сернистые сорта. То есть существенная доля легкой нефти на рынке провоцирует рост стоимости на мазут. И из-за того, что на экспорт мазут российский уходит довольно активно, это тоже толкает цены на внутреннем рынке вверх. Но если для внутреннего рынка будет создаваться условия для дефицита, то правительство может ввести ограничения на экспорт, точно так же, как это есть и с бензином. Поэтому здесь вопрос, насколько долгосрочная эта тенденция. Если правительство будет считать, что слишком много мазута уходит на экспорт, будут введены, наверное, какие-то ограничения.
1: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Растут биржевые цены и на другие нефтепродукты. По итогам торговой недели на Санкт-Петербургской бирже дизель подорожал на 4%, бензин прибавил 2%. Стоимость тонны АИ-92 поднялась выше 67 тысяч рублей, а летнего дизеля выше 66 тысяч рублей. Быстрее, выше, сильнее и полны допинга. В США 24 мая стартуют первые в истории улучшенные игры, где употребление допинга не запрещено, а даже рекомендовано. Соревнования пройдут в 4 видах спорта – плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Спортсмены, побившие мировые рекорды в своих дисциплинах, получат по миллиону долларов. А всего заявлено 42 спортсмена, среди них несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России – пловец, участник Олимпиады в Париже Евгений Сомов. А почему эти соревнования раскололи спортивное мировое сообщество? И кого все-таки больше, сторонников или противников, рассуждают журналисты «Гардиан».
2: Спортсмены получают за участие в улучшенных играх зарплату в размере нескольких сотен тысяч долларов. Если они выиграют свои старты с мировыми рекордами, то могут получить еще до миллиона долларов за каждую победу. Однако сама идея мероприятия, которая открыто демонстрирует использование запрещенных препаратов, ужаснула традиционные виды спорта и регулирующие их организации. Так, Всемирное антидопинговое агентство, например, называет это опасным и безответственным. ВАДА предупреждает, хотя препараты были одобрены управлением по санитарному надзору США. Это не означает, что они безопасны. Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде. И лишь считают деньги. За 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они смогут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. Ну и появляется некоторая тревожность, добавляют атлеты. А через паузу говорят, а еще появляется финансовая стабильность.
1: Улучшенные игры финансируют ряд инвесторов, в том числе, например, венчурный фонд, принадлежащий сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также основателя PayPal Питер Тиль. Организатором выступает компания, которая планирует использовать соревнования как площадку для продажи персонализированных лекарственных препаратов и БАДов для улучшения физических качеств. Между тем, Международные федерации по легкой атлетике и по водным видам уже пригрозили, что все атлеты и тренеры, участвующие в допинговых играх, могут в будущем быть отстранены от чистых соревнований. SpaceX запустила самую большую ракету в мире со второй попытки. Речь про тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship, создаваемой для марсианских и лунных миссий. Модификация Starship V3 – крупнейшая и самая мощная ракета в истории человечества. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза превосходит по мощности тяги лунную систему от НАСА. 12-й испытательный полет Starship ознаменует дебют нового поколения космического корабля Starship и носителя Super Heavy, оснащенных усовершенствованным двигателем Раптора, сообщили в компании. Однако со второй попытки все пошло негладко. Starship вернулся на Землю, но при приводнении в Мексиканском заливе корабль взорвался. Помимо этого, Starship потерял один из 6 двигателей при выходе в космос, комментирует научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
3: Ускоритель Super Heavy отработал некорректно. После дополнительного включения двигателей ступень повела себя не таким образом, как надо, и упала без приводнения. это не финальный вариант. Это один из полетов, которые нужны Маску для того, чтобы научить его корабль летать. Сколько их нужно будет, пока непонятно. Изначально даже пессимисты говорили про 6-10 полетов, после которых сверхтяжелая ракета начнет работать. Сейчас это уже 12-й полет Старшипа, и пока еще до финала далеко. Изначально Маск создавал Старшип как часть программы для полетов на Марс и для будущей колонизации Марса. Впоследствии Старшип выиграл тендер НАСА как спускаемый аппарат на Луну. Предполагалось и предполагается и сейчас, что он будет участвовать в миссиях Артемис. Кроме всего, основная задача, как ее сейчас видит Маск, она не в лунных полетах и не в марсианских, а в том, чтобы выводить большое количество своих новых спутников Starlink версии 3. Маск идет своим путем, отличным от того, которым шла вся мировая космонавтика. И сейчас пока не совсем понятно, получится ли у него выйти на успешное рабочее решение, которое можно будет использовать, коммерчески выгодное. На мой взгляд, вопрос в другом. Будет ли он настолько эффективен, когда начнет свою работу?
1: Научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов. SpaceX планировала запустить Starship V3 еще в четверг, однако из-за технической проблемы, возникшей в последний момент, пуск пришлось отложить на сутки. Из 11 предыдущих испытаний системы 6 были признаны успешными. Илон Маск рассчитывает сертифицировать Starship для пилотируемых полетов до конца 2026 года, пишет Wall Street Journal.
4: Между делом с Кирой Альтман.
5: Между делом обсуждаем наши привычки в жизни и как они формируют нас, как они влияют на нас и как нам от них спастись. Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений «Между делом», рассказывает мне, как в ее жизнь вошла тема бережного отношения к миру и к себе. Говорим про экологию и правила жизни.
6: Я была обычным нормальным человеком, ела нутеллу, клала все в много полиэтиленовых пакетов. А потом мне начали подписчики писать: «Ирена, вот вы чистите зубы в сторис, а вас вода течет. А вы знаете, что это нагрузка на экосистему? Вы ребенку даете какой-нибудь пауч, это такая мягкая упаковка с пюрешкой, а они не перерабатываются. Мне так капали-капали на мозги, и почему-то мне это стало интересно и близко. Я, на самом деле, прошла какие-то стадии вот этого экоголизма, и я сейчас на таком приятном плато, потому что у меня были радикальные экстремумы, когда я была неприятным человеком, который тыкает людям как нельзя. Вот сейчас я так уже не делаю, и сама уже к себе тоже стала подобрее. Помягче я уже могу на себя что-нибудь ненатуральное намазать, пауч ребенку купить не экологичный, но мусор по-прежнему сортирую, органическую косметику произвожу и использую, но это пришло все в какой-то баланс, потому что я поняла, что в целом экология для многих замена религии, которая держит в постоянном чувстве вины и в постоянном страхе. Я поняла, что я в этом жить не хочу, я хочу кайфовать от жизни, и если я могу в этот момент еще и кайфовать с пользой для своего тела и этого мира, то это классно.
5: Я слушаю Ирену и вспоминаю, в теле чувство вины по отношению ко всему живому. У меня вот дошло до того, что я цветы не могу срывать.
6: Это очень, да, неприятное чувство, когда каждый твой шаг, он не экологичен.
5: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
4: Между делом на Бизнес FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
8: Строго по делу. Денис Солянников, заместитель генерального директора корпорации МСП. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
9: Малый и средний бизнес сейчас как никогда нуждаются в поддержке, так что обсудим в общем и в частности, как действовать и какие тренды замечены за последнее время.
8: Денис Солянников, первый зам генерального директора корпорации МСП. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. BFM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте BFM.ru.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Почти все пострадавшие в ДТП в Анталии российские туристы выписаны из больниц. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Врачи отпустили домой 12 из 14 пострадавших. Ранее сообщалось, что в субботу экскурсионный автобус попал в аварию в районе Бильдебе в турецкой Анталии. Трем пострадавшим потребовалось наложение швов. У некоторых туристов были переломы. ВСУ дважды обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. По уточненным данным, пострадали 6 человек. Как сообщили в оперштабе, в результате атак загорелись 5 автомобилей, частично разрушено административное здание, повреждено остекление 2 коммерческих объектов и нескольких многоквартирных домов. Беспилотник упал в озеро Дридзис в Латвии и взорвался. В результате инцидента никто не пострадал. Специальные службы обследуют район происшествия. Полиция призывает жителей не приближаться к месту инцидента и сообщать о любых найденных обломках. Принадлежность дрона не уточняется. Иран и США смогли приблизиться к возможному окончанию конфликта, сообщил в эфире иранского телевидения представитель МИД Ирана Исмаил Багаим. По его словам, за минувшую неделю наблюдалась тенденция к сближению позиций. Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил о возможности скорого достижения соглашения с Ираном. Он выразил надежду на то, что это произойдет на днях, и новости будут хорошими. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Продолжаются атаки ВСУ на ЛНР. Так, в субботу 2 человека пострадали при ударе по центру Луганска. БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Атаки проходят, когда республика переживает последствия удара по колледжу и студенческому общежитию в Старобельске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом «Бизнес FM» рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении нее продолжается уже полгода. В Латвии в субботу утром в озеро на востоке страны упал и сдетонировал дрон. По данным полиции, никто не пострадал. В мае инциденты с нарушением воздушного пространства дронами происходили также в Литве, Эстонии и Финляндии. Киев признавался, что БПЛА были украинскими. Какие у этого могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Два человека пострадали во время новой атаки ВСУ по Луганской области, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Дрон сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. ВСУ атаковали центр города в момент, когда республика переживает последствия удара по студенческому общежитию в Старобельске, отметил он. По данным МЧС, на вечер субботы число погибших учащихся в Старобельске выросло до 18 человек. Власти ЛНР установили личности 17 жертв. Местонахождение 4 студентов остается неизвестным. В результате атаки ранено более 40 человек. Власти и общественники ЛНР организуют похороны погибших. Все еще продолжается разбор завалов здания. Он затруднен постоянными атаками украинских беспилотников, рассказал «Бизнес FM» корреспондент издания «Блокнот» Луганска Дмитрий Гуценко.
11: Работы спасательные продолжаются.
12: Кто сейчас на месте работает?
11: Преимущественно МЧС на завалах. Разбирают завалы, ищут детей, студентов. Также работают силы ПВО нашего, потому что регулярно происходят повторные налеты на территорию, по которой был уже нанесен удар. В том числе из-за этого не так быстро идет разбор завалов, поскольку спасателям приходится покидать место работы своей и бежать в укрытие. Работают также волонтеры, подвозят воду, питание. Психологическую помощь оказывают родителям погибших или родителям тех, чьи дети считаются пропавшими без вести. Под завалами остаются люди, и спасатели осторожно эти завалы разбирают, поскольку есть вероятность, что могут эти завалы людям навредить. которые могут находиться в подвалах или где-либо еще. Поэтому это происходит не так быстро. И изначально это был план МЧС, чтобы разбирать все максимально аккуратно, чтобы не было каких-то дополнительных жертв.
12: Есть ли сейчас понимание, сколько будут еще продолжаться такие работы?
11: Сейчас предположений, информации, насколько затянутся, вообще нет, поскольку это продолжается уже с раннего утра вчерашнего дня, и еще не все завалы разобраны.